0: ибо видели мы Бога. Жена его сказала ему: если бы Господь хотел умертвить нас, то не принял бы от рук наших всесожжения и хлебного приношения, и не показал бы нам всего того, и теперь не открыл бы нам этого. И родила жена сына, и нарекла имя ему Самсон. И рос младенец, и благословлял его Господь. И начал Дух Господен действовать в нем в стане Дана, между Цорой и Эстеолом. Глава 14. И пошел Самсон в Фимнафу и увидел в Фимнафе женщину из дочерей филистимских. Он пошел и объявил отцу своему и матери своей и сказал: «Я видел в Фимнафе женщину из дочерей филистимских, возьмите ее мне в жены». Отец и мать его сказали ему: «Разве нет женщин между дочерьми братьев твоих и во всем народе моем, что ты идешь взять жену у филистимлян необрезанных?» И сказал Самсон отцу своему: «Ее возьми мне, потому что она мне понравилась». Отец его и мать его не знали, что это от Господа, и что он ищет случая отомстить филистимлянам. А в то время филистимляне господствовали над Израилем. И пошел Самсон с отцом своим и с матерью своей в Фимнафу, и когда подходили к виноградникам фимнафским, вот молодой лев, рыкая, идет навстречу ему. И сошел на него Дух Господен, и он растерзал льва, как козленка, а в руке у него ничего не было, и не сказал отцу своему и матери своей, что он сделал. И пришел и поговорил с женщиной, и она понравилась Самсону. Спустя несколько дней опять пошел он, чтобы взять ее, и зашел посмотреть труп льва, и вот трое пчел в трупе львином и мед. Он взял его в руки свои и пошел, и ел дорогой. И когда пришел к отцу своему и матери своей, дал и им, и они ели, но не сказал им, что из львиного трупа взял мед этот. И пришел отец его к женщине, и сделал там Самсон семидневный пир, как обыкновенно делают женихи. И как там увидели его, выбрали 30 брачных друзей, которые были бы при нем. И сказал им Самсон: «Загадаю я вам загадку. Если вы отгадаете мне ее в 7 дней пира и отгадаете верно, то я дам вам 30 синдонов и 30 перемен одежд. Если же не сможете отгадать мне, то вы дайте мне 30 синдонов и 30 перемен одежд». Они сказали ему: «Загадай загадку твою, послушаем». И сказал им: «Из едящего вышло едомое, и из сильного вышло сладкое». И не могли отгадать загадку в 3 дня. В 7-й день сказали они жене Самсона: «Уговори мужа твоего, чтобы он разгадал нам загадку, иначе сожжем огнем тебя и дом отца твоего. Разве вы призвали нас, чтобы обобрать нас?» И плакала жена Самсона перед ним и говорила: «Ты ненавидишь меня и не любишь. Ты загадал загадку сынам народа моего, а мне не разгадаешь ее». Он сказал ей: «Отцу моему и матери моей не разгадал ее, и тебе ли разгадаю?» И плакала она перед ним 7 дней, в которые продолжался у них пир. Наконец, в 7-й день разгадал ей, ибо она усиленно просила его. А она разгадала загадку сынам народа своего. И в 7-й день до захождения солнечного сказали ему граждане: «Что слаще меда и что сильнее льва?» Он сказал им: «Если бы вы не орали на моей телице, то не отгадали бы моей загадки». И сошел на него Дух Господен, и пошел он в Аскалон, и, убив там 30 человек, снял с них одежды и отдал перемены платья их разгадавшим загадку. И воспылал гнев его, и ушел он в дом отца своего. А жена Самсона вышла за брачного друга его, который был при нем другом. Глава 15. Через несколько дней, во время жатвы пшеницы, пришел Самсон повидаться с женой своей, принеся с собой козленка, и когда сказал: «Войду к жене моей в спальню», отец ее не дал ему войти. И сказал отец ее: «Я подумал, что ты возненавидел ее, и я отдал ее другу твоему. Вот меньшая сестра красивее ее,
1: пусть она будет тебе вместо нее. Но Самсон сказал им: теперь я буду прав перед филистимлянами, если сделаю им зло. И пошел Самсон, и поймал 300 лисиц, и взял факелы, и связал хвост с хвостом, и привязал по факелу между двумя хвостами, и зажег факелы, и пустил их на жатву филистимскую, и выжег их копны, и нежатый хлеб, и виноградные сады, и масличные. И говорили филистимляне: кто это сделал? И сказали: Самсон, зять фимнафианина, ибо этот взял жену его и отдал другу его. И пошли филистимляне и сожгли огнем ее и дом отца ее. Самсон сказал им: хотя вы сделали это, но я отомщу вам самим, и тогда только успокоюсь. И перебил он им голени и бедра, и пошел и засел в ущелье скалы там. И пошли филистимляне и расположились станом в Иудее, и протянулись до Лехи, и сказали жители Иудеи: за что вы вышли против нас? Они сказали: мы пришли связать Самсона, чтобы поступить с ним, как он поступил с нами. И пошли 3000 человек из Иудеи к ущелью скалы Этам и сказали Самсону: разве ты не знаешь, что филистимляне господствуют над нами? Что это ты сделал нам? Он сказал им: как они со мной поступили, так и я поступил с ними. И сказали ему: мы пришли связать тебя, чтобы отдать тебя в руки филистимлянам. И сказал им Самсон: поклянитесь мне, что вы не убьете меня. И сказали ему: нет, мы только свяжем тебя и отдадим тебя в руки их, а умертвить не умертвим. И связали его двумя новыми веревками и повели его из ущелья. Когда он подошел к Лехе, филистимляне с криком встретили его, и сошел на него Дух Господень. И веревки, бывшие на руках его, сделались, как перегоревший лен, и упали узы его с рук его. Нашел он свежую ослиную челюсть, и, протянув руку свою, взял ее и убил ею 1000 человек. И сказал Самсон: челюстью ослиной толпу, две толпы, челюстью ослиной убил я 1000 человек. Сказав это, бросил челюсть из руки своей и назвал то место Рамафлехи. И почувствовал сильную жажду, и воззвал к Господу и сказал: ты соделал рукой раба твоего великое спасение это. А теперь умру я от жажды и попаду в руки необрезанных. И разверз Бог Емину в Лехе, и потекла из нее вода. Он напился, и возвратился дух его, и он ожил. Оттого и наречено имя месту этому Источник Взывающего, который в Лехе до сего дня. И был он судьей Израиля в дни филистимлян 20 лет. Глава 16. Пришел однажды Самсон в Газу и, увидев там блудницу, вошел к ней. Жителям Газы сказали: Самсон пришел сюда. И ходили они кругом, и подстерегали его всю ночь в воротах города, и таились всю ночь, говоря: до света утреннего подождем и убьем его. А Самсон спал до полуночи.
0: В полночь же, встав, схватил двери городских ворот с обоими косяками, поднял их вместе с запором, положил на плечи свои и отнес их на вершину горы, которая на пути к Хеврону,
1: и положил их там. После того полюбил он одну женщину, жившую в долине Сорек, имя ей Далида. К ней пришли владельцы филистимские и говорят ей: уговори его и выведай, в чем великая сила его и как нам одолеть его, чтобы связать его и усмирить его. А мы дадим тебе за то каждый 1100 сиклей серебра. И сказала Далида Самсону: скажи мне, в чем великая сила твоя, и чем связать тебя, чтобы усмирить тебя? Самсон сказал ей: если свяжут меня 7 сырыми тетивами, которые не засушены, то я сделаюсь бессилен и буду, как и прочие люди. И принесли ей владельцы филистимские 7 сырых тетив, которые не засохли, и она связала его ими. Между тем один скрытно сидел у нее в спальне, и сказала ему: Самсон, филистимляне идут на тебя. Он разорвал тетивы, как разрывают нитку из пакли, когда пережжет ее огонь, и неузнанно сила его. И сказала Далида Самсону:
0: Вот ты обманул меня и говорил мне ложь.
1: Скажи же мне теперь, чем связать тебя? Он сказал ей: если свяжут меня новыми веревками, которые не были в деле, то я сделаюсь бессилен и буду как прочие люди. Далида взяла новые веревки и связала его и сказала ему: Самсон, филистимляне идут на тебя. Между тем один скрытно сидел в спальне, и сорвал он их с рук своих как нитки. И сказала Далида Самсону: все ты обманываешь меня и говоришь мне ложь. Скажи мне, чем бы связать тебя? Он сказал ей: если ты воткешь 7 коз головы моей в ткань и прибьешь ее гвоздем к ткацкой колоде, то я буду бессилен, как и прочие люди. И усыпила его Далида на коленях своих. И когда он уснул, взяла Далида 7 коз головы его и прикрепила их к колоде и сказала ему: филистимляне идут на тебя, Самсон. Он пробудился от сна своего и выдернул ткацкую колоду вместе с тканью, и неузнанно сила его. И сказала ему Далида: как же ты говоришь, я люблю тебя, а сердце твое не со мною? Вот ты трижды обманул меня и не сказал мне, в чем великая сила твоя. И как она словами своими тяготила его всякий день и мучила его, то душе его тяжело стало до смерти. И он открыл ей все сердце свое и сказал ей: бритва не касалась головы моей, ибо я Назарей Божий от чрева матери моей. Если же остричь меня, то отступит от меня сила моя. Я сделаюсь слаб и буду как прочие люди. Далида, видя, что он открыл ей все сердце свое, послала и звала владельцев филистимских, сказав им: идите теперь, он открыл мне все сердце свое. И пришли к ней владельцы филистимские и принесли серебро в руках своих. И усыпила его Далида на коленях своих, и призвала человека, и велела ему остричь 7 коз головы его. И начал он ослабевать, и отступила от него сила его. Она сказала: филистимляне идут на тебя, Самсон. Он пробудился от сна своего и сказал: пойду, как и прежде, и освобожусь. А не знал, что Господь отступил от него. Филистимляне взяли его и выкололи ему глаза, привели его в Газу и оковали его 2 медными цепями, и он молол в доме узников. Между тем волосы на голове его начали расти после того, как они были острижены. Владельцы филистимские собрались, чтобы принести великую жертву Дагону, богу своему, и повеселиться, и сказали: «Бог наш предал Самсона, врага нашего, в руки наши». Также и народ, видя его, прославлял Бога своего, говоря: «Бог наш предал в руки наши врага нашего и опустошителя земли нашей, который побил многих из нас». И когда развеселилось сердце их, сказали: «Позовите Самсона из дома темничного, пусть он позабавит нас». И призвали Самсона из дома узников, и он забавлял их, и заушали его, и поставили его между столбами. И сказал Самсон отроку, который водил его за руку: «Подведи меня, чтобы ощупать мне столбы, на которых утвержден дом, и прислониться к ним». Отрок так и сделал. Дом же был полон мужчин и женщин, там были все владельцы филистимские, и на кровле было до 3000 мужчин и женщин, смотревших на забавлявшего их Самсона. И воззвал Самсон к Господу и сказал: «Господи Боже, вспомни меня и укрепи меня только теперь, о Боже, чтобы мне в один раз отомстить филистимлянам за 2 глаза мои». И сдвинул Самсон с места 2 средних столба, на которых утвержден был дом, упершись в них в один правой рукой своей, а в другой левой. И сказал Самсон: «Умри, душа моя, с филистимлянами». И уперся всей силой, и обрушился дом на владельцев и на весь народ, бывший в нем. И было умерших, которых умертвил Самсон при смерти своей, более нежели сколько умертвил он в жизни своей. И пришли братья его и весь дом отца его, и взяли его, и пошли и похоронили его между Цорой и Эстеолом в гробнице Маноя отца его. Он был судьей Израиля 20 лет. После Самсона восстал Емагар, сын Енана, и убил из иноплеменников 600 человек, кроме скота, и он спас Израиля. Глава 17. Был некто на горе Ефремовой по имени Миха. Он сказал матери своей: 1100 сиклей серебра, которые у тебя взяты, и за которые ты при мне изрекла проклятие, это серебро у меня, я взял его. Мать его сказала: благословен сын мой у Господа. И возвратил он матери своей 1100 сиклей серебра. И сказала мать его: это серебро я от себя посвятила Господу для тебя, сына моего, чтобы сделать из него истукана и литый кумир. И так отдаю это тебе. Но он возвратил серебро матери своей. Мать его взяла 200 сиклей серебра и отдала их плавильщику. Он сделал из них истукан и литый кумир, который и находился в доме Михи. И был у Михи дом Божий, и сделал он ефод и терафим, и посвятил одного из сыновей своих, чтобы он был у него священником. В те дни не было царя у Израиля. Каждый делал то, что ему казалось справедливым. Один юноша из Вифлеема иудейского, из колена Иудина, левит, тогда жил там. Этот человек пошел из города Вифлеема иудейского, чтобы пожить где случится, и, идя дорогой, пришел на гору Ефремову к дому Михи. И сказал ему Миха: «Откуда ты идешь?» Он сказал ему: «Я левит из Вифлеема иудейского и иду пожить где случится». И сказал ему Миха: «Останься у меня и будь у меня отцом и священником. Я буду давать тебе по 10 сиклей серебра на год, потребное одеяние и пропитание». Левит пошел к нему, и согласился левит остаться у этого человека, и был юноша у него, как один из сыновей его. Миха посвятил левита, и этот юноша был у него священником и жил в доме у Михи. И сказал Миха: «Теперь я знаю, что Господь будет мне благотворить, потому что левит у меня священником». Глава 18. В те дни не было царя у Израиля, и в те дни колено Данова искало себе удела, где бы поселиться, потому что дотоле не выпало ему полного удела между коленами Израилевыми. И послали сыны Дановы от племени своего 5 человек, мужей сильных из Цоры и Эстаола, чтобы осмотреть землю и вызнать о ней. И сказали им: «Пойдите, вызнайте о земле». Они пришли на гору Ефремову к дому Михи и ночевали там. Находясь у дома Михи, узнали они голос молодого левита и зашли туда и спрашивали его: «Кто тебя привел сюда? Что ты здесь делаешь и зачем ты здесь?» Он сказал им: «То и то сделал для меня Миха, нанял меня, и я у него священником». Они сказали ему: «Вопроси Бога, чтобы узнать нам, успешен ли будет путь наш, в который мы идем». Священник сказал им: «Идите с миром. Пред Господом путь ваш, в который вы идете». И пошли те 5 мужей, и пришли в Лаис, и увидели народ, который в нем, что он живет покойно, по обычаю седонян, тих и беспечен, и что не было в земле той, кто обижен бы в чем или имел бы власть. От седонян они жили далеко, и ни с кем не было у них никакого дела. И возвратились он и 5 человек к братьям своим в Цору и Эстаол, и сказали им братья их: «С чем вы?» Они сказали: «Встанем и пойдем на них. Мы видели землю, она весьма хороша. Что вы задумались? Не медлите пойти и взять в наследие эту землю. Когда пойдете вы, придете к народу беспечному, и земля-то обширна. Бог предает ее в руки ваши. Это такое место, где нет ни в чем недостатка, что получается от земли». И отправились оттуда из колена Данова, из Цоры и Эстаола 600 мужей, припоясавшись воинским оружием. Они пошли и стали станом в Кириаф и Ариме в Иудее, поэтому и называют то место станом Дановым до сего дня. Он позади Кириаф и Арима. Оттуда отправились они на гору Ефремову и пришли к дому Михи. И сказали те 5 мужей, которые ходили осматривать землю Лаис, братьям своим: «Знаете ли, что в одном из домов этих есть ефод, терафим истука

Кан, Ефот, Терафим и литый кумир священник сказал им: «Что вы делаете?» Они сказали ему: «Молчи, положи руку твою на уста твои и иди с нами, и будь у нас отцом и священником. Лучше ли тебе быть священником в доме одного человека, нежели быть священником в колене или в племени Израилевом?» Священник обрадовался и взял Ефот, Терафим, Истукан, Элита и Кумир и пошел с народом. Они обратились и пошли и отпустили детей, скот и тяжести вперед. Когда они удалились от дома Михи, Миха и жители домов, соседних с домом Михи, собрались и погнались за сынами Дановыми и кричали сынам Дановым. Сыны Дановы обратились и сказали Михе: «Что тебе? Что ты так кричишь?» Миха сказал: «Вы взяли богов моих, которых я сделал, и священника, и ушли. Чего еще более? Как же вы говорите, что тебе?» Сыны Дановы сказали ему: «Молчи, чтобы мы не слышали голоса твоего, иначе некоторые из нас, рассердившись, нападут на вас, и ты погубишь себя и семейство твое». И пошли сыны Дановы путем своим. Миха же, видя, что они сильнее его, пошел назад и возвратился в дом свой. А сыны Дановы взяли то, что сделал Миха, и священника, который был у него, и пошли в Лаис против народа спокойного и беспечного, и побили его мечом, а город сожгли огнем. Некому было помочь, потому что он был отдален от Сидона и ни с кем не имел дела. Город этот находился в долине, что близ Бефрихова, и построили снова город и поселились в нем. И нарекли имя городу Дан по имени отца своего Дана, сына Израиля. А прежде название городу тому было Лаис. И поставили у себя сыны Дановы Истукан, и Анафан же сын Герсона, сына Манасии, сам и сыновья его были священниками в колене Дановом до дня переселения жителей той земли. И имели у себя истукан, сделанный Михой, во все то время, когда дом Божий находился в Силоме. Глава 19. В те дни, когда не было царя у Израиля, жил один левит на склоне горы Ефремовой. Он взял себе наложницу из Вифлеема Иудейского. Наложница его поссорилась с ним и ушла от него в дом отца своего в Вифлеем Иудейский и была там 4 месяца. Муж ее встал и пошел за ней, чтобы поговорить к сердцу ее и возвратить ее к себе. С ним был слуга его и пара ослов. Она увела его в дом отца своего. Отец этой молодой женщины, увидев его, с радостью встретил его и удержал его тесть его, отец молодой женщины, и пробыл он у него 3 дня. Они ели и пили и ночевали там. В 4-й день встали они рано, и он встал, чтобы идти. И сказал отец молодой женщины зятю своему: «Подкрепи сердце твое куском хлеба, и потом пойдете». Они остались, и оба вместе ели и пили. И сказал отец молодой женщины человеку тому: «Останься еще на ночь, и пусть повеселится сердце твое». Человек тот встал было, чтобы идти, но тесть его упросил его, и он опять ночевал там. На 5-й день встал он поутру, чтобы идти, и сказал отец молодой женщины той: «Подкрепи сердце твое хлебом, и помедлите, доколе преклонится день». И ели оба они и пили. И встал тот человек, чтобы идти, сам он, наложница его и слуга его, и сказал ему тесть его, отец молодой женщины: «Вот день преклонился к вечеру, ночуйте, пожалуйте. Вот дню скоро конец, ночуй здесь, пусть повеселится сердце твое. Завтра пораньше встанете в путь ваш и пойдешь в дом твой». Но муж не согласился ночевать, встал и пошел. И пришел к Иевусу, что ныне Иерусалим, с ним пара навьюченных ослов и наложница его с ним. Когда они были близ Иевуса, день уже очень преклонился. И сказал слуга господину своему: «Зайдем в этот город Иевусеев и заночуем в нем». Господин его сказал ему: «Нет, не пойдем в город иноплеменников, которые не из сынов Израилевых, но дойдем до Гивы». И сказал слуге своему: «Дойдем до одного из этих мест и заночуем в Гиве или в Раме». И пошли, и шли. И закатилось солнце, когда были они у Гивы Вениаминовой. И повернули они туда, чтобы пойти ночевать в Гиве. И пришел он, и сел на улице в городе.

но никто не приглашал их в дом для ночлега. И вот идёт один старик с работы своей с поля вечером. Он родом был с горы Ефремовой и жил в Гиве. Жители же места этого были сынами Вениаминовыми. Он, подняв глаза свои, увидел прохожего на улице городской и сказал: "Старик, куда идёшь и откуда ты пришёл?" Он сказал ему: "Мы идём из Вифлеема иудейского к горе Ефремовой, откуда я. Я ходил в Вифлеем иудейский, а теперь иду к дому Господа, и никто не приглашает меня в дом. У нас есть и солома, и корм для ослов наших, также хлеб и вино для меня и для рабы твоей, и для этого слуги есть у рабов твоих. Ни в чём нет недостатка". Старик сказал ему: "Будь спокоен. Весь недостаток твой на мне, только не ночуй на улице". И ввёл его в дом свой и дал корму ослам его, а сами они омыли ноги свои и ели и пили. Тогда как они развеселили сердца свои, вот жители города, люди развратные, окружили дом, стучались в двери и говорили старику, хозяину дома: "Выведи человека, вошедшего в дом твой, мы познаем его". Хозяин дома вышел к ним и сказал им: "Нет, братья мои, не делайте зла, когда человек этот вошел в дом мой, не делайте этого безумия. Вот у меня дочь девица, и у него наложница. Выведу я их, смирите их и делайте с ними что вам угодно, а с человеком этим не делайте этого безумия". Но они не хотели слушать его. Тогда муж взял свою наложницу и вывел к ним на улицу. Они познали ее и ругались над ней всю ночь до утра, и отпустили ее при появлении зари. И пришла женщина перед появлением зари и упала у дверей дома того человека, у которого был господин ее, и лежала до света. Господин ее встал поутру, отворил двери дома и вышел, чтобы идти в путь свой. И вот наложница его лежит у дверей дома, и руки ее на пороге. Он сказал ей: "Вставай, пойдем". Но ответа не было, потому что она умерла. Он положил ее на осла, встал и пошел в свое место. Придя в дом свой, взял нож и, взяв наложницу свою, разрезал ее по членам ее на 12 частей и послал во все пределы Израилевы. Всякий, видевший это, говорил: "Не бывало и не видано было подобного этому от дня исшествия сынов Израилевых из земли египетской до сего дня". Посланным же от себя людям он дал приказание и сказал: "Так говорите всему Израилю: бывало ли когда подобное этому? Обратите внимание на это, посоветуйтесь и скажите". Глава 20. И вышли все сыны Израилевы, и собралось все общество, как один человек, от Дана до Версавии, и земля Галаадская пред Господом в Массифу. И собрались пред Господом начальники всего народа, все колена Израилевы, в собрание народа Божия 400 000 пеших, обнажающих меч. И сыны Вениаминовы услышали, что сыны Израилевы пришли в Массифу, и сказали сыны Израилевы: "Скажите, как происходило это зло?" Левит, муж оной убитой женщины, отвечал и сказал: "Я с наложницей моей пришел ночевать в Гиву Вениаминову. И восстали на меня жители Гивы, и окружили из-за меня дом ночью, меня намеревались убить, и наложницу мою замучили, надругавшись над ней, так что она умерла. Я взял наложницу мою, разрезал ее и послал ее во все области владения Израилева, ибо они сделали беззаконное и срамное дело в Израиле. Вот все вы, сыны Израилевы, рассмотрите это дело и решите здесь". И восстал весь народ, как один человек, и сказал: "Не пойдем никто в шатер свой, и не возвратимся никто в дом свой. И вот что мы сделаем ныне с Гивой: пойдем на нее по жребию, и возьмем по 10 человек из 100 от всех колен Израилевых, посты от 1000 и по 1000 от тьмы, чтобы они принесли съестных припасов для народа, который пойдет против Гивы Вениаминовой, наказать ее за срамное дело, которое она сделала в Израиле". И собрались все израильтяне против города единодушно, как один человек, и послали колено Израилевы во все колено Вениаминова сказать: "Какое это гнусное дело сделано у вас! Выдайте развращенных этих людей, которые в Гиве,
мы умертвим их и искореним зло из Израиля. Но сыны Вениаминовы не хотели послушать голоса братьев своих сынов Израилевых, а собрались сыны Вениаминовы из городов в Гиву, чтобы пойти войной против сынов Израилевых. И насчиталось в тот день сынов Вениаминовых, собравшихся из городов, 26 000 человек, обнажающих меч. Кроме того, из жителей Гивы насчитано 700 отборных. Из всего народа этого было 700 человек отборных, которые были левшами, и все эти, бросая из пращей камни в волос, не бросали мимо. Израильтян же, кроме сынов Вениаминовых, насчиталось 400 000 человек, обнажающих меч. Все они были способны к войне. И встали, и пошли в дом Божий, и вопрошали Бога, и сказали сыны Израилевы: «Кто из нас прежде пойдет на войну с сынами Вениаминовыми?» И сказал Господь: «Иуда пойдет впереди». И встали сыны Израилевы поутру, и расположились станом подле Гивы, и выступили израильтяне на войну против Вениамина, и стали сыны Израилевы в боевой порядок близ Гивы. И вышли сыны Вениаминовы из Гивы и положили в тот день 22 000 израильтян на землю. Но народ израильский ободрился, и опять стали в боевой порядок на том месте, где стояли в первый день. И пошли сыны Израилевы, и плакали пред Господом до вечера, и вопрошали Господа: «Вступать ли мне еще в сражение с сынами Вениаминовыми, братьями моими?» Господь сказал: «Идите против него». И подступили сыны Израилевы к сынам Вениаминовым во второй день. Вениамин вышел против них из Гивы во второй день, и еще положили на землю из сынов Израилевых 18 000 обнажающих меч. Тогда все сыны Израилевы и весь народ пошли и пришли в дом Божий, и, сидя там, плакали пред Господом, и постились в тот день до вечера, и вознесли все сожжения и мирные жертвы пред Господом. И вопрошали сыны Израилевы Господа, в то время ковчег Завета Божия находился там, и Финеес, сын Елиазара, сына Аарона, предстоял пред ним: «Выходить ли мне еще на сражение с сынами Вениаминовыми, братьями моими, или нет?» Господь сказал: «Идите, я завтра предам его в руки ваши». И поставил Израиль засаду вокруг Гивы, и пошли сыны Израилевы на сынов Вениаминовых в третий день и стали в боевой порядок перед Гивою, как прежде. Сыны Вениаминовы выступили против народа и отдалились от города и начали, как прежде, убивать из народа на дорогах, из которых одна идет к Вифилю, а другая к Гиве полем, и убили до 30 человек из израильтян. И сказали сыны Вениаминовы: «Они падают пред нами, как и прежде». А сыны Израилевы сказали: «Побежим от них и отвлечем их от города на дороге», и сделали так. И все израильтяне встали со своего места и выстроились в Ваал-Фамаре. И засада Израилева устремилась из своего места с западной стороны Гивы. И пришли пред Гиву 10 000 человек отборных из всего Израиля, и началось жестокое сражение. Но сыны Вениаминовы не знали, что предстоит им беда. И поразил Господь Вениамина перед израильтянами, и положили в тот день израильтяне из сынов Вениамина 25 100 человек, обнажавших меч. Когда сыны Вениаминовы увидели, что они поражены, тогда израильтяне уступили место сынам Вениаминовым, ибо надеялись на засаду, которую они поставили близ Гивы. Засада же поспешила и устремилась к Гиве, и вступила, и поразила весь город мечом. Израильтяне поставили с засадой условным знаком к нападению, поднимающийся дым из города. Итак, когда израильтяне отступили с места сражения, и Вениамин начал поражать и поверг израильтян до 30 человек, и говорил: «Опять падают они перед нами, как в прежние сражения», тогда начал подниматься из города дым столбом. Вениамин оглянулся назад, и вот дым от всего города восходит к небу. Израильтяне воротились, а Вениамин оробел, ибо увидел, что постигла его беда. И побежали они от израильтян по дороге к пустыне.
Но сеча преследовала их, и выходившие из городов побивали их там, окружили Вениамина и преследовали его до Минухи и поражали до самой восточной стороны Гивы. И пало из сынов Вениаминовых 18 000 человек, людей сильных. Оставшиеся обратились и побежали к пустыне, к скале Римон, и побили еще израильтяне на дорогах 5 000 человек, и гнались за ними до Гедома, и еще убили из них 2 000 человек. Всех же сынов Вениаминовых, павших в тот день, было 25 000 человек, обнажавших меч, и все они были мужи сильные. И обратились оставшиеся, и убежали в пустыню, к скале Римон, 600 человек, и оставались там в каменной горе Римон 4 месяца. Израильтяне же опять пошли к сынам Вениаминовым и поразили их мечом и людей в городе, и скот, и все, что не встречалось во всех городах, и все, находившееся на пути города, сожгли огнем. Глава 21. И поклялись израильтяне в Массифе, говоря: «Никто из нас не отдаст дочери своей сынам Вениаминовым в замужество». И пришел народ в дом Божий, и сидели там до вечера пред Богом, и подняли громкий вопль, и сильно плакали, и сказали: «Господи, Боже Израилев, для чего случилось это в Израиле, что не стало теперь у Израиля одного колена?» На другой день встал народ поутру, и устроили там жертвенник, и вознесли все сожжения и мирные жертвы. И сказали сыны Израилевы: «Кто не приходил в собрание пред Господом из всех колен Израилевых? Ибо великое проклятие произнесено было на тех, которые не пришли пред Господом в Массифу, и сказано было, что те преданы будут смерти. И сжалились сыны Израилевы над Вениамином, братом своим, и сказали: «Ныне отсечено одно колено от Израиля. Как поступить нам с оставшимися из них в отношении жен, когда мы поклялись Господом не давать им жен из дочерей наших?» И сказали: «Нет ли кого из колен Израилевых, кто не приходил пред Господом в Массифу?» И оказалось, что из Иависа Галаадского никто не приходил пред Господа в стан на собрание. И осмотрен народ, и вот не было там ни одного из жителей Иависа Галаадского. И послало туда общество 12 000 человек мужей сильных, и дали им приказание, говоря: «Идите и поразите жителей Иависа Галаадского мечом, и женщин, и детей. И вот что сделайте: всякого мужчину и всякую женщину, познавшую ложе мужское, предайте заклятию, а девиц оставляйте в живых». И сделали так. И нашли они между жителями Иависа Галаадского 400 девиц, не познавших ложа мужского, и привели их в стан в Силом, что в земле Ханаанской. И послало все общество переговорить с сынами Вениаминовыми, бывшими в скале Римон, и объявило им мир. Тогда возвратились сыны Вениаминовы к израильтянам, и дали им израильтяне жен, которых оставили в живых из женщин Иависа Галаадского. Но оказалось, что этого было недостаточно. Народ же сожалел о Вениамине, что Господь не сохранил целости колен Израилевых. И сказали старейшины общества: «Что нам делать с оставшимися в отношении жен, ибо истреблены женщины у Вениамина?» И сказали: «Наследственная земля пусть остается уцелевшим сынам Вениаминовым, чтобы не исчезло колено в Израиле. Но мы не можем дать им жен из дочерей наших, ибо сыны Израилевы поклялись, говоря: проклят, кто даст жену Вениамину». И сказали: «Вот, каждый год бывает праздник Господен в Силоме, который на север от Вифиля и на восток от дороги, ведущей от Вифиля в Сихем, и на юг от Ливоны». И приказали сынам Вениаминовым, и сказали: «Подите и засядьте в виноградниках,
и смотрите, когда выйдут девицы Силомские плясать в хоровод.

0: водах? Тогда выйдите из виноградников и схватите себе каждой жену из девиц Силомских и идите в землю Вениаминову. И когда придут отцы их или братья их с жалобой к нам, мы скажем им: простите нас за них, ибо мы не взяли для каждого из них жену на войне, и вы не дали им, теперь вы виновны. Сыны Вениаминовы так и сделали, и взяли жен по числу своему из бывших в хороводе, которых они похитили, и пошли и возвратились в удел свой, и построили города, и стали жить в них. В то же время израильтяне разошлись оттуда каждый в колено свое и в племя свое, и пошли оттуда каждый в удел свой. В те дни не было царя у Израиля. Каждый делал то, что ему казалось справедливым. Конец книги. Книги Ветхого Завета. Книга Руфь. Глава первая. В те дни, когда управляли судьи, случился голод на земле. И пошел один человек из Вифлеема Иудейского со своей женой и двумя сыновьями своими жить на полях Моавитских. Имя человека того Элимелех, имя жены его Ноэминь, а имена двух сыновей его Махлон и Хилион. Они были ефрафяне из Вифлеема Иудейского. И пришли они на поля Моавитские и остались там. И умер Элимелех, муж Ноэмини, и осталась она с двумя сыновьями своими. Они взяли себе жен из моавитянок, имя одной Орфа, а имя другой Русь, и жили там около 10 лет. Но потом и оба сына ее, Махлон и Хилион, умерли, и осталась та женщина после обоих своих сыновей и после мужа своего. И встала она со снохами своими и пошла обратно с полей Моавитских, ибо услышала на полях Моавитских, что Бог посетил народ свой и дал им хлеб. И вышла она из того места, в котором жила, и обе снохи ее с ней. Когда они шли по дороге, возвращаясь в землю Иудейскую, Ноэминь сказала двум снохам своим: «Пойдите, возвратитесь каждая в дом матери своей. Да сотворит Господь с вами милость, как вы поступали с умершими и со мной. Да даст вам Господь, чтобы вы нашли пристанище, каждое в доме своего мужа». И поцеловала их. Но они подняли вопль и плакали, и сказали: «Нет, мы с тобой возвратимся к народу твоему». Но Ноэминь же сказала: «Возвратитесь, дочери мои, зачем вам идти со мной? Разве еще есть у меня сыновья в моем чреве, которые были бы вам мужьями? Возвратитесь, дочери мои, пойдите, ибо я уже стара, чтобы быть замужем. Да если б я и сказала: есть мне еще надежда, и даже если бы я эту же ночь была с мужем и потом родила сыновей, то можно ли вам ждать, пока они выросли бы? Можно ли вам медлить и не выходить замуж? Нет, дочери мои. Я весьма сокрушаюсь о вас, ибо рука Господня постигла меня». Они подняли вопли и опять стали плакать. И Орфа простилась со свекровью своей и возвратилась к народу своему, а Русь осталась с ней. Ноэминь сказала Руфи: «Вот невестка твоя возвратилась к народу своему и к своим богам. Возвратись и ты вслед за невесткой твоей». Но Русь сказала: «Не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя. Но куда ты пойдешь, туда и я пойду. И где ты жить будешь, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, и твой Бог моим Богом. И где ты умрешь, там и я умру и погребена буду. Пусть то и то сделает мне Господь, и еще больше сделает. смерть одна разлучит меня с тобой. Но Иминь, видя, что она твердо решилась идти с ней, перестала уговаривать ее. И шли обе они, доколе не пришли в Вифлеем. Когда пришли они в Вифлеем, весь город пришел в движение от них и говорили: «Это Ноэминь?» Она сказала им: «Не называйте меня Ноэминью, а называйте меня Маррой, потому что Вседержитель послал мне великую горесть. Я вышла отсюда с достатком, а возвратил меня Господь с пустыми руками. Зачем называть меня Ноэминью, когда Господь заставил меня страдать? Вседержитель послал мне несчастье». И возвратилась Ноэминь, и с ней сноха ее Руфь, моавитянка, пришедшая с полей моавитских. И пришли они в Вифлеем в начале жатвы ячменя. Глава вторая. У Ноэмини был родственник по мужу ее, человек весьма знатный из племени Елемелехова, имя ему Вооз. И сказала Русь, моавитянка, Ноэмини: «Пойду я на поле и буду подбирать колосья по следам того, у кого найду благоволение». Она сказала ей: «Пойди, дочь моя». Она пошла и пришла, и подбирала в поле колосья позади жнецов. И случилось, что та часть поля принадлежала Воозу, который из племени Елемелехова. И вот Вооз пришел из Вифлеема и сказал жнецам: «Господь с вами». Они сказали ему: «Да благословит тебя Господь». И сказал Вооз слуге своему, приставленному к жнецам: «Чья это молодая женщина?» Слуга, приставленный к жнецам, отвечал и сказал: «Это молодая женщина моавитянка, пришедшая с Ноэминью с полей моавитских. Она сказала: буду я подбирать и собирать между снопами позади жнецов, и пришла, и находится здесь с самого утра доселе. Мало бывает она дома». И сказал Вооз Рухи: «Послушай, дочь моя, не ходи подбирать на другом поле и не переходи отсюда, но будь здесь с моими служанками. Пусть в глазах твоих будет то поле, где они жнут, и ходи за ними. Вот я приказал слугам моим не трогать тебя. Когда захочешь пить, иди к сосудам и пей, откуда черпают слуги мои». Она пала на лицо свое и поклонилась до земли и сказала ему: «Чем снискала я в глазах твоих милость, что ты принимаешь меня, хотя я и чужеземка?» Вооз отвечал и сказал ей: «Мне сказано все, что сделала ты для свекрови своей по смерти мужа твоего, что ты оставила твоего отца и твою мать и твою родину и пришла к народу, которого ты не знала вчера и третьего дня. Да воздаст Господь за это дело твое, и да будет тебе полная награда от Господа Бога Израилева, к которому ты пришла, чтобы успокоиться под его крылами». Она сказала: «Да буду я в милости перед очами твоими, господин мой. Ты утешил меня и говорил по сердцу рабы твоей, между тем, как я не стою ни одной из рабынь твоих». И сказал ей Вооз: «Время обеда. Приди сюда и ешь хлеб, и обмакивай кусок твой в уксус». И села она возле жнецов. Он подал ей хлеба. Она ела, наелась и еще осталась. И встала, чтобы подбирать. Вооз дал приказ слугам своим, сказав: «Пусть подбирает она и между снопами, и не обижайте ее. Да и от снопов откидывайте ей и оставляйте, пусть она подбирает и ест, и не броните ее». Так подбирала она на поле до вечера, и вымолотила собранное, и вышла около ефы ячменя. Взяв это, она пошла в город, и свекровь ее увидела, что она набрала, И вынула Русь из-за пазухи своей и дала ей то, что оставила, наевшись сама. И сказала ей свекровь ее: «Где ты собиралась сегодня и где работала? Да будет благословен принявший тебя». Русь объявила свекрови своей, у кого она работала, и сказала: «Человеку тому, у которого я сегодня работала, имя Вооз». И сказала Ноэминь снохе своей: «Благословен он от Господа за то, что не лишил милости своей ни живых, ни мертвых». И сказала ей Ноэминь: «Человек этот близок к нам, он из наших родственников». Русь, моавитянка, сказала свекрови своей: «Он даже сказал мне: будь с моими служанками, доколе не докончат они жатвы моей». И сказала Ноэминь снохе своей Руфи: «Хорошо, дочь моя, что ты будешь ходить со служанками его, и не будут оскорблять тебя на другом поле». Так была она со служанками Вооза и подбирала колосья, доколе не кончилась жатва ячменя и жатва пшеницы, и жила у свекрови своей. Глава третья. И сказала ей Ноэминь свекровь ее: «Дочь моя, не поискать ли тебе пристанище, чтобы тебе хорошо было? Вот Вооз, со служанками которого ты была, родственник наш. Вот он в эту ночь веет на гумне ячмень. Умойся, намажься, надень на себя нарядные одежды твои и пойди на гумно, но не показывайся ему, доколе не кончит есть и пить. Когда же он ляжет спать, узнай место, где он ляжет, тогда придешь и откроешь у ног его и ляжешь. Он скажет тебе, что тебе делать». Русь сказала ей: «Сделаю все, что ты сказала мне». И пошла на гумно и сделала все так, как приказывала ей свекровь ее. Вооз наелся, напился и развеселил сердце свое, и пошел и лег спать подле скирда. И она пришла тихонько, открыла у ног его и легла. В полночь он содрогнулся, приподнялся, и вот у ног его лежит женщина. И сказал ей Вооз: «Кто ты?» Она сказала: «Я, Русь, раба твоя, простри крыло твое на рабу твою, ибо ты родственник». Вооз сказал: «Благословенна ты от Господа Бога, дочь моя. Это последнее твое доброе дело сделала ты еще лучше прежнего, что ты не пошла искать молодых людей, ни бедных, ни богатых. Итак, дочь моя, не бойся. Я сделаю тебе все, что ты сказала, ибо у всех ворот народа моего знают, что ты женщина добродетельная. Хотя и правда, что я родственник, но есть еще родственник ближе меня. Переночуй эту ночь. Завтра же, если он примет тебя, то хорошо, пусть примет, а если он не захочет принять тебя, то я приму. Жив Господь. Спи до утра». И спала она у ног его до утра, и встала прежде, нежели могли они распознать друг друга. И сказал Вооз: «Пусть не знают, что женщина приходила на гумно». И сказал ей: «Подай верхнюю одежду, которая на тебе, подержи ее». Она держала, а он отмерил ей 6 мер ячменя и положил на нее, и пошел в город. А Русь пришла к свекрови своей. Та сказала ей: «Что, дочь моя?» Она пересказала ей все, что сделал ей человек тот, и сказала ей: «Эти 6 мер ячменя он дал мне и сказал мне: не ходи к свекрови своей с пустыми руками». Та сказала: «Подожди, дочь моя, доколе не узнаешь, чем кончится дело. Ибо человек тот не останется в покое, не кончив сегодня дело». Глава 4. Воз вышел к воротам и сидел там. И вот идет мимо родственник, о котором говорил Вооз, и сказал ему Вооз: «Зайди сюда и сядь здесь». Тот зашел и сел. Вооз взял 10 человек из старейшин города и сказал: «Сядьте здесь». И они сели. И сказал Вооз родственнику: «Ноэминь, возвратившаяся с полей моавитских, продает часть поля, принадлежащую брату нашему Елимелеху. Я решился довести до ушей твоих и сказать: купи при сидящих здесь и при старейшинах народа моего. Если хочешь выкупить, выкупай, а если не хочешь выкупить, скажи мне, и я буду знать. Ибо кроме тебя некому выкупить, а по тебе я». Тот сказал: «Я выкупаю». Вооз сказал: «Когда ты купишь поле у Ноэмини, то должен купить и у Руфи моавитянки, жены умершего, и должен взять ее в замужество, чтобы восстановить имя умершего в уделе его». И сказал тот родственник: «Не могу я взять ее себе, чтобы не расстроить своего удела. Прими ее ты, ибо я не могу принять». Прежде такой был обычай у Израиля при выкупе и примене для подтверждения какого-либо дела. Один снимал сапог свой и давал другому, который принимал право родственника, и это было свидетельством у Израиля. И сказал тот родственник Воозу: «Купи себе». И снял сапог свой и дал ему. И сказал Вооз старейшинам и всему народу: «Вы теперь свидетели тому, что я покупаю у Ноэмини все Елимелехово и все Хилионово и Махлоново. Также и Руфь, моавитянку, жену Махлона, беру себе в жены, чтобы оставить имя умершего в уделе его, и чтобы не исчезло имя умершего между братьями его и у ворот места пребывания его. Вы сегодня свидетели тому». И сказал весь народ, который при воротах, и старейшины: «Мы свидетели. Да соделает Господь жену, входящую в дом твой, как Рахиль и как Лию, которые обе устроили дом Израилев. Приобретай богатство в Ефрафе, и да славится имя твое в Вифлееме. И да будет дом твой, как дом Фареса, которого родила Фамарь Иуде, от того семени, которое даст тебе Господь от этой молодой женщины». И взял Вооз Руфь, и она сделала с его женой. И вошел он к ней, и Господь дал ей беременность, и она родила сына. И говорили женщины Ноэмини: «Благословен Господь, что Он не оставил тебя ныне без наследника, и да будет славно имя Его в Израиле. Он будет тебе отрадой и питателем в старости твоей, ибо Его родила сноха твоя, которая любит тебя, которая для тебя лучше 7 сыновей». И взяла Ноэмини дитя это, и носила его в объятиях своих, и была ему нянькой. Соседки нарекли ему имя и говорили: «У Ноэмини родился сын». И нарекли ему имя Овид. Он отец Иессея, отца Давида. И вот род Фареса. Фарес родил Эсрома. Эсром родил Арама. Арам родил Аминадава, Аминадав родил Наасона, Наасон родил Салмона, Салмон родил Вооза, Вооз родил Овида, Овид родил Иессея, Иессей родил Давида. Конец книги. Книги Ветхого Завета. Первая книга Царств. Глава первая. Был один человек из Рамафаим Цефима, с горы Ефремовой. Имя ему Елкана, сын Иерахама, сына Илия, сына Тоху, сына Цуфа, ефрафянин. У него были две жены. Имя одной — Анна, а имя другой — Финнана. У Финнаны были дети, у Анны же не было детей. И ходил этот человек из города своего в положенные дни поклоняться и приносить жертву Господу Саваофу в Силом. Там были Илий и два сына его, Офни и Финеес, священниками Господа. В тот день, когда Елкана приносил жертву, давал Финане, жене своей, и всем сыновьям ее и дочерям ее части. Анне же давал часть особую, так как у нее не было детей, ибо любил Анну более, нежели Финану, хотя Господь заключил чрево ее. Соперница ее сильно огорчала ее, побуждая ее к ропоту на то, что Господь заключил чрево ее. Так бывало каждый год, когда ходила она в дом Господен. Та огорчала ее, а эта плакала и сетовала, и не ела. И сказал ей Елкана, муж ее: «Анна». Она отвечала ему: «Вот я». И сказал ей: «Что ты плачешь? И почему не ешь? И отчего скорбит сердце твое? Не лучше ли я для тебя 10 сыновей?» И встала Анна после того, как они ели и пили в Силоме, и стала пред Господом. Илий же, священник, сидел тогда на седалище у входа в храм Господен. И была она в скорби души, и молилась Господу, и горько плакала, и дала обет, говоря: «Господи, всемогущий Боже Саваоф, если ты презришь на скорбь рабы твоей и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы твоей, и дашь рабе твоей дитя мужского пола, то я отдам его Господу в дар на все дни жизни его, и вина и сикера не будет он пить, и бритва не коснется головы его». Между тем, как она долго молилась пред Господом, Илий смотрел на уста ее. И как Анна говорила в сердце своем, а уста ее только двигались, и не было слышно голоса ее, то Илий счел ее пьяной. И сказал ей Илий: «Доколе ты будешь пьяной, вытрезвись от вина твоего, и иди от лица Господнего». И отвечала Анна и сказала: «Нет, господин мой, я жена, скорбящая духом. Вина и сикера я не пила, но изливаю душу мою пред Господом. Не считай рабы твоей негодной женщиной, ибо от великой печали моей и от скорби моей я говорила доселе». И отвечал Илий и сказал: «Иди с миром, и Бог Израилев исполнит прошение твое, чего ты просила у него». Она же сказала: «Да найдет раба твоя милость в очах твоих». И пошла она в путь свой и ела, и лицо ее не было уже печально, как прежде. И встали они поутру, и поклонились пред Господом, и возвратились, и пришли в дом свой в Раму. И познал Елкана Анну, жену свою, и вспомнил о ней Господь. Через несколько времени зачала Анна, и родила сына, и дала ему имя Самуил, ибо, говорила она, у Господа Бога Саваофа я и спросила его.
1: И пошел муж ее Елкана и все семейство его в Силом совершить годичную жертву Господу и обеты свои, и все десятины от земли своей. Анна же не пошла с ним, сказав мужу своему: «Когда младенец отнят будет от груди и подрастет, тогда я отведу его, и он явится пред Господом и останется там навсегда». И сказал ей Елкана, муж ее: «Делай, что тебе угодно. Оставайся, доколе не вскормишь его грудью. Только да утвердит Господь слово, вышедшее из уст твоих». И осталась жена его, и кормила грудью сына своего, доколе не вскормила. Когда же вскормила его, пошла с ним в Силом, взяв 3 тельца и хлебы, и 1 ефу муки, и мех вина, и пришла в дом Господа в Силом, и отрок с ними. Отрок же был еще дитя. И привели его перед лицо Господа, и принес отец его жертву, какую в установленные дни приносил Господу. И привели отрока, и закололи тельца. И привела отрока Анна, мать, к Илию, и сказала: «О, господин мой, да живет душа твоя, господин мой! Я та самая женщина, которая здесь при тебе стояла и молилась Господу. Об этом дитяти молилась я, и исполнил мне Господь прошение мое, чего я просила у него. И я отдаю его Господу на все дни жизни его служить Господу». И поклонилась там Господу. Глава 2. И молилась Анна, и говорила: «Возрадовалось сердце мое в Господе, вознесся рог мой в Боге моем, широко разверзлись уста мои на врагов моих, ибо я радуюсь о спасении твоем. Нет столь святого, как Господь, ибо нет другого, кроме тебя, и нет твердыни, как Бог наш. Не умножайте речей надменных, дерзкие слова да не исходят из уст ваших, ибо Господь есть Бог ведения, и дела у Него взвешены. Лук сильных преломляется, а немощные припоясываются силой. Сытые вынуждены зарабатывать на хлеб, а голодавшие празднуют. Даже бесплодная рождает 7 раз, а многодетная изнемогает. Господь умерщвляет и оживляет, низводит в преисподнюю и возводит. Господь делает нищим и обогащает, унижает и возвышает. Из праха подъемлет он бедного, из брения возвышает нищего, сажая его с вельможами, и престол славы дает им в наследие. Ибо у Господа основание земли, и Он утвердил на них вселенную. Стопы святых своих Он блюдет, а беззаконные во тьме исчезают, ибо не силой крепок человек. Господь сотрет припирающихся с ним, с небес возгремит на них. Господь будет судить концы земли и даст крепость царю своему и вознесет рог помазанника своего. И оставили Самуила там пред Господом, и пошел Елкана в Раму, в дом свой, а отрок остался служить Господу при Илии, священнике. Сыновья же Илия были люди негодные, они не знали Господа, и долго священников в отношении к народу. Когда кто приносил жертву, отрок священнический во время варения мяса приходил с вилкой в руке своей и опускал ее в котел или в кастрюлю, или на сковороду, или в горшок, и что вынет вилка, то брал себе священник. Так поступали они со всеми израильтянами, приходившими туда в Силом.
0: Даже прежде, нежели сжигали тук, приходил отрок священнический и говорил приносившему жертву: «Дай мясо на жаркое священнику».
1: Он не возьмет у тебя вареного мяса, а дай сырое.
0: И если кто говорил ему: «Пусть сожгут прежде тук, как должно, и потом возьми себе, сколько пожелает душа твоя», то он говорил: «Нет, теперь же дай, а если нет, то силой возьму». И грех этих молодых людей был весьма велик пред Господом, ибо они отвращали от жертвоприношений Господу. Отрок же Самуил служил пред Господом, надевая льняной ефод. Верхнюю одежду малую делала ему мать его и приносила ему ежегодно, когда приходила с мужем своим для принесения положенной жертвы. И благословил Илий Елкану и жену его и сказал: «Да даст тебе Господь детей от жены этой вместо данного, которого ты отдал Господу». И пошли они вместо свое. И посетил Господь Анну, и зачала она, и родила еще 3 сыновей и 2 дочерей. А отрок Самуил возрастал у Господа. Илий же был весьма стар и слышал все, как поступают сыновья его со всеми израильтянами, и что они спят с женщинами, собиравшимися у входа в скинию собрания, и сказал им: «Для чего вы делаете такие дела? Ибо я слышу худые речи о вас от всего народа Господнего. Нет, дети мои, не хороша молва, которую я слышу о вас. Не делайте так, ибо не хороша молва, которую я слышу. Вы развращаете народ Господен. Если согрешит человек против человека, то помолится о нем Богу. Если же человек согрешит против Господа, то кто будет ходатаем о нем?» Но они не слушали голоса отца своего, ибо Господь решил уже предать их смерти. Отрок же Самуил более и более приходил в возраст и в благоволение у Господа и у людей. И пришел человек Божий к Илию и сказал ему: «Так говорит Господь: не открылся ли я дому отца твоего, когда еще были они в Египте, в доме фараона? И не избрал ли его из всех колен Израилевых себе во священника, чтобы он восходил к жертвеннику моему, чтобы воскурял фимиам, чтобы носил ефод предо мной? И не дал ли я дому отца твоего от всех огнем сжигаемых жертв сынов Израилевых? Для чего же вы попираете ногами жертвы мои и хлебные приношения мои, которые заповедал я для жилища моего? И для чего ты предпочитаешь мне сыновей своих, утучняя себя начатками всех приношений народа моего Израиля? Поэтому так говорит Господь, Бог Израилев: я сказал тогда: дом твой и дом отца твоего будут ходить пред лицом моим вовек. Но теперь говорит Господь: да не будет так, ибо я прославлю прославляющих меня, а бесславящие меня будут посрамлены. Вот наступают дни, в которые я подсеку мышцу твою и мышцу дома отца твоего, так что не будет старца в доме твоем никогда. И ты будешь видеть незащищенность жилища моего при всем том, что Господь благотворит Израилю, и не будет в доме твоем старца во все дни. Я не удалю у тебя всех от жертвенника моего, чтобы томить глаза твои и мучить душу твою. Но все потомство дома твоего будет умирать в средних летах. И вот тебе знамение, которое последует с 2 сыновьями твоими, Офни и Финеесом. Оба они умрут в один день. И поставлю себе священника верного, он будет поступать по сердцу моему и по душе моей. И дом его сделаю твердым, и он будет ходить перед помазанником моим во все дни.
1: и всякий, оставшийся из дома твоего, придет кланяться ему из-за геры серебра и куска хлеба и скажет: причисли меня к какой-либо левитской должности, чтобы иметь пропитание. Глава третья.
0: Отрок Самуил служил Господу при Илии. Слово Господа было редко в те дни, видения были нечасты. И было в то время, когда Илия лежал на своем месте, глаза же его начали смежаться, и он не мог видеть, и светильник Божий еще не погас, и Самуил лежал в храме Господнем, где ковчег Божий. Воззвал Господь к Самуилу: «Самуил, Самуил!» И отвечал он: «Вот я». И побежал к Илию и сказал: «Вот я, ты звал меня». Но тот сказал: «Я не звал тебя. Пойди назад, ложись». И он пошел и лег. Но Господь в другой раз воззвал к Самуилу: «Самуил, Самуил!» Он встал и пришел к Илию вторично и сказал: «Вот я, ты звал меня». Но тот сказал: «Я не звал тебя, сын мой. Пойди назад, ложись». Самуил еще не знал тогда голоса Господа, и еще не открывалось ему слово Господнее. И воззвал Господь к Самуилу еще в третий раз. Он встал и пришел к Илию и сказал: «Вот я, ты звал меня». Тогда понял Илий, что Господь зовет отрока. И сказал Илий Самуилу: «Пойди назад и ложись. И когда зовущий позовет тебя, ты скажи: говори, Господи, ибо слышит раб твой». И пошел Самуил и лег на месте своем. И пришел Господь, и стал, и воззвал, как в тот и другой раз: «Самуил, Самуил!» И сказал Самуил: «Говори, Господи, ибо слышит раб твой». И сказал Господь Самуилу: «Вот я сделаю дело в Израиле, о котором кто услышит, у того зазвенит в обоих ушах. В тот день я исполню над Илием все то, что я говорил о доме его. Я начну и окончу. Я объявил ему, что я накажу дом его навеки за ту вину, что он знал, что сыновья его нечестивы и не обуздывал их, и поэтому клянусь дому Илия, что вина дома Илия не загладится ни жертвами, ни приношениями хлебными вовек». И спал Самуил до утра, и встал рано, и отворил двери дома Господнего, и боялся Самуил объявить видение это Илию. Но Илий позвал Самуила и сказал: «Сын мой Самуил». Тот сказал: «Вот я». И сказал Илий: «Что сказано тебе? Не скрой от меня. То и то сделает с тобой Бог, и еще больше сделает, если ты утаишь от меня что-либо из всего того, что сказано тебе». И объявил ему Самуил все, и не скрыл от него ничего. Тогда сказал Илий: «Он, Господь, что ему угодно, то да сотворит». И возрос Самуил, и Господь был с ним, и не осталось ни одного из слов его не исполнившимся. И узнал весь Израиль от Дана до Версавии, что Самуил удостоен быть пророком Господним. И продолжал Господь являться в Силоме после того, как открыл себя Самуилу в Силоме через слово Господнее. Глава четвертая. И собрались филистимляне воевать с израильтянами. И было слово Самуила ко всему Израилю. И выступили израильтяне против филистимлян на войну и расположились станом при Авен-Эзере, а филистимляне расположились при Афеке. И выстроились филистимляне против израильтян, и произошла битва,
1: и были поражены.

Божьего были и два сына Илия, Офни и Финеяс. И когда прибыл ковчег завета Господнего в стан, весь Израиль поднял такой сильный крик, что земля стонала. И услышали филистимляне шум восклицаний и сказали: «Отчего такие громкие восклицания в стане евреев?» И узнали, что ковчег Господен прибыл в стан. И устрашились филистимляне, ибо сказали: «Бог тот пришел к ним в стан». И сказали: «Горе нам, ибо не бывало подобного ни вчера, ни третьего дня. Горе нам! Кто избавит нас от руки этого сильного Бога? Это тот Бог, который поразил египтян всякими казнями в пустыне. Укрепитесь и будьте мужественны, филистимляне, чтобы вам не быть в порабощении у евреев, как они у вас в порабощении. Будьте мужественны и сразитесь с ними». И сразились филистимляне, и поражены были израильтяне, и каждый побежал в шатер свой, и было поражение весьма великое, и пало из израильтян 30 000 пеших. И ковчег Божий был взят, и два сына Илии, Офни и Финеяс, умерли. И побежал один вениаминитянин с места сражения, и пришел в Силом в тот же день. Одежда на нем была разорвана, и прах на голове его. Когда пришел он, Илий сидел на седалище при дороге у ворот и смотрел, ибо сердце его трепетало за ковчег Божий. И когда человек тот пришел и объявил в городе, то громко восстенал весь город. И услышал Илий звуки вопля и сказал: «Отчего такой шум?» И тотчас подошел человек тот и объявил Илию. Илию было тогда 98 лет, и глаза его померкли, и он не мог видеть. И сказал тот человек Илию: «Я пришел из стана, сегодня же бежал я с места сражения». И сказал Илий: «Что произошло, сын мой?» И отвечал вестник и сказал: «Побежал Израиль перед филистимлянами, и поражение великое произошло в народе, и оба сына твои, Офни и Финеяс, умерли, и ковчег Божий взят». Когда упомянул он о ковчеге Божьем, Илий упал с седалища навзничь у ворот, сломал себе хребет и умер, ибо он был стар и тяжел. Был же он судьей Израиля 40 лет. Невестка его, жена Финеяса, была беременна уже перед родами. И когда услышала она известие о взятии ковчега Божьего и о смерти свекра своего и мужа своего, то упала на колени и родила, ибо приступили к ней боли ее. И когда умирала она, стоявшие при ней женщины говорили ей: «Не бойся, ты родила сына». Но она не отвечала и не обращала внимания, и назвала младенца Иховод, сказав: «Отошла слава от Израиля со взятием ковчега Божьего и со смертью свекра ее и мужа ее». Она сказала: «Отошла слава от Израиля, ибо взят ковчег Божий». Глава 5. Филистимляне же взяли ковчег Божий и принесли его из Авензера в Азот. И взяли филистимляне ковчег Божий и внесли его в храм Дагона и поставили его подле Дагона. И встали азотяне рано на другой день, и вот Дагон лежит лицом своим к земле перед ковчегом Господним. И взяли они Дагона и опять поставили его на свое место. И встали они поутру на следующий день, и вот Дагон лежит ниц на земле перед ковчегом Господним. Голова Дагона и обе ноги его и обе руки его лежали отсеченные, каждая особа на пороге, осталось только туловище Дагона.

Поэтому жрецы Дагона и все приходящие в капище Дагона в Азот не ступают на порог Дагона до сего дня, а переступают через него. И отяготела рука Господня над азотянами, и он поражал их и наказал их мучительными наростами в Азоте и в окрестностях его, а внутри страны размножились мыши, и было в городе великое отчаяние. И увидели это азотяне и сказали: да не останется ковчег Бога Израилева у нас, ибо тяжка рука его и для нас, и для Дагона, Бога нашего. И послали, и собрали к себе всех владетелей филистимских, и сказали: что нам делать с ковчегом Бога Израилева? И сказали гифяне: пусть ковчег Бога Израилева перейдет к нам, в Геф. И отправили ковчег Бога Израилева в Геф. После того, как отправили его, была рука Господа на городе, ужас весьма великий, и поразил Господь жителей города от малого до большого, и показались на них наросты. И отослали они ковчег Божий в Аскалон. И когда пришел ковчег Божий в Аскалон, возопили аскалонитяне, говоря: принесли к нам ковчег Бога Израилева, чтобы умертвить нас и народ наш. И послали, и собрали всех владетелей филистимских, и сказали: отошлите ковчег Бога Израилева, пусть он возвратится в свое место, чтобы не умертвил он нас и народа нашего. Ибо смертельный ужас был во всем городе. Весьма отяготела рука Божья на них, когда пришел туда ковчег Бога Израилева. И те, которые не умерли, поражены были наростами, так что вопль города восходил до небес. Глава шестая. И пробыл ковчег Господен в области филистимской 7 месяцев, и наполнилась земля та мышами. И призвали филистимляне жрецов и прорицателей и заклинателей, и сказали: что нам делать с ковчегом Господним? Научите нас, как нам отпустить его в свое место. Те сказали: если вы хотите отпустить ковчег завета Господа Бога Израилева, то не отпускайте его ни с чем, но принесите ему жертву повинности. Тогда исцелитесь и узнаете, за что не отступает от вас рука его. И сказали они: какую жертву повинности должны мы принести ему? Те сказали: по числу владетелей филистимских 5 наростов золотых и 5 мышей золотых. Ибо казнь одна на всех вас и на владетелях ваших. Итак, сделайте изваяние наростов ваших и изваяние мышей ваших, опустошающих землю, и воздайте славу Богу Израилеву. Может быть, он облегчит руку свою над вами, и над богами вашими, и над землей вашей. И для чего вам ожесточать сердце ваше, как ожесточили сердце свое египтяне и фараон? Вот когда Господь показал силу свою над ними, то они отпустили их, и те пошли. Итак, возьмите, сделайте 1 колесницу новую, и возьмите 2 первородивших коров, на которых не было ярма, и впрягите коров в колесницу, а телят их отведите от них домой. И возьмите ковчег Господен, и поставьте его на колесницу, а золотые вещи, которые принесете ему в жертву повинности, положите в ящик сбоку его, и отпустите его, и пусть пойдет. И смотрите, если он пойдет к пределам своим, к Вефсамису, то он великое это зло сделал нам. Если же нет, то мы будем знать, что не его рука поразила нас, а сделалось это с нами случайно. И сделали они так. И взяли 2 первородивших коров, и впрягли их в колесницу, а телят их удержали дома. И поставили ковчег Господа на колесницу и ящик с золотыми мышами и изваяниями наростов. И пошли коровы прямо на дорогу к Вефсамису.
Одной дорогой шли, шли и мычали, но не уклонялись ни направо, ни налево. Владетели же филистимские следовали за ними до пределов Вефсамиса. Жители Вефсамиса жали тогда пшеницу в долине, и, взглянув, увидели ковчег Господен и обрадовались, что увидели его. Колесница же пришла на поле Иисуса Вефсамитянина и остановилась там. И был тут большой камень, и раскололи колесницу на дрова, а коров принесли во всесожжение Господу. Левиты сняли ковчег Господа и ящик, бывший при нем, в котором были золотые вещи, и поставили на большом том камне. Жители же Вефсамиса принесли в тот день всесожжение и закололи жертвы Господу. И пять владетелей филистимских видели это и возвратились в тот день в Аккарон. Золотые эти наросты, которые принесли филистимляне в жертву повинности Господу, были один за Азот, один за Газу, один за Аскалон, один за Геф, один за Аккарон. А золотые мыши были по числу всех городов филистимских, пяти владетелей, от городов укрепленных и до открытых сел, до большого камня, на котором поставили ковчег Господа, и который находится до сего дня на поле Иисуса Вефсамитянина. Не порадовались сыны Иехонии среди мужей вефсамисских, что видели ковчег Господа. И поразил он жителей Вефсамиса за то, что они заглядывали в ковчег Господа, и убил из народа 50 070 человек. И заплакал народ, ибо поразил Господь народ поражением великим. И сказали жители Вефсамиса: кто может стоять пред Господом, этим святым Богом, и к кому он пойдет от нас? И послали послов к жителям Кириаф и Арима сказать: филистимляне возвратили ковчег Господа, придите, возьмите его к себе. Глава 7. И пришли жители Кириаф и Арима, и взяли ковчег Господа, и принесли его в дом Аминадава на холм, а Елиазара, сына его, посвятили, чтобы он хранил ковчег Господа. С того дня, как остался ковчег в Кириаф и Ариме, прошло много времени, 20 лет, и обратился весь дом Израилев к Господу. И сказал Самуил всему дому Израилеву, говоря: если вы всем сердцем своим обращаетесь к Господу, то удалите из среды себя богов иноземных и Астарт, и расположите сердце ваше к Господу, и служите Ему одному, и Он избавит вас от руки филистимлян. И удалили сыны Израилевы Ваалов и Астарт, и стали служить одному Господу. И сказал Самуил: соберите всех израильтян в Массифу, и я помолюсь о вас Господу. И собрались в Массифу, и черпали воду, и проливали пред Господом, и постились в тот день, говоря: согрешили мы пред Господом. И судил Самуил сынов Израилевых в Массифе. Когда же услышали филистимляне, что собрались сыны Израилевы в Массифу, тогда пошли владетели филистимские на Израиля. Израильтяне, услышав о том, убоялись филистимлян. И сказали сыны Израилевы Самуилу: не переставай взывать о нас к Господу Богу нашему, чтобы Он спас нас от руки филистимлян. И сказал Самуил: да не будет этого со мной, чтобы отступить от Господа Бога моего и не взывать о вас в молитве. И взял Самуил одного ягненка от сосцов и принес его со всем народом во всесожжение Господу, и воззвал Самуил к Господу об Израиле, и услышал его Господь.
И когда Самуил возносил всесожжение, филистимляне пришли воевать с Израилем. Но Господь возгремел в тот день сильным громом над филистимлянами и навел на них ужас, и они были поражены перед Израилем. И выступили израильтяне из Массифы и преследовали филистимлян, и поражали их до места под Вефхором. И взял Самуил один камень, и поставил между Массифой и между сеном, и назвал его Авен-Езер, сказав: «До этого места помог нам Господь». Так усмирены были филистимляне, и не стали более ходить в пределы Израилевы. И была рука Господня на филистимлянах во все дни Самуила. И возвращены были Израилю города, которые взяли филистимляне у Израиля, от Аккарона и до Гефа, и пределы их освободил Израиль из рук филистимлян, и был мир между Израилем и Амореями. И был Самуил судьей Израиля во все дни жизни своей. Из года в год он ходил и обходил Вифиль, и Галгал, и Массифу, и судил Израиля во всех этих местах. Потом возвращался в Раму, ибо там был дом его, и там судил он Израиля, и построил там жертвенник Господу. Глава 8. Когда же состарился Самуил, то поставил сыновей своих судьями над Израилем. Имя старшему сыну его — Иоиль, а имя второму сыну его — Авия. Они были судьями в Вирсавии. Но сыновья его не ходили путями его, а уклонились в корысть и брали подарки, и судили превратно. И собрались все старейшины Израиля, и пришли к Самуилу в Раму, и сказали ему: «Вот ты состарился, а сыновья твои не ходят путями твоими. Итак, поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов». И не понравилось слово это Самуилу, когда они сказали: «Дай нам царя, чтобы он судил нас». И молился Самуил Господу. И сказал Господь Самуилу: «Послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе, ибо не тебя они отвергли, но отвергли меня, чтобы я не царствовал над ними. Как они поступали с того дня, в который я вывел их из Египта, и до этого дня оставляли меня и служили иным богам, так поступают они с тобой. Итак, послушай голоса их. Только представь им и объяви им права царя, который будет царствовать над ними». И пересказал Самуил все слова Господа народу, просящему у него царя, и сказал: «Вот какие будут права царя, который будет царствовать над вами. Сыновей ваших он возьмет и приставит их к колесницам своим и сделает всадниками своими, и будут они бегать перед колесницами его. И поставит их у себя тысяченачальниками и пятидесятниками, чтобы они возделывали поля его и жали хлеб его, и делали ему воинское оружие и колесничный прибор его. И дочерей ваших возьмет, чтобы они составляли мази, варили кушанье и пекли хлеб. И поля ваши, и виноградные, и масличные сады ваши лучшие возьмет и отдаст слугам своим. И от посевов ваших и из виноградных садов ваших возьмет десятую часть и отдаст евнухам своим и слугам своим. И рабов ваших, и рабынь ваших, и юношей ваших лучших, и ослов ваших возьмет и употребит на свои дела. От мелкого скота вашего возьмет десятую часть, и сами вы будете ему рабами, и восстенаете тогда от царя вашего, которого вы избрали себе, и не будет Господь отвечать вам тогда». Но народ не согласился послушаться голоса Самуила и сказал: «Нет,
пусть царь будет над нами, и мы будем, как прочие народы. Будет судить нас царь наш, и ходить перед нами, и вести войны наши. И выслушал Самуил все слова народа и пересказал их вслух Господа. И сказал Господь Самуилу: послушай голоса их и поставь им царя. И сказал Самуил израильтянам: пойдите каждый в свой город. Глава 9. Был некто из сынов Вениаминовых, имя его Кис, сын Авиила, сына Цирона, сына Бихорафа, сына Афия, сына некоего Вениаминитянина, человек знатный. У него был сын, имя его Саул, молодой и красивый. И не было никого из израильтян красивее его. Он от плеч своих был выше всего народа. И пропали ослицы у Киса, отца Саула. И сказал Кис Саулу, сыну своему: возьми с собой одного из слуг и встань, пойди поищи ослиц. И прошел он гору Ефремову, и прошел землю Шалишу, но не нашли. И прошли землю Шаалим, и там их нет. И прошел он землю Вениаминову, и не нашли. Когда они пришли в землю Цуф, Саул сказал слуге своему, который был с ним: пойдем назад, чтобы отец мой, оставив ослиц, не стал беспокоиться о нас. Но слуга сказал ему: вот в этом городе есть человек Божий, человек уважаемый. Все, что он не скажет, сбывается. Сходим теперь туда. Может быть, он укажет нам путь наш, по которому нам идти. И сказал Саул слуге своему: вот мы пойдем, а что мы принесем тому человеку? Ибо хлеба не стало в сумах наших, и подарка нет, чтобы поднести человеку Божьему. Что у нас? И опять отвечал слуга Саулу и сказал: вот в руке моей четверть сикля серебра. Я отдам человеку Божьему, и он укажет нам путь наш. Прежде у Израиля, когда кто-нибудь шел вопрошать Бога, говорили так: пойдем к прозорливцу, ибо тот, кого называют ныне пророком, прежде назывался прозорливцем. И сказал Саул слуге своему: хорошо ты говоришь, пойдем. И пошли в город, где человек Божий. Когда они поднимались вверх в город, то встретили девиц, вышедших черпать воду, и сказали им: есть ли здесь прозорливец? Те отвечали им и сказали: есть. Вот, он впереди тебя. Только поспешай, ибо он сегодня пришел в город, потому что сегодня у народа жертвоприношение на высоте. Когда придете в город, застанете его, пока он еще не пошел на ту высоту на обед, ибо народ не начнет есть, доколе он не придет, потому что он благословит жертву, и после того станут есть званые. Итак, ступайте, теперь еще застанете его. И пошли они в город. Когда же вошли в середину города, то вот и Самуил выходит навстречу им, чтобы идти на высоту. А Господь открыл Самуилу за день до прихода Саула и сказал: завтра в это время я пришлю к тебе человека из земли Вениамина, и ты помажь его в правителя народу моему Израилю, и он спасет народ мой от руки филистимлян, ибо я презрел на народ мой, так как вопль его достиг до меня. Когда Самуил увидел Саула, то Господь сказал ему: вот человек, о котором я говорил тебе, он будет управлять народом моим. И подошел Саул к Самуилу в воротах и спросил его: скажи мне, где дом прозорливца?
И отвечал Самуил Саулу и сказал: «Я прозорливец. Иди впереди меня на высоту, и вы будете обедать со мной сегодня. Я отпущу тебя утром, и все, что у тебя на сердце, скажу тебе. А об ослицах, которые у тебя пропали уже 3 дня, не заботься, они нашлись. И кому все вожделенное в Израиле, не тебе ли и всему дому отца твоего?» И отвечал Саул и сказал: «Не сын ли я Вениаминов, одного из меньших колен Израилевых? И племя мое не малейшее ли между всеми племенами колена Вениаминова? К чему же ты говоришь мне это?» И взял Самуил Саула и слугу его, и ввел их в комнату, и дал им первое место между зваными, которых было около 30 человек. И сказал Самуил повару: «Подай ту часть, которую я дал тебе, и о которой я сказал тебе, отложи ее у себя». И взял повар плечо, и что было при нем, и положил перед Саулом. И сказал Самуил: «Вот это оставлено, положи перед собой и ешь, ибо к этому времени сбережено это для тебя, когда я созывал народ». И обедал Саул с Самуилом в тот день. И сошли они с высоты в город, и Самуил разговаривал с Саулом на кровле, и послали Саулу на кровле, и он спал. Утром встали они так. Когда взошла заря, Самуил воззвал к Саулу на кровлю и сказал: «Встань, я провожу тебя». И встал Саул. И вышли оба они из дома, он и Самуил. Когда подходили они к концу города, Самуил сказал Саулу: «Скажи слуге, чтобы он пошел впереди нас». И он пошел вперед. «А ты остановись теперь, и я открою тебе, что сказал Бог». Глава 10. И взял Самуил сосуд с елеем и вылил на голову его и поцеловал его и сказал: «Вот, Господь помазывает тебя в правителя наследия своего в Израиле, и ты будешь царствовать над народом Господним и спасешь их от руки врагов их, окружающих их. И вот тебе знамение, что помазал тебя Господь в царя над наследием своим. Когда ты теперь пойдешь от меня, то встретишь 2 человек близ гроба Рахили на пределах Вениаминовых в Целцахе, и они скажут тебе: нашлись ослицы, которых ты ходил искать. И вот отец твой, забыв об ослицах, беспокоится о вас, говоря, что с сыном моим. И пойдешь оттуда далее, и придешь к Дубраве Фаворской, и встретят тебя там 3 человека, идущих к Богу в Вифиль. Один несет 3 козлят, другой несет 3 хлеба, а третий несет мех с вином. И будут приветствовать они тебя, и дадут тебе 2 хлеба, и ты возьмешь из рук их. После того ты придешь на холм Божий, где охранный отряд филистимский, там начальники филистимские. И когда войдешь там в город, встретишь сонм пророков, сходящих с высоты, и перед ними псалтирь и тимпан, и свирель, и гусли, и они пророчествуют. И найдет на тебя Дух Господен, и ты будешь пророчествовать с ними, и сделаешься иным человеком. Когда эти знамения сбудутся с тобой, тогда делай, что может рука твоя, ибо с тобой Бог. И ты пойди прежде меня в Галгал, куда и я приду к тебе для принесения всесожжений и мирных жертв. 7 дней жди, доколе я не приду к тебе, и тогда укажу тебе, что тебе делать». Как скоро Саул обратился, чтобы идти от Самуила, Бог дал ему иное сердце, и сбылись все те знамения в тот же день.
Когда пришли они к холму, вот встречается им сонм пророков, и сошел на него Дух Божий, и он пророчествовал среди них. Все, знавшие его вчера и третьего дня, увидев, что он с пророками пророчествует, говорили в народе друг другу, что это сталось с сыном Киса. Неужели и Саул во пророках? И отвечал один из бывших там и сказал: «А у тех кто отец?» Поэтому вошло в пословицу: «Неужели и Саул во пророках?» И перестал он пророчествовать, и пошел на высоту. И сказал дядя Саула ему и слуге его: «Куда вы ходили?» Он сказал: «Искать ослиц». Но, видя, что их нет, зашли к Самуилу. И сказал дядя Саула: «Расскажи мне, что сказал вам Самуил». И сказал Саул дяде своему: «Он объявил нам, что ослицы нашлись». А того, что сказал ему Самуил о царстве, не открыл ему. И созвал Самуил народ к Господу в Массифу и сказал сынам Израилевым: «Так говорит Господь, Бог Израилев: Я вывел Израиля из Египта и избавил вас от руки египтян и от руки всех царств, угнетавших вас. А вы теперь отвергли Бога вашего, который спасает вас от всех бедствий ваших и скорбей ваших, и сказали ему: царя поставь над нами. Итак, предстаньте теперь пред Господом по коленам вашим и по племенам вашим». И велел Самуил подходить всем коленам Израилевым, и указано колено Вениаминово. И велел подходить колену Вениаминову по племенам его, и указано племя Матриева. И приводит племя Матриева по мужам, и назван Саул, сын Киса. И искали его, и не находили. И вопросили еще Господа, придет ли еще он сюда. И сказал Господь: «Вот он скрывается в обозе». И побежали, и взяли его оттуда. И он стал среди народа, и был от плеч своих выше всего народа. И сказал Самуил всему народу: «Видите ли, кого избрал Господь? Подобного ему нет во всем народе». Тогда весь народ воскликнул и сказал: «Да живет царь!» И изложил Самуил народу правоцарство, и написал книгу, и положил пред Господом, и отпустил весь народ, каждого в дом свой. Также и Саул пошел в дом свой, в Гиву, и пошли с ним храбрые, которых сердце коснулся Бог. А негодные люди говорили: «Ему ли спасать нас?» И презрели его, и не поднесли ему даров, но он как бы не замечал того. Глава 11. И было спустя около месяца, пришел Наас аммонитянин и осадил Иоавис галаадский. И сказали все жители Иоависа Наасу: «Заключи с нами союз, и мы будем служить тебе». И сказал им Наас аммонитянин: «Я заключу с вами союз, но с тем, чтобы выколоть у каждого из вас правый глаз и тем положить бесчестие на всего Израиля». И сказали ему старейшины Иоависа: «Дай нам сроку 7 дней, чтобы послать нам послов во все пределы израильские, и если никто не поможет нам, то мы выйдем к тебе». И пришли послы в Гиву Саулову и пересказали слова эти вслух народа. И весь народ поднял вопль и заплакал. И вот пришел Саул позади валов с поля и сказал: «Что сделалось с народом, что он плачет?»
и пересказали ему слова жителей Иависа. И сошел Дух Божий на Саула, когда он услышал слова эти, и сильно воспламенился гнев его, и взял он пару валов, и рассек их на части, и послал во все пределы израильские через тех послов, объявляя, что так будет поступлено с валами того, кто не пойдет вслед Саула и Самуила. И напал страх Господен на народ, и выступили все как один человек. Саул осмотрел их в Везеке, и нашлось сынов Израилевых 300 тысяч и мужей Иудиных 30 тысяч. И сказали пришедшим послам: «Так скажите жителям Иависа Галаадского: завтра будет к вам помощь, когда обогреет солнце». И пришли послы и объявили жителям Иависа, и они обрадовались. И сказали жители Иависа Наасу: «Завтра выйдем к вам, и поступайте с нами, как вам угодно». На следующий день Саул разделил народ на 3 отряда, и они проникли в середину стана во время утренней стражи и поразили аммонитян до дневного зноя. Оставшиеся рассеялись, так что не осталось из них 2 вместе. Тогда сказал народ Самуилу: «Кто говорил Саулу ли царствовать над нами? Дайте этих людей, и мы умертвим их». Но Саул сказал: «В этот день никого не должно умерщвлять, ибо сегодня Господь совершил спасение в Израиле». И сказал Самуил народу: «Пойдем в Галгал и обновим там царство». И пошел весь народ в Галгал, и поставили там Саула царем пред Господом в Галгале, и принесли там мирные жертвы пред Господом. И весьма веселились там Саул и все израильтяне. Глава 12. И сказал Самуил всему Израилю: «Вот я послушался голоса вашего во всем, что вы говорили мне, и поставил над вами царя. И вот царь ходит перед вами, а я состарился и посидел, и сыновья мои с вами. Я же ходил перед вами от юности моей и до сего дня. Вот я. Свидетельствуйте на меня пред Господом и перед помазанником его, у кого взял я вола, у кого взял осла, кого обидел и кого притеснил, у кого взял дар и закрыл в деле его глаза мои, и я возвращу вам». И отвечали: «Ты не обижал нас и не притеснял нас, и ничего ни у кого не взял». И сказал он им: «Свидетель на вас Господь и свидетель помазанник его в сей день, что вы не нашли ничего за мной». И сказали: «Свидетель». Тогда Самуил сказал народу: «Свидетель Господь, который поставил Моисея и Аарона, и который вывел отцов ваших из земли египетской. Теперь же предстаньте, и я буду судиться с вами пред Господом о всех благодеяниях, которые оказал он вам и отцам вашим». Когда пришел Иаков в Египет, и отцы ваши возопили к Господу, то Господь послал Моисея и Аарона, и они вывели отцов ваших из Египта и поселили их на месте этом. Но они забыли Господа Бога своего, и он предал их в руки Сисары, военачальника Асорского, и в руки филистимлян, и в руки царя Моавитского, которые воевали против них. Но когда они возопили к Господу и сказали: «Согрешили мы, ибо оставили Господа и стали служить Ваалам и Астартам, теперь избавь нас от руки врагов наших, и мы будем служить тебе», тогда Господь послал Иераваала, и Варака, и Иефая, и Самуила, и избавил вас от руки врагов ваших, окружавших вас, и вы жили безопасно.
Но увидев, что Наас, царь Аммонитский, идет против вас, вы сказали мне: «Нет, царь пусть царствует над нами», тогда как Господь Бог ваш – царь ваш. Итак, вот царь, которого вы избрали, которого вы требовали, вот Господь поставил над вами царя. Если будете бояться Господа и служить Ему, и слушать гласа Его, и не станете противиться повелениям Господа, и будете и вы, и царь ваш, который царствует над вами, ходить вслед Господа, Бога вашего, то рука Господа не будет против вас. А если не будете слушать гласа Господа и станете противиться повелениям Господа, то рука Господа будет против вас, как была против отцов ваших. Теперь встаньте и посмотрите на дело великое, которое Господь совершит перед глазами вашими. Не жатва ли пшеницы ныне? Но я вас зову к Господу, и пошлет Он гром и дождь. И вы узнаете и увидите, как велик грех, который вы сделали перед очами Господа, прося себе царя. И воззвал Самуил к Господу, и Господь послал гром и дождь в тот день, и пришел весь народ в большой страх от Господа и Самуила. И сказал весь народ Самуилу: «Помолись о рабах твоих пред Господом Богом твоим, чтобы не умереть нам, ибо ко всем грехам нашим мы прибавили еще грех, когда просили себе царя». И отвечал Самуил народу: «Не бойтесь, грех этот вами сделан, но вы не отступайте только от Господа и служите Господу всем сердцем вашим, и не обращайтесь вслед ничтожных богов, которые не принесут пользы и не избавят, ибо они ничто. Господь же не оставит народа своего ради великого имени своего, ибо Господу угодно было избрать вас народом своим. И я также не допущу себе греха пред Господом, чтобы перестать молиться за вас, и буду наставлять вас на путь добрый и прямой. Только бойтесь Господа и служите Ему истинно от всего сердца вашего, ибо вы видели, какие великие дела Он сделал с вами. Если же вы будете делать зло, то и вы, и царь ваш погибнете». Глава 13. Год был по воцарении Саула, и другой год царствовал он над Израилем, как выбрал Саул себе 3000 из израильтян. 2000 были с Саулом в Михмасе и на горе Вифильской, 1000 же была с Иоаннафаном в Гиве Вениаминовой, а прочий народ отпустил он по домам своим. И разбил Иоаннафан охранный отряд филистимский, который был в Гиве, и услышали об этом филистимляне, а Саул протрубил трубой по всей стране, возглашая: «Да услышат евреи!» Когда весь Израиль услышал, что разбил Саул охранный отряд филистимский, и что Израиль сделался ненавистным для филистимлян, то народ собрался к Саулу в Галгал. И собрались филистимляне на войну против Израиля: 30000 колесниц и 6000 конницы, и народа множество, как песок на берегу моря. И пришли и расположились станом в Михмасе с восточной стороны Бефавена. Израильтяне, видя, что они в опасности, потому что народ был стеснен, укрывались в пещерах и ущельях, и между скалами, и в башнях, и во рвах. А некоторые из евреев переправились за Иордан в страну Гада и Галаада. Саул же находился еще в Галгале, и весь народ, бывший с ним, находился в страхе. И ждал он 7 дней до срока, назначенного Самуилом, а Самуил не приходил в Галгал. И стал народ разбегаться от него. И сказал Саул: «Приведите ко мне, что назначено для жертвы всесожжения и для жертв мирных». И вознес всесожжение. Но едва кончил он возношение всесожжения, вот приходит Самуил. И вышел Саул к нему навстречу, чтобы приветствовать его. Но Самуил сказал: «Что ты сделал?
Саул отвечал: «Я видел, что народ разбегается от меня, а ты не приходил к назначенному времени». Филистимляне же собрались в Михмасе. Тогда подумал я: «Теперь придут на меня филистимляне в Галгал, а я еще не вопросил Господа, и потому решился принести всесожжение». И сказал Самуил Саулу: «Худо поступил ты, что не исполнил повеление Господа Бога твоего, которое дано было тебе, ибо ныне упрочил бы Господь царствование твое над Израилем навсегда. Но теперь не устоять царствованию твоему. Господь найдет себе мужа по сердцу своему, и повелит ему Господь быть вождем народа своего, так как ты не исполнил того, что было повелено тебе Господом». И встал Самуил, и пошел из Галгала в Гиву Вениаминову. Оставшиеся люди пошли за Саулом навстречу неприятельскому ополчению, которое нападало на них, когда они шли из Галгала в Гиву Вениаминову. А Саул пересчитал людей, бывших с ним, до 600 человек. Саул с сыном своим Иоаннафаном и людьми, находившимися при них, засели в Гиве Вениаминовой и плакали. Филистимляне же стояли станом в Михмасе. И вышли из стана филистимского три отряда для опустошения земли. Один направился по дороге к Офре, вокруг Суаль, другой отряд направился по дороге Вефаронской, а третий направился по дороге к границе долины Циваим, к пустыне. Кузнецов не было во всей земле израильской, ибо филистимляне опасались, чтобы евреи не сделали меча или копья. И должны были ходить все израильтяне к филистимлянам, оттачивать свои сошники и свои заступы, и свои топоры, и свои кирки, когда сделается щербина на острие у сошников, и у заступов, и у вил, и у топоров, или нужно рожон поправить. Поэтому во время войны Михмасской не было ни меча, ни копья у всего народа, бывшего с Саулом и Иоаннафаном. А только нашлись они у Саула и Иоаннафана, сына его. И вышел передовой отряд филистимский к переправе Михмасской. Глава 14. В один день сказал Иоаннафан, сын Саула, слуге, оруженосцу своему: «Ступай, перейдем к отряду филистимскому, что на той стороне». А отцу своему не сказал об этом. Саул же находился на окраине Гивы, под гранатовым деревом, что в Мигроне. С ним было около 600 человек народа. И Ахия, сын Ахитува, брата Иохафеда, сына Финеяса, сына Илия, священник Господа в Силоме, носивший ефод. Народ же не знал, что Иоаннафан пошел. Между переходами, по которым Иоаннафан искал пробраться к отряду филистимскому, была острая скала с одной стороны и острая скала с другой. Имя одной — Бацец, а имя другой — Сене. Одна скала выдавалась с севера к Михмасу, другая — с юга к Гиве. И сказал Иоаннафан слуге, оруженосцу своему: «Ступай, перейдем к отряду этих необрезанных. Может быть, Господь поможет нам? Ибо для Господа нетрудно спасти через многих или немногих». И отвечал оруженосец: «Делай все, что на сердце у тебя. Иди, куда тебе угодно, вот я с тобой». И сказал Иоаннафан: «Вот мы перейдем к этим людям и станем на виду у них. Если они так скажут нам: остановитесь, пока мы подойдем к вам, то мы остановимся на своих местах и не взойдем к ним. А если так скажут: поднимитесь к нам, то мы взойдем, ибо Господь предал их в руки наши. И это будет знаком для нас». Когда оба они стали на виду у отряда филистимского, то филистимляне сказали: «Вот евреи выходят из ущелий, в которых попрятались они». И закричали люди, составлявшие отряд, к Иоаннафану и оруженосцу его, говоря: «Взойдите к нам,
и мы вам скажем нечто. Тогда Иоаннафан сказал оруженосцу своему: «Следуй за мной, ибо Господь предал их в руки Израиля». И начал всходить Иоаннафан, цепляясь руками и ногами, и оруженосец его за ним. И падали филистимляне перед Иоаннафаном, а оруженосец добивал их за ним. И пало от этого первого поражения, нанесенного Иоаннафаном и оруженосцем его, около 20 человек на половине поля, обрабатываемого парой валов в день. И произошел ужас в стане на поле и во всем народе. Передовые отряды и опустошавшие землю пришли в трепет и не хотели сражаться. Дрогнула вся земля, и был ужас великий от Господа. И увидели стражи Саула в Гиве Вениаминовой, что толпа рассеивается и бежит туда и сюда. И сказал Саул к народу, бывшему с ним: «Пересмотрите и узнайте, кто из наших вышел». И пересмотрели, и вот нет Иоаннафана и оруженосца его. И сказал Саул Ахии: «Принеси кивот Божий», ибо кивот Божий в то время был с сынами израильскими. Саул еще говорил священнику, как смятение в стане филистимском более и более распространялось и увеличивалось. Тогда сказал Саул священнику: «Сложи руки твои». И воскликнул Саул и весь народ, бывший с ним, и пришли к месту сражения. И вот там меч каждого обращен был против ближнего своего. Смятение было очень великое. Тогда и евреи, которые вчера и третьего дня были у филистимлян, и которые повсюду ходили с ними в стане, пристали к израильтянам, находившимся с Саулом и Иоаннафаном. И все израильтяне, скрывавшиеся в горе Ефремовой, услышав, что филистимляне побежали, также пристали к своим в сражении. И спас Господь в тот день Израиля. Битва же простерлась даже до Беф-Авена. Всех людей было с Саулом до 10 000, и битва происходила по всему городу на горе Ефремовой. Люди израильские были истомлены в тот день. А Саул весьма безрассудно заклял народ, сказав: «Проклят, кто вкусит хлеба до вечера, доколе я не отомщу врагам моим». И никто из народа не вкусил пищи. И пошел весь народ в лес, и был там на поляне мед. И вошел народ в лес, говоря: «Вот течет мед». Но никто не протянул руки своей ко рту своему, ибо народ боялся заклятия. Иоаннафан же не слышал, когда отец его заклинал народ, и, протянув конец палки, которая была в руке его, обмакнул ее в сот медовый и обратил рукой к устам своим, и просветлели глаза его. И сказал ему один из народа, говоря: «Отец твой заклял народ, сказав: „Проклят, кто сегодня вкусит пищи“. От этого народ истомился». И сказал Иоаннафан: «Смутил отец мой землю. Смотрите, у меня просветлели глаза, когда я вкусил немного этого меду. Если бы поел сегодня народ из добычи, какую нашел у врагов своих, то не больше ли было бы поражение филистимлян?» И поражали филистимлян в тот день от Михмаса до Аялона, и народ очень истомился. И кинулся народ на добычу, и брали овец, волов и телят, и закалывали на земле, и ел народ с кровью. И возвестили Саулу, говоря: «Вот народ грешит пред Господом, ест с кровью». И сказал Саул: «Вы согрешили, привалите ко мне теперь большой камень». Потом сказал Саул: «Пройдите между народом и скажите ему, пусть каждый приводит ко мне своего вола и каждый свою овцу, и закалывайте здесь и ешьте, и не грешите пред Господом, не ешьте с кровью». И приводили все из народа, каждый своей рукой вола своего и свою овцу ночью, и закалывали там. И устроил Саул жертвенник Господу, то был первый жертвенник, поставленный им Господу. И сказал Саул: «Пойдем в погоню за филистимлянами ночью, и оберем их до рассвета, и не оставим у них ни одного человека». И сказали: «Делай все, что хорошо в глазах твоих». Священник же сказал: «Приступим здесь к Богу».
и вопросил Саул Бога: «Идти ли мне в погоню за филистимлянами? Предашь ли их в руки Израиля?» Но он не отвечал ему в тот день. Тогда сказал Саул: «Пусть подойдут сюда все начальники народа и разведают и узнают, на ком грех ныне. Ибо жив Господь, спасший Израиля, если окажется и на Иоаннафане, сыне моем, то и он умрет непременно». Но никто не отвечал ему из всего народа. И сказал Саул всем израильтянам: «Станьте вы по одну сторону, а я и сын мой Иоаннафан станем по другую сторону». И отвечал народ Саулу: «Делай, что хорошо в глазах твоих». И сказал Саул: «Господи Боже Израилев, отчего ты ныне не отвечал рабу твоему? Моя ли в том вина или сына моего Иоаннафана? Господи Боже Израилев, дай знамение. Если же она в народе твоем Израиле, дай ему освящение». И уличены были Иоаннафан и Саул, а народ вышел правым. Тогда сказал Саул: «Бросьте жребий между мной и между Иоаннафаном, сыном моим, и кого объявит Господь, тот да умрет». И сказал народ Саулу: «Да не будет так». Но Саул настоял. И бросили жребий между ним и Иоаннафаном, сыном его, и пал жребий на Иоаннафана. И сказал Саул Иоаннафану: «Расскажи мне, что сделал ты?» И рассказал ему Иоаннафан, и сказал: «Я отведал концом палки, которая в руке моей, немного меду, и вот я должен умереть». И сказал Саул: «Пусть то и то сделает мне Бог, и еще больше сделает. Ты, Иоаннафан, должен сегодня умереть». Но народ сказал Саулу: «Иоаннафану ли умереть, который доставил столь великое спасение Израилю? Да не будет этого! Жив Господь, и волос не упадет с головы его на землю, ибо с Богом он действовал ныне». И освободил народ Иоаннафана, и не умер он. И возвратился Саул от преследования филистимлян. Филистимляне же пошли в свое место. И утвердил Саул свое царствование над Израилем и воевал со всеми окрестными врагами своими, с Моавом и с аммонитянами, и с Эдомом, и с Вифором, и с царями Совы, и с филистимлянами, и везде, против кого не обращался, имел успех. И устроил войско, и поразил Амалика, и освободил Израиля от руки грабителей его. Сыновья у Саула были Иоаннафан, и Иессуи, и Милхисуа. А имена двух дочерей его: имя старшей Мирова, а имя младшей Милхола. Имя же жены Саула Ахинаами, дочь Ахимааца, а имя начальника войска его Авенир, сын Нира, дяди Саула. Кис, отец Саулов, и Нир, отец Авенира, были сыновьями Авиила, и была упорная война против филистимлян во все время Саула. И когда Саул видел какого-либо человека сильного и воинственного, брал его к себе. Глава 15. И сказал Самуил Саулу: «Господь послал меня помазать тебя царем над народом его, над Израилем. Теперь послушай гласа Господа. Так говорит Господь Саваоф: вспомнил я о том, что сделал Амалик Израилю, как он противостал ему на пути, когда он шел из Египта. Теперь иди и порази Амалика и Иерима и истреби все, что у него. Не бери себе ничего у них, но уничтожь и предай заклятию все, что у него. И не давай пощады ему, но предай смерти от мужа до жены, от отрока до грудного младенца, от вола до овцы, от верблюда до осла». И собрал Саул народ и насчитал их в Телоиме 200 тысяч израильтян пеших и 10 тысяч из колена Иудина. И дошел Саул до города Амаликова и сделал засаду в долине. И сказал Саул киньянам: «Пойдите,
отделитесь, выйдите из среды Амалика, чтобы мне не погубить вас с ним, ибо вы оказали благосклонность всем израильтянам, когда они шли из Египта.

жалею, что поставил я Саула царем, ибо он отвратился от меня и слова моего не исполнил. И опечалился Самуил, и взывал к Господу целую ночь. И встал Самуил рано утром, и пошел навстречу Саулу. И известили Самуила, что Саул ходил на Кармил, и там поставил себе памятник, но оттуда возвратил колесницу и сошел в Галгал. Когда пришел Самуил к Саулу, то Саул сказал ему: «Благословен ты у Господа, я исполнил слово Господа». И сказал Самуил: «А что это за блеяние овец в ушах моих и мычание волов, которое я слышу?» И сказал Саул: «Привели их от Амалика, так как народ пощадил лучших из овец и волов для жертвоприношения Господу, Богу твоему. Прочие же мы истребили». И сказал Самуил Саулу: «Подожди, я скажу тебе, что сказал мне Господь ночью». И сказал ему Саул: «Говори». И сказал Самуил: «Немалым ли ты был в глазах твоих, когда сделался главой колен Израилевых, и Господь помазал тебя царем над Израилем? И послал тебя Господь в путь, сказав: иди и предай заклятию нечестивых амаликитян, и воюй против них, доколе не уничтожишь их. Зачем же ты не послушал гласа Господа, и бросился на добычу, и сделал зло перед очами Господа?» И сказал Саул Самуилу: «Я послушал гласа Господа, и пошел в путь, куда послал меня Господь, и привел Агага, царя Амаликитского, а Амалика истребил. Народ же из добычи, из овец и волов, взял лучшее из заклятого для жертвоприношения Господу, Богу твоему, в Галгале». И отвечал Самуил: «Неужели все сожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание гласу Господа? Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов. Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление то же, что идолопоклонство. За то, что ты отверг слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем над Израилем». И сказал Саул Самуилу: «Согрешил я, ибо приступил по велению Господа и слово твое. Но я боялся народа и послушал голоса их. Теперь же сними с меня грех мой и воротись со мной, чтобы я поклонился Господу Богу твоему». И отвечал Самуил Саулу: «Не ворочусь я с тобой, ибо ты отверг слово Господа, и Господь отверг тебя, чтобы ты не был царем над Израилем». И обратился Самуил, чтобы уйти. Но Саул ухватился за край одежды его и разодрал ее. Тогда сказал Самуил: «Ныне отторг Господь царство Израильское от тебя и отдал его ближнему твоему, лучшему тебя, и не скажет неправды и не раскается верный Израилев, ибо не человек он, чтобы раскаяться ему». И сказал Саул: «Я согрешил, но почти меня ныне перед старейшинами народа моего и перед Израилем, и воротись со мной, и я поклонюсь Господу Богу твоему». И возвратился Самуил за Саулом, и поклонился Саул Господу. Потом сказал Самуил: «Приведите ко мне Агага, царя Амаликитского». И подошел к нему Агаг, дрожащий, и сказал Агаг: «Конечно, горечь смерти миновала». Но Самуил сказал: «Как меч твой жен лишал детей, так мать твоя между женами пусть лишена будет сына». И разрубил Самуил Агага пред Господом в Галгале. И отошел Самуил в Раму, а Саул пошел в дом свой в Гиву Саулову. И более не видался Самуил с Саулом до дня смерти своей. Но печалился Самуил о Сауле, потому что Господь раскаялся, что воцарил Саула над Израилем. Глава 16. И сказал Господь Самуилу: «Доколе будешь ты печалиться о Сауле, которого я отверг, чтобы он не был царем над Израилем? Наполни рог твой елеем и пойди.

пошлю тебя к Иессею, вифлеемлянину, ибо между сыновьями его я усмотрел себе царя». И сказал Самуил: «Как я пойду? Саул услышит и убьет меня?» Господь сказал: «Возьми в руку твою телицу из стада и скажи: я пришел для жертвоприношения Господу. И пригласи Иессея и сыновей его к жертве. Я укажу тебе, что делать тебе, и ты помажешь мне того, о котором я скажу тебе». И сделал Самуил так, как сказал ему Господь. Когда пришел он в Вифлеем, то старейшины города с трепетом вышли навстречу ему и сказали: «Мирен ли приход твой?» И отвечал он: «Мирен. Для жертвоприношения Господу пришел я. Осветитесь и идите со мной к жертвоприношению». И осветил Иессея и сыновей его, и пригласил их к жертве. И когда они пришли, он, увидев Елиава, сказал: «Верно, этот пред Господом помазанник его». Но Господь сказал Самуилу: «Не смотри на вид его и на высоту роста его, я отринул его. Я смотрю не так, как смотрит человек. Ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце». И позвал Иессей Аминадава и подвел его к Самуилу и сказал Самуил: «И этого не избрал Господь». И подвел Иессей Самму и сказал Самуил: «И этого не избрал Господь». Так подводил Иессей к Самуилу семерых сыновей своих. Но Самуил сказал Иессею: «Никого из этих не избрал Господь». И сказал Самуил Иессею: «Все ли дети здесь?» И отвечал Иессей: «Есть еще меньший, он пасет овец». И сказал Самуил Иессею: «Пошли и возьми его, ибо мы не сядем обедать, доколе не придет он сюда». И послал Иессей, и привели его. Он был белокур, с красивыми глазами и приятным лицом. И сказал Господь: «Встань, помажь его, ибо это он». И взял Самуил рог с елеем и помазал его среди братьев его, и почивал дух Господен на Давиде с того дня и после. Самуил же встал и отошел в Раму. А от Саула отступил дух Господен, и возмущал его злой дух от Господа. И сказали слуги Саула ему: «Вот злой дух от Бога возмущает тебя. Пусть Господин наш прикажет слугам своим, которые перед тобою, поискать человека искусного в игре на гуслях, и когда придет на тебя злой дух от Бога, то он, играя рукой своей, будет успокаивать тебя». И отвечал Саул слугам своим: «Найдите мне человека, хорошо играющего, и приведите его ко мне». Тогда один из слуг его сказал: «Вот я видел у Иессея вифлеемлянина сына, умеющего играть, человека храброго и воинственного и разумного в речах, и видного собой, и Господь с ним». И послал Саул вестников к Иессею и сказал: «Пошли ко мне Давида, сына твоего, который при стаде». И взял Иессей осла с хлебом и мех с вином и одного козленка, и послал с Давидом, сыном своим, к Саулу. И пришел Давид к Саулу и служил перед ним, и очень понравился ему, и сделался его оруженосцем. И послал Саул сказать Иессею: «Пусть Давид служит при мне, ибо он снискал благоволение в глазах моих». И когда дух от Бога бывал на Сауле, то Давид, взяв гусли, играл, и отраднее и лучше становилось Саулу, и дух злой отступал от него. Глава 17. Филистимляне собрали войска свои для войны и собрались в Сакхофе, что в Иудее, и расположились станом между Сакхофом и Азеком в Эфес-Дамиме. А Саул и израильтяне собрались и расположились станом в долине Дуба и приготовились к войне против филистимлян. И стали филистимляне на горе с одной стороны, и израильтяне на горе с другой стороны, а между ними была долина.
И выступил из стана филистимского единоборец по имени Голиаф из Гефа, ростом он 6 локтей и 5 дюймов. Медный шлем на голове его, и одет он был в чешуйчатую броню, и вес брони его 5000 сиклей меди. Медные наколенники на ногах его, и медный щит за плечами его. И древко копья его, как навой у ткачей, а само копье его 600 сиклей железа, и перед ним шел оруженосец. И стал он и кричал к полкам израильским, говоря им: «Зачем вышли вы воевать? Не филистимлянин ли я, а вы, рабы Саула? Выберите у себя человека, и пусть сойдет ко мне. Если он может сразиться со мной и убьет меня, то мы будем вашими рабами. Если же я одолею его и убью его, то вы будете нашими рабами и будете служить нам». И сказал филистимлянин: «Сегодня я посрамлю полки израильские, дайте мне человека, и мы сразимся вдвоем». И услышали Саул и все израильтяне эти слова филистимлянина, и очень испугались и ужаснулись. Давид же был сыном Ефрафянина из Вифлеема Иудина по имени Иессей, у которого было 8 сыновей. Этот человек во дни Саула достиг старости и был старший между мужами. 3 старших сына Иессея пошли с Саулом на войну. Имена 3 сыновей его, пошедших на войну: старший — Елиаф, 2-й за ним — Аминадав, и 3-й — Самма. Давид же был меньший. 3 старших пошли с Саулом, а Давид возвратился от Саула, чтобы пасти овец отца своего в Вифлееме. И выступал филистимлянин тот утром и вечером, и выставлял себя 40 дней. И сказал Иессей Давиду, сыну своему: «Возьми для братьев своих ефу сушеных зерен и 10 этих хлебов, и отнеси поскорее в стан к твоим братьям. А эти 10 сыров отнеси 1000начальнику, и наведайся о здоровье братьев, и узнай о нуждах их». Саул и они, и все израильтяне находились в долине Дуба и готовились к сражению с филистимлянами. И встал Давид рано утром и поручил овец сторожу, и, взяв ношу, пошел, как приказал ему Иессей, и пришел к обозу, когда войско выведено было в строй и с криком готовилось к сражению. И расположили израильтяне и филистимляне строй против строя. Давид оставил свою ношу обозному сторожу и побежал в ряды, и, придя, спросил братьев своих о здоровье. И вот, когда он разговаривал с ними, единоборец по имени Голиаф, филистимлянин из Гефа, выступает из рядов филистимских и говорит те слова, и Давид услышал их. И все израильтяне, увидев этого человека, убегали от него и весьма боялись. И говорили израильтяне: «Видите этого выступающего человека? Он выступает, чтобы поносить Израиля. Если бы кто убил его, одарил бы того царь великим богатством, и дочь свою выдал бы за него, и дом отца его сделал бы свободным в Израиле». И сказал Давид людям, стоящим с ним: «Что сделают тому, кто убьет этого филистимлянина и снимет поношение с Израиля? Ибо кто этот необрезанный филистимлянин, что так поносит воинство Бога живого?» И сказал ему народ те же слова, говоря: «Вот что сделано будет тому человеку, который убьет его». И услышал Елиаф, старший брат Давида, что говорил он с людьми. И рассердился Елиаф на Давида и сказал: «Зачем ты сюда пришел, и на кого оставил немногих овец тех в пустыне? Я знаю высокомерие твое и дурное сердце твое. Ты пришел посмотреть на сражение». И сказал Давид: «Что же я сделал? Не слова ли это?» И отворотился от него к другому. И говорил те же слова, и отвечал ему народ по-прежнему. И услышали слова, которые говорил Давид, и пересказали Саулу, и тот призвал его. И сказал Давид Саулу: «Пусть никто не падает духом из-за него. Раб твой пойдет и сразится с этим филистимлянином».
И сказал Саул Давиду: «Не можешь ты идти против этого филистимлянина, чтобы сразиться с ним, ибо ты еще юноша, а он воин от юности своей». И сказал Давид Саулу: «Раб твой пас овец у отца своего, и когда, бывало, приходил лев или медведь и уносил овцу из стада, то я гнался за ним и нападал на него, и отнимал из пасти его. А если он бросался на меня, то я брал его за космы и поражал его и умерщвлял его. И льва, и медведя убивал раб твой, и с этим филистимлянином необрезанным будет то же, что с ними, потому что так поносит воинство Бога живого. Не пойти ли мне и поразить его, чтобы снять поношение с Израиля? Ибо кто этот необрезанный?» И сказал Давид: «Господь, который избавлял меня от льва и медведя, избавит меня и от руки этого филистимлянина». И сказал Саул Давиду: «Иди, и да будет Господь с тобой». И одел Саул Давида в свои одежды, и возложил на голову его медный шлем, и надел на него броню. И опоясался Давид мечом его сверх одежды, и начал ходить, ибо не привык к такому вооружению. Потом сказал Давид Саулу: «Я не могу ходить в этом, я не привык». И снял Давид все это с себя, и взял посох свой в руку свою, и выбрал себе 5 гладких камней из ручья, и положил их в пастушескую сумку, которая была с ним. И с сумкой и с прощой в руке своей выступил против филистимлянина. Выступил и филистимлянин, идя и приближаясь к Давиду, и оруженосец шел впереди него. И взглянул филистимлянин, и, увидев Давида, с презрением посмотрел на него, ибо он был молод, белокур и красив лицом. И сказал филистимлянин Давиду: «Что ты идешь на меня с палкой и с камнями? Разве я собака?» И сказал Давид: «Нет, но хуже собаки». И проклял филистимлянин Давида своими богами. И сказал филистимлянин Давиду: «Подойди ко мне, и я отдам тело твое птицам небесным и зверям полевым». А Давид отвечал филистимлянину: «Ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств израильских, которые ты поносил. Ныне предаст тебя Господь в руку мою, и я убью тебя и сниму с тебя голову твою, и отдам труп твой и трупы войска филистимского птицам небесным и зверям земным, и узнает вся земля, что есть Бог в Израиле. И узнает весь этот сонм, что не мечом и копьем спасает Господь, ибо это война Господа, и Он предаст вас в руки наши». Когда филистимлянин поднялся и стал подходить и приближаться навстречу Давиду, Давид поспешно побежал к строю навстречу филистимлянину. И опустил Давид руку свою в сумку, и взял оттуда камень, и бросил из пращи, и поразил филистимлянина в лоб так, что камень вонзился в лоб его, и он упал лицом на землю. Так одолел Давид филистимлянина прощой и камнем, и поразил филистимлянина и убил его. Меча же не было в руках Давида. Тогда Давид подбежал и, наступив на филистимлянина, взял меч его и вынул его из ножен, ударил его и отсек им голову его. Филистимляне, увидев, что силач их умер, побежали. И поднялись мужи израильские и иудейские, и воскликнули, и гнали филистимлян до входа в долину и до ворот Аккарона. И падали поражаемые филистимляне по дороге Шаараимской до Гефа и до Аккарона. И возвратились сыны Израилевы из погони за филистимлянами и разграбили стан их. И взял Давид голову филистимлянина и отнес ее в Иерусалим, а оружие его положил в шатре своем. Когда Саул увидел Давида, выходившего против филистимлянина, то сказал Авиниру, начальнику войска: «Авинир, чей сын этот юноша?» Авинир сказал: «Да живет душа твоя, царь, я не знаю». И сказал царь:
Так спроси, чей сын этот юноша? Когда же Давид возвращался после поражения филистимлянина, то Авенир взял его и привел к Саулу, и голова филистимлянина была в руке его. И спросил его Саул: «Чей ты сын, юноша?» И отвечал Давид: «Сын раба твоего Иессея из Вифлеема». Глава 18. Когда кончил Давид разговор с Саулом, душа Иоаннафана прилепилась к душе его, и полюбил его Иоаннафан как свою душу. И взял его Саул в тот день и не позволил ему возвратиться в дом отца его. Иоаннафан же заключил с Давидом союз, ибо полюбил его как свою душу. И снял Иоаннафан верхнюю одежду свою, которая была на нем, и отдал ее Давиду, также и прочие одежды свои, и меч свой, и лук свой, и пояс свой. И Давид действовал благоразумно везде, куда ни посылал его Саул, и сделал его Саул начальником над военными людьми. И это понравилось всему народу и слугам Саула. Когда они шли при возвращении Давида с победы над филистимлянином, то женщины из всех городов израильских выходили навстречу Саулу, царю, с пениями, плясками, с торжественными тимпанами и с кимвалами. И восклицали игравшие женщины, говоря: «Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч». И Саул сильно огорчился, и неприятно было ему это слово, и он сказал: «Давиду дали десятки тысяч, а мне тысячи. Ему недостает только царства». И с того дня и потом подозрительно смотрел Саул на Давида. И было на другой день. Напал злой дух от Бога на Саула, и он бесновался в доме своем, а Давид играл рукой своей на струнах, как и в другие дни. В руке у Саула было копье. И бросил Саул копье, подумав: «Пригвожжу Давида к стене». Но Давид два раза уклонился от него. И стал бояться Саул Давида, потому что Господь был с ним, а от Саула отступил. И удалил его Саул от себя и поставил его у себя тысяченачальником, и он выходил и входил пред народом. И Давид во всех делах своих поступал благоразумно, и Господь был с ним. И Саул видел, что он очень благоразумен, и боялся его. А весь Израиль и Иуда любили Давида, ибо он выходил и входил пред ними. И сказал Саул Давиду: «Вот старшая дочь моя Мирова. Я отдам ее тебе в жены, только будь у меня храбрым и веди войны Господние». Ибо Саул думал: «Пусть не моя рука будет на нем, но рука филистимлян будет на нем». Но Давид сказал Саулу: «Кто я, и что жизнь моя, и род отца моего в Израиле, чтобы мне быть зятем царя?» А когда наступило время отдать Мирову, дочь Саула, Давиду, то она выдана была замуж за Адриэла из Михолы. Но Давида полюбила другая дочь Саула, Милхола. И когда возвестили об этом Саулу, то это было приятно ему. Саул думал: «Отдам ее за него, и она будет ему сетью, и рука филистимлян будет на нем». И сказал Саул Давиду: «Через другую ты породнишься ныне со мной». И приказал Саул слугам своим: «Скажите Давиду тайно: вот царь благоволит к тебе, и все слуги его любят тебя, и так будь зятем царя». И передали слуги Саула в уши Давиду все слова эти. И сказал Давид: «Разве легко кажется вам быть зятем царя? Я человек бедный и незначительный». И донесли Саулу слуги его и сказали: «Вот что говорит Давид». И сказал Саул: «Так скажите Давиду: царь не хочет вена, кроме 100 края обрезаний филистимских, в отмщение врагам царя». Ибо Саул имел в мыслях погубить Давида руками филистимлян. И пересказали слуги его Давиду эти слова, и понравилось Давиду сделаться зятем царя. Еще не прошли назначенные дни, как Давид встал и пошел сам, и люди его с ним, и убил 200 человек филистимлян, и принес Давид края обрезания их
и представил их в полном количестве царю, чтобы сделаться зятем царя. И выдал Саул за него Милхолу, дочь свою, замуж. И увидел Саул и узнал, что Господь с Давидом и весь Израиль любит его, и что Милхола, дочь Саула, любила Давида. И стал Саул еще больше бояться Давида, и сделался врагом его на всю жизнь. И когда вожди филистимские вышли на войну, Давид с самого выхода их действовал благоразумнее всех слуг Саула, и весьма прославилось имя его. Глава 19. И говорил Саул Иоаннафану, сыну своему, и всем слугам своим, чтобы умертвить Давида. Но Иоаннафан, сын Саула, очень любил Давида. И известил Иоаннафан Давида, говоря: «Отец мой Саул ищет умертвить тебя. Итак, берегись завтра, скройся и будь в потаенном месте, а я выйду и стану подле отца моего на поле, где ты будешь, и поговорю о тебе отцу моему, и что увижу, расскажу тебе». И говорил Иоаннафан доброе о Давиде Саулу, отцу своему, и сказал ему: «Да не грешит царь против раба своего Давида, ибо он ничем не согрешил против тебя, и дела его весьма полезны для тебя. Он подвергал опасности душу свою, чтобы поразить филистимлянина, и Господь соделал великое спасение всему Израилю. Ты видел это и радовался. Для чего же ты хочешь согрешить против невинной крови и умертвить Давида без причины?» И послушал Саул голоса Иоаннафана, и поклялся Саул: «Жив Господь, Давид не умрет». И позвал Иоаннафан Давида, и пересказал ему Иоаннафан все слова эти, и привел Иоаннафан Давида к Саулу, и он был при нем, как вчера и третьего дня. Опять началась война, и вышел Давид и воевал с филистимлянами, и нанес им великое поражение, и они побежали от него. И злой дух от Бога напал на Саула, и он сидел в доме своем, и копье его было в руке его, а Давид играл рукой своей на струнах. И хотел Саул пригвоздить Давида копьем к стене, но Давид отскочил от Саула, и копье вонзилось в стену. Давид же убежал и спасся в ту ночь. И послал Саул слуг в дом к Давиду, чтобы стеречь его и убить его до утра. И сказала Давиду Милхола, жена его: «Если ты не спасешь души твоей в эту ночь, то завтра будешь убит». И спустила Милхола Давида из окна, и он пошел и убежал, и спасся. Милхола же взяла статую и положила на постель, а в изголовье ее положила козью кожу и покрыла одеждой. И послал Саул слуг, чтобы взять Давида, но Милхола сказала: «Он болен». И послал Саул слуг, чтобы осмотреть Давида, говоря: «Принесите его ко мне на постели, чтобы убить его». И пришли слуги, и вот на постели статуя, а в изголовье ее козья кожа. Тогда Саул сказал Милхоле: «Для чего ты так обманула меня и отпустила врага моего, чтобы он убежал?» И сказала Милхола Саулу: «Он сказал мне: отпусти меня, иначе я убью тебя». И убежал Давид и спасся, и пришел к Самуилу в Раму, и рассказал ему все, что делал с ним Саул. И пошел он с Самуилом, и остановились они в Навафе в Раме. И донесли Саулу, говоря: «Вот Давид в Навафе в Раме». И послал Саул слуг взять Давида, и когда увидели они сонм пророков, пророчествующих, и Самуила, начальствующего над ними, то Дух Божий сошел на слуг Саула, и они стали пророчествовать. Донесли об этом Саулу, и он послал других слуг, но и эти стали пророчествовать. Потом послал Саул третьих слуг, и эти стали пророчествовать. Разгневавшись, Саул сам пошел в Раму и дошел до большого источника, что в Сефе, и спросил, говоря: «Где Самуил и Давид?» И сказали: «Вот в Навафе, в Раме». И пошел он туда, в Наваф, в Раме, и на него сошел Дух Божий, и он шел и пророчествовал, доколе не пришел в Наваф в Раме. И снял и он одежды свои,
и пророчествовал перед Самуилом, и весь день тот и всю ту ночь лежал неодетый. Поэтому говорят: неужели и Саул во пророках? Глава 20. Давид убежал из Навафа в Раме и пришел и сказал Иоанафану: «Что сделал я? В чем неправда моя? Чем согрешил я перед отцом твоим, что он ищет души моей?» И сказал ему Иоанафан: «Нет, ты не умрешь. Вот отец мой не делает ни большого, ни малого дела, не открыв ушам моим. Для чего же бы отцу моему скрывать от меня это дело? Этого не будет». Давид клялся и говорил: «Отец твой хорошо знает, что я нашел благоволение в очах твоих, и потому говорит сам в себе, пусть не знает о том Иоанафан, чтобы не огорчился. Но жив Господь и жива душа твоя. Один только шаг между мной и смертью». И сказал Иоанафан Давиду: «Чего желает душа твоя? Я сделаю для тебя». И сказал Давид Иоанафану: «Вот завтра новомесячие, и я должен сидеть с царем за столом. Но отпусти меня, и я скроюсь в поле до вечера третьего дня. Если отец твой спросит обо мне, ты скажи: Давид выпросился у меня сходить в свой город Вифлеем, потому что там ежегодное жертвоприношение всего родства его. Если на это он скажет «хорошо», то мир рабу твоему. А если он разгневается, то знай, что злое дело решено у него. Ты же сделай милость рабу твоему, ибо ты принял раба твоего в завет Господень с тобой. И если есть какая вина на мне, то умертви ты меня. Зачем тебе вести меня к отцу твоему?» И сказал Иоанафан: «Никак не будет этого с тобой. Ибо если я узнаю, наверное, что у отца моего решено злое дело совершить над тобой, то неужели не извещу тебя об этом?» И сказал Давид Иоанафану: «Кто известит меня, если отец твой ответит тебе сурово?» И сказал Иоанафан Давиду: «Иди, выйдем в поле». И вышли оба в поле. И сказал Иоанафан Давиду: «Жив Господь, Бог Израилев! Я завтра около этого времени или послезавтра выпытаю у отца моего, если он благосклонен к Давиду, и я тогда же не пошлю к тебе и не открою пред ушами твоими. Пусть то и то сделает Господь с Иоанафаном и еще больше сделает. Если же отец мой замышляет сделать тебе зло, и это открою в уши твои, и отпущу тебя, и тогда иди с миром. И да будет Господь с тобой, как был с отцом моим. Но и ты, если я буду еще жив, окажи мне милость Господнюю. А если я умру, то не отними милости твоей от дома моего вовеки, даже и тогда, когда Господь истребит с лица земли всех врагов Давида». Так заключил Иоанафан завет с домом Давида и сказал: «Да взыщет Господь с врагов Давида». И снова Иоанафан клялся Давиду своей любовью к нему, ибо любил его как свою душу. И сказал ему Иоанафан: «Завтра новомесячие, и о тебе спросят, ибо место твое будет не занято, поэтому на третий день ты спустись и поспеши на то место, где скрывался ты прежде, и сядь у камня Азель. А я в ту сторону пущу три стрелы, как будто стреляя в цель. Потом пошлю отрока, говоря: пойди найди стрелы. И если я скажу отроку: вот стрелы сзади тебя, возьми их, то приди ко мне, ибо мир тебе, и жив Господь, ничего тебе не будет. Если же так скажу отроку: вот стрелы впереди тебя, то ты уходи, ибо отпускает тебя Господь. А тому, что мы говорили, я и ты, свидетель Господь между мной и тобой вовеки». И скрылся Давид на поле. И наступило новомесячие, и сел царь обедать. Царь сел на своем месте, по обычаю, на седалище у стены, и Иоанафан встал, и Авенир сел подле Саула, место же Давида осталось пустым.
И не сказал Саул в тот день ничего, ибо подумал, что это случайность, что Давид нечист, не очистился. Наступил и второй день новомесячья, а место Давида оставалось пустым. Тогда сказал Саул сыну своему Иоаннафану: «Почему сын Иессея не пришел к обеду ни вчера, ни сегодня?» И отвечал Иоаннафан Саулу: «Давид выпросился у меня в Вифлеем. Он говорил: отпусти меня, ибо у нас в городе семейное жертвоприношение, и мой брат пригласил меня. Итак, если я нашел благоволение в очах твоих, схожу я и повидаюсь со своими братьями». Поэтому он и не пришел к обеду царя. Тогда сильно разгневался Саул на Иоаннафана и сказал ему: «Сын негодный и непокорный, разве я не знаю, что ты подружился с сыном Иессея на срам себе и на срам матери твоей? Ибо во все дни, доколе сын Иессея будет жить на земле, не устоишь ни ты, ни царство твое. Теперь же пошли и приведи его ко мне, ибо он обречен на смерть». И отвечал Иоаннафан Саулу, отцу своему, и сказал ему: «За что умерщвлять его? Что он сделал?» Тогда Саул бросил копье в него, чтобы поразить его. И Иоаннафан понял, что отец его решился убить Давида. И встал Иоаннафан из-за стола в великом гневе и не обедал во второй день новомесячья, потому что скорбел о Давиде и потому что обидел его отец его. На другой день утром вышел Иоаннафан в поле, во время которое назначил Давиду, и малый отрок с ним, и сказал он отроку: «Беги, ищи стрелы, которые я пускаю». Отрок побежал, а он пускал стрелы так, что они летели дальше отрока. И побежал отрок туда, куда Иоаннафан пускал стрелы, и закричал Иоаннафан вслед отроку и сказал: «Смотри, стрела впереди тебя!» И опять кричал Иоаннафан вслед отроку: «Скорей беги, не останавливайся!» И собрал отрок Иоаннафанов стрелы и пришел к своему господину. Отрок же не знал ничего, только Иоаннафан и Давид знали, в чем дело. И отдал Иоаннафан оружие свое отроку, бывшему при нем, и сказал ему: «Ступай, отнеси в город». Отрок пошел, а Давид поднялся с южной стороны и пал лицом своим на землю и трижды поклонился. И целовали они друг друга, и плакали оба вместе, но Давид плакал более. И сказал Иоаннафан Давиду: «Иди с миром. А в чем клялись мы оба именем Господа, говоря: Господь да будет между мной и между тобой, и между семенем моим и семенем твоим, то да будет навеки». И встал Давид и пошел, а Иоаннафан возвратился в город. Глава 21. И пришел Давид в Номву к Ахимелеху священнику, и смутился Ахимелех при встрече с Давидом и сказал ему: «Почему ты один и никого нет с тобой?» И сказал Давид Ахимелеху священнику: «Царь поручил мне дело и сказал мне: пусть никто не знает, зачем я послал тебя и что поручил тебе, поэтому людей я оставил на известном месте. Итак, что есть у тебя под рукой, дай мне, хлебов 5 или что найдется?» И отвечал священник Давиду, говоря: «Нет у меня под рукой простого хлеба, а есть хлеб священный. Если только люди твои воздержались от женщин, пусть съедят». И отвечал Давид священнику и сказал ему: «Женщин при нас не было ни вчера, ни третьего дня со времени, как я вышел, и сосуды отроков чисты, а если дорога нечиста, то хлеб останется чистым в сосудах». И дал ему священник священного хлеба, ибо не было у него хлеба, кроме хлебов предложения, которые взяты были от лица Господа, чтобы по снятии их положить теплые хлебы. Там находился в тот день пред Господом один из слуг Сауловых по имени Доик Идумей, начальник пастухов Саула. И сказал Давид Ахимелеху: «Нет ли здесь у тебя под рукой копья или меча? Ибо я не взял с собой ни меча, ни другого оружия, так как поручение царя было спешное». И сказал священник:
Вот меч Голиафа, филистимлянина, которого ты поразил в долине дуба, завернутый в одежду позади ефода. Если хочешь, возьми его. Другого, кроме этого, нет здесь. И сказал Давид: нет ему подобного, дай мне его. И дал ему. И встал Давид, и убежал в тот же день от Саула, и пришел к Анхусу, царю Гефскому. И сказали Анхусу слуги его: не это ли Давид царь той страны? Не ему ли пели в хороводах и говорили: Саул поразил тысячи, а Давид десятки тысяч? Давид положил слова эти в сердце своем и сильно боялся Анхуса, царя Гефского. И изменил лицо свое перед ними и притворился безумным в их глазах, и чертил на дверях, кидался на руки свои и пускал слюну по бороде своей. И сказал Анхус рабам своим: видите, он человек сумасшедший. Для чего вы привели его ко мне? Разве мало у меня сумасшедших, что вы привели его, чтобы он юродствовал предо мною? Неужели он войдет в дом мой? Глава 22. И вышел Давид оттуда и убежал в пещеру Адоламскую. И услышали братья его и весь дом отца его, и пришли к нему туда. И собрались к нему все притесненные, и все должники, и все огорченные душой. И сделался он начальником над ними, и было с ним около 400 человек. Оттуда пошел Давид в Массифу Моавитскую и сказал царю Моавитскому: «Пусть отец мой и мать моя побудут у вас, доколе я не узнаю, что сделает со мной Бог». И привел их к царю Моавитскому. И жили они у него все время, доколе Давид был в оном убежище. Но пророк Гад сказал Давиду: «Не оставайся в этом убежище, но ступай, иди в землю Иуды». И пошел Давид, и пришел в лес Херет. И услышал Саул, что Давид появился, и люди, бывшие с ним. Саул сидел тогда в Гиве под дубом на горе с копьем в руке, и все слуги его окружали его. И сказал Саул слугам своим, окружавшим его: «Послушайте, сыны Вениаминовы, неужели всем вам даст сын Иессея поля и виноградники, и всех вас поставит тысячи начальниками и сотниками, что вы все сговорились против меня, и никто не открыл мне, когда сын мой вступил в дружбу с сыном Иессея, и никто из вас не пожалел обо мне и не открыл мне, что сын мой возбудил против меня раба моего строить мне ковы, как это ныне видно?» И отвечал Даик Идумей, стоявший со слугами Саула, и сказал: «Я видел, как сын Иессея приходил в Номву к Ахимелеху, сыну Ахитува, и тот вопросил о нем Господа и дал ему продовольствие, и меч Голиафа, филистимлянина, отдал ему. И послал царь призвать Ахимелеха, сына Ахитува, священника, и весь дом отца его, священников, что в Номве. И пришли они все к царю. И сказал Саул: «Послушай, сын Ахитува». И тот отвечал: «Вот я, господин мой». И сказал ему Саул: «Для чего вы сговорились против меня, ты и сын Иессея, что ты дал ему хлеба и меч, и вопросил о нем Бога, чтобы он восстал против меня и строил мне ковы, как это ныне видно?» И отвечал Ахимелех царю и сказал: «Кто из всех рабов твоих верен, как Давид? Он и зять царя, и исполнитель повелений твоих, и почтен в доме твоем. Теперь ли я стал вопрошать для него Бога? Нет, не обвиняй в этом царь раба твоего и весь дом отца моего, ибо во всем этом деле не знает раб твой ни малого, ни великого». И сказал царь: «Ты должен умереть, Ахимелех, ты и весь дом отца твоего». И сказал царь телохранителям, стоявшим при нем: «Ступайте, умертвите священников Господних, ибо и их рука с Давидом, и они знали, что он убежал, и не открыли мне». Но слуги царя не хотели поднять рук своих на убиение священников Господних. И сказал царь Даику:
ступай ты и умертви священников. И пошел Даик Идумей, и напал на священников, и умертвил в тот день 85 мужей, носивших льняной ефод. И Номву, город священников, поразил мечом, и мужчин, и женщин, и юношей, и младенцев, и волов, и ослов, и овец поразил мечом. Спасся один только сын Ахимелеха, сына Ахитува по имени Авиафар, и убежал к Давиду. И рассказал Авиафар Давиду, что Саул умертвил священников Господних. И сказал Давид Авиафару: «Я знал в тот день, когда там был Даик Идумей, что он непременно донесет Саулу. Я виновен во всех душах дома отца твоего. Останься у меня, не бойся, ибо кто будет искать моей души, будет искать и твоей души. Ты будешь у меня под охранением». Глава 23. И известили Давида, говоря: «Вот филистимляне напали на Кииль и расхищают гумна». И вопросил Давид Господа, говоря: «Идти ли мне, и поражу ли я этих филистимлян?» И отвечал Господь Давиду: «Иди, ты поразишь филистимлян и спасешь Кииль». Но бывшие с Давидом сказали ему: «Вот мы боимся здесь, в Иудее, как же нам идти в Кииль против ополчений филистимских? Мы попадем в плен к филистимлянам». Тогда снова вопросил Давид Господа, и отвечал ему Господь, и сказал: «Встань и иди в Кииль, ибо я предам филистимлян в руки твои». И пошел Давид с людьми своими в Кииль, и воевал с филистимлянами, и угнал скот их, и нанес им великое поражение, и спас Давид жителей Кииля. Когда Авиафар, сын Ахимелеха, прибежал к Давиду и пошел с ним в Кииль, то принес с собой и ефод. И донесли Саулу, что Давид пришел в Кииль, и Саул сказал: «Бог предал его в руки мои, ибо он запер себя, войдя в город с воротами и запорами». И созвал Саул весь народ на войну, чтобы идти к Киилю осадить Давида и людей его. Когда узнал Давид, что Саул задумал против него злое, сказал священнику Авиафару: «Принеси ефод, Господин». И сказал Давид: «Господи, Боже Израилев, раб твой услышал, что Саул хочет прийти в Кииль, разорить город ради меня. Предадут ли меня жители Кииля в руки его? И придет ли сюда Саул, как слышал раб твой? Господи, Боже Израилев, открой рабу твоему». И сказал Господь: «Придет». И сказал Давид: «Предадут ли жители Кииля меня и людей моих в руки Саула?» И сказал Господь: «Предадут». Тогда поднялся Давид и люди его, около 600 человек, и вышли из Кииля и ходили, где могли. Саулу уже было донесено, что Давид убежал из Кииля, и тогда он отменил поход. Давид же пребывал в пустыне, в неприступных местах, и потом на горе в пустыне Зив. Саул искал его всякий день, но Бог не предал Давида в руки его. И видел Давид, что Саул вышел искать душу его. Давид же был в пустыне Зив, в лесу. И встал Ионафан, сын Саула, и пришел к Давиду в лес, и укрепил его упованием на Бога, и сказал ему: «Не бойся, ибо не найдет тебя рука отца моего Саула, и ты будешь царствовать над Израилем, а я буду вторым по тебе, и Саул, отец мой, знает это». И заключили они между собой завет перед лицом Господа. И Давид остался в лесу, а Ионафан пошел в дом свой. И пришли Зифеи к Саулу в Гиву, говоря: «Вот Давид скрывается у нас в неприступных местах в лесу на холме Гахила, что направо от Иесимона. Итак, по желанию души твоей, царь, иди, а наше дело будет предать его в руки царя». И сказал им Саул: «Благословенны вы у Господа за то, что пожалели о мне. Идите, удостоверьтесь еще, разведайте и высмотрите место его, где будет нога его, и кто видел его там,
ибо мне говорят, что он очень хитер. И вы смотрите и разведайте о всех убежищах, в которых он скрывается, и возвратитесь ко мне с верным известием, и я пойду с вами. И если он в этой земле, я буду искать его во всех тысячах иудиных». И встали они, и пошли в Зиф прежде Саула. Давид же и люди его были в пустыне Маон на равнине направо от Иесимона. И пошел Саул с людьми своими искать его. Но Давида известили об этом, и он перешел к скале и оставался в пустыне Маон. И услышал Саул и погнался за Давидом в пустыню Маон. И шел Саул по одной стороне горы, а Давид с людьми своими был на другой стороне горы. И когда Давид спешил уйти от Саула, а Саул с людьми своими шел в обход Давиду и людям его, чтобы захватить их, тогда пришел к Саулу вестник, говоря: «Поспешай и приходи, ибо филистимляне напали на землю». И возвратился Саул от преследования Давида и пошел навстречу филистимлянам. Поэтому и назвали это место села Гамахликов. Глава 24. И вышел Давид оттуда и жил в безопасных местах Энгадди. Когда Саул возвратился от филистимлян, его известили, говоря: «Вот Давид в пустыне Энгадди». И взял Саул 3000 отборных мужей из всего Израиля и пошел искать Давида и людей его по горам, где живут серны. И пришел к загону овечьему при дороге. Там была пещера, и зашел туда Саул для нужды. Давид же и люди его сидели в глубине пещеры. И говорили Давиду люди его: «Вот день, о котором говорил тебе Господь. Вот я предам врага твоего в руки твои, и сделаешь с ним, что тебе угодно». Давид встал и тихонько отрезал край от верхней одежды Саула. Но после этого больно стало сердцу Давида, что он отрезал край от одежды Саула. И сказал он людям своим: «Да не попустит мне Господь сделать это господину моему, помазаннику Господнему, чтобы наложить руку мою на него, ибо он помазанник Господен». И удержал Давид людей своих этими словами и не дал им восстать на Саула. А Саул встал и вышел из пещеры на дорогу. Потом встал и Давид, и вышел из пещеры, и закричал вслед Саулу, говоря: «Господин мой, царь!» Саул оглянулся назад, и Давид пал лицом на землю и поклонился ему. И сказал Давид Саулу: «Зачем ты слушаешь речи людей, которые говорят: вот Давид умышляет зло на тебя? Вот сегодня видят глаза твои, что Господь предавал тебя ныне в руки мои в пещере, и мне говорили, чтобы убить тебя. Но я пощадил тебя и сказал: не подниму руки моей на господина моего, ибо он помазанник Господа. Отец мой, посмотри на край одежды твоей в руке моей. Я отрезал край одежды твоей, а тебя не убил. Узнай и убедись, что нет в руке моей зла ни коварства, и я не согрешил против тебя, а ты ищешь души моей, чтобы отнять ее. Да рассудит Господь между мной и тобой, и да отомстит тебе Господь за меня, но рука моя не будет на тебе. Как говорит древняя притча, от беззаконных исходит беззаконие, а рука моя не будет на тебе. Против кого вышел царь израильский? За кем ты гоняешься? За мертвым псом, за одной блохой? Господь да будет судьей и рассудит между мной и тобой. Он рассмотрит, разберет дело мое и спасет меня от руки твоей». Когда кончил Давид говорить слова эти к Саулу, Саул сказал: «Твой ли это голос, сын мой Давид?» И возвысил Саул голос свой и плакал, и сказал Давиду: «Ты правее меня, ибо ты воздал мне добром, а я воздавал тебе злом. Ты показал это сегодня, поступив со мной милостиво, когда Господь предавал меня в руки твои, ты не убил меня. Кто, найдя врага своего, отпустил бы его в добрый путь? Господь воздаст тебе добром за то, что сделал ты мне сегодня».
И теперь я знаю, что ты непременно будешь царствовать, и царство Израилево будет твердо в руке твоей. Итак, поклянись мне Господом, что ты не искоренишь потомство моего после меня и не уничтожишь имени моего в доме отца моего». И поклялся Давид Саулу. И пошел Саул в дом свой, Давид же и люди его взошли в место укрепленное. Глава 25. И умер Самуил. И собрались все израильтяне и плакали по нем, и погребли его в доме его в Раме. Давид встал и сошел к пустыне Фаран. Был некто в Маоне, а имение его накормили, человек очень богатый. У него было 3000 овец и 1000 коз, и был он при стрижке овец своих накормили. Имя человека того Навал, а имя жены его Авигея. Эта женщина была весьма умная и красивая лицом, а он человек жестокий и злой нравом. Он был из рода Халева. И услышал Давид в пустыне, что Навал стрижет на кормиле овец своих. И послал Давид 10 отроков, и сказал Давид отрокам: «Взойдите на кормил и пойдите к Навалу, и приветствуйте его от моего имени. И скажите так: здравствуй, мир тебе, мир дому твоему, мир всему твоему. Ныне я услышал, что у тебя стригут овец. Вот пастухи твои были с нами, и мы не обижали их, и ничего у них не пропало во все время их пребывания на кормиле. Спроси слуг твоих, и они скажут тебе. Итак, да найдут отроки благоволение в глазах твоих, ибо в добрый день пришли мы. Дай же рабам твоим и сыну твоему Давиду, что найдет рука твоя». И пошли люди Давида и сказали Навалу от имени Давида все эти слова, и умолкли. И вскочил Навал и отвечал слугам Давида и сказал: «Кто такой Давид и кто такой сын Иессея? Ныне стало много рабов, бегающих от господ своих. Неужели мне взять хлебы мои и воду мою и вино мое и мясо, приготовленное мной для стригущих овец у меня, и отдать людям, о которых не знаю, откуда они?» И пошли назад люди Давида своим путем, и возвратились, и пришли, и пересказали ему все слова эти. Тогда Давид сказал людям своим: «Опояшьтесь каждый мечом своим». И все опоясались мечами своими, опоясался и сам Давид своим мечом, и пошли за Давидом около 400 человек, а 200 остались при обозе. Авигею же, жену Навала, известил один из слуг, сказав: «Вот Давид присылал из пустыни послов приветствовать нашего господина, но он обошелся с ними грубо, а эти люди очень добры к нам, не обижали нас, и ничего не пропало у нас во все время, когда мы ходили с ними, быв в поле. Они были для нас оградой и днем, и ночью во все время, когда мы пасли стада вблизи них. Итак, подумай и посмотри, что делать, ибо неминуемо угрожает беда господину нашему и всему дому его, а он человек злой, нельзя говорить с ним». Тогда Авигея поспешно взяла 200 хлебов и 2 меха с вином, и 5 овец приготовленных, и 5 мер сушеных зерен, и 100 связок изюму, и 200 связок смоков, и навьючила на ослов и сказала слугам своим: «Ступайте впереди меня, вот я пойду за вами». А мужу своему Навалу ничего не сказала. Когда же она, сидя на осле, спускалась по извилинам горы, вот навстречу ей идет Давид и люди его, и она встретилась с ними. И Давид сказал: «Да, напрасно я охранял в пустыне все имущество этого человека, и ничего не пропало из принадлежащего ему. Он платит мне злом за добро. Пусть то и то сделает Бог с врагами Давида, и еще больше сделает, если до рассвета утреннего из всего, что принадлежит Навалу, я оставлю мочащегося к стене». Когда Авигея увидела Давида, то поспешила сойти со осла и пала перед Давидом на лицо свое, и поклонилась до земли, и пала к ногам его, и сказала: «На мне грех, господин мой. Позволь рабе твоей говорить в уши твои и послушай слов рабы твоей. Пусть господин мой не обращает внимания на этого злого человека, на Навала, ибо каково имя его, таков и он, Навал имя его, и безумие его с ним.
а я, раба твоя, не видела слуг господина моего, которых ты присылал. И ныне, господин мой, жив Господь и жива душа твоя. Господь не попустит тебе идти на пролитие крови и удержит руку твою от мщения, и ныне да будут, как навал, враги твои и злоумышляющие против господина моего. Вот эти дары, которые принесла раба твоя господину моему, чтобы дать их отрокам, служащим

тебя вождем над Израилем, то не будет это сердцу господина моего огорчением и беспокойством, что не пролил напрасно крови и сберег себя отмщения. И Господь облагодетельствует господина моего, и вспомнишь рабу твою, и окажешь милость ей». И сказал Давид Авигее: «Благословен Господь Бог Израилев, который послал тебя ныне навстречу мне, и благословен разум твой, и благословенна ты за то, что ты теперь не допустила меня идти на пролитие крови и отомстить за себя. Но жив Господь Бог Израилев, удержавший меня от нанесения зла тебе. Если бы ты не поспешила и не пришла навстречу мне, то до рассвета утреннего я не оставил бы навалу мочащегося к стене». И принял Давид из рук ее то, что она принесла ему, и сказал ей: «Иди с миром в дом твой, вот я послушался голоса твоего и почтил лицо твое». И пришла Авигея к Навалу, и вот у него пир в доме его, как пир царский, и сердце Навала было весело, он же был очень пьян, и не сказала ему ни слова, ни большого, ни малого до утра. Утром же, когда Навал отрезвился, жена его рассказала ему об этом, и замерло в нем сердце его, и стал он как камень. Дней через 10 поразил Господь Навала, и он умер. И услышал Давид, что Навал умер, и сказал: «Благословен Господь, воздавший за посрамление, нанесенное мне Навалом, и сохранивший раба своего от зла. Господь обратил злобу Навала на его же голову». И послал Давид сказать Авигее, что он берет ее себе в жены. И пришли слуги Давида к Авигее, накормил, и сказали ей так: «Давид послал нас к тебе, чтобы взять тебя ему в жены». Она встала и поклонилась лицом до земли и сказала: «Вот раба твоя готова быть служанкой, чтобы омывать ноги слуг господина моего». И собралась Авигея поспешно и села на осла, и 5 служанок сопровождали ее. И пошла она за послами Давида и сделала с его женой. И Ахинааму из Изреэля взял Давид, и обе они были его женами. Саул же отдал дочь свою Милхолу, жену Давида, Фалтию, сыну Лаиша, что из Галима. Глава 26. Пришли Зифеи с юга к Саулу в Гиву и сказали: «Вот Давид скрывается у нас на холме Гахила, что направо от Иесимона». И встал Саул и спустился в пустыню Зиф, и с ним 3000 отборных мужей израильских, чтобы искать Давида в пустыне Зиф. И расположился Саул на холме Гахила, что направо от Иесимона, при дороге. Давид же находился в пустыне и видел, что Саул шел за ним в пустыню. И послал Давид соглядатаев и узнал, что Саул действительно пришел из Кииля. И встал Давид тайно и пошел к месту, на котором Саул расположился станом, и увидел Давид место, где спал Саул и Авенир, сын Нира, военачальник его. Саул же спал в шатре, а народ расположился вокруг него. И обратился Давид и сказал Ахимелеху, Хетту и Авессе, сыну Саруии, брату Иоава, говоря: «Кто пойдет со мной к Саулу в стан?» И отвечал Авесса: «Я пойду с тобой». И пришел Давид с Авессой к людям Саула ночью. И вот Саул лежит, спит в шатре, и копье его воткнуто в землю у изголовья его. А Авенир же и народ лежат вокруг него. Авесса сказал Давиду: «Предал Бог ныне врага твоего в руки твои. Итак, позволь, я пригвожу его копьем к земле одним ударом и не повторю удара». Но Давид сказал Авессе: «Не убивай его, ибо кто, подняв руку на помазанника Господнего, останется ненаказанным?» И сказал Давид: «Жив Господь, пусть поразит его Господь, или придет день его, и он умрет, или пойдет на войну и погибнет. Меня же да не попустит Господь поднять руку мою на помазанника Господнего. А возьми его копье, которое у изголовья его, и сосуд с водой, и пойдем к себе». И взял Давид копье и сосуд с водой у изголовья Саула, и пошли они к себе. И никто не видел, и никто не знал, и никто не проснулся, но все спали, ибо сон от Господа напал на них. И перешел Давид на другую сторону, и стал на вершине горы вдали.
большое расстояние.

Стояние было между ними. И воззвал Давид к народу и Авиниру, сыну Нира, говоря: «Отвечай, Авинир». И отвечал Авинир и сказал: «Кто ты, что кричишь и беспокоишь царя?» И сказал Давид Авиниру: «Не муж ли ты, и кто равен тебе в Израиле? Для чего же ты не бережешь господина твоего царя? Ибо приходил некто из народа, чтобы погубить царя господина твоего. Нехорошо ты это делаешь. Жив Господь! Вы достойны смерти за то, что не бережете господина вашего помазанника Господнего. Посмотри, где копье царя и сосуд с водой, что были у изголовья его». И узнал Саул голос Давида и сказал: «Твой ли это голос, сын мой Давид?» И сказал Давид: «Мой голос, господин мой царь». И сказал еще: «За что господин мой преследует раба своего? Что я сделал? Какое зло в руке моей? И ныне пусть выслушает господин мой царь слова раба своего. Если господин возбудил тебя против меня, то да будет это от тебя благовонной жертвой. Если же сыны человеческие, то прокляты они пред Господом, ибо они изгнали меня ныне, чтобы не принадлежать мне к наследию Господа, говоря: ступай, служи богам чужим. Да не прольется же кровь моя на землю пред лицом Господа, ибо царь Израилев вышел искать одну блоху, как гоняются за куропаткой по горам». И сказал Саул: «Согрешил я. Возвратись, сын мой Давид, ибо я не буду больше делать тебе зла, потому что душа моя была дорога ныне в глазах твоих. Безумно поступал я и очень много погрешал». И отвечал Давид и сказал: «Вот копье царя. Пусть один из отроков придет и возьмет его, и да воздаст Господь каждому по правде его и по истине его, так как Господь предавал тебя в руки мои, но я не захотел поднять руки моей на помазанника Господнего. И пусть, как драгоценна была жизнь твоя ныне в глазах моих, так ценится моя жизнь в очах Господа, и да покроет он меня, и да избавит меня от всякой беды». И сказал Саул Давиду: «Благословен ты, сын мой Давид, и дело сделаешь, и превозмочь превозможешь». И пошел Давид своим путем, а Саул возвратился в свое место. Глава 27. И сказал Давид в сердце своем: «Когда-нибудь попаду я в руки Саула, и нет для меня ничего лучшего, как убежать в землю филистимскую. И отстанет от меня Саул, и не будет искать меня более по всем пределам израильским, и я спасусь от руки его». И встал Давид, и отправился сам и 600 мужей, бывших с ним, к Анхусу, сыну Маоха, царю Гефскому. И жил Давид у Анхуса в Гефе, сам и люди его, каждый с семейством своим, Давид и обе жены его, Ахинаама, израильтянка, и Авигея, бывшая жена Навала, кармелитянка. И донесли Саулу, что Давид убежал в Геф, и не стал он более искать его. И сказал Давид Анхусу: «Если я приобрел благоволение в глазах твоих, то пусть дано будет мне место в одном из малых городов, и я буду жить там. Для чего рабу твоему жить в царском городе вместе с тобой?» Тогда дал ему Анхус Сикелаг. Поэтому Сикелаг и остался за царями иудейскими до ныне. Всего времени, которое прожил Давид в стране филистимской, было 1 год и 4 месяца. И выходил Давид с людьми своими и нападал на гессурян и герзиян и амаликитян, которые издавна населяли эту страну до Сура и даже до земли египетской. И опустошал Давид ту страну и не оставлял в живых ни мужчины, ни женщины, и забирал овец, и волов, и ослов, и верблюдов, и одежду, и возвращался и приходил к Анхусу. И сказал Анхус Давиду: «На кого нападали ныне?» Давид сказал: «На полуденную страну Иудею, и на полуденную страну Иерахмиел, и на полуденную страну Кинею». И не оставлял Давид в живых ни мужчины, ни женщины, и не приводил в Геф, говоря: «Они могут донести на нас и сказать: так поступил Давид, и таков образ действий его во все время пребывания в стране филистимской». И доверился Анхус Давиду, говоря: «Он опротивил народу своему Израилю и будет слугой моим вовек».
Глава 28. В то время филистимляне собрали войска свои для войны, чтобы воевать с Израилем. И сказал Анхус Давиду: «Да будет тебе известно, что ты пойдешь со мной в ополчение, ты и люди твои». И сказал Давид Анхусу: «Ныне ты узнаешь, что сделает раб твой». И сказал Анхус Давиду: «Зато я сделаю тебя хранителем головы моей на все время». И умер Самуил, и оплакивали его все израильтяне, и погребли его в Раме в городе его. Саул же изгнал волшебников и гадателей из страны. И собрались филистимляне, и пошли, и стали станом в Сонаме. Собрал и Саул весь народ израильский, и стали станом на Гилвуе. И увидел Саул стан филистимский, и испугался, и крепко дрогнуло сердце его. И вопросил Саул Господа. Но Господь не отвечал ему ни во сне, ни через Урим, ни через пророков. Тогда Саул сказал слугам своим: «Сыщите мне женщину-волшебницу, и я пойду к ней и спрошу ее». И отвечали ему слуги его: «Здесь, в Аендоре, есть женщина-волшебница». И снял с себя Саул одежды свои и надел другие, и пошел сам и два человека с ним, и пришли они к женщине ночью, и сказал ей Саул: «Прошу тебя, поворожи мне и выведи мне, о ком я скажу тебе». Но женщина отвечала ему: «Ты знаешь, что сделал Саул, как выгнал он из страны волшебников и гадателей. Для чего же ты расставляешь сеть душе моей на погибель мне?» И поклялся ей Саул Господом, говоря: «Жив Господь, не будет тебе беды за это дело». Тогда женщина спросила: «Кого же вывесть тебе?» И отвечал он: «Самуила выведи мне». И увидела женщина Самуила и громко вскрикнула. И обратилась женщина к Саулу, говоря: «Зачем ты обманул меня, ты Саул?» И сказал ей царь: «Не бойся, скажи, что ты видишь?» И отвечала женщина: «Вижу как бы Бога, выходящего из земли». «Какой он видом?» — спросил у нее Саул. Она сказала: «Выходит из земли муж престарелый, одетый в длинную одежду». Тогда узнал Саул, что это Самуил, и пал лицом на землю и поклонился. И сказал Самуил Саулу: «Для чего ты тревожишь меня, чтобы я вышел?» И отвечал Саул: «Тяжело мне очень. Филистимляне воюют против меня, а Бог отступил от меня и более не отвечает мне ни через пророков, ни во сне, ни в видении. Потому я вызвал тебя, чтобы ты научил меня, что мне делать». И сказал Самуил: «Для чего же ты спрашиваешь меня, когда Господь отступил от тебя и сделался врагом твоим? Господь сделает то, что говорил через меня. Отнимет Господь царство из рук твоих и отдаст его ближнему твоему Давиду. Так как ты не послушал гласа Господнего и не выполнил ярости гнева его на Амалика, то Господь и делает это над тобой ныне. И предаст Господь Израиля вместе с тобой в руки филистимлян. Завтра ты и сыновья твои будете со мной, и стан израильский предаст Господь в руки филистимлян». Тогда Саул вдруг пал всем телом своим на землю, ибо сильно испугался слов Самуила. Притом и силы не стало в нем, ибо он не ел хлеба весь тот день и всю ночь. И подошла женщина так к Саулу, и увидела, что он очень испугался, и сказала: «Вот раба твоя послушалась голоса твоего, и подвергла жизнь свою опасности, и исполнила приказание, которое ты дал мне. Теперь, прошу, послушайся и ты голоса рабы твоей. Я предложу тебе кусок хлеба, поешь, и будет в тебе крепость, когда пойдешь в путь». Но он отказался и сказал: «Не буду есть». И стали уговаривать его слуги его, а также и женщина, и он послушался голоса их, и встал с земли и сел на ложе. У женщины же был в доме откормленный теленок, и она поспешила заколоть его, и, взяв муки, замесила и испекла опресноки. И предложила Саулу и слугам его, и они поели и встали, и ушли в ту же ночь. Глава 29. И собрали филистимляне все ополчения свои в Афеке, а израильтяне расположились станом у источника, что в Израиле.
Князья филистимские шли с сотнями и тысячами, Давид же и люди его шли позади с Амхусом. И говорили князья филистимские: «Это что за евреи?» Амхус отвечал князьям филистимским: «Разве не знаете, что это Давид, раб Саула, царя Израильского? Он при мне уже более года, и я не нашел в нем ничего худого со времени его прихода до этого дня». И вознегодовали на него князья филистимские, и сказали ему князья филистимские: «Отпусти ты этого человека, пусть он сидит в своем месте, которое ты ему назначил, чтобы он не шел с нами на войну и не сделался противником нашим на войне. Чем он может умилостивить господина своего, как не головами этих мужей? Не тот ли это Давид, которому пели в хороводах, говоря: Саул поразил тысячи, а Давид десятки тысяч?» И призвал Анхус Давида и сказал ему: «Жив Господь, ты честен, и глазам моим приятно было бы, чтобы ты выходил и входил со мной в ополчении, ибо я не заметил в тебе худого со времени прихода твоего ко мне до сего дня, но в глазах князей ты нехорош. Итак, возвратись теперь и иди с миром, и не раздражай князей филистимских». Но Давид сказал Анхусу: «Что я сделал, и что ты нашел в рабе твоем с того времени, как я пред лицом твоим, и до сего дня? Почему бы мне не идти и не воевать с врагами господина моего царя?» И отвечал Анхус Давиду: «Будь уверен, что в моих глазах ты хорош, как ангел Божий. Но князья филистимские сказали: пусть он не идет с нами на войну. Итак, встань утром, ты и рабы господина твоего, которые пришли с тобой, и встаньте поутру, и когда светло будет, идите». И встал Давид сам и люди его, чтобы идти утром и возвратиться в землю филистимскую. А филистимляне пошли на войну в Израиль. Глава 30. В третий день после того, как Давид и люди его пошли в Сикилаг, амаликитяне напали с юга на Сикилаг и взяли Сикилаг и сожгли его огнем. А женщины всех бывших в нем от малого до большого не умертвили, но увели в плен и ушли своим путем. И пришел Давид и люди его к городу, и вот он сожжен огнем, а жены их и сыновья их и дочери их взяты в плен. И поднял Давид и народ, бывший с ним, вопль, и плакали, доколе не стало в них силы плакать. Взяты были в плен и обе жены Давида, Ахиноама, израилитянка, и Авигея, бывшая жена Навала, кармелитянка. Давид сильно был смущен, так как народ хотел побить его камнями, ибо скорбел душой весь народ, каждый о сыновьях своих и дочерях своих. Но Давид укрепился надеждой на Господа, Бога своего, и сказал Давид Авиафару, священнику, сыну Ахимелеха: «Принеси мне ефод». И принес Авиафар ефод Давиду. И вопросил Давид Господа, говоря: «Преследовать ли мне это полчище, и догоню ли я их?» И сказано ему: «Преследуй, догонишь и отнимешь». И пошел Давид сам и 600 мужей, бывших с ним. И пришли к потоку Васор, и усталые остановились там. И преследовал Давид сам и 400 человек, 200 же человек остановились, потому что были не в силах перейти поток Васорский. И нашли египтянина в поле, и привели его к Давиду, и дали ему хлеба, и он ел, и напоили его водой, и дали ему часть связки смоков и две связки изюму, и он ел и укрепился, ибо он не ел хлеба и не пил воды 3 дня и 3 ночи. И сказал ему Давид: «Чей ты и откуда ты?» И сказал он: «Я отрок египтянина, раб одного амаликитянина, и бросил меня господин мой, ибо уже 3 дня, как я заболел. Мы вторгались в полуденную часть Кирети и в область Иуды, и в полуденную часть Халева, а Сикилаг сожгли огнем». И сказал ему Давид: «Доведешь ли меня до этого полчища?» И сказал он: «Поклянись мне Богом, что ты не умертвишь меня и не предашь меня в руки господина моего, и я доведу тебя до этого полчища». Давид поклялся ему, и он повел его. И вот амаликитяне, рассыпавшись по всей той стране, едят и пьют и празднуют по причине великой добычи, которую они взяли из земли филистимской и из земли иудейской. И напал на них, и поражал их Давид от сумерек до вечера другого дня, и никто из них не спасся,
кроме 400 юношей, которые сели на верблюдов и убежали. И отнял Давид все, что взяли амаликитяне, и обеих жен своих отнял Давид, и не пропало у них ничего, ни малого, ни большого, ни из сыновей, ни из дочерей, ни из добычи, ни из всего, что амаликитяне взяли у них, все возвратил Давид. И взял Давид весь мелкий и крупный скот, и гнали его перед своим скотом, и говорили: «Это добыча Давида». И пришел Давид к тем 200 людям, которые не были в силах идти за ним и которых он оставил у потока Васор, и вышли они навстречу Давиду и навстречу людям, бывшим с ним. И подошел Давид к этим людям и приветствовал их. Тогда злые и негодные из людей, ходивших с Давидом, стали говорить: «За то, что они не ходили с нами, не дадим им из добычи, которую мы отняли, пусть каждый возьмет только свою жену и детей и идет». Но Давид сказал: «Не делайте так, братья мои, после того, как Господь дал нам это и сохранил нас, и предал в руки наши полчища, приходившие против нас, и кто послушает вас в этом деле, они не хуже нас. Какова часть ходившим на войну, такова часть должна быть и оставшимся при обозе, на всех должен разделить». Так было с этого времени и после. И поставил он это в закон и в правила для Израиля до сего дня. И пришел Давид в Сикелаг и послал из добычи к старейшинам Иудиным, друзьям своим, говоря: «Вот вам подарок из добычи, взятый у врагов Господних, тем, которые в Вифиле и в Рамофе Южном, и в Виатире, и в Гефоре, и в Араере, и в Амаде, и в Шифмофе, и в Эстемоа, и в Гефе, в Кенане, в Софене, в Фимафе, и в Рахале, и в городах Иерахмиельских, и в городах Кинейских, и в Хорме, и в Хорошане, и в Атахе, и в Хевроне, и во всех местах, где ходил Давид сам и люди его». Глава 31. Филистимляне же воевали с израильтянами, и побежали мужи израильские от филистимлян и пали пораженные на горе Гилвуй. И догнали филистимляне Саула и сыновей его, и убили филистимляне Ионафана, и Аминадава, и Малхисуа, сыновей Саула. И битва против Саула сделалась жестокая, и стрелки из луков поражали его, и он очень изранен был стрелками. И сказал Саул оруженосцу своему: «Обнажи твой меч и заколи меня им, чтобы не пришли эти необрезанные и не убили меня, и не издевались надо мной». Но оруженосец не хотел, ибо очень боялся. Тогда Саул взял меч свой и пал на него. Оруженосец его, увидев, что Саул умер, и сам пал на свой меч и умер с ним. Так умер в тот день Саул и три сына его, и оруженосец его, а также и все люди его вместе. Израильтяне, жившие на стороне долины и за Иорданом, видя, что люди Израилевы побежали и что умер Саул и сыновья его, оставили города свои и бежали, а филистимляне пришли и засели в них. На другой день филистимляне пришли грабить убитых и нашли Саула и трех сыновей его, павших на горе Гилвуйской, и отсекли ему голову, и сняли с него оружие, и послали по всей земле филистимской, чтобы возвестить об этом в капищах идолов своих и народу. И положили оружие его в капище Астарты, а тело его повесили на стене Бефсана. И услышали жители Иависа Галаадского о том, как поступили филистимляне с Саулом. И поднялись все люди сильные, и шли всю ночь, и взяли тело Саула и тела сыновей его со стены Бефсана, и пришли в Иавис, и сожгли их там, и взяли кости их, и погребли под дубом в Иависе, и постились 7 дней. Конец книги. Книги Ветхого Завета. Вторая книга Царств. Глава 1. По смерти Саула, когда Давид возвратился от поражения амаликитян и пробыл в Сикелаге 2 дня,
Вот на третий день приходит человек из стана Саулова. Одежда на нем разодрана и прах на голове его. Придя к Давиду, он пал на землю и поклонился ему. И сказал ему Давид: «Откуда ты пришел?» И сказал тот: «Я убежал из стана Израильского». И сказал ему Давид: «Что произошло? Расскажи мне». И тот сказал: «Народ побежал со сражения, и множество из народа пало и умерло, и умерли и Саул, и сын его Ионафан». И сказал Давид отроку, рассказывавшему ему: «Как ты знаешь, что Саул и сын его Ионафан умерли?» И сказал отрок, рассказывавший ему: «Я случайно пришел на гору Гелвуйскую, и вот Саул пал на свое копье, колесницы же и всадники настигали его. Тогда он оглянулся назад и, увидев меня, позвал меня. Я сказал: «Вот я». Он сказал мне: «Кто ты?» И я сказал ему: «Я амаликитянин». Тогда он сказал мне: «Подойди ко мне и убей меня, ибо тоска смертная объяла меня, душа моя все еще во мне». И я подошел к нему и убил его, ибо знал, что он не будет жив после своего падения. И взял я царский венец, бывший на голове его, и браслет, бывший на руке его, и принес их к господину моему сюда». Тогда схватил Давид одежды свои и разодрал их. Также и все люди, бывшие с ним, разодрали одежды свои, и рыдали, и плакали, и постились до вечера о Сауле, и о сыне его, и о Нафане, и о народе Господнем, и о доме Израилевом, что пали они от меча. И сказал Давид отроку, рассказывавшему ему: «Откуда ты?» И сказал он: «Я сын пришельца амаликитянина». Тогда Давид сказал ему: «Как не побоялся ты поднять руку, чтобы убить помазанника Господнего?» И призвал Давид одного из отроков и сказал ему: «Подойди, убей его». И тот убил его, и он умер. И сказал ему Давид: «Кровь твоя на голове твоей, ибо твои уста свидетельствовали на тебя, когда ты говорил: „Я убил помазанника Господнего“». И оплакал Давид Саула и сына его Ионафана этой плачевной песней, и повелел научить сынов Иудиных луку, как написано в книге праведного, и сказал: «Краса твоя, о Израиль, поражена на высотах твоих. Как пали сильные! Не рассказывайте в Гефе, не возвещайте на улицах Аскалона, чтобы не радовались дочери филистимлян, чтобы не торжествовали дочери необрезанных. Горы Гелвуйские, да не сойдет ни роса, ни дождь на вас, и да не будет на вас полей с плодами, ибо там повержен щит сильных, щит Саула, как будто не был он помазан елеем. Без крови раненых, без стука сильных, лук Ионафана не возвращался назад, и меч Саула не возвращался даром. Саул и Ионафан, любезные и согласные в жизни своей, не разлучились и в смерти своей. Быстрее орлов, сильнее львов они были. Дочери израильские, плачьте о Сауле, который одевал вас в багряницу с украшениями и доставлял на одежды ваши золотые уборы. Как пали сильные на брани! Сражен Ионафан на высотах твоих. Скорблю о тебе, брат мой Ионафан. Ты был очень дорог для меня. Любовь твоя была для меня превыше любви женской. Как пали сильные, погибло оружие бранное». Глава вторая. После этого Давид вопросил Господа, говоря: «Идти ли мне в какой-либо из городов Иудиных?» И сказал ему Господь: «Иди». И сказал Давид: «Куда идти?» И сказал он: «В Хеврон». И пошел туда Давид, и обе жены его, Ахинаама, изреилитянка, и Авигея, бывшая жена Навала, кармелитянка. И людей, бывших с ним, привел Давид каждого с семейством его, и поселились в городе Хевроне. И пришли мужи Иудины, и помазали там Давида на царство над домом Иудиным. И донесли Давиду, что жители Иависа Галаадского погребли Саула. И отправил Давид послов к жителям Иависа Галаадского сказать им:
Благословенны вы у Господа за то, что оказали эту милость господину своему Саулу, помазаннику Господнему, и погребли его и Иоаннафана, сына его. И ныне да воздаст вам Господь милостью и истиною. Я сделаю вам благодеяние за то, что вы это сделали. Ныне да укрепятся руки ваши, и будьте мужественны. Ибо господин ваш Саул умер, а меня помазал дом Иудин царем над собой. Но Авенир, сын Нира, начальник войска Саула, взял Иевосфея, сына Саула, и привел его в Маханаим. И воцарил его над Галаадом, и Ашуром, и Изреелем, и Ефремом, и Вениамином, и над всем Израилем. 40 лет было Иевосфею, сыну Саула, когда он воцарился над Израилем и царствовал 2 года. Только дом Иудин остался с Давидом. Всего времени, в которое Давид царствовал в Хевроне над домом Иудиным, было 7 лет и 6 месяцев. И вышел Авенир, сын Нира, и слуги Иевосфея, сына Саула, из Маханаима в Гаваон. Вышел и Иоав, сын Саруии, со слугами Давида, и встретились у Гаваонского пруда, и засели те на одной стороне пруда, а эти на другой стороне пруда. И сказал Авенир Иоаву: «Пусть встанут юноши и поиграют перед нами». И сказал Иоав: «Пусть встанут». И встали, и пошли числом 12 вениаминитян со стороны Иевосфея, сына Саула, и 12 слуг Давида. Они схватили друг друга за голову, вонзили меч один другому в бок и пали вместе. И было названо это место Хилкаф Хацурим, что в Гаваоне. И произошло в тот день жесточайшее сражение, и Авенир с людьми израильскими был поражен слугами Давида. И были там 3 сына Саруии: Иоав, Иавесса и Асаил. Асаил же был легок на ноги, как серна в поле. И погнался Асаил за Авениром и преследовал его, не уклоняясь ни направо, ни налево от следов Авенира. И оглянулся Авенир назад и сказал: «Ты ли это, Асаил?» Тот сказал: «Я». И сказал ему Авенир: «Уклонись направо или налево, и выбери себе одного из отроков, и возьми себе его вооружение». Но Асаил не захотел отстать от него. И повторил Авенир еще, говоря Асаилу: «Отстань от меня, чтобы я не поверг тебя на землю. Тогда с каким лицом явлюсь я к Иоаву, брату твоему? И где это бывает? Возвратись к брату твоему Иоаву». Но тот не захотел отстать. Тогда Авенир, поворотив копье, поразил его в живот. Копье прошло насквозь его, и он упал там же и умер на месте. Все проходившие через то место, где пал и умер Асаил, останавливались. И преследовали Иоав и Авесса Авенира. Солнце уже зашло, когда они пришли к холму Амма, что против Гиаха, на дороге к пустыне Гаваонской. И собрались вениаминитяне вокруг Авенира и составили одно ополчение и стали на вершине одного холма. И воззвал Авенир к Иоаву и сказал: «Вечно ли будет пожирать меч? Или ты не знаешь, что последствия будут горестные? И доколе ты не скажешь людям, чтобы они перестали преследовать братьев своих?» И сказал Иоав: «Жив Бог! Если бы ты не говорил иначе, то еще утром перестали бы люди преследовать братьев своих». И затрубил Иоав трубой, и остановился весь народ, и не преследовали более израильтян. Сражение прекратилось. Авенир же и люди его шли равниной всю ту ночь, и перешли Иордан, и прошли весь Бетрон, и пришли в Маханаим. И возвратился Иоав от преследования Авенира и собрал весь народ, и недоставало из слуг Давида 19 человек и Асаила. Слуги же Давида поразили вениаминитян и людей Авенировых, пало их 360 человек. И взяли Асаила и похоронили его в гробнице отца его, что в Вифлееме.
Иоав же с людьми своими шел всю ночь и на рассвете прибыл в Хеврон. Глава третья. И была продолжительная распря между домом Сауловым и домом Давидовым. Давид все более и более усиливался, а дом Саулов более и более ослабевал. И родились у Давида шесть сыновей в Хевроне. Первенец его был Амнон от Ахиноамы Изреилитянки, а второй сын его Далуиа от Авигеи, бывшей жены Навала, кармелитянки. Третий — Авессалом, сын Маахи, дочери Фалмая, царя Гессурского. Четвертый — Адония, сын Агифы. Пятый — Сафатия, сын Авиталы. Шестой — Иефираам от Эглы, жены Давида. Они родились у Давида в Хевроне. Когда была распря между домом Сауловым и домом Давидовым, то Авенир поддерживал дом Саулов. У Саула была наложница по имени Рицпа, дочь Аия, и вошел к ней Авенир. И сказал Иевосфей Авениру: «Зачем ты вошел к наложнице отца моего?» Авенир же сильно разгневался на слова Иевосфея и сказал: «Разве я собачья голова? Я против Иуды оказал ныне милость дому Саула, отца твоего, братьям его и друзьям его, и не предал тебя в руки Давида, а ты взыскиваешь ныне на мне грех из-за женщины. То и то пусть сделает Бог Авениру и еще больше сделает ему. Как клялся Господь Давиду, так и сделаю ему в этот день, отниму царство от дома Саулова и поставлю престол Давида над Израилем и над Иудой от Дана до Версавии». И не мог Иевосфей возразить Авениру, ибо боялся его. И послал Авенир от себя послов к Давиду в Хеврон, где он находился, сказать, чья это земля, и еще сказать: «Заключи союз со мной, и рука моя будет с тобой, чтобы обратить к тебе весь народ израильский». И сказал Давид: «Хорошо, я заключу союз с тобой. Только прошу тебя об одном, именно ты не увидишь лица моего, если не приведешь с собой Милхолу, дочь Саула, когда придешь увидеться со мной». И отправил Давид послов к Иевосфею, сыну Саула, сказать: «Отдай жену мою Милхолу, которую я получил за 100 края обрезаний филистимских». И послал Иевосфей и взял ее от мужа, от Фалтия, сына Лаиша. Пошел с ней и муж ее, и с плачем провожал ее до Бахурима. Но Авенир сказал ему: «Ступай назад», и он возвратился. И обратился Авенир к старейшинам израильским, говоря: «И вчера, и третьего дня вы желали, чтобы Давид был царем над вами. Теперь сделайте это, ибо Господь сказал Давиду: рукой раба моего Давида я спасу народ мой Израиля от руки филистимлян и от руки всех врагов его». Тоже говорил Авенир и вениаминитянам. И пошел Авенир в Хеврон, чтобы пересказать Давиду все, чего желали Израиль и весь дом Вениаминов. И пришел Авенир к Давиду в Хеврон, и с ним 20 человек, и сделал Давид пир для Авенира и людей, бывших с ним. И сказал Авенир Давиду: «Я встану и пойду, и соберу к господину моему царю весь народ израильский, и они вступят в завет с тобой, и будешь царствовать над всеми, как желает душа твоя». И отпустил Давид Авенира, и он ушел с миром. И вот слуги Давида с Иоавом пришли из похода и принесли с собой много добычи. Но Авенира уже не было с Давидом в Хевроне, ибо Давид отпустил его, и он ушел с миром. Когда Иоав и все войско, ходившее с ним, пришли, то Иоаву рассказали: «Приходил Авенир, сын Нира, к царю, и тот отпустил его, и он ушел с миром». И пришел Иоав к царю и сказал: «Что ты сделал? Вот приходил к тебе Авенир, зачем ты отпустил его, и он ушел? Ты знаешь Авенира, сына Нира. Он приходил обмануть тебя, узнать выход твой и вход твой, и разведать все, что ты делаешь». И вышел Иоав от Давида и послал гонцов вслед за Авениром,
и возвратили они его от колодца Сира без ведома Давида. Когда Авенир возвратился в Хеврон, то Иоав отвёл его внутрь ворот, как будто для того, чтобы поговорить с ним тайно, и там поразил его в живот. И умер Авенир за кровь Асаила, брата Иоава. И услышал после Давид об этом и сказал: "Невинен я и царство моё вовек перед Господом в крови Авенира сына Нира. Пусть падёт она на голову Иоава и на весь дом отца его. Пусть никогда не остаётся дом Иоава без семеноточивого или прокажённого или опирающегося на посох или падающего от меча или нуждающегося в хлебе". Иоав же и брат его Авесса убили Авенира за то, что он умертвил брата их Асаила в сражении у Гаваона. И сказал Давид Иоаву и всем людям, бывшим с ним: "Разделите одежды ваши и оденьтесь во вретище и плачьте над Авениром". И царь Давид шел за гробом его. Когда погребали Авенира в Хевроне, то царь громко плакал над гробом Авенира, плакал и весь народ. И оплакал царь Авенира, говоря: "Смертью ли подлого умирать Авениру? Руки твои не были связаны, и ноги твои не в оковах, и ты пал, как падают от разбойников". И весь народ стал еще более плакать над ним. И пришел весь народ предложить Давиду хлеба, когда еще продолжался день, но Давид поклялся, говоря: "То и то пусть сделает со мной Бог, и еще больше сделает, если я до захождения солнца вкушу хлеба или чего-нибудь". И весь народ узнал это, и понравилось ему это, как и все, что делал царь, нравилось всему народу. И узнал весь народ и весь Израиль в тот день, что не от царя произошло умерщвление Авенира, сына Нира. И сказал царь слугам своим: "Знаете ли, что вождь и великий муж пал в этот день в Израиле? Я теперь еще слаб, хотя и помазан на царство, а эти люди, сыновья Саруии, сильнее меня. Пусть же воздаст Господь делающему злое по злобе его". Глава 4. И услышал Иевосфей, сын Саула, что умер Авенир в Хевроне, и опустились руки его, и весь Израиль смутился. У Иевосфея, сына Саула, два было предводителя войска. Имя одного — Баана, и имя другого — Рехав, сыновья Римона, Бейрофянина, из потомков Вениаминовых, ибо и Бейров причислялся к Вениамину. И убежали бейрофяне в Гиффаим и остались там пришельцами до сего дня. У Иоанафана, сына Саула, был сын хромой. 5 лет было ему, когда пришло известие о Сауле и Иоанафане из Изреэля, и нянька, взяв его, побежала. И когда она бежала поспешно, то он упал и сделался хромым. Имя его — Мемфивосфей. И пошли сыны Риммона, Бейрофянина, Рехав и Баана, и пришли в самый жар дня к дому Иевосфея, а он спал на постели в полдень. А привратник дома, очищавший пшеницу, задремал и уснул, и Рехав и Баана, брат его, вошли внутрь дома, как бы для того, чтобы взять пшеницы, и поразили его в живот и убежали. Когда они вошли в дом, Иевосфей лежал на постели своей в спальной комнате своей. И они поразили его, и умертвили его, и отрубили голову его, и взяли голову его с собой, и шли пустынной дорогой всю ночь. И принесли голову Иевосфея к Давиду в Хеврон и сказали царю: "Вот голова Иевосфея, сына Саула, врага твоего, который искал души твоей. Ныне Господь отомстил за господина моего царя Саулу, врагу твоему и потомству его". И отвечал Давид Рехаву и Баане, брату его, сыновьям Римона, Бейрофянина, и сказал им: "Жив Господь, избавивший душу мою от всякой скорби. Если того, кто принес мне известие, сказав: вот умер Саул и Иоанафан, и того, кто считал себя радостным вестником, я схватил и убил его в Сикелаге вместо того, чтобы дать ему награду, то теперь, когда негодные люди убили человека невинного в его доме на постели его, неужели я не взыщу крови его от руки вашей и не истреблю вас с земли?" И приказал Давид слугам, и убили их, и отрубили им руки и ноги, и повесили их над прудом в Хевроне.
а голову Иевосфея взяли и погребли в гробнице Авенира в Хевроне. Глава 5. И пришли все колена Израилевы к Давиду в Хеврон и сказали: «Вот мы, кости твои и плоть твоя. Еще вчера и третьего дня, когда Саул царствовал над нами, ты выводил и вводил Израиля. И сказал Господь тебе: ты будешь пасти народ мой Израиля, и ты будешь вождем Израиля». И пришли все старейшины Израиля к царю в Хеврон, и заключил с ними царь Давид завет в Хевроне пред Господом, и помазали Давида в царя над всем Израилем. 30 лет было Давиду, когда он воцарился. Царствовал он 40 лет. В Хевроне царствовал над Иудой 7 лет и 6 месяцев, и в Иерусалиме царствовал 33 года над всем Израилем и Иудой. И пошел царь и люди его на Иерусалим против иевусеев, жителей той страны. Но они говорили Давиду: «Ты не войдешь сюда, тебя отгонят слепые и хромые». Это значило: «Не войдет сюда Давид». Но Давид взял крепость Сион, это город Давидов, и сказал Давид в тот день: «Всякий, убивая иевусеев, пусть поражает копьем и хромых, и слепых, ненавидящих душу Давида». Поэтому и говорится: «Слепой и хромой не войдет в дом Господен». И поселился Давид в крепости, и назвал ее городом Давидовым, и обстроил кругом от Милло и внутри, и преуспевал Давид, и возвышался, и Господь Бог Саваоф был с ним. И прислал Хирам, царь тирский, послов к Давиду, и кедровые деревья, и плотников, и каменщиков, и они построили дом Давиду. И уразумел Давид, что Господь утвердил его царем над Израилем, и что возвысил царство его ради народа своего Израиля. И взял Давид еще наложниц и жен из Иерусалима после того, как пришел из Хеврона. И родились еще у Давида сыновья и дочери, и вот имена родившихся у него в Иерусалиме: Самус и Саваф, и Нафан и Соломон, и Ивиар, и Илисуа, и Нафек, и Иофия, и Илисама, и Элидаи, и Элифалев, Самае, Иосиваф, Нафан, Галамаан, Иваар, Фиисус, Елифалав, Нагев, Нафек, Ианафан, Леосамис, Ваалимав и Елифаав. Когда филистимляне услышали, что Давида помазали на царство над Израилем, то поднялись все филистимляне искать Давида. И услышал Давид и пошел в крепость. А филистимляне пришли и расположились в долине Рефаим. И вопросил Давид Господа, говоря: «Идти ли мне против филистимлян? Предашь ли их в руки мои?» И сказал Господь Давиду: «Иди, ибо я предам филистимлян в руки твои». И пошел Давид в Ваал-Перацим и поразил их там. И сказал Давид: «Господь разнес врагов моих передо мной, как разносит вода. Поэтому и месту тому дано имя Ваал-Перацим». И оставили там филистимляне истуканов своих, а Давид с людьми своими взял их и велел сжечь их в огне. И пришли опять филистимляне и расположились в долине Рефаим. И вопросил Давид Господа: «Идти ли мне против филистимлян? Предашь ли их в руки мои?» И он отвечал ему: «Не выходи навстречу им, а зайди им с тыла и иди к ним со стороны тутовой рощи. И когда услышишь шум, как бы идущего по вершинам тутовых деревьев, то двинься, ибо тогда пошел Господь перед тобой, чтобы поразить войско филистимское». И сделал Давид, как повелел ему Господь, и поразил филистимлян от Гаваи до Газера. Глава 6. И собрал снова Давид всех отборных людей из Израиля 30 тысяч. И встал и пошел Давид и весь народ, бывший с ним, из Ваала Иудина, чтобы перенести оттуда ковчег Божий, на котором нарицается имя Господа Саваофа, сидящего на херувимах. И поставили ковчег Божий на новую колесницу, и вывезли его из дома Аминадава, что на холме.
сыновья же Аминадава Оза и Ахио вели новую колесницу. И повезли её с ковчегом Божьим из дома Аминадава, что на холме, и Ахио шёл пред ковчегом Господним. А Давид и все сыны Израилевы играли пред Господом на всяких музыкальных орудиях из кипарисового дерева, и на цитрах, и на псалтирях, и на тимпанах, и на систрах, и на кимвалах. И когда дошли до гумна Нахона, Оза простёр руку свою к ковчегу Божьему, чтобы придержать его, и взялся за него, ибо валы наклонили его. Но Господь прогневался на Озу, и поразил его Бог там же за дерзновение, и умер он там у ковчега Божьего. И опечалился Давид, что Господь поразил Озу. Место это и доныне называется поражение Озы. И устрашился Давид в тот день Господа и сказал: как войти ко мне ковчегу Господнему? И не захотел Давид вести ковчег Господень к себе в город Давидов, а обратил его в дом Авидара Гифянина. И оставался ковчег Господень в доме Авидара Гифянина 3 месяца, и благословил Господь Авидара и весь дом его. Когда донесли царю Давиду, говоря: Господь благословил дом Авидара и всё, что было у него, ради ковчега Божьего, то пошёл Давид и с торжеством перенёс ковчег Божий из дома Авидара в город Давидов. И когда нёсшие ковчег Господень проходили по 6 шагов, он приносил в жертву тельца и овна. Давид плясал изо всей силы пред Господом. Одет же был Давид в льняной ефод. Так Давид и весь дом Израилев несли ковчег Господень с восклицаниями и трубными звуками. Когда входил ковчег Господень в город Давидов, Милхола, дочь Саула, смотрела в окно и, увидев царя Давида скачущего и пляшущего пред Господом, уничижила его в сердце своём. И принесли ковчег Господень и поставили его на своём месте посреди скинии, которую устроил для него Давид. И принёс Давид всесожжения пред Господом и жертвы мирные. Когда Давид окончил приношение всесожжений и жертв мирных, то благословил он народ именем Господа Саваофа и раздал всему народу, всему множеству израильтян от Дана даже до Версавии, как мужчинам, так и женщинам, по одному хлебу и по куску жареного мяса и по одной лепёшке каждому. И пошёл весь народ каждый в дом свой. Когда Давид возвратился, чтобы благословить дом свой, то Милхола, дочь Саула, вышла к нему навстречу и приветствовала его и сказала: как отличился сегодня царь Израилев, обнажившись сегодня перед глазами рабынь рабов своих, как обнажается какой-нибудь пустой человек. И сказал Давид Милхоле: пред Господом плясать буду. И благословен Господь, который предпочёл меня отцу твоему и всему дому его, утвердив меня вождём народа Господнего Израиля. Пред Господом играть и плясать буду. И я ещё больше уничижусь и сделаюсь ещё ничтожнее в глазах моих и перед служанками, о которых ты говоришь, я буду славен. И у Милхолы, дочери Саула, не было детей до дня смерти её. Глава 7. Когда царь жил в доме своём и Господь успокоил его от всех окрестных врагов его, тогда сказал царь пророку Нафану: вот я живу в доме кедровом, а ковчег Божий находится под шатром. И сказал Нафан царю: всё, что у тебя на сердце, иди делай, ибо Господь с тобой. Но в ту же ночь было слово Господа к Нафану: пойди скажи рабу моему Давиду: так говорит Господь: ты ли построишь мне дом для моего обитания, когда я не жил в доме с того времени, как вывел сынов Израилевых из Египта и до сего дня, но странствовал в шатре и в скинии? Где я не ходил со всеми сынами Израилевыми? Говорил ли я хотя слово какому-либо из колен, которому я назначил пасти народ мой Израиля, почему не построите мне кедрового дома? И теперь так скажи рабу моему Давиду: так говорит Господь Саваоф: я взял тебя от стада овец, чтобы ты был вождём народа моего Израиля, и был с тобой везде, куда ни ходил ты, и истребил всех врагов твоих перед лицом твоим, и сделал имя твоё великим, как имя великих на земле.
и я устрою место для народа моего, для Израиля, и укореню его, и будет он спокойно жить на месте своем, и не будет тревожиться больше, и люди нечестивые не станут более теснить его, как прежде. С того времени, как я поставил судей над народом моим Израилем, я успокою тебя от всех врагов твоих. И Господь возвещает тебе, что Он устроит тебе дом. Когда же исполнятся дни твои, и ты почиешь с отцами твоими, то я восставлю после тебя семя твое, которое произойдет из чресл твоих, и упрочу царство его. Он построит дом имени моему, и я утвержу престол царства его навеки. Я буду ему отцом, и он будет мне сыном. И если он согрешит, я накажу его жезлом мужей и ударами сынов человеческих. Но милости моей не отниму от него, как я отнял от Саула, которого я отверг пред лицом твоим. И будет непоколебим дом твой и царство твое навеки пред лицом моим. И престол твой устоит вовеки. Все эти слова и все это видение Нафан пересказал Давиду. И пошел царь Давид, и предстал пред лицом Господа и сказал: «Кто я, Господи мой, Господи, и что такое дом мой, что ты меня так возвеличил? И этого еще мало показалось в очах твоих, Господи мой, Господи, но ты возвестил еще о будущем дома раба твоего. Это уже по-человечески, Господи мой, Господи. Что еще может сказать тебе Давид? Ты знаешь раба твоего, Господи мой, Господи. Ради слова твоего и по сердцу твоему ты делаешь это, открывая все это великое рабу твоему. По всему велик ты, Господи мой, Господи, ибо нет подобного тебе и нет Бога, кроме тебя, по всему, что слышали мы своими ушами. И кто подобен народу твоему Израилю, единственному народу на земле, для которого приходил Бог, чтобы приобрести его себе в народ и прославить свое имя и совершить великое и страшное пред народом твоим, которое ты приобрел себе от египтян, изгнав народы и богов их? И ты укрепил за собой народ твой Израиля, как собственный народ навеки, и ты, Господи, сделался его Богом. И ныне, Господи Боже, утверди навеки слово, которое изрек ты о рабе твоем и о доме его, и исполни то, что ты изрек. И да возвеличится имя твое вовеки, чтобы говорили: Господь Саваоф, Бог над Израилем, и дом раба твоего Давида да будет тверд перед лицом твоим. Так как ты, Господи Саваоф, Боже Израилев, открыл рабу твоему, говоря: устрою тебе дом, то раб твой уготовал сердце свое, чтобы молиться тебе такой молитвой. Итак, Господи мой, Господи, ты Бог, и слова твои непреложны, и ты возвестил рабу твоему такое благо. И ныне начни и благослови дом раба твоего, чтобы он был вечно перед лицом твоим, ибо ты, Господи мой, Господи, возвестил это, и благословением Твоим соделается дом раба Твоего благословенным, чтобы быть ему пред Тобой вовеки. Глава 8. После этого Давид поразил филистимлян и смирил их, и взял Давид Мефек-Гаамма из рук филистимлян, и поразил маавитян и смирил их веревкой, положив их на землю. И отмерил две веревки на умерщвление, а одну веревку на оставление в живых. И сделали маавитяне у Давида рабами, платящими дань. И поразил Давид Адраазара, сына Рехова, царя Суфского, когда тот шел, чтобы восстановить свое владычество при реке Евфрат. И взял Давид у него 1700 всадников и 20 000 человек пеших, и подрезал Давид жилы у всех коней колесничных, оставив себе из них для 100 колесниц. И пришли сирийцы дамасские на помощь Кадраазару, царю Суфскому. Но Давид поразил 22 000 человек сирийцев. И поставил Давид охранные войска в Сирии и Дамасской, и стали сирийцы у Давида рабами, платящими дань. И хранил Господь Давида везде, куда он ни ходил. И взял Давид золотые щиты, которые были у рабов Адраазара, и принес их в Иерусалим,
Их взял потом Сусаким, царь египетский, во время нашествия своего на Иерусалим в дни Равоама сына Соломона. А в Бефе и в Берофе, городах Адраазара, взял царь Давид весьма много меди, из которой Соломон устроил медное море и столбы и умывальницы и все сосуды.

у сирийцев и моавитян и аммонитян и филистимлян и амаликитян и из отнятого у Адразара сына Рехова царя Сувского. И сделал Давид себе имя, возвращаясь с поражения 18 000 сирийцев в долине Соленой. И поставил он охранные войска в Идумее, во всей Идумее поставил охранные войска, и все Идумеи были рабами Давиду. И хранил Господь Давида везде, куда он ни ходил. И царствовал Давид над всем Израилем, и творил Давид суд и правду над всем народом своим. Иоав же, сын Саруии, был начальником войска, и Иосафат, сын Ахилуда, деописателем. Садок, сын Ахитува, и Ахимелех, сын Авиафара, священниками, Сераия, писцом, и Ванея, сын Иодая, начальником над Хилифеями и Филифеями, и сыновья Давида, первыми при дворе. Глава 9. И сказал Давид: не остался ли еще кто-нибудь из дома Саулова? Я оказал бы ему милость ради Ионафана. В доме Сауловом был раб по имени Сива. И позвали его к Давиду, и сказал ему царь: ты ли Сива? И тот сказал: я раб твой. И сказал царь: нет ли еще кого-нибудь из дома Саулова? Я оказал бы ему милость Божью. И сказал Сива царю: есть сын Ионафана хромой ногами. И сказал ему царь: где он? И сказал Сива царю: вот он в доме Махира, сына Амиэля, в Ладеваре. И послал царь Давид, и взяли его из дома Махира, сына Амиэля, из Ладевара. И пришел Мемфивосфей, сын Ионафана, сына Саула, к Давиду, и пал на лицо свое и поклонился царю. И сказал Давид: Мемфивосфей. И сказал тот: вот раб твой. И сказал ему Давид: не бойся, я окажу тебе милость ради отца твоего Ионафана и возвращу тебе все поля Саула, отца твоего, и ты всегда будешь есть хлеб за моим столом. И поклонился Мемфивосфей и сказал: что такое, раб твой, что ты презрел на такого мертвого пса, как я? И призвал царь Сиву, слугу Саула, и сказал ему: все, что принадлежало Саулу и всему дому его, я отдаю сыну господина твоего. И так обрабатывай для него землю ты и сыновья твои и рабы твои, и доставляй плоды ее, чтобы у сына господина твоего был хлеб для пропитания. Мемфивосфей же, сын господина твоего, всегда будет есть за моим столом. У Сивы было 15 сыновей и 20 рабов. И сказал Сива царю: все, что приказывает господин мой царь рабу своему, исполнит раб твой. Мемфивосфей ел за столом Давида, как один из сыновей царя. У Мемфивосфея был малолетний сын по имени Миха. Все живущие в доме Сивы были рабами Мемфивосфея. И жил Мемфивосфей в Иерусалиме, ибо он ел всегда за царским столом. Он был хром на обе ноги. Глава 10. Спустя несколько времени умер царь Аммонитский, и воцарился вместо него сын его Анон. И сказал Давид: окажу я милость Анону, сыну Нааса, за благодеяние, которое оказал мне отец его. И послал Давид слуг своих утешить Анона об отце его. И пришли слуги Давида в землю Аммонитскую. Но князья аммонитские сказали Анону, господину своему: неужели ты думаешь, что Давид из уважения к отцу твоему прислал к тебе утешителей? Не для того ли, чтобы осмотреть город и высмотреть в нем, и после разрушить его прислал Давид слуг своих к тебе? И взял Анон слуг Давида и обрил каждому из них половину бороды, и обрезал одежды их наполовину до чресл, и отпустил их. Когда донесли об этом Давиду, то он послал к ним навстречу, так как они были очень обесчещены. И велел царь сказать им: оставайтесь в Иерихоне, пока отрастут бороды ваши, и тогда возвратитесь.
и увидели аммонитяне, что они сделали с ненавистными для Давида, и послали аммонитяне нанять сирийцев из Бефрихова и сирийцев

в Сувы 20 000 пеших у царя Амаликитского Маахи, 1000 человек, и из Истова 12 000 человек. Когда услышал об этом Давид, то послал Иоава со всем войском храбрых, и вышли аммонитяне и расположились к сражению у ворот. Ассирийцы Сувы и Рехова и Истова и Маахи стали отдельно на поле. И увидел Иоав, что неприятельское войско было поставлено против него и спереди, и сзади, и избрал воинов из всех отборных в Израиле и выстроил их против сирийцев. Остальную же часть людей поручил Авессе, брату своему, чтобы он выстроил их против аммонитян. И сказал Иоав: «Если сирийцы будут одолевать меня, ты поможешь мне. А если аммонитяне тебя будут одолевать, я приду к тебе на помощь. Будь мужествен, и будем стоять твердо за народ наш и за города Бога нашего, а Господь сделает, что ему угодно». И вступил Иоав в народ, который был у него в сражении с сирийцами, и они побежали от него. Аммонитяне же, увидев, что сирийцы бегут, побежали от Авессы и ушли в город. И возвратился Иоав от аммонитян и пришел в Иерусалим. Сирийцы, видя, что они поражены израильтянами, собрались вместе. И послал Адраазар и призвал сирийцев, которые за рекой Халамаком, и пришли они к Еламу, а Савак, военачальник Адраазара, предводительствовал ими. Когда донесли об этом Давиду, то он собрал всех израильтян и перешел Иордан и пришел к Еламу. Сирийцы выстроились против Давида и сразились с ним. И побежали сирийцы от израильтян. Давид истребил у сирийцев 700 колесниц и 40 000 всадников. Поразил и военачальника Савака, который там и умер. Когда все цари, покорные Адраазару, увидели, что они поражены израильтянами, то заключили мир с израильтянами и покорились им. А сирийцы боялись более помогать аммонитянам. Глава 11. Через год, в то время, когда выходят цари в походы, Давид послал Иоава и слуг своих с ним, и всех израильтян, и они поразили аммонитян и осадили Равву. Давид же оставался в Иерусалиме. Однажды под вечер Давид, встав с постели, прогуливался на кровле царского дома и увидел с кровли купающуюся женщину. А та женщина была очень красива. И послал Давид разведать, кто эта женщина, и сказали ему: «Это Версавия, дочь Елиама, жена Урии Хетта». Давид послал слуг взять ее. И она пришла к нему, и он спал с нею. Когда же она очистилась от нечистоты своей, возвратилась в дом свой. Женщина это сделала с беременной и послала известить Давида, говоря: «Я беременна». И послал Давид сказать Иоаву: «Пришли ко мне Урию Хетта». И послал Иоав Урию к Давиду. И пришел к нему Урия, и расспросил его Давид о положении Иоава и о положении народа и о ходе войны. И сказал Давид Урии: «Иди домой и омой ноги свои». И вышел Урия из дома царского, а вслед за ним понесли и царское кушанье. Но Урия спал у ворот царского дома со всеми слугами своего господина и не пошел в свой дом. И донесли Давиду, говоря: «Не пошел Урия в дом свой». И сказал Давид Урии: «Вот ты пришел с дороги, отчего же не пошел ты в дом свой?» И сказал Урия Давиду: «Ковчег Божий и Израиль, и Иуда находятся в шатрах, и господин мой Иоав, и рабы господина моего пребывают в поле, а я вошел бы в дом свой и есть, и пить, и спать со своей женой? Клянусь твоей жизнью и жизнью души твоей, этого я не сделаю». И сказал Давид Урии: «Останься здесь и на этот день, а завтра я отпущу тебя». И остался Урия в Иерусалиме на этот день до завтра. И пригласил его Давид, и ел Урия пред ним, и пил, и напоил его Давид. Но вечером Урия пошел спать на постель свою с рабами господина своего, а в свой дом не пошел. Поутру Давид написал письмо к Иоаву и послал его с Урией. В письме он написал так:
Поставьте Урию там, где будет самое сильное сражение, и отступите от него, чтобы он был поражен и умер. Поэтому, когда Иоав осаждал город, то поставил он Урию на таком месте, о котором знал, что там храбрые люди. И вышли люди из города и сразились с Иоавом, и пало несколько из народа, из слуг Давидовых, был убит также и Урия Хет. И послал Иоав донести Давиду о всем ходе сражения, и приказал посланному, говоря: «Когда ты расскажешь царю о всем ходе сражения, и увидишь, что царь разгневается и скажет тебе: зачем вы так близко подходили к городу сражаться? Разве вы не знали, что со стены будут бросать на вас? Кто убил Авимелеха, сына Иерваала? Не женщина ли бросила на него со стены обломок жернова и поразила его, и он умер в Тевеце? Зачем же вы близко подходили к стене? Тогда ты скажи: и раб твой Урия Хет также поражен и умер». И пошел посланный от Иоава к царю в Иерусалим, и пришел, и рассказал Давиду обо всем, для чего послал его Иоав, обо всем ходе сражения. И разгневался Давид на Иоава и сказал посланному: «Зачем вы близко подходили к городу сражаться? Разве вы не знали, что вас поражать будут со стены? Кто убил Авимелеха, сына Иерваала? Не женщина ли бросила на него со стены обломок жернова, и он умер в Тевеце? Зачем вы близко подходили к стене?» Тогда посланный сказал Давиду: «Одолевали нас те люди и вышли к нам на поле, и мы преследовали их до входа в ворота. Тогда стреляли стрелки со стены на рабов твоих, и умерли некоторые из рабов царя. Умер также и раб твой Урия Хет». Тогда сказал Давид посланному: «Так скажи Иоаву: пусть не смущает тебя это дело, ибо меч поедает иногда того, иногда этого. Усиль войну твою против города и разрушь его, так ободри его». И услышала жена Урии, что умер Урия, муж ее, и плакала по муже своем. Когда кончилось время плача, Давид послал и взял ее в дом свой, и она сделала с его женой и родила ему сына. И было это дело, которое сделал Давид, зло в очах Господа. Глава 12. И послал Господь Нафана, пророка, к Давиду, и тот пришел к нему и сказал ему: «В одном городе были два человека, один богатый, а другой бедный. У богатого было очень много мелкого и крупного скота, а у бедного ничего, кроме одной овечки, которую он купил маленькой и выкормил, и она выросла у него вместе с детьми его. От хлеба его она ела, и из его чаши пила, и на груди у него спала, и была для него как дочь. И пришел к богатому человеку странник, и тот пожалел взять из своих овец или волов, чтобы приготовить обед для странника, который пришел к нему, а взял овечку бедняка и приготовил ее для человека, который пришел к нему». Сильно разгневался Давид на этого человека и сказал Нафану: «Жив Господь, достоин смерти человек, сделавший это. И за овечку он должен заплатить вчетверо за то, что он сделал это, и за то, что не имел сострадания». И сказал Нафан Давиду: «Ты тот человек, который сделал это. Так говорит Господь, Бог Израилев. Я помазал тебя в царя над Израилем, и я избавил тебя от руки Саула, и дал тебе дом господина твоего, и жен господина твоего на лоно твое, и дал тебе дом Израилев и Иудин. И если этого для тебя мало, прибавил бы тебе еще больше. Зачем же ты пренебрег словом Господа, сделав злое пред очами его? Урию Хетта ты поразил мечом, жену его взял себе в жены, а его ты убил мечом аммонитян. Итак, не отступит меч от дома твоего вовеки за то, что ты пренебрег мной и взял жену Урии Хетта, чтобы она была тебе женой. Так говорит Господь: вот я воздвигну на тебя зло из дома твоего и возьму жен твоих перед глазами твоими и отдам ближнему твоему, и будет он спать с женами твоими перед этим солнцем. Ты сделал тайно, а я сделаю это перед всем Израилем и перед солнцем». И сказал Давид Нафану:
согрешил я пред Господом, и сказал Нафан Давиду: и Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь. Но как ты этим делом подал повод врагам Господа хулить его, то умрет родившийся у тебя сын. И пошел Нафан в дом свой. И поразил Господь дитя, которое родила жена Урии Давиду, и оно заболело. И молился Давид Богу о младенце, и постился Давид, и, уединившись, провел ночь, лежа на земле. И вошли к нему старейшины дома его, чтобы поднять его с земли, но он не хотел и не ел с ними хлеба. На седьмой день дитя умерло, и слуги Давида боялись донести ему, что умер младенец, ибо, говорили они, когда дитя было еще живо, и мы уговаривали его, и он не слушал голоса нашего, как же мы скажем ему: умерло дитя? Он сделает что-нибудь худое. И увидел Давид, что слуги его перешептываются между собой. И понял Давид, что дитя умерло, и спросил Давид слуг своих: умерло дитя? И сказали: умерло. Тогда Давид встал с земли и умылся, и помазался, и переменил одежды свои, и пошел в дом Господен и молился. Возвратившись домой, потребовал, чтобы подали ему хлеба, и он ел. И сказали ему слуги его: что значит, что ты так поступаешь? Когда дитя было еще живо, ты постился и плакал, и не спал, а когда дитя умерло, ты встал и ел хлеб, и пил. И сказал Давид: доколе дитя было живо, я постился и плакал, ибо думал: кто знает, не помилует ли меня Господь, и дитя останется живо. А теперь оно умерло. Зачем же мне поститься? Разве я могу возвратить его? Я пойду к нему, а оно не возвратится ко мне. И утешил Давид Версавию, жену свою, и вошел к ней и спал с нею. И она зачала, и родила сына, и нарекла ему имя Соломон. И Господь возлюбил его и послал пророка Нафана, и он нарек ему имя Иедидиа по слову Господа. Иоав воевал против Равы Аммонитской и почти взял царский город. И послал Иоав к Давиду сказать ему: я нападал на Раву и овладел водой города. Теперь собери остальной народ и подступи к городу и возьми его, ибо если я возьму его, то мое имя будет наречено ему. И собрал Давид весь народ и пошел к Раве, и воевал против нее, и взял ее. И взял Давид венец царя их с головы его, а в нем было золото, талант и драгоценный камень, и возложил его Давид на свою голову, и добычи из города вынес очень много. А народ, бывший в нем, он вывел и положил их под пилы, под железные молотилки, под железные топоры, и бросил их в обжигательные печи. Так он поступил со всеми городами аммонитскими. И возвратился после того Давид и весь народ в Иерусалим. Глава 13. И было после того: у Авессалома, сына Давида, была сестра красивая по имени Фамай, и полюбил ее Амнон, сын Давида. И скорбел Амнон до того, что заболел из-за Фамари, сестры своей, ибо она была девица, и Амнону казалось трудным что-нибудь сделать с ней. Но у Амнона был друг по имени Ионадав, сын Самая, брата Давида, и Ионадав был человек очень хитрый, и он сказал ему: отчего ты так худеешь с каждым днем, сын царя? Не откроешь ли мне? И сказал ему Амнон: Фамарь, сестру Авессалома, брата моего, люблю я. И сказал ему Ионадав: ложись в постель твою и притворись больным. И когда отец твой придет навестить тебя, скажи ему: пусть придет Фамарь, сестра моя, и подкрепит меня пищей, приготовив кушанье при моих глазах, чтобы я видел и ел из рук ее. И лег Амнон, и притворился больным, и пришел царь навестить его. И сказал Амнон царю: пусть придет Фамарь, сестра моя, и испечет при моих глазах лепешку или две, и я поем из рук ее. И послал Давид к Фамаре в дом сказать:
пойди в дом Амнона, брата твоего, и приготовь ему кушанье. И пошла она в дом брата своего Амнона, а он лежит. И взяла она муки, и замесила, и изготовила перед глазами его, и испекла лепешки, и взяла сковороду, и выложила перед ним. Но он не хотел есть. И сказал Амнон: «Пусть все выйдут от меня». И вышли от него все люди, и сказал Амнон Фамари: «Отнеси кушанье во внутреннюю комнату, и я поем из рук твоих». И взяла Фамарь лепешки, которые приготовила, и отнесла Амнону, брату своему, во внутреннюю комнату. И когда она поставила пред ним, чтобы он ел, то он схватил ее и сказал ей: «Иди, ложись со мной, сестра моя». Но она сказала: «Нет, брат мой, не бесчести меня, ибо не делается так в Израиле, не делай этого безумия. И я, куда пойду я с моим бесчестием? И ты будешь одним из безумных в Израиле. Ты поговори с царем, он не откажет отдать меня тебе». Но он не хотел слушать слов ее, и преодолел ее, и изнасиловал ее, и лежал с ней. Потом возненавидел ее Амнон величайшую ненавистью, так что ненависть, какой он возненавидел ее, была сильнее любви, какую имел к ней. И сказал ей Амнон: «Встань, уйди». И Фамарь сказала ему: «Нет, брат, прогнать меня — это зло больше первого, которое ты сделал со мной». Но он не хотел слушать ее. И позвал отрока своего, который служил ему, и сказал: «Прогони эту от меня вон и запри дверь за ней». На ней была разноцветная одежда, ибо такие верхние одежды носили царские дочери-девицы, и вывел ее слуга вон и запер за ней дверь. И посыпала Фамарь пеплом голову свою, и разодрала разноцветную одежду, которую имела на себе, и положила руки свои на голову свою, и так шла и вопила. И сказал ей Авессалом, брат ее: «Не Амнон ли брат твой был с тобою? Но теперь молчи, сестра моя, он брат твой, не сокрушайся сердцем твоим об этом деле». И жила Фамарь в одиночестве в доме Авессалома, брата своего. И услышал царь Давид обо всем этом, и сильно разгневался, но не опечалил духа Амнона, сына своего, ибо любил его, потому что он был первенцем его. Авессалом же не говорил с Амноном ни худого, ни хорошего, ибо возненавидел Авессалом Амнона за то, что он обесчестил Фамарь, сестру его. Через 2 года была стрижка овец у Авессалома в Ваал-Гацоре, что у Ефрема, и позвал Авессалом всех сыновей царских. И пришел Авессалом к царю и сказал: «Вот ныне стрижка овец у раба твоего. Пусть пойдет царь и слуги его с рабом твоим». Но царь сказал Авессалому: «Нет, сын мой, мы не пойдем все, чтобы не быть тебе в тягость». И сильно упрашивал его Авессалом, но он не захотел идти и благословил его. И сказал ему Авессалом: «По крайней мере, пусть пойдет с нами Амнон, брат мой». И сказал ему царь: «Зачем ему идти с тобою?» Но Авессалом упросил его, и он отпустил с ним Амнона и всех царских сыновей. И сделал Авессалом пир, как царь делает пир. Авессалом же приказал отрокам своим, сказав: «Смотрите, как только развеселится сердце Амнона от вина, и я скажу вам: поразите Амнона, тогда убейте его. Не бойтесь, это я приказываю вам. Будьте смелы и мужественны». И поступили отроки Авессалома с Амноном, как приказал Авессалом. Тогда встали все царские сыновья, сели каждый на мула своего и убежали. Когда они были еще в пути, дошел слух до Давида, что Авессалом умертвил всех царских сыновей, и не осталось ни одного из них. И встал царь, и разодрал одежды свои, и повергся на землю, и все слуги его, предстоящие ему, разодрали одежды свои. Но Ионадав, сын Самая, брата Давида, сказал: «Пусть не думает господин мой царь, что всех отроков царских сыновей умертвили. Один только Амнон умер, ибо у Авессалома был этот замысел с того дня, как Амнон обесчестил сестру его. Итак, пусть господин мой царь не тревожится мыслью о том, будто умерли все царские сыновья, умер один только Амнон». И убежал Авессалом.
И поднял отрок, стоявший на страже, глаза свои, и увидел, вот много народа идет по дороге по скату горы. И пришел страж и возвестил царю и сказал: я видел людей на дороге Аронской на скате горы. Тогда Иоанадав сказал царю: это идут царские сыновья, как говорил раб твой, так и есть. И едва только сказал он это, вот пришли царские сыновья и подняли вопль и плакали, и сам царь и все слуги его плакали очень великим плачем. Авессалом же убежал и пошел к Фалмаю, сыну Эмиуда, царю Гессурскому, в землю Хамаахатскую. И плакал царь Давид о сыне своем во все дни. Авессалом убежал и пришел в Гессур, и пробыл там 3 года. И не стал царь Давид преследовать Авессалома, ибо утешился о смерти Амнона. Глава 14. И заметил Иоав, сын Саруии, что сердце царя обратилось к Авессалому. И послал Иоав в Фекою, и взял оттуда умную женщину, и сказал ей: притворись плачущей, и надень одежду печали, и не мажься елеем, и представься женщиной, много дней плакавшей по умершим. И пойди к царю, и скажи ему так и так. И вложил Иоав в уста ее, что сказать. И вошла женщина фекоитянка к царю, и пала лицом своим на землю, и поклонилась, и сказала: помоги, царь, помоги. И сказал ей царь: что тебе? И сказала она: я давно вдова, муж мой умер, и у рабы твоей было 2 сына, они поссорились в поле, и некому было разнять их, и поразил один другого и умертвил его. И вот восстало все родство на рабу твою, и говорят: отдай убийцу брата своего. Мы убьем его за душу брата его, которую он погубил, и истребим даже наследника. И так они погасят остальную искру мою, чтобы не оставить мужу моему имени и потомства на лице земли. И сказал царь женщине: иди спокойно домой, я дам приказание о тебе. Но женщина фекоитянка сказала царю: на мне, господин мой царь, да будет вина, и на доме отца моего, царь же и престол его не повинен. И сказал царь: того, кто будет против тебя, приведи ко мне, и он более не тронет тебя. Она сказала: помяни, царь, Господа Бога твоего, чтобы не умножились мстители за кровь и не погубили сына моего. И сказал царь: жив Господь, не падет и волос сына твоего на землю. И сказала женщина: позволь рабе твоей сказать еще слово господину моему царю. Он сказал: говори. И сказала женщина: почему ты так мыслишь против народа Божьего? Царь, произнеся это слово, обвинил себя самого, потому что не возвращает изгнанника своего. Мы умрем и будем, как вода, вылитая на землю, которую нельзя собрать. Но Бог не желает погубить душу и помышляет, как бы не отвергнуть от себя и отверженного. И теперь я пришла сказать царю, господину моему, эти слова, потому что народ пугает меня. И раба твоя сказала: поговорю я с царем, не сделает ли он по слову рабы своей. Верно, царь выслушает и избавит рабу свою от руки людей, хотящих истребить меня вместе с сыном моим из наследия Божьего. И сказала раба твоя: да будет слово господина моего царя в утешение мне, ибо господин мой царь как ангел Божий, и может выслушать и доброе, и худое, и Господь Бог твой будет с тобою. И отвечал царь и сказал женщине: не скрой от меня, о чем я спрошу тебя. И сказала женщина: говори, господин мой царь. И сказал царь: не рука ли Иоава во всем этом с тобой? И отвечала женщина и сказала: да живет душа твоя, господин мой царь. Ни направо, ни налево нельзя уклониться от того, что сказал господин мой царь. Точно, раб твой Иоав приказал мне, и он вложил в уста рабы твоей все эти слова, чтобы притчей дать делу такой вид: раб твой Иоав научил меня. Но господин мой царь мудр, как мудр ангел Божий, чтобы знать все, что на земле. И сказал царь Иоаву: вот я сделал по слову твоему. Пойди же, возврати отрока Авессалома.
Тогда Иоав пал лицом на землю и поклонился, и благословил царя, и сказал: «Теперь знает раб твой, что обрел благоволение перед очами твоими, господин мой царь, так как царь сделал по слову раба своего». И встал Иоав, и пошел в Гессур, и привел Авессалома в Иерусалим. И сказал царь: «Пусть он возвратится в дом свой, а лица моего не видит». И пошел Авессалом в свой дом, а лица царского не видал. Не было во всем Израиле мужчины столь красивого, как Авессалом, и столь хвалимого, как он. От подошвы ног до верха головы его не было у него недостатка. Когда он стриг голову свою, а он стриг ее каждый год, потому что она отягощала его, то волосы с головы его весили 200 сиклей по весу царскому. И родились у Авессалома 3 сына и 1 дочь по имени Фамарь. Она была женщина красивая и сделалась женою Раваама, сына Соломона, и родила ему Авию. И оставался Авессалом в Иерусалиме 2 года, а лица царского не видал. И послал Авессалом за Иоавом, чтобы послать его к царю, но тот не захотел прийти к нему. Послал и в другой раз, но тот не захотел прийти. И сказал Авессалом слугам своим: «Видите участок поля Иоава подле моего, и у него там ячмень. Пойдите, выжгите его огнем». И выжгли слуги Авессалома тот участок поля огнем. И пришли слуги Иоава к нему, разодрав одежды свои, и сказали: «Слуги Авессалома выжгли участок твой огнем». И встал Иоав и пришел к Авессалому в дом и сказал ему: «Зачем слуги твои выжгли мой участок огнем?» И сказал Авессалом Иоаву: «Вот я посылал за тобой, говоря: приди сюда, и я пошлю тебя к царю сказать, зачем я пришел из Гессура. Лучше было бы мне оставаться там. Я хочу увидеть лицо царя. Если же я виноват, то убей меня». И пошел Иоав к царю и пересказал ему это. И позвал царь Авессалома. Он пришел к царю, поклонился ему и упал лицом своим на землю пред царем. И поцеловал царь Авессалома. Глава 15. После этого Авессалом завел у себя колесницы и лошадей и 50 скороходов, и вставал Авессалом рано утром и становился при дороге у ворот, и когда кто-нибудь, имея тяжбу, шел к царю на суд, то Авессалом подзывал его к себе и спрашивал: «Из какого города ты?» И когда тот отвечал: «Из такого-то колена Израилева раб твой», тогда говорил ему Авессалом: «Вот дело твое доброе и справедливое, но у царя некому выслушать тебя». И говорил Авессалом: «О, если бы меня поставили судьей в этой земле, ко мне приходил бы всякий, кто имеет спор и тяжбу, и я судил бы его по правде». И когда подходил кто-нибудь поклониться ему, то он простирал руку свою и обнимал его и целовал его. Так поступал Авессалом со всяким израильтянином, приходившим на суд к царю, и вкрадывался Авессалом в сердца израильтян. По прошествии 40 лет царствования Давида Авессалом сказал царю: «Пойду я и исполню обет мой, который я дал Господу в Хевроне, ибо я, раб твой, живя в Гессуре, в Сирии, дал обет: если Господь возвратит меня в Иерусалим, то я принесу жертву Господу». И сказал ему царь: «Иди с миром». И встал он и пошел в Хеврон. И разослал Авессалом лазутчиков во все колена Израилева, сказав: «Когда вы услышите звук трубы, то говорите: Авессалом воцарился в Хевроне». С Авессаломом пошли из Иерусалима 200 человек, которые были приглашены им, и пошли по простоте своей, не зная, в чем дело. Во время жертвоприношения Авессалом послал и призвал Ахитофела, гилонянина, советника Давида, из его города Гило. И составился сильный заговор, и народ стекался и умножался около Авессалома. И пришел вестник к Давиду и сказал: «Сердце израильтян уклонилось в сторону Авессалома». И сказал Давид всем слугам своим, которые были при нем в Иерусалиме: «Встаньте, убежим, ибо не будет нам спасения от Авессалома. Спешите, чтобы нам уйти, чтобы он не застиг и не захватил нас, и не навел на нас беды, и не истребил города мечом».
И сказали слуги царские царю: во всем, что угодно господину нашему царю, мы рабы твои. И вышел царь и весь дом его за ним пешком. Оставил же царь 10 жен-наложниц своих для хранения дома. И вышел царь и весь народ пешие, и остановились у Бефмирхата. И все слуги его шли по сторонам его, и все хелефеи, и все филефеи, и все гефяне, до 600 человек, пришедшие вместе с ним из Гефа, шли впереди царя. И сказал царь Ефею гефянину: зачем и ты идешь с нами? Возвратись и оставайся с тем царем, ибо ты чужеземец и пришел сюда из своего места. Вчера ты пришел, а сегодня я заставлю тебя идти с нами. Я иду, куда случится. Возвратись и возврати братьев своих с собой. Да сотворит Господь милость и истину с тобой. И отвечал Ефей царю и сказал: жив Господь, и да живет господин мой царь. Где бы ни был господин мой царь, в жизни ли, в смерти ли, там будет и раб твой. И сказал Давид Ефею: итак, иди и ходи со мной. И пошел Ефей гефянин, и все люди его, и все дети, бывшие с ним. И плакала вся земля громким голосом, и весь народ переходил, и царь перешел поток Кедрон, и пошел весь народ и царь по дороге к пустыне. Вот и Садок, священник, и все левиты с ним несли ковчег завета Божьего из Вифары и поставили ковчег Божий, а Виафар же стоял на возвышении, доколе весь народ не вышел из города. И сказал царь Садоку: возврати ковчег Божий в город, и пусть он стоит на своем месте. Если я обрету милость пред очами Господа, то он возвратит меня и даст мне видеть его и жилище его. А если он скажет так: нет моего благоволения к тебе, то вот я, пусть творит со мной, что ему благоугодно. И сказал царь Садоку священнику: видишь ли, возвратись в город с миром, и Ахимаас, сын твой, и Иоаннафан, сын Авиафара, оба сына ваши с вами. И вот я помедлю на равнине в пустыне, доколе не придет известие от вас ко мне. И возвратили Садок и Авиафар ковчег Божий в Иерусалим, и остались там. А Давид пошел на гору Елеонскую, шел и плакал. Голова у него была покрыта. Он шел босой, и все люди, бывшие с ним, покрыли каждый голову свою, шли и плакали. Донесли Давиду и сказали: и Ахитофел в числе заговорщиков с Авесоломом. И сказал Давид: Господи Боже мой, разрушь совет Ахитофела. Когда Давид взошел на вершину горы, где он поклонялся Богу, вот навстречу ему идет Хусий, архитянин, друг Давида. Одежда на нем была разодрана, и прах на голове его. И сказал ему Давид: если ты пойдешь со мной, то будешь мне в тягость. Но если возвратишься в город и скажешь Авессалому: царь, прошли мимо братья твои, и царь, отец твой, прошел, и ныне я раб твой, оставь меня в живых, доселе я был рабом отца твоего, а теперь я твой раб, то ты расстроишь для меня совет Ахитофела. Вот там с тобой Садок и Авиафар, священники, и всякое слово, какое услышишь из дома царя, пересказывай Садоку и Авиафару, священникам. Там с ними и 2 сына их, Ахимаас, сын Садока, и Иоаннафан, сын Авиафара. Через них посылайте ко мне всякое известие, какое услышите. И пришел Хусий, друг Давида, в город, а Авессалом же вступал тогда в Иерусалим. Глава 16. Когда Давид немного сошел с вершины горы, вот встречается ему Сива, слуга Мемфивосфея, с парой навьюченных ослов, и на них 200 хлебов, 100 связок изюму, 100 связок смоков и мех с вином. И сказал царь Сиве: для чего это у тебя? И отвечал Сива: ослы для дома царского для езды, а хлеб и плоды для пищи отрокам, а вино для питья ослабевшим в пустыне. И сказал царь: где сын господина твоего? И отвечал Сива царю: вот он остался в Иерусалиме и говорит: теперь-то дом Израилев возвратит мне царство отца моего. И сказал царь Сиве: вот тебе все, что у Мемфивосфея.
и отвечал Сива, поклонившись: «Да обрету милость в глазах господина моего царя». Когда дошел царь Давид до Бахурима, вот вышел оттуда человек из рода дома Саулова по имени Симей, сын Геры. Он шел и злословил, и бросал камнями на Давида и на всех рабов царя Давида. Все же люди и все храбрые были по правую и по левую сторону царя. Так говорил Симей, злословия его: «Уходи, уходи, убийца и беззаконник! Господь обратил на тебя всю кровь дома Саулова, вместо которого ты воцарился, и предал Господь царство в руки Авессалома, сына твоего. И вот ты в беде, ибо ты кровопийца». И сказал Авесса, сын Саруии, царю: «Зачем злословит этот мертвый пес господина моего царя? Пойду я и сниму с него голову». И сказал царь: «Что мне и вам, сыновья Саруии? Оставьте его, пусть он злословит, ибо Господь повелел ему злословить Давида. Кто же может сказать, зачем ты так делаешь?» И сказал Давид Авессе и всем слугам своим: «Вот если мой сын, который вышел из чресл моих, ищет души моей, тем более сын вениаминитянина, оставьте его, пусть злословит, ибо Господь повелел ему. Может быть, Господь презрит на уничижение мое и воздаст мне Господь благостью за теперешнее его злословие». И шел Давид и люди его своим путем, а Симей шел по склону горы, со стороны его шел и злословил, и бросал в сторону его камнями и пылью. И пришел царь и весь народ, бывший с ним, утомленный, и отдыхал там. Авессалом же и весь народ израильский пришли в Иерусалим, и Ахитофел с ним. Когда Хусий, архитянин, друг Давида, пришел к Авессалому, то сказал Хусий Авессалому: «Да живет царь, да живет царь!» И сказал Авессалом Хусию: «Таково-то усердие твое к твоему другу, отчего ты не пошел с другом твоим?» И сказал Хусий Авессалому: «Нет, я пойду вслед того, кого избрал Господь, и этот народ, и весь Израиль, с тем и я, и с ним останусь. И притом, кому я буду служить, не сыну ли его? Как служил я отцу твоему, так буду служить и тебе». И сказал Авессалом Ахитофелу: «Дайте совет, что нам делать». И сказал Ахитофел Авессалому: «Войди к наложницам отца твоего, которых он оставил охранять дом свой, и услышат все израильтяне, что ты сделался ненавистным для отца твоего, и укрепятся руки всех, которые с тобой». И поставили для Авессалома палатку на кровле, и вошел Авессалом к наложницам отца своего пред глазами всего Израиля. Советы же Ахитофела, которые он давал, в то время считались, как если бы кто спрашивал наставление у Бога. Таков был всякий совет Ахитофела как для Давида, так и для Авессалома. Глава 17. И сказал Ахитофел Авессалому: «Выберу я 12 000 человек, и встану, и пойду в погоню за Давидом в эту ночь, и нападу на него, когда он будет утомлен и с опущенными руками, и приведу его в страх, и все люди, которые с ним, разбегутся, и я убью одного царя, и всех людей обращу к тебе. И когда не будет одного, душу которого ты ищешь, тогда весь народ будет в мире». И понравилось это слово Авессалому и всем старейшинам Израилевым. И сказал Авессалом: «Позовите Хусия, архитянина, послушаем, что он скажет». И пришел Хусий к Авессалому, и сказал ему Авессалом, говоря: «Вот что говорит Ахитофел. Сделать ли по его словам? А если нет, то говори ты». И сказал Хусий Авессалому: «Нехорош на этот раз совет, который дал Ахитофел». И продолжал Хусий: «Ты знаешь твоего отца и людей его, они храбрые и сильно раздражены, как медведица в поле, у которой отняли детей, и как вепрь свирепый на поле, и отец твой человек воинственный. Он не остановится ночевать с народом. Вот теперь он скрывается в какой-нибудь пещере или в другом месте, и если кто падет при первом нападении на них, и услышат и скажут: было поражение людей, последовавших за Авессаломом, тогда и самый храбрый, у которого сердце, как сердце львиное, упадет духом,
ибо всему Израилю известно, как храбр отец твой и мужественны те, которые с ним. Поэтому я советую, пусть соберется к тебе весь Израиль от Дана до Версавии во множестве, как песок при море, и ты сам пойдешь посреди него. И тогда мы пойдем против него, в каком бы месте он ни находился, и нападем на него, как падает роса на землю. И не останется у него ни одного человека из всех, которые с ним. А если он войдет в какой-либо город, то весь Израиль принесет к тому городу веревки, и мы стащим его в реку, так что не останется ни одного камешка. И сказал Авессалом и весь Израиль: совет Хусия архитянина лучше совета Ахитофела. Так Господь судил разрушить лучший совет Ахитофела, чтобы навести Господу бедствие на Авессалома. И сказал Хусий Садоку и Авиафару священникам: так и так советовал Ахитофел Авессалому и старейшинам Израилевым, а так и так посоветовал я. И теперь пошлите поскорее и скажите Давиду так: не оставайся в эту ночь на равнине в пустыне, но поскорее перейди, чтобы не погибнуть царю и всем людям, которые с ним. И Анафан и Ахимаас стояли у источника Рагель. И пошла служанка и рассказала им, а они пошли и известили царя Давида, ибо они не могли показаться в городе. И увидел их отрок и донес Авессалому. Но они оба скоро ушли и пришли в Бахурим, в дом одного человека, у которого на дворе был колодец, и спустились туда. А женщина взяла и растянула над устьем колодца покрывало и насыпала на него крупы, так что не было ничего заметно. И пришли рабы Авессалома к женщине в дом и сказали: где Ахимаас и Иоанафан? И сказала им женщина: они перешли вброд реку. И искали они, и не нашли, и возвратились в Иерусалим. Когда они ушли, те вышли из колодца, пошли и известили царя Давида, и сказали Давиду: встаньте и поскорее перейдите воду, ибо так и так советовал о вас Ахитофел. И встал Давид и все люди, бывшие с ним, и перешли Иордан. К рассвету не осталось ни одного, который не перешел бы Иордана. И увидел Ахитофел, что не исполнен совет его, и оседлал осла, и собрался, и пошел в дом свой, в город свой, и сделал завещание дому своему, и удавился, и умер, и был погребен в гробнице отца своего. И пришел Давид в Маханаим, а Авессалом перешел Иордан сам и весь Израиль с ним. Авессалом поставил Амисая вместо Иоава над войском. Амисай был сыном одного человека по имени Иефер из Изреэля, который вошел к Авигее, дочери Нааса, сестре Саруии, матери Иоава. И Израиль с Авессаломом расположился станом в земле Галаадской. Когда Давид пришел в Маханаим, то Сови, сын Нааса из Равы Аммонитской, и Махир, сын Аммиила из Ладавар, и Верзелий, галаадитянин из Раглима, принесли 10 приготовленных постелей, 10 блюд и глиняных сосудов, и пшеницы, и ячменя, и муки, и пшена, и бобов, и чечевицы, и жареных зерен, и меду, и масла, и овец, и сыра коровьего, принесли Давиду и людям, бывшим с ним, в пищу. Ибо говорили они: народ голоден и утомлен, и терпел жажду в пустыне. Глава 18. И осмотрел Давид людей, бывших с ним, и поставил над ними 1000 начальников и сотников. И отправил Давид людей, третью часть под предводительством Иоава, третью часть под предводительством Авесса, сына Саруии, брата Иоава, третью часть под предводительством Эфея Гифянина, и сказал царь людям: «Я сам пойду с вами». Но люди отвечали ему: «Не ходи, ибо если мы и побежим, то не обратят внимания на это. Если и умрет половина из нас, также не обратят внимания. А ты один тоже, что нас 10 000. Итак, для нас лучше, чтобы ты помогал нам из города». И сказал им царь: «Что угодно в глазах ваших, то и сделаю». И стал царь у ворот, и весь народ выходил по сотням и по 1000.
и приказал царь Иоаву и Авессе и Эфею, говоря: «Сберегите мне отрока Авессалома». И все люди слышали, как приказывал царь всем начальникам об Авессаломе. И вышли люди в поле навстречу израильтянам, и было сражение в лесу Ефремовом. И был поражен народ израильский рабами Давида. Было там поражение великое, в тот день поражены 20 тысяч человек. Сражение распространилось по всей той стране, и лес погубил в тот день народу больше, чем истребил меч. И встретился Авессалом с рабами Давида. Он был на муле. Когда мул вбежал с ним под ветви большого дуба, то Авессалом запутался волосами своими в ветвях дуба и повис между небом и землей, а мул, бывший под ним, убежал. И увидел это некто и донес Иоаву, говоря: «Вот я видел Авессалома, висящим на дубе». И сказал Иоав человеку, донесшему об этом: «Вот ты видел. Почему же ты не поверг его там на землю? Я дал бы тебе 10 сиклей серебра и 1 пояс». И отвечал тот Иоаву: «Если бы положили на руки мои 1000 сиклей серебра, и тогда я не поднял бы руки на царского сына. Ибо вслух нас царь приказывал тебе и Авессе, и Эфею, говоря: «Сберегите мне отрока Авессалома». Если бы я поступил иначе с опасностью для жизни моей, то это не скрылось бы от царя, и ты же восстал бы против меня». Иоав сказал: «Нечего мне медлить с тобой», и взял в руки 3 стрелы и вонзил их в сердце Авессалома, который был еще жив на дубе. И окружили Авессалома 10 отроков оруженосцев Иоава, и поразили и умертвили его. И затрубил Иоав трубой, и возвратились люди из погони за Израилем, ибо Иоав щадил народ. И взяли Авессалома, и бросили его в лесу в глубокую яму, и наметали над ним огромную кучу камней. И все израильтяне разбежались, каждый в шатер свой. Авессалом еще при жизни своей взял и поставил себе памятник в царской долине, ибо сказал он: «Нет у меня сына, чтобы сохранилась память имени моего». И назвал памятник своим именем. И называется он «Памятник Авессалома» до сего дня. Ахимаас, сын Садока, сказал Иоаву: «Побегу я, извещу царя, что Господь судом своим избавил его от рук врагов его». Но Иоав сказал ему: «Не будешь ты сегодня добрым вестником, известишь в другой день, а не сегодня, ибо умер сын царя». И сказал Иоав Хусию: «Пойди, донеси царю, что видел ты». И поклонился Хусий Иоаву и побежал. Но Ахимаас, сын Садока, настаивал и говорил Иоаву: «Что бы ни было, но и я побегу за Хусием». Иоав же отвечал: «Зачем бежать тебе, сын мой? Не принесешь ты доброй вести?» И сказал Ахимаас: «Пусть так, но я побегу». И сказал ему Иоав: «Беги». И побежал Ахимаас по прямой дороге и опередил Хусия. Давид тогда сидел между 2 воротами. И сторож взошел на кровлю ворот к стене и, подняв глаза, увидел: вот бежит 1 человек. И закричал сторож и известил царя. И сказал царь: «Если один, то весть в устах его». А тот подходил все ближе и ближе. Сторож увидел и другого бегущего человека, и закричал сторож привратнику: «Вот еще бежит 1 человек». Царь сказал: «И это вестник». Сторож сказал: «Я вижу походку первого, похожую на походку Ахимааса, сына Садока». И сказал царь: «Это человек хороший и идет с хорошей вестью». И воскликнул Ахимаас и сказал царю: «Мир». И поклонился царю лицом своим до земли и сказал: «Благословен Господь Бог твой, предавший людей, которые подняли руки свои на господина моего царя». И сказал царь: «Благополучен ли отрок Авессалом?» И сказал Ахимаас: «Я видел большое волнение, когда раб царя Иоав посылал раба твоего, но я не знаю, что там было». И сказал царь: «Отойди, стань здесь». Он отошел и стал. Вот пришел и Хусий вслед за ним. И сказал Хусий царю: «Добрая весть господину моему царю.
Господь явил тебе ныне правду в избавлении от руки всех восставших против тебя. И сказал царь Хусию: благополучен ли отрок Авессалом? И сказал Хусей: да будет с врагами господина моего царя и со всеми злоумышляющими против тебя то же, что постигло отрока. И смутился царь, и пошел в горницу над воротами, и плакал. И когда шел, говорил так: сын мой Авессалом, сын мой Авессалом, о, кто дал бы мне умереть вместо тебя, Авессалом, сын мой. Глава 19. И сказали Иоаву: вот царь плачет и рыдает об Авессаломе. И обратилась победа того дня в плач для всего народа. Ибо народ услышал в тот день и говорил, что царь скорбит о своем сыне. И входил тогда народ в город украдкой, как крадутся люди, стыдящиеся, которые во время сражения обратились в бегство. А царь закрыл лицо свое и громко взывал: «Сын мой Авессалом, Авессалом, сын мой». И пришел Иоав к царю в дом и сказал: «Ты в стыд привел сегодня всех слуг твоих, спасших ныне жизнь твою и жизнь сыновей и дочерей твоих, и жизнь жен, и жизнь наложниц твоих. Ты любишь ненавидящих тебя и ненавидишь любящих тебя, ибо ты показал сегодня, что ничто для тебя и вожди, и слуги. Сегодня я узнал, что если бы Авессалом остался жив, а мы все умерли, то тебе было бы приятнее. Итак, встань, выйди и поговори к сердцу рабов твоих, ибо клянусь Господом, что если ты не выйдешь, в эту ночь не останется у тебя ни одного человека. И это будет для тебя хуже всех бедствий, какие находили на тебя от юности твоей до ныне». И встал царь, и сел у ворот, а всему народу возвестили, что царь сидит у ворот. И пришел весь народ пред лицо царя к воротам. Израильтяне же разбежались по своим шатрам. И весь народ во всех коленах Израилевых спорил и говорил: «Царь Давид избавил нас от рук врагов наших и освободил нас от рук филистимлян, а теперь сам бежал из земли этой, из царства своего, от Авессалома. Но Авессалом, которого мы помазали в царя над нами, умер на войне. Почему же теперь вы медлите возвратить царя?» И эти слова всего Израиля дошли до царя. И царь Давид послал сказать священникам Садоку и Авиафару: «Скажите старейшинам Иудиным, зачем хотите вы быть последними, чтобы возвратить царя в дом его, тогда как слова всего Израиля дошли до царя в дом его? Вы, братья мои, кости мои и плоть моя, вы. Зачем хотите вы быть последними в возвращении царя в дом его? И Амиссаю скажите: не кость ли моя и плоть моя ты? Пусть то и то сделает со мной Бог, и еще больше сделает, если ты не будешь военачальником при мне вместо Иоава навсегда». И склонил он сердце всех иудеев, как одного человека. И послали они к царю сказать: «Возвратись ты и все слуги твои». И возвратился царь, и пришел к Иордану, а иудеи пришли в Галгал, чтобы встретить царя и перевести царя через Иордан. И поспешил Симей, сын Геры, вениаминитянин из Бахурима, и пошел с иудеями навстречу царю Давиду. И 1000 человек из вениаминитян с ним, и Сива, слуга дома Саулова, с 15 сыновьями своими и 20 рабами своими. И перешли они Иордан пред лицом царя, и приготовили для царя переправу через Иордан. Когда переправили судно, чтобы перевести дом царя и послужить ему, тогда Симей, сын Геры, пал на лицо свое перед царем, как только он перешел Иордан, и сказал царю: «Не поставь мне, господин мой, в преступление, и не помяни того, чем согрешил раб твой в тот день, когда господин мой царь выходил из Иерусалима, и не держи того, царь, на сердце своем.
ибо знает раб твой, что согрешил. И вот ныне я пришел первый из всего дома Иосифова, чтобы выйти навстречу господину моему царю. И отвечал Авесса, сын Саруии, и сказал: —

Он не омывал ног своих, не обрезывал ногтей, не заботился о бороде своей и не мыл одежд своих с того дня, как вышел царь, до дня, когда он возвратился с миром. Когда он вышел из Иерусалима навстречу царю, царь сказал ему: «Почему ты, Мемфивосфей, не пошел со мной?» Тот отвечал: «Господин мой царь, слуга мой обманул меня, ибо я, раб твой, говорил: оседлаю себе осла и сяду на нем и поеду с царем, так как раб твой хром. А он оклеветал раба твоего перед господином моим царем. Но господин мой царь, как ангел Божий, делай, что тебе угодно. Хотя весь дом отца моего был повинен смерти перед господином моим царем, но ты посадил раба твоего между едящими за столом твоим. Какое же имею я право жаловаться еще пред царем?» И сказал ему царь: «К чему ты говоришь все это? Я сказал, чтобы ты и Сива разделили между собой поля». Но Мемфивосфей отвечал царю: «Пусть он возьмет даже все после того, как господин мой царь с миром возвратился в дом свой». И Верзелий, галаадитянин, пришел из Раглима и перешел с царем Иордан, чтобы проводить его за Иордан. Верзелий же был очень стар, лет 80. Он продовольствовал царя в пребывании его в Маханаиме, потому что был человек богатый. И сказал царь Верзелию: «Иди со мной, и я буду продовольствовать тебя в Иерусалиме». Но Верзелий отвечал царю: «Долго ли мне осталось жить, чтобы идти с царем в Иерусалим? Мне теперь 80 лет. Отличу ли хорошее от худого? Узнает ли раб твой вкус в том, что буду есть, и в том, что буду пить? И буду ли в состоянии слышать голос певцов и певиц? Зачем же рабу твоему быть в тягость господину моему царю? Еще немного пройдет раб твой с царем за Иордан. За что же царю награждать меня такой милостью? Позволь рабу твоему возвратиться, чтобы умереть в своем городе около гроба отца моего и матери моей. Но вот раб твой, сын мой Кимгам, пусть пойдет с господином моим царем, и поступи с ним, как тебе угодно». И сказал царь: «Пусть идет со мной Кимгам, и я сделаю для него, что тебе угодно. И все, чего бы ни пожелал ты от меня, я сделаю для тебя». И перешел весь народ Иордан, и царь также. И поцеловал царь Верзелия, и благословил его, и он возвратился в место свое. И отправился царь в Галгал, отправился с ним и Кимгам. И весь народ иудейский провожал царя, и половина народа израильского. И вот все израильтяне пришли к царю и сказали царю: «Зачем братья наши, мужи Иудины, похитили тебя и проводили царя в дом его и всех людей Давида с ним через Иордан?» И отвечали все мужи Иудины израильтянам: «Затем, что царь ближний нам. И из-за чего сердиться вам на это? Разве мы что-нибудь съели у царя или получили от него подарки? Или от податей освободил он нас?» И отвечали израильтяне мужам Иудиным и сказали: «Мы 10 частей у царя, также и у Давида мы более, нежели вы. Мы первенец, а не вы. Зачем же вы унизили нас? Не нам ли принадлежало первое слово о том, чтобы возвратить нашего царя?» Но слово мужей Иудиных было сильнее, нежели слово израильтян. Глава 20. Там случайно находился один негодный человек по имени Савей, сын Бихри, вениаминитянин. Он затрубил трубой и сказал: «Нет нам части в Давиде, и нет нам доли в сыне Иисея. Все по шатрам своим израильтяне». И отделились все израильтяне от Давида и пошли за Савеем, сыном Бихри. Иудеи же остались на стороне царя своего от Иордана до Иерусалима. И пришел Давид в свой дом в Иерусалиме, и взял царь 10 жен

наложниц, которых он оставлял стеречь дом, и поместил их в особый дом под надзор и содержал их, но не ходил к ним. И содержались они там до дня смерти своей, живя как вдовы. И сказал Давид Амисаю: «Созови ко мне иудеев в течение 3 дней и сам явись сюда». И пошел Амисай созвать иудеев, но промедлил более назначенного ему времени. Тогда Давид сказал Авессе: «Теперь наделает нам зла Савей, сын Бихри, больше, нежели Авессалом. Возьми ты слуг господина твоего и преследуй его, чтобы он не нашел себе укрепленных городов и не скрылся от глаз наших». И вышли за ним люди Иоава, и Хилифеи, и Филифеи, и все храбрые пошли из Иерусалима преследовать Савея, сына Бихри. И когда они были близ большого камня, что у Гаваона, то встретился с ними Амисай. Иоав был одет в воинское одеяние свое и припоясан мечом, который висел при бедре в ножнах и который легко выходил из них и входил. И сказал Иоав Амисаю: «Здоров ли ты, брат мой?» И взял Иоав правой рукой Амисая за бороду, чтобы поцеловать его. Амисай же не остерегся меча, бывшего в руке Иоава, и тот поразил его им в живот, так что выпали внутренности его на землю, и не повторил удара, и он умер. Иоав и Авесса, брат его, погнались за Савеем, сыном Бихри. Один из отроков Иоавовых стоял над Амисаем и говорил: «Тот, кто предан Иоаву, и кто за Давида, пусть идет за Иоавом». Амисай же мертвый лежал в крови среди дороги. И тот человек, увидев, что весь народ останавливается над ним, стащил Амисая с дороги в поле и набросил на него одежду, так как он видел, что всякий проходящий останавливался над ним. Когда он был стащен с дороги, то весь народ израильский пошел вслед за Иоавом преследовать Савея, сына Бихри. А он прошел через все колена израильские до Авела, Бефмааха и через весь Берим. И все жители городов собирались и шли за ним. И пришли, и осадили его в Авеле, Бефмаахе. И насыпали вал перед городом, и подступили к стене, и все люди, бывшие с Иоавом, старались разрушить стену. Тогда одна умная женщина закричала со стены города: «Послушайте, послушайте! Скажите Иоаву, чтобы он подошел сюда, и я поговорю с ним». И подошел к ней Иоав. И сказала женщина: «Ты ли Иоав?» И сказал я. Она сказала: «Послушай слов рабы твоей». И сказал он: «Слушаю». Она сказала: «Прежде говаривали, кто хочет спросить, спроси в Авеле». И так решали дело. Остались ли такие, которые положили прибыть верными израильтянами? Пусть спросят в Авеле, остались ли. Я из мирных верных городов Израиля, а ты хочешь уничтожить город, и притом мать городов в Израиле. Для чего тебе разрушать наследие Господнее?» И отвечал Иоав и сказал: «Да не будет этого от меня, чтобы я уничтожил или разрушил. Это не так. Но человек с горы Ефремовой по имени Савей, сын Бихри, поднял руку свою на царя Давида. Выдайте мне его одного, и я отступлю от города». И сказала женщина Иоаву: «Вот голова его будет тебе брошена со стены». И пошла женщина по всему народу со своим умным словом и говорила ко всему городу, чтобы отсекли голову Савею, сыну Бихри. И отсекли голову Савею, сыну Бихри, и бросили Иоаву. Тогда Иоав затрубил трубой, и разошлись от города все люди по своим шатрам. Иоав же возвратился в Иерусалим к царю. И был Иоав поставлен над всем войском израильским, а Ванея, сын Иодая, над Хилифеями и над Филифеями, а Дорам над сбором податей, Иосафат, сын Ахилуда, деяписателем, Суса — песцом,
Садок и Авиафар священниками. Также и Ира, и аритянин был священником у Давида. Глава 21. Был голод на земле во дни Давида 3 года, год за годом. И вопросил Давид Господа, и сказал Господь: это из-за Саула и кровожадного дома его, за то, что он умертвил гаваонитян. Тогда царь призвал гаваонитян и говорил с ними. Гаваонитяне были не из сынов Израилевых, но из остатков амореев. Израильтяне же дали им клятву, но Саул хотел истребить их по ревности своей о потомках Израиля и Иуды. И сказал Давид гаваонитянам: что мне сделать для вас и чем примирить вас, чтобы вы благословили наследие Господнее? И сказали ему гаваонитяне: не нужно нам ни серебра, ни золота от Саула или от дома его, и не нужно нам, чтобы умертвили кого в Израиле. Он сказал: чего же вы хотите? Я сделаю для вас. И сказали они царю: того человека, который губил нас и хотел истребить нас, чтобы не было нас ни в одном из пределов Израилевых, из его потомков выдай нам 7 человек, и мы повесим их на солнце пред Господом в Гиве Саула, избранного Господом. И сказал царь: я выдам. Но пощадил царь Мемфивосфея, сына Ионафана, сына Саула, ради клятвы именем Господним, которая была между ними, между Давидом и Ионафаном, сыном Саула. И взял царь 2 сыновей Рицпы, дочери Аия, которая родила Саулу Армона и Мемфивосфея, и 5 сыновей Меровы, дочери Саула, которых она родила Адриэлу, сыну Верзелия из Михолы. И отдал их в руки гаваонитян, и они повесили их на солнце на горе пред Господом. И погибли все 7 вместе. Они умерщвлены в первые дни жатвы, в начале жатвы ячменя. Тогда Рицпа, дочь Аия, взяла вретище и разослала его себе на той горе, и сидела от начала жатвы до того времени, пока не полились на них воды Божьи с неба, и не допускала касаться их птицам небесным днем и зверям полевым ночью. И донесли Давиду, что сделала Рицпа, дочь Аия, наложница Саула, и истлели они. И взял их Дан, сын Иои, из потомков исполинов. И пошел Давид и взял кости Саула и кости Ионафана, сына его, у жителей Иависа Галаадского, которые тайно взяли их с площади Бефсана, где они были повешены филистимлянами, когда убили филистимляне Саула на Гилбуе. И перенес он оттуда кости Саула и кости Ионафана, сына его, и собрали кости повешенных на солнце. И похоронили кости Саула и Ионафана, сына его, и кости повешенных на солнце в земле Вениаминовой, в Целе, в гробнице Киса, отца его. И сделали все, что повелел царь, и умилостивился Бог над страной после того. И началась снова война между филистимлянами и израильтянами. И вышел Давид и слуги его с ним, и воевали с филистимлянами. И Давид утомился. Тогда и Иесвий, один из потомков Рефаимов, у которого копье было весом в 300 сиклей меди, и который опоясан был новым мечом, хотел поразить Давида. Но ему помог Авесса, сын Саруии, и спас Давида Авесса, и поразил филистимлянина, и умертвил его. Тогда люди Давида поклялись, говоря: не выйдешь ты больше с нами на войну, чтобы не угас светильник Израиля. Потом была снова война с филистимлянами в Гобе. Тогда Савахай, хушатянин, убил Сафута, одного из потомков Рефаимов. Было и другое сражение в Гобе. Тогда убил Елханан, сын Ягаре Аргима Вифлеемского, Голиафа Гефянина,
у которого древко копья было как навой у ткачей. Было еще сражение в Гефе, и был там один человек рослый, имевший по 6 пальцев на руках и на ногах, всего 24, также из потомков Рефаимов. И он поносил израильтян, но его убил Иоанафан, сын Сафая, брата Давида. Эти 4 были из рода Рефаимов в Гефе, и они пали от руки Давида и слуг его. Глава 22. И воспел Давид песнь Господу в день, когда Господь избавил его от руки всех врагов его и от руки Саула, и сказал: «Господь — твердыня моя и крепость моя, и избавитель мой, Бог мой — скала моя, на Него я уповаю, щит мой, рог спасения моего, ограждение мое и убежище мое. Спаситель мой, от бед ты избавил меня. Призову Господа, достопоклоняемого, и от врагов моих спасусь. Объяли меня волны смерти, и потоки беззакония устрашили меня. Цепи ада облегли меня, и сети смерти опутали меня. Но в тесноте моей я призвал Господа и к Богу моему воззвал, и Он услышал из святого чертога своего голос мой, и вопль мой дошел до слуха его. Потряслась, поколебалась земля, дрогнули и подвиглись основания небес, ибо разгневался на них Господь. Поднялся дым от гнева его, и из уст его огонь поедающий. Горящие угли сыпались от него. Наклонил он небеса и сошел, и мрак под ногами его. И воссел на херувимов, и полетел, и понесся на крыльях ветра. И мраком покрыл себя, как сенью, сгустив воды облаков небесных. От блистания пред ним разгорались угли огненные. Возгремел с небес Господь, и Всевышний дал глаз свой. Пустил стрелы и рассеял их. Блеснул молнией и истребил их. И открылись источники моря, обнажились основания вселенной от грозного гласа Господа, от дуновения духа гнева его. Простер он руку с высоты и взял меня, и извлек меня из вод многих, избавил меня от врага моего сильного, от ненавидящих меня, которые были сильнее меня. Они восстали на меня в день бедствия моего, но Господь был опорой для меня и вывел меня на пространное место, избавил меня, ибо Он благоволит ко мне. Воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих вознаградил меня. Ибо я хранил пути Господа и не был нечестивым пред Богом моим, ибо все заповеди Его предо мной, и от уставов Его я не отступал, и был непорочен пред Ним, и остерегался, чтобы не согрешить мне. И воздал мне Господь по правде моей, по чистоте моей пред очами Его. С милостивым ты поступаешь милостиво, с мужем искренним — искренно, с чистым — чисто, а с лукавым — по лукавству его. Людей угнетенных ты спасаешь и взором своих унижаешь надменных. Ты, Господи, светильник мой, Господь просвещает тьму мою. С тобой я поражаю войско, с Богом моим восхожу на стену. Бог, непорочен путь его. Чисто слово Господа, щит он для всех, надеющихся на него. Ибо кто Бог, кроме Господа, и кто защита, кроме Бога нашего? Бог припоясывает меня силой, устраивает мне верный путь, делает ноги мои, как оленьи, и на высотах поставляет меня.
научает руки мои брани и мышцы мои напрягает, как медный лук. Ты даешь мне щит спасения твоего, и милость твоя возвеличивает меня. Ты расширяешь шаг мой подо мною, и не колеблются ноги мои. Я гоняюсь за врагами моими и истребляю их, и не возвращаюсь, доколе не уничтожу их, и истребляю их, и поражаю их, и не встают и падают под ноги мои. Ты припоясываешь меня силой для войны и низлагаешь передо мной восстающих на меня. Ты обращаешь ко мне тыл врагов моих, и я истребляю ненавидящих меня. Они взывают, но нет спасающего. Господу, но он не внемлет их. Я рассеиваю их, как прах земной, как грязь уличную, мну их и топчу их. Ты избавил меня от мятежа народа моего. Ты сохранил меня, чтобы быть мне главой над иноплеменниками. Народ, которого я не знал, служит мне. Иноплеменники льстят мне, по слуху обо мне повинуются мне. Иноплеменники бледнеют и трепещут в укреплениях своих. Жив Господь и благословен защитник мой. Да будет превознесен Бог, убежище спасения моего, Бог, мстящий за меня и покоряющий мне народы, и избавляющий меня от врагов моих. Над восстающими против меня ты возвысил меня, от человека жестокого ты избавил меня. Зато я буду славить тебя, Господи, между иноплеменниками, и буду петь имени твоему, величественно спасающий царя своего и творящий милость помазаннику своему Давиду и потомству его вовеки. Глава 23. Вот последние слова Давида, изречение Давида, сына Иессея, изречение мужа, поставленного высоко, помазанника Бога Иакова и сладкого певца Израилева. Дух Господень говорит во мне, и слово его на языке у меня. Сказал Бог Израилев, говорил ко мне скала Израилева, владычествующий над людьми будет праведен, владычествуя в страхе Божьем. И как на рассвете утра при восходе солнца на безоблачном небе от сияния после дождя вырастает трава из земли, не так ли дом мой у Бога? Ибо завет вечный положил он со мной, твердый и непреложный. Не так ли исходит от него все спасение мое и все хотение мое? А нечестивые будут, как выброшенные тернии, которого не берут рукой, но кто касается его, вооружается железом или древком копья, и огнем сжигают его на месте. Вот имена храбрых у Давида. Избасеф ахаминитянин, главный из трех. Он поднял копье свое на 800 человек и поразил их в один раз. По нем Елиазар, сын Додо, сына Ахохи, из трех храбрых, бывших с Давидом, когда они насмешками вызывали филистимлян, собравшихся на войну. Израильтяне вышли против них, и он стал и поражал филистимлян до того, что рука его утомилась и прилипла к мечу. И даровал Господь в тот день великую победу, и народ последовал за ним для того только, чтобы обирать убитых. За ним Шамма, сын Аге, гараритянин. Когда филистимляне собрались в Фирию, где было поле, засеянное чечевицей, и народ побежал от филистимлян, то он стал среди поля и сберег его и поразил филистимлян. И даровал тогда Господь великую победу. Трое этих главных из 30 вождей пошли и вошли во время жатвы к Давиду в пещеру Ад-Далам, когда толпы филистимлян стояли в долине Рефаимов. Давид был тогда в укрепленном месте, а отряд филистимлян — в Вифлееме. И захотел Давид пить, и сказал, «Кто напоит меня водой из колодца Вифлеемского, что у ворот?» Тогда трое этих храбрых пробились сквозь стан филистимский
и почерпнули воды из колодца Вифлеемского, что у ворот, и взяли и принесли Давиду. Но он не захотел пить её и вылил её во славу Господа и сказал: "Сохрани меня, Господь, чтобы я сделал это. Не кровь ли это людей, ходивших с опасностью для собственной жизни?" И не захотел пить её. Вот что сделали эти трое храбрых. Иавесса, брат Иоава, сын Саруии, был главным из трёх. Он убил копьём своим 300 человек. И был в славе у тех троих. Из трёх он был знатнейшим и был начальником, но с теми тремя не равнялся. Ванея, сын Иодая, мужа храброго, великий по делам, из Кавцеила. Он поразил двух сыновей Ариила Моавицкого. Он же сошёл и убил льва во рву в снежное время. Он же убил одного египтянина, человека видного. В руке египтянина было копье, а он пошёл к нему с палкой и отнял копье из руки египтянина и убил его собственным его копьём. Вот что сделал Ванея, сын Иодая, и он был в славе у трёх храбрых. Он был знатнее 30, но с теми тремя не равнялся. И поставил его Давид ближайшим исполнителем своих приказаний. Вот имена сильных царя Давида: Асаил, брат Иоава, в числе 30. Елханан, сын Додо, из Вифлеема. Шамма, харадитянин. Елика, харадитянин. Херец, полтитянин. Ира, сын Икеша, фикаитянин. Евиезер, анафафянин. Мебунай, хушатянин. Цалмон, ахахитянин. Магарай, нетофафянин. Хелев, сын Бааны, нетофафянин. Иттай, сын Рибая, из Гивы сынов Вениаминовых. Ванея, пирофанянин. Иддай, из Нахлегааша. Авиалбон, арбатитянин. Азмавет, бархумитянин. Елеяхба, шалбанянин, из сыновей Ешена и Анафан. Шама, гараритянин. Ахиам, сын Шарара, араритянин. Елифелет, сын Ахазбая, сына Магахати. Елиам, сын Ахитофела, геланянин. Хецрай, кармелитянин. Парай, арбитянин. Игал, сын Нафана, из Цобы. Бани, гадитянин. Целек, аммонитянин. Нахарай, беротянин. Оруженосец Иоава, сына Саруии. Ира, итритянин. Гареб, итритянин. Урия, хет. Всех 37. Глава 24. Гнев Господень опять возгорелся на израильтян, и возбудил он Давида против них сказать: «Пойди и исчисли Израиля и Иуду». И сказал царь Иоаву, военачальнику, который был при нем: «Пройди по всем коленам Израилевым и Иудиным от Дана до Версавии, и исчислите народ, чтобы мне знать число народа». И сказал Иоав царю: «Господь Бог твой да умножит столько народа, сколько есть, и еще во сто раз столько, а очи господина моего царя да увидят это». Но для чего господин мой царь желает этого дела? Но слово царя к Иоаву и военачальникам превозмогло, и пошел Иоав с военачальниками от царя считать народ израильский. И перешли они Иордан и остановились в Ароере, на правой стороне города, который среди долины Гадовой, к Иазеру, и пришли в Галаад и в землю Тахтим-Хадши, и пришли в Дан-Яан и обошли Сидон, и пришли к укреплению Тира и во все города Хивиян и Хананиян, и вышли на юг Иудеи в Версавию, и обошли всю землю и пришли через 9 месяцев и 20 дней в Иерусалим. И подал Иоав список народной переписи царю. И оказалось, что израильтян было 800
тысяч мужей сильных, способных к войне, а иудеян 500 тысяч. И вздрогнуло сердце Давида после того, как он сосчитал народ. И сказал Давид Господу: «Тяжко согрешил я, поступив так. И ныне молю тебя, Господи, прости грех раба твоего, ибо крайне неразумно поступил я». Когда Давид встал на другой день утром, то было слово Господа к Гаду, пророку, прозорливцу Давида: «Пойди и скажи Давиду, так говорит Господь, 3 наказания предлагаю я тебе. Выбери себе одно из них, которое совершилось бы над тобой». И пришел Гад к Давиду и возвестил ему и сказал ему: «Избирай себе, быть ли голоду в стране твоей 7 лет, или чтобы ты 3 месяца бегал от неприятелей твоих, и они преследовали тебя, или чтобы в продолжении 3 дней была моровая язва в стране твоей. Теперь рассуди и реши, что мне отвечать пославшему меня». И сказал Давид Гаду: «Тяжело мне очень, но пусть впаду я в руки Господа, ибо велико милосердие его, только бы в руки человеческие не впасть мне». И избрал себе Давид моровую язву во время жатвы пшеницы. И послал Господь язву на израильтян от утра до назначенного времени. И началась язва в народе, и умерло из народа от Дана до Версавии 70 тысяч человек. И простер ангел Божий руку свою на Иерусалим, чтобы опустошить его. Но Господь пожалел о бедствии и сказал ангелу, поражавшему народ: «Довольно, теперь опусти руку твою». Ангел же Господень был тогда у гумна Орны и Иевусиянина. И сказал Давид Господу, когда увидел ангела, поражавшего народ, говоря: «Вот я согрешил, я, пастырь, поступил беззаконно. А эти овцы, что сделали они? Пусть же рука твоя обратится на меня и на дом отца моего». И пришел в тот день Гад к Давиду и сказал: «Иди, поставь жертвенник Господу на гумне Орны и Иевусиянина». И пошел Давид по слову Гада, пророка, как повелел Господь. И взглянул Орна, и увидел царя и слуг его, шедших к нему. И вышел Орна, и поклонился царю лицом своим до земли, и сказал Орна: «Зачем пришел господин мой царь к рабу своему?» И сказал Давид: «Купить у тебя гумно для устроения жертвенника Господу, чтобы прекратилось поражение народа». И сказал Орна Давиду: «Пусть возьмет и вознесет в жертву господин мой царь, что ему угодно. Вот волы для всесожжения, и повозки, и упряжь воловья на дрова. Все это царь Орна отдает царю». Еще сказал Орна царю: «Господь, Бог твой, да будет милостив к тебе». Но царь сказал Орне: «Нет, я заплачу тебе, что стоит, и не вознесу Господу Богу моему жертвы, взятой даром». И купил Давид гумно и волов за 50 сиклей серебра. И соорудил там Давид жертвенник Господу, и принес всесожжение и мирные жертвы. И умилостивился Господь над страной, и прекратилось поражение израильтян. Конец книги. Книги Ветхого Завета. 3 книга царств. Глава 1. Когда царь Давид состарился, вошел в преклонные лета, то покрывали его одеждами, но не мог он согреться. И сказали ему слуги его: «Пусть поищут для господина нашего царя молодую девицу, чтобы она предстояла царю и ходила за ним,
и лежала с ним, и будет тепло господину нашему царю. И искали красивую девицу во всех пределах израильских, и нашли Ависагу, суннамитянку, и привели ее к царю. Девица была очень красива, и ходила она за царем, и прислуживала ему, но царь не познал ее. Адония, сын Агифы, возгордившись, говорил: «Я буду царем», и завел себе колесницы, и всадников, и 50 человек скороходов. Отец же никогда не стеснял его вопросом: «Для чего ты это делаешь?» Он же был очень красив, и родился ему после Авессалома. И советовался он с Иоавом, сыном Сруии, и с Авиафаром, священником, и они помогали Адонии. Но священник Садок и Ванея, сын Иодая, и пророк Нафан, и Семей, и Рисий, и сильные Давида не были на стороне Адонии. И заколол Адония овец и волов и тельцов у камня Зофелет, что у источника Рогель, и пригласил всех братьев своих сыновей царя со всеми иудеями, служившими у царя. Пророка же Нафана, и Ванею, и тех сильных, и Соломона, брата своего, не пригласил. Тогда Нафан сказал Вирсавии, матери Соломона, говоря: «Слышала ли ты, что Адония, сын Агифы, сделался царем, а господин наш Давид не знает о том? Теперь вот я советую тебе, спасай жизнь твою и жизнь сына твоего Соломона. Иди и войди к царю Давиду и скажи ему: не клялся ли ты, господин мой царь, о рабе твоей, говоря: сын твой Соломон будет царем после меня, и он сядет на престоле моем. Почему же воцарился Адония? И вот когда ты еще будешь говорить там с царем, войду и я вслед за тобой и дополню слова твои». Вирсавия пошла к царю в спальню. Царь был очень стар, и Ависага, суннамитянка, прислуживала царю. И наклонилась Вирсавия, и поклонилась царю, и сказал царь: «Что тебе?» Она сказала ему: «Господин мой царь, ты клялся рабе твоей Господом Богом твоим, сын твой Соломон будет царствовать после меня, и он сядет на престоле моем. А теперь вот Адония воцарился, и ты, господин мой царь, не знаешь о том». И заколол он множество волов, тельцов и овец, и пригласил всех сыновей царских, и священника Авиафара, и военачальника Иоава. Соломона же, раба твоего, не пригласил. Но ты, господин мой царь, и глаза всех израильтян устремлены на тебя, чтобы ты объявил им, кто сядет на престоле господина моего царя после него. Иначе, когда господин мой царь почиет с отцами своими, падет обвинение на меня и на сына моего Соломона». Когда она еще говорила с царем, пришел и пророк Нафан. И сказали царю, говоря: «Вот Нафан, пророк». И вошел он к царю, и поклонился царю лицом до земли, и сказал Нафан: «Господин мой царь, сказал ли ты: Адония будет царствовать после меня, и он сядет на престоле моем? Потому что он ныне сошел и заколол множество волов, тельцов и овец, и пригласил всех сыновей царских и военачальников, и священника Авиафара, и вот они едят и пьют у него, и говорят: да живет царь Адония. А меня, раба твоего, и священника Садока, и Ванею, сына Иодая,
и Соломона, раба твоего, не пригласил. Не произошло ли это по воле господина моего царя? И для чего ты не открыл рабу твоему, кто сядет на престоле господина моего царя после него?» И отвечал царь Давид и сказал: «Позовите ко мне Версавию». И вошла она, и стала пред царем. И клялся царь и сказал: «Жив Господь, избавлявший душу мою от всякой беды! Как я клялся тебе Господом Богом Израилевым, говоря, что Соломон, сын твой, будет царствовать после меня, и он сядет на престоле моем вместо меня, так я и сделаю это сегодня». И поклонилась Версавия лицом до земли, и поклонилась царю и сказала: «Да живет господин мой, царь Давид, вовеки!» И сказал царь Давид: «Позовите ко мне священника Садока и пророка Нафана, и Ванею, сына Иодая». И вошли они к царю. И сказал им царь: «Возьмите с собой слуг господина вашего и посадите Соломона, сына моего, на мула моего, и сведите его к Гиону, и да помажет его там Садок, священник, и Нафан, пророк, в царя над Израилем. И затрубите трубой, и возгласите: да живет царь Соломон. Потом проводите его назад, и он придет и сядет на престоле моем. Он будет царствовать вместо меня. Ему завещал я быть вождем Израиля и Иуды». И отвечал Ванея, сын Иодая, царю, и сказал: «Аминь. Да скажет так Господь, Бог господина моего царя. Как был Господь Бог с господином моим царем, так да будет он с Соломоном, и да возвеличит престол его более престола господина моего царя Давида». И пошли Садок, священник, и Нафан, пророк, и Ванея, сын Иодая, и Хилефеи, и Филифеи, и посадили Соломона на мула царя Давида, и повели его к Гиону. И взял Садок, священник, рог с елеем из скинии, и помазал Соломона. И затрубили трубой, и весь народ восклицал: «Да живет царь Соломон!» И весь народ провожал Соломона, и играл народ на свирелях, и весьма радовался, так что земля расседалась от криков его. И услышал Адония, и все приглашенные им, как только перестали есть, а Иоав, услышав звук трубы, сказал: «Отчего это шум волнующегося города?» Еще он говорил, как пришел Ионафан, сын священника Авиафара, и сказал Адония: «Войди, ты честный человек и несешь добрую весть». И отвечал Ионафан и сказал Адонии: «Да, господин наш, царь Давид, поставил Соломона царем, и послал царь с ним Садока священника, и Нафана пророка, и Ванею сына Иодая, и Хилифеев, и Филифеев, и они посадили его на мула царского, и помазали его Садок священник, и Нафан пророк в царя в Гионе. И оттуда отправились с радостью, и пришел в движение город. Вот отчего шум, который вы слышите. И Соломон уже сел на царском престоле. И слуги царя приходили поздравить господина нашего царя Давида, говоря: Бог твой да прославит имя Соломона более твоего имени, и да возвеличит престол его более твоего престола». И поклонился царь на ложе своем.
И сказал царь так: «Благословен Господь Бог Израилев, который сегодня дал от семени моего сидящего на престоле моем, и очи мои видят это». Тогда испугались и встали все приглашенные, которые были у Адонии, и пошли каждый своей дорогою. Адония же, боясь Соломона, встал и пошел, и ухватился за роги жертвенника. И донесли Соломону, говоря: «Вот Адония боится царя Соломона, и вот он держится за рога жертвенника, говоря: пусть поклянется мне теперь царь Соломон, что он не умертвит раба своего мечом». И сказал Соломон: «Если он будет человеком честным, то ни один волос его не упадет на землю. Если же найдется в нем лукавство, то умрет». И послал царь Соломон, и привели его от жертвенника. И он пришел и поклонился царю Соломону, и сказал ему Соломон: «Иди в дом свой». Глава вторая. Приблизилось время умереть Давиду. И завещал он сыну своему Соломону, говоря: «Вот я отхожу в путь всей земли. Ты же будь тверд и будь мужествен, и храни завет Господа, Бога твоего, ходя путями Его, и соблюдая уставы Его и заповеди Его, и определения Его и постановления Его, как написано в законе Моисеевом, чтобы быть тебе благоразумным во всем, что не будешь делать, и везде, куда не обратишься, чтобы Господь исполнил слово свое, которое Он сказал обо мне, говоря: если сыны твои будут наблюдать за путями своими, чтобы ходить предо мной в истине от всего сердца своего и от всей души своей, то не прекратится муж от тебя на престоле Израилевом. Еще, ты знаешь, что сделал мне Иоав, сын Сруии, как поступил он с двумя вождями войска израильского, с Авениром, сыном Нира, и Амиссаем, сыном Иефера, как он умертвил их и пролил кровь бранную во время пира, обогрев кровью бранной пояс на чреслах своих и обувь на ногах своих. Поступи по мудрости твоей, чтобы не отпустить седины его мирно в преисподнюю. А сынам Верзелия, галаадитянина, окажи милость, чтобы они были между питающимися твоим столом, ибо они пришли ко мне, когда я бежал от Авессалома, брата твоего. Вот еще у тебя Семей, сын Геры, вениаминитянина из Бахурима. Он злословил меня тяжким злословием, когда я шел в Маханаим. Но он вышел навстречу мне у Иордана, и я поклялся ему Господом, говоря: я не умерщвлю тебя мечом. Ты же не оставь его безнаказанным, ибо ты человек мудрый и знаешь, что тебе сделать с ним, чтобы низвести седину его в крови, в преисподнюю». И почил Давид с отцами своими, и погребен был в городе Давидовом. Время царствования Давида над Израилем было 40 лет. В Хевроне царствовал он 7 лет и 33 года царствовал в Иерусалиме. И сел Соломон на престоле Давида отца своего, и царствование его было очень твердо. И пришел Адония, сын Агифы, к Версавии, матери Соломона, и поклонился ей. Она сказала: «С миром ли приход твой?» И сказал он: «С миром». И сказал он: «У меня есть слово к тебе». Она сказала: «Говори». И сказал он: «Ты знаешь, что царство принадлежало мне, и весь Израиль обращал на меня взоры свои, как на будущего царя.
Но царство отошло от меня и досталось брату моему, ибо от Господа это было ему. Теперь я прошу тебя об одном, не откажи мне. Она сказала ему: говори. И сказал он: прошу тебя, поговори с царем Соломоном, ибо он не откажет тебе, чтобы он дал мне Ависагу сунамитянку в жены. И сказала Версавия: хорошо, я поговорю о тебе с царем. И вошла Версавия к царю Соломону говорить ему об Адонии. Царь встал перед ней и поклонился ей, и сел на престоле своем. Поставили престол и для матери царя, и она села по правую руку его и сказала: я имею к тебе одну небольшую просьбу, не откажи мне. И сказал ей царь: проси, мать моя, я не откажу тебе. И сказала она: дай Ависагу, сунамитянку Адонии, брату твоему, в жены. И отвечал царь Соломон и сказал матери своей: а зачем ты просишь Ависагу, сунамитянку для Адонии? Проси ему также и царство, ибо он мой старший брат, и ему священник Авиафар и Иоав, сын Саруии, военачальник, друг. И поклялся царь Соломон Господом, говоря: то и то пусть сделает со мной Бог, и еще больше сделает, если не на свою душу сказал Адония такое слово. Ныне же, жив Господь, укрепивший меня и посадивший меня на престоле Давида, отца моего, и устроивший мне дом, как говорил он, ныне же Адония должен умереть. И послал царь Соломон Ванею, сына Иодая, который поразил его, и он умер. А священнику Авиафару царь сказал: ступай в Анафов, на твое поле, ты достоин смерти, но в настоящее время я не умерщвлю тебя, ибо ты носил ковчег владыки Господа пред Давидом отцом моим и терпел все, что терпел отец мой. И удалил Соломон Авиафара от священства Господнего, и исполнилось слово Господа, которое сказал он о доме Илия в Силоме. Слух об этом дошел до Иоава. Так как Иоав склонялся на сторону Адонии, а на сторону Соломона не склонялся, и убежал Иоав в скинию Господнюю и ухватился за рога жертвенника. И донесли царю Соломону, что Иоав убежал в скинию Господнюю и что он у жертвенника. И послал Соломон Ванею, сына Иодая, говоря: пойди, умертви его и похорони его. И пришел Ванея в скинию Господнюю и сказал ему: так сказал царь, выходи. И сказал тот: нет, я хочу умереть здесь. Ванея передал это царю, говоря: так сказал Иоав и так отвечал мне. Царь сказал ему: сделай, как он сказал, и умертви его, и похорони его, и сними невинную кровь, пролитую Иоавом, с меня из дома отца моего. Да обратит Господь кровь его на голову его за то, что он убил двух мужей невинных и лучших его, поразил мечом без ведома отца моего Давида Авенира, сына Нира, военачальника израильского, и Амисая, сына Иефера, военачальника иудейского. Да обратится кровь их на голову Иоава и на голову потомства его навеки, а Давиду и потомству его, и дому его, и престолу его да будет мир навеки от Господа. И пошел Ванея, сын Иодая, и поразил Иоава, и умертвил его, и он был похоронен в доме своем в пустыне. И поставил царь Соломон Ванею, сына Иодая, вместо него над войском. Управление же царством было в Иерусалиме, а Садока священника поставил царь первосвященником вместо Авиафара.
И послав, царь призвал Семея и сказал ему: «Построй себе дом в Иерусалиме и живи здесь, и никуда не выходи отсюда. И знай, что в тот день, в который ты выйдешь и перейдешь поток Кедрон, непременно умрешь. Кровь твоя будет на голове твоей». И сказал Семей царю: «Хорошо, как приказал господин мой царь, так сделает раб твой». И жил Семей в Иерусалиме долгое время. Но через 3 года случилось, что у Семея 2 рабов убежали к Анхусу, сыну Маахи, царю Гефскому, и сказали Семею, говоря: «Вот рабы твои в Гефе». И встал Семей, и оседлал осла своего, и отправился в Геф к Анхусу искать рабов своих. И возвратился Семей, и привел рабов своих из Гефа. И донесли Соломону, что Семей ходил из Иерусалима в Геф и возвратился. И, послав, призвал царь Семея и сказал ему: «Не клялся ли я тебе Господом, и не объявлял ли тебя, говоря: знай, что в тот день, в который ты выйдешь и пойдешь куда-нибудь, непременно умрешь? И ты сказал мне: хорошо. Почему же ты не соблюл приказания, которое я дал тебе перед Господом с клятвой?» И сказал царь Семею: «Ты знаешь, и знает сердце твое все зло, какое ты сделал отцу моему Давиду. Да обратит же Господь злобу твою на голову твою. А царь Соломон да будет благословен, и престол Давида да будет непоколебим пред Господом вовеки». И повелел царь Ванея, сыну Иодая, и он пошел и поразил Семея. И тот умер. Глава 3. Когда утвердилось царство в руках Соломона, Соломон породнился с фараоном, царем египетским, и взял за себя дочь фараона, и ввел ее в город Давидов, доколе не построил дома своего и дома Господнего, и стены вокруг Иерусалима. Народ еще приносил жертвы на высотах, ибо не был построен дом имени Господа того времени. И возлюбил Соломон Господа, ходя по уставу Давида, отца своего. Но и он приносил жертвы и курение на высотах. И пошел царь в Гаваон, чтобы принести там жертву, ибо там был главный жертвенник. 1000 всесожжений вознес Соломон на том жертвеннике. В Гаваоне явился Господь Соломону во сне ночью, и сказал Бог: «Проси, что дать тебе». И сказал Соломон: «Ты сделал рабу твоему Давиду, отцу моему, великую милость, и за то, что он ходил пред тобой в истине и правде и с искренним сердцем пред тобой, ты сохранил ему эту великую милость и даровал ему сына, который сидел бы на престоле его, как это и есть ныне. И ныне, Господи Боже мой, ты поставил раба твоего царем вместо Давида, отца моего. Но я отрок малый и не знаю ни моего выхода, ни входа. И раб твой среди народа твоего, который избрал ты, народа столь многочисленного, что по множеству его нельзя ни исчислить его, ни обозреть. Даруй же рабу твоему сердце разумное, чтобы судить народ твой и различать, что добро и что зло. Ибо кто может управлять этим многочисленным народом твоим?» И благоугодно было Господу, что Соломон просил этого. И сказал ему Бог: «За то, что ты просил это и не просил себе долгой жизни, не просил себе богатства, не просил себе душ врагов твоих, но просил себе разума, чтобы уметь судить, вот я сделаю по слову твоему. Вот я даю тебе сердце мудрое и разумное, так что подобного тебе не было прежде тебя, и после тебя не восстанет подобный тебе. И то, чего ты не просил, я даю тебе, и богатство, и славу, так что не будет подобного тебе между царями во все дни твои. И если будешь ходить путем моим, сохраняя уставы мои и заповеди мои,
как ходил отец твой Давид, я продолжу и дни твои. И пробудился Соломон. И вот

я родила, родила и эта женщина. И были мы вместе, и в доме никого постороннего с нами не было, только мы две были в доме. И умер сын этой женщины ночью, ибо она заспала его. И встала она ночью, и взяла сына моего от меня, когда я, раба твоя, спала, и положила его к своей груди, а своего мертвого сына положила к моей груди. Утром я встала, чтобы покормить сына моего, и вот он был мертвый. А когда я всмотрелась в него утром, то это был не мой сын, которого я родила. И сказала другая женщина: «Нет, мой сын живой, а твой сын мертвый». А та говорила ей: «Нет, твой сын мертвый, а мой живой». И говорили они так пред царем. И сказал царь: «Это говорит мой сын живой, а твой сын мертвый. А та говорит: нет, твой сын мертвый, а мой сын живой». И сказал царь: «Подайте мне меч». И принесли меч царю. И сказал царь: «Рассеките живое дитя надвое и отдайте половину одной и половину другой». И отвечала та женщина, которой сын был живой, царю, ибо взволновалась вся внутренность ее от жалости к сыну своему: «О, господин мой, отдайте ей этого ребенка живого и не умерщвляйте его». А другая говорила: «Пусть же не будет ни мне, ни тебе, рубите». И отвечал царь и сказал: «Отдайте этой живое дитя и не умерщвляйте его, она его мать». И услышал весь Израиль о суде, как рассудил царь, и стали бояться царя, ибо увидели, что мудрость Божья в нем, чтобы производить суд. Глава 4. И был царь Соломон царем над всем Израилем. И вот начальники, которые были у него: Азария, сын Садока, священника, Елихарев и Ахия, сыновья Сивы, писцы, Иосафат, сын Ахилуда, деописатель, Ванея, сын Иодая, военачальник, Садок и Авиафар, священники, Азария, сын Нафана, начальник над приставниками, и Завув, сын Нафана, священника, друг царя, Ахисар, начальник над домом царским, и Адонирам, сын Авды, над податями. И было у Соломона 12 приставников над всем Израилем, и они доставляли продовольствие царю и дому его. Каждый должен был доставлять продовольствие на один месяц в году. Вот имена их: Бен-Хур на горе Ефремовой, Бен-Декер в Макате и в Шаалбиме, в Вефсамисе и в Елоне и в Бефханане, Бен-Хесед в Арюбофе, ему же принадлежал Соко и вся земля Хефер, Бен-Авинадав над всем Нафавдором, Тафафь, дочь Соломона, была его женой, Ваана, сын Ахилуда, в Ваанахе, и Мегиддо, и во всем Бефсане, что близ Цартана, ниже Изреэля, от Бефсана до Абелмехола и даже за Иокмеам. Бен-Гевер в Рамофе Галаадском, у него были селения Иаира, сына Манасии, что в Галааде, у него также область Аргов, что в Васане, 60 больших городов со стенами и медными затворами. Ахинадав, сын Гиддо, в Маханаиме, Ахимаас в земле Нефалимовой. Он взял себе в жены Васимафу, дочь Соломона. Ваана, сын Хушая, в земле

Ассировой и в Баалофе. Иосафат, сын Паруаха, в земле Иссахаровой. Шимей, сын Элы, в земле Вениаминовой. Гевер, сын Урия, в земле Галаадской, в земле Сигона, царя Аморейского, и Ога, царя Васанского. Он был приставником в этой земле. Иуда и Израиль, многочисленные, как песок у моря, ели, пили и веселились. Соломон владел всеми царствами от реки Евфрат до земли Филистимской и до пределов Египта. Они приносили дары и служили Соломону во все дни жизни его. Продовольствие Соломона на каждый день составляли 30 коров муки пшеничной и 60 коров прочей муки, 10 волов откормленных и 20 волов с пастбища, и 100 овец, кроме оленей, и серн, и сайгаков, и откормленных птиц, ибо он владычествовал над всей землей по эту сторону реки, от Типсаха до Газы, над всеми царями по эту сторону реки, и был у него мир со всеми окрестными странами. И жили Иуда и Израиль спокойно, каждый под виноградником своим и под смоковницей своей, от Дана до Версавии во все дни Соломона. И было у Соломона 40 000 стоил для коней колесничных и 12 000 для конницы. И те приставники доставляли царю Соломону все принадлежащее к столу царя, каждый в свой месяц, и не допускали недостатка ни в чем. И ячмень, и солому для коней и для мулов доставляли каждый в свою очередь на место, где находился царь. И дал Бог Соломону мудрость и весьма великий разум и обширный ум, как песок на берегу моря. И была мудрость Соломона выше мудрости всех сынов Востока и всей мудрости египтян. Он был мудрее всех людей, мудрее и Ефана, Израхитянина, и Эмана, и Халкола, и Дарды, сыновей Махола, и имя его было в славе у всех окрестных народов. И изрек он 3000 притчей, и песни его было 1005. И говорил он о деревьях, от кедра, что на Ливане, да из сопа, вырастающего из стены. Говорил и о животных, и о птицах, и о пресмыкающихся, и о рыбах. И приходили от всех народов послушать мудрости Соломона, от всех царей земных, которые слышали о мудрости его. Глава 5. И послал Хирам, царь тирский, слуг своих к Соломону, когда услышал, что его помазали в царя на место отца его, ибо Хирам был другом Давида во всю жизнь. И послал также и Соломон к Хираму сказать: «Ты знаешь, что Давид, отец мой, не мог построить дом имени Господа Бога своего по причине войн с окрестными народами, доколе Господь не покорил их под стопы ног его. Ныне же Господь Бог мой даровал мне покой отовсюду. Нет противника и нет более препон. И вот я намерен построить дом имени Господа Бога моего, как сказал Господь отцу моему Давиду, говоря: сын твой, которого я посажу вместо тебя на престоле твоем, он построит дом имени моему. Итак, прикажи нарубить для меня кедров с Ливана, и вот рабы мои будут вместе с твоими рабами, и я буду давать тебе плату за рабов твоих, какую ты назначишь. Ибо ты знаешь, что у нас нет людей, которые умели бы рубить деревья так, как сидоняне». Когда услышал Хирам слова Соломона, очень обрадовался и сказал: «Благословенный не Господь, который дал Давиду сына мудрого для управления этим многочисленным народом». И послал Хирам к Соломону сказать: «Я выслушал то, зачем ты посылал ко мне, и исполню все желание твое о деревьях кедровых и деревьях кипарисовых. Рабы мои свезут их с Ливана к морю, и я плотами доставлю их морем к месту, которое ты назначишь мне, и там сложу их, и ты возьмешь. Но и ты исполни мое желание, чтобы доставлять хлеб для моего дома». И давал Хирам Соломону деревья кедровые и деревья кипарисовые вполне по его желанию.
А Соломон давал Хираму 20 тысяч коров пшеницы для продовольствия дома его и 20 коров оливкового выбитого масла. Столько давал Соломон Хираму каждый год. Господь дал мудрость Соломону, как обещал ему. И был мир между Хирамом и Соломоном, и они заключили между собой союз. И обложил царь Соломон повинностью весь Израиль, повинность же состояла в 30 тысячах человек. И посылал их на Ливан по 10 тысяч на месяц попеременно, месяц они были на Ливане, а 2 месяца в доме своем. А Данирам же начальствовал над ними. Еще у Соломона было 70 тысяч носящих тяжести и 80 тысяч каменосеков в горах, кроме 3300 начальников, поставленных Соломоном над работой для надзора за народом, который производил работу. И повелел царь привозить камни большие, камни дорогие для основания дома, камни обделанные. Обтесывали же их работники Соломона и работники Хирама и гивлетяне и приготовляли деревья и камни для строения дома 3 года. Глава 6. 480 году по исшествии сынов Израилевых из земли египетской, в 4-й год царствования Соломона над Израилем, в месяц Зив, который есть 2-й месяц, начал он строить храм Господу. Храм, который построил царь Соломон Господу, длиной был в 60 локтей, шириной в 20 и высотой в 30 локтей. И притвор перед храмом в 20 локтей длины, соответственно ширине храма, и в 10 локтей ширины перед храмом. И сделал он в доме окна решетчатые, глухие, с откосами. И сделал пристройку вокруг стен храма, вокруг храма и Давира, и сделал боковые комнаты кругом. Нижний ярус пристройки шириной был в 5 локтей, средний шириной в 6 локтей, а третий шириной в 7 локтей. Ибо вокруг храма извне сделаны были уступы, дабы пристройка не прикасалась к стенам храма. Когда строился храм, на строение употребляемы были обтесанные камни, ни молота, ни тесла, ни всякого другого железного орудия не было слышно в храме при строении его. Вход в средний ярус был с правой стороны храма. По круглым лестницам всходили в средний ярус, а от среднего в третий. И построил он храм, и кончил его, и обшил храм кедровыми досками. И пристроил ко всему храму боковые комнаты высотой в 5 локтей. Они прикреплены были к храму посредством кедровых бревен. И было слово Господа к Соломону, и сказано ему: «Вот ты строишь храм. Если ты будешь ходить по уставам моим и поступать по определениям моим и соблюдать все заповеди мои, поступая по ним, то я исполню на тебе слово мое, которое я сказал Давиду отцу твоему, и буду жить среди сынов Израилевых и не оставлю народа моего Израиля». И построил Соломон храм и кончил его, и обложил стены храма внутри кедровыми досками. От пола храма до потолка внутри обложил деревом и покрыл пол храма кипарисовыми досками. И устроил в задней стороне храма в 20 локтях от края стену, и обложил стены и потолок кедровыми досками, и устроил давир для святого святых. 40 локтей был храм, то есть передняя часть храма. На кедрах внутри храма были вырезаны подобие огурцов и распускающихся цветов. Все было покрыто кедром, камни не видно было. Давир же внутри храма он приготовил для того, чтобы поставить там ковчег завета Господнего. И давир был длиной в 20 локтей, шириной в 20 локтей и высотой в 20 локтей. Он обложил его чистым золотом, обложил также и кедровый жертвенник. И обложил Соломон храм внутри чистым золотом, и протянул золотые цепи перед давиром, и обложил его золотом. Весь храм он обложил золотом, весь храм до конца, и весь жертвенник, который перед давиром, обложил золотом. И сделал в давире 2 херувимов из масличного дерева высотой в 10 локтей.
Одно крыло Херувима было в 5 локтей, другое крыло Херувима в 5 локтей. 10 локтей было от одного конца крыльев его до другого конца крыльев его. В 10 локтей был и другой Херувим. Одинаковой меры и одинакового вида были оба Херувима. Высота одного Херувима была 10 локтей, также и другого Херувима. И поставил он Херувимов посреди внутренней части храма. Крылья же Херувимов были распростерты, и касалось крыло одного одной стены, а крыло другого Херувима касалось другой стены. Другие же крылья их среди храма сходились крыло с крылом. И обложил он Херувимов золотом. И на всех стенах храма кругом сделал резные изображения Херувимов, и пальмовых деревьев, и распускающихся цветов внутри и вне. И пол в храме обложил золотом во внутренней и передней части. Для входа в Давир сделал двери из масличного дерева с 5-угольными косяками. На 2 половинах дверей из масличного дерева он сделал резных херувимов и пальмы, и распускающиеся цветы, и обложил золотом, покрыл золотом и херувимов, и пальмы. И у входа в храм сделал косяки из масличного дерева 4-угольные и 2 двери из кипарисового дерева. Обе половинки одной двери были подвижные, и обе половинки другой двери были подвижные. И вырезал на них херувимов и пальмы, и распускающиеся цветы, и обложил золотом по резьбе. И построил внутренний двор из 3 рядов обтесанного камня и из ряда кедровых брусьев. В 4-й год, в месяц Зив, в месяц 2-й, положил он основание храму Господа, а на 11-м году, в месяце Бул, это месяц 8-й, он окончил храм со всеми принадлежностями его и по всем предначертаниям его. Строил его 7 лет. Глава 7. А свой дом Соломон строил 13 лет и окончил весь дом свой. И построил он дом из дерева ливанского длиной в 100 локтей, шириной в 50 локтей, а высотой в 30 локтей, на 4 рядах кедровых столбов, и кедровые бревна положены были на столбах. И настлан был помост из кедра над бревнами на 45 столбах по 15 в ряд. Оконных косяков было 3 ряда, и 3 ряда окон, окно против окна. И все двери и дверные косяки были 4-угольные, и окно против окна в 3 ряда. И притвор из столбов сделан он длиной в 50 локтей, шириной в 30 локтей, и перед ними крыльцо и столбы, и порог перед ними. Еще притвор с престолом, с которого он судил. Притвор для судилища сделал он и покрыл все полы кедром. В доме, где он жил, другой двор позади притвора был такого же устройства. И в доме дочери фараоновой, которую взял за себя Соломон, он сделал такой же притвор. Все это сделано было из дорогих камней, обтесанных по размеру, обрезанных пилой с внутренней и наружной стороны от основания до выступов, и с наружной стороны до большого двора. И в основание положены были камни дорогие, камни большие, камни в 10 локтей и камни в 8 локтей, и сверху дорогие камни, обтесанные по размеру, и кедр. Большой двор огорожен был кругом 3 рядами тесанных камней и 1 рядом кедровых бревен. Также и внутренний двор храма Господа и притвор храма. И послал царь Соломон, и взял из Тира Хирама, сына одной вдовы из колена Нефалимова. Отец его, тирянин, был медник. Он владел способностью, искусством и умением выделывать всякие вещи из меди. И пришел он к царю Соломону, и производил у него всякие работы. И сделал он 2 медных столба, каждый в 18 локтей высотой, и шнурок в 12 локтей обнимал окружность того и другого столба.
и два венца, вылитых из меди, он сделал, чтобы положить наверху столбов, 5 локтей высоты в одном венце и 5 локтей высоты в другом венце. Сетки плетеной работы и шнурки в виде цепочек для венцов, которые были наверху столбов, 7 на одном венце и 7 на другом венце. Так сделал он столбы и 2 ряда гранатовых яблок вокруг сетки, чтобы покрыть венцы, которые наверху столбов. То же сделал и для другого венца. А в притворе венцы наверху столбов сделаны наподобие лилии в 4 локтя. И венцы на обоих столбах вверху прямо над выпуклостью, которая подле сетки, и на другом венце рядами кругом 200 гранатовых яблок. И поставил столбы к притвору храма. Поставил столб на правой стороне и дал ему имя Иохин. И поставил столб на левой стороне и дал ему имя Воаз. И над столбами поставил венцы, сделанные наподобие лилии. Так окончена работа над столбами. И сделал литое из меди море, от края его до края его 10 локтей, совсем круглое, высотой в 5 локтей, и шнурок в 30 локтей обнимал его кругом. Подобие огурцов под краями его окружали его, по 10 на локоть окружали море со всех сторон в 2 ряда. Подобие огурцов были вылиты с ним одним литьем. Оно стояло на 12 валах. 3 глядели к северу, 3 глядели к западу, 3 глядели к югу и 3 глядели к востоку. Море лежало на них, и зады их обращены были внутрь под него. Толщиной оно было в ладонь, и края его, сделанные подобно краям чаши, походили на распустившуюся лилию. Оно вмещало 2000 батов. И сделал он 10 медных подстав, длина каждой подставы 4 локтя, ширина 4 локтя и 3 локтя высота. И вот устройство подстав. У них стенки между наугольными пластинками, на стенках, которые между наугольниками, изображены были львы, валы и херувимы, также и на наугольниках, а выше и ниже львов и валов, развесистые венки. У каждой подставы по 4 медных колеса и 8 медные. На 4 углах выступы наподобие плеч, выступы литые внизу, под чашей, подле каждого венка. Отверстие от внутреннего венка до верха в 1 локоть. Отверстие его круглое, подобно подножию столбов, в 1,5 локтя, и при отверстии его изваяние. Но боковые стенки 4-угольные, не круглые. Под стенками было 4 колеса и оси колес в подставах, высота каждого колеса 1,5 локтя. Устройство колес такое же, как устройство колес в колеснице. Оси их, и ободья их, и спицы их, и ступицы их — все было литое. 4 выступа на 4 углах каждой подставы. Из подставы выходили выступы ее. И наверху подставы круглое возвышение в 0,5 локтя высоты. И наверху подставы рукоятки ее и стенки ее из одной с ней массы. И изваял он на дощечках ее рукоятки и на стенках ее херувимов, львов и пальмы, сколько где позволяло место, и вокруг развесистые венки. Так сделал он 10 подстав, у всех их 1 литье, 1 мера, 1 вид. И сделал 10 медных умывальниц. Каждая умывальница вмещала 40 батов. Каждая умывальница была в 4 локтя, каждая умывальница стояла на 1 из 10 подстав. И расставил подставы 5 на правой стороне храма и 5 на левой стороне храма, а море поставил на правой стороне храма, на юго-восточной стороне. И сделал Хирам умывальницы и лопатки и чаши, и кончил Хирам всю работу, которую производил у царя Соломона для храма Господнего: 2 столба и 2 опояски венцов, которые наверху столбов, и 2 сетки для покрытия 2 опоясок венцов, которые наверху столбов, и 400 гранатовых яблок на 2 сетках,
два ряда гранатовых яблок для каждой сетки для покрытия двух опоясок венцов, которые на столбах, и 10 подстав и 10 умывальниц на подставах, одно море и 12 валов под морем, и тазы, и лопатки, и чаши. Все вещи, которые сделал Хирам царю Соломону для храма Господа, были из полированной меди. Царь выливал их в глинистой земле в окрестности Иордана между Сакхофом и Цартаном и поставил Соломон все эти вещи на место. По причине чрезвычайного их множества вес меди не определен. И сделал Соломон все вещи, которые в храме Господа, золотой жертвенник и золотой стол, на котором хлеб и предложения, и светильники, 5 по правую сторону и 5 по левую сторону, перед задним отделением храма, из чистого золота, и цветы, и лампадки, и щипцы из золота, и блюда, и ножи, и чаши, и лотки, и кадильницы из чистого золота, и петли у дверей внутреннего храма во святом святых, и у дверей в храме из золота же. Так совершена вся работа, которую производил царь Соломон для храма Господа. И принес Соломон, посвященное Давидом, отцом его, серебро и золото, и вещи отдал в сокровищнице храма Господнего. Глава 8. Тогда созвал Соломон старейшин Израилевых и всех начальников колен, глав поколений сынов Израилевых, к царю Соломону в Иерусалим, чтобы перенести ковчег завета Господнего из города Давидова, то есть Сиона. И собрались к царю Соломону на праздник все израильтяне в месяце Афаним, который есть 7-й месяц. И пришли все старейшины Израилевы, и подняли священники ковчег, и понесли ковчег Господен и скинию собрания, и все священные вещи, которые были в скинии, и несли их священники и левиты. А царь Соломон и с ним все общество Израилево, собравшееся к нему, шли перед ковчегом, принося жертвы из мелкого и крупного скота, которых невозможно исчислить и определить из-за множества их. И внесли священники ковчег завета Господнего на место его, в давир храма, во святое святых, под крылья херувимов. Ибо херувимы простирали крылья над местом ковчега и покрывали херувимы сверху ковчег и шесты его. И выдвинулись шесты так, что головки шестов видны были из святилища перед Давидом, но не выказывались наружу. Они там и до сего дня. В ковчеге ничего не было, кроме двух каменных скрижалей, которые положил туда Моисей на Хориве, когда Господь заключил завет с сынами Израилевыми по исшествии их из земли египетской. Когда священники вышли из святилища, облако наполнило дом Господен. И не могли священники стоять на служении по причине облака, ибо слава Господа наполнила храм Господен. Тогда сказал Соломон: «Господь сказал, что Он благоволит обитать во мгле. Я построил храм в жилище тебе, место, чтобы пребывать тебе вовеки». И обратился царь лицом своим и благословил все собрание израильтян. Все собрание израильтян стояло и сказал: «Благословен Господь Бог Израилев, который сказал своими устами Давиду, отцу моему, и ныне исполнил рукою своею. Он говорил: с того дня, как я вывел народ мой Израиля из Египта, я не избрал города ни в одном из колен Израилевых, чтобы построен был дом, в котором пребывало бы имя мое, но избрал Иерусалим для пребывания в нем имени моего, и избрал Давида, чтобы быть ему над народом моим Израилем. У Давида, отца моего, было на сердце построить храм имени Господа Бога Израилева. Но Господь сказал Давиду, отцу моему: у тебя есть на сердце построить храм имени моему. Хорошо, что это у тебя лежит на сердце. Однако не ты построишь храм, а сын твой, исшедший из чресл твоих, он построит храм имени моему. И исполнил Господь слово свое, которое изрек. Я вступил на место отца моего Давида
и сел на престоле Израилевом, как сказал Господь, и построил храм имени Господа Бога Израилева, и приготовил там место для ковчега, в котором завет Господа, заключенный им с отцами нашими, когда он вывел их из земли египетской. И стал Соломон перед жертвенником Господним, впереди всего собрания израильтян, и поднял руки свои к небу и сказал: «Господи Боже Израилев, нет подобного Тебе Бога на небесах вверху и на земле внизу. Ты хранишь завет и милость к рабам Твоим, ходящим пред Тобой всем сердцем своим. Ты исполнил рабу Твоему Давиду, отцу моему, что говорил ему. Что изрек Ты устами Твоими, то в сей день совершил рукой Твоей. И ныне, Господи Боже Израилев, исполни рабу Твоему Давиду, отцу моему, то, что говорил Ты ему, сказав: не прекратится у Тебя пред лицом моим, сидящий на престоле Израилевом, если только сыновья Твои будут держаться пути своего, ходя предо мною так, как Ты ходил предо мной. И ныне, Боже Израилев, да будет верно слово Твое, которое Ты изрек рабу Твоему Давиду, отцу моему. Поистине Богу ли жить на земле? Небо и небо небес не вмещают Тебя. Тем менее этот храм, который я построил имени Твоему. Но презри на молитву раба Твоего и на прошение его, Господи Боже мой. Услышь воззвание и молитву, которые раб Твой умоляет Тебя ныне. Да будут очи Твои отверсты на храм этот день и ночь, на это место, о котором Ты сказал: «Мое имя будет там». Услышь молитву, которую будет молиться раб Твой на месте этом. Услышь моление раба Твоего и народа Твоего Израиля, когда они будут молиться на месте этом. Услышь на месте обитания Твоего на небесах, услышь и помилуй. Когда кто согрешит против ближнего своего и потребует от него клятвы, чтобы он поклялся, и для клятвы придут пред жертвенник Твой в храм этот, тогда Ты услышь с неба и произведи суд над рабами Твоими, обвини виновного, возложив поступок его на голову его, и оправдай правого, воздав ему по правде его. Когда народ Твой Израиль будет поражен неприятелем за то, что согрешил пред Тобой, и когда они обратятся к Тебе и исповедуют имя Твое, и будут просить и умолять Тебя в этом храме, тогда Ты услышь с неба и прости грех народа Твоего Израиля, и возврати их в землю, которую Ты дал отцам их. Когда заключится небо, и не будет дождя за то, что они согрешат пред Тобой, и когда помолятся на месте этом и исповедуют имя Твое, и обратятся от греха своего, ибо Ты смирил их, тогда услышь с неба и прости грех рабов Твоих и народа Твоего Израиля, указав им добрый путь, по которому идти, и пошли дождь на землю Твою, которую Ты дал народу Твоему в наследие. Будет ли на земле голод? Будет ли моровая язва? Будет ли палящий ветер, ржавчина, саранча, червь? Неприятель ли будет теснить его в земле его? Будет ли какое бедствие, какая болезнь? При всякой молитве, при всяком прошении, какое будет от какого-либо человека во всем народе Твоем Израиле, когда они почувствуют бедствие в сердце своем и прострут руки свои к храму этому, Ты услышь с неба, с места обитания Твоего, и помилуй. Соделай и воздай каждому по путям его, как Ты усмотришь сердце его, ибо Ты один знаешь сердце всех сынов человеческих. Чтобы они боялись Тебя во все дни, доколе живут на земле, которую Ты дал отцам нашим. Если и иноплеменник, который не от Твоего народа Израиля, придет из земли далекой ради имени Твоего, ибо и они услышат о Твоем имени великом, и о Твоей руке сильной, и о Твоей мышце простертой, и придет он и помолится у храма этого, услышь с неба, с места обитания Твоего, и сделай все, о чем будет взывать к Тебе иноплеменник, чтобы все народы земли знали имя Твое,
чтобы боялись Тебя, как народ Твой Израиль, чтобы знали, что именем Твоим называется храм этот, который Я построил. Когда выйдет народ Твой на войну против врага своего путем, которым Ты пошлешь его, и будет молиться Господу, обратившись к городу, который Ты избрал, и к храму, который Я построил имени Твоему, тогда услышь с неба молитву их и прошение их, и сделай, что потребно для них. Когда они согрешат пред Тобой, ибо нет человека, который не грешил бы, и Ты прогневаешься на них, и предашь их врагам, и пленившие их отведут их в неприятельскую землю, далекую или близкую, и когда они в земле, в которой будут находиться в плену, войдут в себя и обратятся, и будут молиться Тебе в земле пленивших их, говоря: «Мы согрешили, сделали беззаконие, мы виновны». И когда обратятся к Тебе всем сердцем своим и всей душой своей в земле врагов, которые пленили их, и будут молиться Тебе, обратившись к земле своей, которую Ты дал отцам их, к городу, который Ты избрал, и к храму, который Я построил имени Твоему, тогда услышь с неба, с места обитания Твоего молитву и прошение их, и сделай, что потребно для них. И прости народу Твоему, в чем он согрешил пред Тобой, и все проступки его, которые он сделал пред Тобой, и возбуди сострадание к ним, в пленивших их, чтобы они были милостивы к ним. Ибо они — Твой народ и Твой удел, который Ты вывел из Египта, из железной печи. Да будут уши Твои и очи Твои отверсты на молитву раба Твоего и на молитву народа Твоего Израиля, чтобы слышать их всегда, когда они будут призывать Тебя. Ибо Ты отделил их себе в удел из всех народов земли, как Ты изрек через Моисея, раба Твоего, когда вывел отцов наших из Египта, Владыка Господи. Когда Соломон произнес все это моление и прошение к Господу, тогда встал с колен от жертвенника Господнего, руки же его были распростерты к небу, и, стоя, благословил все собрание израильтян громким голосом, говоря: «Благословен Господь Бог, который дал покою народу своему Израилю, как говорил. Не осталось неисполненным ни одного слова из всех благих слов его, которые он изрек через раба своего Моисея. Да будет с нами Господь Бог наш, как был он с отцами нашими, да не оставит нас, да не покинет нас, наклоняя к себе сердце наше, чтобы мы ходили по всем путям его и соблюдали заповеди его и уставы его и законы его, которые он заповедал отцам нашим. И да будут слова эти, которыми я молился ныне пред Господом, близки Господу Богу нашему день и ночь, дабы он делал, что потребно для раба своего и что потребно для народа своего Израиля изо дня в день, чтобы все народы познали, что Господь есть Бог, и нет кроме Него. Да будет сердце ваше вполне предано Господу Богу нашему, чтобы ходить по уставам Его и соблюдать заповеди Его, как ныне». И царь, и все израильтяне с ним принесли жертву Господу. И принес Соломон в мирную жертву, которую принес он Господу, 22 000 крупного скота и 120 000 мелкого скота. Так освятили храм Господу царь и все сыны Израилевы. В тот же день освятил царь среднюю часть двора, который перед храмом Господним, совершив там все сожжения и хлебные приношения, и вознеся тук мирных жертв, потому что медный жертвенник, который пред Господом, был мал, чтобы вместить все сожжения и хлебного приношения и тука мирных жертв. И сделал Соломон в это время праздник, и весь Израиль с ним, большое собрание, сошедшееся от входа в Емав до реки Египетской пред Господом Богом нашим.
и ели, и пили, и молились пред Господом Богом нашим у построенного храма 7 дней и еще 7 дней, 14 дней. В 8-й день Соломон отпустил народ. И благословили царя, и пошли в шатры свои, радуясь и веселясь в сердце о всем добром, что сделал Господь рабу своему Давиду и народу своему, Израилю. Глава 9. После того, как Соломон кончил строение храма Господнего и дома царского, и все, что Соломон желал сделать, явился Соломону Господь во второй раз, как явился ему в Гаваоне. И сказал ему Господь: «Я услышал молитву твою и прошение твое, о чем ты просил меня. Сделал все по молитве твоей. Я осветил этот храм, который ты построил, чтобы пребывать имени моему там вовек, и будут очи мои и сердце мое там во все дни. И если ты будешь ходить пред лицом моим, как ходил отец твой Давид, в чистоте сердца и в правоте, исполняя все, что я заповедал тебе, и если будешь хранить уставы мои и законы мои, то я поставлю царский престол твой над Израилем вовек, как я сказал отцу твоему Давиду, говоря: не прекратится у тебя сидящий на престоле Израилевом. Если же вы и сыновья ваши отступите от меня и не будете соблюдать заповедей моих и уставов моих, которые я дал вам, и пойдете и станете служить иным богам и поклоняться им, то я истреблю Израиля с лица земли, которую я дал ему, и храм, который я освятил имени моему, отвергну от лица моего, и будет Израиль притчею и посмешищем у всех народов. И о храме этом высоком всякий, проходящий мимо него, ужаснется и свистнет, и скажет: за что Господь поступил так с сей землей и с этим храмом? И скажут: за то, что они оставили Господа, Бога своего, который вывел отцов их из земли египетской, и приняли других богов, и поклонялись им, и служили им. За это навел на них Господь все это бедствие». По окончании 20 лет, в которые Соломон построил 2 дома, дом Господен и дом царский, на что Хирам, царь Тирский, доставлял Соломону деревья кедровые, деревья кипарисовые и золото по его желанию, царь Соломон дал Хираму 20 городов в земле Галилейской. И вышел Хирам из Тира посмотреть города, которые дал ему Соломон, и они не понравились ему. И сказал он: что это за города, которые ты, брат мой, дал мне? И назвал их землею Кавул, как называются они до сего дня. И послал Хирам царю 120 талантов золота. Вот распоряжение о подати, которую наложил царь Соломон, чтобы построить храм Господен и дом свой, и Милло, и стену Иерусалимскую, Гацор, и Мегидда, и Газар. Фараон, царь египетский, пришел и взял Газар и сжег его огнем, и хананеев, живших в городе, побил и отдал его в приданое дочери своей, жене Соломона. И построил Соломон Газар и Нижний Бефарон, и Ваалав, и Фадмор в пустыне, и все города для запасов, которые были у Соломона, и города для колесниц, и города для конницы, и все то, что Соломон хотел построить в Иерусалиме и на Ливане, и во всей земле своего владения. Весь народ, оставшийся от амореев, хеттов, ферезеев, хананеев, евеев, и евусеев, и гергесеев, которые были не из сынов Израилевых, детей их, оставшихся после них на земле, которых сыны Израилевы не могли истребить, Соломон сделал оброчными работниками до сего дня. Сынов же Израилевых Соломон не делал работниками, но они были его воинами, его слугами, его вельможами, его военачальниками и вождями его колесниц и его всадников. Вот главные приставники над работами Соломона. Управлявших народом, который производил работы, было 550. Дочь фараона перешла из города Давидова в свой дом, к
который построил для нее Соломон. Потом построил он Милла. И приносил Соломон 3 раза в год всесожжения и мирные жертвы на жертвеннике, который он построил Господу, и курение на нем совершал пред Господом, и окончил он строение дома. Царь Соломон также сделал корабль в Ецион-Гавере, что при Елафе, на берегу Черного моря в земле Идумейской, и послал Хирам на корабле своих подданных, корабельщиков, знающих море, с подданными Соломона. И отправились они в Офир, и взяли оттуда золото 420 талантов, и привезли царю Соломону. Глава 10. Царица Савская, услышав о славе Соломона во имя Господа, пришла испытать его загадками. И пришла она в Иерусалим с весьма большим богатством. Верблюды навьючены были благовониями и великим множеством золота и драгоценными камнями. И пришла к Соломону и беседовала с ним обо всем, что было у нее на сердце. И объяснил ей Соломон все слова ее. И не было ничего незнакомого царю, чего бы он не изъяснил ей. И увидела царица Савская всю мудрость Соломона, и дом, который он построил, и пищу за столом его, и жилище рабов его, и стройность слуг его, и одежду их, и виночерпиев его, и всесожжения его, которые он приносил в храме Господнем. И не могла она более удержаться, и сказала царю: «Верно то, что я слышала в земле своей о делах твоих и о мудрости твоей, но я не верила словам, доколе не пришла, и не увидели глаза мои. И вот мне и вполовину не сказано. Мудрости и богатства у тебя больше, нежели как я слышала. Блаженны люди твои, и блаженны эти слуги твои, которые всегда предстоят перед тобой и слышат мудрость твою. Да будет благословен Господь Бог твой, который благоволил посадить тебя на престол Израилев. Господь по вечной любви своей к Израилю поставил тебя царем творить суд и правду». И подарила она царю 120 талантов золота и великое множество благовоний и драгоценные камни. Никогда еще не приходило такого множества благовоний, какое подарила царица Савская царю Соломону. И корабль Хирама, который привозил золото из Офира, привез из Офира великое множество красного дерева и драгоценных камней. И сделал царь из этого красного дерева перила для храма Господнего и для дома царского, и гусли, и псалтири для певцов. Никогда не приходило столько красного дерева, и не видано было до сего дня. И царь Соломон дал царице Савской все, чего она желала и чего просила, сверх того, что подарил ей царь Соломон своими руками. И отправилась она обратно в свою землю, она и все слуги ее. Вес золота, которое прибывало к Соломону каждый год, составлял 666 талантов золота. Сверх того, что получаемо было от разносчиков товара и от торговли купцов, и от всех царей аравийских, и от областных начальников. И сделал царь Соломон 200 больших щитов из кованого золота, по 600 сиклей пошло на каждый щит, и 300 меньших щитов из кованого золота, по 3 мины золота пошло на каждый щит. И поставил их царь в доме из ливанского дерева. И сделал царь большой престол из слоновой кости и обложил его чистым золотом. К престолу было 6 ступеней. Верх престола сзади был круглый, и были с обеих сторон у места сидения локотники, и 2 льва стояли у локотников.
и еще 12 львов стояли там на 6 ступенях по обе стороны. Подобного этому не бывало ни в одном царстве. И все сосуды для питья у царя Соломона были золотые, и все сосуды в доме из ливанского дерева были из чистого золота. Из серебра ничего не было, потому что серебро во дни Соломона считалось ни за что. Ибо у царя был на море фарсисский корабль с кораблем Хирамовым. В 3 года раз приходил фарсисский корабль, привозивший золото и серебро и слоновую кость и обезьян и павлинов. Царь Соломон превосходил всех царей земли богатством и мудростью. И все цари на земле искали видеть Соломона, чтобы послушать мудрость его, которую вложил Бог в сердце его. И они подносили ему каждый от себя в дар сосуды серебряные и сосуды золотые, и одежды, и оружие, и благовония, коней и мулов каждый год. И набрал Соломон колесницы всадников. У него было 1400 колесниц и 12 000 всадников. И разместил он их по колесничным городам и при царе в Иерусалиме. И сделал царь серебро в Иерусалиме равноценным простым камням, а кедры по их множеству сделал равноценными сикаморам, растущим на низких местах. Коней же царю Соломону приводили из Египта и из Кувы. Царские купцы покупали их в Куве за деньги. Колесница из Египта, получаемая и доставляемая, была за 600 сиклей серебра, а конь за 150. Таким же образом они руками своими доставляли все это царям хеттским и царям арамейским. Глава 11. И полюбил царь Соломон многих чужестранных женщин, кроме дочери фараона, моавитянок, аммонитянок, идумеек, сидонянок, хитиянок из тех народов, о которых Господь сказал сынам Израилевым: «Не входите к ним, и они пусть не входят к вам, чтобы они не склонили сердце вашего к своим богам». К ним прилепился Соломон любовью. И было у него 700 жен и 300 наложниц. И развратили жены его сердце его. В старости Соломона жены его склонили сердце его к иным богам, и сердце его не было вполне предано Господу Богу своему, как сердце Давида, отца его. И стал Соломон служить Астарте, божеству Сидонскому, и Милхому, мерзости аммонитской. И сделал Соломон неугодное перед очами Господа, и не вполне последовал Господу, как Давид, отец его. Тогда построил Соломон капище Хамасу, мерзости моавитской, на горе, которая перед Иерусалимом, и Молоху, мерзости аммонитской. Так сделал он для всех своих чужестранных жен, которые кадили и приносили жертвы своим богам. И разгневался Господь на Соломона за то, что он уклонил сердце свое от Господа Бога Израилева, который 2 раза являлся ему, и заповедал ему, чтобы он не следовал иным богам. Но он не исполнил того, что заповедал ему Господь Бог. И сказал Господь Соломону: «За то, что так у тебя делается, и ты не сохранил завета моего и уставов моих, которые я заповедал тебе, я отторгну от тебя царство и отдам его рабу твоему. Но в дни твои я не сделаю этого ради Давида, отца твоего. Из руки сына твоего исторгну его, и не все царство исторгну. Одно колено дам сыну твоему ради Давида, раба моего, и ради Иерусалима, который я избрал».
и воздвиг Господь противника на Соломона: Адера, идумея, из царского идумейского рода. Когда Давид был в Идумее, и военачальник Иоав пришел для погребения убитых и избил весь мужской пол в Идумее, ибо 6 месяцев прожил там Иоав и все израильтяне, доколе не истребили всего мужского пола в Идумее, тогда этот Адер убежал в Египет, и с ним несколько идумеев, служивших при отце его. Адер был тогда малым ребенком. Отправившись из Мадиама, они пришли в Фаран и взяли с собой людей из Фарана и пришли в Египет к фараону, царю египетскому. Адер вошел к фараону, и он дал ему дом и назначил ему содержание и дал ему землю. Адер снискал у фараона большую милость, так что он дал ему в жены сестру своей жены, сестру царицы Тахпенесы. И родила ему сестра Тахпенесы, сына Генувата. Тахпенеса воспитывала его в доме фараона. И жил Генуват в доме фараона вместе с сыновьями фараона. Когда Адер услышал, что Давид почил с отцами своими, что военачальник Иоав умер, то сказал фараону: «Отпусти меня, я пойду в свою землю». И сказал ему фараон: «Разве ты нуждаешься в чем у меня, что хочешь идти в свою землю?» Он отвечал: «Нет, но отпусти меня». И возвратился Адер в землю свою. И воздвиг Бог против Соломона еще противника, Разона, сына Элиады, который убежал от государя своего Адраазара, царя Сувского, и, собрав около себя людей, сделался начальником шайки после того, как Давид разбил Адраазара. И пошли они в Дамаск, и водворились там, и владычествовали в Дамаске. И был он противником Израиля во все дни Соломона. Кроме зла, причиненного Адером, он всегда вредил Израилю и сделался царем Сирии. И Иероваам, сын Навата, ефремлянин из Цареды, имя матери его вдовы Церуа, раб Соломонов, поднял руку на царя. И вот обстоятельства, по которому он поднял руку на царя. Соломон строил Милло, чинил повреждения в городе Давида, отца своего. Иероваам был человеком мужественным. Соломон, заметив, что этот молодой человек умеет делать дело, поставил его смотрителем над оброчными из дома Иосифа. В то время случилось Иеровааму выйти из Иерусалима, и встретил его на дороге пророк Ахия, силомлянин, и на нем была новая одежда. На поле их было только 2. И взял Ахия новую одежду, которая была на нем, и разодрал ее на 12 частей, и сказал Иеровааму: «Возьми себе 10 частей, ибо так говорит Господь Бог Израилев: вот я исторгаю царство из руки Соломона и даю тебе 10 колен, а 1 колено останется за ним ради раба моего Давида и ради города Иерусалима, который я избрал из всех колен Израилевых. Это за то, что они оставили меня и стали поклоняться Астарте, божеству Сидонскому, и Хамасу, богу Моавитскому, и Милхому, богу Аммонитскому, и не пошли путями моими, чтобы делать угодное пред очами моими и соблюдать уставы мои и заповеди мои, подобно Давиду, отцу его. Я не беру всего царства из руки его, но я оставлю его владыкой на все дни жизни его ради Давида, раба моего, которого я избрал, который соблюдал заповеди мои и уставы мои. Но возьму царство из руки сына его и дам тебе из него 10 колен. А сыну его дам 1 колено, дабы оставался светильник Давида, раба моего, во все дни пред лицом моим в городе Иерусалиме, который я избрал себе для пребывания там имени моего. Тебя я избираю, и ты будешь владычествовать над всем, чего пожелает душа твоя, и будешь царем над Израилем,
И если будешь соблюдать все, что я заповедую тебе, и будешь ходить путями моими и делать угодное пред очами моими, соблюдая уставы мои и заповеди мои, как делал раб мой Давид, то я буду с тобой и устрою тебе дом твердый, как я устроил Давиду, и отдам тебе Израиль.

лет. И почил Соломон с отцами своими, и погребен был в городе Давида, отца своего, и воцарился вместо него сын его Равоам. Глава 12. И пошел Равоам в Сихем, ибо в Сихем пришли все израильтяне, чтобы воцарить его. И услышал о том Иеровоам, сын Навата, когда находился еще в Египте, куда убежал от царя Соломона, и возвратился Иеровоам из Египта. И послали за ним, и призвали его. Тогда Иеровоам и все собрание израильтян пришли и говорили Равоаму и сказали: «Отец твой наложил на нас тяжкое иго. Ты же облегчи нам жестокую работу отца твоего и тяжкое иго, которое он наложил на нас, и тогда мы будем служить тебе». И сказал он им: «Пойдите и через 3 дня опять придите ко мне». И пошел народ. Царь Равоам советовался со старцами, которые предстояли перед Соломоном, отцом его при жизни его, и говорил: «Как посоветуете вы мне отвечать этому народу?» Они говорили ему и сказали: «Если ты на этот день будешь слугой народу этому и услужишь ему, и удовлетворишь их, и будешь говорить им ласково, то они будут твоими рабами на все дни». Но он пренебрег советом старцев, что они советовали ему, и советовался с молодыми людьми, которые выросли вместе с ним и которые предстояли пред ним, и сказал им: «Что вы посоветуете мне отвечать народу этому, который говорил мне и сказал: облегчи иго, которое наложил на нас отец твой?» И говорили ему молодые люди, которые выросли вместе с ним, и сказали: «Так скажи народу этому, который говорил тебе и сказал: отец твой наложил на нас тяжкое иго, ты же облегчи нас, так скажи им: мой мизинец толще чресл отца моего. Итак, если отец мой обременял вас тяжким игом, то я увеличу иго ваше. Отец мой наказывал вас бичами, а я буду наказывать вас скорпионами». И Иеровоам и весь народ пришли к Равоаму на 3-й день, как приказал царь, сказав: «Придите ко мне на 3-й день». И отвечал царь народу сурово и пренебрег советом старцев, что они советовали ему. И говорил он по совету молодых людей и сказал: «Отец мой наложил на вас тяжкое иго, а я увеличу иго ваше. Отец мой наказывал вас бичами, а я буду наказывать вас скорпионами». И не послушал царь народа, ибо так суждено было Господом, чтобы исполнилось слово его, которое изрек Господь через Ахию, селомлянина, и Иеровоаму, сыну Навата. И увидели все израильтяне, что царь не послушал их. И отвечал народ царю и сказал: «Какая нам часть в Давиде? Нет нам доли в сыне Иессеевом. По шатрам своим, Израиль, теперь знай свой дом, Давид». И разошелся Израиль по шатрам своим. Только над сынами Израилевыми, жившими в городах Иудиных, царствовал Равоам. И послал царь Равоам Адонирама, начальника над податью, но все израильтяне забросали его камнями, и он умер. Царь же Равоам поспешно взошел на колесницу, чтобы убежать в Иерусалим. И отложился Израиль от дома Давидова до сего дня. Когда услышали все израильтяне, что Иеровоам возвратился из Египта, то послали и призвали его в собрание, и воцарили его над всеми израильтянами. За домом Давидовым не осталось никого, кроме колена Иудина и Вениаминова. Равоам, прибыв в Иерусалим, собрал из всего дома Иудина и из колена Вениаминова 180 тысяч отборных воинов, дабы воевать с домом.

0: Домом Израилевым для того, чтобы возвратить царство Рваму, сыну Соломона. И было слово Божье к Самею, человеку Божьему, и сказано: «Скажи Рваму, сыну Соломона, царю Иудейскому, и всему дому Иудиному и Вениаминову, и прочему народу, так говорит Господь: не ходите и не начинайте войны с братьями вашими сынами Израилевыми. Возвратитесь каждый в дом свой, ибо от меня это было». И послушались они слова Господа, и пошли назад по слову Господнему. И обстроил Иеровоам Сихем на горе Ефремовой и поселился в нем. Оттуда пошел и построил Пенуил. И говорил Иеровоам в сердце своем: «Царство может опять перейти к дому Давидову, если народ этот будет ходить в Иерусалим для жертвоприношения в доме Господнем, то сердце народа этого обратится к государю своему, к Рваму, царю Иудейскому, и убьют они меня, и возвратятся к Рваму, царю Иудейскому». И, посоветовавшись, царь сделал двух золотых тельцов и сказал народу: «Не нужно вам ходить в Иерусалим. Вот боги твои, Израиль, которые вывели тебя из земли египетской». И поставил одного в Вифиле, а другого в Дане. И повело это ко греху, ибо народ стал ходить к одному из них, даже в Дан, и оставили храм Господен. И построил он капище на высоте, и поставил из народа священников, которые не были из сынов Левиных. И установил Иеровоам праздник в восьмой месяц, в 15-й день месяца, подобный тому празднику, который был в Иудее, и приносил жертвы на жертвеннике. То же сделал он в Вифиле, чтобы приносить жертву тельцам, которых сделал. И поставил в Вифиле священников высот, которые устроил, и принес жертвы на жертвенники, которые он сделал в Вифиле в 15-й день восьмого месяца, месяца, который он произвольно назначил, и установил праздник для сынов Израилевых, и подошел к жертвеннику, чтобы совершить курение. Глава 13. И вот человек Божий пришел из Иудеи по слову Господнему в Вифиль, в то время как Иеровоам стоял у жертвенника, чтобы совершить курение. И произнес к жертвеннику слово Господнее и сказал: «Жертвенник, жертвенник, так говорит Господь: вот родится сын дому Давидову, имя ему Иосия, и принесет на тебе в жертву священников высот, совершающих на тебе курение, и человеческие кости сожжет на тебе». И дал в тот день знамение, сказав: «Вот знамение того, что это изрек Господь. Вот этот жертвенник распадется, и пепел, который на нем, рассыплется». Когда царь услышал слово человека Божьего, произнесенное к жертвеннику в Вифиле, то простер Иеровоам руку свою от жертвенника, говоря: «Возьмите его». И одеревенела рука его, которую он простер на него, и не мог он поворотить ее к себе, и жертвенник распался, и пепел жертвенника рассыпался по знамению, которое дал человек Божий словом Господним. И сказал царь Иеровоам человеку Божьему: «Умилостиви лицо Господа Бога твоего, и помолись обо мне, чтобы рука моя могла поворотиться ко мне». И умилостивил человек Божий лицо Господа, и рука царя поворотилась к нему и стала, как прежде. И сказал царь человеку Божьему: «Зайди со мной в дом и подкрепи себя пищей, и я дам тебе подарок». Но человек Божий сказал царю: хотя бы ты давал мне пол дома твоего, я не пойду с тобой и не буду есть хлеба и не буду пить воды в этом месте, ибо так заповедано мне словом Господним: не ешь там хлеба и не пей воды, и не возвращайся той дорогой, которой ты шел. И пошел он другой дорогой, и не пошел обратно той дорогой, которой пришел в Вифиль. В Вифиле жил один пророк-старец. Сын его пришел и рассказал ему все, что сделал сегодня человек Божий в Вифиле. И слова, какие он говорил царю, пересказали сыновья отцу своему. И спросил их отец их, какой дорогой он пошел. И показали сыновья его, какой дорогой пошел человек Божий, приходивший из Иудеи. И сказал он сыновьям своим, оседлайте мне осла. И оседлали ему осла, и он сел на него. И поехал за человеком Божьим, и нашел его сидящего под дубом, и сказал ему, ты ли человек Божий, пришедший из Иудеи? И сказал тот, я. И сказал ему, зайди ко мне в дом и поешь хлеба. Тот сказал, я не могу возвратиться с тобой и пойти к тебе. Не буду есть хлеба и не буду пить у тебя воды в этом месте, ибо словом Господним сказано мне, не ешь хлеба и не пей там воды, и не возвращайся той дорогой, которой ты шел. И сказал он ему, и я пророк такой же, как ты. И ангел говорил мне словом Господним и сказал, «Вороти его к себе в дом, пусть поест он хлеба и напьется воды». Он солгал ему, и тот воротился с ним и поел хлеба в его доме и напился воды. Когда они еще сидели за столом, слово Господнее было к пророку, воротившему его, и произнес он к человеку Божьему, пришедшему из Иудеи, и сказал, «Так говорит Господь, за то, что ты не повиновался устам Господа и не соблюл повеление, которое заповедал тебе Господь Бог твой, но воротился, ел хлеб и пил воду в том месте, о котором он сказал тебе, не ешь хлеба и не пей воды, тело твое не войдет в гробницу отцов твоих». После того, как тот поел хлеба и напился, он оседлал осла для пророка, которого он воротил, и отправился тот. И встретил его на дороге лев, и умертвил его. И лежало тело его, брошенное на дороге. Осел же стоял подле него, и лев стоял подле тела. И вот проходившие мимо люди увидели тело, брошенное на дороге, и льва, стоявшего подле тела, и пошли и рассказали в городе, в котором жил пророк-старец. Пророк, воротивший его с дороги, услышав это, сказал, «Это тот человек Божий, который не повиновался устам Господа. Господь предал его льву, который изломал его и умертвил его по слову Господа, которое он изрек ему. И сказал сыновьям своим, «Оседлайте мне осла». И оседлали они. Он отправился и нашел тело его, брошенное на дороге. Осел же и лев стояли подле тела. Лев не съел тело и не изломал осла. И поднял пророк тело человека Божьего и положил его на осла и повез его обратно. И пошел пророк-старец в город свой, чтобы оплакать и похоронить его. И положил тело его в своей гробнице и плакал по нем. Увы, брат мой! После погребения его он сказал сыновьям своим, «Когда я умру, похороните меня в гробнице, в которой погребен человек Божий. Подле костей его положите кости мои. Ибо сбудется слово, которое он по повелению Господнему произнес о жертвеннике в Вифиле и о всех капищах на высотах в городах самарийских». И после этого события Иеровоам не сошел со своей худой дороги, но продолжал ставить из народа священников высот. Кто хотел, того он посвящал, и тот становился священником высот. Это вело дом Иеровоамов к греху и к погибели, и к истреблению его с лица земли. Глава 14. В то время заболел Авия, сын Иеровоама. И сказал Иеровоам жене своей: «Встань и переоденься, чтобы не узнали, что ты жена Иеровоама, и пойди в Силом. Там есть пророк Ахия. Он предсказал мне, что я буду царем этого народа. И возьми с собой для человека Божьего 10 хлебов и лепешек и кувшин меду, и пойди к нему. Он скажет тебе, что будет с отроком». Жена Иеровоама так и сделала. Встала, пошла в Силом и пришла в дом Ахии. Ахия уже не мог видеть, ибо глаза его сделались неподвижны от старости. И сказал Господь Ахии: «Вот идет жена Иеровоама спросить тебя о сыне своем, ибо он болен. Так и так говори ей. Она придет переодетая». Ахия, услышав шорох от ног ее, когда она вошла в дверь, сказал: «Войди, жена Иеровоама. Для чего было тебе переодеваться? Я грозный посланник к тебе. Пойди, скажи Иеровоаму: так говорит Господь Бог Израилев: я возвысил тебя из среды простого народа и поставил вождем народа моего Израиля, и отторг царство от дома Давидова и дал его тебе, а ты не таков, как раб мой Давид, который соблюдал заповеди мои и который последовал мне всем сердцем своим, делая только угодное пред очами моими. Ты поступал хуже всех, которые были прежде тебя, и пошел, и сделал себе иных богов и истуканов, чтобы раздражить меня. Меня же отбросил назад. За это я наведу беды на дом Иеровоамов и истреблю у Иеровоама домочащегося к стене заключенного и оставшегося в Израиле, и вымету дом Иеровоамов, как выметают сор, дочисто. Кто умрет у Иеровоама в городе, того съедят псы, а кто умрет на поле, того склюют птицы небесные». Так Господь сказал. «Встань и иди в дом твой, и как скоро нога твоя ступит в город, умрет дитя, и оплачут его все израильтяне и похоронят его, ибо он один у Иеровоама войдет в гробницу, так как в нем из дома Иеровоама нашлось нечто доброе перед Господом Богом Израилевым. И восставит себе Господь над Израилем царя, который истребит дом Иеровоама в тот день. И что? Даже теперь и поразит Господь Израиля, и будет он как тростник, колеблемый в воде, и извергнет израильтян из этой доброй земли, которую дал отцам их, и развеет их за реку за то, что они сделали у себя идолов, раздражая Господа. И предаст Господь Израиля за грехи Иеровоама, которые он сам сделал и которыми ввел в грех Израиля». И встала жена Иеровоамова, и пошла, и пришла в Фирцу, и лишь только переступила через порог дома, дитя умерло. И похоронили его, и оплакали его все израильтяне по слову Господа, которое он изрек через раба своего Ахию, пророка. Прочие дела Иеровоама, как он воевал и как царствовал, описаны в летописи царей израильских. Времени царствования Иеровоама было 22 года, и почил он с отцами своими, и воцарился Нават, сын его, вместо него. Роваам, сын Соломона, царствовал в Иудее. 41 год было Роваму, когда он воцарился, и 17 лет царствовал в Иерусалиме, в городе, который избрал Господь из всех колен Израилевых, чтобы пребывало там имя его. Имя матери его Наама, амнитянка.
1: и делал Иуда неугодное пред очами Господа.
0: И раздражали его более всего того, что сделали отцы их своими грехами, какими они грешили. И устроили они у себя высоты, и статуи, и капища на всяком высоком холме и под всяким тенистым деревом. И блудники были также в этой земле и делали все мерзости тех народов, которых Господь прогнал от лица сынов Израилевых. На пятом году царствования Иеровоама Сусаким, царь египетский, вышел против Иерусалима и взял сокровища дома Господнего и сокровища дома царского и золотые щиты, которые взял Давид от рабов Адраазара, царя Суфского, и внес в Иерусалим. Все взял. Взял и все золотые щиты, которые сделал Соломон. И сделал царь Роваам вместо них медные щиты, и отдал их на руки начальникам телохранителей, которые охраняли вход в дом царя. Когда царь выходил в дом Господен, телохранители несли их, и потом опять относили их в палату телохранителей. Прочее о Роваме и обо всем, что он делал, описано в летописи царей иудейских. Между Роваамом и Иеровоамом была война во все дни жизни их. И почил Роваам с отцами своими, и погребен с отцами своими в городе Давидовом. Имя матери его Наама, аммонитянка, и воцарился Авия, сын его, вместо него. Глава 15.
1: В 18-й год царствования Иеровоама, сына Навата, Авия воцарился над иудеями.
0: 3 года он царствовал в Иерусалиме, имя матери его Мааха, дочь Авессалома. Он ходил во всех грехах отца своего, которые тот делал прежде него, и сердце его не было предано Господу Богу его, как сердце Давида, отца его. Но ради Давида Господь, Бог его, дал ему светильник в Иерусалиме, восставив по нем сына его и утвердив Иерусалим, потому что Давид делал угодное пред очами Господа и не отступал от всего того, что он заповедал ему во все дни жизни своей, кроме поступка с Урией Хеттом. И война была между Роваамом и Иеровоамом во все дни жизни их. Прочие дела Авии, все, что он сделал, описано в летописи царей иудейских. И была война между Авией и Иеровоамом. И почил Авия с отцами своими, и похоронили его в городе Давидовом, и воцарился Аса, сын его, вместо него. В 20-й год царствования Иеровоама, царя израильского, воцарился Аса над иудеями, и 41 год царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Анна, дочь Авессалома. Аса делал угодное пред очами Господа, как Давид, отец его. Он изгнал блудников из земли и отверг всех идолов, которых сделали отцы его. И даже мать свою Анну лишил звания царицы за то, что она сделала истукан Астарты. И изрубил Аса истуканы ее и сжег у потока Кедрон. Высоты же не были уничтожены, но сердце Асы было предано Господу во все дни его. И внес он в дом Господен вещи, посвященные отцом его, и вещи, посвященные им, серебро и золото и сосуды. И война была между Асой и Ваасой, царем израильским, во все дни их. И вышел Вааса, царь израильский, против Иудеи, и начал строить раму, чтобы никто не выходил и не уходил к Асе, царю иудейскому. И взял Аса все серебро и золото, оставшееся в сокровищницах дома Господнего и в сокровищницах дома царского, и дал его в руки слуг своих, и послал их царь Аса к Венададу, сыну Тавримона, сына Хизиона, царю сирийскому, жившему в Дамаске, и сказал: «Союз да будет между мной и между тобой, как был между отцом моим и между отцом твоим. Вот я посылаю тебе в дар серебро и золото, расторгни союз твой с Ваасой, царем израильским, чтобы он отошел от меня. И послушался Винодад царя Асу, и послал военачальников своих против городов израильских, и поразил Аин, и Дан, и Авел-Беф-Мааху, и весь Киннеров, всю землю Нефалимову. Услышав о сём, Вааса перестал строить раму и возвратился в Фирцу. Царь же Аса созвал всех иудеев, никого не исключая, и вынесли они из рамы камни и деревья, которые Вааса употреблял для строения. И выстроил из них царь Аса Гиву Вениаминову и Мицпу. Все прочие дела Аса и все подвиги его, и все, что он сделал, и города, которые он построил, описаны в летописи царей иудейских, кроме того, что в старости своей он был болен ногами. И почил Аса с отцами своими, и погребен с отцами своими в городе Давида, отца своего. И воцарился Иосафат, сын его, вместо него. Навад же, сын Иероваама, воцарился над Израилем во второй год Асы, царя Иудейского, и царствовал над Израилем 2 года. И делал он неугодное пред очами Господа, ходил путем отца своего и во грехах его, которыми тот ввел Израиля в грех. И сделал против него заговор Вааса, сын Ахии, из дома Иссахара, и убил его Вааса при Гавафоне филистимском, когда Навад и все израильтяне осаждали Гавафон. И умертвил его Вааса в 3-й год Ассы, царя Иудейского, и воцарился вместо него. Когда он воцарился, то избил весь дом Иероваама, не оставил ни души у Иероваама, доколе не истребил его по слову Господа, которое он изрек через раба своего Ахию силомлянина. За грехи Иероваама, которые он сам делал и которыми ввел в грех Израиля, за оскорбление, которым он прогневал Господа Бога Израилева. Прочие дела Навата, все, что он сделал, описано в летописи царей израильских. И война была между Асой и Ваасой, царем израильским, во все дни их. В 3-й год Асы, царя Иудейского, воцарился Вааса, сын Ахии, над всеми израильтянами в Фирце и царствовал 24 года. И делал неугодное пред очами Господними, и ходил путем Иероваама и во грехах его, которыми тот ввел в грех Израиля. Глава 16. И было слово Господа к Иую, сыну Анания, о Ваасе. «За то, что я поднял тебя из праха и сделал тебя вождем народа моего Израиля, ты же пошел путем Иероваама и ввел в грех народ мой израильтян, чтобы он прогневлял меня грехами своими. Вот я отвергну дом Вааса и дом потомства его, и сделаю с домом твоим то же, что с домом Иероваама, сына Навата. Кто умрет у Ваасы в городе, того съедят псы, а кто умрет у него на поле, того склюют птицы небесные». Прочие дела Ваасы, все, что он сделал, и подвиги его, описаны в летописи царей израильских. И почил Вааса с отцами своими, и погребен в Фирце, и воцарился Ила, сын его, вместо него. Но через Иуя, сына Анания, уже было сказано слово Господнее о Ваасе и о доме его, и о всем зле, какое он делал пред очами Господа, раздражая его делами рук своих, подражая дому Иероваамову, за что он истреблен был. В 26-й год Асы, царя Иудейского, воцарился Ила, сын Ваасы, над Израилем в Фирце и царствовал 2 года. И составил против него заговор раб его Замврий, начальствовавший над половиной колесниц. Когда он в Фирце напился до пьяна в доме Арсы, начальствующего над дворцом Фирце, тогда вошел Замврий, поразил его и умертвил его, в 27-й год Асы царя иудейского и воцарился вместо него. Когда он воцарился и сел на престоле его, то истребил весь дом Ваасы, не оставив ему мочащегося к стене ни родственников его, ни друзей его. И истребил Замврий весь дом Ваасы по слову Господа, которое он изрек о Ваасе через Иуя пророка, за все грехи Ваасы и за грехи Илы, сына его, которые они сами делали и которыми вводили Израиля в грех, раздражая Господа, Бога Израилева, своими идолами. Прочие дела Илы и все, что он сделал, описано в летописи царей израильских. В 27-й год Асы, царя иудейского, воцарился Замврий и царствовал 7 дней в Фирце, когда народ осаждал Гавафон филистимский. Когда народ, осаждавший, услышал, что Замврий сделал заговор и умертвил царя, то все израильтяне воцарили Амврия, военачальника, над Израилем в тот же день в стане. И отступили Амврий и все израильтяне с ним от Гавафона и осадили Фирцу. Когда увидел Замврий, что город взят, вошел во внутреннюю комнату царского дома и зажег за собой царский дом огнем и погиб. За свои грехи, в чем он согрешил, делая неугодное пред очами Господними, ходя путем Иеровоама и во грехах его, которые тот сделал, чтобы ввести Израиля в грех. Прочие дела Замврия и заговор его, который он составил, описаны в летописи царей израильских. Тогда разделился народ израильский надвое. Половина народа стояла за Фамния, сына Ганафа, чтобы воцарить его, а половина за Амврия. И одержал верх народ, который за Амврия, над народом, который за Фамния, сына Ганафа. И умер Фамний, и воцарился Амврий. В 31-й год Асы, царя иудейского, воцарился Амврий над Израилем и царствовал 12 лет. В Фирце он царствовал 6 лет. И купил Амврий гору Семирон у Семира за 2 таланта серебра. И застроил гору и назвал построенный им город Самарией по имени Семира, владельца горы. И делал Амврий неугодное пред очами Господа, и поступал хуже всех бывших перед ним. Он во всем ходил путем Иеровоама, сына Навата, и во грехах его, которыми тот ввел в грех израильтян, чтобы прогневлять Господа Бога Израилева идолами своими. Прочие дела Амврия, которые он сделал, и мужество, которое он показал, описаны в летописи царей израильских. И почил Амврий с отцами своими и погребен в Самарии. И воцарился Ахав, сын его, вместо него. Ахав, сын Амврия, воцарился над Израилем в 38-й год Асы, царя иудейского, и царствовал Ахав, сын Амврия, над Израилем в Самарии 22 года. И делал Ахав, сын Амврия, неугодное пред очами Господа более всех бывших прежде него. Мало было для него впадать в грехи Иеровоама, сына Навата. Он взял себе в жены Иезавель, дочь Евфаала, царя Сидонского, и стал служить Ваалу и поклоняться ему. И поставил он Ваалу жертвенник в капище Ваала, который построил в Самарии. И устроил Ахав дубраву. И более всех царей израильских, которые были прежде него, Ахав делал то, что раздражает Господа Бога Израилева, и погубил душу свою. В его дни Ахиил, вифилянин, построил Иерихон. На первенце своем Авираме он положил основание его, и на младшем сыне своем Сегубе поставил ворота его по слову Господа, которое он изрек через Иисуса, сына Навина. Глава 17. И сказал Илия, пророк, фесвитянин, один из жителей Галаадских, Ахаву: жив Господь, Бог Израилев, пред которым я стою. В эти годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову. И было к нему слово Господнее: пойди отсюда, и обратись на восток, и скройся у потока Хараф, что против Иордана. Из этого потока ты будешь пить, а воронам я повелел кормить тебя там. И пошел он, и сделал по слову Господнему, пошел и остался у потока Хараф, что против Иордана. И вороны приносили ему хлеб и мясо утром, и хлеб и мясо вечером, а из потока он пил. По прошествии некоторого времени этот поток высох, ибо не было дождя на землю. И было к нему слово Господа: «Встань и пойди в Сарепту Сидонскую и оставайся там. Я повелел там женщине-вдове кормить тебя». И встал он и пошел в Сарепту. И когда пришел к воротам города, вот там женщина-вдова собирает дрова, и подозвал он ее и сказал: «Дай мне немного воды в сосуде напиться». И пошла она, чтобы взять. А он закричал вслед ей и сказал: «Возьми для меня и кусок хлеба в руки свои». Она сказала: «Жив Господь, Бог твой, у меня ничего нет печеного, а только есть горсть муки в катке и немного масла в кувшине. И вот я наберу полена два дров и пойду и приготовлю это для себя и для сына моего. Съедим это и умрем». И сказал ей Илия: «Не бойся, пойди, сделай, что ты сказала. Но прежде из этого сделай небольшой опреснок для меня и принеси мне, а для себя и для своего сына сделаешь после. Ибо так говорит Господь, Бог Израилев: мука в катке не истощится, и масло в кувшине не убудет до того дня, когда Господь даст дождь на землю». И пошла она, и сделала так, как сказал Илия. И кормилась она, и он, и дом ее несколько времени. Мука в катке не истощалась, и масло в кувшине не убывало по слову Господа, которое он изрек через Илию. После этого заболел сын этой женщины, хозяйки дома, и болезнь его была так сильна, что не осталось в нем дыхания. И сказала она Илии: «Что мне и тебе, человек Божий? Ты пришел ко мне напомнить грехи мои и умертвить сына моего». И сказал он ей: «Дай мне сына твоего». И взял его из рук ее, и понес его в горницу, где он жил, и положил его на свою постель, и воззвал Господу, и сказал: «Господи, Боже мой, неужели ты и вдове, у которой я пребываю, сделаешь зло, умертвив сына ее?» И, простершись над отроком, трижды он воззвал к Господу и сказал: «Господи, Боже мой, да возвратится душа отрока этого в него». И услышал Господь голос Илии, и возвратилась душа отрока этого в него, и он ожил. И взял Илия отрока и повел его из горницы в дом, и отдал его матери его, и сказал Илия: «Смотри, сын твой жив». И сказала та женщина Илии: «Теперь-то я узнала, что ты человек Божий, и что слово Господнее в устах твоих истинно». Глава 18. По прошествии многих дней было слово Господа к Илии в третий год: «Пойди и покажись Ахаву, и я дам дождь на землю». И пошел Илия, чтобы показаться Ахаву. Голод же сильный был в Самарии. И призвал Ахав Авдия, начальствовавшего над дворцом. Авдий же был человек весьма богобоязненный. И когда Иезавель истребляла пророков Господних, Авдий взял 100 пророков и скрывал их по 50 человек в пещерах и питал их хлебом и водой. И сказал Ахав Авдию: «Пойди по земле ко всем источникам водным и ко всем потокам на земле. Не найдем ли где травы, чтобы нам прокормить коней и лошаков и не лишиться скота?» И разделили они между собой землю, чтобы обойти ее. Ахав особо пошел одной дорогой, и Авдий особо пошел другой дорогой. Когда Авдий шел дорогой, вот навстречу ему идет Илия. Он узнал его и пал на лицо свое и сказал: «Ты ли это, господин мой Илия?» Тот сказал ему: «Я». «Пойди, скажи господину твоему, Илия здесь». Он сказал: «Чем я провинился, что ты предаешь раба твоего в руки Ахава, чтобы умертвить меня? Жив Господь Бог твой! Нет ни одного народа и царства, куда бы ни посылал государь мой искать тебя. И когда ему говорили, что тебя нет, он брал клятву с того царства и народа, что не могли отыскать тебя. А теперь ты говоришь: пойди, скажи господину твоему, Илия здесь. Когда я пойду от тебя, тогда Дух Господень унесет тебя не знаю куда. И если я пойду уведомить Ахава, и он не найдет тебя, то он убьет меня, а раб твой богобоязнен от юности своей. Разве не сказано господину моему, что я сделал, когда Иезавель убивала пророков Господних, как я скрывал 100 человек пророков Господних по 50 человек в пещерах и питал их хлебом и водой? А ты теперь говоришь: пойди, скажи господину твоему, Илия здесь, он убьет меня? И сказал Илия: жив Господь Саваоф, пред которым я стою, сегодня я покажусь ему. И пошел Авдий навстречу Ахаву и донес ему. И пошел Ахав навстречу Илии. Когда Ахав увидел Илию, то сказал Ахав ему: ты ли это, смущающий Израиля? И сказал Илия: не я смущаю Израиля, а ты и дом отца твоего тем, что вы презрели повеление Господне и идете вслед Ваалам. Теперь пошли и собери ко мне всего Израиля на гору Кармил, и 450 пророков Ваала, и 400 пророков дубравных, питающихся от стола Иезавели. И послал Ахав ко всем сынам Израилевым, и собрал всех пророков на гору Кармил. И подошел Илия ко всему народу и сказал: долго ли вам хромать на оба колена? Если Господь есть Бог, то последуйте ему, а если Ваал, то ему последуйте. И не отвечал народ ему ни слова. И сказал Илия народу: я один остался пророк Господен, а пророков Ваала 450 человек и 400 пророков дубравных. Пусть дадут нам 2 тельцов, и пусть они выберут себе 1 тельца и рассекут его и положат на дрова, но огня пусть не подкладывают, а я приготовлю 2 тельца и положу на дрова, а огня не подложу. И призовите вы имя Бога вашего, а я призову имя Господа Бога моего. Тот Бог, который даст ответ посредством огня, есть Бог. И отвечал весь народ и сказал: хорошо, пусть будет так. И сказал Илия пророкам Ваала: выберите себе 1 тельца, и приготовьте вы прежде, ибо вас много. И призовите имя Бога вашего, но огня не подкладывайте. И взяли они тельца, который дан был им, и приготовили, и призывали имя Ваала от утра до полудня, говоря: «Ваале, услышь нас!» Но не было ни голоса, ни ответа. И скакали они у жертвенника, который сделали. В полдень Илия стал смеяться над ними и говорил: «Кричите громким голосом, ибо он Бог! Может быть, он задумался или занят чем-либо, или в дороге, а может быть, и спит, так он проснется». И стали они кричать громким голосом, и кололи себя по своему обыкновению ножами и копьями, так что кровь лилась по ним. Прошел полдень, а они все еще бесновались до самого времени вечернего жертвоприношения, но не было ни голоса, ни ответа, ни слуха. И сказал Илия, фесвитянин, пророком Ваала: теперь отойдите, чтобы и я совершил мое жертвоприношение. Они отошли и умолкли. Тогда Илия сказал всему народу: подойдите ко мне. И подошел весь народ к нему. Он восстановил разрушенный жертвенник Господен. И взял Илия 12 камней по числу колен сынов Иакова, которому Господь сказал: так Израиль будет имя твое. И построил из этих камней жертвенник во имя Господа, и сделал вокруг жертвенника ров вместимостью в 2 саты зерен, и положил дрова на жертвенник, и рассек тельца, и возложил его на дрова, и сказал: наполните 4 ведра воды, и выливайте на всесжигаемую жертву и на дрова. И сделали так. Потом сказал: повторите. И они повторили, и сказал: сделайте тоже в третий раз. И сделали в третий раз. И вода полилась вокруг жертвенника, и ров наполнился водой. Во время приношения вечерней жертвы подошел Илия, пророк, и воззвал к небу и сказал: Господи Боже Авраама, Исаака и Израиля, услышь меня, Господи, услышь меня ныне в огне. Да познают в этот день люди эти, что Ты один Бог в Израиле, и что я раб Твой и сделал все по слову Твоему. Услышь меня, Господи, услышь меня, да познает народ этот, что Ты, Господи, Бог, и Ты обратишь сердце их к Тебе. И не спал огонь Господен, и пожрал все сожжения, и дрова, и камни, и прах, и поглотил воду, которая во рве. Увидев это, весь народ пал на лицо свое и сказал: Господь есть Бог, Господь есть Бог. И сказал им Илия: схватите пророков Ваала, чтобы ни один из них не укрылся. И схватили их, и отвел их Илия к потоку Киссону, и заколол их там. И сказал Илия Ахаву: пойди, ешь и пей, ибо слышен шум дождя. И пошел Ахав есть и пить, а Илия взошел наверх кормила и наклонился к земле, и положил лицо свое между колен своих, и сказал отроку своему: пойди, посмотри к морю. Тот пошел и посмотрел, и сказал: ничего нет. Он сказал: продолжай это до 7 раз. В 7-й раз тот сказал: вот небольшое облако поднимается от моря величиной в ладонь человеческую. Он сказал: пойди, скажи Ахаву, запрягай колесницу твою и поезжай, чтобы не застал тебя дождь. Между тем небо сделалось мрачно от тучи, от ветра, и пошел сильный дождь. Ахав же сел в колесницу, заплакал и поехал в Изреэль. И была на Илии рука Господняя. Он опоясал чресла свои и бежал пред Ахавом до самого Изреэля. Глава 19. И пересказал Ахав Иезавели все, что сделал Илия, и то, что он убил всех пророков мечом. И послала Иезавель посланца к Илии сказать: если ты Илия, а я Иезавель, то пусть то и то сделают мне боги, и еще больше сделают. Если я завтра к этому времени не сделаю с твоей душой того, что сделано с душой каждого из них. Увидев это, он встал и пошел, чтобы спасти жизнь свою, и пришел в Версавию, которая в Иудее, и оставил отрока своего там. А сам отошел в пустыню на день пути, и, придя, сел под можжевеловым кустом и просил смерти себе, и сказал: «Довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих». И лег и заснул под можжевеловым кустом. И вот ангел коснулся его и сказал ему: «Встань, ешь и пей». И взглянул Илия, и вот у изголовья его печеная лепешка и кувшин воды. Он поел и напился, и опять заснул. И возвратился ангел Господен во второй раз, коснулся его и сказал: «Встань, ешь и пей, ибо дальняя дорога перед тобою». И встал он, поел и напился, и, подкрепившись той пищей, шел 40 дней и 40 ночей до горы Божьей Хариф. И вошел он там в пещеру и ночевал в ней. И вот было к нему слово Господа. И сказал ему Господь: «Что ты здесь, Илия?» Он сказал: «Возревновал я о Господе Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет твой, разрушили твои жертвенники и пророков твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее». И сказал: «Выйди и стань на горе пред лицом Господним. И вот Господь пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом, но не в ветре Господь. После ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь. После землетрясения огонь, но не в огне Господь. После огня веяние тихого ветра, и там Господь». Услышав это, Илия закрыл лицо свое милотью своей и вышел, и стал у входа в пещеру. И был к нему голос, и сказал ему: «Что ты здесь, Илия?» Он сказал: «Возревновал я о Господе Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет твой, разрушили жертвенники твои и пророков твоих убили мечом. Остался я один, но и мою душу ищут, чтоб отнять ее». И сказал ему Господь: «Пойди обратно своей дорогой через пустыню в Дамаск, и когда придешь, то помажь Азаилов царя над Сирией, а Иуя, сына Намесии, помажь в царя над Израилем. Елисея же, сына Сафата, из Авел-Михолы, помажь в пророка вместо себя. Кто убежит от меча Азаила, того умертвит Иуй, а кто спасется от меча Иуя, того умертвит Елисей. Впрочем, я оставил между израильтянами 7000 мужей. Всех этих колени не преклонялись перед Ваалом, и всех этих уста не лобызали его». И пошел он оттуда, и нашел Елисея, сына Сафата, когда он орал. 12 пар валов было у него, и сам он был при 12-й. Илия, проходя мимо него, бросил на него милоть свою. И оставил Елисей валов, и побежал за Илией, и сказал: «Позволь мне поцеловать отца моего и мать мою, и я пойду за тобой». Он сказал: «Пойди и приходи назад, ибо что сделал я тебе?» Он, отойдя от него, взял пару валов и заколол их, и, зажегши упряжь валов, изжарил мясо их и раздал людям, и они ели. А сам встал и пошел за Илией и стал служить ему. Глава 20. Венадад, царь сирийский, собрал все свое войско, и с ним были 32 царя, и кони, и колесницы, и пошел, осадил Самарию, и воевал против нее. И послал послов к Ахаву, царю израильскому, в город, и сказал ему: «Так говорит Венадад: серебро твое и золото твое мои, и жены твои и лучшие сыновья твои мои». И отвечал царь израильский и сказал: «Да будет по слову твоему, господин мой царь, я и все мое твое». И опять пришли послы и сказали: «Так говорит Венадад: я послал к тебе сказать: серебро твое и золото твое и жен твоих и сыновей твоих отдай мне. Поэтому я завтра к этому времени пришлю к тебе рабов моих, чтобы они осмотрели твой дом и дома служащих при тебе, и все дорогое для глаз твоих взяли в свои руки и унесли». И созвал царь израильский всех старейшин земли и сказал: «Замечайте и смотрите, он замышляет зло. Когда он присылал ко мне за женами моими и сыновьями моими и серебром моим и золотом моим, Я ему не отказал. И сказали ему все старейшины и весь народ: не слушай и не соглашайся. И сказал он послам Винодада: скажите господину моему царю, все, о чем ты присылал в первый раз к рабу твоему, я готов сделать, а этого не могу сделать. И пошли послы, и принесли ему ответ. И прислал к нему Винодад сказать: пусть то и то сделают мне боги, и еще больше сделают, если праха самарийского достанет по горсти для всех людей, идущих за мною. И отвечал царь израильский и сказал: скажите, пусть не хвалится подпоясывающийся, как распоясывающийся. Услышав это слово, Винодад, который пил вместе с царями в палатках, сказал рабам своим: осаждайте город. И они осадили город. И вот один пророк подошел к Ахаву, царю израильскому, и сказал: так говорит Господь, видишь ли все это большое полчище? Вот, я сегодня предам его в руку твою, чтобы ты знал, что я Господь. И сказал Ахав: через кого? Он сказал: так говорит Господь, через слуг областных начальников. И сказал Ахав: кто начнет сражение? Он сказал: ты. Ахав счел слуг областных начальников, и нашлось их 232. После них счел весь народ всех сынов Израилевых 7000. И они выступили в полдень. Винодад же напился до пьяна в палатках вместе с царями, с 32 царями, помогавшими ему. И выступили прежде слуги областных начальников. И послал Винодад, и донесли ему, что люди вышли из Самарии. Он сказал: если за миром вышли они, то схватите их живыми, и если на войну вышли, также схватите их живыми. Вышли из города слуги областных начальников и войско за ними. И поражал каждый противника своего, и побежали сирийцы, а израильтяне погнались за ними. Винодад же, царь сирийский, спасся, наконец, всадниками. И вышел царь израильский, и взял коней и колесниц, и произвел большое поражение у сирийцев. И подошел пророк к царю израильскому и сказал ему: пойди укрепись, и знай, и смотри, что тебе делать, ибо по прошествии года царь сирийский опять пойдет против тебя. Слуги царя сирийского сказали ему: Бог их есть Бог гор, а не Бог долин, поэтому они одолели нас. Если же мы сразимся с ними на равнине, то верно одолеем их. Итак, вот что сделай. Удали царей каждого с места его, и вместо них поставь области начальников, и набери себе войско столько, сколько пало у тебя, и коней, сколько было коней, и колесниц, сколько было колесниц, и сразимся с ними на равнине, и тогда верно одолеем их. И послушался он голоса их, и сделал так. По прошествии года Винодад собрал сирийцев и выступил к Афеку, чтобы сразиться с Израилем. Собраны были и сыны Израилевы, и, взяв продовольствие, пошли навстречу им. И расположились сыны Израилевы станом пред ними, как бы два небольших стада коз, а сирийцы наполнили землю. И подошел человек Божий и сказал царю израильскому: «Так говорит Господь, за то, что сирийцы говорят, Господь есть Бог гор, а не Бог долин, я все это большое полчище предам в руку твою, чтобы вы знали, что я Господь». И стояли станом одни против других 7 дней. В 7-й день началась битва, и сыны Израилевы поразили 100 000 пеших сирийцев в один день. Остальные убежали в город Афек. Там упала стена на остальных 27 000 человек. А Винодад ушел в город и бегал из одной внутренней комнаты в другую. И сказали ему слуги его: «Мы слышали, что цари дома Израилева цари милостивые. Позволь нам возложить вретища на чресла свои и веревки на головы свои и пойти к царю Израильскому. Может быть, он пощадит жизнь твою».

спасти его. И вышел к нему Винодад, и он посадил его с собой на колесницу. И сказал ему Винодад: «Города, которые взял мой отец у твоего отца, я возвращу. И площади ты можешь иметь для себя в Дамаске, как отец мой имел в Самарии». Ахав сказал: «После договора я отпущу тебя». И, заключив с ним договор, отпустил его. Тогда один человек из сынов пророческих сказал другому по слову Господа: «Бей меня». Но этот человек не согласился бить его и сказал ему: «За то, что ты не слушаешь гласа Господнего, убьет тебя лев, когда пойдешь от меня». Он пошел от него, и лев, встретив его, убил его. И нашел он другого человека и сказал: «Бей меня». Этот человек бил его до того, что изранил побоями. И пошел пророк и предстал перед царем на дороге, прикрыв покрывалом глаза свои. Когда царь проезжал мимо, он закричал царю и сказал: «Раб твой ходил на сражение, и вот один человек, отошедший в сторону, подвел ко мне человека и сказал: „Стереги этого человека. Если его не станет, то твоя душа будет за его душу, или ты должен будешь отвесить талант серебра“. Когда раб твой занялся теми и другими делами, его не стало. И сказал ему царь израильский: „Таков тебе и приговор, ты сам решил“. Он тотчас снял покрывало с глаз своих, и узнал его царь, что он из пророков, и сказал ему: „Так говорит Господь: за то, что ты выпустил из рук твоих человека, заклятого мной, душа твоя будет вместо его души, народ твой вместо его народа“. И отправился царь израильский домой, встревоженный и огорченный, и прибыл в Самарию. Глава 21. И было после этих происшествий: у Навуфея, израилитянина в Изреэле, был виноградник подле дворца Ахава, царя Самарийского. И сказал Ахав Навуфею, говоря: «Отдай мне свой виноградник, из него будет у меня овощной сад, ибо он близко к моему дому, а вместо него я дам тебе виноградник лучше этого, и, если угодно тебе, дам тебе серебра, сколько он стоит». Но Навуфей сказал Ахаву: «Сохрани меня, Господь, чтобы я отдал тебе наследство отцов моих». И пришел Ахав домой, встревоженный и огорченный тем словом, которое сказал ему Навуфей, израилитянин, говоря: «Не отдам тебе наследство отцов моих». И в смущенном духе лег на постель свою и отворотил лицо свое, и хлеба не ел. И вошла к нему жена его, Иезавель, и сказала ему: «Отчего встревожен дух твой, что ты и хлеба не ешь?» Он сказал ей: «Когда я стал говорить Навуфею, израилитянину, и сказал ему: „Отдай мне виноградник твой за серебро, или, если хочешь, я дам тебе другой виноградник вместо него“, тогда он сказал: „Не отдам тебе виноградника моего наследства отцов моих“. И сказала ему Иезавель, жена его: „Что за царство было бы в Израиле, если бы ты так поступал? Встань, ешь хлеб и будь спокоен. Я доставлю тебе виноградник Навуфея, израилитянина“. И написала она от имени Ахава письма, и запечатала их его печатью, и послала эти письма к старейшинам и знатным в его городе, живущим с Навуфеем. В письмах она писала так: «Объявите пост и посадите Навуфея на первое место в народе, и против него посадите двух негодных людей, которые свидетельствовали бы на него и сказали: „Ты хулил Бога и царя“. И потом выведите его и побейте его камнями, чтобы он умер“. И сделали мужи города его, старейшины и знатные, жившие в городе его, как приказала им Иезавель, так, как писано в письмах, которые она послала

к ним. Объявили пост и посадили Навуфея во главе народа. И выступили два негодных человека и сели против него. И свидетельствовали против него эти недобрые люди перед народом и говорили: «Навуфей хулил Бога и царя». И вывели его за город и побили его камнями, и он умер. И послали к Изавели сказать: «Навуфей побит камнями и умер». Услышав, что Навуфей побит камнями и умер, Изавель сказала Ахаву: «Встань, возьми во владение виноградник Навуфея, изреилитянина, который не хотел отдать тебе за серебро, ибо Навуфея нет в живых, он умер». Когда услышал Ахав, что Навуфей, изреилитянин, был убит, разодрал одежды свои и надел на себя вретище. А потом встал Ахав, чтобы пойти в виноградник Навуфея, изреилитянина, и взять его во владение. И было слово Господне к Илии фесвитянину: «Встань, пойди навстречу Ахаву, царю израильскому, который в Самарии. Вот он теперь в винограднике Навуфея, куда пришел, чтобы взять его во владение. И скажи ему: так говорит Господь: ты убил и еще вступаешь в наследство? И скажи ему: так говорит Господь: на том месте, где псы лизали кровь Навуфея, псы будут лизать и твою кровь». И сказал Ахав Илии: «Нашел ты меня, враг мой?» Он сказал: «Нашел, ибо ты предался тому, чтобы делать неугодное пред очами Господа и раздражать его. Так говорит Господь: вот я наведу на тебя беды и вымету за тобою, и истреблю у Ахава мочащегося к стене и заключенного, и оставшегося в Израиле. И поступлю с домом твоим так, как поступил я с домом Иероваама, сына Навата, и с домом Ваасы, сына Ахии, за оскорбление, которым ты раздражил меня и ввел Израиля в грех. Также и о Изавели сказал Господь: псы съедят Изавель за стеной Изреэля. Кто умрет у Ахава в городе, того съедят псы, а кто умрет на поле, того расклюют птицы небесные. Не было еще такого, как Ахав, который предался бы тому, чтобы делать неугодное пред очами Господа, к чему подущала его жена его Изавель. Он поступал весьма гнусно, последуя идолам, как делали амореи, которых Господь прогнал от лица сынов Израилевых». Выслушав все слова эти, Ахав умилился пред Господом, ходил и плакал, разодрал одежды свои и возложил на тело свое вретище, и постился, и спал во вретище, и ходил печально. И было слово Господа к Илии фесвитянину об Ахаве, и сказал Господь: «Видишь, как смирился предо мной Ахав? За то, что он смирился предо мной, я не наведу бед в его дни. Во дни сына его наведу беды на дом его». Глава 22. Прожили 3 года, и не было войны между Сирией и Израилем. На 3-й год Иосафат, царь иудейский, пошел к царю израильскому. И сказал царь израильский слугам своим: «Знаете ли, что Рамов Галаадский наш? А мы так долго молчим и не берем его из руки царя сирийского». И сказал он Иосафату: «Пойдешь ли ты со мной на войну против Рамофа Галаадского?» И сказал Иосафат царю израильскому: «Как ты, так и я, как твой народ, так и мой народ, как твои кони, так и мои кони». И сказал Иосафат царю израильскому: «Спроси сегодня, что скажет Господь». И собрал царь израильский пророков около 400 человек и сказал им: «Идти ли мне войной на Рамов Галаадский или нет?» Они сказали: «Иди,
Господь предаст его в руки царя. И сказал Иосафат: нет ли здесь еще пророка Господнего, чтобы нам вопросить через него Господа? И сказал царь Израильский Иосафату: есть еще один человек, через которого можно вопросить Господа, но я не люблю его, ибо он не пророчествует обо мне доброго, а только худое. Это Михей, сын Иимвлая. И сказал Иосафат: не говори, царь, так. И позвал царь Израильский одного евнуха и сказал: сходи поскорее за Михеем, сыном Иимвлая. Царь Израильский и Иосафат, царь Иудейский, сидели каждый на седалище своем, одетые в царские одежды, на площади у ворот Самарии. И все пророки пророчествовали перед ними. И сделал себе Седекия, сын Хинааны, железные рога, и сказал: так говорит Господь, этими избадешь сирийцев до истребления их. И все пророки пророчествовали тоже, говоря: иди на Рамоф-Галаадский, будет успех, Господь предаст его в руку царя. Посланный, который пошел позвать Михея, говорил ему: вот речи пророков единогласно предвещают царю доброе. Пусть бы и твое слово было согласно со словом каждого из них. Изреки и ты доброе. И сказал Михей: жив Господь, я изреку то, что скажет мне Господь. И пришел он к царю. Царь сказал ему: Михей, идти ли нам войной на Рамоф-Галаадский или нет? И сказал тот ему: иди, будет успех, Господь предаст его в руку царя. И сказал ему царь: еще и еще заклинаю тебя, чтобы ты не говорил мне ничего, кроме истины во имя Господа. И сказал он: я вижу всех израильтян, рассеянных по горам, как овец, у которых нет пастыря. И сказал Господь: нет у них начальника, пусть возвращаются с миром каждый в свой дом. И сказал царь Израильский Иосафату: не говорил ли я тебе, что он не пророчествует обо мне доброго, а только худое? И сказал Михей: не так. Не я, а выслушай слово Господа. Я видел Господа, сидящего на престоле своем, и все воинство небесное стояло при нем по правую и по левую руку его. И сказал Господь: кто склонил бы Ахава, чтобы он пошел и пал в Рамофе Галаадском? И один говорил так, другой говорил иначе. И выступил один дух, стал перед лицом Господа и сказал: я склоню его. И сказал ему Господь: чем? Он сказал: я выйду и сделаюсь духом лживым в устах всех пророков его. Господь сказал: ты склонишь его и выполнишь это. Пойди и сделай так. И вот теперь попустил Господь духа лживого в уста всех этих пророков твоих. Но Господь изрек о тебе недоброе. И подошел Седекия, сын Хинааны, и, ударив Михея по щеке, сказал: как? Неужели от меня отошел дух Господен, чтобы говорить в тебе? И сказал Михей: вот ты увидишь это в тот день, когда будешь бегать из одной комнаты в другую, чтобы укрыться. И сказал царь Израильский: возьмите Михея и отведите его к Амону, градоначальнику, и к Иоасу, сыну царя, и скажите: так говорит царь, посадите этого в темницу и кормите его скудно хлебом и скудно водой, доколе я не возвращусь в мире. И сказал Михей: если возвратишься в мире, то не Господь говорил через меня. И сказал: слушай весь народ. И пошел царь Израильский и Иосафат, царь Иудейский, к Рамофу Галаадскому. И сказал царь Израильский Иосафату: я переоденусь и вступлю в сражение, а ты надень твои царские одежды.
И переоделся царь израильский и вступил в сражение. Сирийский царь повелел начальникам колесниц, которых у него было 32, сказав: «Не сражайтесь ни с малым, ни с великим, а только с одним царем израильским». Начальники колесниц, увидев Иосафата, подумали: «Верно, это царь израильский», и поворотили на него, чтобы сразиться с ним. И закричал Иосафат. Начальники колесниц, видя, что это не израильский царь, поворотили от него. А один человек случайно натянул лук и ранил царя израильского сквозь швы лат. И сказал он своему вознице: «Повороти назад и вывези меня из войска, ибо я ранен». Но сражение в тот день усилилось, и царь стоял на колеснице против сирийцев, и вечером умер, и кровь из раны лилась в колесницу. И провозглашено было по всему стану при захождении солнца: «Каждый иди в свой город, каждый в свою землю». И умер царь, и привезен был в Самарию, и похоронили царя в Самарии, и обмыли колесницу на пруде самарийском, и псы лизали кровь его, и омывались блудницы по слову Господа, которое он изрек. Прочие дела Ахава, все, что он делал, и дом из слоновой кости, который он построил, и все города, которые он строил, описаны в летописи царей израильских. И почил Ахав с отцами своими, и воцарился Охозия, сын его, вместо него. Иосафат, сын Асы, воцарился над Иудеей в 4-й год Ахава, царя израильского. 35 лет был Иосафат, когда воцарился, и 25 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Азува, дочь Салаиля. Он ходил во всем путем отца своего Асы, не сходил с него, делая угодное пред очами Господними. Только высоты не были отменены. Народ еще совершал жертвы и курения на высотах. Иосафат заключил мир с царем израильским. Прочие дела Иосафата и подвиги его, какие он совершил, и как он воевал, описаны в летописи царей иудейских. И остаток блудников, которые остались во дни отца его Аса, он истребил с земли. В Идумее тогда не было царя, был наместник царский. Царь Иосафат сделал корабли на море, чтобы ходить в Офир за золотом, но они не дошли, ибо разбились в Эцион-Гавере. Тогда сказал Охозия, сын Ахава, Иосафату: «Пусть мои слуги пойдут с твоими слугами на кораблях». Но Иосафат не согласился. И почил Иосафат с отцами своими, и был погребен с отцами своими в городе Давида, отца своего. И воцарился Иорам, сын его, вместо него. Охозия, сын Ахава, воцарился над Израилем в Самарии в 17-й год Иосафата, царя иудейского, и царствовал над Израилем в Самарии 2 года, и делал неугодное пред очами Господа, и ходил путем отца своего, и путем матери своей, и путем Иероваама, сына Навата, который ввел Израиля в грех. Он служил Ваалу и поклонялся ему, и прогневал Господа, Бога Израилева, всем тем, что делал отец его. Конец книги. Книги Ветхого Завета. 4-я книга Царств. Глава 1.
и отложился Муав от Израиля по смерти Ахава. Охозия же упал через решетку окна горницы своей, что в Самарии, и занемог. И послал послов и сказал им: «Пойдите, спросите у Виэльзебула, божества Акаронского, выздоровлю ли я от этой болезни?» И пошли они спрашивать. Тогда ангел Господень сказал Илии Фесвитянину: «Встань, пойди навстречу посланным от царя Самарийского и скажи им: разве нет Бога в Израиле, что вы идете вопрошать Виэльзебула, божество Аккаронское? За это так говорит Господь: с постели, на которую ты лег, не сойдешь с нее, но умрешь». И пошел Илия и сказал им. И возвратились к Охозии посланные, и он сказал им: «Что это вы возвратились?» И сказали ему: «Навстречу нам вышел человек и сказал нам: пойдите, возвратитесь к царю, который послал вас, и скажите ему: так говорит Господь: разве нет Бога в Израиле, что ты посылаешь вопрошать Виэльзебула, божество Аккаронское? Зато с постели, на которую ты лег, не сойдешь с нее, но умрешь». И сказал им: «Каков видом тот человек, который вышел навстречу вам и говорил вам слова эти?» Они сказали ему: «Человек тот весь в волосах и кожаным поясом подпоясан по чреслам своим». И сказал он: «Это Илия Фесвитянин». И послал к нему пятидесятника с его пятидесятком. И он взошел к нему, когда Илия сидел наверху горы, и сказал ему: «Человек Божий, царь говорит, сойди». И отвечал Илия и сказал пятидесятнику: «Если я человек Божий, то пусть сойдет огонь с неба и попалит тебя и твой пятидесяток». И сошел огонь с неба и попалил его и пятидесяток его. И послал к нему царь другого пятидесятника с его пятидесятком. И он стал говорить ему: «Человек Божий, так сказал царь, сойди скорее». И отвечал Илия и сказал ему: «Если я человек Божий, то пусть сойдет огонь с неба и попалит тебя и твой пятидесяток». И сошел огонь Божий с неба и попалил его и пятидесяток его. И еще послал в третий раз пятидесятника с его пятидесятком. И поднялся, и пришел пятидесятник третий, и пал на колени свои перед Илией, и умолял его, и говорил ему: «Человек Божий, да не будет презренна душа моя и душа рабов твоих, этих пятидесяти перед очами твоими. Вот сошел огонь с неба и попалил двух пятидесятников прежних с их пятидесятками. Но теперь да не будет презренна душа моя пред очами твоими». И сказал ангел Господень Илии: «Пойди с ним, не бойся его». И он встал и пошел с ним к царю. И сказал ему: «Так говорит Господь: за то, что ты посылал послов вопрошать Виэльзебула, божество Аккаронское, как будто в Израиле нет Бога, чтобы вопрошать о слове Его, с постели, на которую ты лег, не сойдешь с нее, но умрешь». И умер он по слову Господнему, которое изрек Илия. И воцарился Иорам, брат Охозии, вместо него, во второй год Иорам, сына Иосафата, царя Иудейского, так как сына у того не было. Прочее об Охозии, что он сделал, написано в летописи царей израильских. Глава вторая. В то время как Господь восхотел вознести Илию в вихре на небо, шел Илия с Елисеем из Галгала. И сказал Илия Елисею:
останься здесь, ибо Господь посылает меня в Вифиль. Но Елисей сказал: жив Господь и жива душа твоя, не оставлю тебя. И пошли они в Вифиль. И вышли сыновья пророков, которые в Вифиле, к Елисею, и сказали ему: знаешь ли, что сегодня Господь вознесет господина твоего над главой твоей? Он сказал: я также знаю, молчите. И сказал ему Илия: Елисей, останься здесь, ибо Господь посылает меня в Иерихон. И сказал он: жив Господь и жива душа твоя, не оставлю тебя. И пришли в Иерихон. И подошли сыновья пророков, которые в Иерихоне, к Елисею, и сказали ему: знаешь ли, что сегодня Господь берет господина твоего и вознесет над главой твоей? Он сказал: я также знаю, молчите. И сказал ему Илия: останься здесь, ибо Господь посылает меня к Иордану. И сказал он: жив Господь и жива душа твоя, не оставлю тебя. И пошли оба. 50 человек из сыновей пророческих пошли и стали вдали напротив их, а они оба стояли у Иордана. И взял Илия мелодь свою и свернул, и ударил ею по воде, и расступилась она туда и сюда, и перешли оба по суху. Когда они перешли, Илия сказал Елисею: проси, что сделать тебе, прежде нежели я буду взят от тебя. И сказал Елисей: дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне. И сказал он: трудного ты просишь. Если увидишь, как я буду взят от тебя, то будет тебе так, а если не увидишь, не будет. Когда они шли и дорогой разговаривали, вдруг явилась колесница огненная и кони огненные, и разлучили их обоих, и понесся Илия в вихре на небо. Елисей же смотрел и воскликнул: отец мой, колесница Израиля и конница его! И не видел его более. И схватил он одежды свои и разодрал их на две части. И поднял мелодь Илии, упавшую с него, и пошел назад, и стал на берегу Иордана, и взял мелодь Илии, упавшую с него, и ударил ею по воде, и сказал: где Господь, Бог Илии, Он самый? И ударил по воде, и она расступилась туда и сюда. И перешел Елисей. И увидели его сыновья пророков, которые в Иерихоне издали, и сказали: опочил дух Илии на Елисее. И пошли навстречу ему, и поклонились ему до земли, и сказали ему: вот, есть у нас рабов твоих человек 50, люди сильные. Пусть бы они пошли и поискали господина твоего. Может быть, унес его дух Господень и поверг его на одной из гор или на одной из долин? Он же сказал: не посылайте. Но они приступали к нему долго, так что наскучили ему, и он сказал: пошлите. И послали 50 человек, и искали 3 дня, и не нашли его, и возвратились к нему между тем, как он оставался в Иерихоне, и сказал им: не говорил ли я вам, не ходите? И сказали жители того города Елисею: вот положение этого города хорошо, как видит господин мой, но вода нехороша, и земля бесплодна. И сказал он: дайте мне новую чашу, и положите туда соли. И дали ему. И вышел он к истоку воды, и бросил туда соли, и сказал: так говорит Господь, я сделал воду эту здоровой, не будет от нее впредь ни смерти, ни бесплодия. И вода стала здоровой до сего дня, по слову Елисея, которое он сказал.
И пошел он оттуда в Вифиль. Когда он шел дорогой, малые дети вышли из города и насмехались над ним и говорили ему: «Иди, плешивый, иди, плешивый!» Он оглянулся и увидел их и проклял их именем Господним. И вышли две медведицы из леса и растерзали из них 42 ребенка. Отсюда пошел он на гору Кармил, а оттуда возвратился в Самарию. Глава 3. Иорам, сын Ахава, воцарился над Израилем в Самарии в 18-й год Иосафата, царя Иудейского, и царствовал 12 лет. И делал неугодное в очах Господних, хотя не так, как отец его и мать его. Он снял статую Ваала, которую сделал отец его. Однако же грехов Иеровоама, сына Навата, который ввел в грех Израиля, он держался, не отставал от них. Месса, царь Моавитский, был богат скотом и присылал царю Израильскому по 100 000 овец и по 100 000 неостриженных баранов. Но когда умер Ахав, царь Моавитский отложился от царя Израильского. И выступил царь Иорам в то время из Самарии и сделал смотр всем израильтянам, и пошел и послал к Иосафату, царю Иудейскому, сказать: «Царь Моавитский отложился от меня. Пойдешь ли со мной на войну против Моава?» Он сказал: «Пойду. Как ты, так и я, как твой народ, так и мой народ, как твои кони, так и мои кони». И сказал: «Какой дорогой идти нам?» Он сказал: «Дорогой пустыни Эдомской». И пошел царь Израильский, и царь Иудейский, и царь Эдомский. И шли они обходом 7 дней, и не было воды для войска и для скота, который шел за ними. И сказал царь Израильский: «Ах, созвал Господь 3 царей этих, чтобы предать их в руку Моава». И сказал Иосафат: «Нет ли здесь пророка Господнего, чтобы нам вопросить Господа через него?» И отвечал один из слуг царя Израильского и сказал: «Здесь Елисей, сын Сафата, который подавал воду на руки Ильи». И сказал Иосафат: «Есть у него слово Господне». И пошли к нему царь Израильский, и Иосафат, и царь Эдомский. И сказал Елисей царю Израильскому: «Что мне и тебе? Пойди к пророкам отца твоего и к пророкам матери твоей». И сказал ему царь Израильский: «Нет, потому что Господь созвал сюда 3 царей этих, чтобы предать их в руку Моава». И сказал Елисей: «Жив Господь Саваоф, пред которым я стою. Если бы я не почитал Иосафата, царя Иудейского, то не взглянул бы на тебя и не видел бы тебя. Теперь позовите мне гуслиста». И когда гуслист играл на гуслях, тогда рука Господня коснулась Елисея, и он сказал: «Так говорит Господь: делайте на этой долине рвы за рвами, ибо так говорит Господь: не увидите ветра и не увидите дождя, а долина эта наполнится водой, которую будете пить вы и мелкий и крупный скот ваш. Но этого мало пред очами Господа. Он и Моава предаст в руки ваши, и вы поразите все города укрепленные, и все города главные, и все лучшие деревья срубите, и все источники водные запрудите, и все лучшие участки полевые испортите камнями. Поутру, когда возносят хлебное приношение, вдруг полилась вода по пути от Эдома, и наполнилась земля водой». Когда моавитяне услышали, что идут цари воевать с ними, тогда собраны были все, начиная от носящего пояс и старше, и стали на границе. Поутру встали они рано. И когда солнце воссияло над водой, моавитянам издали показалась эта вода красной, как кровь. И сказали они:
это кровь. Сразились цари между собой и истребили друг друга. Теперь на добычу Муав. И пришли они к стану израильскому. И встали израильтяне, и стали бить моавитян, и те побежали от них, а они продолжали идти на них и бить моавитян. И города разрушили, и на всякий лучший участок в поле бросили каждый по камню и закидали его. И все протоки вод запрудили, и все деревья лучшие срубили, так что оставались только камни в Кир-Харишете. И обступили его пращники и разрушили его. И увидел царь Моавитский, что в битве одолевают его, и взял с собой 700 человек, владеющих мечом, чтобы пробиться к царю Эдомскому. Но не могли. И взял он сына своего, первенца, которому следовало царствовать вместо него, и вознес его во всесожжение на стене. Это произвело большое негодование в израильтянах, и они отступили от него и возвратились в свою землю. Глава 4. Одна из жен сынов пророческих с воплем говорила Елисею: «Раб твой, мой муж, умер. А ты знаешь, что раб твой боялся Господа. Теперь пришел взаимодавец взять обоих детей моих в рабы себе». И сказал ей Елисей: «Что мне сделать тебе? Скажи мне, что есть у тебя в доме?» Она сказала: «Нет у рабы твоей ничего в доме, кроме сосуда с елеем». И сказал он: «Пойди, попроси себе сосудов на стороне у всех соседей твоих, сосудов порожних. Набери немало, и пойди, запри дверь за собой и за сыновьями твоими, и наливай во все эти сосуды, полные отставляй». И пошла от него, и заперла дверь за собой и за сыновьями своими. Они подавали ей, а она наливала. Когда наполнены были сосуды, она сказала сыну своему: «Подай мне еще сосуд». Он сказал ей: «Нет более сосудов». И остановилось масло. И пришла она и пересказала человеку Божию. Он сказал: «Пойди, продай масло и заплати долги твои. А что останется, тем будешь жить с сыновьями твоими». В один из дней пришел Елисей в Санам. Там одна богатая женщина упросила его к себе есть хлеба. И когда он не приходил, всегда заходил туда есть хлеба. И сказала она мужу своему: «Вот я знаю, что человек Божий, который проходит мимо нас, постоянно святой. Сделаем небольшую горницу над стеной и поставим ему там постель и стол и седалище и светильник. И когда он будет приходить к нам, пусть заходит туда». Однажды он пришел туда и зашел в горницу и лег там. И сказал Гиезию, слуге своему: «Позови эту санамитянку». И позвал ее, и она стала пред ним. И сказал ему: «Скажи ей, вот ты так заботишься о нас, что сделать бы тебе? Не нужно ли поговорить о тебе с царем или с военачальником?» Она сказала: «Нет, среди своего народа я живу». И сказал он: «Что же сделать ей?» И сказал Гиезий: «Да вот сына нет у нее, а муж ее стар». И сказал он: «Позови ее». Он позвал ее, и стала она в дверях. И сказал он: «Через год, в это самое время, ты будешь держать на руках сына». И сказала она: «Нет, господин мой, человек Божий, не обманывай рабу твою». И женщина стала беременной и родила сына на другой год, в то самое время, как сказал ей Елисей. И подрос ребенок,
и однажды пошел к отцу своему, к жнецам, и сказал отцу своему: голова моя болит. И сказал тот слуге своему: отнеси его к матери его. И понес его, и принес его к матери его. И он сидел на коленях у нее до полудня и умер. И пошла она, и положила его на постели человека Божия, и заперла его, и вышла, и позвала мужа своего, и сказала: пришли мне одного из слуг и одну из ослиц, я поеду к человеку Божьему и возвращусь. Он сказал: зачем тебе ехать к нему? Сегодня не новомесячие и не суббота. Но она сказала: хорошо. И оседлала ослицу и сказала слуге своему: веди и иди, не останавливайся, доколе не скажу тебе. И отправилась. И прибыла к человеку Божьему к горе Кармил. И когда увидел человек Божий ее издали, то сказал слуге своему Гиезию: это та санамитянка. Побеги к ней навстречу и скажи ей: здорова ли ты? Здоров ли муж твой? Здоров ли ребенок? Она сказала: здоровы. Когда же пришла к человеку Божьему на гору, ухватила за ноги его. И подошел Гиезий, чтобы отвести ее. Но человек Божий сказал: оставь ее, душа у нее огорчена. А Господь скрыл от меня и не объявил мне. И сказала она: просила ли я сына у господина моего? Не говорила ли я: не обманывай меня? И сказал он Гиезию: опояшь чресла твои и возьми посох мой в руку твою и пойди. Если встретишь кого, не приветствуй его, и если кто будет тебя приветствовать, не отвечай ему. И положи посох мой на лицо ребенка. И сказала мать ребенка: жив Господь и жива душа твоя, не отстану от тебя. И он встал и пошел за ней. Гиезий пошел впереди них и положил посох на лицо ребенка. Но не было ни голоса, ни ответа. И вышел навстречу ему, и донес ему, и сказал: не пробуждается ребенок. И вошел Елисей в дом, и вот ребенок умерший лежит на постели его. И вошел, и запер дверь за собой, и помолился Господу. И поднялся и лег над ребенком, и приложил свои уста к его устам, и свои глаза к его глазам, и свои ладони к его ладоням, и простерся на нем, и согрелось тело ребенка. И встал, и прошел по горнице взад и вперед, потом опять поднялся и простерся на нем. И чихнул ребенок раз семь, и открыл ребенок глаза свои. И позвал он Гиезия и сказал: позови эту санамитянку. И тот позвал ее. Она пришла к нему, и он сказал: возьми сына твоего. И подошла, и упала ему в ноги, и поклонилась до земли, и взяла сына своего, и пошла. Елисей же возвратился в Галгал, и был голод в земле той, и сыновья пророков сидели перед ним. И сказал он слуге своему: поставь большой котел и свари похлебку для сыновей пророческих. И вышел один из них в поле собирать овощи, и нашел дикое вьющееся растение, и набрал с него диких плодов полную одежду свою, и пришел, и накрошил их в котел с похлебкой,
так как они не знали их. И налили им есть. Но как скоро они стали есть похлебку, то подняли крик и говорили: «Смерть в котле, человек Божий!» И не могли есть. И сказал он: «Подайте муки». И всыпал ее в котел, и сказал Гиезию: «Наливай людям, пусть едят». И не стало ничего вредного в котле. Пришел некто из Ваал-Шалиши и принес человеку Божьему хлебный начаток, 20 ячменных хлебцев и сырые зерна в шелухе. И сказал Елисей: «Отдай людям, пусть едят». И сказал слуга его: «Что тут я дам 100 человекам?» И сказал он: «Отдай людям, пусть едят, ибо так говорит Господь: насытятся и останется». Он подал им, и они насытились, и еще осталось по слову Господнему. Глава 5. Нейман, военачальник царя сирийского, был великий человек у господина своего и уважаемый, потому что через него дал Господь победу сирийцам. И человек этот был отличный воин, но прокаженный. Сирийцы однажды пошли отрядами и взяли в плен из земли израильской маленькую девочку, и она служила жене Неймана. И сказала она госпоже своей: «О, если бы господин мой побывал у пророка, который в Самарии, то он снял бы с него проказу его». И пошел Нейман и передал это господину своему, говоря: «Так и так говорит девочка, которая из земли израильской». И сказал царь сирийский Нейману: «Пойди, сходи, а я пошлю письмо к царю израильскому». Он пошел и взял с собой 10 талантов серебра и 6000 сиклей золота и 10 перемен одежд, и принес письмо царю израильскому, в котором было сказано: «Вместе с письмом этим вот я посылаю к тебе Наимана, слугу моего, чтобы ты снял с него проказу его». Царь израильский, прочитав письмо, разодрал одежды свои и сказал: «Разве я Бог, чтобы умерщвлять и оживлять, что он посылает ко мне, чтобы я снял с человека проказу его? Вот теперь знайте и смотрите, что он ищет предлога враждовать против меня». Когда услышал Елисей, человек Божий, что царь израильский разодрал одежды свои, то послал сказать царю: «Для чего ты разодрал одежды свои? Пусть он придет ко мне и узнает, что есть пророк в Израиле». И прибыл Нейман на конях своих и на колеснице своей и остановился у входа в дом Елисея. И выслал к нему Елисей слугу сказать: «Пойди омойся 7 раз в Иордане, и обновится тело твое у тебя, и будешь чист». И разгневался Нейман, и пошел, и сказал: «Вот, я думал, что он выйдет, станет и призовет имя Господа, Бога своего, и возложит руку свою на то место и снимет проказу. Разве Авана и Фарфар, реки Дамасские, не лучше всех вод израильских? Разве я не мог бы омыться в них и очиститься?» И повернулся и удалился в гневе. И подошли рабы его и говорили ему и сказали: «Отец мой, если бы что-нибудь важное сказал тебе пророк, то не сделал ли бы ты? А тем более, когда он сказал тебе только: омойся и будешь чист». И пошел он и окунулся в Иордане 7 раз по слову человека Божьего, и обновилось тело его, как тело малого ребенка, и очистился. И возвратился к человеку Божию он и все сопровождавшие его, и пришел, и стал перед ним, и сказал: «Вот,
я узнал, что на всей земле нет Бога, как только у Израиля. Итак, прими дар от раба твоего. И сказал он: жив Господь, пред лицом которого стою, не приму. И тот принуждал его взять, но он не согласился, и сказал Наиман: если уж не так, то пусть рабу твоему дадут земли, сколько снесут два лошака, потому что не будет впредь раб твой приносить всесожжения и жертвы другим богам, кроме Господа. Только вот в чем да простит Господь раба твоего. Когда пойдет господин мой в дом Риммона для поклонения, там и опрется на руку мою, и поклонюсь я в доме Риммона, то за мое поклонение в доме Риммона да простит Господь раба твоего в случае этом. И сказал ему: иди с миром. И он отъехал от него на небольшое расстояние. И сказал Гиезий, слуга Елисея, человека Божьего: вот господин мой отказался взять из руки Наимана, этого сирийца, то, что он приносил. Жив Господь, побегу я за ним и возьму у него что-нибудь. И погнался Гиезий за Наиманом, и увидел Наиман бегущего за собой, и сошел с колесницы навстречу ему и сказал: с миром ли? Он отвечал: с миром. Господин мой послал мне сказать: вот теперь пришли ко мне с горы Ефремовой два молодых человека из сыновей пророческих. Дай им талант серебра и две перемены одежд. И сказал Наиман: возьми, пожалуй, два таланта. И упрашивал его, и завязал он два таланта серебра в два мешка и две перемены одежд, и отдал двум слугам своим, и понесли перед ним. Когда он пришел к холму, то взял из рук их и спрятал дома, и отпустил людей, и они ушли. Когда он пришел и явился к господину своему, Елисей сказал ему: откуда Гиезий? И сказал он: никуда не ходил раб твой. И сказал он ему: разве сердце мое не сопутствовало тебе, когда обратился навстречу тебе человек тот с колесницы своей? Время ли брать серебро и брать одежды, или масличные деревья и виноградники, и мелкий или крупный скот, и рабов или рабынь? Пусть же проказа Наимана пристанет к тебе и к потомству твоему навек. И вышел он от него белый от проказы, как снег. Глава 6. И сказали сыны пророков Елисею: вот место, где мы живем при тебе, тесно для нас. Пойдем к Иордану и возьмем оттуда каждый по одному бревну и сделаем себе там место для жительства. Он сказал: пойдите. И сказал один: сделай милость, пойди и ты с рабами твоими. И сказал он: пойду. И пошел с ними. И пришли к Иордану и стали рубить деревья. И когда один валил бревно, топор его упал в воду. И закричал он и сказал: ах, господин мой, он взят был на подержание. И сказал человек Божий: где он упал? Он указал ему место. И отрубил он кусок дерева и бросил туда, и всплыл топор. И сказал он: возьми себе. Он протянул руку свою и взял его. Царь сирийский пошел войной на израильтян и советовался со слугами своими, говоря: в таком-то и в таком-то месте я расположу свой стан. И посылал человек Божий к царю израильскому сказать: берегись проходить этим местом, ибо там сирийцы залегли. И посылал царь израильский на то место, о котором говорил ему человек Божий, и предостерегал его, и сберег себя там не раз и не два.
и встревожилось сердце царя сирийского по этому случаю. И призвал он рабов своих и сказал им: скажите мне, кто из наших в общении с царем израильским? И сказал один из слуг его: никто, господин мой царь. А Елисей, пророк, который у Израиля, пересказывает царю израильскому и те слова, которые ты говоришь в спальной комнате твоей. И сказал он: пойдите, узнайте, где он, я пошлю и возьму его. И донесли ему и сказали: вот он, в Дафаиме. И послал туда коней и колесницы и много войска. И пришли ночью и окружили город. Поутру служитель человека Божия встал и вышел. И вот войско вокруг города, и кони, и колесницы, и сказал ему слуга его: увы, господин мой, что нам делать? И сказал он: не бойся, потому что тех, которые с нами, больше, нежели тех, которые с ними. И молился Елисей, и говорил: Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел. И открыл Господь глаза слуге, и он увидел. И вот вся гора наполнена конями и колесницами огненными кругом Елисея. Когда пошли к нему сирийцы, Елисей помолился Господу и сказал: «Порази их слепотой». И он поразил их слепотой по слову Елисея. И сказал им Елисей: «Это не та дорога и не тот город, идите за мной, и я провожу вас к тому человеку, которого вы ищете». И провел их в Самарию. Когда они пришли в Самарию, Елисей сказал: «Господи, открой глаза им, чтобы они видели». И открыл Господь глаза их, и увидели, что они в середине Самарии. И сказал царь израильский Елисею, увидев их: не избить ли их, отец мой? И сказал он: не убивай. Разве мечом твоим и луком твоим ты пленил их, чтобы убивать их? Предложи им хлеба и воды. Пусть едят и пьют, и пойдут к государю своему. И приготовил им большой обед, и они ели и пили, и отпустил их, и пошли к государю своему. И не ходили более те полчища сирийские в землю Израилеву. После того собрал Винодад, царь сирийский, все войско свое, и выступил, и осадил Самарию. И был большой голод в Самарии, когда они осадили ее так, что ослиная голова продавалась по 80 сиклей серебра и четвертая часть каба голубиного помета по 5 сиклей серебра. Однажды царь израильский проходил по стене, и женщина с воплем говорила ему: «Помоги, господин мой царь!» И сказал он: «Если не поможет тебе Господь, из чего я помогу тебе? С гумна ли, сточила ли?» И сказал ей царь: «Что тебе?» И сказала она: «Эта женщина говорила мне: отдай своего сына, съедим его сегодня, а сына моего съедим завтра. И сварили мы моего сына, и съели его. И я сказала ей на другой день: отдай же твоего сына, и съедим его. Но она спрятала своего сына». Царь, выслушав слова женщины, разодрал одежды свои. И проходил он по стене, и народ видел, что вретище на самом теле его. И сказал: пусть то и то сделает мне Бог, и еще более сделает, если останется голова Елисея, сына Сафата, на нем сегодня. Елисей же сидел в своем доме, и старцы сидели у него. И послал царь человека от себя. Прежде, нежели пришел посланный к нему, он сказал старцам: видите ли, что этот сын убийцы послал снять с меня голову? Смотрите, когда придет посланный, затворите дверь и прижмите его дверью. А вот и топот ног господина его за ним. Еще говорил он с ними, и вот посланный пришел к нему и сказал: вот какое бедствие от Господа! Чего мне впредь ждать от Господа? Глава 7. И сказал Елисей: выслушайте слово Господнее. Так говорит Господь: завтра в это время мера муки лучшей будет по сиклю, и две меры ячменя по сиклю у ворот Самарии.
И отвечал сановник, на руку которого царь опирался человеку Божьему, и сказал: если бы Господь и открыл окна на небе, и тогда может ли это быть? И сказал тот: вот увидишь глазами твоими, но есть этого не будешь.

войска большого, и сказали они друг другу: верно нанял против нас царь израильский царей хеттских и египетских, чтобы пойти на нас. И встали, и побежали в сумерки, и оставили шатры свои, и коней своих, и ослов своих, весь стан, как он был, и побежали, спасая себя. И пришли те прокаженные к краю стана, и вошли в один шатер, и ели, и пили, и взяли оттуда серебро, и золото, и одежды, и пошли, и спрятали. Пошли еще в другой шатер, и там взяли, и пошли, и спрятали. И сказали друг другу: не так мы делаем. День этот день радостной вести. Если мы замедлим и будем дожидаться утреннего света, то падет на нас вина. Пойдем же и уведомим дом царский. И пошли, и позвали привратников городских, и рассказали им, говоря: мы ходили в стан сирийский, и вот нет там ни человека, ни голоса человеческого, а только кони привязанные, и ослы привязанные, и шатры, как быть им. И позвали привратников, и они передали весть в самый дворец царский. И встал царь ночью и сказал слугам своим: скажу вам, что делают с нами сирийцы. Они знают, что мы терпим голод, и вышли из стана, чтобы спрятаться в поле, думая так: когда они выйдут из города, мы захватим их живыми и вторгнемся в город. И отвечал один из служащих при нем и сказал: пусть возьмут 5 из остальных коней, которые остались в городе, и пошлем и посмотрим. И взяли 2 пары коней, запряженных в колесницы, и послал царь вслед сирийского войска, сказав: пойдите, посмотрите. И ехали за ним до Иордана, и вот вся дорога устлана одеждами и вещами, которые побросали сирийцы при торопливом побеге своем. И возвратились посланные, и донесли царю. И вышел народ, и разграбил стан сирийский, и была мера муки лучшей по сиклю, и 2 меры ячменя по сиклю, по слову Господнему. И царь поставил того сановника, на руку которого опирался у ворот, и растоптал его народ в воротах, и он умер, как сказал человек Божий, который говорил, когда приходил к нему царь. Когда говорил человек Божий царю так: 2 меры ячменя по сиклю, и мера муки лучшей по сиклю будет завтра в это время у ворот Самарии. Тогда отвечал этот сановник человеку Божьему и сказал: если бы Господь и открыл окна на небе, и тогда может ли это быть? А он сказал: увидишь твоими глазами, но есть этого не будешь. Так и сбылось с ним. И затоптал его народ в воротах, и он умер. Глава 8. И говорил Елисей женщине, сына которой воскресил он, и сказал: встань, и пойди ты и дом твой, и поживи там, где можешь пожить, ибо призвал Господь голод, и он придет на эту землю на 7 лет. И встала та женщина, и сделала по слову человека Божьего, и пошла она, и дом ее, и жила в земле филистимской 7 лет. По прошествии 7 лет возвратилась эта женщина из земли филистимской и пришла просить царя о доме своем и о поле своем. Царь тогда разговаривал с Гиезием, слугой человека Божьего, и сказал: расскажи мне все замечательное, что сделал Елисей. И между тем, как он рассказывал царю, что тот воскресил умершего, женщина, которой сына воскресил он, просила царя о доме своем и о поле своем. И сказал Гиезий: господин мой царь, это та самая женщина и тот самый сын ее, которого воскресил Елисей. И спросил царь у женщины, и она рассказала ему. И дал ей царь одного из придворных, сказав: возвратить ей все принадлежащее ей и все доходы с поля с того дня, как она оставила землю, поныне. И пришел Елисей в Дамаск, когда Винодад, царь сирийский, был болен. И донесли ему, говоря: пришел человек Божий сюда. И сказал царь Азаил:

возьми в руку твою дар и пойди навстречу человеку Божьему и вопроси Господа через него, говоря: выздоровлю ли я от этой болезни? И пошел Азаил навстречу ему и взял дар в руку свою и всего лучшего в Дамаске, сколько могут нести 40 верблюдов, и пришел и стал пред лицом его и сказал: сын твой Винодад, царь сирийский, послал меня к тебе спросить, выздоровлю ли я от этой болезни. И сказал ему Елисей: пойди скажи ему, выздоровеешь. Однако ж открыл мне Господь, что он умрет. И устремил на него Елисей взор свой, и так оставался до того, что привел его в смущение. И заплакал человек Божий. И сказал Азаил: отчего господин мой плачет? И сказал он: от того, что я знаю, какое наделаешь ты сынам Израилевым зло. Крепости их предашь огню, и юношей их мечом умертвишь, и грудных детей их побьешь, и беременных женщин у них разрубишь. И сказал Азаил: что такое раб твой, пес мертвый, чтобы мог сделать такое большое дело? И сказал Елисей: указал мне Господь в тебе царя Сирии. И пошел он от Елисея и пришел к государю своему, и сказал ему этот: что говорил тебе Елисей? И сказал: он говорил мне, что ты выздоровеешь. А на другой день он взял одеяло, намочил его водой и положил на лицо его, и он умер. И воцарился Азаил вместо него. В пятый год Иорама, сына Ахава, царя Израильского, за Иосафатом, царем Иудейским, воцарился Иорам, сын Иосафата, царь Иудейский. 32 лет был он, когда воцарился, и 8 лет царствовал в Иерусалиме, и ходил путем царей Израильских, как поступал дом Ахавов, потому что дочь Ахава была женой его и делал неугодное в очах Господних. Однако же не хотел Господь погубить Иуду ради Давида, раба своего, так как он обещал дать ему светильник в детях его на все времена. В одни его выступил Эдом из-под руки Иуды, и поставили они над собою царя. И пошел Иорам в Цаир, и все колесницы с ним, и встал он ночью, и поразил идумеев, окружавших его, и начальников над колесницами, но народ убежал в шатры свои. И выступил Эдом из-под руки Иуды до сего дня. В то же время выступила и Ливна. Прочее об Иораме и обо всем, что он сделал, написано в летописи царей иудейских. И почил Иорам с отцами своими, и погребен с отцами своими в городе Давидовом. И воцарился Ахозия, сын его, вместо него. В 12-й год Иорама, сына Ахава, царя Израильского, воцарился Ахозия, сын Иорама, царя Иудейского. 22 лет было Хозия, когда воцарился, и 1 год царствовал в Иерусалиме. Имя же матери его — Гафолия, дочь Амврия, царя Израильского. И ходил путем дома Ахавова, и делал неугодное в очах Господних, подобно дому Ахавову, потому что он был в родстве с домом Ахавовым. И пошел он с Иорамом, сыном Ахава, на войну с Азаилом, царем сирийским, в Рамоф-Галаадский, и ранили сирийцы Иорама. И возвратился Иорам, царь, чтобы лечиться в Израиле от ран, которые причинили ему сирийцы в Рамофе, когда он воевал с Азаилом, царем сирийским. И Ахозия, сын Иорама, царь иудейский, пришел посетить Иорама, сына Ахава, в Израиль, так как он был болен. Глава 9. Елисей, пророк, призвал одного из сыновей пророческих и сказал ему: «Опояшь чресла твои и возьми этот сосуд с елеем в руку твою,
и пойди в Рамов Галаадский. Придя туда, отыщи там Иуя, сына Иосафата, сына Намессия, и подойди и вели выступить ему из среды братьев своих и введи его во внутреннюю комнату. И возьми сосуд с елеем и вылей на голову его и скажи: так говорит Господь: я помазал тебя в царя над Израилем. Потом отвори дверь и беги и не жди. И пошел отрок слуга пророка в Рамов Галаадский, и пришел, и вот сидят военачальники, и сказал: у меня слово к тебе, военачальник. И сказал Иуй: к кому из всех нас? И сказал он: к тебе, военачальник. И встал он и вошел в дом, и отрок вылил елей на голову его и сказал ему: так говорит Господь, Бог Израилев: помазаю тебя в царя над народом Господним, над Израилем, и ты истребишь дом Ахавов, господина твоего, чтобы мне отомстить за кровь рабов моих пророков и за кровь всех рабов Господних, павших от руки Иезавели. И погибнет весь дом Ахавов, и истреблю у Ахава мочащегося к стене и заключенного, и оставшегося в Израиле, и сделаю дом Ахавов как дом Иеровоама, сына Навата, и как дом Ваасы, сына Ахии. И Иезавель же съедят псы на поле Изреэльском, и никто не похоронит ее. И отворил дверь и убежал. И вышел Иуй к слугам господина своего, и сказали ему: с миром ли? Зачем приходил этот неистовый к тебе? И сказал им: вы знаете этого человека и что он говорит. И сказали: неправда, скажи нам. И сказал он: то и то он сказал мне, говоря: так говорит Господь, помазаю тебя в царя над Израилем. И поспешили они, и взяли каждый одежду свою, и подостлали ему на самых ступенях, и затрубили трубой, и сказали: воцарился Иуй. И восстал Иуй, сын Иосафата, сына Намессия, против Иорама. Иорам же находился со всеми израильтянами в Рамофе Галаадском на страже против Азаила, царя сирийского. Впрочем, сам царь Иорам возвратился, чтобы лечиться в Израиле от ран, которые причинили ему сирийцы, когда он воевал с Азаилом, царем сирийским. И сказал Иуй: если вы согласны со мной, то пусть никто не уходит из города, чтобы идти подать весть в Израиле. И сел Иуй на коня и поехал в Израиль, где лежал Иорам, царь израильский, для лечения ран, которые причинили ему сирийцы в Рамофе, когда он воевал с Азаилом, царем сирийским, сильным и могущественным, и куда Охозия, царь иудейский, пришел посетить Иорама. На башне в Израиле стоял сторож, и увидел он полчище Иуя, когда оно шло, и сказал: полчище вижу я. И сказал Иорам: возьми всадника, и пошли навстречу им, и пусть скажет, с миром ли. И выехал всадник на коне навстречу ему, и сказал: так говорит царь, с миром ли. И сказал Иуй: что тебе до мира? Поезжай за мной. И донес сторож, и сказал: доехал до них, но не возвращается. И послали другого всадника, и он приехал к ним, и сказал: так говорит царь, с миром ли. И сказал Иуй: что тебе до мира? Поезжай за мной. И донес сторож, сказав: доехал до них и не возвращается, а походка как будто Иуя, сына Намессия, потому что он идет стремительно. И сказал Иорам: запрягай. И запрягли колесницу его. И выступил Иорам, царь израильский, и Охозия, царь иудейский, каждый на колеснице своей. И выступили навстречу Иую, и встретились с ним на поле Навуфея, израильтянина. И когда увидел Иорам Иуя, то сказал: с миром ли, Иуй? И сказал он:
Какой мир при любодействии Иезевели, матери твоей, и при многих волхвованиях ее? И поворотил Иорам руки свои и побежал, и сказал Охозии: «Измена, Охозия!» А Ииуй натянул лук рукой своей и поразил Иораму между плечами его, и прошла стрела через сердце его, и пал он на колеснице своей. И сказал Ииуй Бидекару, сановнику своему: «Возьми, брось его на участок поля Навуфея Изреелитянина, ибо вспомни, как мы с тобой ехали вдвоем сзади Ахава, отца его, и как Господь изрек на него такое пророчество: истинно, кровь Навуфея и кровь сыновей его видел я вчера, говорит Господь, и отомщу тебе на этом поле. Итак, возьми, брось его на поле по слову Господнему». Охозия, царь иудейский, увидев это, побежал по дороге к дому, что в саду, и погнался за ним Ииуй, и сказал: «И его бейте на колеснице». Это было на возвышенности гур, что при Ивлеаме, и побежал он в Мегиддон, и умер там. И отвезли его рабы его в Иерусалим, и похоронили его в гробнице его с отцами его в городе Давидовом. В 11-й год Иорама, сына Ахава, воцарился Охозия в Иудее. И прибыл Ииуй в Изреэль. И Изавель же, получив весть, нарумянила лицо свое и украсила голову свою и глядела в окно. Когда Ииуй вошел в ворота, она сказала: «Мир ли Замврию, убийце государя своего?» И поднял он лицо свое к окну и сказал: «Кто со мной, кто?» И выглянули к нему 2-3 евнуха, и сказал он: «Выбросьте ее». И выбросили ее, и брызнула кровь ее на стену и на коней, и растоптали ее. И пришел Ииуй, и ел, и пил, и сказал: «Отыщите эту проклятую и похороните ее, так как царская дочь она». И пошли хоронить ее, и не нашли от нее ничего, кроме черепа и ног и кистей рук. И возвратились и донесли ему. И сказал он: «Таково было слово Господа, которое он изрек через раба своего Илию Фесвитянина, сказав: на поле Изреэльском съедят псы тело Иезавели, и будет труп Иезавели на участке Изреэльском, как навоз на поле. Так что никто не скажет: это Иезавель». Глава 10. У Ахава было 70 сыновей в Самарии. И написал Ииуй письма и послал в Самарию к начальникам изреэльским, старейшинам и воспитателям детей Ахава такого содержания: «Когда придет это письмо к вам, то так как у вас и сыновья господина вашего, у вас же и колесницы, и кони, и укрепленный город, и оружие, выберите лучшего и достойнейшего из сыновей государя своего и посадите на престол отца его и воюйте за дом государя своего». Они испугались чрезвычайно и сказали: «Вот 2 царя не устояли перед ним, как же нам устоять?» И послал начальствующие над домом царским и градоначальники, старейшины и воспитатели к Ииую сказать: «Мы рабы твои, что скажешь нам, то и сделаем. Мы никого не поставим царем, что угодно тебе, то и делай». И написал он к ним письмо во второй раз такое: «Если вы мои и слову моему повинуетесь, то возьмите головы сыновей государя своего и придите ко мне завтра в это время в Изреэль». Царских же сыновей было 70 человек. Воспитывали их знатнейшие в городе. Когда пришло к ним письмо, они взяли царских сыновей и закололи их 70 человек и положили головы их в корзины и послали к нему в Изреэль. И пришел посланный и донес ему и сказал: «Принесли головы сыновей царских». И сказал он: «Разложите их на 2 груды у входа в ворота до утра». Поутру он вышел и стал и сказал всему народу:
вы не виновны. Вот я восстал против государя моего и умертвил его, а их всех кто убил? Знайте же теперь, что не падет на землю ни одно слово Господа, которое он изрек о доме Ахавовом. Господь сделал то, что изрек через раба своего Илию. И умертвил Иу и всех оставшихся из дома Ахавова в Израиле, и всех вельмож его, и близких его, и священников его, так что не осталось от него ни одного уцелевшего. И встал, и пошел, и пришел в Самарию. Находясь на пути при Бефекеде пастушеском, встретил Иу и братьев Охозия, царя Иудейского, и сказал: «Кто вы?» Они сказали: «Мы братья Охозии, и идем узнать о здоровье сыновей царя и сыновей государыни». И сказал он: «Возьмите их живых». И взяли их живых, и закололи их 42 человека при колодце Бефекеда, и не осталось из них ни одного. И поехал оттуда, и встретился с Ионадавом, сыном Рехава, шедшим навстречу ему, и приветствовал его, и сказал ему: «Расположено ли твое сердце так, как мое сердце к твоему сердцу?» И сказал Ионадав: «Да». «Если так, то дай руку твою». И подал он руку свою, и приподнял он его к себе в колесницу, и сказал: «Поезжай со мной, и смотри на мою ревность о Господе». И посадили его в колесницу. Прибыв в Самарию, он убил всех остававшихся у Ахава в Самарии, так что совсем истребил его по слову Господа, которое он изрек Илье. И собрал Иуй весь народ и сказал им: «Ахав мало служил Ваалу, и Иуй будет служить ему более. Итак, созовите ко мне всех пророков Ваала, всех служителей его и всех священников его, чтобы никто не был в отсутствии, потому что у меня будет великая жертва Ваалу. А всякий, кто не явится, не останется жив». Иуй делал это с хитрым намерением, чтобы истребить служителей Ваала. И сказал Иуй: «Назначьте праздничное собрание ради Ваала». И провозгласили собрание. И послал Иуй по всему Израилю, и пришли все служители Ваала. Не оставалось ни одного человека, кто бы ни пришел. И вошли в дом Ваала, и наполнился дом Ваала от края до края. И сказал он хранителю одежд: «Принеси одежду для всех служителей Ваала». И он принес им одежду. И вошел Иуй с Ионадавом, сыном Рехава, в дом Ваала, и сказал служителям Ваала: «Разведайте и разглядите, не находится ли у вас кто-нибудь из служителей Господних, так как здесь должны находиться только одни служители Ваала». И приступили они к совершению жертв и всесожжений. А Иуй поставил вне дома 80 человек и сказал: «Душа того, у которого спасется кто-либо из людей, которых я отдаю вам в руки, будет вместо души спасшегося». Когда кончено было всесожжение, сказал Иуй скороходам и начальникам: «Пойдите, бейте их, чтобы ни один не ушел». И поразили их острием меча, и бросили их скороходы и начальники, и пошли в город, где было капище Ваала, и вынесли статуи из капища Ваала, и сожгли их, и разбили статую Ваала, и разрушили капище Ваала, и сделали из него место нечистот до сего дня. И истребил Иуй Ваала с земли израильской. Впрочем, от грехов Иеровоама, сына Навата, который ввел Израиля в грех, от них не отступал Иуй, от золотых тельцов, которые в Вифилии, которые в Дане. И сказал Господь Иую: «За то, что ты охотно сделал, что было праведно в очах моих, выполнил над домом Ахавовым все, что было на сердце у меня, сыновья твои до четвертого рода будут сидеть на престоле Израилевом». Но Иуй не старался ходить в законе Господа Бога Израилева от всего сердца. Он не отступал от грехов Иеровоама,
который ввёл Израиля в грех. В те дни начал Господь отрезать части от израильтян и поражал их Азаил во всём пределе Израилевом. На восток от Иордана всю землю Галаад, колено Гадова, Рувимова, Манассиина, начиная от Ароера, который при потоке Арнон, и Галаад, и Васан. Прочее об Иуе и обо всем, что он сделал, и о мужественных подвигах его написано в летописи царей израильских. И почил Иуй с отцами своими, и похоронили его в Самарии, и воцарился Иоахаз, сын его, вместо него. Времени же царствования Иуя над Израилем в Самарии было 28 лет. Глава 11. Гафолия, мать Ахозии, видя, что сын ее умер, встала и истребила все царское племя. Но Иосавеф, дочь царя Иорама, сестра Ахозии, взяла Иоаса, сына Ахозии, и тайно увела его из среды умерщвляемых сыновей царских, его и кормилицу его, в постельную комнату. И скрыли его от Гафолии, и он не умерщвлен. И был он с нею скрываем в доме Господнем 6 лет, между тем, как Гафолия царствовала над землей. В 7-й год послал Иодай и взял сотников из телохранителей и скороходов и привел их к себе в дом Господен и сделал с ними договор и взял с них клятву в доме Господнем и показал им царского сына. И дал им приказание, сказав: «Вот что вы сделаете. Третья часть из вас, из приходящих в субботу, будет содержать стражу при царском доме, третья часть у ворот Сур, и третья часть у ворот сзади телохранителей, и содержите стражу дома, чтобы не было повреждения. И 2 части из вас, из всех отходящих в субботу, будут содержать стражу при доме Господнем для царя. И окружите царя со всех сторон, каждый с оружием своим в руке своей, и кто вошел бы в ряды, тот да будет умерщвлен. И будьте при царе, когда он выходит и когда входит». И сделали сотники все, что приказал Иодай, священник, и взяли каждый людей своих, приходящих в субботу и отходящих в субботу, и пришли к Иодаю, священнику. И раздал священник сотникам копья и щиты царя Давида, которые были в доме Господнем. И стали скороходы, каждый с оружием в руке своей, от правой стороны дома до левой стороны дома, у жертвенника и у дома вокруг царя. И вывел он царского сына, и возложил на него царский венец и украшения, и воцарили его, и помазали его, и рукоплескали, и восклицали: «Да живет царь!» И услышала Гафолия голос бегущего народа, и пошла к народу в дом Господен, и видит, и вот царь стоит на возвышении по обычаю, и князья и трубы подле царя, и весь народ земли веселится и трубят трубами. И разодрала Гафолия одежды свои и закричала: «Заговор, заговор!» И дал приказание Иодай, священник, сотникам, начальствующим над войском, и сказал им: «Выведите ее за ряды, а кто пойдет за нею, умерщвляйте мечом», так как думал священник, чтобы не умертвили ее в доме Господнем. И дали ей место, и она прошла через вход конский к дому царскому и умерщвлена там. И заключил Иодай завет между Господом и между царем и народом, чтобы он был народом Господним и между царем и народом. И пошел весь народ земли в дом Ваала, и разрушили жертвенники его, и изображения его совершенно разбили, и Матфана, жреца Ваала, убили перед жертвенниками. И учредил священник наблюдение над домом Господним. И взял сотников и телохранителей и скороходов, и весь народ земли, и проводили царя из дома Господнего, и пришли по дороге через ворота телохранителей в дом царский. И он воссел на престоле царей. И веселился весь народ земли,
и город успокоился. А Гафолию умертвили мечом в царском доме. 7 лет был Иоас, когда

воцарился. Глава 12. В 7-й год Иеуя воцарился Иоас, и 40 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Цивья из Версавии. И делал Иоас угодное в очах Господних во все дни свои, доколе наставлял его священник Иодай. Только высоты не были отменены. Народ еще приносил жертвы и курение на высотах. И сказал Иоас священникам: «Все серебро посвящаемое, которое приносят в дом Господен, серебро от приходящих, серебро, вносимое за каждую душу по оценке, все серебро, сколько кому приходит на сердце принести в дом Господен, пусть берут священники себе каждый от своего знакомого, и пусть исправляют они поврежденное в храме везде, где найдется повреждение». Но как до 23-го года царя Иоаса священники не исправляли повреждений в храме, то царь Иоас позвал священника Иодая и священников и сказал им: «Почему вы не исправляете повреждений в храме? Не берите же отныне серебра у знакомых своих, а на починку повреждений в храме отдайте его». И согласились священники не брать серебра у народа на исправление повреждений в храме. И взял священник Иодай один ящик, и сделал отверстие сверху его, и поставил его подле жертвенника на правой стороне, где входили в дом Господен, и полагали туда священники, стоящие на страже у порога, все серебро, приносимое в дом Господен. И когда видели, что много серебра в ящике, приходили писец царский и первосвященник, и завязывали в мешки, и пересчитывали серебро, найденное в доме Господнем, и отдавали сосчитанное серебро в руки производителям работ, приставленным к дому Господнему, а эти издерживали его на плотников и строителей, работавших в доме Господнем, и на делателей стен, и на каменотесов, также на покупку деревьев и тесаных камней для починки повреждений в доме Господнем, и на все, что расходовалось для поддержания храма. Но не сделано было для дома Господнего серебряных блюд, ножей, чаш для окропления, труб, всяких сосудов золотых и сосудов серебряных из серебра, приносимого в дом Господен, а производителям работ отдавали его и починили им дом Господен. И не требовали отчета от тех людей, которым поручали серебро для раздачи производителям работ, ибо они действовали честно. Серебро за жертву о преступлении и серебро за жертву о грехе не вносилось в дом Господен. Священникам оно принадлежало. Тогда выступил в поход Азаил, царь сирийский, и пошел войной на Геф и взял его, и вознамерился Азаил идти на Иерусалим, но Иоас, царь иудейский, взял все пожертвованное, что пожертвовали храму Иосафат, и Иорам, и Ахозия, и отцы его цари иудейские, что он сам пожертвовал, и все золото, найденное в сокровищницах дома Господнего и дома царского, и послал Азаилу, царю сирийскому. И он отступил от Иерусалима. Прочее об Иоасе и обо всем, что он сделал, написано в летописи царей иудейских. И восстали слуги его, и составили заговор, и убили Иоаса в доме Милла на дороге к Силле. Его убили слуги его, и Азакар, сын Шимиаты, и Иегозавад, сын Шомеры. И он умер, и похоронили его с отцами его в городе Давидовом. И воцарился Амасия, сын его, вместо него. Глава 13. В 23-й год Иоаса, сына Ахозии, царя Иудейского, воцарился Иоахаз, сын Иуя, над Израилем в Самарии. И царствовал 17 лет, и делал неугодное в очах Господних, и ходил в грехах Иеровоама, сына Навата, который ввел Израиля в грех, и не отставал от них. И возгорелся гнев Господа на Израиля, и он предавал их в руку Азаила, царя сирийского, и в руку Винодада,
сына Азаила во все дни. И помолился Иоахаз лицу Господнему, и услышал его Господь, потому что видел стеснение израильтян, как теснил их царь сирийский. И дал Господь израильтянам избавителя. И вышли они из-под руки сирийцев, и жили сыны Израилевы в шатрах своих, как вчера и третьего дня. Однако же не отступали от грехов дома Иеровоама, который ввел Израиля в грех, ходили в них, и дубрава стояла в Самарии. У Иоахаза оставалось войско только 50 всадников, 10 колесниц и 10 тысяч пеших, от того, что истребил их царь сирийский и обратил их в прах на попрание. Прочее об Иоахазе и обо всем, что он сделал, и о мужественных подвигах его, написано в летописи царей израильских. И почил Иоахаз с отцами своими, и похоронили его в Самарии. И воцарился Иоас, сын его, вместо него. 37-й год Иоаса, царя иудейского, воцарился Иоас, сын Иоахаса, над Израилем в Самарии, и царствовал 16 лет, и делал неугодное в очах Господних. Не отставал от всех грехов Иеровоама, сына Навата, который ввел Израиля в грех, но ходил в них. Прочее об Иоасе и обо всем, что он сделал, и о мужественных подвигах его, как он воевал с Амасией, царем иудейским, написано в летописи царей израильских. И почил Иоас с отцами своими, а Иеровоам сел на престоле его. И погребен Иоас в Самарии с царями израильскими. Елисей заболел болезнью, от которой потом и умер. И пришел к нему Иоас, царь израильский, и плакал над ним, и говорил: отец мой, колесница Израиля и конница его. И сказал ему Елисей: возьми луки стрелы. И взял он луки стрелы. И сказал царю израильскому: положи руку твою на лук. И положил он руку свою. И наложил Елисей руки свои на руки царя и сказал: отвори окно на восток. И он отворил. И сказал Елисей: выстрели. И он выстрелил. И сказал: это стрела избавления от Господа и стрела избавления против Сирии, и ты поразишь сирийцев в Афеке в конец. И сказал Елисей: возьми стрелы. И он взял. И сказал царю израильскому: бей по земле. И ударил он 3 раза и остановился. И разгневался на него человек Божий и сказал: надобно было бы бить 5 или 6 раз, тогда ты побил бы сирийцев совершенно, а теперь только 3 раза поразишь сирийцев. И умер Елисей, и похоронили его. И полчища моавитян пришли в землю в следующем году. И было, что когда погребали одного человека, то, увидев это полчище, погребавшие бросили того человека в гроб Елисея. И он при падении своем коснулся костей Елисея, и ожил, и встал на ноги свои. Азаил, царь сирийский, теснил израильтян во все дни Иоахаза. Но Господь умилосердился над ними и помиловал их, и обратился к ним ради завета своего с Авраамом, Исааком и Иаковом, и не хотел истребить их, и не отверг их от лица своего до ныне. И умер Азаил, царь сирийский, и воцарился Венадад, сын его, вместо него. И взял назад Иоас, сын Иоахаза, из руки Венадада, сына Азаила, города, которые он взял войной из руки отца его Иоахаза. 3 раза разбил его Иоас и возвратил города Израилевы. Глава 14. Во 2-й год Иоаса, сына Иоахаза, царя израильского, воцарился Амасия, сын Иоаса, царя иудейского. 25 лет был он, когда воцарился, и 29 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его
и Егад дань из Иерусалима. И делал он угодное в очах Господних, впрочем, не так, как отец его Давид. Он во всем поступал так, как отец его Иоас. Только высоты не были отменены. Народ совершал еще жертвы и курение на высотах. Когда утвердилось царство в руках его, тогда он умертвил слуг своих, убивших царя отца его. Но детей убийц не умертвил, так как написано в книге закона Моисеева, в которой заповедал Господь, говоря: «Не должны быть наказываемы смертью отцы за детей, и дети не должны быть наказываемы смертью за отцов, но каждый за свое преступление должен быть наказываем смертью». Он поразил 10 000 идумеев на долине Соляной и взял Селу в бою и дал ей имя Иокфеил, которое остается и до сего дня. Тогда послал Амасия послов к Иоасу, царю израильскому, сыну Иоахаза, сына Иуя, сказать: «Выйди, повидаемся лично». И послал Иоас, царь израильский, к Амасии, царю иудейскому, сказать: «Терн, который на Ливане, послал к кедру, который на Ливане же, сказать: отдай дочь свою в жены сыну моему». Но прошли дикие звери, что на Ливане, и истоптали этот терн. Ты поразил идумеев, и возгордилось сердце твое. Величайся и сиди у себя дома. К чему тебе затевать ссору на свою беду? Падешь ты и Иуда с тобой. Но не послушался Амасия, и выступил Иоас, царь израильский. И увиделись лично он и Амасия, царь иудейский, в Вефсамисе, что в Иудее. И разбиты были иудеи израильтянами, и разбежались по шатрам своим. И Амасию, царя иудейского, сына Иоаса, сына Охозии, захватил Иоас, царь израильский, в Вефсамисе, и пошел в Иерусалим, и разрушил стену иерусалимскую от ворот Ефремовых до ворот угловых на 400 локтей. И взял все золото и серебро, и все сосуды, какие нашлись в доме Господнем и в сокровищницах царского дома, и заложников, и возвратился в Самарию. Прочее об Иоасе, что он сделал, и о мужественных подвигах его, и как он воевал с Амасией, царем иудейским, написано в летописи царей израильских. И почил Иоас с отцами своими, и погребен в Самарии с царями израильскими, и воцарился Иеровоам, сын его, вместо него. И жил Амасия, сын Иоаса, царь иудейский, по смерти Иоаса, сына Иоахаза, царя израильского, 15 лет. Прочие дела Амасии записаны в летописи царей иудейских. И составили против него заговор в Иерусалиме, и убежал он в Лахис. И послали за ним в Лахис, и умертвили его там. И привезли его на конях, и погребен он был в Иерусалиме с отцами своими в городе Давидовом. И взял весь народ иудейский Азарию, которому было 16 лет, и воцарили его вместо отца его Амасии. Он обстроил Елав и возвратил его Иуде после того, как царь почил с отцами своими. В 15-й год Амасии, сына Иоаса, царя иудейского, воцарился Иеровоам, сын Иоаса, царя израильского, в Самарии, и царствовал 41 год. И делал он неугодное в очах Господних, не отступал от всех грехов Иеровоама, сына Навата, который ввел Израиля в грех. Он восстановил пределы Израиля от входа в Емав до моря пустыни, по слову Господа Бога Израилева, которое он изрек через раба своего Иону, сына Амафиина, пророка из Гавхефера. Ибо Господь видел бедствие Израиля весьма горькое, так что не оставалось ни заключенного, ни оставшегося, и не было помощника у Израиля. И не восхотел Господь искоренить имя израильтян из Поднебесной, и спас их рукой Иеровоама, сына Иоаса.
прочее об Иеровоаме и обо всём, что он сделал, и о мужественных подвигах его, как он воевал и как возвратил Израилю Дамаск и Емав, принадлежавших Иуде, написано в летописи царей израильских. И почил Иеровоам с отцами своими, с царями израильскими, и воцарился Захария, сын его, вместо него. Глава 15. В 27-й год Иеровоама, царя израильского, воцарился Азария, сын Амасии, царя иудейского. 16 лет был он, когда воцарился, и 52 года царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Иехолия из Иерусалима. Он делал угодное в очах Господних во всем, так как поступал Амасия, отец его. Только высоты не были отменены. Народ совершал еще жертвы и курение на высотах. И поразил Господь царя, и был он прокаженным до дня смерти своей, и жил в отдельном доме. И Иоафам, сын царя, начальствовал над дворцом и управлял народом земли. Прочее об Азарии и обо всем, что он сделал, написано в летописи царей иудейских. И почил Азария с отцами своими, и похоронили его с отцами его в городе Давидовом. И воцарился Иоафам, сын его, вместо него. В 38-й год Азарии, царя иудейского, воцарился Захария, сын Иеровоама, над Израилем в Самарии, и царствовал 6 месяцев. Он делал неугодное в очах Господних, как делали отцы его, не отставал от грехов Иеровоама, сына Навата, который ввел Израиля в грех, и составил против него заговор Силум, сын Иависа, и поразил его перед народом, и убил его, и воцарился вместо него. Прочее о Захарии написано в летописи царей израильских. Таково было слово Господа, которое он изрек Иеую, сказав: «Сыновья твои до 4-го рода будут сидеть на престоле Израилевом». И сбылось так. Силум, сын Иависа, воцарился в 39-й год Азарии, царя иудейского, и царствовал 1 месяц в Самарии. И пошел Минаим, сын Гадия, из Фирцы, и пришел в Самарию, и поразил Силума, сына Иависа, в Самарии, и умертвил его, и воцарился вместо него. Прочее о Силуме и о заговоре его, который он составил, написано в летописи царей израильских. И поразил Минаим Типсах и всех, которые были в нем и в пределах его, начиная от Фирцы, за то, что город не отворил ворот и разбил его, и всех беременных женщин в нем разрубил. В 39-м году Азарии, царя иудейского, воцарился Минаим, сын Гадия, над Израилем, и царствовал 10 лет в Самарии. И делал он неугодное в очах Господних, не отставал от грехов Иеровоама, сына Навата, который ввел Израиля в грех во все дни свои. Тогда пришел Фул, царь ассирийский, на землю Израилеву, и дал Минаим Фулу 1000 талантов серебра, чтобы руки его были за него и чтобы утвердить царство в руке своей. И возложил Минаим это серебро на израильтян, на всех людей богатых, по 50 сиклей серебра на каждого человека, чтобы отдать царю ассирийскому. И пошел назад царь ассирийский и не остался там в земле. Прочее о Минаиме и обо всем, что он сделал, написано в летописи царей израильских. И почил Минаим с отцами своими, и воцарился Факия, сын его, вместо него. В 50-й год Азарии, царя иудейского, воцарился Факия, сын Минаима, над Израилем в Самарии, и царствовал 2 года. И делал он неугодное в очах Господних, не отставал от грехов Иеровоама, сына Навата, который ввел Израиля в грех, и составил против него заговор Факей, сын Ремалии, сановник его, и поразил его в Самарии, в палате царского дома, с Арговом и Арием, имея с собой 50 человек галаадитян, и умертвил его, и воцарился вместо него. Прочее о Факии и обо всем, что он сделал,
написано в летописи царей израильских. В 52-й год Азарии царя иудейского воцарился Факей, сын Ремалии, над Израилем в Самарии и царствовал 20 лет. И делал он неугодное в очах Господних, не отставал от грехов Иеровоама, сына Навата, который ввел Израиля в грех. В дни Факея, царя израильского, пришел Феглафилласар, царь ассирийский, и взял Ион, Авел-Беф-Мааху, и Ианох, и Кедес, и Асор, и Галаад, и Галилею, всю землю Нефалимову, и переселил их в Ассирию. И составил заговор Осия, сын Илы, против Факея, сына Ремалии, и поразил его, и умертвил его, и воцарился вместо него в 20-й год Иоафама, сына Озии. Прочее о Факее и обо всем, что он сделал, написано в летописи царей израильских. Во второй год Факея, сына Ремалии, царя израильского, воцарился Иоафам, сын Озии, царя иудейского. 25 лет был он, когда воцарился, и 16 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Иеруша, дочь Садока. Он делал угодное в очах Господних, во всем, как поступал Озия, отец его, так поступал и он. Только высоты не были отменены. Народ совершал еще жертвы и курения на высотах. Он построил верхние ворота при доме Господнем. Прочее об Иоафаме и обо всем, что он сделал, написано в летописи царей иудейских. В те дни начал Господь посылать на Иудею Рецина, царя сирийского, и Факея, сына Ремалии. И почил Иоафам с отцами своими, и погребен с отцами своими в городе Давида, отца его. И воцарился Ахаз, сын его, вместо него. Глава 16. В 17-й год Факея, сына Ремалии, воцарился Ахаз, сын Иоафама, царя иудейского. 20 лет был Ахаз, когда воцарился, и 16 лет царствовал в Иерусалиме, и не делал угодного в очах Господа Бога своего, как Давид, отец его, но ходил путем царей израильских, и даже сына своего провел через огонь, подражая мерзостям народов, которых прогнал Господь от лица сынов Израилевых, и совершал жертвы и курения на высотах и на холмах, и под всяким тенистым деревом. Тогда пошел Рецин, царь сирийский, и Факей, сын Ремалии, царь израильский, против Иерусалима, чтобы завоевать его, и держали Ахаза в осаде, но одолеть не могли. В то время Рецин, царь сирийский, возвратил Сирии Елаф и изгнал иудеев из Елафа. И идумеи вступили в Елаф и живут там до сего дня. И послал Ахаз послов к Феглафилласару, царю ассирийскому, сказать: «Раб твой, сын твой я, приди и защити меня от руки царя сирийского и от руки царя израильского, восставших на меня». И взял Ахаз серебро и золото, какое нашлось в доме Господнем и в сокровищницах дома царского, и послал царю ассирийскому в дар. И послушал его царь ассирийский, и пошел царь ассирийский в Дамаск и взял его, и переселил жителей его в Кир, а Рецина умертвил. И пошел царь Ахаз навстречу Феглафилласару, царю ассирийскому, в Дамаск, и увидел жертвенник, который в Дамаске, и послал царь Ахаз Курии, священнику, изображение жертвенника и чертеж всего устройства его. И построил священник Урия жертвенник по образцу, который прислал царь Ахаз из Дамаска. И сделал так священник Урия до прибытия царя Ахаза из Дамаска. И пришел царь из Дамаска, и увидел царь жертвенник, и подошел царь к жертвеннику, и принес на нем жертву, и сжег всесожжение свое и хлебное приношение, и совершил возлияние свое, и окропил кровью мирной жертвы свой жертвенник. А медный жертвенник, который пред лицом Господним, он передвинул с передней стороны храма, с места между жертвенником новым и домом Господним, и поставил его сбоку этого жертвенника на север.
и дал приказание царь Ахаз священнику Урии, сказав: на большом жертвеннике сжигай утренние всесожжения и вечерние хлебные приношения, и всесожжения от царя, и хлебные приношения от него, и всесожжения от всех людей земли, и хлебные приношения от них, и возлияния от них, и всякой кровью всесожжений, и всякой кровью жертв окропляй его, а жертвенник медный останется до моего усмотрения. И сделал священник Урия все так, как приказал царь Ахаз. И обломал царь Ахаз ободки у подстав, и снял с них умывальницы, и море снял с медных валов, которые были под ним, и поставил его на каменный пол. И отменил крытый субботний ход, который построили при храме, и внешний царский вход к дому Господнему ради царя Ассирийского. Прочее об Ахазе, что он сделал, написано в летописи царей иудейских. И почил Ахаз с отцами своими, и погребен с отцами своими в городе Давидовом, и воцарился Езекия, сын его, вместо него. Глава 17. В 12-й год Ахаза, царя иудейского, воцарился Осия, сын Илы, в Самарии над Израилем, и царствовал 9 лет. И делал он неугодное в очах Господних, но не так, как цари израильские, которые были прежде него. Против него выступил Салманасар, царь ассирийский, и сделался Осия подвластным ему и давал ему дань. И заметил царь ассирийский в Осии измену, так как он посылал послов к Сигору, царю египетскому, и не доставлял дани царю ассирийскому каждый год. И взял его царь ассирийский под стражу, и заключил его в дом темничный. И пошел царь ассирийский на всю землю, и приступил к Самарии, и держал ее в осаде 3 года. В 9-й год Осии взял царь ассирийский Самарию и переселил израильтян в Ассирию, и поселил их в Халахе и при Хаворе, реке в Газане, и в городах медийских. Когда стали грешить сыны Израилевы пред Господом Богом своим, который вывел их из земли египетской из-под руки фараона, царя египетского, и стали чтить богов иных, и стали поступать по обычаям народов, которых прогнал Господь от лица сынов Израилевых, и по обычаям царей израильских, как поступали они, и стали делать сыны Израилевы дела, неугодные Господу Богу своему, и построили себе высоты во всех городах своих, начиная от сторожевой башни до укрепленного города, и поставили у себя статуи и изображения Астарт на всяком высоком холме и под всяким тенистым деревом, и стали там совершать курение на всех высотах, подобно народам, которых изгнал от них Господь, и делали худые дела, прогневляющие Господа, и служили идолам, о которых говорил им Господь: «Не делайте этого». Тогда Господь через всех пророков своих, через всякого прозорливца, предостерегал Израиля и Иуду, говоря: «Возвратитесь со злых путей ваших и соблюдайте заповеди мои, уставы мои, по всему учению, которое я заповедал отцам вашим и которое я преподал вам через рабов моих пророков». Но они не слушали и ожесточили шею свою, как была шея отцов их, которые не веровали в Господа Бога своего и презирали уставы его и завет его, который он заключил с отцами их, и откровения его, какими он предостерегал их. И пошли вслед суеты, и осуетились, и вслед народов окрестных, о которых Господь заповедал им, чтобы не поступали так, как они. И оставили все заповеди Господа Бога своего, и сделали себе литые изображения 2 тельцов, и устроили дубраву, и поклонялись всему воинству небесному, и служили Ваалу, и проводили сыновей своих и дочерей своих через огонь, и гадали, и волшебствовали, и предались тому, чтобы делать неугодное в очах Господа и прогневлять его. И прогневался Господь сильно на израильтян, и отверг их от лица своего. Не осталось никого, кроме одного колена Иудина.
И Иуда также не соблюдал заповедей Господа Бога своего и поступал по обычаям израильтян, как поступали они. И отвратился Господь от всех

пророков. И переселен Израиль из земли своей в Ассирию, где он и до сего дня. И перевел царь ассирийский людей из Вавилона, и из Куты, и из Аввы, и из Ямафа, и из Сепарваима, и поселил их в городах самарийских вместо сынов Израилевых. И они овладели Самарией и стали жить в городах ее. И как в начале жительства своего там они не чтили Господа, то Господь посылал на них львов, которые умерщвляли их. И донесли царю ассирийскому и сказали: народы, которых ты переселил и поселил в городах самарийских, не знают закона Бога той земли, и зато он посылает на них львов, и вот они умерщвляют их, потому что они не знают закона Бога той земли. И повелел царь ассирийский и сказал: отправьте туда одного из священников, которых вы выселили оттуда, пусть пойдет и живет там, и он научит их закону Бога той земли. И пришел один из священников, которых выселили из Самарии, и жил в Вифиле, и учил их, как чтить Господа. Притом сделал каждый народ из своих богов и поставил в капищах высот, какие устроили самаряне, каждый народ в своих городах, где живут они. Вавилоняне сделали суккот-бенов, кутийцы сделали нергала, ямафяне сделали ашиму. Авийцы сделали Нифхаза и Тартака, а сепарваимцы сжигали сыновей своих в огне Адрамелеху и Анамелеху, богам сепарваимским. Между тем чтили и Господа, и сделали у себя священниками высот некоторых из среды своей, и они служили у них в капищах высот. Господа они чтили, и богам своим они служили по обычаю народов, из которых выселили их. До сего дня поступают они по прежним своим обычаям, не боятся Господа и не поступают по уставам и по обрядам и по закону и по заповедям, которые заповедал Господь сынам Иакова, которому дал он имя Израиль. Заключил Господь с ними завет и заповедал им, говоря: не чтите богов иных и не поклоняйтесь им и не служите им и не приносите жертв им, но Господа, который вывел вас из земли египетской силой великой и мышцей простертой, его чтите и ему поклоняйтесь, и ему приносите жертвы, и уставы, и учреждения, и законы, и заповеди, которые он написал вам, старайтесь исполнять во все дни, и не чтите богов иных, и завета, который я заключил с вами, не забывайте, и не чтите богов иных, только Господа Бога вашего чтите, и Он избавит вас от руки всех врагов ваших. Но они не послушали, а поступали по прежним своим обычаям. Народы эти чтили Господа, но и истуканам своим служили. Да и дети их, и дети детей их до сего дня поступают так же, как поступали отцы их. Глава 18. В третий год Осии, сына Илы, царя Израильского, воцарился Езекия, сын Ахаза, царя Иудейского. 25 лет был он, когда воцарился, и 29 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Ави, дочь Захарии. И делал он угодное в очах Господних во всем, так, как делал Давид, отец его. Он отменил высоты, разбил статуи, срубил дубраву и истребил медного змея, которого сделал Моисей, потому что до самых тех дней сыны Израилевы кадили ему и называли его Нехуштан. На Господа Бога Израилева уповал он, и такого, как он, не бывало между всеми царями иудейскими и после него, и прежде него. И прилепился он к Господу, и не отступал от него, и соблюдал заповеди его, какие заповедал Господь Моисею. И был Господь с ним. Везде, куда ни ходил, поступал он благоразумно. И отложился он от царя ассирийского и не стал служить ему. Он поразил филистимлян до Газы и в пределах ее от сторожевой башни до укрепленного города. В четвертый год царя Езекии, то есть в седьмой год Осии, сына Илы, царя Израильского, пошел Салманасар, царь ассирийский, на Самарию и осадил ее, и взял ее через 3 года. В 6-й год Езекии, то есть в 9-й год Осии, царя Израильского, взята Самария.
и переселил царь ассирийский из

израильтян в Ассирию и поселил их в Халахе и при Хаворе, реке в Газане и в городах медийских. За то, что они не слушали гласа Господа Бога своего и преступили завет его, всё, что заповедал Моисей раб Господин, они не слушали и не исполняли. В 14-й год царя Езекии пошёл Сеннахирим, царь ассирийский, против всех укреплённых городов Иуды и взял их. И послал Езекия, царь иудейский, к царю ассирийскому в Лахис сказать: виновен я, отойди от меня, что наложишь на меня, я внесу. И наложил царь ассирийский на Езекию, царя иудейского, 300 талантов серебра и 30 талантов золота. И отдал Езекия всё серебро, какое нашлось в доме Господнем и в сокровищницах дома царского. В то время снял Езекия золото с дверей дома Господнего и с дверных столбов, которые позолотил Езекия, царь иудейский, и отдал его царю ассирийскому. И послал царь ассирийский Тартана и Рапсариса и Рапсака из Лахиса к царю Езекию с большим войском в Иерусалим. И пошли и пришли к Иерусалиму, и пошли и пришли, и стали у водопровода верхнего пруда, который на дороге поля Белильничьего. И звали они царя. И вышел к ним Елиаким, сын Хелкии, начальник дворца, и сел на писец, и Иоах, сын Асафа, деописатель. И сказал им Рапсак: скажите Езекии, так говорит царь, великий царь ассирийский, что это за упование, на которое ты уповаешь? Ты говорил только пустые слова, для войны нужны совет и сила. Ныне же на кого ты уповаешь, что отложился от меня? Вот ты думаешь опереться на Египет, на эту трость надломленную, которая, если кто обопрется на нее, войдет ему в руку и проколет ее. Таков фараон, царь египетский, для всех уповающих на него. А если вы скажете мне: на Господа Бога нашего мы уповаем, то на того ли, которого высоты и жертвенники отменил Езекия и сказал Иуде и Иерусалиму: перед этим только жертвенникам поклоняйтесь в Иерусалиме? И так вступил в союз с господином моим царем ассирийским. Я дам тебе 2000 коней. Можешь ли достать себе всадников на них? Как тебе одолеть и одного вождя из малейших слуг господина моего? И уповаешь на Египет ради колесницы коней? При том же разве я без воли Господней пошел на место это, чтобы разорить его? Господь сказал мне: пойди на землю эту и разори ее. И сказал Елиаким, сын Хелкии и Севна, и Иоах Рапсаку: говори рабам твоим по-арамейски, потому что понимаем мы, а не говори с нами по-иудейски вслух народа, который на стене. И сказал им Рапсак: разве только к господину твоему и к тебе послал меня господин мой сказать эти слова? Нет, также и к людям, которые сидят на стене, чтобы есть помет свой и пить мочу свою с вами. И встал Рапсак и возгласил громким голосом по-иудейски, и говорил, и сказал: слушайте слово царя великого, царя ассирийского. Так говорит царь: пусть не обольщает вас Езекия, ибо он не может вас спасти от руки моей. И пусть не обнадеживает вас Езекия Господом, говоря: спасет нас Господь, и не будет город этот отдан в руки царя ассирийского. Не слушайте Езекии, ибо так говорит царь ассирийский: примиритесь со мной и выйдите ко мне, и пусть каждый ест плоды виноградной лозы своей и смоковницы своей, и пусть каждый пьет воду из своего колодца, пока я не приду и не возьму вас в землю такую же, как и ваша земля, в землю хлеба и вина, в землю плодов и виноградников, в землю масличных деревьев и меда, и будете жить и не умрете. Не слушайте же Езекии, который обольщает вас, говоря: Господь спасет нас. Спасли ли боги народов каждый свою землю от руки царя ассирийского? Где боги Емафа и Арпада? Где боги Сепарваима, Ены и Ивы? Спасли ли они Самарию от руки моей?
Кто из всех богов земель этих спас землю свою от руки моей? Так неужели Господь спасет Иерусалим от руки моей?» И молчал народ, и не отвечали ему ни слова, потому что было приказание царя: «Не отвечайте ему». И пришел Елиаким, сын Хелкии, начальник дворца, и Севна писец, и Иоах, сын Асафа, деописатель, к Езекии в разодранных одеждах, и пересказали ему слова Рабсака. Глава 19. Когда услышал это царь Езекия, то разодрал одежды свои и покрылся вретищем и пошел в дом Господен. И послал Елиакима, начальника дворца, и Севну писца, и старших священников, покрытых вретищем, к Исаии, пророку, сыну Амоса. И они сказали ему: «Так говорит Езекия: день скорби и наказания и посрамления день этот. Ибо дошли младенцы до отверстия утробы материнской, а силы нет родить. Может быть, услышит Господь Бог твой все слова Рабсака, которого послал царь ассирийский, господин его, хулить Бога живого и поносить словами, какие слышал Господь Бог твой. Принеси же молитву об оставшихся, которые находятся еще в живых». И пришли слуги царя Езекии к Исаии, и сказал им Исаия: «Так скажите господину вашему: так говорит Господь: не бойся слов, которые ты слышал, которыми поносили меня слуги царя ассирийского. Вот я пошлю в него дух, и он услышит весть и возвратится в землю свою, и я поражу его мечом в земле его». И возвратился Рабсак и нашел царя ассирийского воюющим против Ливны, ибо он слышал, что тот отошел от Лахиса. И услышал он о Тиргаке, царе эфиопском, ему сказали: «Вот он вышел сразиться с тобой». И снова послал он послов к Езекии сказать: «Так скажите Езекии, царю иудейскому: пусть не обманывает тебя Бог твой, на которого ты уповаешь, думая, не будет отдан Иерусалим в руки царя ассирийского. Ведь ты слышал, что сделали цари ассирийские со всеми землями, положив на них заклятие, и ты ли уцелеешь? Боги народов, которых разорили отцы мои, спасли ли их? Спасли ли Газан и Харран и Рецеф и сынов Эдена, что в Фаласаре? Где царь Емафа и царь Арпада и царь города Сепарваима, Ены и Иввы?» И взял Езекия письмо из руки послов и прочитал его, и пошел в дом Господен, и развернул его Езекия перед лицом Господним, и молился Езекия пред лицом Господним, и говорил: «Господи Боже Израилев, сидящий на херувимах, Ты один Бог всех царств земли, Ты сотворил небо и землю. Преклони, Господи, ухо Твое и услышь меня, открой, Господи, очи Твои, воззри, услышь слова Синнахирима, который послал поносить Тебя, живого Бога. Правда, о Господи, цари ассирийские разорили народы и земли их, и побросали богов их в огонь, но это не боги, а изделия рук человеческих, дерево и камень, потому и истребили их. И ныне, Господи, Боже наш, спаси нас от руки его, и узнают все царства земли, что Ты, Господи, Бог один». И послал Исаия, сын Амоса, к Езекии сказать: «Так говорит Господь Бог Израилев: то, о чем ты молился мне против Синнахирима, царя ассирийского, я услышал. Вот слово, которое изрек Господь о нем: презрит тебя, посмеется над тобой девствующая дочь Сиона, вслед тебе покачает головой дочь Иерусалима. Кого ты порицал и поносил? И на кого ты возвысил голос и поднял так высоко глаза свои? На святого Израилева. Через послов твоих ты порицал Господа и сказал: со множеством колесниц моих я взошел на высоту гор, на ребра Ливана, и срубил рослые кедры его, отличные кипарисы его, и пришел на самое крайнее пристанище его, в рощу сада его, и откапывал я и пил воду чужую, и осушу ступнями ног моих все реки египетские.
Разве ты не слышал, что я издавна сделал это, в древние дни предначертал это, а ныне выполнил тем, что ты опустошаешь укрепленные города, превращая в груды развалин? И жители их сделались маломощны, трепещут и остаются в стыде. Они стали, как трава на поле и нежная зелень, как порост на кровлях и опаленный хлеб, прежде нежели выколосился. Сядешь ли ты, выйдешь ли, войдешь ли, я все знаю, знаю и дерзость твою против меня. За твою дерзость против меня и за то, что надмение твое дошло до ушей моих, я вложу кольцо мое в ноздри твои и удила мои в рот твой, и возвращу тебе назад той же дорогой, которой пришел ты. И вот тебе, Езекия, знамение. Ешьте в этот год выросшее от упавшего зерна, и в другой год самородное, а на третий год сейте и жните, и сажайте виноградные сады, и ешьте плоды их. И уцелевшее в доме Иудином оставшееся пустит опять корень внизу и принесет плод вверху, ибо из Иерусалима произойдет остаток, и спасенный от горы Сион. Ревность Господа Саваофа сделает это. Поэтому так говорит Господь о царе ассирийском: не войдет он в этот город, и не бросит туда стрелы, и не приступит к нему со щитом, и не насыплет против него вала. Той же дорогой, которой пришел, возвратиться, и в город этот не войдет, говорит Господь. Я буду охранять город этот, чтобы спасти его ради себя и ради Давида, раба моего. И случилось в ту ночь. Пошел ангел Господен и поразил в стане ассирийском 185 тысяч. И встали поутру, и вот все тела мертвые. И отправился, и пошел, и возвратился Сеннахерим, царь ассирийский, и жил в Ниневии. И когда он поклонялся в доме Нисроха, бога своего, то Адрамелех и Шарецер, сыновья его, убили его мечом, а сами убежали в землю Араратскую. И воцарился Асардан, сын его, вместо него. Глава 20. В те дни заболел Езекия смертельно, и пришел к нему Исаия, сын Амоса, пророк, и сказал ему: «Так говорит Господь, сделай завещание для дома твоего, ибо умрешь ты и не выздоровеешь». И отворотился Езекия лицом своим к стене, и молился Господу, говоря: «О Господи! Вспомни, что я ходил пред лицом твоим верно и с преданным тебе сердцем, и делал угодное в очах твоих». И заплакал Езекия сильно. Исаия еще не вышел из города, как было к нему слово Господа: «Возвратись и скажи Езекии, владыке народа моего, так говорит Господь, Бог Давида, отца твоего: я услышал молитву твою, увидел слезы твои. Вот я исцелю тебя. На третий день пойдешь в дом Господен, и прибавлю ко дням твоим 15 лет, и от руки царя ассирийского спасу тебя и город этот, и защищу город этот ради себя и ради Давида, раба моего». И сказал Исаия: «Возьмите пласт смоков». И взяли, и приложили к нарыву, и он выздоровел. И сказал Езекия Исаии: «Какое знамение, что Господь исцелит меня, и что пойду я на третий день в дом Господен?» И сказал Исаия: «Вот тебе знамение от Господа, что исполнит Господь слово, которое он изрек. Вперед ли пройти тени на 10 ступеней, или воротиться на 10 ступеней?» И сказал Езекия: «Легко тени подвинуться вперед на 10 ступеней. Нет, пусть воротится тень назад на 10 ступеней». И воззвал Исаия, пророк, к Господу,
и возвратил тень назад на ступенях, где она спускалась по ступеням Ахаза, на 10 ступеней. В то время послал Бередах Баладан, сын Баладана, царь вавилонский, письмо и подарок Езекии, ибо он слышал, что Езекия был болен. Езекия, выслушав посланных, показал им кладовые свои, серебро и золото, и ароматы, и мази дорогие, и весь оружейный дом свой, и все, что находилось в сокровищницах его. Не оставалось ни одной вещи, которой не показал бы им Езекия в доме своем и во всем владении своем. И пришел Исаия, пророк, к царю Езекии и сказал ему: «Что говорили эти люди, и откуда они приходили к тебе?» И сказал Езекия: «Из земли далекой они приходили, из Вавилона». И сказал Исаия: «Что они делали в доме твоем?» И сказал Езекия: «Все, что в доме моем они видели, не осталось ни одной вещи, которой я не показал бы им в сокровищницах моих». И сказал Исаия Езекии: «Выслушай слово Господа. Вот придут дни, и взято будет все, что в доме твоем, и что собрали отцы твои до этого дня, в Вавилон. Ничего не останется, — говорит Господь. Из сынов твоих, которые произойдут от тебя, которых ты родишь, возьмут, и будут они евнухами во дворце царя Вавилонского». И сказал Езекия Исаии: «Благо слово Господа, которое ты изрек». И продолжал: «Да будет мир и благосостояние во дни мои». Прочее об Езекии и о всех подвигах его, и о том, что он сделал пруд и водопровод, и провел воду в город, написано в летописи царей иудейских. И почил Езекия с отцами своими, и воцарился Манассия, сын его, вместо него. Глава 21. 12 лет был Манассия, когда воцарился, и 50 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Хефциба. И делал он неугодное в очах Господних, подражая мерзостям народов, которых прогнал Господь от лица сынов Израилевых, и снова устроил высоты, которые уничтожил отец его Езекия, и поставил жертвенники Ваалу, и сделал дубраву, как делал Ахав, царь израильский, и поклонялся всему воинству небесному и служил ему. И соорудил жертвенники в доме Господнем, о котором сказал Господь: «В Иерусалиме положу имя мое». И соорудил жертвенники всему воинству небесному на обоих дворах дома Господнего, и провел сына своего через огонь, и гадал, и ворожил, и завел вызывателей мертвецов и волшебников. Много сделал неугодного в очах Господа, чтобы прогневать его. И поставил истукан Астарты, который сделал в доме, о котором говорил Господь Давиду и Соломону, сыну его, в доме этом и в Иерусалиме, который я избрал из всех колен Израилевых, я полагаю имя мое навек, и не дам впредь выступить ноге израильтянина из земли, которую я дал отцам их, если только они будут стараться поступать согласно со всем тем, что я повелел им, и со всем законом, который заповедал им раб мой Моисей. Но они не послушались. И совратил их Манассия до того, что они поступали хуже тех народов, которых истребил Господь от лица сынов Израилевых. И говорил Господь через рабов своих пророков, и сказал: «За то, что сделал Манассия, царь иудейский, такие мерзости, хуже всего того, что делали амореи, которые были прежде него, и ввел Иуду в грех идолами своими. Зато, так говорит Господь, Бог Израилев, вот я наведу такое зло на Иерусалим и на Иуду, о котором кто услышит, зазвенит в обоих ушах у того. И протяну на Иерусалим мерную вервь Самарии, и отвес дома Ахавова, и вытру Иерусалим так, как вытирают чашу, вытрут и опрокинут ее.
и отвергну остаток удела моего, и отдам их в руку врагов их, и будут на расхищение и разграбление всем неприятелям своим за то, что они делали неугодное в очах моих и прогневляли меня с того дня, как вышли отцы их из Египта, и до сего дня. Еще же пролил Манассия и весьма много невинной крови, так что наполнил ею Иерусалим от края до края сверх своего греха, что он завлек Иуду в грех делать неугодное в очах Господних. Прочее о Манассии и обо всем, что он сделал, и о грехах его, в чем он согрешил, написано в летописи царей иудейских. И почил Манассия с отцами своими, и погребен в саду при доме его, в саду Уззы, и воцарился Амон, сын его, вместо него. 22 лет был Амон, когда воцарился, и 2 года царствовал в Иерусалиме. Имя матери его — Мешулемеф, дочь Харуца из Ядбы. И делал он неугодное в очах Господних, так, как делал Манассия, отец его. И ходил той же точно дорогой, которой ходил отец его, и служил идолам, которым служил отец его, и поклонялся им, и оставил Господа, Бога отцов своих, не ходил путем Господним. И составили заговор слуги Амона против него, и умертвили царя в доме его. Но народ земли перебил всех бывших в заговоре против царя Амона, и воцарил народ земли Иосию, сына его, вместо него. Прочее об Амоне, что он сделал, написано в летописи царей иудейских. И похоронили его в гробнице его, в саду Уззы, и воцарился Иосия, сын его, вместо него. Глава 22. Восьми лет был Осия, когда воцарился, и 31 год царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Иедида, дочь Адаии из Бацкафы. И делал он угодное в очах Господних, и ходил во всем путем Давида, отца своего, и не уклонялся ни направо, ни налево. В 18-й год царя Иосии послал царь Шафана, сына Ацалии, сына Мешулама, писца в дом Господин, сказав: «Пойди к Хелкии, первосвященнику, пусть он пересчитает серебро, принесенное в дом Господин, которые собрали от народа, стоящие на страже у порога, и пусть отдадут его в руки производителям работ, приставленным к дому Господнему, а эти пусть раздают его работающим в доме Господнем на исправление повреждений дома, плотникам и каменщикам и делателям стен, и на покупку деревьев и тесаных камней для исправления дома. Впрочем, не требовать у них отчета в серебре, переданном в руки их, потому что они поступают честно». И сказал Хелкия, первосвященник, Шафану, писцу: «Книгу закона я нашел в доме Господнем». И подал Хелкия книгу Шафану, и он читал ее. И пришел Шафан, писец, к царю, и принес царю ответ, и сказал: «Взяли рабы твои серебро, найденное в доме, и передали его в руки производителям работ, приставленным к дому Господнему». И донес Шафан, писец, царю, говоря: «Книгу дал мне Хелкия, священник». И читал ее Шафан пред царем. Когда услышал царь слова книги закона, то разодрал одежды свои. И повелел царь Хилкии, священнику, и Ахикаму, сыну Шафана, и Ахбору, сыну Михеи, и Шафану, писцу, и Асаии, слуге царскому, говоря: «Пойдите, вопросите Господа за меня и за народ, и за всю Иудею о словах этой найденной книги.
потому что велик гнев Господен, который воспылал на нас за то, что не слушали отцы наши слов книги этой, чтобы поступать согласно с предписанным нам. И пошел Хилкия священник, и Ахикам, и Ахбор, и Шафан, и Исаия, колдами пророчица, жене Шалума, сына Тиквы, сына Хархаса, хранителя одежд. Жила же она в Иерусалиме во второй части, и говорили с ней. И она сказала им: «Так говорит Господь Бог Израилев, скажите человеку, который послал вас ко мне, так говорит Господь, наведу зло на место это и на жителей его, все слова книги, которую читал царь Иудейский, за то, что оставили меня и кадят другим богам, чтобы раздражать меня всеми делами рук своих, воспылал гнев мой на место это и не погаснет. А царю Иудейскому, пославшему вас вопросить Господа, скажите: так говорит Господь Бог Израилев о словах, которые ты слышал. Так как смягчилось сердце твое, и ты смирился пред Господом, услышав то, что я изрек на место это и на жителей его, что они будут предметом ужаса и проклятия, и ты разодрал одежды свои и плакал предо мною, то и я услышал тебя, говорит Господь. За это вот я приложу тебя к отцам твоим, и ты положен будешь в гробницу твою в мире, и не увидят глаза твои всего того бедствия, которое я наведу на место это». И принесли царю ответ. Глава 23. И послал царь, и собрали к нему всех старейшин Иуды и Иерусалима. И пошел царь в дом Господен, и все иудеи, и все жители Иерусалима с ним, и священники, и пророки, и весь народ от малого до большого, и прочел вслух их все слова книги Завета, найденной в доме Господнем. Потом стал царь на возвышенное место и заключил пред лицом Господним завет последовать Господу и соблюдать заповеди Его и откровения Его и уставы Его от всего сердца и от всей души, чтобы выполнить слова завета этого, написанные в книге этой. И весь народ вступил в завет. И повелел царь Хилкии первосвященнику и вторым священникам и стоящим на страже у порога вынести из храма Господнего все вещи, сделанные для Ваала и для Астарты и для всего воинства небесного, и сжег их за Иерусалимом в долине Кедрон, и велел прах их отнести в Вифиль. И отставил жрецов, которых поставили цари иудейские, чтобы совершать курение на высотах в городах иудейских и окрестностях Иерусалима, и которые кадили Ваалу, солнцу и луне, и созвездиям, и всему воинству небесному. И вынес Астарту из дома Господнего за Иерусалим к потоку Кедрон, и сжег ее у потока Кедрон, и истер ее в прах, и бросил прах ее на кладбище общенародное, и разрушил дома блудилищные, которые были при храме Господнем, где женщины ткали одежды для Астарты, и вывел всех жрецов из городов иудейских, и осквернил высоты, на которых совершали курение жрецы от Гевы до Версавии, и разрушил высоты перед воротами, ту, которая у входа в ворота Иисуса, градоначальника, и ту, которая на левой стороне у городских ворот. Впрочем, жрецы высот не приносили жертв на жертвеннике Господнем в Иерусалиме, а пресноки же ели вместе с братьями своими. И осквернил он Тофет, что на долине сыновей Енома, чтобы никто не проводил сына своего и дочери своей через огонь Молоху. И отменил коней, которых ставили цари иудейские солнцу перед входом в дом Господен, близ комнат Нифан-Мелеха Евнуха, что в Фаруриме, колесницы же солнца сжег огнем. И жертвенники на кровле горницы Ахаза, которые сделали цари иудейские, и жертвенники, которые сделал Манассия на обоих дворах дома Господнего, разрушил царь и низверг оттуда, и бросил прах их в поток Кедрон.
и высоты, которые перед Иерусалимом направо от Масличной горы, которые устроил Соломон, царь Израилев, Астарте, мерзости Сидонской, и Хамосу, мерзости Моавитской, и Милхому, мерзости Аммонитской, осквернил царь. И изломал статуи, и срубил дубравы, и наполнил место их костями человеческими. Также и жертвенник, который в Вифиле, высоту устроенную Иеровоамом, сыном Навата, который ввел Израиля в грех, также и жертвенник этот, и высоту он разрушил, и сжег эту высоту, стер в прах и сжег дубраву. И взглянул Иосия, и увидел могилы, которые были там на горе, и послал, и взял кости из могил, и сжег на жертвеннике, и осквернил его по слову Господнему, которое провозгласил человек Божий, предрекший события эти, когда Иеровоам во время праздника стоял перед жертвенником. Потом, обратившись, увидел могилу человека Божиего, предрекшего эти события, и сказал Иосия: «Что это за памятник, который я вижу?» И сказали ему жители города: «Это могила человека Божиего, который приходил из Иудеи и провозгласил о том, что ты сделаешь над жертвенником Вифильским». И сказал он: «Оставьте его в покое, никто не трогай костей его». И сохранили кости его и кости пророка, который приходил из Самарии. Также и все капища высот в городах самарийских, которые построили цари израильские, прогневляя Господа, разрушил Иосия и сделал с ними то же, что сделал в Вифиле. И заколол всех жрецов высот, которые там были на жертвенниках, и сжег кости человеческие на них, и возвратился в Иерусалим. И повелел царь всему народу, сказав: «Совершите Пасху Господу, Богу вашему, как написано в этой книге Завета. Потому что не была совершена такая Пасха от дней судей, которые судили Израиля, и во все дни царей израильских и царей иудейских. А в 18-й год царя Иосии была совершена эта Пасха Господу в Иерусалиме. И вызывателей мертвых, и волшебников, и терафимов, и идолов, и все мерзости, которые появлялись в земле Иудейской и в Иерусалиме, истребил Иосия, чтобы исполнить слова закона, написанные в книге, которую нашел Хилкия священник в доме Господнем. Подобного ему не было царя прежде него, который обратился бы к Господу всем сердцем своим и всею душою своею и всеми силами своими, по всему закону Моисееву, и после него не восстал подобный ему. Однако же Господь не отложил великой ярости гнева своего, какой воспылал гнев его на Иуду за все оскорбления, какими прогневал его Манассия. И сказал Господь: «И Иуду отрину от лица моего, как отринул я Израиля, и отвергну город этот Иерусалим, который я избрал, и дом, о котором я сказал, будет имя мое там». Прочее об Иосии и обо всем, что он сделал, написано в летописи царей иудейских. В одни его пошел фараон Нехао, царь египетский, против царя ассирийского на реку Евфрат, и вышел царь Иосия навстречу ему. И тот умертвил его в Мегиддоне, когда увидел его. И рабы его повезли его мертвого из Мегиддона, и привезли его в Иерусалим, и похоронили его в гробнице его. И взял народ земли Иоахаза, сына Иосии, и помазали его, и воцарили его вместо отца его. 23 лет был Иоахаз, когда воцарился, и 3 месяца царствовал в Иерусалиме. Имя матери его — Хамуталь, дочь Иеремии из Ливны. И делал он неугодное в очах Господних во всем, так, как делали отцы его. И задержал его фараон Нехао в Ривле, в земле Ефамской, чтобы он не царствовал в Иерусалиме, и наложил
пений на землю, 100 талантов серебра и 100 талантов золота. И воцарил фараон Нехао Елиакима, сына Иосии, вместо Иосии, отца его, и переменил имя его на Иоакима. Иоахаза же взял и отвел в Египет, где он и умер. И серебро, и золото давал Иоаким фараону. Он сделал оценку земле, чтобы давать серебро по приказанию фараона. От каждого из народа земли, по оценке своей, он взыскивал серебро и золото для того, чтобы отдавать фараону Нехао. 25 лет был Иоаким, когда воцарился, и 11 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его – Зебудда, дочь Федаии из Румы. И делал он неугодное в очах Господних во всем, так, как делали отцы его. Глава 24. В одни его выступил Навуходоносор, царь Вавилонский, и сделался Иоаким подвластным ему на 3 года, но потом отложился от него. И посылал на него Господь полчище халдеев, и полчище сирийцев, и полчище моавитян, и полчище аммонитян, посылал их на Иуду, чтобы погубить его по слову Господа, которое он изрек через рабов своих пророков. По повелению Господа было это с Иудой, чтобы отвергнуть его от лица его за грехи Манассии, за все, что он сделал, и за кровь невинную, которую он пролил, наполнив Иерусалим кровью невинную, Господь не захотел простить. Прочее об Иоакиме и обо всем, что он сделал, написано в летописи царей иудейских. И почил Иоаким с отцами своими, и воцарился Иехония, сын его, вместо него. Царь египетский не выходил более из земли своей, потому что взял царь вавилонский все от потока египетского до реки Евфрат, что принадлежало царю египетскому. 18 лет был Иехония, когда воцарился, и 3 месяца царствовал в Иерусалиме. Имя матери его – Нехушта, дочь Елнафана из Иерусалима. И делал он неугодное в очах Господних во всем, так, как делал отец его. В то время подступили рабы Навуходоносора, царя Вавилонского, к Иерусалиму, и подвергся город осаде. И пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, к городу, когда рабы его осаждали его. И вышел Иехония, царь иудейский, к царю Вавилонскому, он и мать его, и слуги его, и князья его, и евнухи его. И взял его царь Вавилонский в 8-й год своего царствования. И вывез он оттуда все сокровища дома Господнего и все сокровища царского дома. И изломал, как изрек Господь, все золотые сосуды, которые Соломон, царь израильский, сделал в храме Господнем. И выселил весь Иерусалим, и всех князей, и все храброе войско, 10 тысяч было переселенных, и всех плотников и кузнецов, никого не осталось, кроме бедного народа земли. И переселил он Иехонию в Вавилон, и мать царя, и жен царя, и евнухов его, и сильных земли отвел на поселение из Иерусалима в Вавилон. И все войско числом 7 тысяч, и художников, и строителей 1000, всех храбрых, ходящих на войну, отвел царь Вавилонский на поселение в Вавилон. И воцарил царь Вавилонский Матфанию, дядю Иехонии, вместо него, и переменил имя его на Сидекию. 21 года был Сидекия, когда воцарился, и 11 лет царствовал в Иерусалиме, имя матери его Хамуталь, дочь Иеремии из Ливны. И делал он неугодное в очах Господних во всем, так, как делал Иоаким. Гнев Господен был над Иерусалимом и над Иудою до того,
что он отверг их от лица своего, и отложился Сидекия от царя Вавилонского. Глава 25. В 9-й год царствования своего, в 10-й месяц, в 10-й день месяца, пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, со всем войском своим к Иерусалиму, и осадил его, и устроил вокруг него вал. И находился город в осаде до 11-го года царя Сидекии. В 9-й день месяца усилился голод в городе, и не было хлеба у народа земли. И взят был город, и побежали все военные ночью по дороге к воротам между двумя стенами, что подле царского сада. Халдеи же стояли вокруг города, и царь ушел дорогой к равнине. И погналось войско халдейское за царем, и настигли его на равнинах иерихонских, и все войско его разбежалось от него. И взяли царя, и отвели его к царю Вавилонскому в Ривлу, и произвели над ним суд. И сыновей Сидекии закололи перед глазами его, а самому Сидекии ослепили глаза и сковали его оковами и отвели его в Вавилон. В 5-й месяц, в 7-й день месяца, то есть в 19-й год Навуходоносора, царя Вавилонского, пришел Навузардан, начальник телохранителей, слуга царя Вавилонского, в Иерусалим, и сжег дом Господен, и дом царя, и все дома в Иерусалиме, и все дома большие сжег огнем, и стены вокруг Иерусалима разрушило войско халдейское, бывшее у начальника телохранителей. И прочий народ, остававшийся в городе, и переметчиков, которые предались царю Вавилонскому, и прочий простой народ, выселил Навузардан, начальник телохранителей. Только несколько из бедного народа земли оставил начальник телохранителей работниками в виноградниках и землепашцами. И столбы медные, которые были у дома Господнего, и подставы, и море медное, которое в доме Господнем, изломали халдеи и отнесли медь их в Вавилон, и тазы, и лопатки, и ножи, и ложки, и все сосуды медные, которые употреблялись при служении, взяли. И кадильницы, и чаши, что было золотое и что было серебряное, взял начальник телохранителей. Столбы числом два, море одно, и подставы, которые сделал Соломон в дом Господен, меди во всех этих вещах не было весу. 18 локтей высоты в одном столбе, венец на нем медный, а высота венца 3 локтя, и сетка, и гранатовые яблоки вокруг венца, все из меди, тоже и на другом столбе с сеткой. И взял начальник телохранителей Сераию первосвященника и Цифанию священника второго и трех стоявших на страже у порога. И из города взял одного евнуха, который был начальствующим над людьми военными, и 5 человек, предстоявших лицу царя, которые находились в городе, и писца главного в войске, записывавшего в войско народ земли, и 60 человек из народа земли, находившихся в городе. И взял их Навузардан, начальник телохранителей, и отвел их к царю Вавилонскому в Ривлу. И поразил их царь Вавилонский, и умертвил их в Ривле в земле Ямав. И выселены иудеи из земли своей. Над народом же, остававшимся в земле иудейской, который оставил Навуходоносор, царь Вавилонский, над ними поставил начальником Годолию, сына Ахикама, сына Шафана. Когда услышали все военачальники, они и люди их, что царь Вавилонский поставил начальником Годолию, то пришли к Годолии в Массифу, и именно Исмаил, сын Нефании, и Иоханан, сын Корея, и Сераия, сын Танхумефа из Нетефафа, и Иезания, сын Маахитянина, они и люди их. И поклялся Годолия им
и людям их, и сказал им: «Не бойтесь быть подвластными халдеям, селитесь на земле и служите царю Вавилонскому, и будет хорошо вам». Но в седьмой месяц пришел Исмаил, сын Нефании, сына Елишамы, из племени царского, с 10 человеками, и поразил Годолию, и он умер, и иудеев, и халдеев, которые были с ним в Масифе. И встал весь народ от малого до большого, и военачальники, и пошли в Египет, потому что боялись халдеев. В 37-й год переселения Иехонии царя Иудейского, в 12-й месяц, в 27-й день месяца, явил Меродах, царь Вавилонский, в год своего воцарения, вывел Иехонию, царя Иудейского, из дома темничного, и говорил с ним дружелюбно, и поставил престол его выше престола царей, которые были у него в Вавилоне, и переменил темничные одежды его, и он всегда имел пищу у него во все дни жизни его. И содержание его, содержание постоянное, выдаваемо было ему от царя изо дня в день, во все дни жизни его. Конец книги. Книги Ветхого Завета. Первая книга Паралипоменон. Глава первая. Адам, Сиф, Енос, Кайнан, Малилиил, Иаред, Енох, Мафусал, Ламех, Ной, Сим, Хам и Иефет. Сыновья Иефета: Гомер, Магог, Мадай, Иаван, Елиса, Фувал, Мешех и Фирас. Сыновья Гомера: Аскеназ, Арифат и Фагарма. Сыновья Иавана: Елиса, Фарсис, Киттим и Доданим. Сыновья Хама: Хуш, Мицраим, Фут и Ханаан. Сыновья Хуша: Сева, Хавила, Сафта, Раама и Сафтеха. Сыновья Раамы: Шева и Дедан. Хуш родил также Немрода, этот начал быть сильным на земле. Мицраим родил Лудима, Анамима, Легавима и Нафтухима, Патрусима, Кослухима, от которого произошли филистимляне, и Кафтарима. Ханаан родил Сидона, первенца своего Хета, Иевусея, Амарея, Гергесея, Евея, Аркея, Синея, Арвадея, Цимарея и Хамафея. Сыновья Сима: Елам, Ассур, Арфаксад, Луд и Арам. Сыновья Арама: Уц, Хул, Гефер и Мешех. Арфаксад родил Каинана, Каинан же родил Салу, Сала же родил Евера. У Евера родились два сына. Имя одному Фалек, потому что во дни его разделилась земля, имя брату его Иоктан. Иоктан родил Алмадада, Шалефа, Хацармавета и Ираха, Гадорама, Узала, Диклу, Евала, Авимаила, Шеву, Офира, Хавилу и Иовава. Все эти сыновья Иоктана. Сыновья же Сима: Арфаксад, Каинан, Сала, Эвер, Фалек, Рагав, Сирух, Нахор, Фарра, Авраам, он же Авраам. Сыновья Авраама: Исаак и Измаил. Вот родословие их. Первенец Измаила — Наваиов, за ним Кедар, Адбеел, Мимфсам, Мишма, Дума, Масса, Хадад, Фема, Иетур, Нафиш и Кедма. Это сыновья Измаила. Сыновья Хиттуры, наложницы Авраама.
Она родила Зимрана, Иокшана, Медана, Мадиана, Ишбака и Шуаха. Сыновья Иокшана – Шева и Дедан. Сыновья Дедана – Рагуил, Навдеил, Ассуриим, Астусиим и Асамин. Сыновья Мадиана – Ефа, Ефер, Ханох, Авида и Илдага. Все эти сыновья Хитуры. И родил Авраам Исаака. Сыновья Исаака – Исав и Израиль. Сыновья Исава – Елифаз, Рагуил, Иеус, Иеглом и Корей. Сыновья Елифаза – Феман, Омар, Цефо, Гафам, Кеназ. Фимна же, наложница Елифаза, родила ему Амалика. Сыновья Рагуила – Нахав, Зерах, Шамма и Миза. Сыновья Сеира – Лотан, Шовал, Цивеон, Ана, Дишон, Ецер и Дишан. Сыновья Лотана – Хори и Гемам, а сестра у Лотана – Фимна. Сыновья Шувала – Алиан, Манахав, Евал, Шефо и Онам. Сыновья Цивиона – Ая и Ана. Дети Аны – Дишон и Оливема, дочь Аны. Сыновья Дишона – Хемдан, Ешбан, Ифран и Хиран. Сыновья Ецера – Билган, Зааван и Акан. Сыновья Дишана, Уц и Аран. Вот цари, царствовавшие в земле Эдома, прежде нежели воцарился царь над сынами Израилевыми, Бела, сын Веора, и имя городу его Дингава. И умер Бела, и воцарился по нем Иоав, сын Зераха из Восоры. И умер Иоав, и воцарился по нем Хушам из земли Фемонитян. И умер Хушам, и воцарился по нем Гадад, сын Бедада, который поразил Мадианитян на поле Моава, имя городу его Авив. И умер Гадад, и воцарился по нем Самла из Масреки. И умер Самла, и воцарился по нем Саул из Реховофа, что при реке. И умер Саул, и воцарился по нем Баал-Ханан, сын Ахбора. И умер Баал-Ханан, и воцарился по нем Гадар, имя городу его Пау. Имя жены его Мегитавеэль, дочь Матреда, дочь Мезагава. И умер Гадар, и были старейшины у Эдома, старейшина Фимна, старейшина Алва, старейшина Иетеф, старейшина Оливема, старейшина Эла, старейшина Пинон, старейшина Кеназ, старейшина Феман, старейшина Мифцар, старейшина Магдиил, старейшина Ирам. Вот старейшины идумейские. Глава вторая. Вот сыновья Израиля. Рувим, Симеон, Левий, Иуда, Иссахар, Завулон, Дан, Иосиф, Вениамин, Нефалим, Гад и Асир. Сыновья Иуды. Ир, Онан и Силом. Трое родились у него от дочери Шуевой, хананиянки. И был Ир, первенец Иудин, неблагоугоден в очах Господа, и он умертвил его. И Фамарь, невестка его, родила ему Фариса и Зару. Всех сыновей у Иуды было пятеро. Сыновья Фариса – Есром и Хамул. Сыновья Зары – Зимри, Ефан, Эман, Халкол и Дара – всех их пятеро. Сыновья Харми, Ахар, наведший беду на Израиля, нарушив заклятие, сын Ефана Азария. Сыновья Есрома, которые родились у него, Иерахмиил, Арам и Хилувай. Арам же родил Аминадава. Аминадав родил Наасона, князя сынов Иудиных. Наасон родил Салмона, Салмон родил Вооза, Вооз родил Овида, Овид родил Иессея, Иессей родил первенца своего Илиава, второго Аминадава, третьего Самму, четвертого Нафанаила, пятого Раддая, шестого Оцема, седьмого Давида. Сестры их Саруия и Авигея. Сыновья Саруии
Авесса, Иоав и Азаил трое. Авигея родила Амессу. Отец же Амессы и Ефер измаильтянин. Халев, сын Эсрома, родил от Азувы, жены своей, и от Иереофы, и вот сыновья его, Иешер, Шовав и Ардон. И умерла Азува, и взял себе Халев жену

Таглаада. По смерти Эсрома в Халиф Ефрафе жена Эсромова Авия родила ему Ашхура, отца Фикои. Сыновья Иерахмиила, первенца Эсрома, были первенец Рам, за ним Вуна, Рен, Оцем и Ахия. Была у Иерахмиила и другая жена, имя ее Афара, она мать Онама. Сыновья Рама, первенца Иерахмиила, были Маац, Иамин и Экер. Сыновья Онама были Шаммай и Иада. Сыновья Шаммая – Надав и Авишур. Имя жене Авишура – Авихаиль, и она родила ему Ахбана и Молида. Сыновья Надава – Селед и Афаим. И умер Селед бездетным. Сын Афаима – Иший. Сын Ишия – Шишан. Сын Шишана – Ахлай. Сыновья Иады, брата Шамая, Иефер и Ионафан. Иефер умер бездетным. Сыновья Ионафана, Пелев и Заза. Это сыновья Иерахмиила. У Шишана не было сыновей, а только дочери. У Шишана был раб-египтянин, имя его Иарха. Шишан отдал дочь свою Иархе, рабу своему, в жены. И она родила ему Аттая. Аттай родил Нафана, Нафан родил Завада. Завад родил Эфлала, Эфлал родил Овида. Овид родил Иуя, Иуй родил Азарию. Азария родил Хелеца, Хелец родил Илиасу. Илиаса родил Сисмая, Сисмай родил Салума. Салум родил Иекамию, Иекамия родил Елишаму. Сыновья Халева, брата Иерахмиила. Меша – первенец его, он отец Зифа, и сыновья Мареши – отца Хеврона. Сыновья Хеврона – Корей, и Тапуах, и Рекем, и Шема. Шема родил Рахама, отца Иеркиама, а Рекем родил Шамая. Сын Шамая – Маон, а Маон – отец Бефцура. И Ефа, наложница Халева, родила Харана, Моцу и Газеза. И Харан родил Газеза. Сыновья Иегдая – Регем, Иофам, Гешан, Пелет, Ефа и Шааф. Наложница Халева – Мааха родила Шевера и Фирхану. Она же родила Шаафа, отца Мадманы, Шеву, отца Махбены и отца Гивеи. Дочь же Халева – Ахса. Вот сыновья Халева. Сын Хур, первенец Ефрафы, Шовал, отец Кириаф и Арима, Салма, отец Вифлеема, Хареф, отец Бевгадера. У Шавала, отца Кириаф и Арима, были сыновья Гароя, Хаци, Галменюхот. Племена Кириаф и Арима – Ифрияне, Футияне, Шумафане и Мидраитяне. От этих произошли Цоряне и Эштаоляне. Сыновья Салмы – Вифлеемляне и Нетофафяне. Венец дома Иоава и половина Минухотян, царяне, и племена сафирийцев, живших в Иабеце, тирейцы, шимейцы, сухайцы. Это киньяне, происшедшие от Хамафа, отца Бетехава. Глава третья. Сыновья Давида, родившиеся у него в Хевроне, были: первенец Амнон от Ахинуамы из Риилитянки, второй Далуия от Авигеи Кармелитянки, третий Авесалом, сын Маахи, дочери Фалмая, царя Гессурского, четвертый Адония, сын Агифы, пятый Сафатия от Авиталы, шестой Ифриам от Аглаи, жены его, шестеро родившихся у него в Хевроне. Царствовал же он там 7 лет и 6 месяцев, а 33 года царствовал в Иерусалиме. А эти родились у него в Иерусалиме: Шима, Шовав, Нафан и Соломон, 4 от Версавии, дочери Аммиила. Ифхар, Елишама, Елифелет, Ногаг, Нефег и Афия, Елишама, Илиада и Елифелет – 9.

Вот все сыновья Давида, кроме сыновей от наложниц, сестра их Фамарь. Сын Соломона Роваам, его сын Авия, его сын Аса, его сын Иосафат, его сын Иорам, его сын Охозия, его сын Иоас, его сын Амасия, его сын Азария, его сын Иоафам, его сын Ахаз, его сын Езекия, его сын Манасия, его сын Амон, его сын Иосия. Сыновья Иосии: первенец Иоахаз, второй Иоаким, третий Сидекия, четвертый Селум. Сыновья Иоакима: Иехония сын его, Сидекия сын его. Сыновья Иехонии: Асир, Салафиил сын его, Малкирам, Федаия, Шенацар, Иезекия, Гошама и Савадия. И сыновья Федаии: Зоровавель и Шимей. Сыновья же Зоровавеля: Мешулам и Ханания, и Шеломиф, сестра их. И еще пятеро: Хашува, Огел, Берехия, Хасадия и Иушав-Хесед. И сыновья Ханании: Филатия и Исаия. Его сын Арифаия, его сын Арнан, его сын Овадия, его сын Шихания. Сын Шихании – Шимаия. Сыновья Шимаии: Хатуш, Иял, Бариах, Неария и Шафат – шестеро. Сыновья Неарии: Илиаенай, Езекия и Азрикам – трое. Сыновья Елиоенайя: Гадавьягу, Елиашив, Филаия, Акуф, Иоханан, Делаия и Анани – семеро. Глава четвертая. Сыновья Иуды: Фарес, Эсром, Харми, Хур и Шавал. Реаия, сын Шавал, родил Иохафа. Иохаф родил Ахума и Лагада, от них племена царян. И эти сыновья Этама: Изриэль, Ишма и Идбаш. И сестра их по имени Гацлелпони. Пенуэл, отец Гидора, и Изер, отец Хуша. Вот сыновья Хура, первенца Ефрафы, отца Вифлеема. У Ахшура, отца Фекои, было две жены, Хела и Наара. И родила ему Наара Ахузама, Хефера, Фимни и Ахашфари. Это сыновья Наары. Сыновья Хелы: Цереф, Цохар и Эфнан. Коц родил Анува и Цовева, и племена Ахархела, сына Гарума. И Иовис был знаменитее своих братьев. Мать дала ему имя Иовис, сказав: «Я родила его с болезнью». И воззвал Иовис к Богу Израилеву и сказал: «О, если бы ты благословил меня твоим благословением, распространил пределы мои, и рука твоя была со мной, охраняя меня от зла, чтобы я не горевал». И Бог не спослал ему, что он просил. Хелув же, брат Шухи, родил Махира, он есть отец Эштона. Эштон родил Бефрафу, Пасиаха, Техинну, отца города Нааса, брата Селома, Кенезии и Ахаза. Это жители Рехи. Сыновья Кеназа: Гафаниил и Сираия. Сын Гафаниила — Хафаф. Меонофай родил Офру, а Сираия родила Иоава, родоначальника долины плотников, потому что они были плотники. Сыновья Халева — сына Иофинии. Ир, Ила и Наам — сын Илы Кеназ. Сыновья Иегалилела: Зиф, Зифа, Фирия и Асриел. Сыновья Езры: Иефер, Меред, Эфер и Иалон. Иефер же родил Мирома, Шамая и Ишбаха, отца Ешфемои. И жена его Иудия родила Иереда, отца Гедора, и Хевера, отца Соха, и Иекуфиила, отца Занаоха. Это сыновья Бифьи, дочери фараоновой, которую взял Меред. Сыновья жены его Годии, сестры Нахама, отца Киилы, Гарми и Ешфемоа, маахатянин.
сыновья Симеона Амнон, Ринна, Бенханан и Филон, сыновья Ишия Захеф и Бензахеф, сыновья Силома, сына Иуды, Ир, отец Лехи, и Лаеда, отец Мареши, и семейство выделывавших Вессон из дома Ашбеи, и Иоким, и жители Хозевы, и Иоаш, и Сараф, которые имели владение в Моафе, и Иашу-Велихем, но это событие древнее. Они были горшечники и жили при садах и огородах. У царя для работ его жили они там. Сыновья Симеона – Немуил, и Амин, и Ариф, Зерах и Саул. Шалум – сын его, его сын Мифсам, его сын Мишма. Сыновья Мишмы – Хамуил, сын его, его сын Закур, его сын Шимей. У Шимея было 16 сыновей и 6 дочерей. У братьев же его сыновей было немного, и все племя их не так было многочисленно, как племя сынов Иудиных. Они жили в Версавии, Моладе, Хацаршуале, в Билге, в Ецеме, в Фаладе, в Вифуиле, в Хорме, в Циклаге, в Беф-Марковофе, в Цесурсусиме, в Беф-Биреи и Шаириме. Вот города их до царствования Давида с селами их. Этам, Аин, Римон, Фокен и Ашан – 5 городов. И все селения их, которые находились вокруг этих городов до Ваала. Вот места жительства их и родословия их. Мешовав, и Амлех, и Иосия, сын Амасии, Иоил, и Иегу, сын Иошиви, сына Сераии, сына Асиила, Елеоэнай, Иакова, Ишохаия, Исаия, Адиил, Ишимиил, Иванея, Изиза, сын Шифия, сын Алона, сын Иедаии, сын Шимрия, сын Шимаии. Эти, названные по именам, были князьями племен своих, и дом отцов их распространился весьма. Они доходили до Герары и до восточной стороны долины, чтобы найти пастбище для стад своих. И нашли пастбища тучные и хорошие, и землю обширную, спокойную и безопасную, потому что до них жило там только немного хамитян. И пришли эти по именам, записанные в одни языки царя Иудейского, и перебили кочующих и оседлых, которые там находились, и истребили их навсегда, и поселились на месте их, ибо там были пастбища для стад их. Из них же, из сынов Симеоновых, пошли к горе Сеир 500 человек. Филатия, Неария, Рефаия и Узиил, сыновья Ищия, были во главе их. И побили уцелевший там остаток амаликитян, и живут там до сего дня. Глава 5. Сыновья Рувима, первенца Израиля, он первенец, но когда осквернил он постель отца своего, первенство его отдано сыновьям Иосифа, сына Израиля, с тем, однако ж, чтобы не писаться им первородными. Потому что Иуда был сильнейшим из братьев своих, и вождь от него, но первенство перенесено на Иосифа. Сыновья Рувима, первенца Израиля, Ханох, Фалу, Хецрон и Харми. Сыновья Иоиля, Шимая, сын его, его сын Гог, его сын Шимей, его сын Миха, его сын Реаия, его сын Ваал, его сын Беера, которого отвел в плен Феглофилосар, царь ассирийский, он был князем рувимлян, и братья его по племенам их, по родословному списку их были главные Иеиель, потом Захария, и Бела, сын Азаза, сына Шемы, сына Иоиля. Он обитал в Ероэре до Нево и Ваал-Меона. А к востоку он обитал до входа в пустыню, идущую от реки Евфрат, потому что стада их были многочисленны в земле Галаадской. Во дни Саула они вели войну с агарянами, которые пали от рук их, а они стали жить в шатрах и по всей восточной стороне Галаада. Сыновья Гада жили напротив них, в земле Васанской до Салхи. В Васане Иоиль был главный, Шафан второй, потом
Иоанай и Шафат. Братьев их с семействами их было семеро: Михаил, Мишулам, Шева, Иорай, Иоакан, Зия и Ивер. Вот сыновья Авихаила, сына Хурия, сына Иароаха, сына Галаада, сына Михаила, сына Иешишая, сына Иахдо, сына Буза. Ахи, сын Авдеила, сына Гуниева, был главой своего рода. Они жили в Галааде, в Васане и в зависящих от него городах и во всех окрестностях Сарона до исхода их. Все они перечислены во дни Иоафама, царя Иудейского, и во дни Иеровоама, царя Израильского. У потомков Рувима и Гада и полуплемени Манассеина было людей воинственных, мужей, носящих щит и меч, стреляющих из лука и приученных к битве, 44 760, выходящих на войну. И воевали они с агарянами, и Туром, Нафишем и Надавом. И подана была им помощь против них, и преданы были в руки их агаряне и все, что у них было, потому что они во время сражения воззвали к Богу, и Он услышал их за то, что они уповали на Него. И взяли они стада их, верблюдов 50 000, из мелкого скота 250 000, ослов 2000 и 100 000 душ людей, потому что много пало убитых, так как от Бога было сражение это. И жили они на месте их до переселения. Потомки полуколена Манассеина жили в той земле от Васана до Ваал-Ермона и Синира и до горы Ермон, и их было много. И вот главы поколений их: Ефер, Ишьи, Елиил, Азриил, Иеремия, Годовия и Иагдиил, мужи могущественные, мужи именитые, главы родов своих. Но когда они согрешили против Бога отцов своих и стали блудно ходить вслед богов народов той земли, которых изгнал Бог от лица их, тогда Бог Израиля возбудил дух Фула, царя ассирийского, и дух Феглофилосара, царя ассирийского, и он выселил рувимлян и гадитян и половину колена Манассеина, и отвел их в Халах, и на реку Хавор, и в Вару, и в Газан, где они до сего дня». Глава 6. Сыновья Левия: Герсон, Кааф и Мирари. Сыновья Каафа: Амрам, Ицгар, Хеврон и Узиил. Дети Амрама: Аарон, Моисей и Мариами. Сыновья Аарона: Надав, Авиуд, Елиазар и Ифамар. Елиазар родил Финеэса, Финеэс родил Авишуя, Авишуй родил Букия, Буки родил Озию. Озия родил Зерахию, Зерахия родил Мераиофа, Мераиоф родил Амарию, Амария родил Ахитува. Ахитув родил Садока, Садок родил Ахимааса, Ахимаас родил Азарию, Азария родил Иоанна. Иоанн родил Азарию. Это тот, который был священником в храме, построенном Соломоном в Иерусалиме. И родил Азария Амарию, Амария родил Ахитува. Ахитув родил Садока, Садок родил Селума. Селум родил Хелкию, Хелкия родил Азарию. Азария родил Сираию, Сираия родил Иоседека. Иоседек пошел в плен, когда Господь переселил иудеев и иерусалимлян рукою Навуходоносора. Итак, сыновья Левия: Герсон, Кааф и Мирари. Вот имена сыновей Герсона: Ливни и Шимей. Сыновья Каафа: Амрам, Ицгар, Хеврон и Узиил. Сыновья Мирари: Махли и Муши. Вот потомки Левия по родам их. У Герсона Ливни сын его, Иоахав сын его, Зимма сын его. Иоах сын его, Иддо сын его, Зерах сын его, Иафрай сын его. Сыновья Каафа: Аминадав сын его, Корей сын его, Асир сын его, Елкана сын его, Евиасав сын его, Асир сын его, Тахав сын его, Уриил сын его, Узия сын его, Саул сын его. Сыновья Елканы: Амасай и Ахимов. Елкана сын его,
Цофай сын его, Нахав сын его, Елиав сын его, Иерахам сын его, Елкана сын его, Самуил сын его. Сыновья Самуила: первенец Иоаиль, второй Авия. Сыновья Мерари: Махли, Ливни сын его, Шимей сын его, Уза сын его, Шима сын его, Хагге сын его, Асаия сын его. Вот те, которых Давид поставил начальниками над певцами в доме Господнем со времени поставления в нем ковчега. Они служили певцами перед скинией собрания, доколе Соломон не построил дома Господнего в Иерусалиме, и они становились на службу свою по уставу своему. Вот те, которые становились с сыновьями своими: из сынов Каафовых, Еман, певец, сын Иоиля, сын Самуила, сын Елканы, сын Иерахама, сын Елиила, сын Тоаха, сын Цуфа, сын Елканы, сын Махафа, сын Амасая, сын Елканы, сын Иоиля, сын Азарии, сын Цефании, сын Тахафа, сын Асира, сын Авиасафа, сын Корея, сын Ицгара, сын Каафа, сын Левия, сын Израиля. И брат его Асаф, стоявший на правой стороне его, Асаф, сын Берехии, сын Шимы, сын Михаила, сын Ваасеи, сын Малхии, сын Ефния, сын Зераха, сын Адаии, сын Ефана, сын Зиммы, сын Шимия, сын Иохафа, сын Герсона, сын Левия. А из сыновей Мерари, братьев их, на левой стороне Ефан, сын Кишия, сын Авдия, сын Малуха, сын Хашавии, сын Амасии, сын Хелкии, сын Амция, сын Вания, сын Шемера, сын Махлия, сын Мушия, сын Мерари, сын Левия. Братья их левиты определены на всякие службы при Доме Божьем. Аарон же и сыновья его сжигали на жертвеннике всесожжения и на жертвеннике кадильном и совершали всякое священнодействие во святом святых и для очищения Израиля во всем, как заповедал раб Божий Моисей. Вот сыновья Аарона: Елиазар сын его, Финеес сын его, Авиуд сын его, Буккий сын его, Уззий сын его, Зерахия сын его, Мираиов сын его, Амария сын его, Ахитув сын его, Садок сын его, Ахимаас сын его. И вот жилище их поселением их в пределах их. Сынам Аароновым из племени Каафова, так как жребий выпал им, дали Хеврон в земле Иудиной и предместье его вокруг него. Поля же этого города и села его отдали Халеву, сыну Иефонии. Сынам Аароновым дали также города-убежища Хеврон и Ливну с их предместьями, и Аттир, и Эштемоа, и предместье его, и Хилен, и предместье его, Давир, и предместье его, и Ашан, и предместье его, Вефсамис, и предместье его, а от колена Вениаминова Геву, и предместье ее, и Алемеф, и предместье его, и Анафов, и предместье его, всех городов их в племенах их 13 городов. Остальным сынам Каафовым из семейств этого колена дано по жребию 10 городов из удела половины колена Манассеина. Сынам Герсоновым по племенам их от колена Иссахарова, и от колена Асирова, и от колена Нефалимова, и от колена Манассеина в Васане дано 13 городов. Сынам Мирариным по племенам их от колена Рувимова, и от колена Гадова, и от колена Завулонова дано по жребию 12 городов. Так дали сыны Израилевы левитам города и предместья их. Дали они по жребию от колена сынов Иудиных, и от колена сынов Симеоновых, и от колена сынов Вениаминовых те города, которые они назвали по именам. Некоторым же племенам сынов Каафовых даны были города от колена Ефремова. И дали им города-убежище Сихем и предместье его на горе Ефремовой, и Гезер и предместье его, и Иокмеам и предместье его, и Беф-Орон и предместье его, и Аялон и предместье его, и Гафримон и предместье его,
от половины колена Манассеина Анер и предместье его, Билиам и предместье его, это поколению остальных сынов Каафовых. Сынам Герсоновым от племени полуколена Манассеина дали Голан в Васане и предместье его, Аштаров и предместье его. От колена Иссахарова Кедес и предместье его, Даврав и предместье его, и Рамов и предместье его, и Анем и предместье его. От колена Асирова Машал и предместье его, и Авдон и предместье его, и Хукок и предместье его, и Рехов и предместье его. От колена Нефалимова Кедес в Галилее и предместье его, и Хаммон и предместье его, и Кириафаим и предместье его. А прочим сынам Мирариным от колена Завулонова Римон и предместье его, Фавор и предместье его. По ту сторону Иордана против Иерихона на восток от Иордана от колена Рувимова дали Восор в пустыне и предместье его, и Иоацу и предместье ее, и Кедемов и предместье его, и Мефаав и предместье его. От колена Гадова Рамов в Галааде и предместье его, Маханаим и предместье его, и Есивон и предместье его, и Иазер и предместье его. Глава 7. Сыновья Иссахара, Фола, Фуа, Иашуф и Шимрон, четверо. Сыновья Фолы, Узи, Рифаия, Иераил, Иахмай, Ивсам и Самуил. Главные в поколениях Фолы, люди воинственные в своих поколениях. Число их во дни Давида было 22 600. Сын Узия, Израхия, а сыновья Израхии Михаил, Вадия, Иоил и Ишия пятеро. Все они главные. У них по родам их, по поколениям их, было готово к сражению войско 36 000, потому что у них было много жен и сыновей. Братьев же их во всех поколениях из сахаровых людей воинственных было 87 000, внесенных в родословные записи. У Вениамина Бела, Бехер и Иидиаил трое. Сыновья Белы Эцбон, Узи, Узиил, Иеримов и Ири пятеро. Главы поколений – люди воинственные. В родословных списках записано их 22 034. Сыновья Бехера – Зимира, Иоаш, Елиезер, Елиоинай, Омри, Иеремов, Авия, Анафов и Алимеф, все эти сыновья Бехера. В родословных списках записаны их по родам их, по главам поколений людей воинственных, 20 200. Сын Иидиаила, Билган. Сыновья Билгана Иисус, Вениамин, Егуд, Хинаана, Зифан, Фарсис и Ахишахар. Все эти сыновья Иидиаила были главами поколений, люди воинственные, 17 200 было выходящих на войну. И Шупим, и Хупим, сыновья Ира, Хушим, сына Хера. Сыновья Нефалима, Иахциил, Гуни, Иецер, и Шелем, дети Валлы. Сыновья Манассии, Асриил, которого родила наложница его Арамиянка, она же родила Махира, отца Галаада. Махир взял в жену сестру Хупима и Шупима, имя сестры их Мааха, имя второму Салпаад. У Салпаада были только дочери. Мааха, жена Махира, родила сына и нарекла ему имя Кереш, а имя брату его Шереш. Сыновья его Улам и Рекем. Сын Улама Бедан. Вот сыновья Галаада, сына Махира, сына Манассии. Сестра его, Малехев, родила Ишгода, Авиезера и Махлу. Сыновья Шемиды были Ахиан, Шехем, Ликхи и Аниам. Сыновья Ефрема, Шутилах и Беред, сын его, и Фахав, сын его, и Илиада, сын его, и Фахав, сын его, и Завад, сын его, и Шутилах, сын его, и Изер, и Илиад. И убили их жители Гефа, уроженцы той земли, за то, что они пошли захватить стада их.
и плакал о них Ефрем, отец их, много дней, и приходили братья его утешать его. Потом он вошел к жене своей, и она зачала и родила сына, и он нарек ему имя Берия, потому что несчастье постигло дом его. И дочь у него была Шеера, она построила Беф-Орон нижний и верхний и Узен-Шееру. И Рефай сын его, и Решеф, и Филах сын его, и Фахан сын его, Лаидан сын его, Аммиуд сын его, Елишама сын его, Нон сын его и Иисус сын его. Владения их и места жительства их были Вифиль и зависящие от него города, к востоку Нааран, к западу Гезер и зависящие от него города, Сихем и зависящие от него города, до Газы и зависящих от нее городов. А со стороны сынов Манассеиных Бефсан и зависящие от него города, Фаанах и зависящие от него города, Мегиддо и зависящие от него города, Дор и зависящие от него города. В них жили сыновья Иосифа, сына Израилева. Сыновья Асира, Имна, Ишва, Ишви и Берия, и сестра их Сирах. Сыновья Берии, Хевер и Малхиил, он отец Бирзаифа. Хевер родил Иафлета, Шомера и Хофама, и Шую, сестру их. Сыновья Иафлета, Пасах, Бимгал и Ашваф. Вот сыновья Иафлета. Сыновья Шемера, Ахи, Рогга, Ихукба и Арам. Сыновья Гелема, брата его, Цофах, Имна, Шелеш и Амал. Сыновья Цофаха, Суах, Харнефер, Шуал, Бери и Мра. Бецер, Год, Шамма, Шилша, Ифран и Биера. Сыновья Иефера, Иефунни, Фиспа и Ара. Сыновья Уллы – Арах, Ханиил и Риция. Все эти сыновья Асира – главы поколений, люди отборные, воинственные, главные начальники. Записано у них в родословных списках в войске для войны по счету 26 тысяч человек. Глава 8. Вениамин родил Белу, первенца своего, второго Ашбела, третьего Ахрая, четвертого Ноху и пятого Рафу. Сыновья Белы были Аддар, Гера, Авиуд, Афишуа, Нааман, Ахоах, Гера, Шефуфан и Хурам. И вот сыновья Ягуда, которые были главами родов, живших в Геве и переселенных в Манахав. Нааман, Ахия и Гера – который переселил их, он родил Узу и Ахихуда. Шигараим родил детей в земле Моавитской после того, как отпустил от себя Хушиму и Баару жен своих. И родил он от Хадеши жены своей Иоава, Цивию, Мешу, Малхама, Иуца, Шахию и Мирму. Вот сыновья его, главы поколений. От Хушима родил он Авитува и Елпаала. Сыновья Елпаала, Эвер, Мишам и Шемер, который построил Оно и Лод, и зависящие от него города, и Бера и Шема, они были главами поколений жителей Айалона. Они выгнали жителей Гефа. Ахио, Шашак, Иремов, Зевадия, Арад, Эдер, Михаил, Ишфа и Иоха, сыновья Берии. Зевадия, Мишулам, Хиский, Хевер, Ишмирай, Излия и Иоав, сыновья Елпаала. Иаким, Зихрий, Завдий, Еленай, Целфай, Елиил, Адайя, Бераия, Шимрав, сыновья Шимея. Ишпан, Эвер, Илиил, Авдон, Зихрий, Ханан, Ханания, Илам, Антофия, Ивдия и Финуил, сыновья Шишака. Шамшерай, Шихария, Афалия, Иаришия, Илия и Зихрий, сыновья Иерахама. Это главы поколений, в родах своих главные, они служили в Иерусалиме. В Гаваоне жили Иеил, отец Гаваонитян, имя жены его Мааха, и сын его, первенец Авдон, за ним Цур, Кис, Ваал, Надав, Нер, Гедор, Ахио, Зехер и Миклов. Миклов родил Шимея,
и они подле братьев своих жили в Иерусалиме вместе с братьями своими. Нер родил Киса, Кис родил Саула, Саул родил Иоанафана, Милхисуя, Авинадава и Ешбаала. Сын Иоанафана Мирибаал, Мирибаал родил Миху. Сыновья Михи Пифон, Мелег, Фаарея и Ахаз. Ахаз родил Иоиаду, Иоиада родил Алимефа, Азмавефа и Замврия, Замврия родил Моцу. Моца родил Бинею, Рифаия сын его, Илиаса сын его, Ацел сын его. У Ацела шестеро сыновей, и вот имена их: Азрикам, Бохру, Исмаил, Шеария, Овадия и Ханан. Все они сыновья Ацела. Сыновья Ешека, брата его, Улам, первенец его, второй Иеуш, третий Елифелет. Сыновья Улама были люди воинственные, стрелявшие из лука, имевшие много сыновей и внуков, 150. Все они от сынов Вениаминовых. Глава 9. Так были перечислены по родам своим все израильтяне, и вот они записаны в книге царей израильских. Иудеи же за беззаконие свои переселены в Вавилон. Первые жители, которые жили во владениях своих по городам израильским, были израильтяне, священники, левиты и нефинеи. В Иерусалиме жили некоторые из сынов Иудиных, и из сынов Вениаминовых, и из сынов Ефремовых и Манассеиных. Уфай, сын Амиуда, сын Омри, сын Имрия, сын Вания, из сыновей Фареса, сына Иуды. Из сыновей Шилона Асаия, первенец и сыновья его. Из сыновей Зары Иеуил и братья его, 690. Из сынов Вениаминовых Саллу, сын Мишулама, сын Гадавии, сын Гессенуи. И Ивния, сын Иерохама, и Эла, сын Узия, сына Михрии, и Мишулам, сын Шефатии, сына Ригуила, сына Ивнии, и братья их по родам их, 956. Все это мужи были главы родов в поколениях своих. А из священников Иедаия, Иоираф, Иохин, Иазария, сын Хелкии, сын Мешулама, сын Садока, сын Мераиофа, сын Ахитува, начальствующий в Доме Божьем, и Адаия, сын Иерохама, сын Пашхура, сын Малхии, и Маасай, сын Адиела, сын Иахзера, сын Мешулама, сын Мишелемифа, сын Иммера, и братья их, главы родов своих, 1760, люди, отличные в деле служения в Доме Божьем. А из левитов Шемая, сын Хашуфа, сын Азрикама, сын Хашавии, из сынов Мирариных, и Вагбакар, Хереш, Галал и Матфания, сын Михи, сын Зихрия, сын Асафа, и Овадия, сын Шемаи, сын Галала, сын Идифуна, и Берехия, сын Ассы, сын Елканы, живших в селениях Нетофавских. А привратники Шалум, Акуб, Талмон и Ахиман и братья их, Шалум был главным. И до ныне эти привратники у ворот царских к востоку содержат стражу сынов Левиных. Шалум, сын Коре, сын Эвиасафа, сын Корея, и братья его из рода его Кореяне, по делу служения своего были стражами у порогов Скинии, а отцы их охраняли вход в стан Господен. Финеес, сын Елиазара, был прежде начальником над ними, и Господь был с ним. Захария, сын Мишлемии, был привратником у дверей Скинии собрания. Всех их, выбранных в привратники к порогам, было 212. Они внесены в список поселениям своим. Их поставил Давид и Самуил прозорливец за верность их. И они, и сыновья их, были на страже у ворот дома Господнего при доме Скинии. На четырех сторонах находились привратники на восточной, западной, северной и южной. Братья же их жили в селениях своих, приходя к ним от времени до времени на 7 дней. Эти четыре начальника привратников, левиты, были в доверенности.
они же были представлены к жилищам и к сокровищам Дома Божиего. Вокруг Дома Божиего они и ночь проводили, потому что на них лежало охранение, и они должны были каждое утро отпирать двери. Одни из них были представлены к служебным сосудам, так что счетом принимали их и счетом выдавали. Другим из них поручена была прочая утварь и все священные потребности, мука лучшая и вино, и елей, и ладан, и благовония. А из сыновей священнических некоторые составляли мирру из веществ благовонных. Матафии из левитов, он первенец Силума Кореянина, вверено было приготовляемое на сковородах. Некоторым из братьев их, из сынов Каафовых, поручено было заготовление хлеба в предложение, чтобы представлять их каждую субботу. Певцы же, главные в поколениях левитских, в комнатах храма свободны были от занятий, потому что день и ночь они обязаны были заниматься искусством своим. Это главы поколений левитских, в родах своих главные, они жили в Иерусалиме. В Гаваоне жили отец Гаваонитян Иеил, имя жены его Мааха, и сын его первенец Авдон, за ним Цур, Кис, Ваал, Нер, Надав, Гедор, Ахио, Захария и Миклов. Миклов родил Шимиама, и они подле братьев своих жили в Иерусалиме вместе с братьями своими. Нер родил Киса, Кис родил Саула, Саул родил Ионафана, Милхисуя, Авинадава и Ишбаала. Сын Ионафана Мирибаал, Мирибаал родил Миху. Сыновья Михи – Пифон, Мелех, Фарей и Ахаз. Ахаз родил Иаэру. Иаэра родил Алимефа, Азмавефа и Замврия. Замврия родил Моцу. Моца родил Бинею, Рифаия – сын его, Алиаса – сын его, Ацел – сын его. У Ацела шестеро сыновей, и вот имена их – Азрикам, Бохру, Исмаил, Шиария, Овадия и Ханан. Это сыновья Ацела. Глава 10. Филистимляне воевали с Израилем, и побежали израильтяне от филистимлян, и падали пораженные на горе Гелвуй. И погнались филистимляне за Саулом и сыновьями его, и убили филистимляне Ионафана и Авинадава и Мелхисуя, сыновей Саула. Сражение против Саула усилилось, и стрелки устремились на него, так что он изранен был стрелками. И сказал Саул оруженосцу своему: «Обнажи меч твой и заколи меня им, чтобы не пришли эти необрезанные и не надругались надо мной». Но оруженосец не решился, потому что очень испугался. Тогда Саул взял меч и пал на него. Оруженосец его, увидев, что Саул умер, и сам пал на меч и умер. И умер Саул, и три сына его, и весь дом его вместе с ним умер. Когда увидели израильтяне, которые были в долине, что все бегут, и что Саул и сыновья его умерли, то оставили города свои и разбежались. А филистимляне пришли и поселились в них. На другой день пришли филистимляне обирать убитых, и нашли Саула и сыновей его, павших на горе Гилвуйской, и раздели его, и отрезали ему голову, и сняли оружие его, и послали по земле филистимской, чтобы возвестить об этом пред идолами их и пред народом. И положили оружие его в капище богов своих, и голову его воткнули в доме Дагона. И услышал весь Иавис Галаадский все, что сделали филистимляне с Саулом. И поднялись все люди сильные, взяли тело Саула и тела сыновей его, и принесли их в Иавис, и похоронили кости их под дубом в Иависе, и постились 7 дней. Так умер Саул за свое беззаконие, которое он сделал пред Господом, за то, что не соблюл слова Господа, и обратился к волшебнице с вопросом, а не взыскал Господа. Зато он и умертвил его, и передал царство Давиду, сыну Иессея. Глава 11.
И собрались все израильтяне к Давиду в Хеврон и сказали: «Вот мы, кость твоя и плоть твоя, и вчера и третьего дня, когда еще Саул был царем, ты выводил и вводил Израиль, и Господь Бог твой сказал тебе: ты будешь пасти народ мой Израиля, и ты будешь вождем народа моего Израиля». И пришли все старейшины Израиля к царю в Хеврон, и заключил с ними Давид завет в Хевроне пред лицом Господним. Они помазали Давида в царя над Израилем по слову Господнему через Самуила. И пошел Давид и весь Израиль к Иерусалиму, то есть к Иевусу, а там были и иевусеи, жители той земли. И сказали жители Иевуса Давиду: «Не войдешь сюда». Но Давид взял крепость Сион, это город Давидов, и сказал Давид: «Кто прежде всех поразит иевусеев, тот будет главой и военачальником». И взошел прежде всех Иоав, сын Саруии, и сделался главой. Давид жил в той крепости, потому и называли ее городом Давидовым. И он обстроил город кругом, начиная от Милло всю окружность, а Иоав восстановил остальные части города. И преуспевал Давид, и возвышался более и более, и Господь Саваоф был с ним. Вот главные из сильных у Давида, которые крепко подвязались с ним в царстве его вместе со всем Израилем, чтобы воцарить его по слову Господнему над Израилем. И вот число храбрых, которые были у Давида: Иисваал, сын Ахамани, главный из 30. Он поднял копье свое на 300 человек и поразил их в один раз. За ним Елиазар, сын Додо Ахахиянина, из 3 храбрых. Он был с Давидом в Фаздамиме, куда филистимляне собрались на войну. Там часть поля была засеяна ячменем, и народ побежал от филистимлян, но они стали среди поля, сберегли его и поразили филистимлян. И даровал Господь спасение великое. 3 этих главных из 30 вождей взошли на скалу к Давиду в пещеру Адолам, когда стан филистимлян был расположен в долине Рефаимов. Давид тогда был в укрепленном месте, а охранное войско филистимлян было тогда в Вифлееме. И сильно захотелось пить Давиду, и он сказал: «Кто напоит меня водой из колодца Вифлеемского, что у ворот?» Тогда эти 3 пробились сквозь стан филистимский и почерпнули воды из колодца Вифлеемского, что у ворот, и взяли и принесли Давиду. Но Давид не захотел пить ее, и вылил ее во славу Господа и сказал: «Сохрани меня, Господь, чтоб я сделал это. Стану ли я пить кровь мужей этих, полагавших души свои? Ибо с опасностью собственной жизни они принесли воду». И не захотел пить ее. Вот что сделали 3 этих храбрых. А Авесса, брат Иоава, был главным из 3. Он убил копьем своим 300 человек и был в славе у тех 3. Из 3 он был знатнейшим и был начальником, но с теми 3 не равнялся. Ванея, сын Иодая, мужа храброго, великий по делам из Кавцеила, он поразил 2 ариилов моавитских. Он же сошел и убил льва во рву в снежное время. Он же убил египтянина, человека ростом в 5 локтей, в руке египтянина было копье, как навой у ткачей, а он подошел к нему с палкой и, вырвав копье из руки египтянина, убил его, его же копьем. Вот что сделал Ванея, сын Иодая. И он был в славе у тех 3 храбрых. Он был знатнее 30, но с 3 не равнялся, и Давид поставил его ближайшим исполнителем своих приказаний. А главные из воинов — Асаил, брат Иоава, Елханан, сын Додо из Вифлеема, Шамма, городитянин, Херец, пелонитянин, Ира, сын Икеша, фекаитянин, Евиезер, анафафянин, Сифхай, хушатянин, Илай, ахахиянин, Магарай, нетофафянин, Хелед, сын Вааны, нетофафянин, Итай, сын Рибая, из Гива Вениаминовой, Ванея, пирофанянин, Хурай из Нагелегааша, Авиел из Аравы, Азмавев, бахурамиянин, Елиягба, шалбанянин, сыновья Хашема, гизанитянина,
Иоанафан, сын Шаге, Гераритянин, Ахиам, сын Сахара, Гараритянин, Елифал, сын Уры, Хефер из Махеры, Ахия, Пелонитянин, Хицрой, Кармелитянин, Наарай, сын Езбоя, Иоиль, брат Нафана, Мифхар, сын Гагрия, Целек, Аммонитянин, Нахарай, Берафянин, оруженосец Иоафа, сына Саруии, Ира, Ифриянин, Гареб, Ифриянин, Урия, Хет, Зават, сын Ахлая, Адина, сын Шизы, Рувимлянин, глава Рувимлян, и у него было 30, Ханан, сын Маахи, Иосафат, Мифниянин, Узия, Аштерафянин, Шама и Иеиел, сыновья Хофама, Араирянина. Иедиаэл, сын Шимврия, и Иоха, брат его, Фицеянин, Илиел из Махавима, и Иеревай, и Иошавия, сыновья Елнаама, и Ифма, Моавитянин, Елиел, Овед и Иосиел из Мицеваи. Глава 12. И эти также пришли к Давиду в Сакелаг, когда он еще укрывался от Саула, сына Киса, и были из храбрых, помогавших в сражении. Вооруженные луком, правой и левой рукой бросавшие камни и стрелявшие стрелами из лука из братьев Саула от Вениамина, главный Ахиезер, за ним Иоас, сыновья Шимаи из Гивы, Изиэл и Филет, сыновья Азмавефа, Бераха и Иегу из Анафофа. Ишмая, гаваонитянин, храбрый из 30 и начальствовавший над 30, и Иеремия, и Ахазеил, и Аханан, и Иозавад из Гедеры, Елузай, и Иеремов, Виалия, Шимария, Сафатия, Харифиянин, Елкана, Ишияху, Азариил, Иозеэр, и Иошавам, Кариянин, и Иоела, и Зевадия, сыновья Иерохама из Гедора. И из Гадитян перешли к Давиду в укрепление в пустыню люди мужественные, воинственные, вооруженные щитом и копьем, лица львиные лица их, и они быстры, как серны в горах. Главный Эзер, второй Овадия, третий Илиаф, четвертый Мишмана, пятый Иеремия, шестой Афай, седьмой Елиел, восьмой Иоханан, девятый Елзават, десятый Иеремия, одиннадцатый Махбанай. Они из сыновей Гадовых были главами в войске, меньшей над сотней и большей над тысячей. Они-то перешли Иордан в первый месяц, когда он выступает из берегов своих, и разогнали всех живших в долинах к востоку и западу. Пришли также и из сыновей Вениаминовых и Иудиных в укрепление к Давиду. Давид вышел навстречу им и сказал им: «Если с миром пришли вы ко мне, чтобы помогать мне, то да будет у меня с вами одно сердце. А если для того, чтобы коварно предать меня врагам моим, тогда как нет порока на руках моих, то да видит Бог отцов наших и рассудит». И объял дух Амасая, главу 30, и сказал он: «Мир тебе, Давид, и с тобой, сын Иессея. Мир тебе и мир помощникам твоим, ибо помогает тебе Бог твой». Тогда принял их Давид и поставил их во главе войска. И из колена Манассеина перешли некоторые к Давиду, когда он шел с филистимлянами на войну против Саула, но не помогал им, потому что предводители филистимские, посоветовавшись, отослали его, говоря: «На нашу голову он перейдет к господину своему Саулу». Когда он возвращался в Сакелаг, тогда перешли к нему из Манассеян Аднах, Иозавад, Иедиаэл, Михаил, Иозавад, Елигу и Цельфай, тысячи начальники у Манассеян. И они помогали Давиду против полчищ, ибо все это были люди храбрые и были начальниками в войске. Так с каждым днем приходили к Давиду на помощь до того, что его ополчение стало велико, как ополчение Божие. Вот число главных в войске, которые пришли к Давиду в Хеврон,
чтобы передать ему царство Саулова по слову Господнему. Сынов Иудиных, носящих щит и копье, было 6800 готовых к войне. Из сынов Симеоновых, людей храбрых в войске, было 7100. И из сынов Левииных 4600. И Иодай, князь от племени Аарона, и с ним 3700. И Садок, мужественный юноша, и род его 22 начальника. Из сынов Вениаминовых, братьев Саула, 3000, но еще многие из них держались дома Саулова. Из сынов Ефремовых 20800 людей мужественных, именитых в родах своих. Из полуколена Манассеина 18000, которые вызваны были поименно, чтобы пойти воцарить Давида. Из сынов Иссахаровых пришли люди разумные, которые знали, что, когда надлежало делать Израилю. Их было 200 главных, и все братья их следовали слову их. Из колена Завулонова, готовых к сражению, вооруженных всякими военными оружиями, 50000 в строю единодушных. Из колена Нефалимова 1000 вождей, и с ними 37000 щитами и копьями. Из колена Данова, готовых к войне, 28600. От Асира воинов, готовых к сражению, 40000. Из-за Иордана, от колена Рувимова, Гадова и полуколена Манассеина, 120000 со всяким воинским оружием. Все эти воины в строю от полного сердца пришли в Хеврон воцарить Давида над всем Израилем. Да и все прочие израильтяне были единодушны, чтобы воцарить Давида. И пробыли там у Давида 3 дня, ели и пили, потому что братья их все приготовили для них. Да и близкие к ним, даже до колен из Сахарова, Завулонова и Нефалимова, привозили все съестное на ослах и верблюдах и мулах и валах, муку, смоквы и изюм, и вино, и елей, и крупного и мелкого скота множество, так как радость была для Израиля. Глава 13. И советовался Давид с тысяченачальниками, сотниками и со всеми вождями, и сказал Давид всему собранию израильтян: «Если угодно вам, и если на то будет воля Господа Бога нашего, пошлем повсюду к прочим братьям нашим по всей земле израильской, вместе с ними к священникам и левитам в города и селения их, чтобы они собрались к нам. И перенесем к себе ковчег Бога нашего, потому что во дни Саула мы не обращались к нему». И сказало все собрание: «Да будет так, потому что это дело всему народу казалось справедливым». Так собрал Давид всех израильтян от Шихора египетского до входа в Емав, чтобы перенести ковчег Божий из Кириав-Иарима. И пошел Давид и весь Израиль в Кириав-Иарим, что в Иудее, чтобы перенести оттуда ковчег Бога, Господа восседающего на Херувимах, на котором нарицается имя Его. И повезли ковчег Божий на новой колеснице из дома Авинадава и Оза и Ахия, вели колесницу. Давид же и все израильтяне играли пред Богом изо всей силы с пением на цитрах и псалтирях и тимпанах и кимвалах и трубах. Когда дошли до гумна Хидона, Оза простер руку свою, чтобы придержать ковчег, ибо валы наклонили его. Но Господь разгневался на Озу и поразил его за то, что он простер руку свою к ковчегу. И он умер тут же пред лицом Божьим. И опечалился Давид, что Господь поразил Озу, и назвал то место поражением Озы. Так называется оно и до сего дня. И устрашился Давид Бога в день тот и сказал: «Как я внесу к себе ковчег Божий?» И не повез Давид ковчега к себе в город Давидов, а обратил его к дому Авидара Гифянина. И оставался ковчег Божий у Авидара в доме его 3 месяца, и благословил Господь дом Авидара и все, что у него. Глава 14. И послал Хирам, царь Тирский, к Давиду послов и кедровые деревья, и каменщиков, и плотников, чтобы построить ему дом.
Когда узнал Давид, что утвердил его Господь царем над Израилем, что вознесено высоко царство его ради народа его Израиля, тогда взял Давид еще жен в Иерусалиме,

Давид об этом и пошел против них. И филистимляне пришли и расположились в долине Рефаимов. И вопросил Давид Бога, говоря: «Идти ли мне против филистимлян, и предашь ли их в руки мои?» И сказал ему Господь: «Иди, и я предам их в руки твои». И пошли они в Ваал-Перацим, и поразил их там Давид. И сказал Давид: «Сломил Бог врагов моих рукой моей, как прорыв воды». Поэтому и дали имя месту тому Ваал-Перацим. И оставили там филистимляне богов своих, и повелел Давид, и сожжены они огнем. И пришли опять филистимляне и расположились по долине. И еще вопросил Давид Бога, и сказал ему Бог: «Не ходи прямо на них, уклонись от них и иди к ним со стороны тутовых деревьев. И когда услышишь шум как бы шагов на вершинах тутовых деревьев, тогда вступи в битву, ибо вышел Бог пред тобой, чтобы поразить стан филистимлян». И сделал Давид, как повелел ему Бог, и поразили стан филистимский от Гаваона до Газера. И пронеслось имя Давида по всем землям, и Господь сделал его страшным для всех народов. Глава 15. И построил он себе дома в городе Давидовом, и приготовил место для ковчега Божия, и устроил для него скинию. Тогда сказал Давид: «Никто не должен носить ковчега Божьего, кроме левитов, потому что их избрал Господь на то, чтобы носить ковчег Божий и служить ему вовеки». И собрал Давид всех израильтян в Иерусалим, чтобы внести ковчег Господен на место его, которое он для него приготовил. И созвал Давид сынов Аароновых и левитов. Из сынов Каафовых Уриила, начальника, и братьев его 120 человек. Из сынов Мирариных Асаию, начальника, и братьев его 220 человек. Из сынов Герсоновых Иоиля, начальника, и братьев его 130 человек. Из сынов Елисафановых Шимаию, начальника, и братьев его 200. Из сынов Хевроновых Елиэла, начальника, и братьев его 80. Из сынов Уззеиловых Аминадава, начальника, и братьев его 112. И призвал Давид священников Садока и Авиафара и левитов Уриила, Асаию, Иоиля, Шимаию, Елиэля и Аминадава, и сказал им: «Вы, начальники родов левитских, освятитесь сами и братья ваши, и принесите ковчег Господа Бога Израилева на место, которое я приготовил для него. Ибо как прежде не вы это делали, то Господь Бог наш поразил нас за то, что мы не взыскали его как должно». И освятились священники и левиты для того, чтобы нести ковчег Господа Бога Израилева. И понесли сыновья левитов ковчег Божий, как заповедал Моисей по слову Господа, на плечах, на шестах. И приказал Давид начальникам левитов поставить братьев своих певцов с музыкальными орудиями, с псалтирями и цитрами и кимвалами, чтобы они громко возвещали глас радости. И поставили левиты Имана, сына Иоиля, и из братьев его Асафа, сына Верихии, а из сынов Мирариных, братьев их Ефана, сына Кушаии, и с ними братьев их второстепенных, Захарию, Бена, и Азиила, Шемирамофа, и Ихиила, Уния, Илиава, Ванею, Маасея, Матафию, Елифлеуя, Микнея, Иоветедома, и Иееля, привратников. Еман, Асав и Ифан играли громко на медных кимвалах, а Захария, Азиил, Шемирамов, и Ихиил, Унии, Илиав, Маасея и Ванея на псалтирях тонким голосом. Матафия же, Элифлеуи, Микней, Оведедом, Иеил и Азазия на цитрах, чтобы делать начало. А Хенания, начальник левитов, был учителем пения, потому что был искусен в нем. Верихия и Элкана были предверниками у ковчега, Шивания и Асафат, Нафанаил, Амасай, Захария, Ванея и Елизер, священники, трубили трубами перед ковчегом Божиим. Овед-Эдом и Иехия были предверниками у ковчега.
Так Давид и старейшины Израилевы и тысячи начальники пошли перенести ковчег

завета Господнего из дома Оветедома с весельем. И когда Бог помог левитам, нёсшим ковчег завета Господнего, тогда закололи в жертву 7 тельцов и 7 овнов. Давид был одет в вессонную одежду, а также и все левиты, нёсшие ковчег, и певцы, и Хинания, начальник музыкантов и певцов. На Давиде же был ещё льняной эфод. Так весь Израиль вносил ковчег завета Господнего с восклицанием при звуке рога и труб и кимвалов, играя на псалтирях и цитрах. Когда ковчег завета Господнего входил в город Давидов, Мелхола, дочь Саула, смотрела в окно и, увидев царя Давида, скачущего и веселящегося, уничижила его в сердце своем. Глава 16. И принесли ковчег Божий и поставили его среди скинии, которую устроил для него Давид, и вознесли Богу всесожжение и мирные жертвы. Когда Давид окончил всесожжение и приношение мирных жертв, то благословил народ именем Господа и раздал всем израильтянам и мужчинам и женщинам по одному хлебу и по куску мяса и по кружке вина, и поставил на службу пред ковчегом Господним некоторых из левитов, чтобы они славословили, благодарили и превозносили Господа Бога Израилева. Асафа главным, вторым по нём Захарию и Еиила, Шемирамофа и Ихиила, Маттафию, Елиафа и Ванею, Аветедома и Иеила с псалтирями и цитрами, и Асафа для игры на кимвалах, Аванею и Озиила священников, чтобы постоянно трубили пред ковчегом завета Божия. В этот день Давид в первый раз дал псалом для славословия Господу через Асафа и братьев его. «Славьте Господа! Провозглашайте имя Его! Возвещайте в народах дела Его! Пойте Ему, играйте Ему! Поведайте о всех чудесах Его! Хвалитесь именем Его святым, да веселится сердце ищущих Господа! Взыщите Господа и силы Его, ищите непрестанно лица Его! Поминайте чудеса, которые Он сотворил, знамения Его и суды уст Его. Вы, семя Израилева, рабы Его, сыны Иакова, избранные Его. Он Господь Бог наш, суды Его по всей земле. Помните вечно завет Его, слово, которое Он заповедал в 1000 родов, то, что завещал Аврааму и в чем клялся Исааку, и что поставил Иакову в закон и Израилю в завет вечный, говоря: «Тебе дам я землю ханаанскую, в наследственный удел вам». Они были тогда малочисленны и ничтожны, и пришельцы в ней, и переходили от народа к народу и из одного царства к другому народу. Но он никому не позволил обижать их и обличал за них царей. «Не прикасайтесь к помазанным моим и пророкам моим, не делайте зла. Пойте Господу, вся земля, благовествуйте изо дня в день спасения Его. Возвещайте язычникам славу Его, всем народам чудеса Его, ибо велик Господь и достохвален, страшен больше всех богов. Ибо все боги народов – ничто, а Господь небеса сотворил. Слава и величие пред лицом Его, могущество и радость на месте святом Его. Воздайте Господу племена народов, воздайте Господу славу и честь, воздайте Господу славу имени Его. Возьмите дар, идите пред лицо Его, поклонитесь Господу в благолепии святыни Его». Трепещи пред Ним вся земля, ибо Он основал вселенную, она не поколеблется. Да веселятся небеса, да торжествует земля, и да скажут в народах: Господь царствует. Да плещет море, и что наполняет его, да радуется поле и все, что на нем. Да ликуют вместе все деревья дубравные пред лицом Господа, ибо Он идет судить землю. Славьте Господа, ибо вовек милость Его, и скажите: спаси нас, Боже, Спаситель наш. Собери нас и избавь нас от народов, да славим святое имя Твое и да хвалимся славой Твоей. Благословен Господь Бог Израилев от века и до века. И сказал весь народ: Аминь.
Аллилуйя! Давид оставил там пред ковчегом завета Господнего Асафа и братьев его, чтобы они служили пред ковчегом постоянно каждый день, и Овет-Эдома и братьев его 68 человек, Овет-Эдома, сына Идифуна и Хосу привратниками, а Садока священника и братьев его священников перед жилищем Господним, что на высоте в Гаваоне, для возношения всесожжений Господу на жертвеннике всесожжения постоянно утром и вечером, и для всего, что написано в законе Господа, который он заповедал Израилю. И с ними Емана и Идифуна и прочих избранных, которые назначены поименно, чтобы славить Господа, ибо навек милость его. При них Еман и Идифун прославляли Бога, играя на трубах, кимвалах и разных музыкальных орудиях. Сыновей же Идифуна поставил при вратах. И пошел весь народ, каждый в свой дом. Возвратился и Давид, чтобы благословить дом свой. Глава 17. Когда Давид жил в доме своем, то сказал Давид Нафану, пророку: «Вот я живу в доме кедровом, а ковчег завета Господнего под шатром». И сказал Нафан Давиду: «Все, что у тебя на сердце, делай, ибо с тобой Бог». Но в ту же ночь было слово Божье к Нафану: «Пойди и скажи рабу моему Давиду, так говорит Господь, не ты построишь мне дом для обитания, ибо я не жил в доме с того дня, как вывел сынов Израиля, и до этого дня, а ходил из скинии в скинию и из жилища в жилище. Где не ходил я со всем Израилем, сказал ли я хоть слово которому-либо из судей израильских, которым я повелел пасти народ мой, почему вы не построите мне дома кедрового? И теперь так скажи рабу моему Давиду, так говорит Господь Саваоф: я взял тебя от стада овец, чтобы ты был вождем народа моего Израиля и был с тобою везде, куда ты ни ходил, и истребил всех врагов твоих перед лицом твоим, и сделал имя твое как имя великих на земле. И я устроил место для народа моего Израиля и укоренил его, и будет он спокойно жить на месте своем, и не будет более тревожим, и нечестивые не станут больше теснить его, как прежде, в те дни, когда я поставил судей над народом моим Израилем. Я смирил всех врагов твоих, и возвещаю тебе, что Господь устроит тебе дом. Когда исполнятся дни твои, и ты отойдешь к отцам твоим, тогда я восставлю семя твое после тебя, которое будет из сыновей твоих, и утвержу царство его. Он построит мне дом, и утвержу престол его навеки. Я буду ему отцом, и он будет мне сыном. И милости моей не отниму от него, как я отнял от того, который был прежде тебя. Я поставлю его в доме моем и в царстве моем навеки, и престол его будет тверд вечно». Все эти слова и все видение точно пересказал Нафан Давиду. И пришел царь Давид и стал пред лицом Господним и сказал: «Кто я, Господи Божий, что такое дом мой, что ты так возвысил меня? Но и этого еще мало показалось в очах твоих. Боже, ты возвещаешь о доме раба твоего вдаль и взираешь на меня, как на человека великого, Господи Боже. Что еще может прибавить пред тобой Давид для возвеличения раба твоего? Ты знаешь раба твоего. Господи, для раба твоего по сердцу твоему ты делаешь все это великое, чтобы явить всякое величие. Господи, нет подобного тебе и нет Бога, кроме тебя, по всему, что слышали мы своими ушами. И кто подобен народу твоему Израилю, единственному народу на земле, к которому приходил Бог, чтобы искупить его себе в народ, сделать себе имя великим и страшным делом, прогнанием народов от лица народа твоего, который ты избавил из Египта?
Ты соделал народ твой Израиля своим собственным народом навек, и ты, Господи, стал Богом его. Итак, теперь, о Господи, слово, которое ты сказал о рабе твоем и о доме его, утверди навек и сделай, как ты сказал. И да пребудет и возвеличится имя твое вовеки, чтобы говорили: Господь Саваоф, Бог Израилев, есть Бог над Израилем, и дом раба твоего Давида да будет тверд пред лицом твоим. Ибо ты, Боже мой, открыл рабу твоему, что ты устроишь ему дом, поэтому раб твой и дерзнул молиться пред тобой. И ныне, Господи, ты Бог, и ты сказал о рабе твоем такое благо. Начни же благословлять дом раба твоего, чтобы он был вечно пред лицом твоим. Ибо если ты, Господи, благословишь, то будет он благословен вовек. Глава 18. После этого Давид поразил филистимлян и смирил их, и взял Геф и зависящие от него города из руки филистимлян. Он поразил также моавитян, и сделались моавитяне рабами Давида, принося ему дань. И поразил Давид Адраазара, царя Суфского, в Емафе, когда тот шел утвердить власть свою при реке Евфрат. И взял Давид у него 1000 колесниц, 7000 всадников и 20000 пеших, и разрушил Давид все колесницы, оставив из них только 100. Сирийцы дамасские пришли было на помощь к Адраазару, царю Суфскому, но Давид поразил 22000 сирийцев. И поставил Давид охранное войско в Сирии дамасской, и сделались сирийцы рабами Давида, принося ему дань. И помогал Господь Давиду везде, куда он ни ходил. И взял Давид золотые щиты, которые были у рабов Адраазара, и принес их в Иерусалим. А из Тивхавы и Куна городов Адраазара взял Давид весьма много меди. Из нее Соломон сделал медное море и столбы и медные сосуды. И услышал Фой, царь Имафа, что Давид поразил все войско Адраазара, царя Суфского, и послал Иорама, сына своего, к царю Давиду, приветствовать его и благодарить за то, что он воевал с Адраазаром и поразил его, ибо Фой был в войне с Адраазаром, и с ним всякие сосуды золотые, серебряные и медные. И посвятил их царь Давид Господу вместе с серебром и золотом, которое он взял от всех народов, от идумеев, моавитян, аммонитян, филистимлян и от амаликитян. И Авесса, сын Саруии, поразил идумеев на долине соляной 18000 и поставил в Идумее охранное войско, и сделались все идумеи рабами Давиду. Господь помогал Давиду везде, куда он ни ходил. И царствовал Давид над всем Израилем и творил суд и правду всему народу своему. Иоав, сын Саруии, был начальником войска, Иосафат, сын Ахилуда, деописателем, Садок, сын Ахитува, и Авимелех, сын Авиафара, священниками, Асуса, песцом, Ванея, сын Иодая, над халифеями и филифеями, а сыновья Давидовы первыми при царе. Глава 19. После этого умер Наас, царь аммонитский, и воцарился сын его вместо него. И сказал Давид: «Окажу я милость Анону, сыну Нааса, за благодеяние, которое отец его оказал мне». И послал Давид послов утешить его об отце его. И пришли слуги Давида в землю аммонитскую к Анону, чтобы утешить его. Но князья аммонитские сказали Анону: «Неужели ты думаешь, что Давид из уважения к отцу твоему прислал к тебе утешителей? Не для того ли пришли слуги его к тебе, чтобы разведать и высмотреть землю и разорить ее?» И взял Анон слуг Давидовых и обрил их, и обрезал одежды их до половины чресл, и отпустил их. И пошли они. И донесено было Давиду о людях этих, и он послал им навстречу, так как они были очень обесчещены. И сказал царь:
Останьтесь в Иерихоне, пока отрастут бороды ваши, и тогда возвратитесь». Когда аммонитяне увидели, что они сделались ненавистными Давиду, тогда послал Анон и аммонитяне 1000 талантов серебра, чтобы нанять себе колесницы всадников из Сирии Месопотамской и из Сирии Мааха и из Сувы. И наняли себе 32 000 колесниц и царя Мааха с народом его, которые пришли и расположились станом перед Медевой. И аммонитяне собрались из городов своих и выступили на войну. Когда услышал об этом Давид, то послал Иоава со всем войском храбрых. И выступили аммонитяне и выстроились к сражению у ворот города, а цари, которые пришли, отдельно в поле. Иоав, видя, что предстоит ему сражение спереди и сзади, избрал воинов из всех отборных в Израиле и выстроил их против сирийцев. А остальную часть народа поручил Авессе, брату своему, чтобы они выстроились против аммонитян. И сказал он: «Если сирийцы будут одолевать меня, то ты поможешь мне, а если аммонитяне будут одолевать тебя, то я помогу тебе. Будь мужествен, и будем твердо стоять за народ наш и за города Бога нашего, и Господь пусть сделает, что ему угодно». И вступил Иоав и люди, которые были у него в сражении с сирийцами, и они побежали от него. Аммонитяне же, увидев, что сирийцы бегут, и сами побежали от Авессы, брата его, и ушли в город. И пришел Иоав в Иерусалим. Сирийцы, видя, что они поражены израильтянами, отправили послов и вывели сирийцев, которые были по ту сторону реки, и Савак, военачальник Адраазара, предводительствовал ими. Когда донесли об этом Давиду, он собрал всех израильтян, перешел Иордан и, придя к ним, выстроился против них. И вступил Давид в сражение с сирийцами, и они сразились с ним. И сирийцы побежали от израильтян, и истребил Давид у сирийцев 7 000 колесниц и 40 000 пеших, и Савака, военачальника, умертвил. Когда увидели слуги Адраазара, что они поражены израильтянами, заключили с Давидом мир и подчинились ему, и не хотели сирийцы помогать более аммонитянам. Глава 20. Через год, в то время, когда цари выходят на войну, вывел Иоав войско и стал разорять землю аммонитян, и пришел и осадил Равву. Давид же оставался в Иерусалиме. Иоав, завоевав Равву, разрушил ее. И взял Давид венец царя их с головы его, и в нем оказалось весу талант золота, и драгоценные камни были на нем, и был он возложен на голову Давида. И добычи очень много вынес из города. А народ, который был в нем, вывел и умерщвлял их пилами, железными молотилами и секирами. Так поступил Давид со всеми городами аммонитян, и возвратился Давид и весь народ в Иерусалим. После того началась война с филистимлянами в Газере. Тогда Савахай, хушатянин, поразил Сафа, одного из потомков Рифаимов, и они усмирились. И опять была война с филистимлянами. Тогда Елханам, сын Иаира, поразил Лахмия, брата Голиафа, гифянина, у которого древко копья было, как навой у ткачей. Было еще сражение в Гефе. Там был один рослый человек, у которого было по 6 пальцев, всего 24, и он также был из потомков Рифаимов. Он поносил Израиля, но Иоанафан, сын Шимы, брата Давида, поразил его. Это были родившиеся от Рифаимов в Гефе, и пали от руки Давида и от руки слуг его. Глава 21. И восстал сатана на Израиле,
и возбудил Давида сделать исчисление израильтян. И сказал Давид Иоаву и начальствующим в народе: «Пойдите, исчислите израильтян от Версавии до Дана, и представьте мне, чтобы я знал число их». И сказал Иоав: «Да умножит Господь народ свой во сто раз против того, сколько есть его. Не все ли они, господин мой царь, рабы господина моего? Для чего же требует этого господин мой? Чтобы вменилось это в вину Израилю?» Но царское слово превозмогло Иоава. И пошел Иоав, и обошел весь Израиль, и пришел в Иерусалим. И подал Иоав Давиду список народной переписи. И было всех израильтян 1000 тысяч, и 100 тысяч мужей, обнажающих меч, и иудеев 470 тысяч, обнажающих меч. А левитов и вениаминитян он не исчислял между ними, потому что царское слово противно было Иоаву. И неугодно было в очах Божьих дело это, и он поразил Израиля. И сказал Давид Богу: «Весьма согрешил я, что сделал это, и ныне прости вину раба твоего, ибо я поступил очень безрассудно». И говорил Господь Гаду, прозорливцу Давидову, и сказал: «Пойди и скажи Давиду, так говорит Господь: 3 наказания я предлагаю тебе, избери себе одно из них, и я пошлю его на тебя». И пришел Гад к Давиду и сказал ему: «Так говорит Господь: избирай себе, или 3 года голод, или 3 месяца будешь ты преследуем неприятелями твоими, и меч врагов твоих будет досягать тебя, или 3 дня меч Господен и язва на земле, и ангел Господен, истребляющий во всех пределах Израиля. Итак, рассмотри, что мне отвечать пославшему меня со словом». И сказал Давид Гаду: «Тяжело мне очень, но пусть лучше впаду в руки Господа, ибо весьма велико милосердие Его, только бы не впасть мне в руки человеческие». И послал Господь язву на Израиля, и умерло израильтян 70 тысяч человек. И послал Бог ангела в Иерусалим, чтобы истреблять его. И когда он начал истреблять, увидел Господь и пожалел об этом бедствии, и сказал ангелу-истребителю: «Довольно, теперь опусти руку твою». Ангел же Господен стоял тогда над гумном Орны и Евусиянина. И поднял Давид глаза свои, и увидел ангела Господнего, стоящего между землей и небом, с обнаженным в руке его мечом, простертым на Иерусалим. И пал Давид и старейшины, покрытые вретищем, на лица свои. И сказал Давид Богу: «Не я ли велел исчислить народ? Я согрешил, я сделал зло, а эти овцы что сделали? Господи Боже мой, да будет рука Твоя на мне и на доме отца моего, а не на народе Твоем, чтобы погубить его». И ангел Господен сказал Гаду, чтобы тот сказал Давиду: «Пусть Давид придет и поставит жертвенник Господу на гумне Орны и Евусиянина». И пошел Давид по слову Гада, которое он говорил именем Господним. Орна обратился, увидел ангела, и 4 сына его с ним скрылись. Орна молотил тогда пшеницу. И пришел Давид к Орне. Орна, взглянув и увидев Давида, вышел из гумна и поклонился Давиду лицом до земли и сказал: «Давид Орне, отдай мне место под гумно, я построю на нем жертвенник Господу. За настоящую цену отдай мне его, чтобы прекратилось истребление народа». И сказал Орна Давиду: «Возьми себе».
Пусть делает господин мой царь что ему угодно. Вот я отдаю и волов на всесожжение, и молотильные орудия на дрова, и пшеницу на приношение. Все это отдаю даром. И сказал царь Давид Орне: «Нет, я хочу купить у тебя за настоящую цену, ибо не стану я приносить твоей собственности Господу и не буду приносить во всесожжение взятого даром». И дал Давид Орне за это место 600 сиклей золота. И соорудил там Давид жертвенник Господу, и вознес всесожжение и мирные жертвы, и призвал Господа, и он услышал его, послав огонь с неба на жертвенник всесожжения. И сказал Господь ангелу: «Возврати меч твой в ножны его». В это время Давид, видя, что Господь услышал его на гумне Орны и Иевусеянина, принес там жертву. Скиния же Господняя, которую сделал Моисей в пустыне, и жертвенник всесожжения находились в то время на высоте в Гаваоне. И не мог Давид пойти туда, чтобы взыскать Бога, потому что устрашен был мечом ангела Господнего. Глава 22. И сказал Давид: «Вот дом Господа Бога, и вот жертвенник для всесожжений Израиля». И приказал Давид собрать пришельцев, находившихся в земле израильской, и поставил каменотесов, чтобы обтесывать камни для построения дома Божьего. И множество железа для гвоздей к дверям ворот и для связей заготовил Давид, и множество меди без весу, и кедровых деревьев без счету, потому что сидоняне и тиряне доставили Давиду множество кедровых деревьев. И сказал Давид: «Соломон, сын мой, молод и малосилен, а дом, который следует выстроить для Господа, должен быть весьма величествен на славу и украшение пред всеми землями. Итак, буду я заготовлять для него». И заготовил Давид до смерти своей много. И призвал Соломона, сына своего, и завещал ему построить дом Господу Богу Израилеву. И сказал Давид Соломону: «Сын мой, у меня было на сердце построить дом во имя Господа Бога моего, но было ко мне слово Господнее, и сказано: ты пролил много крови и вел большие войны. Ты не должен строить дома имени моему, потому что пролил много крови на землю пред лицом моим. Вот у тебя родится сын. Он будет человек мирный. Я дам ему покой от всех врагов его кругом, поэтому имя ему будет Соломон. И мир и покой дам Израилю во дни его. Он построит дом имени моему, и он будет мне сыном, а я ему отцом, и утвержу престол царства его над Израилем навек. И ныне, сын мой, да будет Господь с тобой, чтобы ты был благоуспешен и построил дом Господу Богу твоему, как он говорил о тебе. Да даст тебе Господь смысл и разум, и поставит тебя над Израилем. И соблюди закон Господа Бога твоего. Тогда ты будешь благоуспешен, если будешь стараться исполнять уставы и законы, которые заповедал Господь Моисею для Израиля. Будь тверд и мужествен, не бойся и не унывай. И вот я при скудости моей приготовил для дома Господнего 100 000 талантов золота и 1000 000 талантов серебра, а меди и железу нет веса, потому что их множество, и деревья и камни я также заготовил, а ты еще прибавь к этому. У тебя множество рабочих и каменотесов, резчиков и плотников, и всяких способных на всякое дело. Золоту, серебру и меди, и железу нет счета. Начни и делай. Господь будет с тобой.
и завещал Давид всем князьям Израилевым помогать Соломону сыну его. Не с вами ли Господь Бог наш, давший вам покой со всех сторон? Потому что он предал в руки мои жителей земли, и покорилась земля пред Господом и пред народом его. Итак, расположите сердце ваше и душу вашу к тому, чтобы взыскать Господа Бога вашего. Встаньте и постройте святилище Господу Богу, чтобы перенести ковчег завета Господнего и священные сосуды Божии в дом, созидаемый имени Господнему. Глава 23. Давид, состарившись и насытившись жизнью, воцарил над Израилем сына своего Соломона и собрал всех князей Израилевых и священников, и левитов, и исчислены были левиты от 30 лет и выше, и было число их, считая поголовно, 38 000 человек. Из них назначены для дела в доме Господнем 24 000, писцов же и судей 6 000, и 4 000 привратников, и 4 000 прославляющих Господа на музыкальных орудиях, которые он сделал для прославления. И разделил их Давид на череды по сынам Левия: Герсону, Каафу и Мирари. Из герсонян – Лаидан и Шимей. Сыновья Лаидана – первый Иехиил, Зифам и Иоиль, трое. Сыновья Шимея – Шиломиф, Хазиил и Гаран, трое. Они главы поколений Лаидановых. Еще сыновья Шимея: Иохав, Зиза, Иеуш и Бирия. Это сыновья Шимея, четверо. Иохав был главным, Зиза вторым. Иеуш и Бирия имели детей немного, и потому они были в одном счете при доме отца. Сыновья Каафа: Амрам, Ицгар, Хеврон и Озиил, четверо. Сыновья Амрама: Аарон и Моисей. Аарон отделен был на посвящение ко святому святых, он и сыновья его навеки, чтобы совершать курение пред лицом Господа, чтобы служить ему и благословлять именем его навеки. А Моисей, человек Божий, и сыновья его причтены к колену Левиину. Сыновья Моисея: Герсон и Елиезер. Сыновья Герсона: первый был Шевуил. Сыновья Елиезера были: первый Рехавия. И не было у Елиезера других сыновей. У Рехавии же было очень много сыновей. Сыновья Ицгара: первый Шеломиф. Сыновья Хеврона: первый Иерия и второй Амария, третий Иохазиил и четвертый Иекамам. Сыновья Озиила: первый Миха и второй Ишия. Сыновья Мирари: Махли и Муши. Сыновья Махлия: Елиазар и Кис. И умер Елиазар, и не было у него сыновей, а только дочери. И взяли их за себя сыновья Киса, братья их. Сыновья Мушия: Махли, Едер и Иремов, трое. Вот сыновья Левия, по домам отцов их. Главы семейств, по именному счислению их поголовно, которые отправляли дела служения в доме Господнем от 20 лет и выше. Ибо Давид сказал: Господь Бог Израилев дал покой народу своему и водворил его в Иерусалиме навеки. И левитам не нужно носить скинию и всякие вещи ее для служения в ней. Поэтому, по последним повелениям Давида, исчислены левиты от 20 лет и выше, чтобы они были при сынах Аароновых для служения дому Господнему во дворе и в пристройках,
для соблюдения чистоты всего святилища и для исполнения всякой службы при Доме Божием, для наблюдения за хлебами предложения и пшеничной мукой для хлебного приношения и пресными лепешками, запеченным, жареным и за всякой мерой и весом, и чтобы становились каждое утро благодарить и славословить Господа также и вечером, и при всех всесожжениях, возносимых Господу в субботы, в новомесячие и в праздники по числу, как предписано о них постоянно пред лицом Господа, и чтобы охраняли скинию откровения и святилище, и сынов Аароновых, братьев своих, при службах Дому Господнему. Глава 24. И вот распределение сынов Аароновых. Сыновья Аарона: Надав, Авиуд, Елиазар и Ифамар. Надав и Авиуд умерли прежде отца своего. Сыновей же не было у них, и потому священствовали Елиазар и Ифамар. И распределил их Давид, Садока из сыновей Елиазаровых и Ахимелеха из сынов Ифамаровых, поочередно на службу их. И нашлось, что между сынами Елиазаровыми глав поколений более, нежели между сынами Ифамаровыми. И он распределил их так: из сынов Елиазаровых 16 глав семейств, а из сынов Ифамаровых 8. Распределял же их по жребиям, потому что главными во святилище и главными пред Богом были из сынов Елиазаровых и из сынов Ифамаровых. И записывал их Шимаия, сын Нафанаила, писец из левитов, пред лицом царя и князей, и перед священником Садоком и Ахимелехом, сыном Авиафара, и перед главами семейств священнических и левитских. Брали при бросании жребия одно семейство из рода Елиазара, потом брали из рода Ифамара. И вышел первый жребий Иего Иаиру, второй Иидаии, третий Хариму, четвертый Сеориму, пятый Малхию, шестой Миемину, седьмой Гакоцу, восьмой Авии, девятый Иешую, десятый Шехании, одиннадцатый Елиашиву, двенадцатый Иакиму, тринадцатый Хушаю, четырнадцатый Иешиваву, пятнадцатый Вилге, шестнадцатый Меру, семнадцатый Хизиру, восемнадцатый Гапицецу, девятнадцатый Петахии, двадцатый Иезекиилю, двадцать первый Иохину, двадцать второй Гамулу, двадцать третий Делаии, двадцать четвертый Маазии. Вот порядок их прислужений их, как им приходить в Дом Господен по уставу их через Аарона отца их, как заповедал ему Господь, Бог Израилев. У прочих сынов Левия распределение: из сынов Амрамовых Шуваил, из сынов Шуваиловых Иидия. От Рехавии из сыновей Рехавии Ишия был первый, от Ицгара Шеломов, из сыновей Шеломова Иахав, из сыновей Хеврона первый Иерия, второй Амария, третий Иахазиил, четвертый Иекамам, из сыновей Азиила Миха, из сыновей Михи Шамир, брат Михи Ишия, из сыновей Ишии Захария, сыновья Мирари Махли и Муши, из сыновей Иоазии Бено, из сыновей Мирари у Иоазии Бено и Шогам из Закур и Иври. У Махлия Елиазар, у него сыновей не было. У Киса из сыновей Киса Ирахмиил. Сыновья Мушия Махли, Эдер и Иеремов. Вот сыновья левитов по поколениям их. Бросали и они жребий наравне с братьями своими, сынами Аароновыми, пред лицом царя Давида и Садока и Ахимелеха, и глав семейств священнических и левитских. Глава семейства наравне с меньшим братом своим. Глава 25. И отделил Давид и начальники войска на службу сыновей Асафа, Эмана и Идифуна,
чтобы они пророчествовали на цитрах, псалтирях и кимвалах, и были отчислены они на дело служения своего. Из сыновей Асафа – Закур, Иосиф, Нефания и Ашарела, сыновья Асафа, под руководством Асафа, игравшего по наставлению царя. От Идифуна, сыновья Идифуна, Гидалия, Цири, Исаия, Семей, Хашавия и Матафия. Шестеро под руководством отца своего Идифуна, игравшего на цитре во славу и хвалу Господа. От Ямана, сыновья Ямана, Букия, Матфания, Озиил, Шавуил и Иеремов. Ханания, Ханани, Елиафа, Гидалти, Рамамтиезер, Иошбекаша, Малофи, Гофир и Махазиов. Все эти сыновья Имана, прозорливца царского, по словам Божиим, чтобы возвышать славу его. И дал Бог Иману 14 сыновей и 3 дочерей. Все они под руководством отца своего пели в доме Господнем с кимвалами, псалтирями и цитрами в служении в доме Божьем по указанию царя или Асафа, Идифуна и Имана. И было число их с братьями их, обученными петь пред Господом всех знающих это дело, 288. И бросили они жребий о череде служения, малый наравне с большим, учителя наравне с учениками. И вышел первый жребий Асафу для Иосифа, второй — Гедалии с братьями его и сыновьями его. Их было 12. Третий — Закуру с сыновьями его и братьями его. Их 12. Четвертый — Ицрию с сыновьями его и братьями его. Их 12. Пятый — Нефании с сыновьями его и братьями его. Их 12. Шестой — Букии с сыновьями его и братьями его, их 12. Седьмой — Иесареле с сыновьями его и братьями его, их 12. Восьмой — Исаии с сыновьями его и братьями его, их 12. Девятый — Матфании с сыновьями его и братьями его, их 12. Десятый — Шимею с сыновьями его и братьями его, их 12. 11. Азариилу с сыновьями его и братьями его, их 12. 12. Хашавии с сыновьями его и братьями его, их 12. 13. Шуваилу с сыновьями его и братьями его, их 12. 14. Метафии с сыновьями его и братьями его, их 12. 15. Иеремофу с сыновьями его и братьями его, их 12. 16. Ханании с сыновьями его и братьями его, их 12. 17. Иошбекаше с сыновьями его и братьями его, их 12. 18. Ханани с сыновьями его и братьями его, их 12. 19. Малофию с сыновьями его и братьями его, их 12. 20. Елиафи с сыновьями его и братьями его, их 12. 21. Гафиру с сыновьями его и братьями его, их 12. 22. Гедалтию с сыновьями его и братьями его, их 12. 23. Махазиофу с сыновьями его и братьями его, их 12. 24. Рамамтиезеру с сыновьями его и братьями его, их 12. Глава 26. Вот распределение привратников. Из Кореян Мишелемия, сын Корея, из сынов Асафовых, сыновья Мишелемии, первенец Захария, второй Иедиаил, третий Зевадия, четвертый Иафниил, пятый Елам, шестой Иегоханан, седьмой Елия Гаенай. Сыновья Овед-Эдома, первенец Шимая, второй Иегозавад, третий Иоах, четвертый Сахар, пятый Нафанаил, шестой Амиил, седьмой Иссахар, восьмой Пеульфай, потому что Бог благословил его, у сына его Шимаии,
Родились также сыновья, начальствовавшие в своем роде, потому что они были люди сильные. Сыновья Шимаии: Офни, Рифаил, Овед и Илзавад, братья его, люди сильные, Елия, Симахия и Иеваком. Все они из сыновей Оведедома. Они и сыновья их, и братья их были люди прилежные и к службе способные. Их было у Оведедома 62. У Мишелемии сыновей и братьев людей способных было 18. У Хосы из сыновей Мирариных сыновья Шимри главный, хотя он не был первенцем, но отец его поставил его главным. Второй Хилкия, третий Тивалия, четвертый Захария. Всех сыновей и братьев у Хосы было 13. Вот распределение привратников по главам семейств, способных на службу вместе с братьями их для служения в доме Господнем. И бросили они жребии, как малый, так и большой, по своим семействам на каждые ворота. И выпал жребий на восток Шелемии, и Захарии, сыну его, умному советнику, бросили жребий, и вышел ему жребий на север. Овед-Эдому — на юг, а сыновьям его — при кладовых. Шупиму и Хосе — на запад, у ворот Шалехет, где дорога поднимается и где стража против стражи. К востоку по 6 левитов, к северу по 4, к югу по 4, а у кладовых по 2. К западу у притвора на дороге по 4, а у самого притвора по 2. Вот распределение привратников из сыновей Коре и сыновей Мирариных. Левиты же, братья их, смотрели за сокровищами дома Божьего и за сокровищницами посвященных вещей. Сыновья Лаэдана, сына Герсона, от Лаэдана, главы семейства, от Лаэдана Герсонского, и Иехиел. Сыновья Иехиела, Зефам и Иоиль, брат его, смотрели за сокровищами дома Господнего, вместе с потомками Амрама, Ицгара, Хеврона, Озиила. Шевуил, сын Герсона, сына Моисея, был главным смотрителем за сокровищницами. У брата его Елиезера сын Рехавия, у него сын Исаия, у него сын Иорам, у него сын Зихрий, у него сын Шеломиф. Шеломиф и братья его смотрели за всеми сокровищницами посвященных вещей, которые посвятил царь Давид и главы семейств, и тысячи начальники, сто начальники и предводители войска. Из завоеваний и из добыч они посвящали на поддержание дома Господнего. И все, что посвятил Самуил, пророк, и Саул, сын Киса, и Авенир, сын Нира, и Иоав, сын Саруии, все посвященное было на руках у Шеломифа и братьев его. Из племени Ицгарова Хинания и сыновья его определены на внешнее служение у израильтян писцами и судьями. Из племени Хевронова Хашавия и братья его, люди мужественные, 1700, имели надзор над Израилем по эту сторону Иордана к западу по всяким делам служения Господу и по службе царской. У племени Хевронова Иерия был главой хевронян в их родах в поколениях. В 40-й год царствования Давида они исчислены и найдены между ними люди мужественные в Иазере Галаадском. И братья его, люди способные, 2700, были главы семейств. И поставил царь Давид над коленами Рувимовым и Гадовым и полуколеном Манассеиным по всем делам Божиим и делам царя. Глава 27. Вот сыны Израилевы по числу их, главы семейств, тысячи начальники и сто начальники и управители, которые по отделениям служили царю во всех делах, приходя и отходя каждый месяц во все месяцы года. В каждом отделении было их по 24 000. Над первым отделением для первого месяца начальствовал Иошавам, сын Завдиила. В его отделении было 24 000. Он был из сыновей Фареса, главный над всеми военачальниками в первый месяц. Над отделением второго месяца был Дадай Ахахиянин.
в отделении его был и князь Миклов, и в его отделении было 24 000. Третий главный военачальник для третьего месяца Ванея, сын Иодая священника, и в его отделении было 24 000. Этот Ванея один из 30 храбрых и начальник над ними, и в его отделе находился Амизават, сын его. Четвертый для четвертого месяца был Асаил, брат Иоава, и по нем Завадия, сын его, и в его отделении 24 000. Пятый для пятого месяца князь Шамгуф, израхитянин, и в его отделении 24 000. Шестой для шестого месяца Ира, сын Икеша, фикаянин, и в его отделении 24 000. Седьмой для седьмого месяца Хелец, пеланитянин, из сынов Ефремовых, и в его отделении 24 000. Восьмой для восьмого месяца Савахай, хушатянин, из племени Зарина, и в его отделении 24 000. Девятый для девятого месяца Авиезер, анафафянин, из сынов Вениаминовых, и в его отделении 24 000. Десятый для десятого месяца Магарай, нетафафянин, из племени Зарина, и в его отделении 24 000. Одиннадцатый для одиннадцатого месяца Ванея, пирофанянин, из сынов Ефремовых, и в его отделении 24 000. Двенадцатый для двенадцатого месяца Хилдай, нетафафянин, из потомков Гафаниила, и в его отделении 24 000. А над коленами Израилевыми у рувимлян главным начальником был Елиезер, сын Зихри, у Симеона Сафатия, сын Маахи, у Левия Хашавия, сын Кимуила, у Аарона Садок, у Иуды Елиаф, из братьев Давида, у Иссахара Омри, сын Михаила, у Завулона Ишмаия, сын Овадии, у Нефалима Иеремов, сын Азриила, у сынов Ефремовых Осия, сын Азазии, у полуколена Манассиина Иоиль, сын Федаии, у полуколена Манассии в Галааде Иддо, сын Захарии, у Вениамина Иоасиил, сын Авенира, у Дана Азариил, сын Иерахама. Вот вожди колен Израилевых. Давид не делал исчисления тех, которые были моложе 20 лет, потому что Господь сказал, что он умножит Израиля, как звезды небесные. Иоав, сын Саруии, начал делать исчисления, но не кончил. И был за это гнев Божий на Израиля, и не вошло то исчисление в летопись царя Давида. Над сокровищами царскими был Азмавеф, сын Адиила, а над запасами в поле, в городах и в селах и в башнях Иоанафан, сын Узии. Над занимающимися полевыми работами земледелием Эзрий, сын Хилова, над виноградниками Шимей из Рамы, а над запасами вина в виноградниках Завдий из Шифама, над маслинами и смоковницами в долине Баал-Ханан, гидеритянин, а над запасами елея Иоас, над крупным скотом, пасущимся в Шароне, Шитрой шаронянин, а над скотом в долинах Шафат, сын Адлая, над верблюдами Овил исмаильтянин, над ослицами Иехдия миронифянин, над мелким скотом Иазиз агаритянин. Все эти были начальниками над имением, которое было у царя Давида. Иоанафан, дядя Давидов, был советником, человек умный и писец. И Иехиил, сын Хахмония, был при сыновьях царя. Ахитофел был советником царя, Хусий архитянин другом царя. После же Ахитофела Иоаддай, сын Ванеи, и Авиафар, и Иоав был военачальником у царя. Глава 28. И собрал Давид в Иерусалим всех вождей израильских, начальников колен и начальников отделов, служивших царю,
и тысячи начальников, и 100 начальников, и заведовавших всем имением и стадами царя и сыновей его с евнухами военачальников и всех храбрых мужей. И стал Давид царь на ноги свои и сказал: «Послушайте меня, братья мои и народ мой. Было у меня на сердце построить

ставить царём над всем Израилем из всех же сыновей моих, ибо много сыновей дал мне Господь. Он избрал Соломона, сына моего, сидеть на престоле царства Господнего над Израилем и сказал мне: Соломон, сын твой, построит дом мой и дворы мои, потому что я избрал его себе в сына, и я буду ему отцом. И утвержу царство его навеки, если он будет тверд в исполнении заповедей моих и уставов моих, как до сего дня. И теперь пред очами всего Израиля, собрания Господнего, и в уши Бога нашего говорю: соблюдайте и держитесь всех заповедей Господа Бога вашего, чтоб владеть вам этой доброй землей и оставить ее после себя в наследство детям своим навек. И ты, Соломон, сын мой, знай Бога отца твоего и служи ему от всего сердца и от всей души, ибо Господь испытывает все сердца и знает все движения мыслей. Если будешь искать его, то найдешь его, и если оставишь его, он оставит тебя навсегда. Смотри же, когда Господь избрал тебя построить дом для святилища, будь тверд и делай. И отдал Давид Соломону, сыну своему, чертеж притвора и домов его, и кладовых его, и горниц его, и внутренних покоев его, и дома для ковчега, и чертеж всего, что было у него на душе, дворов дома Господнего и всех комнат кругом, сокровищниц дома Божия и сокровищниц вещей посвященных, и священнических и левитских отделений, и всякого служебного дела в доме Господнем, и всех служебных сосудов дома Господнего, золотых вещей со значением веса для всякого из служебных сосудов, всех вещей серебряных со значением веса для всякого из сосудов служебных. И дал золото для светильников и золотых лампад их со значением веса каждого из светильников и лампад его, также светильников серебряных со значением веса каждого из светильников и лампад его, смотря по служебному назначению каждого светильника. И золото для столов предложения хлебов для каждого золотого стола и серебра для столов серебряных, и вилок, и чаш, и крапильниц из чистого золота, и золотых блюд со значением веса каждого блюда, и серебряных блюд со значением веса каждого блюда, и для жертвенника курения из литого золота со значением веса и устройства колесницы с золотыми херувимами, распростирающими крылья и покрывающими ковчег завета Господнего. Все это в Писании от Господа, говорил Давид, как он вразумил меня на все дела постройки. И сказал Давид сыну своему Соломону: будь тверд и мужествен, и приступай к делу, не бойся и не ужасайся, ибо Господь Бог, Бог мой с тобой. Он не отступит от тебя и не оставит тебя, доколе не совершишь всего дела, требуемого для дома Господнего. И вот отделы священников и левитов для всякой службы при доме Божьем. И у тебя есть для всякого дела усердные люди, искусные для всякой работы, и начальники, и весь народ готовы на все твои приказания. Глава 29. И сказал царь Давид всему собранию: Соломон, сын мой, которого одного избрал Бог, молод и малосилен, а дело это велико, потому что не для человека здание это, а для Господа Бога. Всеми силами я заготовил для дома Бога моего золото для золотых вещей и серебро для серебряных, и медь для медных, железо для железных и деревья для деревянных, камни оникса и камни вставные, камни красивые и разноцветные, и всякие дорогие камни, и множество мрамора. И еще по любви моей к дому Бога моего есть у меня сокровище собственное из золота и серебра, и его я отдаю для дома Бога моего сверх всего, что заготовил я для святого дома. 3000 талантов золота, золота офирского, и 7000 талантов серебра чистого для обложения стен в домах, для каждой из золотых вещей, для каждой из серебряных и для всякого изделия рук художнических. Не поусердствует ли еще кто жертвовать сегодня для Господа? И стали жертвовать начальники семейств, и начальники колен Израилевых, и начальники тысяч и сотен, и начальники над имениями царя.
и дали на устроение дома.

дома Божия 5000 талантов и 10000 драхм золота и серебра 10000 талантов и меди 18000 талантов и железа 100000 талантов. И у кого нашлись дорогие камни, те отдавали и их в сокровищницу дома Господнего на руки Иехиилу Герсонитянину. И радовался народ усердию их, потому что они от всего сердца жертвовали Господу, а также и царь Давид весьма радовался. И благословил Давид Господа пред всем собранием, и сказал Давид: «Благословен ты, Господи, Боже Израиля, Отца нашего от века и до века. Твое, Господи, величие и могущество, и слава, и победа, и великолепие, и все, что на небе и на земле Твое, Твое, Господи, царство, и Ты превыше всего, как владычествующий. И богатство, и слава от лица Твоего, и Ты владычествуешь над всем, и в руке Твоей силы и могущество, и во власти Твоей возвеличить и укрепить все. И ныне, Боже наш, мы славословим Тебя и хвалим величественное имя Твое. Ибо кто я и кто народ мой, что мы имели возможность так жертвовать? Но от Тебя все, и от руки Твоей полученное мы отдали Тебе, потому что странники мы пред Тобой и пришельцы, как и все отцы наши, как тень дни наши на земле, и нет ничего прочного. Господи Боже наш, все это множество, которое приготовили мы для построения дома Твоего, святому имени Твоему, от руки Твоей оно, и все Твое. Знаю, Боже мой, что Ты испытываешь сердце и любишь чистосердечие. Я от чистого сердца моего жертвовал все это, и ныне вижу, что и народ Твой, здесь находящийся, с радостью жертвует Тебе. Господи Боже Авраама, Исаака и Израиля, отцов наших, сохрани это навек, это расположение мыслей сердца народа Твоего, и направь сердце их к Тебе. Соломону же, сыну моему, дай сердце правое, чтобы соблюдать заповеди Твои, откровения Твои и уставы Твои, и исполнить все это, и построить здание, для которого я сделал приготовление. И сказал Давид всему собранию: «Благословите Господа, Бога нашего». И благословило все собрание Господа, Бога отцов своих, и пало, и поклонилась Господу и царю. И принесли Господу жертвы, и вознесли все сожжения Господу на другой после этого день 1000 тельцов, 1000 овнов, 1000 агнцев с их возлияниями и множество жертв от всего Израиля. И ели и пили пред Господом в тот день с великой радостью. И в другой раз воцарили Соломона, сына Давида, и помазали пред Господом в правителя верховного, а Садока во священника. И сел Соломон на престоле Господнем, как царь вместо Давида, отца своего, и был благоуспешен, и весь Израиль повиновался ему. И все начальники и сильные, также и все сыновья царя Давида подчинились Соломону царю. И возвеличил Господь Соломона пред очами всего Израиля, и даровал ему славу царства, какой не имел прежде него ни один царь у Израиля. И Давид, сын Иессея, царствовал над всем Израилем. Времени царствования его над Израилем было 40 лет. В Хевроне царствовал он 7 лет, и в Иерусалиме царствовал 33 года. И умер в доброй старости, насыщенный жизнью, богатством и славой. И воцарился Соломон, сын его, вместо него. Дела царя Давида, первые и последние, описаны в записях Самуила, провидца, и в записях Нафана, пророка, и в записях Гада, прозорливца. Равно и все царствование его, и мужество его, и происшествия, случившиеся с ним, и с Израилем, и со всеми земными царствами. Конец книги. Книги Ветхого Завета.
Вторая книга Паралипоменон. Глава первая. И утвердился Соломон, сын Давида, в царстве своем. И Господь Бог его был с ним и вознес его высоко. И приказал Соломон собраться всему Израилю, тысячи начальникам и 100 начальникам и судьям, и всем начальствующим во всем Израиле, главам поколений. И пошли Соломон и все собрание с ним на высоту, что в Гаваоне, ибо там была Божья скиния собрания, которую устроил Моисей, раб Господень, в пустыне. Ковчег Божий принес Давид из Кариаф Иарима на место, которое приготовил для него Давид, устроив для него скинию в Иерусалиме. А медный жертвенник, который сделал Веселиил, сын Урия, сына Орова, оставался там, перед скинией Господней, и взыскал его Соломон с собранием. И там, пред лицом Господа, на медном жертвеннике, который перед скинией собрания, вознес Соломон 1000 всесожжений. В ту ночь явился Бог Соломону и сказал ему: «Проси, что мне дать тебе». И сказал Соломон Богу: «Ты сотворил Давиду, отцу моему, великую милость и поставил меня царем вместо него. Да исполнится же, Господи Боже, слово твое к Давиду, отцу моему. Так как ты воцарил меня над народом многочисленным, как прах земной, то ныне дай мне премудрость и знание, чтобы я умел выходить пред народом этим и входить, ибо кто может управлять этим народом твоим великим?» И сказал Бог Соломону: «За то, что это было на сердце твоем, и ты не просил богатства, имения и славы, и души неприятелей твоих, и также не просил ты многих дней, а просил себе премудрости и знания, чтобы управлять народом моим, над которым я воцарил тебя, премудрость и знание дается тебе, а богатство и имение и славу я дам тебе такие, подобных которым не бывало у царей прежде тебя и не будет после тебя». И пришел Соломон с высоты, что в Гаваоне, от скинии собрания в Иерусалим, и царствовал над Израилем. И набрал Соломон колесниц и всадников, и было у него 1400 колесниц и 12000 всадников, и он разместил их в колесничных городах и при царе в Иерусалиме, и сделал царь серебро и золото в Иерусалиме равноценным простому камню, а кедры по множеству их сделал равноценными сикаморам, которые на низких местах. Коней Соломону приводили из Египта и из Кувы. Купцы царские из Кувы получали их за деньги. Колесница, получаемая и доставляемая, была из Египта за 600 сиклей серебра, а конь за 150. Таким же образом они руками своими доставляли это всем царям хетским и царям арамейским. Глава 2. И положил Соломон построить дом имени Господнему и дом царский для себя. И отчислил Соломон 70000 носильщиков и 80000 каменосеков в горах и надзирателей над ними 3600. И послал Соломон к Хираму, царю Тирскому, сказать: «Как поступал ты с Давидом, отцом моим, и присылал ему кедры на построение дома для его жительства, так поступи со мной. Вот я строю дом имени Господа Бога моего для посвящения ему, чтобы возжигать пред ним благовонное курение, представлять постоянно хлебы предложения и возносить там всесожжения утром и вечером в субботы и в новомесячие и в праздники Господа Бога нашего, что навсегда заповедано Израилю. И дом, который я строю, велик, потому что велик Бог наш выше всех богов. И достанет ли у кого силы построить ему дом, когда небо и небеса небес не вмещают его? И кто я, чтобы мог построить ему дом, разве только для курения пред лицом его? И так пришли мне человека, умеющего делать изделия из золота, и из серебра, и из меди, и из железа, и из пряжи пурпурового, багряного и яхонтового цвета, и знающего резную работу,
вместе с художниками, какие есть у меня в Иудее и в Иерусалиме, которых приготовил Давид, отец мой. И пришли мне кедровых деревьев и кипарисы и певговые деревья с Ливана, ибо я знаю, что рабы твои умеют рубить деревья ливанские. И вот рабы мои пойдут с рабами твоими, чтобы мне приготовить множество деревьев, потому что дом, который я строю, великий и чудный. И вот дровосекам, рубящим деревья, рабам твоим я даю в пищу пшеницы 20 000 коров, и ячменя 20 000 коров, и вина 20 000 батов, и оливкового масла 20 000 батов. И отвечал Хирам, царь Тирский, письмом, которое прислал к Соломону: «По любви к народу своему Господь поставил тебя царем над ним». И еще сказал Хирам: «Благословен Господь Бог Израилев, создавший небо и землю, давший царю Давиду сына мудрого, имеющего смысл и разум, который намерен строить дом Господу и дом царский для себя. Итак, я посылаю тебе человека умного, имеющего знания, Хирам Авия, сына одной женщины из дочерей Дановых, а отец его тирянин, умеющего делать изделия из золота и из серебра, из меди, из железа, из камней и из деревьев, из пряжи пурпурового яхонтового цвета и из виссона и из багряницы, и вырезывать всякую резьбу и исполнять все, что будет поручено ему вместе с художниками твоими и с художниками господина моего Давида, отца твоего. А пшеницу и ячмень, оливковое масло и вино, о которых говорил ты, господин мой, пошли рабам твоим. Мы же нарубим деревьев с Ливана, сколько нужно тебе, и пригоним их в плотах по морю в Яфу, а ты отвезешь их в Иерусалим». И исчислил Соломон всех пришельцев, бывших тогда в земле Израилевой, после исчисления их, сделанного Давидом и отцом его, и нашлось их 153 600. И сделал он из них 70 000 носильщиков и 80 000 каменосеков на горах и 3 600 надзирателей, чтобы они побуждали народ к работе. Глава 3. И начал Соломон строить дом Господен в Иерусалиме на горе Мориа, которая указана была Давиду, отцу его, на месте, которое приготовил Давид на гумне Орны и Иевусиянина. Начал же он строить во второй день второго месяца, в четвертый год царствования своего. И вот основание, положенное Соломоном при строении дома Божьего. Длина его 60 локтей, по прежней мере. Ширина 20 локтей. И притвор, который перед домом длиной по ширине дома в 20 локтей, а высотой в 120. И обложил его внутри чистым золотом. Дом же главный обшил деревом кипарисовым и обложил его лучшим золотом, и выделал на нем пальмы и цепочки. И обложил дом дорогими камнями для красоты. Золото же было золото парваимское. И покрыл дом, бревна, пороги и стены его, и окна, и двери его золотом, и вырезал на стенах херувимов. И сделал святое святых, длина его по ширине дома в 20 локтей и ширина его в 20 локтей, и покрыл его лучшим золотом в 600 талантов, в гвоздях весу до 50 сиклей золота в каждом гвозде. Горницы также покрыл золотом. И сделал он во святом святых 2 херувимов резной работы и покрыл их золотом. Крылья херувимов длиной были в 20 локтей. Одно крыло в 5 локтей касалось стены дома, а другое крыло в 5 же локтей сходилось с крылом другого херувима. Равно и крыло другого херувима в 5 локтей касалось стены дома, а другое крыло в 5 локтей сходилось с крылом другого херувима. Крылья этих херувимов были распростерты на 20 локтей, и они стояли на ногах своих лицами своими к храму. И сделал завесу из яхонтовой, пурпуровой и багряной ткани, и из виссона, и изобразил на ней херувимов. И сделал перед храмом 2 столба высотой по 35 локтей, и копитель наверху каждого в 5 локтей.
и сделал цепочки, как во святилище, и положил наверху столбов, и сделал 100 гранатовых яблок и положил на цепочки. И поставил столбы перед храмом, один по правую сторону, другой по левую, и дал имя правому Иохин, а левому имя Воаз. Глава 4. И сделал медный жертвенник 20 локтей длина его и 20 локтей ширина его и 10 локтей высота его. И сделал море литое от края его до края его 10 локтей, всё круглое высотой в 5 локтей, и шнурок в 30 локтей обнимал его кругом. И литые подобия валов стояли под ним кругом со всех сторон. На 10 локтей окружали море кругом два ряда валов, вылитых одним литьём с ним. Стояло оно на 12 валах: 3 глядели к северу, и 3 глядели к западу, и 3 глядели к югу, и 3 глядели к востоку, и море на них сверху. Зады же их были обращены внутрь, под него. Толщиною оно было в ладонь, и края его, сделанные как края чаши, походили на распустившуюся лилию. Оно вмещало до 3000 батов. И сделал 10 умывальниц и поставил 5 по правую сторону и 5 по левую, чтобы омывать в них, приготовляемое ко всесожжению, омывали в них. Море же для священников, чтобы они омывались в нем. И сделал 10 золотых светильников, каким быть надлежало, и поставил в храме 5 по правую сторону и 5 по левую. И сделал 10 столов и поставил в храме 5 по правую сторону и 5 по левую, и сделал 100 золотых чаш. И сделал священнический двор и большой двор и двери к двору, и вереи их обложил медью. Море поставил на правой стороне к юго-востоку. И сделал Хирам тазы, лопатки, и чаши, и кадильницы, и все жертвенные сосуды. И кончил Хирам работу, которую производил для царя Соломона в доме Божьем. 2 столба и 2 опояски венцов наверху столбов, и 2 сетки для покрытия 2 опоясок венцов, которые наверху столбов, и 400 гранатовых яблок на 2 сетках, 2 ряда гранатовых яблок для каждой сетки для покрытия 2 опоясок венцов, которые на столбах. И подставы сделал он, и умывальницы сделал на подставах, одно море и 12 валов под ним, и тазы, и лопатки, и вилки, и весь прибор их сделал Хирам Ави, царю Соломону, для дома Господнего, из полированной меди. В окрестности Иордана выливал их царь, в глинистой земле между Сакхофом и Цередой. И сделал Соломон все вещи эти в великом множестве, так что не знали веса меди. Также сделал Соломон все вещи для дома Божьего и золотой жертвенник, и столы, на которых хлебы предложения, и светильники, и лампады их, чтобы возжигать их по уставу перед Давиром из чистого золота, и цветы, и лампады, и щипцы из золота, из самого чистого золота, и ножи, и крапильницы, и чаши, и лотки из золота самого чистого, и двери храма, двери его внутренние во святое святых, и двери храма во святилище из золота. Глава 5. И окончилась вся работа, которую производил Соломон для дома Господнего. И принес Соломон, посвященное Давидом отцом его, и серебро, и золото, и все вещи отдал в сокровищнице дома Божьего. Тогда собрал Соломон старейшин Израилевых и всех глав колен, начальников поколений сынов Израилевых в Иерусалим, для перенесения ковчега завета Господнего из города Давидова, то есть с Сиона. И собрались к царю все израильтяне на праздник в 7-й месяц. И пришли все старейшины Израилевы, левиты, взяли ковчег и понесли ковчег и скинию собрания и все вещи священные, которые в скинии, понесли их священники и левиты.
Царь же Соломон и всё общество Израилево, собравшееся к нему перед ковчегом, приносили жертвы из овец и волов, которых невозможно исчислить и определить по причине множества. И принесли священники ковчег завета Господнего на место его в довир храма во святое святых под крылья херувимов. И херувимы распростирали крылья над местом ковчега и покрывали херувимы ковчег и шесты его сверху. И выдвинулись шесты, так что головки шестов ковчега видны были перед довиром, но не выказывались наружу, и они там до сего дня. Не было в ковчеге ничего, кроме двух скрижалей, которые положил Моисей на Хориве, когда Господь заключил завет с сынами Израилевыми по исходе их из Египта. Когда священники вышли из святилища, ибо все священники, находившиеся там, освятились без различия отделов, и левиты, певцы, все они, то есть Асаф, Эман, и Дифун, и сыновья их, и братья их, одетые в весон, с кимвалами, с псалтирями и цитрами, стояли на восточной стороне жертвенника, и с ними 120 священников, трубивших трубами, и были как один трубящие и поющие, издавая один голос к восхвалению и славословию Господа. И когда загремел звук труб и кимвалов и музыкальных орудий, и восхваляли Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его, тогда дом Господен наполнило облако. И не могли священники стоять на служении по причине облака, потому что слава Господня наполнила дом Божий. Глава 6. Тогда сказал Соломон: Господь сказал, что Он благоволит обитать во мгле, а я построил дом в жилище тебе, святой, место для вечного твоего пребывания. И обратился царь лицом своим и благословил все собрание израильтян. Все собрание израильтян стояло и сказал: Благословен Господь Бог Израилев, который, что сказал устами своими Давиду отцу моему, исполнил ныне рукой своей. Он говорил: С того дня, как я вывел народ мой из земли египетской, я не избрал города ни в одном из колен Израилевых для построения дома, в котором пребывало бы имя мое, и не избрал человека, который был бы правителем народа моего Израиля, но избрал Иерусалим, чтобы там пребывало имя мое, и избрал Давида, чтобы он был над народом моим Израилем. И было на сердце у Давида, отца моего, построить дом имени Господа Бога Израилева. Но Господь сказал Давиду, отцу моему: у тебя есть на сердце построить храм имени моему. Хорошо, что это на сердце у тебя. Однако не ты построишь храм, а сын твой, который произойдет из чресл твоих, он построит храм имени моему. И исполнил Господь слово свое, которое изрек: Я вступил на место Давида отца моего и воссел на престоле Израилевом, как сказал Господь, и построил дом имени Господа Бога Израилева. И я поставил там ковчег, в котором завет Господа, заключенный им с сынами Израилевыми. И стал Соломон у жертвенника Господнего впереди всего собрания израильтян, и простер руки свои. Ибо Соломон сделал медный амвон длиной в 5 локтей и шириной в 5 локтей, а высотой в 3 локтя, и поставил его среди двора, и стал на нем, и преклонил колени перед всем собранием израильтян, и простер руки свои к небу, и сказал: Господи, Боже Израилев, нет Бога подобного Тебе ни на небе, ни на земле. Ты хранишь завет и милость к рабам Твоим, ходящим пред Тобой всем сердцем своим. Ты исполнил рабу Твоему Давиду, отцу моему, что Ты говорил ему, что изрек Ты устами Твоими, то в день этот исполнил рукой Твоей. И ныне, Господи Боже Израилев, исполни рабу Твоему Давиду, отцу моему, то, что Ты сказал ему, говоря: не прекратится у Тебя муж, сидящие пред лицом моим на престоле Израилевом,
если только сыновья твои будут наблюдать за путями своими, ходя по закону моему так, как ты ходил предо мною. И ныне, Господи Боже Израилев, да будет верно слово твое, которое ты изрек рабу твоему Давиду. Поистине Богу ли жить с людьми на земле? Если небо и небеса небес не вмещают тебя, тем менее храм этот, который построил я. Но презри на молитву раба твоего и на прошение его, Господи Боже мой, услышь воззвание и молитву, которой раб твой молится пред тобой. Да будут очи твои отверсты на храм этот днем и ночью, на место, где ты обещал положить имя твое, чтобы слышать молитву, которой раб твой будет молиться на месте сем. Услышь моления раба твоего и народа твоего Израиля, какими они будут молиться на месте сем. Услышь с места обитания твоего с небес, услышь и помилуй. Когда кто согрешит против ближнего своего и потребует от него клятвы, чтобы он поклялся, и будет совершаться клятва перед жертвенником твоим в храме сем, тогда ты услышь с неба и соверши суд над рабами твоими. Воздай виновному, возложив поступок его на голову его, и оправдай правого, воздав ему по правде его. Когда поражен будет народ твой Израиль неприятелем за то, что согрешил перед тобой, и они обратятся к тебе и исповедуют имя твое, и будут просить и молиться пред тобой в храме сем, тогда ты услышь с неба и прости грех народа твоего Израиля и возврати их в землю, которую ты дал им и отцам их. Когда заключится небо, и не будет дождя за то, что они согрешили перед тобой, и будут молиться на месте сем, и исповедуют имя твое, и обратятся от греха своего, потому что ты смирил их, тогда ты услышь с неба и прости грех рабов твоих и народа твоего Израиля, указав им добрый путь, по которому идти им, и пошли дождь на землю твою, которую ты даровал народу твоему в наследие. Голод ли будет на земле? Будет ли язва моровая? Будет ли ветер палящий или ржа, саранча или червь? Будут ли теснить его неприятели его на земле, владение его? Будет ли какое бедствие, какая болезнь? Всякую молитву, всякое прошение, какое будет от какого-либо человека или от всего народа твоего Израиля, когда они почувствуют каждое бедствие свое и горе свое и прострут руки свои к храму сему, ты услышь с неба место обитания твоего и прости, и воздай каждому по всем путям его, как ты знаешь сердце его. И ты один знаешь сердце сынов человеческих, чтобы они боялись тебя и ходили путями твоими во все дни, доколе живут на земле, которую ты дал отцам нашим. Даже и иноплеменник, который не от народа твоего Израиля, когда он придет из земли далекой ради имени твоего великого, и руки твоей могущественной, и мышцы твоей простертой, и придет и будет молиться у храма этого, ты услышь с неба, с места обитания твоего, и сделай все, о чем будет взывать к тебе иноплеменник, чтобы все народы земли узнали имя твое, и чтобы боялись тебя, как народ твой Израиль, и знали, что твоим именем называется дом этот, который построил я. Когда выйдет народ твой на войну против неприятелей своих путем, которым ты пошлешь его, и будет молиться тебе, обратившись к городу этому, который избрал ты, и к храму, который я построил имени твоему, тогда услышь с неба молитву их и прошение их, и сделай, что потребно для них. Когда они согрешат пред тобою, ибо нет человека, который не согрешил бы, и ты прогневаешься на них, и предашь их врагу, и отведут их, пленившие их, в землю далекую или близкую, и когда они в земле, в которую будут пленены, войдут в себя и обратятся, и будут молиться тебе в земле пленения своего, говоря: «Мы согрешили, сделали беззаконие, мы виновны», и обратятся к тебе всем сердцем своим и всей душой своей в земле пленения своего, куда отведут их в плен, и будут молиться, обратившись к земле своей, которую ты дал отцам их, и к городу, который избрал ты, и к храму, который я построил имени твоему,
тогда услышь с неба, с места обитания твоего молитву их и прошение их, и сделай, что потребно для них, и прости народу твоему, в чем он согрешил пред тобой. Боже мой, да будут очи твои отверсты и уши твои внимательны к молитве на месте сем. И ныне, Господи Боже, стань на место покоя твоего, ты и ковчег могущества твоего. Священники твои, Господи Боже, да облекутся во спасение, и благочестивые твои да насладятся благами. Господи Боже, не отврати лица помазанника твоего, помяни милости к Давиду, рабу твоему. Глава 7. Когда окончил Соломон молитву, сошел огонь с неба и поглотил все сожжения и жертвы, и слава Господня наполнила дом. И не могли священники войти в дом Господень, потому что слава Господня наполнила дом Господень. И все сыны Израилевы, видя, как сошел огонь и слава Господня на дом, пали лицом на землю, на помост, и поклонились, и славословили Господа, ибо он благ, ибо вовек милость его. Царь же и весь народ стали приносить жертвы пред лицом Господа. И принес царь Соломон в жертву 22 000 волов и 120 000 овец. Так освятили дом Божий царь и весь народ. Священники стояли в служении своем, и левиты с музыкальными орудиями Господа, которые сделал царь Давид для прославления Господа, ибо вечна милость его, так как Давид славословил через них, священники же трубили перед ним, и весь Израиль стоял. Осветил Соломон и внутреннюю часть двора, которая перед домом Господним, ибо принес там все сожжения и тук мирных жертв, так как жертвенник медный, сделанный Соломоном, не мог вмещать все сожжения и хлебного приношения, и туков. И сделал Соломон в то время семидневный праздник, и весь Израиль с ним, собрание весьма большое, сошедшееся от входа в Емав до реки Египетской. А в день восьмой сделали по празднества, ибо освящение жертвенника совершали 7 дней и праздник 7 дней. И в 23-й день 7-го месяца царь отпустил народ в шатры их, радующийся и веселящийся в сердце о благе, какое сделал Господь Давиду и Соломону и Израилю, народу своему. И окончил Соломон дом Господен и дом царский, и все, что положил Соломон в сердце своем сделать в доме Господнем и в доме своем, совершил он успешно. И явился Господь Соломону ночью и сказал ему: «Я услышал молитву твою и избрал себе место это в дом жертвоприношения. Если я заключу небо и не будет дождя, и если повелю саранче поедать землю или пошлю моровую язву на народ мой, и смирится народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться, и взыщут лица моего, и обратятся от худых путей своих, то я услышу с неба и прощу грехи их и исцелю землю их. Ныне очи мои будут отверсты, и уши мои внимательны к молитве на месте сем. И ныне я избрал и освятил дом этот, чтобы имя мое было там вовеки, и очи мои и сердце мое будут там во все дни. И если ты будешь ходить перед лицом моим, как ходил Давид, отец твой, и будешь делать все, что я повелел тебе, и будешь хранить уставы мои и законы мои, то утвержу престол царства твоего, как я обещал Давиду, отцу твоему, говоря: не прекратится у тебя муж, владеющий Израилем. Если же вы отступите и оставите уставы мои и заповеди мои, которые я дал вам, и пойдете и станете служить богам иным и поклоняться им, то я истреблю Израиля с лица земли моей, которую я дал им, и храм этот, который я освятил имени моему, отвергну от лица моего и сделаю его притчей и посмешищем у всех народов.
И о храме этом высоком всякий проходящий мимо него ужаснётся и скажет: "За что поступил так Господь с землёй этой и с храмом этим?" И скажут: "За то, что они оставили Господа, Бога отцов своих, который вывел их из земли египетской, и прилепились к богам иным, и поклонялись им и служили им, за то он навёл на них всё это бедствие". Глава 8. По окончании 20 лет, в которые Соломон строил дом Господень и свой дом, Соломон обстроил и города, которые дал Соломону Хирам, и поселил в них сынов Израилевых. И пошёл Соломон на Емав-Суву и взял его. И построил он Фадмор в пустыне и все города для запасов, какие основал в Емафе. Он обстроил Вефарон верхний и Вефарон нижний, города укреплённые со стенами, воротами и запорами, и Ваалав, и все города для запасов, которые были у Соломона, и все города для колесниц, и города для конных, и всё, что хотел Соломон построить в Иерусалиме и на Ливане и во всей земле владения своего. Весь народ, оставшийся от хеттов и амореев и ферезеев и евеев и иевусеев, которые были не из сынов Израилевых, детей их, оставшихся после них на земле, которых не истребили сыны Израилевы, сделал Соломон оброчными до сего дня. Сынов же Израилевых не делал Соломон работниками по делам своим, но они были воинами и начальниками телохранителей его и вождями колесниц его и всадников его. И было главных приставников у царя Соломона, управлявших народом, 250. А дочь фараона перевёл Соломон из города Давидова в дом, который построил для неё, потому что говорил он: "Не должна жить женщина у меня в доме Давида, царя Израилева, ибо свят он, так как вошёл в него ковчег Господин". Тогда стал возносить Соломон всесожжения Господу на жертвеннике Господнем, который он устроил перед притвором, чтобы по уставу каждого дня приносить всесожжения по заповеди Моисея в субботы и в новомесячие и в праздники 3 раза в год, в праздник опресноков и в праздник седмиц и в праздник кущей. И установил он по распоряжению Давида отца своего череды священников по службе их и левитов по стражам их, чтобы они славословили и служили при священниках по уставу каждого дня, и привратников по чередам их каждым воротам, потому что таково было завещание Давида, человека Божия. И не отступали от повелений царя о священниках и левитах ни в чём, ни в отношении сокровищ. Так устроено было всё дело Соломонова от дня основания дома Господнего до совершенного окончания его дома Господнего. Тогда пошёл Соломон в Ецион-Гавер и в Елав, который на берегу моря в земле Идумейской, и прислал ему Хирам через слуг своих корабли и рабов, знающих море, и отправились они со слугами Соломона в Офир, и добыли оттуда 450 талантов золота и привезли царю Соломону. Глава 9. Царица Савская, услышав о славе Соломона, пришла испытать Соломона загадками в Иерусалим с весьма большим богатством и с верблюдами, навьюченными благовониями и множеством золота и драгоценных камней. И пришла к Соломону и беседовала с ним обо всём, что было на сердце у неё. И объяснил ей Соломон все слова её, и не нашлось ничего незнакомого Соломону, чего он не объяснил бы ей. И увидела царица Савская мудрость Соломона и дом, который он построил, и пищу за столом его, и жилище рабов его, и чинность служащих ему, и одежду их, и виночерпиев его, и одежду их, и ход, которым он ходил в дом Господин, и была она вне себя от удивления. И сказала царю: "Верно то, что я слышала в земле моей о делах твоих и о мудрости твоей, но я не верила словам о них, доколе не пришла и не увидела глазами своими. И вот мне и вполовину не сказано о множестве мудрости твоей. Ты превосходишь молву, какую я слышала.
Блаженны люди твои и блаженны эти слуги твои, всегда предстоящие перед тобой и слышащие мудрость твою. Да будет благословен Господь Бог твой, который благоволил посадить тебя на престол свой царём у Господа Бога твоего. По любви Бога твоего к Израилю, чтобы утвердить его навеки, он поставил тебя царём над ним, творить суд и правду. И подарила она царю 120 талантов золота и великое множество благовоний и драгоценных камней. И не бывало таких благовоний, какие подарила царица Савская царю Соломону. И слуги Хирама, и слуги Соломона, которые привезли золото из Офира, привезли и красного дерева, и драгоценных камней. И сделал царь из этого красного дерева лестницы к дому Господнему и к дому царскому, и цитры, и псалтири для певцов. И не видано было подобного этому прежде в земле иудейской. Царь же Соломон дал царице Савской все, чего она желала и чего она просила, кроме таких вещей, какие она привезла царю. И она отправилась обратно в землю свою, она и слуги ее. Весу в золоте, которое приходило к Соломону в один год, было 666 талантов золота. Сверх того послы и купцы приносили, и все цари аравийские и начальники областные приносили золото и серебро Соломону. И сделал царь Соломон 200 больших щитов из кованого золота, по 600 сиклей кованого золота пошло на каждый щит, и 300 щитов меньших из кованого золота, по 300 сиклей золота пошло на каждый щит, и поставил их царь в доме из ливанского дерева. И сделал царь большой престол из слоновой кости и обложил его чистым золотом, и 6 ступеней к престолу, и золотое подножие к престолу приделанное, и локотники по обе стороны у места сидения, и 2 львов, стоящих возле локотников, и еще 12 львов, стоящих там на 6 ступенях по обе стороны. Не бывало такого престола ни в одном царстве. И все сосуды для питья у царя Соломона были из золота, и все сосуды в доме из ливанского дерева были из золота отборного. Серебро во дни Соломона вменялось ни во что. Ибо корабли царя ходили в Фарсис со слугами Хирама, и в 3 года раз возвращались корабли из Фарсиса и привозили золото и серебро, слоновые кости, обезьян и павлинов. И превзошел царь Соломон всех царей земли богатством и мудростью. И все цари земли искали видеть Соломона, чтобы послушать мудрости его, которую вложил Бог в сердце его. И каждый из них подносил от себя в дар сосуды серебряные и сосуды золотые и одежды, оружие и благовония, коней и лошаков из года в год. И было у Соломона 4000 стоил для коней и колесниц и 12000 всадников. И он разместил их в городах колесничных и при царе в Иерусалиме. И господствовал он над всеми царями от реки Евфрат до земли филистимской и до пределов Египта. И сделал царь золото и серебро в Иерусалиме равноценным простому камню, а кедры по их множеству сделал равноценными сикаморам, которые на низких местах. Коней приводили Соломону из Египта и из всех земель. Прочие деяния Соломона, первые и последние, описаны в записях Нафана, пророка, и в пророчестве Ахии, селамлянина, и в видениях прозорливца Иоиля о Иеровоаме, сыне Навата. Царствовал же Соломон в Иерусалиме над всем Израилем 40 лет. И почил Соломон с отцами своими, и похоронили его в городе Давида, отца его. И воцарился Роваам, сын его, вместо него. Глава 10. И пошел Роваам в Сихем, потому что в Сихем сошлись все израильтяне, чтобы поставить его царем. Когда услышал об этом Иеровоам, сын Навата, он находился в Египте, куда убежал от царя Соломона, то возвратился Иеровоам из Египта. И послали, и звали его.
И пришёл и Иеровоам, и весь Израиль. И говорили Ровоаму так: Отец твой наложил на нас тяжкое иго, но ты облегчи жестокую работу отца твоего и тяжкое иго, которое он наложил на нас, и мы будем служить тебе. И сказал им Ровоам: Через 3 дня придите опять ко мне. И разошёлся народ. И советовался царь Ровоам со старейшинами, которые предстояли перед лицом Соломона отца его при жизни его, и говорил: Как вы посоветуете отвечать народу этому? Они сказали ему: Если ты ныне будешь добр к народу этому и угодишь им и будешь говорить с ними ласково, то они будут тебе рабами на все дни. Но он оставил совет старейшин, которые они давали ему, и стал советоваться с людьми молодыми, которые выросли вместе с ним, предстоящими пред лицом его, и сказал им: Что вы посоветуете мне отвечать народу этому, говорившему мне так: облегчи иго, которое наложил на нас отец твой? И говорили ему молодые люди, выросшие вместе с ними, сказали: Так скажи народу, говорившему тебе: отец твой наложил на нас тяжкое иго, а ты облегчи нам. Так скажи им: Мизинец мой толще чресл отца моего. Отец мой наложил на вас тяжкое иго, а я увеличу иго ваше. Отец мой наказывал вас бичами, а я буду бить вас скорпионами. И пришёл Иеровоам и весь народ к Ровоаму на третий день, как приказал царь, сказав: "Придите ко мне опять через 3 дня". Тогда царь отвечал им сурово, ибо оставил царь Ровоам совет старейшин. И говорил им по совету молодых людей так: Отец мой наложил на вас тяжкое иго, а я увеличу его. Отец мой наказывал вас бичами, а я буду бить вас скорпионами. И не послушал царь народа, потому что так устроено было от Бога, чтобы исполнить Господу слово своё, которое изрёк он через Ахию Силомлянина и Иеровоаму сына Навата. Когда весь Израиль увидел, что не слушает его царь, то отвечал народ царю, говоря: какая нам часть в Давиде? Нет нам доли в сыне Иессея. По шатрам своим Израиль. Теперь знай свой дом, Давид. И разошлись все израильтяне по шатрам своим. Только над сынами Израилевыми, жившими в городах Иудиных, остался царем Ровоам. И послал царь Ровоам Адонирама, начальника над собиранием дани, и забросали его сыны Израилевы камнями, и он умер. Царь же Ровоам поспешил сесть на колесницу, чтобы убежать в Иерусалим. Так отложились израильтяне от дома Давидова до сего дня. Глава 11. И прибыл Ровоам в Иерусалим и созвал из дома Иудина и Вениаминова 180 000 отборных воинов, чтобы воевать с Израилем и возвратить царство Ровоаму. И было слово Господнее к Самею, человеку Божиему, и сказано: «Скажи Ровоаму, сыну Соломона, царю Иудейскому, и всему Израилю в коленах Иудином и Вениаминовым, так говорит Господь: Не ходите и не начинайте войны с братьями вашими. Возвратитесь каждый в дом свой, ибо мною сделано это». Они послушались слов Господних и возвратились из похода против Иеровоама. Ровоам жил в Иерусалиме. Он обнес город в Иудее стенами. Он укрепил Вифлеем и Ефам и Фикою и Вефцур и Сухо и Адолам, и Геф, и Марешу, и Зив, и Адораим, и Лахис, и Азеку, и Цору, и Айалон, и Хеврон, находившиеся в коленах Иудином и Вениаминовым. И утвердил он крепости эти, и поставил в них начальников, и устроил хранилище для хлеба, елея и вина. И дал в каждый город щиты и копья, и утвердил их весьма сильно. И оставались за ним Иуда и Вениамин. И священники и левиты, какие были по всей земле израильской, собрались к нему из всех пределов, ибо оставили левиты свои городские предместья и свои владения и пришли в Иудею и в Иерусалим,
так как отстранил их Иеровоам и сыновья его от священства Господнего и поставил у себя жрецов к высотам и к козлам и к тельцам, которых он сделал. А за ними и из всех колен Израилевых, расположившие сердце свое, чтобы взыскать Господа Бога Израилева, приходили в Иерусалим, дабы приносить жертвы Господу Богу отцов своих. И укрепили они царство Иуды, и поддерживали Равоама сына Соломона 3 года, потому что ходили путем Давида и Соломона в эти 3 года. И взял себе Равоам в жены Махалафу, дочь Иеромофа сына Давида, и Авихаиль, дочь Елиава, сына Иессея. И она родила ему сыновей, Иеуса, и Шимарию, и Загама. После нее он взял Мааху, дочь Авессалома, и она родила ему Авию, и Аттая, и Зизу, и Шеломифа. И любил Равоам Мааху, дочь Авессалома, более всех жен и наложниц своих, ибо он имел 18 жен и 60 наложниц, и родил 28 сыновей и 60 дочерей. И поставил Равоам Авию, сына Маахи, главой и князем над братьями его, потому что хотел воцарить его. И действовал благоразумно, и разослал всех сыновей своих по всем землям Иуды и Вениамина во все укрепленные города, и дал им содержание большое, и приискал много жен. Глава 12. Когда царство Равоама утвердилось, и он сделался силен, тогда он оставил закон Господен и весь Израиль с ним. На 5-м году царствования Равоама Сусаким, царь египетский, пошел на Иерусалим, потому что они отступили от Господа, с 1200 колесниц и 60 тысячами всадников. И не было числа народу, который пришел с ним из Египта, ливийцам, сукхитам и эфиопам, и взял укрепленные города в Иудее и пришел к Иерусалиму. Тогда Самей, пророк, пришел к Равоаму и князьям Иудеи, которые собрались в Иерусалим, спасаясь от Сусакима, и сказал им: «Так говорит Господь, вы оставили меня, зато и я оставляю вас в руки Сусакиму». И смирились князья Израилевы и царь, и сказали: «Праведен Господь». Когда увидел Господь, что они смирились, тогда было слово Господнее к Самею, и сказано: «Они смирились, не истреблю их, и вскоре дам им избавление, и не прольется гнев мой на Иерусалим рукой Сусакима. Однако же они будут слугами его, чтобы знать, каково служить мне и служить царством земным». И пришел Сусаким, царь египетский, в Иерусалим, и взял сокровища дома Господнего и сокровища дома царского. Все взял он, взял и щиты золотые, которые сделал Соломон. И сделал царь Равоам вместо них щиты медные, и отдал их на руки начальникам телохранителей, охранявшим вход дома царского. Когда выходил царь в дом Господен, приходили телохранители и несли их, и потом опять относили их в палату телохранителей. И когда он смирился, тогда отвратился от него гнев Господа и не погубил его до конца. Притом и в Иудее было нечто доброе. И утвердился царь Равоам в Иерусалиме и царствовал. 41 год было Равоаму, когда он воцарился, и 17 лет царствовал он в Иерусалиме, в городе, который из всех колен Израилевых избрал Господь, чтобы там пребывало имя его. Имя матери его Наама Аммонитянка. И делал он зло, потому что не расположил сердце своего к тому, чтобы взыскать Господа. Деяния Равоама, первые и последние, описаны в записях Самея, пророка, и Адды, прозорливца, при родословиях. И были войны у Равоама с Иеровоамом во все дни. И почил Равоам с отцами своими и погребен в городе Давидовом, и воцарился Авия, сын его, вместо него. Глава 13. В 18-й год царствования Иеровоама воцарился Авия над Иудой. 3 года он царствовал в Иерусалиме,
имя матери его Михаия, дочь Уриила из Гивы. И была война у Авии с Иеровоамом. И вывел Авия на войну войско, состоявшее из людей храбрых, из 400 тысяч человек отборных. А Иеровоам выступил против него на войну с 800 тысяч человек, также отборных храбрых.

молод и слаб сердцем и не устоял против них. И ныне вы думаете устоять против царства Господнего в руке сыновей Давида, потому что у вас великое множество и у вас золотые тельцы, которых Иеровоам сделал вам богами. Не вы ли изгнали священников Господних, сынов Аароновых и левитов, и поставили у себя священников, какие у народов других земель? Всякий, кто приходит для посвящения своего с тельцом и с семью овнами, делается у вас священником лжебогов. А у нас Господь Бог наш. Мы не оставляли его, и Господу служат священники, сыны Аароновы и левиты при своем деле. И сжигают они Господу все сожжения каждое утро и каждый вечер, и благовонное курение, и полагают рядами хлебы на столе чистом, и зажигают золотой светильник и лампады его, чтобы горели каждый вечер, потому что мы соблюдаем установление Господа Бога нашего, а вы оставили его. И вот у нас во главе Бог и священники его, и трубы громогласные, чтобы греметь против вас. Сыны Израилевы, не воюйте с Господом Богом отцов ваших, ибо не получите успеха. Между тем Иеровоам послал отряд в засаду с тыла им, так что сам он был впереди иудеев, а засада позади них. И оглянулись иудеи, и вот им битва спереди и сзади. И возопили они к Господу, а священники затрубили трубами, и воскликнули иудеи. И когда воскликнули иудеи, Бог поразил Иеровоама и всех израильтян перед лицом Авии и Иуды. И побежали сыны Израилевы от иудеев, и предал их Бог в руки им. И произвели у них Авия и народ его поражение сильное, и пало убитых у Израиля 500 тысяч человек отборных. И смирились тогда сыны Израилевы, и были сильны сыны Иудины, потому что уповали на Господа, Бога отцов своих. И преследовал Авия и Иеровоама, и взял у него города Вифиль и зависящие от него города, и Иешану и зависящие от нее города, и Ефрон и зависящие от него города. И не входил уже в силу Иеровоам во дни Авии, и поразил его Господь, и он умер. Авия же усилился, и взял себе 14 жен, и родил 22 сына и 16 дочерей. Прочие деяния Авии и его поступки и слова описаны в сказании пророка Адды. Глава 14. И почил Авия с отцами своими, и похоронили его в городе Давидовом. И воцарился Ааса, сын его, вместо него. В дни его покоилась земля 10 лет. И делал Ааса доброе и угодное в очах Господа Бога своего, и отверг он жертвенники богов чужих и высоты, и разбил статуи, и вырубил посвященные деревья, и повелел иудеям взыскать Господа Бога отцов своих и исполнять закон его и заповеди. И отменил он во всех городах Иудиных высоты и статуи солнца, и спокойно было при нем царство. И построил он укрепленные города в Иудее, ибо спокойно была земля, и не было у него войны в те годы, так как Господь дал покой ему. И сказал он иудеям: построим города эти и обнесем их стенами с башнями, с воротами и запорами. Земля еще наша, потому что мы взыскали Господа Бога нашего. Мы взыскали его, и он дал нам покой со всех сторон. И стали строить, и имели успех. И было у Асы военной силы, вооруженных щитом и копьем, из колена Иудина 300 тысяч, и из колена Вениаминова, вооруженных щитом и стрелявших из лука, 280 тысяч людей храбрых. И вышел на них Зарай Эфиоп с войском в 1000 тысяч и с 300 колесниц. И дошел до Мареши. И выступил Аса против него, и построились к сражению на долине Цифата у Мареши. И воззвал Аса к Господу Богу своему и сказал: Господи, не в Твоей ли силе помочь сильному или бессильному? Помоги же нам, Господи Боже наш, ибо мы на Тебя уповаем, и во имя Твое вышли мы против множества этого. Господи, Ты Бог наш, да не превозможет Тебя человек». И поразил Господь эфиопов пред лицом Асы и пред лицом Иуды.

воды, и побежали эфиопы. И преследовал их Аса и народ, бывший с ним, до Герара, и пали эфиопы, так что у них никого не осталось в живых, потому что они поражены были пред Господом и пред воинством его, и набрали добычи великое множество. И разрушили все города вокруг Герара, потому что напал на них ужас от Господа, и разграбили все города и вынесли из них весьма много добычи. Также и пастушеские шалаши разорили и угнали множество стад мелкого скота и верблюдов и возвратились в Иерусалим. Глава 15. Тогда на Азарию сына Одеда сошел Дух Божий, и вышел он навстречу Асе и сказал ему: «Послушай меня, Аса, и весь Иуда и Вениамин. Господь с вами, когда вы с ним. И если будете искать его, он будет найден вами. Если же оставите его, он оставит вас». Многие дни Израиль будет без Бога истинного и без священника учащего и без закона, но когда он обратится в тесноте своей к Господу Богу Израилеву и взыщет его, он даст им найти себя. В те времена не будет мира ни выходящему, ни входящему, ибо великие волнения будут у всех жителей земель. Народ будет сражаться с народом и город с городом, потому что Бог приведет их в смятение всякими бедствиями. Но вы укрепитесь, и пусть не ослабевают руки ваши, потому что есть вознаграждение за дела ваши. Когда услышал Аса слова эти и пророчество Азарии, сына Одеда, пророка, то ободрился и изверг мерзости языческие из всей земли Иуды и Вениамина и из городов, которые он взял на горе Ефремовой, и обновил жертвенник Господен, который перед притвором Господним. И собрал всего Иуду и Вениамина и живущих с ними переселенцев от Ефрема и Манасии и Симеона, ибо многие от Израиля перешли к нему, когда увидели, что Господь Бог его с ним. И собрали свой Иерусалим в третий месяц, в 15-й год царствования Асы. И принесли в день тот жертву Господу из добычи, которую привели из крупного скота 700 и из мелкого 7000. И вступили в завет, чтобы взыскать Господа Бога отцов своих от всего сердца своего и от всей души своей. А всякий, кто не станет искать Господа Бога Израилева, должен умереть. Малый ли он или большой, мужчина ли или женщина. И клялись Господу громогласно и с восклицанием, и при звуке труб и рогов. И радовались все иудеи этой клятве, потому что от всего сердца своего клялись и всем сердцем взыскали его, и он дал им найти себя. И дал им Господь покой со всех сторон. И Мааху, мать свою, царь Аса, лишил царского достоинства за то, что она сделала истукан для дубравы. И ниспроверг Аса истукан ее, и изрубил в куски и сжег на долине Кедрона. Хотя высоты не были отменены у Израиля, но сердце Аса было вполне предано Господу во все дни его. И внес он посвященное отцом его и свое посвящение в дом Божий серебро и золото и сосуды, и не было войны до 35-го года царствования Асы. Глава 16. В 36-й год царствования Асы пошел Вааса, царь Израильский, на Иудею и начал строить раму, чтобы никому не позволить ни уходить от Асы, царя Иудейского, ни приходить к нему. И вынес Аса серебро и золото из сокровищниц дома Господнего и дома царского и послал к Венададу, царю сирийскому, жившему в Дамаске, говоря: «Союз да будет между мной и тобой, как был между отцом моим и отцом твоим. Вот я посылаю тебе серебра и золота, пойди расторгни союз твой с Ваасою, царем Израильским, чтобы он отступил от меня». И послушался Винодад царя Асу, и послал военачальников, которые были у него против городов израильских, и они опустошили Ион, и Дан,
и Авелмаим, и все запасы в городах Нефалимовых. И когда услышал об этом Вааса, то перестал строить раму и прекратил работу свою. Аса же царь собрал всех иудеев, и они вывезли из рамы камни и деревья, которые употреблял Вааса для строения, и выстроил из них Геву и Мицфу. В то время пришел Ананий, прозорливец, к Асе, царю иудейскому, и сказал ему: «Так как ты понадеялся на царя сирийского и не уповал на Господа Бога твоего, потому и спаслось войско царя сирийского от руки твоей. Не были ли эфиопы и ливийцы с силой большей и с колесницами и с всадниками весьма многочисленными? Но как ты уповал на Господа, то он предал их в руку твою. Ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано ему. Безрассудно ты поступил теперь, зато отныне будут у тебя воины». И разгневался Аса на прозорливца и заключил его в темницу, так как за это был в раздражении на него. Притеснял Аса и некоторых из народов в то время. И вот деяния Асы первые и последние описаны в книге царей иудейских и израильских. И сделался Аса болен ногами на 39-м году царствования своего, и болезнь его поднялась до верхних частей тела. Но он в болезни своей взыскал не Господа, а врачей. И почил Аса с отцами своими, и умер на 41-м году царствования своего. И похоронили его в гробнице, которую он устроил для себя в городе Давидовом, и положили его на одре, который наполнили благовониями и разными искусными мазями, и сожгли их для него великое множество. Глава 17. И воцарился Иосафат, сын его, вместо него, и укрепился он против израильтян. И поставил он войско во все укрепленные города Иудеи, и расставил охранное войско по земле Иудейской и по городам Ефремовым, которыми овладел Аса, отец его. И был Господь с Иосафатом, потому что он ходил первыми путями Давида, отца своего, и не взыскал Ваалов, но взыскал он Бога отца своего и поступал по заповедям его, а не по деяниям израильтян. И утвердил Господь царство в руке его, и давали все иудеи дары Иосафату, и было у него много богатства и славы. И возвысилось сердце его на путях Господних, притом и высоты отменил он и дубравы в Иудее. И в третий год царствования своего он послал князей своих, Бенхаила и Авадию и Захарию и Нафанаила и Михея, чтобы учили по городам иудиным народ. И с ними левитов, Шимаию и Нефанию, и Зевадию, и Азаила, и Шемирамофа, и Ионафана, и Адонию, и Товию, и Тофадонию, и с ними Елишаму и Иорама священников. И они учили в Иудее, имея с собой книгу закона Господнего. И обходили все города Иудеи и учили народ. И был страх Господен на всех царствах земли, которые вокруг Иудеи, и не воевали с Иосафатом. А от филистимлян приносили Иосафату дары и в дань серебро. Также аравитяне пригоняли к нему мелкий скот, овнов 7700 и козлов 7700. И возвышался Иосафат все более и более, и построил в Иудее крепости и города для запасов. Много было у него запасов в городах иудейских, а в Иерусалиме людей военных, храбрых. И вот список их по поколениям их. У Иуды начальники тысяч, Адна начальник, и у него отличных воинов 300 тысяч. За ним Иоханан начальник, и у него 280 тысяч. За ним Амасия, сын Зихри, посвятивший себя Господу, и у него 200 тысяч воинов отличных. У Вениамина отличный воин Елиада, и у него вооруженных луком и щитом 200 тысяч. За ним Иегозавад, и у него 180 тысяч вооруженных воинов.
вот служившие царю сверх тех, которых расставил царь в укреплённых городах по всей Иудее. Глава 18. И было у Иосафата много богатства и славы, и породнился он с Ахавом. И пошёл через несколько лет к Ахаву в Самарию, и заколол для него Ахав множество скота мелкого и крупного, и для людей, бывших с ним, и склонял его идти на Рамов Галаадский. И говорил Ахав, царь Израильский, Иосафату, царю Иудейскому: «Пойдешь ли со мной в Рамов Галаадский?» Тот сказал ему: «Как ты, так и я, как твой народ, так и мой народ, иду с тобой на войну». И сказал Иосафат царю Израильскому: «Вопроси сегодня, что скажет Господь». И собрал царь Израильский пророков 400 человек и сказал им: «Идти ли нам на Рамов Галаадский войной или удержаться?» Они сказали: «Иди, и Бог предаст его в руку царя». И сказал Иосафат: «Нет ли здесь еще пророка Господнего? Спросим и у него». И сказал царь Израильский Иосафату: «Есть еще один человек, через которого можно вопросить Господа. Но я не люблю его, потому что он не пророчествует обо мне доброго, а постоянно пророчествует худое. Это Михей, сын Иимвлая». И сказал Иосафат: «Не говори так, царь». И позвал царь Израильский одного евнуха и сказал: «Сходи поскорее за Михеем, сыном Иимвлая». Царь же Израильский и Иосафат, царь Иудейский, сидели каждый на своем престоле, одетые в царские одежды, сидели на площади у ворот Самарии, и все пророки пророчествовали перед ними. И сделал себе Сидекия, сын Хинааны, железные рога и сказал: «Так говорит Господь, этим избадешь сирийцев до истребления их». И все пророки пророчествовали тоже, говоря: «Иди на Рамов Галаадский, будет успех тебе, и предаст его Господь в руку царя». Посланный, который пошел позвать Михея, говорил ему: «Вот пророки единогласно предрекают доброе царю. Пусть бы и твое слово было такое же, как каждого из них. Изреки ты доброе». И сказал Михей: «Жив Господь, что скажет мне Бог мой, то изреку я». И пришел он к царю и сказал ему царь: «Михей, идти ли нам войной на Рамов Галаадский или удержаться?» И сказал тот: «Идите, будет вам успех, и они преданы будут в руки ваши». И сказал ему царь: «Сколько раз мне заклинать тебя, чтобы ты не говорил мне ничего, кроме истины во имя Господа?» Тогда Михей сказал: «Я видел всех сынов Израиля, рассеянных по горам, как овец, у которых нет пастыря, и сказал Господь: нет у них начальника, пусть возвратятся каждый в дом свой с миром». И сказал царь Израильский Иосафату: «Не говорил ли я тебе, что он не пророчествует мне доброго, а только худое?» И сказал Михей: «Так вы слушайте слово Господнее. Я видел Господа, восседающего на престоле своем, и все воинство небесное стояло по правую и по левую руку его. И сказал Господь: кто увлек бы Ахава, царя Израильского, чтобы он пошел и пал в Рамофе Галаадском? И один говорил так, другой говорил иначе, и выступил один дух, и стал пред лицом Господа, и сказал: я увлеку его. И сказал ему Господь: чем? Тот сказал: я выйду, и буду духом лжи в устах всех пророков его. И сказал он: ты увлечешь его и успеешь, пойди и сделай так. И теперь вот попустил Господь духу лжи войти в уста этих пророков твоих, но Господь изрек о тебе недоброе». И подошел Сидекия, сын Хинаана, и ударил Михея по щеке и сказал: «По какой это дороге отошел от меня дух Господень, чтобы говорить в тебе?» И сказал Михей: «Вот ты увидишь это в тот день, когда будешь бегать из комнаты в комнату, чтобы укрыться». И сказал царь Израильский: «Возьмите Михея и отведите его к Амону, градоначальнику,
и к Иоасу, сыну царя, и скажите: так говорит царь, посадите этого в темницу и кормите его хлебом и водой скудно, доколе я не возвращусь в мире. И сказал Михей: если ты возвратишься в мире, то не Господь говорил через меня. И сказал: слушайте это, все люди. И пошел царь Израильский и Иосафат, царь Иудейский, к Рамофу Галаадскому. И сказал царь Израильский Иосафату: я переоденусь и вступлю в сражение, а ты надень свои царские одежды. И переоделся царь Израильский, и вступили в сражение. И царь Сирийский повелел начальникам колесниц, бывших у него, сказав: не сражайтесь ни с малым, ни с великим, а только с одним царем Израильским. И когда увидели Иосафата начальники колесниц, то подумали: это царь Израильский, и окружили его, чтобы сразиться с ним. Но Иосафат закричал, и Господь помог ему, и отвел их Бог от него. И когда увидели начальники колесниц, что это не был царь Израильский, то поворотили от него. Между тем один человек случайно натянул лук свой и ранил царя Израильского сквозь швы лат. И сказал он вознице: «Повороти назад и вези меня от войска, ибо я ранен». Но сражение в тот день усилилось, и царь Израильский стоял на колеснице напротив сирийцев до вечера и умер на закате солнца. Глава 19. И возвращался Иосафат, царь Иудейский, в мире, в дом свой, в Иерусалим. И выступил навстречу ему Иеуй, сын Анания, прозорливец, и сказал царю Иосафату: следовало ли тебе помогать нечестивцу и любить ненавидящих Господа? За это на тебя гнев от лица Господнего. Впрочем, и доброе найдено в тебе, потому что ты истребил кумиры в земле иудейской и расположил сердце свое к тому, чтобы взыскать Бога. И жил Иосафат в Иерусалиме. И опять стал он обходить народ свой от Версавии до горы Ефремовой и обращал их к Господу, Богу отцов их. И поставил судей на земле по всем укрепленным городам Иудеи в каждом городе и сказал судьям: смотрите, что вы делаете. Вы творите не суд человеческий, но суд Господа, и Он с вами в деле суда. Итак, да будет страх Господень на вас. Действуйте осмотрительно, ибо нет у Господа Бога нашего ни правды, ни лицеприятия, ни мздоимства. И в Иерусалиме приставил Иосафат некоторых из левитов и священников и глав поколений у Израиля к суду Господнему и к тяжбам, и возвратились в Иерусалим. И дал им повеление, говоря: так действуйте в страхе Господнем с верностью и с чистым сердцем. Во всяком деле спорном, какое поступит к вам от братьев ваших, живущих в городах своих, о кровопролитии или о законе, заповеди, уставах и обрядах, наставляйте их, чтобы они не провинились пред Господом, и не было бы гнева Его на вас и на братьев ваших. Так действуйте, и вы не погрешите. И вот Амария, первосвященник, над вами во всяком деле Господнем, а Зевадия, сын Исмаила, князь дома Иудина, во всяком деле царя, и надзиратели левиты перед вами. Будьте тверды и действуйте, и будет Господь с добрым. Глава 20. После этого моавитяне и аммонитяне, а с ними некоторые из страны Моанитской, пошли войной на Иосафата. И пришли и донесли Иосафату, говоря: идет на тебя множество великое из-за моря от Сирии, и вот они в Хацацон-Фамаре, то есть в Венгедди. И убоялся Иосафат, и обратил лицо свое взыскать Господа, и объявил пост по всей Иудее. И собрались иудеи просить помощи у Господа. Из всех городов иудиных пришли они умолять Господа. И стал Иосафат в собрании иудеев и иерусалимлян в доме Господнем перед новым двором и сказал: «Господи, Боже отцов наших, не Ты ли Бог на небе? И Ты владычествуешь над всеми царствами народов, и в Твоей руке сила и крепость, и никто не устоит против Тебя.
Не ты ли, Боже наш, изгнал жителей земли этой перед лицом народа твоего Израиля и отдал её семени Авраамову, друга твоего навек? И они поселились на ней и построили тебе на ней святилище во имя твое, говоря: если придёт на нас бедствие, меч наказующий, или язва, или голод, то мы станем перед домом этим и пред лицом твоим, ибо имя твое в доме сем, и воззовем к тебе в тесноте нашей, и ты услышишь и спасешь. И ныне вот аммонитяне и моавитяне и обитатели горы Сеир, через земли которых ты не позволил пройти израильтянам, когда они шли из земли египетской, а потому они миновали их и не истребили их, вот они платят нам тем, что пришли выгнать нас из наследственного владения твоего, которое ты отдал нам. Боже наш, ты суди их, ибо нет в нас силы против множества этого великого, пришедшего на нас, и мы не знаем, что делать, но к тебе, очи наши. И все иудеи стояли пред лицом Господним, и малые дети их, жены их и сыновья их. Тогда на Иозиила, сына Захарии, сына Ванеи, сына Иеиела, сына Матфании, левита из сынов Асафовых, сошел дух Господен среди собрания, и сказал он: слушайте, все иудеи и все жители Иерусалима и царь Иосафат, так говорит Господь к вам: не бойтесь и не ужасайтесь множества этого великого, ибо не ваша война, а Божия. Завтра выступите против них. Вот они всходят на возвышенность Циц, и вы найдете их на конце долины пред пустынею Иеруилом. Не вам сражаться на этот раз. Вы станьте, стойте и смотрите на спасение Господнее, посылаемое вам. Иуда и Иерусалим, не бойтесь и не ужасайтесь. Завтра выступите навстречу им, и Господь будет с вами. И преклонился Иосафат лицом до земли, и все иудеи и жители Иерусалима пали пред Господом, чтобы поклониться Господу. И встали левиты из сынов Каафовых и из сынов Кореевых хвалить Господа Бога Израилева голосом весьма громким. И встали они рано утром и выступили к пустыне Фикойской. И когда они выступили, стал Иосафат и сказал: послушайте меня, иудеи и жители Иерусалима. Верьте Господу Богу вашему и будьте тверды. Верьте пророкам его, и будет успех вам. И совещался он с народом и поставил певцов Господу, чтобы они в благолепии святыни, выступая впереди вооруженных, славословили и говорили: славьте Господа, ибо вовек милость его. И в то время, как они стали восклицать и славословить, Господь возбудил несогласие между аммонитянами, моавитянами и обитателями горы Сеир, пришедшими на Иудею, и были они поражены. Ибо восстали аммонитяне и моавитяне на обитателей горы Сеир, побивая и истребляя их, а когда покончили с жителями Сеира, тогда стали истреблять друг друга. И когда иудеи пришли на возвышенность к пустыне и взглянули на то многолюдство, и вот трупы, лежащие на земле, и нет уцелевшего, и пришел Иосафат и народ его забирать добычу, и нашли у них во множестве и имущество, и одежды, и драгоценные вещи, и набрали себе столько, что не могли нести, и 3 дня они забирали добычу, так велика была она. А в 4-й день собрались на долину благословения, так как там они благословили Господа. Поэтому и называют то место долиной благословения до сего дня. И пошли назад все иудеи и иерусалимляне, и Иосафат во главе их, чтобы возвратиться в Иерусалим с весельем, потому что дал им Господь торжество над врагами их. И пришли в Иерусалим с псалтирями и цитрами и трубами к дому Господнему. И был страх Божий на всех царствах земных, когда они услышали, что сам Господь воевал против врагов Израиля. И спокойно стало царство Иосафата, и дал ему Бог его покой со всех сторон. Так царствовал Иосафат над Иудеей, 35 лет он был, когда воцарился, и 25 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Азува, дочь Салаила.
И ходил он путём отца своего Асы и не уклонился от него, делая угодное в очах Господних. Только высоты не были отменены, и народ ещё не обратил твёрдо сердце своего к Богу отцов своих. Прочие деяния Иосафата, первые и последние, описаны в записях Иеуя сына Анания, которые внесены в книгу царей Израилевых. Но после того вступил Иосафат, царь иудейский, в общение с Ахозией, царём израильским, который поступал беззаконно и соединился с ним, чтобы построить корабли для отправления в Фарсис. И построили они корабли в Ицион-Гавере. И изрёк тогда Елиезер, сын Дадавы из Мареши, пророчество на Иосафата, говоря: так как ты вступил в общение с Ахозией, то разрушил Господь дело твое. И разбились корабли, и не могли идти в Фарсис. Глава 21. И почил Иосафат с отцами своими, и похоронен с отцами своими в городе Давидовом, и воцарился Иорам, сын его, вместо него. И у него были братья, сыновья Иосафата: Азария и Иехиил, и Захария, и Азария, и Михаил, и Сафатия. Все эти сыновья Иосафата, царя Израилева. И дал им отец их большие подарки серебром и золотом и драгоценностями вместе с укреплёнными городами в Иудее. Царство же отдал Иораму, потому что он первенец. И вступил Иорам на царство отца своего, и утвердился, и умертвил всех братьев своих мечом, и также некоторых из князей Израилевых. 32 лет был Иорам, когда воцарился, и 8 лет царствовал в Иерусалиме. И ходил он путем царей израильских, как поступал дом Ахавов, потому что дочь Ахава была женой его, и делал он неугодное в очах Господних. Однако же не хотел Господь погубить дома Давидова ради завета, который заключил с Давидом, и потому что обещал дать ему светильник и сыновьям его на все времена. В одни его вышел Эдом из-под власти Иуды, и поставили над собой царя. И пошел Иорам с военачальниками своими и все колесницы с ним, и, встав ночью, поразил идумеев, которые окружили его и начальствующих над колесницами, и побежал народ в жилища свои. Однако вышел Эдом из-под власти Иуды до сего дня. В то же время вышла и Ливна из-под власти его, потому что он оставил Господа, Бога отцов своих. Также высоты устроил он на горах иудейских и ввел в блуд жителей Иерусалима и соблазнил Иудею. И пришло к нему письмо от Илии пророка, в котором было сказано: так говорит Господь Бог Давида отца твоего: за то, что ты не пошел путями Иосафата отца твоего и путями Асы царя иудейского, а пошел путем царей израильских и развратил Иудею и жителей Иерусалима, как развращал дом Ахавов, еще же и братьев твоих, дом отца твоего, которые лучше тебя ты умертвил. Зато вот Господь поразит поражением великим народ твой, сыновей твоих и жен твоих, и все имущество твое. Тебя же самого болезнью сильной, болезнью внутренностей твоих, до того, что будут выпадать внутренности твои от болезни со дня на день. И возбудил Господь против Иорама дух филистимлян и аравитян, сопредельных Эфиопом. И они пошли на Иудею и ворвались в нее и захватили все имущество, находившееся в доме царя, а также и сыновей его и жен его. И не осталось у него сына, кроме Охозии, меньшего из сыновей его. А после всего этого поразил Господь внутренности его болезнью неизлечимой. Так было со дня на день, а к концу второго года выпали внутренности его от болезни его, и он умер в жестоких страданиях. И не сжег для него народ его благовоний, как делал то для отцов его. 32 лет был он, когда воцарился, и 8 лет царствовал в Иерусалиме, и отошел неоплаканный, и похоронили его в городе Давидовом, но не в царских гробницах. Глава 22. И поставили царем жителей Иерусалима
Охозию, меньшего сына его, вместо него, так как всех старших избило полчище, приходившее с аравитянами к стану. И воцарился Охозия, сын Иорама, царя Иудейского. 22 лет был Охозия, когда воцарился, и 1 год царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Гафолия, дочь Амврия. Он также ходил путями дома Ахавова, потому что мать его была советницей ему на беззаконные дела. И делал он неугодное в очах Господних, подобно дому Ахавову, потому что он был ему советником по смерти отца его на погибель ему. Также, следуя их совету, он пошел с Иорамом, сыном Ахава, царем израильским, на войну против Азаила, царя сирийского, в Рамоф-Галаадский, и ранили сирийцы Иорама. И возвратился он в Изреэль лечиться от ран, которые причинили ему в Раме, когда он воевал с Азаилом, царем сирийским. И Охозия, сын Иорама, царь иудейский, пришел посетить Иорама, сына Ахава, в Изреэль, потому что тот был болен. И от Бога было это на погибель Охозии, что он пришел к Иораму, ибо по приходе своем он вышел с Иорамом против Иуя, сына Намесии, которого помазал Господь на истребление дома Ахавова. Когда совершал Иуй суд над домом Ахавовым, тогда он нашел князей иудейских и сыновей братьев Охозии, служивших Охозии, и умертвил их. И велел он искать Охозию, и взяли его, когда он скрывался в Самарии, и привели его к Иуию, и умертвили его, и похоронили его, ибо говорили, он сын Иосафата, который взыскал Господа от всего сердца своего. И не осталось в доме Охозии, кто мог бы царствовать. Ибо Гафолия, мать Охозии, увидев, что умер сын ее, встала и истребила все царское племя дома Иуды. Но Иосавеф, дочь царя, взяла Иоаса, сына Охозии, и похитила его из среды царских сыновей умерщвляемых, и поместила его и кормилицу его в спальной комнате. И таким образом Иосавеф, дочь царя Иорама, жена Иодая, священника, сестра Охозии, скрыла Иоаса от Гафолии, и она не умертвила его. И был он у них в доме Божьем скрываем 6 лет. Гафолия же царствовала над землей. Глава 23. Но в 7-й год ободрился Иодай и принял в союз с собой начальников сотен, Азарию, сына Иерохама, и Исмаила, сына Иегоханана, и Азарию, сына Оведа, и Маасею, сына Адаии, и Елишафата, сына Зихри. И они прошли по Иудее и собрали левитов из всех городов Иудеи и глав поколений Израилевых, и пришли в Иерусалим. И заключило все собрание союз в Доме Божьем с царем. И сказал им Иодай, «Вот сын царя должен быть царем, как изрек Господь о сыновьях Давидовых. Вот что вы сделаете, треть вас, приходящих в субботу из священников и левитов, будет привратниками у порогов, и треть при доме царском, и треть у ворот Иесод, а весь народ на дворах дома Господнего. И никто пусть не входит в дом Господен, кроме священников и служащих из левитов. Они могут войти, потому что освящены. Весь же народ пусть стоит на страже Господней. И пусть левиты окружат царя со всех сторон, и всякий с оружием своим в руке своей, и кто будет входить в храм, да будет умерщвлен». И будьте вы при царе, когда он будет входить и выходить. И сделали левиты и все иудеи, что приказал Иодай священник, и взяли каждый людей своих, приходящих в субботу с отходящими в субботу, потому что не отпустил священник Иодай сменившихся черед. И роздал Иодай священник начальникам сотен копья и малые и большие щиты царя Давида, которые были в доме Божьем, и поставил весь народ каждого с оружием его в руке его от правой стороны храма до левой стороны храма у жертвенника и у дома вокруг царя. И вывели сына царя и возложили на него венец и украшения и поставили его царем. И помазали его Иодай и сыновья его и сказали, да живет царь.
и услышала Гофолия голос народа, бегущего и провозглашающего о царе, и вышла к народу в дом Господен, и увидела, и вот царь стоит на возвышении своем при входе, и князья, и трубы подле царя, и весь народ земли веселится, и трубят трубами, и певцы с орудиями музыкальными, и искусные в словословии. И разодрала Гофолия одежды свои и закричала: «Заговор, заговор!» И вызвал Иодай священник начальников сотен, начальствующих над войском, и сказал им: «Выведите ее вон из храма, и кто последует за ней, да будет умерщвлен мечом». Потому что священник сказал: «Не умертвите ее в доме Господнем». И дали ей место, и когда она пришла ко входу конских ворот царского дома, там умертвили ее. И заключил Иодай завет между собой и между всем народом и царем, чтобы быть им народом Господним. И пошел весь народ в капище Ваала, и разрушили его, и жертвенники его, и истуканов его сокрушили, и Матфана, жреца Ваала, умертвили перед жертвенниками. И поручил Иодай дела дома Господнего священникам и левитам, и восстановил дневные череды священников и левитов, как распределил Давид в доме Господнем, для возношения всесожжений Господу, как написано в законе Моисеевом, с радостью и пением по уставу Давидову. И поставил он привратников у ворот дома Господнего, чтобы не мог входить нечистый из-за чего-нибудь. И взял начальников сотен, и вельмож, и начальствующих в народе, и весь народ земли, и проводил царя из дома Господнего, и прошли через верхние ворота в дом царский, и посадили царя на царский престол. И веселился весь народ земли, и город успокоился, а Гофолию умертвили мечом. Глава 24. Семи лет был Иоас, когда воцарился, и 40 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Цивья из Версавии. И делал Иоас угодное в очах Господних во все дни Иодая священника. И взял ему Иодай 2 жен, и он имел от них сыновей и дочерей. И после этого пришло на сердце Иоасу обновить дом Господен, и собрал он священников и левитов, и сказал им: «Пойдите по городам Иудеи и собирайте со всех израильтян серебро для поддержания дома Бога вашего из года в год, и поспешите в этом деле». Но не поспешили левиты. И призвал царь Иодая главу их и сказал ему: «Почему ты не требуешь от левитов, чтобы они доставляли с Иудеи и Иерусалима дань, установленную Моисеем, рабом Господним, и собранием израильтян для скинии собрания? Ибо нечестивая Гофолия и сыновья ее разорили дом Божий, и все посвященное для дома Господнего употребили для ваалов». И приказал царь, и сделали 1 ящик, и поставили его у входа в дом Господен снаружи. И провозгласили по Иудее и Иерусалиму, чтобы приносили Господу дань, наложенную Моисеем, рабом Божьим, на израильтян в пустыне. И обрадовались все начальствующие и весь народ, и приносили и клали в ящик до тех пор, пока он не наполнился. Когда приносили ящик к царским чиновникам через левитов, и когда они видели, что серебра много, приходил писец царя и поверенный первосвященника, и высыпали из ящика, и относили его, и ставили его на свое место. Так делали они изо дня в день, и собрали множество серебра. И отдавали его царь и Иодай производителям работ по дому Господнему, и они нанимали каменотесов и плотников для подновления дома Господнего, а также кузнецов и медников для укрепления дома Господнего. И работали производители работ, и совершилось исправление руками их, и привели дом Божий в надлежащее состояние его, и укрепили его. И, кончив все, они представили царю и Иодаю остаток серебра. И сделали из него сосуды для дома Господнего, сосуды служебные и для всесожжений, чаши и другие сосуды золотые и серебряные. И приносили всесожжения в доме Господнем постоянно во все дни Иодая. И состарился Иодай, и, насытившись днями жизни, умер. 130 лет было ему, когда он умер.
и похоронили его в городе Давидовом с царями, потому что он делал доброе в Израиле и для Бога, и для дома его. Но по смерти Иодая пришли князья иудейские и поклонились царю, тогда царь стал слушаться их. И оставили дом Господа, Бога отцов своих, и стали служить деревьям, посвященным и идолам, и был гнев Господен на Иуду и Иерусалим за эту вину их. И он посылал к ним пророков для обращения их к Господу, и они увещали его, но те не слушали. И Дух Божий облёк Захарию, сына Иодая, священника, и он стал на возвышении пред народом и сказал им: «Так говорит Господь: для чего вы преступаете повеление Господнее? Не будет успеха вам, и как вы оставили Господа, так и он оставит вас». И сговорились против него и побили его камнями по приказанию царя Иоаса на дворе дома Господнего. И не вспомнил царь Иоас благодеяния, какое сделал ему Иодай, отец его, и убил сына его. И он, умирая, говорил: «Да видит Господь и да взыщет». И по истечении года выступило против него войско сирийское, и вошли в Иудею и в Иерусалим, и истребили из народа всех князей народа, и всю добычу, взятую у них, отослали к царю в Дамаск. Хотя в небольшом числе людей приходило войско сирийское, но Господь предал в руку их весьма многочисленную силу за то, что оставили Господа, Бога отцов своих. И над Иоасом совершили они суд, и когда они ушли от него, оставив его в тяжкой болезни, то составили против него заговор рабы его за кровь сына Иодая, священника, и убили его на постели его, и он умер. И похоронили его в городе Давидовом, но не похоронили его в царских гробницах. Заговорщиками же против него были Завад, сын Шимиафы, аммонитянки, и Егозавад, сын Шимрифы, маавитянки, о сыновьях его и о множестве пророчеств против него, и об устроении дома Божия, написано в книге царей. И воцарился Амасия, сын его, вместо него. Глава 25. 25 лет воцарился Амасия, и 29 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Иегоаддань из Иерусалима. И делал он угодное в очах Господних, но не от полного сердца. Когда утвердилось за ним царство, тогда он умертвил рабов своих, убивших царя отца его. Но детей их не умертвил, так как написано в законе в книге Моисеевой, где заповедал Господь, говоря: «Не должны быть умерщвляемы отцы за детей, и дети не должны быть умерщвляемы за отцов, но каждый за свое преступление должен умереть». И собрал Амасия иудеев и поставил их по поколениям под власть тысячи начальников и сто начальников всех иудеев и вениаминитян, и пересчитал их от 20 лет и выше, и нашел их 300 000 человек отборных, ходящих на войну, держащих копье и щит. И еще нанял из израильтян 100 000 храбрых воинов за 100 талантов серебра. Но человек Божий пришел к нему и сказал: «Царь, пусть не идет с тобой войско израильское, потому что нет Господа с израильтянами, со всеми сынами Ефремовыми. Но иди ты один, делай дело, мужественно подвязайся на войне, иначе повергнет тебя Бог перед лицом врага, ибо есть сила у Бога поддержать и повергнуть». И сказал Амасия человеку Божьему: «Что же делать со 100 талантами, которые я отдал войску израильскому?» И сказал человек Божий: «Может Господь дать тебе более этого?» И отделил их Амасия, войско, пришедшее к нему из земли Ефремовой, чтобы они шли в свое место. И возгорелся сильно гнев их на Иудею, и они пошли назад в свое место в пылу гнева. А Амасия отважился и повел народ свой, и пошел на долину соляную, и побил сынов Сеира 10 000. 10 000 живых взяли сыны Иудины в плен, и привели их на вершину скалы, и низринули их с вершины скалы, и все они разбились совершенно.
Войско же, которое Амосия отослал обратно, чтобы оно не ходило с ним на войну, рассыпалось по городам Иудеи от Самарии до Вифарона и перебило в них 3000 и награбило множество добычи. Амосия, придя после поражения идумеев, принес богов сынов Сеира и поставил их у себя богами, и перед ними кланялся и им кадил. И воспылал гнев Господа на Амосию. И послал он к нему пророка, и тот сказал ему: «Зачем ты прибегаешь к богам народа этого, которые не избавили народа своего от руки твоей?» Когда он говорил ему, царь отвечал: «Разве советником царским поставили тебя? Перестань, чтобы не убили тебя». И перестал пророк, сказав: «Знаю, что решил Бог погубить тебя, потому что ты сделал это и не слушаешь совета моего». И посоветовался Амосия, царь иудейский, и послал к Иоасу, сыну Иоахаза, сына Иуя, царю израильскому, сказать: «Выходи, повидаемся лично». И послал Иоас, царь израильский, к Амосии, царю иудейскому, сказать: «Терн, который на Ливане, послал к Кедру, который на Ливане же, сказать: отдай дочь свою в жены сыну моему». Но прошли звери дикие, которые на Ливане, и истоптали этот терн. Ты говоришь: «Вот я побил идумеев, и вознеслось сердце твое до тщеславия. Сиди лучше у себя дома, к чему тебе затевать опасное дело? Падешь ты и Иудея с тобой». Но не послушался Амосия, так как от Бога было это, дабы предать их в руку Иоаса за то, что стали прибегать к богам идумейским. И выступил Иоас, царь израильский, и увиделись лично он и Амосия, царь иудейский, в Вефсамисе иудейском. И были разбиты иудеи израильтянами, и разбежались каждый в шатер свой. И Амосию, царя иудейского, сына Иоаса, сына Иоахаза, захватил Иоас, царь израильский, в Вефсамисе, и привел его в Иерусалим, и разрушил стену иерусалимскую от ворот Ефремовых до ворот угловых на 400 локтей, и взял все золото и серебро и все сосуды, находившиеся в доме Божием у Овет-Эдома, и сокровища дома царского и заложников, и возвратился в Самарию. И жил Амосия, сын Иоаса, царь иудейский, по смерти Иоаса, сына Иоахаза, царя израильского, 15 лет. Прочие дела Амосии, первые и последние, описаны в книге царей иудейских и израильских. И после того времени, как Амосия отступил от Господа, составили против него заговор в Иерусалиме, и он убежал в Лахис. И послали за ним в Лахис, и умертвили его там, и привезли его на конях, и похоронили его с отцами его в городе Иудином. Глава 26. И взял весь народ иудейский Озию, которому было 16 лет, и поставили его царем вместо отца его Амосии. Он обстроил Елав и возвратил его Иудее после того, как почил царь с отцами своими. 16 лет был Озия, когда воцарился, и 52 года царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Иехолия из Иерусалима. И делал он угодное в очах Господних, точно так, как делал Амосия, отец его, и прибегал он к Богу во дни Захарии, поучавшего страху Божию. И в те дни, когда он прибегал к Господу, споспешествовал ему Бог. И он вышел и сразился с филистимлянами, и разрушил стены Гефа, и стены Иавнеи, и стены Азота, и построил города в области Азотской и у филистимлян. И помогал ему Бог против филистимлян и против аравитян, живущих в Гурваале, и против меунитян. И давали аммонитяне дань Озии, и дошло имя его до пределов Египта, потому что он был весьма силен. И построил Озия башни в Иерусалиме над воротами угловыми и над воротами долины и на углу, и укрепил их. И построил башни в пустыне и иссек много водоемов,
потому что имел много скота и на низменности, и на равнине, и земледельцев, и садовников, на горах, и на кормиле, ибо он любил земледелие. Было у Озии и войско, выходившее на войну отрядами по счету в списке их, составленном рукою Иеиела, писца и Маасеи, надзирателя, под предводительством Ханании, одного из главных сановников царских. Все число глав поколений из храбрых воинов было 2600, и под рукой их военной силы 307 500, вступавших в сражение с воинским мужеством на помощь царю против неприятеля. И заготовил для них Озия для всего войска щиты и копья, и шлемы, и латы, и луки, и прощные камни. И сделал он в Иерусалиме искусно придуманные машины, чтобы они находились на башнях и на углах для метания стрел и больших камней. И пронеслось имя его далеко, потому что он дивно оградил себя и сделался силен. Но когда он сделался силен, возгордилось сердце его на погибель его, и он сделался преступником пред Господом Богом своим, ибо вошел в храм Господен, чтобы воскурить фимиам на алтаре кадильном. И пошел за ним Азария, священник, и с ним 80 священников Господних, людей отличных, и воспротивились Озии царю, и сказали ему: «Не тебе, Озия, кадить Господу, это дело священников, сынов Аароновых, посвященных для каждения. Выйди из святилища, ибо ты поступил беззаконно, и не будет тебе это в честь у Господа Бога». И разгневался Озия, а в руке у него кадильница для каждения. И когда разгневался он на священников, проказа явилась на челе его пред лицом священников в доме Господнем у алтаря кадильного. И взглянул на него Азария, первосвященники, все священники, и вот у него проказа на челе его. И понуждали его выйти оттуда, да и сам он спешил удалиться, так как поразил его Господь. И был царь Озия прокаженным до дня смерти своей, и жил в отдельном доме, и отлучен был от дома Господнего. А Иоафам, сын его, начальствовал над домом царским и управлял народом земли. Прочие деяния Озии первые и последние описал Исаия, сын Амоса, пророк. И почил Озия с отцами своими, и похоронили его с отцами его на поле царских гробниц, ибо говорили: «Он прокаженный». И воцарился Иоафам, сын его, вместо него. Глава 27. 25 лет был Иоафам, когда воцарился, и 16 лет царствовал в Иерусалиме, имя матери его Иеруша, дочь Садока. И делал он угодное в очах Господних, точно так, как делал Озия, отец его, только он не входил в храм Господен, и народ продолжал еще грешить. Он построил верхние ворота дома Господнего, и многое построил на стене Офела, и города построил на горе Иудейской, и в лесах построил дворцы и башни. Он воевал с царем аммонитян и одолел их, и дали ему аммонитяне в тот год 100 талантов серебра и 10 000 коров пшеницы и ячменя 10 000. Это давали ему аммонитяне и на другой год, и на третий. Так силен был Иоафам, потому что устроял пути свои перед лицом Господа Бога своего. Прочие деяния Иоафама и все войны его и поведение его описаны в книге царей израильских и иудейских. 25 лет был он, когда воцарился, и 16 лет царствовал в Иерусалиме. И почил Иоафам с отцами своими, и похоронили его в городе Давидовом, и воцарился Ахаз, сын его, вместо него. Глава 28. 20 лет был Ахаз, когда воцарился, и 16 лет царствовал в Иерусалиме. И он не делал угодного в очах Господних, как делал Давид, отец его. Он шел путями царей израильских и даже сделал литые статуи Ваалов. И он совершал курение на долине сынов Эннома,
и проводил сыновей своих через огонь, подражая мерзостям народов, которых изгнал Господь пред лицом сынов Израилевых, и приносил жертвы и курение на высотах и на холмах, и под всяким ветвистым деревом. И предал его Господь Бог его в руку царя сирийцев, и они поразили его и взяли у него множество пленных и отвели в Дамаск. Также и в руку царя Израильского был предан он, и тот произвел у него великое поражение. И избил великое поражение. И избил Факей, сын Ремалии, царь израильский иудеев, с

множество добычи награбили у них и отправили добычу в Самарию. Там был пророк Господень, имя его Одед. Он вышел перед войском, шедшим в Самарию, и сказал им: «Вот Господь, Бог отцов ваших, во гневе на иудеев, предал их в руку вашу, и вы избили их с такой яростью, которая достигла до небес. И теперь вы думаете поработить сынов Иудиных и Иерусалима в рабы и рабыни себе. А разве на самих вас нет вины пред Господом Богом вашим? Итак, послушайте меня и возвратите пленных, которых вы захватили из братьев ваших, ибо пламень гнева Господнего на вас». И встали некоторые из начальников сынов Ефремовых: Азария, сын Иегоханана, Берехия, сын Мишелимофа, Иезекия, сын Шалума, и Амаса, сын Хадлая, против шедших с войны, и сказали им: «Не вводите сюда пленных, потому что грех был бы нам пред Господом. Неужели вы думаете прибавить к грехам нашим и к преступлениям нашим? Велика вина наша и пламень гнева Господнего над Израилем». И оставили вооруженные пленных и добычу у военачальников и всего собрания. И встали мужи, упомянутые по именам, и взяли пленных, и всех нагих из них одели из добычи, и одели их, и обули их, и накормили их, и напоили их, и помазали их елеем, и посадили на ослов всех слабых из них, и отправили их в Иерихон, город Пальм, к братьям их, и возвратились в Самарию. В то время послал царь Ахаз к царям ассирийским, чтобы они помогли ему, ибо идумеи и еще приходили, и многих побили в Иудее и взяли в плен, и филистимляне рассыпались по городам низменного края и юга Иудеи, и взяли Фефсамис, и Айалон, и Гидеров, и Сохо, и зависящие от него города, и Фимну, и зависящие от нее города, и Гимзо, и зависящие от него города, и поселились там. Так унизил Господь Иудею за Ахаза, царя Иудейского, потому что он развратил Иудею и тяжко грешил пред Господом. И пришел к нему Феглофеласар, царь Ассирийский, но был в тягость ему, вместо того, чтобы помочь ему, потому что Ахаз взял сокровища из дома Господнего и дома царского и у князей и отдал царю Ассирийскому, но не в помощь себе. И в тесное для себя время он продолжал беззаконно поступать пред Господом, он, царь Ахаз. И приносил он жертвы богам дамасским, думая, что они поражали его, и говорил: «Боги царей сирийских помогают им, принесу я жертву им, и они помогут мне». Но они были нападение ему и всему Израилю. И собрал Ахаз сосуды дома Божьего, и сокрушил сосуды дома Божьего, и запер двери дома Господнего, и устроил себе жертвенники по всем углам в Иерусалиме, и по всем городам Иуды устроил высоты для кождения богам иным, и раздражал Господа, Бога отцов своих. Прочие дела его и все поступки его, первые и последние, описаны в книге царей иудейских и израильских. И почил Ахаз с отцами своими, и похоронили его в городе в Иерусалиме, но не внесли его в гробницы царей Израилевых. И воцарился Езекия, сын его, вместо него. Глава 29. Езекия воцарился 25 лет, и 29 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Авия, дочь Захарии. И делал он угодное в очах Господних точно так, как делал Давид, отец его. В первый же год царствования своего, в первый месяц он отворил двери дома Господнего и обновил их, и велел прийти священникам и левитам, и собрал их на площади Восточной, и сказал им: «Послушайте меня, левиты, ныне осветитесь сами и осветите дом Господа, Бога отцов ваших, и выбросьте нечистоту из святилища. Ибо отцы наши поступали беззаконно и делали неугодное в очах Господа Бога нашего, и оставили его, и отвратили они лица свои от жилища Господнего, и обратились спиной, и заперли двери притвора, и погасили светильники, и не сжигали курения, и не возносили всесожжений во святилище Бога Израиля».

справедливо. И был гнев Господа на Иудею и на Иерусалим, и он отдал их на позор, на опустошение и на посмеяние, как вы видите глазами вашими. И вот пали отцы наши от меча, сыновья наши и дочери наши и жены наши за это в плену в земле не своей до ныне. Теперь у меня на сердце заключить завет с Господом Богом Израилевым, да отвратит от нас пламень гнева своего. Дети мои, не будьте небрежны, ибо вас избрал Господь предстоять лицу Его, служить Ему и быть у Него служителями и воскуривающими курений. И встали левиты, Махав, сын Амасая, и Иоэль, сын Азарии, из сынов Каафовых, и из сынов Мирариных, Кис, сын Авдия, и Азария, сын Иегал-Лилела, и из племени Герсонова, Иоах, сын Зиммы, и Еден, сын Иоаха, и из сынов Елицефановых, Шимри и Иеел, и из сынов Асафовых, Захария и Матфания, и из сынов Емановых, Иехиел и Шимей, и из сынов Идифуновых, Шимайя и Узиел. Они собрали братьев своих и освятились, и пошли по приказанию царя очищать дом Господен по словам Господа. И вошли священники внутрь дома Господнего для очищения, и вынесли все нечистое, что нашли в храме Господнем, на двор дома Господнего, а левиты взяли это, чтобы вынести вон к потоку Кедрон. И начали освящать в первый день первого месяца, и в восьмой день того же месяца вошли в притвор Господен. И освящали дом Господен 8 дней, и в 16-й день первого месяца кончили. И пришли в дом к царю Езекии и сказали: «Мы очистили дом Господен, и жертвенник для всесожжения, и все сосуды его, и стол для хлебов предложения, и все сосуды его, и все сосуды, которые забросил царь Ахаз во время царствования своего в беззаконии своем, мы приготовили и освятили, и вот они перед жертвенником Господним». И встал царь Езекии рано утром, и собрал начальников города, и пошел в дом Господен. И привели 7 тельцов, и 7 овнов, и 7 агнцев, и 7 козлов в жертву за грех царства, и за святилище, и за Иудею. И приказал он сынам Аароновым, священникам, вознести всесожжение на жертвенник Господен. И закололи тельцов, и взяли священники кровь, и окропили жертвенник, и закололи овнов, и окропили кровью жертвенник, и закололи агнцев, и окропили кровью жертвенник. И привели козлов за грех пред лицо царя и собрания, и они возложили руки свои на них. И закололи их священники, и очистили кровью их жертвенник для очищения грехов всего Израиля, ибо за всего Израиля приказал царь принести всесожжение и жертву за грех. И поставил он левитов в доме Господнем с кимвалами, псалтирями и цитрами по уставу Давида и Гада, прозорливца царева, и Нафана, пророка, так как от Господа был устав этот через пророков его. И стали левиты с музыкальными орудиями Давидовыми и священники с трубами, и приказал Езекия вознести всесожжение на жертвенник. И в то время, как началось всесожжение, началось пение Господу при звуке труб и орудий Давида, царя Израилева. И все собрание молилось, и певцы пели, и трубили трубы, доколе не окончилось всесожжение. По окончании же всесожжения царь и все находившиеся при нем преклонились и поклонились. И сказал царь Езекия и князья левитам, чтобы они славили Господа словами Давида и Асафа, прозорливца, и они славили с радостью, и преклонялись, и поклонялись. И продолжал Езекия и сказал: «Теперь вы посвятили себя Господу, приступайте и приносите жертвы и благодарственные приношения в дом Господен». И понесло все собрание жертвы и благодарственные приношения, и всякий, кто расположен был сердцем, всесожжение. И было число всесожжений, которые привели собравшиеся, 70 волов, 100 овнов, 200 агнцев, все это для всесожжения Господу. Других священных жертв было 600 из крупного скота и 3000 из мелкого скота. Но священников было мало, и они не могли сдирать кож со всех всесожжений,
и помогали им братья их левиты до окончания дела и доколе освятились прочие священники, ибо левиты были более тщательны в освящении себя, нежели священники. При том же всесожжении было множество стуками мирных жертв и с возлияниями при всесожжении. Так восстановлено служение в доме Господнем. И радовался Езекия и весь народ о том, что Бог так расположил народ, ибо это сделалось неожиданно. Глава 30. И послал Езекия по всей земле Израильской и Иудеи, и письма писал к Ефрему и Манассии, чтобы пришли в дом Господень в Иерусалим для совершения Пасхи Господу Богу Израилеву. И положили на совете царь и князья его, и все собрание в Иерусалиме совершить Пасху во второй месяц, ибо не могли совершить ее в свое время, потому что священники еще не освятились в достаточном числе, и народ не собрался в Иерусалим. И понравилось это царю и всему собранию. И определили объявить по всему Израилю от Версавии до Дана, чтобы шли в Иерусалим для совершения Пасхи Господу Богу Израилеву, потому что давно не совершали ее, как предписано. И пошли гонцы с письмами от царя и от князей его по всей земле Израильской и Иудеи, и по повелению царя говорили: «Дети Израиля, обратитесь к Господу Богу Авраама, Исаака и Израиля, и Он обратится к остатку, уцелевшему у вас от руки царей ассирийских. И не будьте таковы, как отцы ваши и братья ваши, которые беззаконно поступали пред Господом Богом отцов своих, и Он предал их на опустошение, как вы видите. Ныне не будьте жестоковыйны, как отцы ваши, покоритесь Господу и приходите во святилище Его, которое Он освятил навек. И служите Господу Богу вашему, и Он отвратит от вас пламень гнева своего. Когда вы обратитесь к Господу, тогда братья ваши и дети ваши будут в милости у пленивших их и возвратятся в землю эту, ибо благ и милосерден Господь Бог ваш, и не отвратит лица от вас, если вы обратитесь к Нему». И ходили гонцы из города в город по земле Ефремовой и Манассииной, и до Завулоновой, но над ними смеялись и издевались. Однако некоторые из колен Ассирова, Манассиина и Завулонова смирились и пришли в Иерусалим. И над Иудеей была рука Божья, даровавшая им единое сердце, чтобы исполнить повеление царя и князей по слову Господнему. И собралось в Иерусалим множество народа для совершения праздника опресноков во второй месяц, собрание весьма многочисленное. И встали, и ниспровергли жертвенники, которые были в Иерусалиме, и все, на чем совершаемо было курение идолам, разрушили и бросили в поток Кедрон, и закололи пасхального агнца в 14-й день второго месяца. Священники и левиты, устыдившись, освятились и принесли всесожжение в дом Господен и стали на своем месте по уставу своему, по закону Моисееву, человека Божьего. Священники кропили кровью, принимая ее из рук левитов. Так как много было в собрании таких, которые не освятились, то вместо нечистых левиты закололи пасхального агнца для посвящения Господу. Многие из народа, большей частью из колен Ефремова и Манассиина, из Сахарова и Завулонова, не очистились, однако же они ели Пасху не по уставу. Но Езекия помолился за них, говоря: «Господь благой, да простит каждого, кто расположил сердце свое к тому, чтобы взыскать Господа Бога, Бога отцов своих, хотя и без очищения священного». И услышал Господь Езекию и простил народ. И совершили сыны Израилевы, находившиеся в Иерусалиме, праздник опресноков в 7 дней с великим весельем. Каждый день левиты и священники славили Господа на орудиях, устроенных для славословия Господа. И говорил Езекия по сердцу всем левитам, имевшим доброе разумение в служении Господу. И ели праздничные 7 дней, принося жертвы мирные и славя Господа, Бога отцов своих. И решило все собрание праздновать другие 7 дней, и провели эти 7 дней в веселье, потому что Езекия, царь иудейский,
выставил для собравшихся 1000 тельцов и 10 000 мелкого скота, и вельможи выставили для собравшихся 1000 тельцов и 10 000 мелкого скота, и священников осветилось уже много. И веселились все собравшиеся из Иудеи, и священники, и левиты, и все собрание, пришедшее от Израиля, и пришельцы, пришедшие из земли израильской и обитавшие в Иудее. И было веселье великое в Иерусалиме, потому что со дней Соломона, сына Давида, царя Израилева, не бывало подобного этому в Иерусалиме. И встали священники и левиты, и благословили народ, и услышан был голос их, и взошла молитва их в святое жилище его на небесах. Конец первой стороны второй кассеты. Глава 31. И по окончании всего этого пошли все израильтяне, там находившиеся, в города иудейские, и разбили статуи, срубили посвященные деревья, и разрушили высоты и жертвенники во всей Иудее и в земле Вениаминовой, Ефремовой и Манассеиной до конца. И потом возвратились все сыны Израилевы, каждый во владение свое в города свои. И поставил Езекия череды священников и левитов по их распределению каждого пределе своем, священническом или левитском, при всесожжении и при жертвах мирных, для службы, для хваления и словословия у ворот дома Господнего. И определил царь часть из имущества своего на всесожжение, на всесожжение утренние и вечерние, и на всесожжение в субботы, и в новомесячие, и в праздники, как написано в законе Господнем. И повелел он народу, живущему в Иерусалиме, давать определенное содержание священникам и левитам, чтобы они были ревностны в законе Господнем. Когда обнародовано было это повеление, тогда нанесли сыны Израилевы множество начатков хлеба, вина и масла и меду, и всяких произведений полевых, и десятин из всего нанесли множество. И израильтяне, и иудеи, живущие по городам иудейским, также представили десятины из крупного и мелкого скота, и десятины из пожертвований, посвященных Господу Богу их, и наложили груды. В третий месяц начали класть груды, и в седьмой месяц кончили. И пришли Езекия и вельможи, и увидели груды, и благодарили Господа и народ его Израиля. И спросил Езекия священников и левитов об этих грудах. И отвечал им Азария, первосвященник из дома Садока, и сказал: «С того времени, как начали носить приношения в дом Господен, мы ели досыта, и многое осталось, потому что Господь благословил народ свой. Из оставшегося составилось такое множество». И приказал Езекия приготовить комнаты при доме Господнем, и приготовили. И перенесли туда приношения и десятины, и пожертвования со всей точностью. И был начальником при них Ханания левит, и Семей, брат его вторым. А и Иехиил, и Азазия, и Нахав, и Асаил, и Иеремов, и Иозавад, и Илиел, и Исмахия, и Махав, и Бенания были смотрителями под рукой Ханании и Семея, брата его, по распоряжению царя Езекии и Азарии, начальника при доме Божьем. Коре, сын Имны, левит, привратник на восточной стороне, был при добровольных приношениях Богу для выдачи принесенного Господу и важнейших из вещей посвященных. И под его ведением находились Эден и Миниамин, и Иешуа, и Шемаия, и Амария, и Шихания в городах священнических, чтобы верно раздавать братьям свои части, как большому, так и малому. Сверх списка их всем мужского пола от 3 лет и выше, всем ходящим в дом Господа для дел ежедневных, для служения их, по должностям их и по отделам их, и внесенным в список священникам по поколениям их, и левитам от 20 лет и выше по должностям их, по отделам их, и внесенным в список со всеми малолетними их, с женами их, и с сыновьями их, и с дочерями их, всему обществу, ибо они со всею верностью посвятили себя на священную службу.
и для сынов Аароновых, священников в селениях вокруг городов их, при каждом городе поставлены были мужи поименованные, чтобы раздавать участки всем мужского пола у священников и всем внесённым в список у левитов. Вот что сделал Езекия во всей Иудее. И он делал доброе и справедливое и истинное пред лицом Господа Бога своего. И во всём, что он предпринимал для служения дому Божьему и для соблюдения закона и заповедей, помышляя о Боге своём, он действовал от всего сердца своего и имел успех. Глава 32. После таких дел и верности пришёл Синнахирим, царь ассирийский, и вступил в Иудею, и осадил укреплённые города и думал отторгнуть их себе. Когда Езекия увидел, что пришёл Синнахирим с намерением воевать против Иерусалима, тогда решил с князьями своими и с военными людьми своими засыпать источники воды, которые вне города, и те помогли ему. И собралось множество народа, и засыпали все источники и поток, протекавший по стране, говоря: да не найдут цари ассирийские, придя сюда, много воды, и да не укрепятся. И ободрился он, и восстановил всю обрушившуюся стену, и поднял ее до башни, и извне построил другую стену, и укрепил Милло в городе Давидовом, и наготовил множество оружия и щитов, и поставил военачальников над народом. И собрал их к себе на площадь у городских ворот, и говорил к сердцу их и сказал: будьте твёрды и мужественны, не бойтесь и не страшитесь царя ассирийского и всего множества, которое с ним, потому что с нами более, нежели с ним. С ним мышца плотская, а с нами Господь Бог наш, чтобы помогать нам и сражаться на бранях наших. И подкрепился народ словами Езекии, царя иудейского. После этого послал Синнахирим, царь ассирийский, рабов своих в Иерусалим. Сам он стоял против Лахиса, и вся сила его с ним, к Езекии, царю иудейскому, и ко всем иудеям, которые в Иерусалиме, сказать: так говорит Синнахирим, царь ассирийский, на что вы надеетесь и сидите в крепости в Иерусалиме? Не обольщает ли вас Езекия, чтобы предать вас смерти от голода и жажды, говоря: Господь Бог наш спасет нас от руки царя ассирийского? Не этот ли Езекия разрушил высоты его и жертвенники его и сказал Иудее и Иерусалиму: пред жертвенником единым поклоняйтесь и на нем совершайте курение? Разве вы не знаете, что сделали я и отцы мои со всеми народами земель? Могли ли боги народов земных спасти землю свою от руки моей? Кто из всех богов народов, истреблённых отцами моими, мог спасти народ свой от руки моей? Как же сможет ваш бог спасти вас от руки моей? И ныне пусть не обольщает вас Езекия и не отклоняет вас таким образом, не верьте ему. Если не в силах был ни один бог ни одного народа и царства спасти народ свой от руки моей и от руки отцов моих, то и ваш Бог не спасет вас от руки моей. И еще многое говорили рабы его против Господа Бога и против Езекии, раба его. И письма писал он, в которых поносил Господа Бога Израилева, и говорил против него такие слова: как боги народов земных не спасли народы свои от руки моей, так Бог Езекии не спасет народа своего от руки моей. И кричали громким голосом на иудейском языке к народу иерусалимскому, который был на стене, чтобы устрашить его и напугать его и взять город. И говорили о боге Иерусалима как о богах народов земли, изделий рук человеческих. И помолились царь Езекия и Исаия, сын Амоса, пророк, и возопили к небу. И послал Господь ангела, и он истребил всех храбрых и военачальников, и начальствующих в войске царя ассирийского. И возвратился он со стыдом в землю свою. И когда пришел в дом Бога своего, исшедший из чресл его, поразили его там мечом. Так спас Господь Езекию и жителей Иерусалима от руки Синнахирима, царя ассирийского, и от руки всех, и оберегал их отовсюду. Тогда многие приносили дары Господу в Иерусалим и дорогие вещи Езекии, царю иудейскому,
и он возвеличился после этого в глазах всех народов. В те дни заболел Езекия смертельно и помолился Господу, и он услышал его и дал ему знамение. Но не воздал Езекия за оказанные ему благодеяния, ибо возгордилось сердце его, и был на него гнев Божий и на Иудею, и на Иерусалим. Но как смирился Езекия в гордости сердца своего сам и жители Иерусалима, то не пришел на них гнев Господен во дни Езекии. И было у Езекии богатства и славы весьма много, и хранилище он сделал у себя для серебра и золота и камней драгоценных, и для ароматов и щитов, и для всяких драгоценных сосудов, и кладовые для произведений земли, для хлеба, вина и масла, и стойла для всякого рода скота, и дворы для стад, и города построил себе. И стад мелкого и крупного скота было у него множество, потому что дал ему Бог весьма большое имущество. Он же, Езекия, запер верхний проток вод Геона и провел их вниз к западной стороне города Давидова. И действовал успешно Езекия во всяком деле своем. Только при послах царей вавилонских, которые присылали к нему спросить о знамении, бывшем на земле, оставил его Бог, чтобы испытать его и открыть все, что у него на сердце. Прочие деяния Езекии и добродетели его описаны в видении Исаии, сына Амоса, пророка, и в книге царей иудейских и израильских. И почил Езекия с отцами своими, и похоронили его над гробницами сынов Давидовых, и почесть воздали ему по смерти его все иудеи и жители Иерусалима. И воцарился Манассия, сын его, вместо него. Глава 33. Двенадцати лет был Манассия, когда воцарился, и 55 лет царствовал в Иерусалиме. И делал он неугодное в очах Господних, подражая мерзостям народов, которых прогнал Господь от лица сынов Израилевых. И снова построил высоты, которые разрушил Езекия, отец его, и поставил жертвенники Ваалам, и устроил дубравы, и поклонялся всему воинству небесному, и служил ему, и соорудил жертвенники в доме Господнем, о котором сказал Господь: «В Иерусалиме будет имя мое вечно». И соорудил жертвенники всему воинству небесному на обоих дворах дома Господнего. Он же провел сыновей своих через огонь в долине сына Эннома, и гадал, и ворожил, и чародействовал, и учредил вызывателей мертвецов и волшебников. Много делал он неугодного в очах Господа к прогневлению его. И поставил резного идола, которого сделал в доме Божием, о котором говорил Бог Давиду и Соломону, сыну его, в доме этом и в Иерусалиме, который я избрал из всех колен Израилевых, я положу имя мое навек, и не дам впредь выступить ноге Израиля из земли этой, которую я укрепил за отцами их, если только они будут стараться исполнять все, что я заповедал им по всему закону и уставам и повелениям, данным рукой Моисея. Но Манассия довел Иудею и жителей Иерусалима до того, что они поступали хуже тех народов, которых истребил Господь от лица сынов Израилевых. И говорил Господь к Манассии и к народу его, но они не слушали. И привел Господь на них военачальников царя Ассирийского, и заковали они Манассию в кандалы, и оковали его цепями, и отвели его в Вавилон. И в тесноте своей он стал умолять лицо Господа Бога своего и глубоко смирился пред Богом отцов своих. И помолился ему, и Бог преклонился к нему, и услышал моление его, и возвратил его в Иерусалим на царство его. И узнал Манассия, что Господь есть Бог. И после того построил внешнюю стену города Давидова на западной стороне Геона по лощине и до входа в рыбные ворота, и провел ее вокруг Офела, и высоко поднял ее, и поставил военачальников по всем укрепленным городам в Иудее, и низверг чужеземных богов и идола из дома Господнего, и все капища, которые соорудил на горе дома Господнего и в Иерусалиме, и выбросил их за город, и восстановил жертвенник Господен,
и принёс на нём жертвы мирные и хвалебные, и сказал иудеям, чтобы они служили Господу Богу Израилеву. Но народ ещё приносил жертвы на высотах, хотя и Господу Богу своему. Прочие дела Моисея и молитва его к Богу своему и слова прозорливцев, говоривших к нему именем Господа Бога Израилева, находятся в записях царей Израилевых. И молитва его и то, что Бог преклонился к нему и все грехи его и беззаконие его и места, на которых он построил высоты и поставил изображения Астарты и истуканов, прежде нежели смирился, описаны в записях Хозая. И почил Моисей с отцами своими, и похоронили его в доме его. И воцарился Амон, сын его, вместо него. 22 лет был Амон, когда воцарился, и 2 года царствовал в Иерусалиме. И делал неугодное в очах Господних, так как делал Моисей, отец его. И всем истуканам, которых сделал Моисей, отец его, приносил Амон жертвы и служил им. И не смирился пред лицом Господним, как смирился Моисей, отец его, напротив, Амон умножил свои грехи. И составили против него заговор слуги его, и умертвили его в доме его. Но народ земли перебил всех бывших в заговоре против царя Амона, и воцарил народ земли Иосию, сына его, вместо него. Глава 34. Восемь лет было Иосии, когда он воцарился, и 31 год царствовал в Иерусалиме, и делал он угодное в очах Господних, и ходил путями Давида, отца своего, и не уклонялся ни направо, ни налево. В 8-й год царствования своего, будучи еще отроком, он начал прибегать к Богу Давида, отца своего, а в 12-й год начал очищать Иудею и Иерусалим от высот и посвященных деревьев и от резных и литых кумиров. И разрушили пред лицом его жертвенники Ваалов и статуи, возвышавшиеся над ними. И посвященные деревья он срубил, и резные и литые кумиры изломал и разбил в прах, и рассыпал на гробах тех, которые приносили им жертвы, и кости жрецов сжег на жертвенниках их, и очистил Иудею и Иерусалим. И в городах Моисея и Ефрема и Симеона, даже до колена Нефалимова, и в опустошенных крепостях их он разрушил жертвенники и посвященные деревья, и кумиры разбил в прах, и все статуи сокрушил по всей земле Израильской, и возвратился в Иерусалим. В 18-й год царствования своего по очищении земли и дома Божьего он послал Шафана, сына Ацалии, и Маасею, градоначальника, и Иоаха, сына Иоахаза, деописателя, возобновить дом Господа Бога своего. И пришли они к Хелкии, первосвященнику, и отдали серебро, принесенное в дом Божий, которое левиты, стоящие на страже у порога, собрали из рук Моисея и Ефрема и всех прочих израильтян, и от всего Иуды и Вениамина, и от жителей Иерусалима, и отдали в руки производителям работ, приставленным к дому Господнему, чтобы они раздавали его работникам, которые работали в доме Господнем при исправлении и возобновлении дома. И они раздавали плотникам и строителям на покупку утесанных камней и деревьев для связей и для покрытия здания, которое разорили цари иудейские. Люди эти действовали честно при работе, и для надзора над ними поставлены были и Ахав, и Авадия, левиты из сынов Мирариных, и Захария, и Мишулам из сынов Каафовых, и все левиты, умеющие играть на музыкальных орудиях. Они же были приставниками над носильщиками и наблюдали над всеми работниками при каждой работе. Из левитов же были песцы и надзиратели и привратники. Когда вынимали они серебро, принесенное в дом Господен, тогда Хелкия священник нашел книгу закона Господнего, данную рукою Моисея. И начал Хелкия и сказал Шафану, песцу, «Книгу закона нашел я в доме Господнем». И подал Хелкия ту книгу Шафану, и понес Шафан книгу к царю, и принес при этом царю известие, все, что поручено рабам твоим, они делают. И высыпали серебро, найденное в доме Господнем, и передали его в руки приставникам и в руки производителям работ.
И также донес Шафан писец царю, говоря: «Книгу дал мне Хелкия священник». И читал ее Шафан перед царем. Когда услышал царь слова закона, то разодрал одежды свои. И дал царь повеление Хелкии и Ахикаму, сыну Шафана, и Авдону, сыну Михея, и Шафану писцу, и Асаии, слуге царскому, говоря: «Пойдите, вопросите Господа за меня и за оставшихся у Израиля и за Иуду о словах этой найденной книги, потому что велик гнев Господа, который воспылал на нас за то, что не соблюдали отцы наши слова Господа, чтобы поступать по всему написанному в книге этой». И пошел Хелкия и те, которые от царя Колдани, пророчице, жене Шалума, сына Тавкигафа, сына Хасры, хранителя одежд, а жила она во второй части Иерусалима, и говорили с ней об этом. И она сказала им: «Так говорит Господь Бог Израилев. Скажите тому человеку, который послал вас ко мне, так говорит Господь: вот я наведу бедствие на место это, и на жителей его все проклятия, написанные в книге, которую читали перед лицом царя Иудейского, за то, что они оставили меня и кадили богам другим, чтобы прогневлять меня всеми делами рук своих. И гнев мой возгорится над местом этим и не угаснет. А царю Иудейскому, пославшему, так говорит Господь Бог Израилев о словах, которые ты слышал: так как смягчилось сердце твое, и ты смирился пред Богом, услышав слова его о месте этом и о жителях его, и ты смирился предо мною и разодрал одежды свои и плакал предо мною, то и я услышал тебя, говорит Господь. Вот я приложу тебя к отцам твоим, и положен будешь в гробницу твою в мире, и не увидят глаза твои всего того бедствия, которое я наведу на место это и на жителей его». И принесли царю ответ. И послал царь, и собрал всех старейшин Иудеи и Иерусалима, и пошел царь в дом Господень, и с ним все иудеи и жители Иерусалима, и священники, и левиты, и весь народ от большого до малого, и он прочитал вслух их все слова книги Завета, найденной в доме Господнем. И стал царь на месте своем, и заключил завет пред лицом Господа последовать Господу и соблюдать заповеди Его и откровения Его и уставы Его от всего сердца своего и от всей души своей, чтобы выполнить слова завета, написанные в книге этой. И велел царь подтвердить это всем находившимся в Иерусалиме и в земле Вениаминовой. И стали поступать жители Иерусалима по завету Бога, Бога отцов своих. И извергнул Иосия все мерзости из всех земель, которые у сынов Израилевых, и повелел всем, находившимся в земле Израилевой, служить Господу Богу своему, и во все дни жизни его они не отступали от Господа, Бога отцов своих. Глава 35. И совершил Иосия в Иерусалиме Пасху Господу. И закололи пасхального агнца в 14-й день первого месяца. И поставил он священников на местах их, и ободрял их на служение в доме Господнем, и сказал левитам, наставникам всех израильтян, посвященным Господу: «Поставьте ковчег святой в храме, который построил Соломон, сын Давида, царь Израилев. Нет вам нужды носить его на плечах. Служите теперь Господу, Богу нашему, и народу его Израилю. Станьте по поколениям вашим, по чередам вашим, как предписано Давидом, царем Израилевым, и как предписано Соломоном, сыном его, и стойте во святилище по распределениям поколений у братьев ваших сынов народа и по разделению поколений у левитов, и заколите пасхального агнца, и освятитесь, и приготовьте его для братьев ваших, поступая согласно со словом Господним через Моисея». И дал Иосия в дар сынам народа, всем находившимся там, из мелкого скота агнцев и козлов молодых, все для жертвы пасхальной числом 30 тысяч и 3 тысячи волов. Это из имущества царя. И князья его по усердию давали в дар народу священникам и левитам,
Хелкия и Захария и Иехиил, начальствующие в доме Божьем, дали священникам для жертвы пасхальной 2600 овец, агнцев и козлов и 300 волов. И Ханания, и Шемаия, и Нафанаил, братья его, и Хашавия, и Иеел, и Иозават, начальники левитов, подарили левитам для жертвы пасхальной овец 5500 волов. Так устроено было служение. И стали священники на место свое и левиты по чередам своим по повелению царскому и закололи пасхального агнца. И кропили священники кровью, принимая ее из рук левитов, а левиты снимали кожу и распределили назначенное для всесожжения, чтобы раздать то по отделениям поколений у сынов народа для принесения Господу, как написано в книге Моисеевой. То же сделали и с волами. И испекли пасхального агнца на огне по уставу, и священные жертвы сварили в котлах, горшках и кастрюлях, и поспешно раздали всему народу, а после приготовили для себя и для священников, ибо священники, сыны Аароновы, заняты были приношением всесожжения и туков до ночи, потому-то и готовили левиты для себя и для священников, сынов Аароновых. И певцы, сыны Асафовы, оставались на местах своих по установлению Давида и Асафа, и Имана, и Идифуна, прозорливца царского, и привратники у каждых ворот. Не для чего было им отходить от служения своего, так как братья их левиты готовили для них. Так устроено было все служение Господу в тот день, чтобы совершить Пасху и принести всесожжение на жертвенники Господнем по повелению царя Иосии. И совершали сыны Израилевы, находившиеся там Пасху в то время и праздник опресноков в течение 7 дней. И не была совершаема такая Пасха у Израиля от дней Самуила пророка. И из всех царей Израилевых ни один не совершал такой Пасхи, какую совершил Иосия и священники, и левиты, и все иудеи, и израильтяне, там находившиеся, и жители Иерусалима. В 18-й год царствования Иосии совершена эта Пасха. После всего того, что сделал Иосия в Доме Божьем, и как сжег огнем царь Иосия и чревовещателей, и волхвов, и капища, и идолов, и дубравы, бывшие в Иерусалиме и Иудее, чтобы утвердить слова закона, написанные в книге, которую нашел Хелкия, священник, в Доме Господнем, не было подобного ему прежде него, кто обратился бы к Господу всем сердцем своим, и всей душой своей, и всей крепостью своей по всему закону Моисееву. Не восстал и после него подобный ему. Однако же не отвратился Господь от великой ярости гнева своего, ярости, которой разгневался Господь на Иудею за все оскорбления, которыми прогневал Манассия. И сказал Господь: «И Иуду отвергну от лица моего, как отверг дом Израилев, и отвергну город Иерусалим, который избрал, и храм, о котором сказал, будет там имя мое». Пошел Нехао, царь египетский, на войну к Архимису на Евфрате. И Иосия вышел навстречу ему. И послал к нему Нехао послов сказать: «Что мне и тебе, царь иудейский? Не против тебя теперь иду я, но туда, где у меня война. И Бог повелел мне поспешать, не протився Богу, который со мной, чтобы он не погубил тебя». Но Иосия не отстранился от него, а приготовился, чтобы сразиться с ним, и не послушал слов Нехао от лица Божиего, и выступил на сражение на равнину Мегиддо. И выстрелили стрельцы в царя Иосию, и сказал царь слугам своим: «Уведите меня, потому что я тяжело ранен». И свели его слуги его с колесницы, и посадили его в другую повозку, которая была у него, и отвезли его в Иерусалим. И умер он, и похоронен в гробницах отцов своих. И вся Иудея и Иерусалим оплакали Иосию. Оплакал Иосию и Иеремия в песне плачевной. И говорили все певцы и певицы об Иосии в плачевных песнях своих, известных до сего дня, и передали их в употребление у Израиля. И вот они вписаны в книгу плачевных песен.
прочие деяния Иосии и добродетели его, согласные с предписанным в законе Господнем, и деяния его первые и последние, описаны в книге царей израильских и иудейских. Глава 36. И взял народ земли Иоахаза, сына Иосии, и помазали его, и воцарили его вместо отца его в Иерусалиме. 23 лет был Иоахаз, когда воцарился, и 3 месяца царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Амитал, дочь Иеремии из Ловны. И сделал он лукавое пред Господом по всему, что сделали отцы его. И оковал его фараон Нехау в Девлафе, в земле Ямавской, чтобы не царствовать ему в Иерусалиме. И низложил его царь египетский в Иерусалиме, и привел его царь в Египет, и наложил на землю пеню 100 талантов серебра и талант золота. И воцарил царь египетский над Иудеей и Иерусалимом Елиакима, брата его, и переменил имя его на Иоакима, а Иоахаза, брата его, взял в Нехао и отвел его в Египет, и он умер там. И серебро и золото давал фараону. Тогда земля начала давать серебро по слову фараона, и каждый по власти требовал серебра и золота от народа земли для дани фараону Нехао. 25 лет был Иоаким, когда воцарился, и 11 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Зихора, дочь Нирии из Рамы, и делал он неугодное в очах Господа Бога своего. Против него вышел Навуходоносор, царь вавилонский, и оковал его оковами, чтобы отвести его в Вавилон. И часть сосудов дома Господнего перенес Навуходоносор в Вавилон и положил их в капище своем в Вавилоне. Прочие дела Иоакима и мерзости его, какие он делал и какие найдены в нем, описаны в книге царей израильских и иудейских. И почил Иоаким с отцами своими, и погребен был в Ганозане с отцами своими. И воцарился Иехония, сын его, вместо него. 18 лет был Иехония, когда воцарился, и 3 месяца и 10 дней царствовал в Иерусалиме, и делал он неугодное в очах Господних. По прошествии года послал царь Навуходоносор и велел взять его в Вавилон вместе с драгоценными сосудами дома Господнего и воцарил над Иудеей и Иерусалимом Сидекию, брата его. 21 года был Сидекия, когда воцарился, и 11 лет царствовал в Иерусалиме. И делал он неугодное в очах Господа Бога своего. Он не смирился пред Иеремией, пророком, пророчествовавшим от уст Господних, и отложился от царя Навуходоносора, взявшего клятву с него именем Бога, и сделал упругой шею свою и ожесточил сердце свое до того, что не обратился к Господу Богу Израилеву. Да и все начальствующие над священниками и над народом много грешили, подражая всем мерзостям язычников, и осквернили дом Господа, который он освятил в Иерусалиме. И посылал к ним Господь, Бог отцов их, посланников своих от раннего утра, потому что он жалел свой народ и свое жилище. Но они издевались над посланными от Бога и пренебрегали словами его и ругались над пророками его, доколе не сошел гнев Господа на народ его, так что не было ему спасения. И он навел на них царя халдейского, и тот умертвил юношей их мечом в доме святыни их, и не пощадил ни Сидекии, ни юноши, ни девицы, ни старца, ни седовласого, все предал Бог в руку его. И все сосуды дома Божиего, большие и малые, и сокровища дома Господнего, и сокровища царя и князей его, все принес он в Вавилон. И сожгли дом Божий, и разрушили стену Иерусалима, и все чертоги его сожгли огнем, и все драгоценности его истребили. И переселил он оставшихся от меча в Вавилон,
и были они рабами его и сыновей его до воцарения царя персидского, доколе во исполнение слова Господнего, сказанного устами Иеремии, земля не отпраздновала суббот своих. Во все дни запустения она субботствовала до исполнения 70 лет. А в первый год Кира, царя персидского, во исполнение слова Господнего, сказанного устами Иеремии, возбудил Господь дух Кира, царя персидского, и он велел объявить по всему царству своему словесно и письменно и сказать: «Так говорит Кир, царь персидский, все царства земли дал мне Господь, Бог небесный, и он повелел мне построить ему дом в Иерусалиме, что в Иудее. Кто есть из вас, из всего народа его, да будет Господь Бог его с ним, и пусть он туда идет». Конец книги. Книги Ветхого Завета. Книга Ездры. Глава первая. Первый год Кира, царя персидского, во исполнение слова Господа из уст Иеремии, возбудил Господь дух Кира, царя персидского, и он повелел объявить по всему царству своему словесно и письменно: «Так говорит Кир, царь персидский, все царства земли дал мне Господь, Бог небесный, и он повелел мне построить ему дом в Иерусалиме, что в Иудее. Кто есть из вас, из всего народа его, да будет Бог его с ним, и пусть он идет в Иерусалим, что в Иудее, и строит дом Господа Бога Израилева, того Бога, который в Иерусалиме. А все оставшиеся во всех местах, где бы они ни жили, пусть помогут ему жители вместо того серебром и золотом и иным имуществом и скотом с доброхотным даянием для дома Божьего, что в Иерусалиме». И поднялись главы поколений Иудиных и Вениаминовых, и священники, и левиты, всякие, в ком возбудил Бог дух его, чтобы пойти строить дом Господен, который в Иерусалиме. И все соседи их вспомоществовали им серебряными сосудами, золотом, иным имуществом, и скотом, и дорогими вещами, сверх всякого доброхотного даяния для храма. И царь Кир вынес сосуды дома Господнего, которые Навуходоносор взял из Иерусалима и положил в доме Бога своего. И вынес их Кир, царь персидский, рукой Мифридата, хранителя сокровищ, а он счетом сдал их Шешбацару, князю Иудину. И вот число их: блюд золотых 30, блюд серебряных 1000, ножей 29, чаш золотых 30, чаш серебряных двойных 410, других сосудов 1000. Всех сосудов золотых и серебряных 5400. Все это взял с собою Шешбацар при отправлении переселенцев из Вавилона в Иерусалим. Глава вторая. Вот сыны страны, пленники, переселенцы, которых Навуходоносор, царь Вавилонский, отвел в Вавилон, возвратившиеся в Иерусалим и Иудею, каждый в свой город, пришедшие с Зарававелем, Иисусом, Неемией, Сараием, Реилаем, Мардахеем, Бельшаном, Мисфаром, Бигваем, Рехумом, Вааном. Число людей народа Израилева. Сыновей Пороша 2172. Сыновей Сафатии 372. Сыновей Араха 775. Сыновей Пахав-Моава из сыновей Иисуса и Иоава 2812. Сыновей Элама 1254. Сыновей Заттуя 945, сыновей Закхая 760, сыновей Вания
642. Сыновей Бебая 623. Сыновей Азгада 1222. Сыновей Адоникама 666. Сыновей Бигвая 2056. Сыновей Адина 454. Сыновей Атера из дома Езекии 98. Сыновей Бицая 323. Сыновей Иоры 112. Сыновей Хашума 223. Сыновей Гиббара 95. Уроженцев Вифлеема 123. Жителей Нетофы 56. Жителей Анафофа 128. Уроженцев Азмавефа 42. Уроженцев Кириаф Иарима, Кефиры и Бейрофа 743. Уроженцев Рамы и Гевы 621. Жителей Михмаса 122. Жителей Вифиля и Гая 223. Уроженцев Нево 52. Уроженцев Макбиша 156. Сыновей другого Элама 1254. Сыновей Харима 320. Уроженцев Лидды, Хадида и Оно 725. Уроженцев Иерихона 345. Уроженцев Синаи 3630. Священников сынов Иедаии из дома Иисусова 973. Сыновей Иммера 1052. Сыновей Пашхура 1247. Сыновей Харима 1017. Левитов сыновей Иисуса и Кадмиила из сыновей Гадавии 74. Певцов сыновей Асафа 128. Сыновей привратников сыновья Шалума, сыновья Атера, сыновья Талмона, сыновья Акува, сыновья Хатиты, сыновья Шувая. Всего 139. Нефинеев, сыновья Цихи, сыновья Хасуфы, сыновья Табаофа, сыновья Кероса, сыновья Сиаги, сыновья Фадона, сыновья Лебаны, сыновья Хагабы, сыновья Акува, сыновья Хагава, сыновья Шамлая, сыновья Ханана, сыновья Гиддела, сыновья Гахара, сыновья Риаии, сыновья Рицина, сыновья Никоды, сыновья Газама, сыновья Узы, сыновья Пасиаха, сыновья Бесая, сыновья Асны, сыновья Меунима, сыновья Нефисима, сыновья Багбука, сыновья Хакуфы, сыновья Хархура, сыновья Бацлуфа, сыновья Мехиды, сыновья Харши, сыновья Баркоса, сыновья Сисры, сыновья Фамаха, сыновья Нециаха, сыновья Хатифы, сыновья рабов Соломона, сыновья Сатая, сыновья Гасаферефа, сыновья Феруды, сыновья Иаала, сыновья Даркона, сыновья Гиддела, сыновья Сифатии, сыновья Хатила, сыновья Пахерев Гацебаима, сыновья Амия, всего Нефинеев и сыновей рабов Соломона 392. И вот вышедшие из Тел-Милаха, Тел-Харши, Херуб-Адан и Мера, которые не могли показать о поколении своем и о племени своем, от Израиля ли они? Сыновья Делаи, сыновья Товии, сыновья Никоды 652. И из сыновей священнических, сыновья Хабаи, сыновья Гакоца, сыновья Верзилия, который взял жену из дочерей Верзилия Гаала-Дитянина и стал называться именем их. Они искали свои записи родословной, и не нашлось ее, а потому исключены из священства. И Тиршафа сказал им, чтобы они не ели великой святыни, доколе не восстанет священник с Уримом и Тумимом.
Все общество вместе состояло из 42 360 человек, кроме рабов их и рабынь их, которых было 7 337, и при них певцов и певиц 200. Коней у них 736, лошаков у них 245, верблюдов у них 435, ослов 6 720. Из глав поколений некоторые, придя к дому Господнему, что в Иерусалиме, доброхотно жертвовали на дом Божий, чтобы восстановить его на основании его. По достатку своему они дали в сокровищницу на производство

а не жертвенник Богу Израилеву, чтобы возносить на нем всесожжения, как написано в законе Моисея, человека Божиего. И поставили жертвенник на основании его, так как они были в страхе от иноземных народов, и стали возносить на нем всесожжения Господу, всесожжения утренние и вечерние. И совершили праздник кущей, как предписано, с ежедневным всесожжением в определенном числе по уставу каждого дня. И после того совершали всесожжение постоянное и в новомесячие, и во все праздники, посвященные Господу, и добровольное приношение Господу от всякого усердствующего. С первого же дня седьмого месяца начали возносить всесожжение Господу, а храму Господнему еще не было положено основание. И стали выдавать серебро каменотесам и плотникам, и пищу, и питье, и масло седонянам и тирянам, чтобы они доставляли кедровый лес с Ливана по морю в Яффу с дозволения им Кира, царя персидского. Во второй год по приходе своем к Дому Божиему в Иерусалим, во второй месяц Зарававель, сын Селафиила, и Иисус, сын Иоседека, и прочие братья их, священники и левиты, и все пришедшие из плена в Иерусалим, положили начало и поставили левитов от 20 лет и выше для надзора за работами при Доме Господнем. И стали Иисус, сыновья его и братья его, Кадмиил и сыновья его, сыновья Иуды, как один человек для надзора за производителями работ в Доме Божием, а также и сыновья Хенадада, сыновья их и братья их левиты. Когда строители положили основание храму Господнему, тогда поставили священников в облачении их с трубами и левитов, сыновей Асафа, с кимвалами, чтобы славить Господа по уставу Давида, царя Израилева. И начали они попеременно петь: «Хвалите и славьте Господа, ибо благ, ибо вовек милость его к Израилю». И весь народ восклицал громогласно, славя Господа за то, что положено основание Дома Господнего. Впрочем, многие из священников и левитов и глав поколений, старики, которые видели прежний храм, при основании этого храма перед глазами их плакали громко, но многие и восклицали от радости громогласно. И не мог народ отличить восклицание радости от воплей плача народного, потому что народ восклицал громко, и голос слышен был далеко. Глава 4. И услышали враги Иуды и Вениамина, что возвратившиеся из плена строят храм Господу Богу Израилеву. И пришли они к Зарававелю и к главам поколений и сказали им: «Будем и мы строить с вами, потому что мы, как и вы, прибегаем к Богу вашему и ему приносим жертвы от дней Асардана, царя сирийского, который перевел нас сюда». И сказал им Зарававель и Иисус, и прочие главы поколений израильских: «Не строить вам вместе с нами дом нашему Богу. Мы одни будем строить дом Господу Богу Израилеву, как повелел нам царь Кир, царь персидский». И стал народ земли той ослаблять руки народа иудейского и препятствовать ему в строительстве. И подкупали против них советников, чтобы разрушить предприятие их во все дни Кира, царя персидского, и до царствования Дария, царя персидского. А в царствовании Ахашвероша, в начале царствования его, написали обвинения на жителей Иудеи и Иерусалима. И во дни Артаксеркса писали Бишлам, Мифридат, Табеел и прочие товарищи их к Артаксерксу, царю персидскому. Письмо же написано было буквами сирийскими и на сирийском языке. Рехум, советник, и Шимшай, писец, писали одно письмо против Иерусалима к царю Артаксерксу такое: «Тогда-то Рехум, советник, и Шимшай, писец, и прочие товарищи их, Динеи и Афарсавхеи, Тарпелеи, Апарсы, Арихьяне, Вавилоняне, Сусанцы, Даги, Еламитяне и прочие народы, которых переселил Аснафар, Синархирим, великий и славный, и поселил в городах самарийских и в прочих городах за рекою и прочие». И вот список с письма, которые послали к нему: «Царю Артаксерксу, рабы твои, люди, живущие за рекой и прочие,
да будет известно царю, что иудеи

и которые вышли от тебя, пришли к нам в Иерусалим, строят этот мятежный и негодный город, и стены делают, и основания их уже исправили. Да будет же известно царю, что если этот город будет построен и стены восстановлены, то ни подати, ни налога, ни пошлины не будут давать, и царской казне сделан будет ущерб. Так как мы едим соль от дворца царского и ущерб для царя не можем видеть, поэтому мы посылаем донесение к царю. Пусть поищут в памятной книге отцов твоих, и найдешь в книге памятной и узнаешь, что город этот – город мятежный и вредный для царей и областей, и что от падения бывали в нем издавна, за что город этот и опустошен. Поэтому мы уведомляем царя, что если город этот будет достроен и стены его доделаны, то после этого не будет у тебя владения за рекой. Царь послал ответ Рехуму, советнику, и Шимшаю, песцу, и прочим товарищам их, которые живут в Самарии и в прочих городах заречных. Мир и прочее. Письмо, которое вы прислали нам, внятно прочитано предо мною, и от меня дано повеление. И разыскивали, и нашли, что город этот издавна восставал против царей, и производились в нем мятежи и волнения. И что были в Иерусалиме цари могущественные и владевшие всем заречьем, и им давали подать налоги и пошлины. Итак, дайте приказание, чтобы люди эти перестали работать, и чтобы город этот не строился, доколе от меня не будет дано повеление. И будьте осторожны, чтобы не сделать в этом недосмотра. К чему допускать размножение вредного в ущерб царям? Как скоро это письмо царя Артаксеркса было прочитано перед Рехумом и Шимшаем, песцом, и товарищами их, они немедленно пошли в Иерусалим к иудеям, и сильной вооруженной рукой остановили работу их. Тогда остановилась работа при Доме Божием, который в Иерусалиме. И остановка эта продолжалась до второго года царствования Дария, царя персидского. Глава пятая. Но пророк Аггей и пророк Захария, сын Адды, говорили иудеям, которые в Иудее и в Иерусалиме, пророческие речи во имя Бога Израилева. Тогда встали Зарававель, сын Салафиила, и Иисус, сын Иоседека, и начали строить дом Божий в Иерусалиме, и с ними пророки Божьи, подкреплявшие их. В то время пришел к ним Фафнай, заречный области начальник, и Шефар-Базнай, и товарищи их, и так сказали им: «Кто дал вам разрешение строить дом этот и доделывать стены эти?» Тогда мы сказали им имена тех людей, которые строят это здание. Но око Бога их было над старейшинами иудейскими, и те не возбраняли им, доколе дело не отправили к Дарию и доколе не пришло решение по этому делу. Вот содержание письма, которое послал Фафнай, заречной области начальник, и Шефар-Базнай с товарищами своими, афарсахеями, которые за рекой к царю Дарию. В донесении, которое они послали к нему, вот что написано: «Дарию, царю, всякий мир. Да будет известно царю, что мы ходили в Иудейскую область, к дому Бога Великого. И строится он из больших камней, и дерево вкладывается в стены, и работа эта производится быстро и с успехом идет в руках их. Тогда мы спросили у старейшин тех, и так сказали им: кто дал вам разрешение строить дом этот и стены эти доделывать? И сверх того, об именах их мы спросили их, чтобы дать знать тебе и написать имена тех людей, которые главными у них. И они ответили нам такими словами: мы рабы Бога неба и земли, и строим дом, который был построен за много лет прежде этого, и великий царь у Израиля строил его и довершил его. Когда же отцы наши прогневали Бога Небесного, он предал их в руку Навуходоносора, царя Вавилонского, Халдея, и дом этот он разрушил, и народ переселил в Вавилон. Но в первый год Кира, царя Вавилонского, царь Кир дал разрешение построить этот дом Божий. Да и сосуды дома Божьего золотые и серебряные, которые Навуходоносор вынес из храма Иерусалимского и отнес в храм Вавилонский, вынес Кир, царь, из храма Вавилонского.
и отдали их человеку по имени Шешбацар, которого он назначил области начальником, и сказал ему: «Возьми эти сосуды, пойди и отнеси их в храм Иерусалимский, и пусть дом Божий строится на своем месте». Тогда Шешбацар тот пришел, положил основание дома Божьего в Иерусалиме, и с тех пор и до ныне он строится и еще не кончен. Итак, если царю благоугодно, пусть поищут в доме царских сокровищ там, в Вавилоне, точно ли царем Киром дано разрешение строить этот дом Божий в Иерусалиме, и царскую волю об этом пусть пришлют к нам. Глава шестая. Тогда царь Дарий дал повеление, и разыскивали в Вавилоне в книгохранилище, куда полагали сокровища. И найден во дворце в Экбатане, который в области Мидии, один свиток, и в нем написано так: «Для памяти. В первый год царя Кира царь Кир дал повеление о доме Божьем в Иерусалиме. Пусть строится дом на том месте, где приносят жертвы, и пусть будут положены прочные основания для него. Высота его в 60 локтей, ширина его в 60 локтей. Рядов из камней больших 3, и ряд из дерева 1. Издержки же пусть выдаются из царского дома. Да и сосуды дома Божьего золотые и серебряные, которые Навуходоносор вынес из храма Иерусалимского и отнес в Вавилон, пусть возвратятся и пойдут в храм Иерусалимский, каждый на место свое, и помещены будут в доме Божием». Итак, Фафнай, заречный области начальник, и Шефар-Бознай с товарищами вашими афарсахеями, которые за рекой, удалитесь оттуда. Не останавливайте работы при этом доме Божием. Пусть иудейский области начальник и иудейские старейшины строят этот дом Божий на месте его. И от меня дается повеление о том, чем вы должны содействовать старейшинам тем иудейским в построении того дома Божьего, и именно из имущества царского, из заречной подати, немедленно берите и давайте тем людям, чтобы работа не останавливалась. И сколько нужно тельцов ли или овнов и агнцев на всесожжение Богу Небесному, также пшеницы, соли, вина и масла, как скажут священники иерусалимские, пусть будет выдаваемо им изо дня в день без задержки, чтобы они приносили жертву приятную Богу Небесному и молились о жизни царя и сыновей его. Мною же дается повеление, что если какой человек изменит это определение, то будет вынуто бревно из дома его, и будет поднят он и пригвожден к нему, а дом его зато будет обращен в развалины. И Бог, которого имя там обитает, да низложит всякого царя и народ, который простер бы руку свою, чтобы изменить это ко вреду этого дома Божиего в Иерусалиме. Я, Дарий, дал это повеление, да будет оно в точности исполняемо. Тогда Фафнай, заречный области начальник, Шефар-Бознай и товарищи их, как повелел царь Дарий, так в точности и делали. И старейшины иудейские строили и преуспевали по пророчеству Аггея, пророка, и Захарии, сына Адды, и построили и окончили по воле Бога Израилева и по воле Кира и Дария и Артаксеркса, царей персидских. И окончен дом этот к третьему дню месяца Адар, в 6-й год царствования царя Дария. И совершили сыны Израилевы, священники и левиты и прочие, возвратившиеся из плена, освящение этого дома Божиего с радостью. И принесли при освящении этого дома Божиего 100 волов, 200 овнов, 400 агнцев и 12 козлов в жертву за грех всего Израиля по числу колен Израилевых. И поставили священников по отделениям их и левитов по чередам их на службу Божию в Иерусалиме, как предписано в книге Моисея. И совершили возвратившиеся из плена Пасху в 14-й день первого месяца, потому что очистились священники и левиты, все они как один были чисты. И закололи агнцев пасхальных для всех возвратившихся из плена, для братьев своих священников и для себя. И ели сыны Израилевы, возвратившиеся из переселения, и все отделившиеся от нечистоты народов земли,
и присоединившиеся к ним, чтобы прибегать к Господу Богу Израилеву. И праздновали праздник опресноков 7 дней в радости, потому что обрадовал их Господь и обратил к ним сердце царя Ассирийского, чтобы подкреплять руки их при строении дома Господа Бога Израилева. Конец первой стороны кассеты. Глава 7. После этих происшествий в царствовании Артаксеркса, царя персидского, Ездра, сын Сираи, сын Азарии, сын Хелкии, сын Шалума, сын Садока, сын Ахитува, сын Амарии, сын Азарии, сын Мараёфа, сын Захарии, сын Уззе, сын Буккия, сын Авишуя, сын Финеяса, сын Елиазара, сын Аарона, первосвященника, этот Ездра вышел из Вавилона. Он был книжником, сведущим в законе Моисеевом, который дал Господь Бог Израилев. И дал ему царь все по желанию его, так как рука Господа Бога его была над ним. С ним пошли в Иерусалим и некоторые из сынов Израилевых, и из священников, и левитов, и певцов, и привратников, и нефинеев в 7-й год царя Артаксеркса. И пришел он в Иерусалим в 5-й месяц, в 7-й же год дня. Ибо в первый день 1-го месяца было начало выхода из Вавилона, и в первый день 5-го месяца он пришел в Иерусалим, так как благодеющая рука Бога его была над ним. Потому что Ездра расположил сердце свое к тому, чтобы изучать закон Господен и исполнять его, и учить в Израиле закону и правде. И вот содержание письма, которое дал царь Артаксеркс Ездре, священнику, книжнику, учившему словам заповедей Господа и законов его в Израиле. Артаксеркс, царь царей, Ездре, священнику, учителю закона Бога Небесного, совершенное и прочее. От меня дано повеление, чтобы в царстве моем всякий из народа Израилева и из священников его и левитов, желающий идти в Иерусалим, шел с тобою. Так как ты посылаешься от царя и 7 советников его, чтобы обозреть Иудею и Иерусалим по закону Бога твоего, находящемуся в руке твоей, и чтобы доставить серебро и золото, которое царь и советники его пожертвовали Богу Израилеву, которого жилище в Иерусалиме, и все серебро и золото, которое ты соберешь во всей области Вавилонской, вместе с доброхотными даяниями от народа и священников, которые пожертвуют они для дома Бога своего, что в Иерусалиме, поэтому немедленно купи на эти деньги волов, овнов, агнцев и хлебных приношений к ним и возлияний для них, и принеси их на жертвенник дома Бога вашего в Иерусалиме. И что тебе и братьям твоим заблагорассудится сделать из остального серебра и золота, то по воле Бога вашего делайте. И сосуды, которые даны тебе для служб в доме Бога твоего, поставь пред Богом Иерусалимским». И прочее потребное для дома Бога твоего, что ты признаешь нужным, давай из дома царских сокровищ. И от меня, царя Артаксеркса, дается повеление всем хранителям сокровищ, которые за рекой. Все, чего потребует у вас Ездра, священник, учитель закона Бога Небесного, немедленно давайте. Серебра до 100 талантов, и пшеницы до 100 коров, и вина до 100 батов, и до 100 жебатов масла, и соли без обозначения количества. Все, что повелено Богом Небесным, должно делаться тщательно для дома Бога Небесного, дабы не было гнева его на царство царя и сыновей его. И даем вам знать, чтобы ни на кого из священников или левитов, певцов, привратников, нефинеев и служащих при этом Доме Божием не налагать ни подати, ни налога, ни пошлины. Ты же, Ездра, по премудрости Бога твоего, которая в руке твоей, поставь правителей и судей, чтобы они судили весь народ за рекой, всех знающих законы Бога твоего, а кто не знает, тех учите. Кто же не будет исполнять закон Бога твоего и закон царя, над тем немедленно пусть производят суд. На смерть ли, или на изгнание, или на денежную пеню, или на заключение в темницу. Благословен Господь Бог отцов наших, вложивший в сердце царя украсить дом Господен, который в Иерусалиме, и склонивший на меня милость царя и советников его и всех могущественных князей царя.
Я ободрился, ибо рука Господа Бога моего была надо мной, и собрал я глав Израиля, чтобы они пошли со мной. Глава 8. И вот главы поколений и родословие тех, которые вышли со мной из Вавилона в царствование царя Артаксеркса. Из сыновей Финеэса Герсон, из сыновей Ифамара Даниил, из сыновей Давида Хаттуш, из сыновей Шехании, из сыновей Параша Захария. И с ним по списку родословному 150 человек мужского пола. Из сыновей Пахав-Моава Эльего-Янай, сын Зерахии, и с ним 200 человек мужского пола. Из сыновей Зафоя Шехания, сын Яхазиила, и с ним 300 человек мужского пола. Из сыновей Адина Эвед, сын Иоанафана, и с ним 50 человек мужского пола. Из сыновей Елама и Ишая, сын Афалии, и с ним 70 человек мужского пола. Из сыновей Сафатии, Зевадия, сын Михаила, и с ним 80 человек мужского пола. Из сыновей Иоава, Овадия, сын Иехиела, и с ним 218 человек мужского пола. Из сыновей Ваания, Шеломиф, сын Иосифии, и с ним 160 человек мужского пола. Из сыновей Бивая, Захария, сын Бивая, и с ним 28 человек мужского пола. Из сыновей Азгада, Иоханан, сын Гакатана, и с ним 110 человек мужского пола. Из сыновей Адоникама, последние, и вот имена их, Елифилет, Иеел, и Шимая, и с ним 60 человек мужского пола. Из сыновей Бигвая, Уфай и Забуд, и с ним 70 человек мужского пола. Я собрал их у реки, впадающей в Агаву, и мы простояли там 3 дня, и когда я осмотрел народ и священников, то из сынов Левиных никого там не нашел. И послал я позвать Елиезера, Ариэла, Шимаю и Елнафана и Иарива, и Елнафана и Нафана, и Захарию и Мишулама главных, и Иоярива и Елнафана ученых, и дал им поручение к Иддо главному в местности Касифье, и вложил им в уста, что говорить Иддо и братьям его Нефинеям в местности Касифье, чтобы они привели к нам служителей для дома Бога нашего. И привели они к нам, так как благодеющая рука Бога нашего была над нами человека умного из сыновей Махлия, сына Левия, сына Израиля, именно Шеревию, и сыновей его и братьев его 18 человек, и Хашавию, и с ним и Ишаию, из сыновей Мирари, братьев его и сыновей их 20, и из Нефинеев, которых дал Давид и князья его на прислугу левитам, 220 Нефинеев, все они названы поименно. И провозгласил я там пост у реки Агавы, чтобы смириться нам пред лицом Бога нашего, просить у него благополучного пути для себя и для детей наших, и для всего имущества нашего, так как мне стыдно было просить у царя войска и всадников для охранения нашего от врага на пути, ибо мы, говоря с царем, сказали: рука Бога нашего для всех прибегающих к нему есть благодеющая, а на всех оставляющих его — могущество его и гнев его. Итак, мы постились и просили Бога нашего об этом, и он услышал нас. И я отделил из начальствующих над священниками 12 человек, Шеревию, Хашавию и с ними 10 из братьев их, и отдал им весом серебро и золото и сосуды, все пожертвованное для дома Бога нашего, что пожертвовали царь и советники его, и князья его, и все израильтяне, там находившиеся. И отдал на руки им весом серебра 650 талантов, и серебряных сосудов на 100 талантов, золота 100 талантов, и чаш золотых 20 в 1000 драхм, и 2 сосуда из лучшей блестящей меди, ценимой как золото. И сказал я им: вы святыня Господу, и сосуды святыни, и серебро, и золото — доброхотное даяние Господу, Богу отцов ваших.
будьте же бдительны и сберегите это, доколе весом не сдадите начальствующим над священниками и левитами и главам поколения Израилевых в Иерусалиме, в хранилище при доме Господнем. И приняли священники и левиты взвешенное серебро и золото и сосуды, чтоб отнести в Иерусалим в дом Бога нашего. И отправились мы от реки Агава в 12-й день первого месяца, чтобы идти в Иерусалим. И рука Бога нашего была над нами и спасала нас от руки врага и от подстерегающих нас на пути. И пришли мы в Иерусалим и пробыли там 3 дня. В 4-й день мы сдали весом серебро и золото и сосуды в дом Бога нашего на руки Меремофу, сыну Урии, священнику, и с ним Елиазару, сыну Финеяса, и с ними Иозаваду, сыну Иисуса, и Наадии, сыну Виннуя, левитам, все счетом и весом, и все взвешенное записано в то же время. Пришедшие из плена переселенцы принесли во всесожжение Богу Израилеву 12 тельцов из всего Израиля, 96 овнов, 77 агнцев и 12 козлов в жертву за грех. Все это во всесожжение Господу. И отдали царские повеления царским сатрапам и заречным областеначальникам, и они почтили народ и дом Божий. Глава 9. По окончании этого подошли ко мне начальствующие и сказали: «Народ Израилев и священники и левиты не отделились от народов иноплеменных с мерзостями их, от хананеев, хеттов, ферезеев и евусеев, аммонитян, моавитян, египтян и амореев, потому что взяли дочерей их за себя и за сыновей своих, и смешалось семя святое с народами иноплеменными, и притом рука знатнейших и главнейших была в этом беззаконии первой». Услышав это слово, я разодрал нижнюю и верхнюю одежду мою и рвал волосы на голове моей и на бороде моей, и сидел печальный. Тогда собрались ко мне все убоявшиеся слов Бога Израилева по причине преступления переселенцев, и я сидел в печали до вечерней жертвы. А во время вечерней жертвы я встал с места сетования моего, и в разодранной нижней и верхней одежде пал на колени мои и простер руки мои к Господу Богу моему. И сказал: «Боже мой, стыжусь и боюсь поднять лицо мое к Тебе, Боже мой, потому что беззакония наши стали выше головы, и вина наша возросла до небес. Со дней отцов наших мы в великой вине до сего дня, и за беззаконие наши преданы были мы, цари наши, священники наши, в руки царей иноземных, под меч, в плен, и на разграбление, и на посрамление, как это и ныне. И вот по малом времени даровано нам помилование от Господа Бога нашего, и Он оставил у нас несколько уцелевших и дал нам утвердиться на месте святыни Его, и просветил глаза наши Бог наш, и дал нам ожить немного в царстве нашем. Мы рабы, но и в рабстве нашем не оставил нас Бог наш. И склонил Он к нам милость царей персидских, чтобы они дали нам ожить, воздвигнуть дом Бога нашего и восстановить его из развалин его, и дали нам ограждение в Иудее и в Иерусалиме. И ныне что скажем мы, Боже наш, после этого? Ибо мы отступили от заповедей Твоих, которые заповедал Ты через рабов Твоих пророков, говоря: земля, в которую идете вы, чтобы овладеть ею, земля нечистая, она осквернена нечистотою иноплеменных народов, их мерзостями, которыми они наполнили ее от края до края в осквернениях своих. Итак, дочерей ваших не выдавайте за сыновей их, и дочерей их не берите за сыновей ваших, и не ищите мира их и блага их вовеки, чтобы укрепиться вам и питаться благами земли той, и передать ее в наследие сыновьям вашим навеки.
и после всего постигшего нас за худые дела наши и за великую вину нашу, ибо ты, Боже наш, пощадил нас не по мере беззакония нашего и дал нам такое избавление. Неужели мы опять будем нарушать заповеди твои и вступать в родство с этими отвратительными народами? Не прогневаешься ли ты на нас даже до истребления нас, так что не будет уцелевших и не будет спасения? Господи, Боже Израилев, праведен ты, ибо мы остались уцелевшими до сего дня. И вот мы в беззакониях наших перед лицом твоим, хотя после этого не надлежало бы нам стоять пред лицом твоим. Глава 10. Когда так молился Ездра и исповедовался, плача и повергаясь перед домом Божьим, стеклось к нему весьма большое собрание израильтян, мужчин и женщин и детей, потому что и народ много плакал. И отвечал Шиханья, сын Иехиила из сыновей Елама, и сказал Ездре: «Мы сделали преступление пред Богом нашим, что взяли себе жен иноплеменных из народов земли, но есть еще надежда для Израиля в этом деле. Заключим теперь завет с Богом нашим, что по совету господина моего и благоговеющих пред заповедями Бога нашего мы отпустим от себя всех жен и детей, рожденных ими, и да будет по закону. Встань, потому что это твое дело, и мы с тобой. Ободрись и действуй». И встал Ездра, и велел начальствующим над священниками, левитами и всем Израилем дать клятву, что они сделают так. И они дали клятву. И встал Ездра, и пошел от дома Божьего в жилище Иоханана, сына Елиашива, и пришел туда. Хлеба он не ел и воды не пил, потому что плакал о преступлении переселенцев. И объявили в Иудее и в Иерусалиме всем бывшим в плену, чтобы они собрались в Иерусалим. А кто не придет через 3 дня, на все имение того, по определению начальствующих и старейшин, будет положено заклятие, и сам он будет отлучен от общества переселенцев. И собрались все жители Иудеи и земли Вениаминовой в Иерусалим в 3 дня. Это было в 9-м месяце, в 20-й день месяца. И сидел весь народ на площади у дома Божьего, дрожа как по этому делу, так и от дождей. И встал Ездра, священник, и сказал им: «Вы сделали преступление, взяв себе жен иноплеменных, и тем увеличили вину Израиля. Итак, покайтесь в этом пред Господом, Богом отцов ваших, и исполните волю Его, и отлучите себя от народов земли и от жен иноплеменных». И отвечало все собрание, и сказала громким голосом: «Как ты сказал, так и сделаем». Однако же народ многочислен, и время теперь дождливое, и нет возможности стоять на улице. Да и это дело не одного дня и не двух, потому что мы много в этом деле погрешили. Пусть наши начальствующие заступят место всего общества, и все в городах наших, которые взяли жен иноплеменных, пусть приходят сюда в назначенные времена, и с ними старейшины каждого города и судьи его, доколе не отвратится от нас пылающий гнев Бога нашего за это дело». Тогда Иоанафан, сын Асаила, и Ехзиия, сын Фиквы, стали над этим делом, и Мешулам и Шаффай левит были помощниками им, и сделали так вышедшие из плена. И отделены на это Ездра, священник, главы поколений от каждого поколения их, и все они названы поименно. И сделали они заседание в первый день 10-го месяца для исследования этого дела. И окончили исследование о всех, которые взяли жен иноплеменных, к 1-му дню 1-го месяца.
И нашлись из сыновей священнических, которые взяли жён иноплеменных из сыновей Иисуса, сына Иоседека, и братьев его, Маасея, Елиезер, Иариф и Гедалия. И они дали руки свои во уверение, что отпустят жён своих, и что они повинны принести в жертву овна за свою вину. И из сыновей Имера, Ханании и Зевадия, и из сыновей Харима, Маасея, Елия, Шимаия, и Ихиил, и Узия, и из сыновей Пашхура, Елиаянай, Маасея, Исмаил, Нафанаил, и Азавад, и Иласа, и из левитов, и Азавад, Шимей, и Килаия, он же Клита, Пафахия, Иуда, и Елиезер, и из певцов Елияшив, и из привратников Шалум, Телем и Урий, а из израильтян из сыновей Пороша Рамая, Изия, Малхия, Миемин, Елиазар, Малхия и Винаия, и из сыновей Элама Матфания, Захария и Ехиел, Авдий, Иремов и Елия, и из сыновей Зафу – Елиаянай, Елиашив, Матфания, Иремов, Завад и Азиса. И из сыновей Бевая – Иоханан, Ханания, Забвай и Афлай. И из сыновей Вания – Мишулам, Малух, Адая и Ашув, Шиал и Иерамов. И из сыновей Пахав-Муава – Адна, Хилал, Винаия, Маасея, Матфания, Веселиил, Бинуй и Манасия. И из сыновей Харима, Елиезер, Ишия, Малхия, Шимая, Симеон, Вениамин, Маллух, Шимария. И из сыновей Хашума, Мафнай, Мафафа, Завад, Елифелет, Иеремай, Манасия и Шимей. И из сыновей Вания, Маадай, Амрам и Уел, Бенайя, Бидья, Келуги, Ванея, Меремов, Елиашив, Матфания, Мафнай и Аасай, Ваний, Бинуй, Шимей, Шелемия, Нафан, Адайя, Махнатбай, Шашай, Шарай, Азариэл, Шелемиягу, Шемирия, Шалум, Амария и Иосиф, и из сыновей Нево, Иеиел, Матфифия, Завад, Зевина, Иаддай, Иоель и Бинаия. Все эти взяли за себя жен иноплеменных, и некоторые из этих жен родили им детей. Конец книги. Книги Ветхого Завета. Книга Неемии. Глава 1. Слова Неемии, сына Ахалии. В месяце Кислев, в 20-м году, я находился в Сузах, престольном городе. И пришел Ханани, один из братьев моих, он и несколько человек из Иудеи. И спросил я их об уцелевших иудеях, которые остались от плена, и об Иерусалиме. И сказали они мне: оставшиеся, которые остались от плена, находятся там, в стране своей, в великом бедствии и в уничижении. И стена Иерусалима разрушена, и ворота его сожжены огнем. Услышав эти слова, я сел и заплакал, и печален был несколько дней, и постился, и молился пред Богом Небесным, и говорил: «Господи Боже Небес, Боже великий и страшный, хранящий завет и милость к любящим Тебя и соблюдающим заповеди Твои, да будут уши Твои внимательны и очи Твои отверсты, чтобы услышать молитву раба Твоего, который я теперь день и ночь молюсь пред Тобой о сынах Израилевых, рабах Твоих,
и исповедуюсь во грехах сынов Израилевых, которыми согрешили мы пред тобой, согрешили и я, и дом отца моего. Мы стали преступны пред тобою и не сохранили заповедей и уставов и определений, которые ты заповедал Моисею, рабу твоему. Но помяни слово, которое ты заповедал Моисею, рабу твоему, говоря: «Если вы сделаете с преступниками, то я рассею вас по народам. Когда же обратитесь ко мне и будете хранить заповеди мои и исполнять их, то хотя бы вы изгнаны были на край неба, и оттуда соберу вас и приведу вас на место, которое избрал я, чтобы водворить там имя мое. Они же рабы твои и народ твой, который ты искупил силою твоею великою и рукою твоею могущественною. Молю тебя, Господи, да будет ухо твое внимательно к молитве раба твоего и к молитве рабов твоих, любящих благоговеть пред именем твоим. И благопоспеши рабу твоему теперь и введи его в милость у человека этого. Я был виночерпием у царя». Глава вторая. В месяце Нисан, в 20-й год царя Артаксеркса, было перед ним вино. И я взял вино и подал царю, и, казалось, не был печален перед ним. Но царь сказал мне: «Отчего лицо у тебя печально? Ты не болен, этого нет, а верно печаль на сердце». Я сильно испугался и сказал царю: «Да живет царь вовеки! Как не быть печальным лицу моему, когда город, дом гробов отцов моих в запустении, и ворота его сожжены огнем?» И сказал мне царь: «Чего же ты желаешь?» Я помолился Богу Небесному и сказал царю: «Если царю благоугодно и если в благоволении раб твой пред лицом твоим, то пошли меня в Иудею, в город, где гробы отцов моих, чтоб я обстроил его». И сказал мне царь и царица, которая сидела подле него: «Сколько времени продлится путь твой и когда возвратишься?» И благоугодно было царю послать меня после того, как я назначил время. И сказал я царю: «Если царю благоугодно, то дал бы мне письма к заречным области начальникам, чтобы они давали мне пропуск, доколе я не дойду до Иудеи, и письмо к Асафу, хранителю царских лесов, чтобы он дал мне деревьев для ворот крепости, которая при доме Божьем, и для городской стены, и для дома, в котором бы мне жить. И дал мне царь, так как благодеющая рука Бога моего была надо мной. И пришел я к заречным области начальникам и отдал им царские письма. Послал же со мной царь военачальников со всадниками. Когда услышал это Санавалат Харонит и Товия аммонитский раб, то им было весьма досадно, что пришел человек заботиться о благе сынов Израилевых. И пришел я в Иерусалим. И, пробыв там 3 дня, встал я ночью с немногими людьми, бывшими при мне, и никому не сказал, что Бог мой положил мне на сердце сделать для Иерусалима. Животного же не было со мной никакого, кроме того, на котором я ехал. И проехал я ночью через ворота долины перед источником драконовым к воротам навозным, и осмотрел я стены Иерусалима разрушенные и его ворота, сожженные огнем. И подъехал я к воротам источника и к царскому водоему, но там не было места пройти животному, которое было подо мною. И я поднялся по лощине ночью и осматривал стену, и, проехав опять воротами долины, возвратился. И начальствующие не знали, куда я ходил и что я делаю. Ни иудеям, ни священникам, ни знатнейшим, ни начальствующим, ни прочим производителям работ я до того ничего не открывал. И сказал я им: «Вы видите бедствие, в каком мы находимся, и Иерусалим пуст, и ворота его сожжены огнем. Пойдем построим стену Иерусалима, и не будем впредь в таком уничижении». И я рассказал им о благодеявшей мне руке Бога моего, а также и слова царя, которые он говорил мне. И сказали они: «Будем строить». И укрепили руки свои на благое дело. Услышав это, Санавалат Харонит и Товия аммонитский раб и Гешем, аравитянин, смеялись над нами и с презрением говорили:
Что это за дело, которое вы делаете? Уж не думаете ли возмутиться против царя? Я дал им ответ и сказал им: Бог небесный, он благопоспешит нам, и мы, рабы его, станем строить. А вам нет части и права и памяти в Иерусалиме. Глава 3. И встал Елиашив, великий священник, и братья его священники, и построили овечьи ворота. Они осветили их и вставили двери в них, и от башни Меа осветили их до башни Хананела. И подле него строили иерихонцы, и подле них строил Закхур, сын Имрия. Ворота рыбные строили уроженцы Синаи. Они покрыли их и вставили двери в них с замками и засовами. Подле них чинил стену Меремов, сын Урии, сын Гакоца. Подле них чинил Мишулам, сын Берехии, сын Мишизабела. Подле них чинил Садок, сын Бааны. Подле них чинили фикойцы. Впрочем, знатнейшие из них не наклонили шеи своей поработать для Господа своего. Старые ворота чинили Иоиада, сын Пасиаха, и Мишулам, сын Бесадии. Они покрыли их и вставили двери в них, и замки в них, и засовы в них. Подле них чинил Мелатия, гаваонитянин, и Иадон из Миронофа с жителями Гаваона и Мицфы, подвластными Заречному области начальнику. Подле него чинил Уззиил, сын Харгаии, серебряник, а подле него чинил Ханания, сын Гаракахима, и восстановили Иерусалим до стены широкой. Подле них чинил Рифаия, сын Хура, начальник полуокруга Иерусалимского. Подле них и против дома своего чинил Иедаия, сын Харумафа, а подле него чинил Хаттуш, сын Хашавнии. На втором участке чинил Малхия, сын Харима, и Хашуф, сын Пахав-Муава. Они же чинили и башню печную. Подле них чинил Шалум, сын Галохеша, начальник полуокруга Иерусалимского, он и дочери его. Ворота долины чинил Ханун и жители Зануаха. Они построили их и вставили двери в них, замки в них и засовы в них. И еще чинили они 1000 локтей стены до ворот навозных. А ворота навозные чинил Малхия, сын Рехава, начальник Бевкарямского округа. Он построил их и вставил двери в них, замки в них и засовы в них. Ворота источника чинил Шалум, сын Колхозея, начальник округа Мицвы. Он построил их и покрыл их, и вставил двери в них, замки в них и засовы в них. Он же чинил стену у водоема Селах против царского сада и до ступеней, спускающихся из города Давидова. За ним чинил Неемия, сын Азбука, начальник полуокруга Бевцурского, до гробниц Давидовых и до выкопанного пруда и до дома храбрых. За ним чинили левиты Рехум, сын Вания. Подле него чинил Хашавия, начальник полуокруга Киильского, за свой округ. За ним чинили братья их Баввай, сын Хинадада, начальник Киильского полуокруга. А подле него чинил Езер, сын Иисуса, начальник Мицвы, на втором участке напротив всхода к оружейне на углу. За ним ревностно чинил Варух, сын Забвая, на втором участке от угла до дверей дома Елиашива, великого священника. За ним чинил Меремов, сын Урии, сын Гакоца, на втором участке от дверей дома Елиашива до конца дома Елиашива. За ним чинили священники из окрестностей. За ними чинил Вениамин и Хашуф против дома своего. За ними чинил Азария, сын Маасеи, сын Анании, возле дома своего. За ним чинил Биннуй, сын Хинадада, на втором участке от дома Азарии до угла и поворота. За ним Фалал, сын Узая, напротив угла и башни, выступающий от верхнего дома царского, которое у двора темничного.
за ним Федаия, сын Параша. Нефинеи же, которые жили в Офеле, чинили напротив водяных ворот к востоку и до выступающей башни. За ними чинили фикойцы на втором участке от места напротив большой выступающей башни до стены Офела. Далее ворот конских чинили священники, каждый против своего дома. За ними чинил Садок, сын Иммера, против своего дома, а за ним чинил Шимаия, сын Шихании, сторож восточных ворот. За ним чинил Хинания, сын Шелемии, и Ханун, шестой сын Целафа, на другом участке. За ним чинил Мишулам, сын Берехии, против комнаты своей. За ним чинил Малхия, сын Гацурфия, до дома Нефинеев и торговцев, против ворот Гамифкад и до углового жилья. А между угловым жильем до ворот овечьих чинили серебряники и торговцы. Глава четвертая. Когда услышал Санавалат, что мы строим стену, он рассердился и много досадовал и издевался над иудеями. И говорил при братьях своих и при самарийских военных людях и сказал: «Что делают эти жалкие иудеи? Неужели им это дозволят? Неужели будут они приносить жертвы? Неужели они когда-либо кончат? Неужели они оживят камни из груд праха и притом пожженные?» А Товия, аммонитянин, бывший подле него, сказал: «Пусть их строят. Пойдет лисица и разрушит их каменную стену. Услышь, Боже наш, в каком мы презрении, и обрати ругательство их на их голову, и предай их презрению в земле пленения, и не покрой беззаконий их, и грех их да не изгладится пред лицом Твоим, потому что они огорчили строящих. Мы, однако же, строили стену, и сложена была вся стена до половины ее, и у народа доставало усердие работать. Когда услышал Санавалат, и Товия, и аравитяне, и аммонитяне, и азотяне, что стены иерусалимские восстанавливаются, что повреждения начали заделываться, то им было весьма досадно. И сговорились все вместе пойти войной на Иерусалим и разрушить его. И мы молились Богу нашему и ставили против них стражу днем и ночью для спасения от них. Но иудеи сказали: «Ослабела сила у носильщиков, а мусора много. Мы не в состоянии строить стену». А неприятели наши говорили: «Не узнают и не увидят, как вдруг мы войдем в середину их и перебьем их и остановим дело». Когда приходили иудеи, жившие подле них, и говорили нам раз десять со всех мест, что они, неприятели, нападут на нас, тогда в низменных местах у города за стеной, на местах сухих, поставил я народ по племенам с мечами их, с копьями их и луками их. И осмотрел я, и стал, и сказал знатнейшим и начальствующим и прочему народу: «Не бойтесь их, помните Господа великого и страшного, и сражайтесь за братьев своих, за сыновей своих и за дочерей своих, за жен своих и за дома свои». Когда услышали неприятели наши, что нам известно намерение их, тогда разрушил Бог замысел их, и все мы возвратились к стене, каждый на свою работу. С того дня половина молодых людей у меня занималась работой, а другая половина их держала копья, щиты, луки и латы, и начальствующие находились позади всего дома Иудина. Строившие стену и носившие тяжести, которые налагали на них, одной рукой производили работу, а другой держали копье. Каждый из строивших припоясан был мечом по чреслам своим, и так они строили. Возле меня находился трубач. И сказал я знатнейшим и начальствующим и прочему народу: «Работа велика и обширна, и мы рассеяны по стене и отдалены друг от друга. Поэтому откуда услышите вы звук трубы, в то место собирайтесь к нам. Бог наш будет сражаться за нас». Так производили мы работу. И половина держала копья от восхода зари до появления звезд. Сверх этого, в то же время я сказал народу, чтобы в Иерусалиме ночевали все с рабами своими.
и будут они у нас ночью на страже, а днем на работе. И ни я, ни братья мои, ни слуги мои, ни стражи, сопровождавшие меня, не снимали с себя одеяния своего. У каждого были под рукой меч и вода. Глава пятая. И сделался большой ропот в народе и у жен его на братьев своих, богатых иудеев. Были такие, которые говорили: нас, сыновей наших и дочерей наших, много, и мы желали бы достать хлеб и кормиться и жить. Были и такие, которые говорили: поля свои и виноградники свои и дома свои мы закладываем, чтобы достать хлеба от голода. Были и такие, которые говорили: мы занимаем серебро на подать царю под залог полей наших и виноградников наших. У нас такие же тела, какие тела у братьев наших, и сыновья наши такие же, как и их сыновья. А вот мы должны отдавать сыновей наших и дочерей наших в рабы, и некоторые из дочерей наших уже находятся в порабощении. Нет никаких средств для выкупа в руках наших, и поля наши и виноградники наши у других. Когда я услышал ропот их и такие слова, я очень рассердился. Сердце мое возмутилось, и я строго выговорил знатнейшим и начальствующим и сказал им: «Вы берете лихву с братьев своих». И созвал я против них большое собрание и сказал им: «Мы выкупали братьев своих иудеев, проданных народом, сколько было сил у нас, а вы продаете братьев своих, и они продаются нам». Они молчали и не находили ответа. И сказал я: «Нехорошо вы делаете, не в страхе ли Бога нашего должны ходить вы, дабы избегнуть поношения от народов врагов наших?» И я также, братья мои и служащие при мне, давали им взаем и серебро, и хлеб. Оставим им долг этот. Возвратите им ныне же поля их, виноградные и масличные сады их, и дома их, и рост серебра, и хлеба, и вина, и масла, под которые вы судили их. И сказали они: возвратим и не будем с них требовать. Сделаем так, как ты говоришь. И позвал я священников, и велел им дать клятву, что они так сделают. И вытряхнул я одежду мою и сказал: так пусть вытряхнет Бог всякого человека, который не сдержит слова этого, из дома его и из имения его, и тогда будет у него вытрясено и пусто. И сказало все собрание: аминь. И прославили Бога, и народ выполнил слово это. К тому же с того дня, как определен я был областеначальником их в земле иудейской от 20 года до 32 года царя Артаксеркса, в продолжении 12 лет я и братья мои не ели хлеба областеначальнического. А прежние областеначальники, которые были до меня, отягощали народ и брали с них хлеб и вино, кроме 40 сиклей серебра. Даже и слуги их господствовали над народом. Я же не делал так по страху Божьему. При этом работы на стене это я поддерживал, и полей мы не закупали, и все слуги мои собирались туда на работу. Иудеев и начальствующих поста 50 человек бывало за столом у меня, кроме приходивших к нам из окрестных народов. И вот что было приготовляемо на один день. Один бык, 6 отборных овец и птицы приготовлялись у меня. И в 10 дней издерживалось множество всякого вина. И при всем том хлеба области начальнического я не требовал, так как тяжелая служба лежала на народе сем. Помяни, Боже мой, во благо мне все, что я сделал для народа этого. Глава 6. Когда дошло до слуха Санавалата и Товии и Гешема, аравитянина и прочих неприятелей наших, что я отстроил стену и не осталось в ней повреждений, впрочем, до того времени я еще не ставил дверей в ворота, тогда прислал Санавалат и Гешем ко мне сказать: «Приди и сойдемся в одном из сел на равнине Оно». Они замышляли сделать мне зло. Но я послал к ним послов сказать: «Я занят большим делом, не могу сойти. Дело остановилось бы, если бы я оставил его и сошел к вам.
Четыре раза присылали они ко мне с таким же приглашением, и я отвечал им тоже. Тогда прислал ко мне Сенавалат в пятый раз своего слугу, у которого в руке было открытое письмо. В нем было написано: «Слух носится у народов, и Гешем говорит, будто ты и иудеи задумали отпасть, для чего и строишь стену, и хочешь быть у них царем, по тем же слухам. И пророков поставил ты,

заперся и сказал: «Пойдем в дом Божий внутрь храма и запрем за собой двери храма, потому что придут убить тебя и придут убить тебя ночью». Но я сказал: «Может ли бежать такой человек, как я? Может ли такой, как я, войти в храм, чтобы остаться живым? Не пойду». Я знал, что не Бог послал его, хотя он пророчески говорил мне, но что Товия и Сановалад подкупили его. Для того он был подкуплен, чтобы я устрашился и сделал так и согрешил, и чтобы имели о мне худое мнение и преследовали меня за это укоризнами. Помяни, Боже мой, Товию и Сановалада по этим делам их, а также пророчицу Наадию и прочих пророков, которые хотели устрашить меня». Стена была завершена в 25-й день месяца Элул в 52 дня. Когда услышали об этом все неприятели наши и увидели это все народы, которые вокруг нас, тогда они очень упали в глазах своих и познали, что это дело сделано Богом нашим. Кроме того, в те дни знатнейшие иудеи много писали писем, которые посылались к Товии, а Товиины письма приходили к ним. Ибо многие в Иудее были в клятвенном союзе с ним, потому что он был зятем Шихании, сына Араха, а сын его Иоханан взял за себя дочь Мешулама, сына Верехии. Даже о доброте его они говорили при мне, и мои слова переносились к нему. Товия присылал письма, чтобы устрашить меня. Глава 7. Когда стена была построена, и я вставил двери, и поставлены были на свое служение привратники и певцы, и левиты, тогда приказал я брату моему Ханании, и начальнику Иерусалимской крепости Хананию, ибо он был человеком верным и богобоязненнее более многих других, и сказал я им: «Пусть не отворяют ворот иерусалимских, доколе не обогреет солнце, и доколе они стоят, пусть замыкают и запирают двери». И поставил я стражами жителей Иерусалима, каждого на свою стражу и каждого напротив дома его. Но город был пространен и велик, и народу в нем было немного, и дома не были построены. И положил мне Бог мой на сердце собрать знатнейших и начальствующих и народ, чтобы сделать перепись. И нашел я родословную перепись тех, которые сначала пришли, и в ней написано: «Вот жители страны, которые отправились из пленников, переселенных Навуходоносором царем Вавилонским, и возвратились в Иерусалим и Иудею, каждый в свой город. Те, которые пошли с Зарававелем, Иисусом, Неемией, Азарией, Раамией, Нахманием, Мардахеем, Билшаном, Мисферефом, Бигваем, Нехумом, Вааной, число людей народа Израилева, сыновей Паруша 2172, сыновей Сафатии 372, сыновей Араха 652, сыновей Пахав Муава из сыновей Иисуса и Иоава 2818, сыновей Элама 1254, сыновей Зафу 845, сыновей Закхая 760, сыновей Биннуя 648, сыновей Бывая 628, сыновей Азгада 2322, сыновей Адоникама 667, сыновей Бигвая 2607, сыновей Адина 655, сыновей Атера из дома Иезекии 98, сыновей Хашума 328, сыновей Вицая 324, сыновей Харифа 112, уроженцев Гаваона 95, жителей Вифлеема и Нетофы 188, жителей Анафофа 128, жителей Беф-Азмавефа 42, жителей Кириаф и Арима, Кефиры и Бейрофа 743, жителей Рамы и Гевы 621, жителей Михмаса 122, жителей Вифиля и Гая 123, жителей Нева другого 52, сыновей Илама другого 1254,
сыновей

Карима 320, уроженцев Иерихона 345, уроженцев Лода, Хадида и Оно 721, уроженцев Синаи 3930, священников сыновей Иедаии из дома Иисусова 973, сыновей Имера 1052, сыновей Пашхура 1247, сыновей Харима 1017, левитов, сыновей Иисуса из дома Кадмиилова, из дома сыновей Гадевы 74, певцов, сыновей Асафа 148, привратники, сыновья Шалума, сыновья Атера, сыновья Талмона, сыновья Аккува, сыновья Хатиты, сыновья Шувая 138, нефинеи, сыновья Цихи, сыновья Хасуфы, сыновья Табаофа, сыновья Кероса, сыновья Сии, сыновья Фадона, сыновья Ливаны, сыновья Хагавы, сыновья Салмая, сыновья Ханана, сыновья Гиддела, сыновья Гахара, сыновья Риаи, сыновья Рицина, сыновья Никоды, сыновья Газама, сыновья Уззы, сыновья Пасиаха, сыновья Висая, сыновья Миунима, сыновья Нефишсима, сыновья Багбука, сыновья Хакуфы, сыновья Хархура, сыновья Бацлифа, сыновья Мехиды, сыновья Харши, сыновья Баркоса, сыновья Сесары, сыновья Фомаха, сыновья Нециаха, сыновья Хатифы, сыновья рабов Соломоновых, сыновья Сатая, сыновья Соферефа, сыновья Фериды, сыновья Иоалы, сыновья Даркона, сыновья Гиддела, сыновья Сафатии, сыновья Хаттила, сыновья Пахирев Гацеваима, сыновья Амона, всех нефинеев и сыновей рабов Соломоновых 392. И вот вышедшие из Тел-Милаха, Тел-Харши, Херув Адона и Имера. Но они не могли показать о поколении своем и о племени своем, от Израиля ли они. Сыновья Делаи, сыновья Товии, сыновья Никоды 642. Из священников сыновья Хаваи, сыновья Гакоца, сыновья Верзелия, который взял жену из дочерей Верзелия Галаадитянина и стал называться их именем. Они искали родословной своей записи и не нашлось, и потому исключены из священства. И Тиршафа сказал им, чтобы они не ели великой святыни, доколе не восстанет священник с Уримом и Тумимом. Все общество вместе состояло из 42 360 человек, кроме рабов их и рабынь их, которых было 7337, и при них певцов и певиц 245. Коней у них было 736, лошаков у них 245, верблюдов 435, ослов 6720. Некоторые главы поколений дали вклады на производство работ. Тиршафа дал в сокровищницу золотом 1000 драхм, 50 чаш, 530 священнических одежд. И некоторые из глав поколений дали в сокровищницу на производство работ 20 000 драхм золота и 2200 мин серебра. Прочие из народа дали 20 000 драхм золота и 2000 мин серебра и 67 священнических одежд. И стали жить священники и левиты, и привратники, и певцы, и народ, и нефинеи, и весь Израиль в городах своих. Глава 8. Когда наступил 7-й месяц, и сыны Израилевы жили по городам своим, тогда собрался весь народ, как один человек, на площадь, которая перед водяными воротами, и сказали книжнику Ездре, чтобы он принес книгу закона Моисеева, который заповедал Господь Израилю. И принес священник Ездра закон перед собранием мужчин и женщин и всех, которые могли понимать, в первый день 7-го месяца. И читал из него на площади, которая перед водяными воротами, от рассвета до полудня перед мужчинами и женщинами и всеми, которые могли понимать. И уши всего народа были преклонены к книге закона.
Книжник Ездра стоял на деревянном возвышении, которое для этого сделали, а подле него по правую руку его стояли Матифия и Шема, и Анаия, и Урия, и Хелкия, и Маасея, а по левую руку его Федаия, и Мисаил, и Малхия, и Хашум, и Хашбадана, и Захария, и Мишулам. И открыл Ездра книгу перед глазами всего народа, потому что он стоял выше всего народа. И когда он открыл ее, весь народ встал. И благословил Ездра Господа Бога Великого, и весь народ отвечал «Аминь, аминь», поднимая вверх руки свои. И поклонялись, и повергались пред Господом лицом до земли. Иисус, Ванайя, Шеревия, Иамин, Аккуф, Шафтай, Годия, Маасея, Клита, Азария, Иозават, Ханан, Филайя и Левиты – поясняли народу закон, между тем, как народ стоял на своем месте. И читали из книги, из закона Божия внятно, и присоединяли толкование, и народ понимал прочитанное. Тогда Неемия, он же Тиршафа, и книжник Ездра, священник, и левиты, учившие народ, сказали всему народу: «День этот свят Господу Богу вашему, не печальтесь и не плачьте», потому что весь народ плакал, слушая слова закона. И сказал им: «Пойдите, ешьте тучное и пейте сладкое, и посылайте части тем, у кого ничего не приготовлено, потому что день этот свят Господу нашему. И не печальтесь, потому что радость пред Господом – подкрепление для вас». И левиты успокаивали весь народ, говоря: «Перестаньте, ибо день этот свят, не печальтесь». И пошел весь народ есть и пить, и посылать части, и праздновать с великим весельем, ибо поняли слова, которые сказали им. На другой день собрались главы поколений от всего народа, священники и левиты, к книжнику Ездре, чтобы он изъяснял им слова закона. И нашли написанное в законе, которое Господь дал через Моисея, чтобы сыны Израилевы в седьмом месяце в праздник жили в кущах. И потому объявили и провозгласили по всем городам своим и в Иерусалиме, говоря: «Пойдите на гору и несите ветви маслины садовой, и ветви маслины дикой, и ветви миртовые, и ветви пальмовые, и ветви других широколиственных деревьев, чтобы сделать кущи по написанному». И пошел народ, и принесли, и сделали себе кущи, каждый на своей кровле, и на дворах своих, и на дворах Дома Божия, и на площади у водяных ворот, и на площади у Ефремовых ворот. Все общество возвратившихся из плена сделало кущи и жило в кущах. Одни Иисуса, сына Навина, до сего дня не делали так сыны Израилевы. Радость была весьма великая. И читали из книги закона Божиего каждый день от первого дня до последнего дня. И праздновали праздник семь дней, а в восьмой день по празднества по уставу. Глава девятая. В 24-й день этого месяца собрались все сыны Израилевы, постящиеся и во вретищах, и с пеплом на головах своих. И отделилось семя Израилева от всех инородных, и встали, и исповедовались в грехах своих и в преступлениях отцов своих. И стояли на своем месте, и четверть дня читали из книги закона Господа Бога своего, и четверть исповедовались и поклонялись Господу Богу своему. И стали на возвышенное место левитов Иисус, Вания, Кадмиил, Шивания, Вунний, Шеревия, Вания, Хинани, и громко взывали к Господу Богу своему. И сказали левиты Иисус, Кадмиил, Вания, Хашавния, Шеревия, Годия, Шивания, Петахия, встаньте, славьте Господа Бога вашего от века и до века. Да славословит достославное и превысшее всякого славословия и хвалы имя Твое. И сказал Ездра: «Ты, Господи, един, Ты создал небо, небеса, небес, и все воинство их, землю и все, что на ней, моря и все, что в них, и Ты живишь все это, и небесные воинства Тебе поклоняются. Ты сам, Господи Боже, избрал Авраама, и вывел его из Ура Халдейского, и дал ему имя Авраам.
и нашёл сердце его верным перед тобой и заключил с ним завет, чтобы дать ему и семени его землю хананеев, хеттов, амореев, ферезеев и иевусеев и гергесеев. И ты исполнил слово своё, потому что ты праведен. Ты увидел бедствие отцов наших в Египте и услышал вопль их у Чёрного моря, и явил знамения и чудеса над фараоном и над всеми рабами его и над всем народом земли его, так как ты знал, что они надменно поступали с ними, и сделал ты себе имя до сего дня. Ты рассёк перед ними море, и они среди моря прошли по суху, и гнавшихся за ними ты поверг в глубины, камень в сильные воды. В столбе облачном ты вёл их днём и в столбе огненном ночью, чтобы освещать им путь, по которому идти им. И снизошёл ты на гору Синай и говорил с ними с неба, и дал им суды справедливые, законы верные, уставы и заповеди добрые. И указал им святую твою субботу и заповеди и уставы, и закон преподал им через раба твоего Моисея. И хлеб с неба ты давал им в голоде их, и воду из камня источал им в жажде их, и сказал им, чтобы они пошли и овладели землёй, которую ты, подняв руку твою, клялся дать им. Но они и отцы наши упрямствовали, и шею свою держали упруго и не слушали заповедей твоих. Не захотели повиноваться и не вспомнили чудных дел твоих, которые ты делал с ними, и держали шею свою упруго и по упорству своему поставили над собой вождя, чтобы возвратиться в рабство своё. Но ты, Бог любящий прощать, благой и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и ты не оставил их. И хотя они сделали себе литого тельца и сказали: вот Бог твой, который вывел тебя из Египта, и хотя делали великие оскорбления, но ты по великому милосердию твоему не оставлял их в пустыне. Столб облачный не отходил от них днём, чтобы вести их по пути, и столб огненный ночью, чтобы светить им на пути, по которому им идти. И ты дал им духа твоего благого, чтобы наставлять их, и манну твою не отнимал от уст их, и воду давал им для утоления жажды их. 40 лет ты питал их в пустыне. Они ни в чём не терпели недостатка, одежды их не ветшали и ноги их не пухли. И ты дал им царство и народы и разделил им, и они овладели землёй Сигона и землёй царя Есивонского и землёй Ога царя Басанского. И сыновей их ты размножил, как звёзды небесные, и ввёл их в землю, о которой ты говорил отцам их, что они придут владеть ею. И вошли сыновья их и овладели землёй. И ты покорил им жителей земли хананеев и отдал их в руки их и царей их и народы земли, чтобы они поступали с ними по своей воле. И заняли они укреплённые города и тучную землю, и взяли во владение дома, наполненные всяким добром, водоёмы, высеченные из камня, виноградные и масличные сады и множество деревьев с плодами для пищи. Они ели, насыщались, тучнели и наслаждались по великой благости твоей. И сделались упорны и возмутились против тебя и презрели закон твой, убивали пророков твоих, которые увещевали их обратиться к тебе и делали великие оскорбления. И ты отдал их в руки врагов их, которые теснили их. Но когда в тесное для них время они взывали к тебе, ты выслушивал их с небес и по великому милосердию твоему давал им спасителей, и они спасали их от рук врагов их. Когда же успокаивались, то снова начинали делать зло пред лицом твоим, и ты отдавал их в руки неприятелей их, и они господствовали над ними. Но когда они опять взывали к тебе, ты выслушивал их с небес и по великому милосердию твоему избавлял их многократно. Ты напоминал им обратиться к закону твоему, но они упорствовали и не слушали заповедей твоих и отклонялись от уставов твоих, которыми жил бы человек, если бы исполнял их, и хребет свой сделали упорным, и шею свою держали упругой и не слушали. Ожидая их обращения, ты медлил многие годы и напоминал им духом твоим через пророков твоих, но они не слушали. И ты предал их в руки иноземных народов. Но по великому милосердию твоему ты не истребил их до конца и не оставлял их, потому что ты Бог благой и милостивый.
И ныне, Боже наш, Боже великий, сильный и страшный, хранящий завет и милость, да не будет малым перед лицом Твоим все страдание, которое постигло нас, царей наших, князей наших и священников наших и пророков наших и отцов наших и весь народ Твой от дней царей ассирийских до сего дня. Во всем постигшем нас Ты праведен, потому что Ты делал по правде, а мы виновны. Цари наши, князья наши, священники наши и отцы наши не исполняли закона Твоего и не внимали заповедям Твоим и напоминаниям Твоим, которыми Ты напоминал им. И в царстве Своем при великом добре Твоем, которое Ты давал им, и на обширной и тучной земле, которую Ты отделил им, они не служили Тебе и не обращались от злых дел своих. И вот мы ныне рабы на той земле, которую Ты дал отцам нашим, чтобы питаться ее плодами и ее добром, вот мы рабствуем. И произведения свои она во множестве приносит для царей, которым Ты покорил нас за грехи наши. И телами нашими и скотом нашим они владеют по своему произволу, и мы в великом стеснении. По всему этому мы даем твердое обязательство и подписываем, и на подписи печать князей наших, левитов наших и священников наших. Глава 10. Приложившие печати были Неемия, Тершафа, сын Гахалии и Сидекия, Сирая, Азария и Иеремия, Пашхур, Амария, Малхия, Хаттуш, Шивания, Маллух, Харим, Меремов, Авадия, Даниил, Геннефон, Варух, Мишулам, Авия, Миямин, Маазия, Вилгай, Шимая — это священники, левиты, Иисус, сын Азании, Биннуй из сыновей Хинадада, Кадмиил, и братья их, Шивания, Годия, Клита, Филая, Ханан, Миха, Рехов, Хашавия, Закхур, Шеревия, Шивания, Годия, Вани, Вининуй, главы народа, Парош, Пахав-Моав, Элам, Зафу, Вания, Вунний, Азгар, Бевай, Адония, Бегвай, Адин, Атер, Языкия, Азур, Годия, Хашум, Бецай, Хариф, Анафов, Невай, Макпиаш, Мешулам, Хизир, Мешезавел, Садок и Аддуй, Филатия, Ханан, Анаия, Осия, Ханания, Хашуф, Лохеш, Пилха, Шовек, Рихум, Хашавна, Маасея, Ахия, Ханан, Анан, Малух, Харим, Ваана. И прочий народ — священники, левиты, привратники, певцы, нефинеи и все отделившиеся от народов иноземных к закону Божию, жены их, сыновья их и дочери их, все, которые могли понимать, пристали к братьям своим, почетнейшим из них, и вступили в обязательство с клятвой и проклятием поступать по закону Божьему, который дан рукой Моисея, раба Божия, и соблюдать и исполнять все заповеди Господа Бога нашего и уставы Его и предписания Его, и не отдавать дочерей своих иноземным народам, и их дочерей не брать за сыновей своих. И когда иноземные народы будут привозить товары и все продажное в субботу, не брать у них в субботу и в священный день и в седьмой год оставлять долги всякого рода. И поставили мы себе в закон давать от себя по третьи сикля в год на потребности для дома Бога нашего, на хлебы предложения, на всегдашнее хлебное приношение и на всегдашнее всесожжение, на субботы, на новомесячие, на праздники, на священные вещи и на жертвы за грех для очищения Израиля и на все совершаемое в доме Бога нашего. И бросили мы жребии о доставке дров, священники, левиты и народ, когда которому поколению нашему в назначенные времена из года в год привозить их к дому Бога нашего, чтобы они горели на жертвеннике Господа Бога нашего по написанному в законе. И обязались мы каждый год приносить в дом Господен начатки с земли нашей и начатки всяких плодов со всякого дерева, также приводить в дом Бога нашего к священникам, служащим в доме Бога нашего первенцев из сыновей наших и из скота нашего, как написано в законе, и первородное от крупного и мелкого скота нашего.
и начатки из молотого хлеба нашего, и приношений наших, и плодов со всякого дерева, вина и масла мы будем доставлять священникам в кладовые при доме Бога нашего, и десятину с земли нашей левитам. Они, левиты, будут брать десятину во всех городах, где у нас земледелие. При левитах, когда они будут брать левитскую десятину, будет находиться священник, сын Аарона, чтобы левиты десятину из своих десятин отвозили в дом Бога нашего, в комнаты, отделенные для кладовой, потому что в эти комнаты как сыны Израилевы, так и левиты должны доставлять приносимое в дар хлеб, вино и масло. Там священные сосуды и служащие священники, и привратники, и певцы, и мы не оставим дома Бога нашего. Глава 11. И жили начальники народа в Иерусалиме, а прочие из народа бросили жребии, чтобы одна из десяти частей их шла на жительство в святой город Иерусалим, а девять оставались в прочих городах. И благословил народ всех, которые добровольно согласились жить в Иерусалиме. Вот главы страны, которые жили в Иерусалиме, а в городах Иудеи жили всякие в своем владении по городам своим: израильтяне, священники, левиты, нефинеи и сыновья рабов Соломона. В Иерусалиме жили из сынов Иудиных и из сынов Вениаминовых. Из сынов Иудиных: Афаия, сын Узии, сын Захарии, сын Амарии, сын Сафатии, сын Малилеила, из сынов Фаресовых. И Маасея, сын Варуха, сын Колхозея, сын Хазаи, сын Адаи, сын Иоиарива, сын Захарии, сын Шилония. Всех сынов Фаресовых, живших в Иерусалиме, 468, люди отличные. И вот сыны Вениаминовы: Саллу, сын Мишулама, сын Иоеда, сын Федаи, сын Калаи, сын Маасеи, сын Ифиила, сын Исаи, и за ним Габай, Салай, 928. Иоиль, сын Зихри, был начальником над ними, а Иуда, сын Синуи, был вторым над городом. Из священников: Иедая, сын Иоиарива, и Ахин, сын Сирая, сын Хилкии, сын Мишулама, сын Садока, сын Мираиофа, сын Ахитува, начальствующий в Доме Божием, и братья их, отправлявшие службу в Доме Божием, 822. И Адая, сын Иерахама, сын Филалии, сын Амция, сын Захарии, сын Пашхура, сын Малхии, и братья его, главы поколений, 242. И Амашсай, сын Азариила, сын Ахзая, сын Мишелимофа, сын Имера, и братья его, люди отличные, 128. Начальником над ними был Завдиил, сын Гагидалима, а из левитов Шимая, сын Хашума, сын Азрикама, сын Хашавии, сын Вуне, и Шавфай, и Иозавад, из глав левитов по внешним делам Дома Божьего, и Матфания, сын Михи, сын Завдия, сын Асафа, главный начинатель словословия при молитве, и Багбукия, второй по нем из братьев его, и Авда, сын Шамуя, сын Галала, сын Идифуна, всех левитов во святом городе 284. А привратники Аккув, Талмон и братья их, содержавшие стражу у ворот, 172. Прочие израильтяне, священники, левиты жили по всем городам Иудеи, каждый в своем уделе. А нефинеи жили в Офеле, над нефинеями Циха и Гишфа. Начальником над левитами в Иерусалиме был Уззий, сын Вания, сын Хашавии, сын Матфании, сын Михии из сынов Асафовых, которые были певцами при служении в Доме Божьем. Потому что от царя было о них особое повеление – и назначено было на каждый день для певцов определенное содержание. И Петахия, сын Мишезавела, из сынов Зары, сына Иуды, был доверенным от царя по всяким делам, касающимся народа. Из живших же в селах на полях своих сыны Иудины жили в Кириав-Арбе и зависящих от нее городах, в Дивоне и зависящих от него городах, в Иековцеиле и селах его, в Иешуе, в Маладе и в Бефпалете, в Хацар-Шуале, в Версавии и зависящих от нее городах,
в Сикелаге, в Мехоне и зависящих от нее городах, в Энримоне, в Цоре и в Иармуфе, в Зануахе, Адаламе и селах их, в Лахисе и на полях его, в Азеке и зависящих от нее городах. Они расположились от Версавии и до долины Еномовой. Сыны Вениаминовы, начиная от Гевы, в Михмасе, Гае, в Вифиле и зависящих от него городах, в Анафофе, Нове, Анании, Гацоре, Раме, Гефаиме, Хадиде, Циваиме, Невалате, Лоде, Она, в долине Хорошиме, и левиты имели жилища свои на участках Иуды и Вениамина. Глава 12. Вот священники и левиты, которые пришли с Зарававелем, сыном Салафиила, и с Иисусом: Серая, Иеремия, Ездра, Амария, Малух, Хатуш, Шихания, Рехум, Меремов, Идо, Генефой, Авия, Миямин, Маадия, Вилга, Шимая, Иоиариф, Иедаия, Саллу, Амок, Хелкия, Иедаия. Это главы священников и братья их во дни Иисуса. А левиты Иисус, Биннуй, Кадмиил, Шеревия, Иуда, Матфания, главные при словословии, он и братья его, и Багбукия, и Унни, братья их, наряду с ними, державшие стражу. Иисус родил Иоакима, Иоаким родил Илиашива, Илиашив родил Иоиаду, Иоиада родил Иоанафана, Иоанафан родил Иоадуя. В дни Иоакима были священники главы поколений: из дома Сераи – Мирая, из дома Иеремии – Ханания, из дома Ездры – Мешшулам, из дома Амарии – Иоханан, из дома Мелиху – Иоанафан, из дома Шивании – Иосиф, из дома Харима – Адна, из дома Мириаиофа – Хелкия, из дома Иддо – Захария, из дома Генефона – Мешшулам, из дома Авии – Зихрий, из дома Миниамина, из дома Муадии – Пилтай, из дома Вилги – Шамуй, из дома Шимаи – Иоанафан, из дома Иоиарива – Мафнай, из дома Иедаи – Узий, из дома Салая – Калай, из дома Амока – Эвер, из дома Хелкии – Хашавия, из дома Иедаи – Нафанаил. Левиты, главы поколений, внесены в запись во дни Илиашива, Иоиады, Иоханана и Иоадуя, и также священники в царстве Дария Персидского. Сыны Левиины, главы поколений, вписаны в летописи до дней Иоханана, сына Илиашивова. Главы левитов: Хашавия, Шеревия и Иисус, сын Кадмиила, и братья их, при них поставленные для словословия при благодарениях, по установлению Давида, человека Божия, смена за сменой. Матфания, Багбукия, Овадия, Мешулам, Талмон, Акуф, стражи-привратники на страже у порогов ворот. Они были во дни Иоакима, сына Иисуса, сына Иосадека, и во дни области начальника Неемии и книжника Ездры, священника. При освящении стены Иерусалимской потребовали левитов из всех мест их, приказывая им прийти в Иерусалим для совершения освящения и радостного празднества со словословиями и песнями при звуке кимвалов, псалтирии и гуслей. И собрались сыновья певцов из округа Иерусалимского и из сел Нетофафских, и из Беф-Гагилгала, и из полей Гевы и Азмавета, потому что певцы выстроили себе села в окрестностях Иерусалима. И очистились священники и левиты, и очистили народ и ворота, и стену. Тогда я повел начальствующих в Иудее на стену и поставил два больших хора для шествия, и один из них шел по правой стороне стены к навозным воротам. За ними шел Гашаия и половина начальствующих в Иудее, Азария, Ездра и Мешулам, Иуда и Вениамин, и Шимая, и Иеремия. А из сыновей священнических с трубами: Захария, сын Иоанафана, сын Шимаи, сын Матфании, сын Михея, сын Закхура, сын Асафа,
и братья его: Шимая, Азариил, Милалай, Гилалай, Маай, Нафанаил, Иуда и Ханании с музыкальными орудиями Давида, человека Божия, и книжник Ездра впереди них. Подле ворот источника против них они взошли по ступеням города Давидова по лестнице, ведущей на стену поверх дома Давида до водяных ворот, что к востоку. Другой хор шёл по противоположной стороне, и за ним я и половина народа по стене от печной башни и до широкой стены, и от ворот Ефремовых, мимо старых ворот и ворот рыбных, и башни Хананела, и башни Меа, к овечьим воротам, и остановились у ворот темничных. Потом оба хора стали у дома Божия, и я и половина начальствующих со мной, и священники: Елиаким, Маасея, Миниамин, Михей, Илиоинай, Захария, Ханания с трубами, и Маасея, и Шимая, и Елиазар, и Узи, и Иоханан, и Малхия, и Елам, и Эзер. И пели певцы громко, главным у них был Израхия. И приносили в тот день большие жертвы и веселились, потому что Бог дал им великую радость. Веселились и жены, и дети, и веселье Иерусалима далеко было слышно. В тот же день приставлены были люди к кладовым комнатам для приношений начатков и десятин, чтобы собирать с полей при городах части, положенные законом для священников и левитов, потому что иудеям радостно было смотреть настоящих священников и левитов, которые совершали службу Богу своему и дела очищения, и были певцами и привратниками по установлению Давида и сына его Соломона. Ибо издавна в дни Давида и Асафа были установлены главы певцов и песни Богу хвалебные и благодарственные. Все израильтяне в дни Зарававеля и в дни Неемии давали части певцам и привратникам на каждый день и отдавали святыни левитам, а левиты отдавали святыни сынам Аароновым. Глава 13. В тот день читано было из книги Моисеевой вслух народа и найдено написанное в ней: «Аммонитянин и моавитянин не может войти в общество Божье вовеки, потому что они не встретили сынов Израиля с хлебом и водой и наняли против него Валаама, чтобы проклясть его, но Бог наш обратил проклятие в благословение». Услышав этот закон, они отделили все иноплеменное от Израиля. А прежде того священник Елиашив, представленный к комнатам при доме Бога нашего, близкий родственник Товии, отделал для него большую комнату, в которую прежде клали хлебные приношения, ладан и сосуды, и десятины хлеба, вина и масла, положенные законом для левитов, певцов и привратников, и приношения для священников. Когда все это происходило, я не был в Иерусалиме, потому что в 32-м году вавилонского царя Артаксеркса я ходил к царю и по прошествии нескольких дней опять выпросился у царя. Когда я пришел в Иерусалим и узнал о худом деле, которое сделал Елиашив, отделав для Товии комнату на дворах Дома Божиего, тогда мне было весьма неприятно, и я выбросил все домашние вещи Товия вон из комнаты и сказал, чтобы очистили комнаты, и велел опять внести туда сосуды Дома Божиего, хлебное приношение и ладан. Еще узнал я, что части левитам не отдаются, и что левиты и певцы, делавшие свое дело, разбежались каждый на свое поле. Я сделал за это выговор начальствующим и сказал: «Зачем оставлен нами Дом Божий?» И я собрал их и поставил их на место их. И все иудеи стали приносить десятины хлеба, вина и масла в кладовые. И приставил я к кладовым Шелемию священника и Садока книжника, и Федаию из левитов, и при них Ханана, сына Закхура, сына Матфании, потому что они считались верными. И на них возложено раздавать части братьям своим. Помяни меня за это, Боже мой, и не изгладь усердных дел моих, которые я сделал из дома Бога моего и для служения при нем. В те дни я увидел в Иудее, что в субботу топчут точила, возят снопы и навьючивают ослов вином, виноградом, смоквами и всяким грузом и отвозят в субботний день в Иерусалим.
я строго выговорил им в тот же день, когда они продавали съестное. И тиряне жили в Иудее и привозили рыбу и всякие товары, продавали в субботу жителям Иудеи и в Иерусалиме. И я сделал выговор знатнейшим из иудеев и сказал им: зачем вы делаете такое зло и оскверняете день субботний? Не так ли поступали отцы ваши? И зато Бог наш навел на нас и на город этот все это бедствие, а вы увеличиваете гнев его на Израиля, оскверняя субботу. После этого, когда смеркалось, у ворот Иерусалимских перед субботой я велел запирать двери и сказал, чтобы не отпирали их до утра после субботы. И слуг моих я ставил у ворот, чтобы никакая ноша не проходила в день субботний. И ночевали торговцы и продавцы всякого товара вне Иерусалима раз и два. Но я строго выговорил им и сказал им: зачем вы ночуете возле стены? Если сделаете это в другой раз, я наложу руку на вас. С того времени они не приходили в субботу. И сказал я левитам, чтобы они очистились и пришли содержать стражу у ворот, дабы светить день субботний. И за это помяни меня, Боже мой, и пощади меня по великой милости Твоей. Еще в те дни я видел иудеев, которые взяли себе жен из азотянок, аммонитянок и моавитянок. И оттого сыновья их наполовину говорят по-азотски или языком других народов и не умеют говорить по-иудейски. Я сделал за это выговор и проклинал их, и некоторых из мужей бил, рвал у них волосы и заклинал их Богом, чтобы они не отдавали дочерей своих за сыновей их и не брали дочерей их за сыновей своих и за себя. Не из-за них ли, говорил я, грешил Соломон, царь Израиля? У многих народов не было такого царя, как он. Он был любим Богом своим, и Бог поставил его царем над всеми израильтянами, и однако же чужеземные жены ввели в грех и его. И можно ли нам слышать о вас, что вы делаете все это великое зло, грешите пред Богом нашим, принимая в сожительство чужеземных жен? И из сыновей Иоиады, сына великого священника Илиашива, один был зятем Сановалата Харонита. Я прогнал его от себя. Вспомни им, Боже мой, что они опорочили священство и завет священнический и левитский. Так очистил я их от всего чужеземного и восстановил службы священников и левитов, каждого в деле его, и доставку дров в назначенные времена и начатки. Помяни меня, Боже мой, во благо мне. Конец книги. Книги Ветхого Завета. Книга Эсфирь. Глава первая. И было во дни Артаксеркса. Этот Артаксеркс царствовал над 127 областями, от Индии и до Эфиопии. В то время как царь Артаксеркс сел на царский престол свой, что в Сузах, городе престольном, в третий год своего царствования, он сделал пир для всех князей своих и для служащих при нем, для главных начальников войска персидского и медийского и для правителей областей своих, показывая великое богатство царства своего и отличный блеск величия своего в течение многих дней, 180 дней. По окончании этих дней сделал царь для народа своего, находившегося в престольном городе Сузы, от большого до малого пир семидневный на садовом дворе дома царского. Белые бумажные и яхонтового цвета шерстяные ткани, прикрепленные вессонными и пурпуровыми шнурами, висели на серебряных кольцах и мраморных столбах. Золотые и серебряные ложи были на помосте, устланном камнями зеленого цвета, и мрамором, и перламутром, и камнями черного цвета. Напитки, подаваемые, были в золотых сосудах,
и сосудах разнообразных ценой в 30 000 талантов. И вина царского было множество по богатству царя. Питье шло чинно. Никто не принуждал, потому что царь дал такое приказание всем управляющим в доме его, чтобы делать по воле каждого. И царица Астинь сделала также пир для женщин в царском доме царя Артаксеркса. В 7-й день, когда развеселилось сердце царя от вина, он сказал Мегуману, Бисфе, Харбоне, Бикфе и Авакфе, Зефару и Каркасу, 7 евнухам, служившим пред лицом царя Артаксеркса, чтобы они привели царицу Астинь пред лицо царя в венце царском, для того, чтобы показать народам и князьям красоту ее, потому что она была очень красива. Но царица Астинь не захотела прийти по приказанию царя, объявленному через евнухов. И разгневался царь сильно, и ярость его загорелась в нем. И сказал царь мудрецам, знающим прежние времена, ибо дела царя делались пред всеми знающими законы права. Приближенными же к нему тогда были Каршена, Шефар, Адмафа, Фарсис, Мерес, Марсена, Мемухан, 7 князей персидских и медийских, которые могли видеть лицо царя и сидели первыми в царстве. Как поступить по закону с царицей Астинь за то, что она не сделала по слову царя Артаксеркса, объявленному через евнухов? И сказал Мемухан пред лицом царя и князей: не перед царем одним виновна царица Астинь, а перед всеми князьями и перед всеми народами, которые по всем областям царя Артаксеркса. Потому что поступок царицы дойдет до всех жен, и они будут пренебрегать мужьями своими и говорить: царь Артаксеркс велел привести царицу Астинь пред лицо свое, а она не пошла. Теперь княгини персидские и медийские, которые услышат о поступке царицы, будут тоже говорить всем князьям царя. И пренебрежение и огорчение будет довольно. Если благоугодно царю, пусть выйдет от него царское постановление и впишется в законы персидские и медийские, и не отменяется о том, что Астинь не будет входить пред лицо царя Артаксеркса, а царское достоинство ее царь передаст другой, которая лучше ее. Когда услышат об этом постановлении царя, которое разойдется по всему царству его, как оно невелико, тогда все жены будут почитать мужей своих от большого до малого. И угодно было слово это в глазах царя и князей. И сделал царь по слову Мемухана. И послал во все области царя письма, писанные в каждую область письменами ее и к каждому народу на языке его, чтобы всякий муж был господином в доме своем, и чтобы это было объявлено каждому на родном языке его. Глава 2. После этого, когда утих гнев царя Артаксеркса, он вспомнил об Астинь и о том, что она сделала, и что было определено о ней. И сказали отроки царя, служившие при нем: пусть бы поискали царю молодых красивых девиц, и пусть бы назначил царь наблюдателей во все области своего царства, которые собрали бы всех молодых девиц, красивых видом, в престольный город Сузы,
в дом жен под надзор Гегая, царского евнуха, стража жен. И пусть бы выдавали им притирание и прочее, что нужно. И девица, которая понравится глазам царя, пусть будет царицей вместо Остинь. И угодно было слово это в глазах царя. И он так и сделал. Был в Сузах, городе престольном, один иудеянин, имя его Мардохей, сын Иаира, сын Семея, сын Киса, из колена Вениаминова. Он был переселен из Иерусалима вместе с пленниками, выведенными с Иехонией, царем иудейским, которых переселил Навуходоносор, царь Вавилонский. И был он воспитателем Гадассы, она же Эсфирь, дочери дяди его, так как не было у нее ни отца, ни матери. Девица эта была красива станом и пригожа лицом. И по смерти отца ее и матери ее Мардохей взял ее к себе вместо дочери. Когда объявлено было повеление царя и указ его, и когда собраны были многие девицы в престольный город Сузы под надзор Гегая, тогда взята была и Эсфирь в царский дом под надзор Гегая, стража жен. И понравилась эта девица глазам его, и приобрела у него благоволение, и он поспешил выдать ей притирание и все назначенное на часть ее, и приставить к ней семь девиц, достойных быть при ней из дома царского, и переместил ее и девиц ее в лучшее отделение женского дома. Не сказывала Эсфирь ни о народе своем, ни о родстве своем, потому что Мардохей дал ей приказание, чтобы она не сказывала. И всякий день Мардохей приходил ко двору женского дома, чтобы справляться о здоровье Эсфири и о том, что делается с ней. Когда наступало время каждой девицы входить к царю Артаксерксу, после того, как в течение 12 месяцев выполнено было над ней все определенное женщинам, ибо столько времени продолжались дни притирания их, 6 месяцев мирровым маслом и 6 месяцев ароматами и другими притираниями женскими. Тогда девица входила к царю. Чего бы она ни потребовала, ей давали все для выхода из женского дома в дом царя. Вечером она входила, и утром возвращалась в другой дом женский под надзор Шаазгаза, царского евнуха, стража-наложниц, и уже не входила к царю, разве только царь пожелал бы ее, и она призывалась бы по имени. Когда настало время Эсфири, дочери Аминадава, дяди Мардохея, который взял ее к себе вместо дочери, идти к царю, тогда она не просила ничего, кроме того, о чем сказал ей Гегай евнух царский, страж жен. И приобрела Эсфирь расположение к себе в глазах всех, видевших ее. И взята была Эсфирь к царю Артаксерксу, в царский дом его, в 10-м месяце, то есть в месяце Тебеф, в 7-й год его царствования. И полюбил царь Эсфирь более всех жен, и она приобрела его благоволение и благорасположение более всех девиц. И он возложил царский венец на голову ее и сделал ее царицей вместо Остинь. И сделал царь большой пир для всех князей своих и для служащих при нем, пир ради Эсфири. И сделал льготу областям,
и раздал дары с царственной щедростью. И когда во второй раз собраны были девицы, и Мардохей сидел у ворот царских, Эсфирь все еще не сказывала о родстве своем и о народе своем, как приказал ей Мардохей. А слово Мардохея Эсфирь выполняла и теперь так же, как тогда, когда была у него на воспитании. В это время, как Мардохей сидел у ворот царских, два царских евнуха, Гавафа и Фарра, оберегавшие порог, озлобились за то, что предпочтен был Мардохей, и замышляли наложить руку на царя Артаксеркса. Узнав о том, Мардохей сообщил царице Эсфири, а Эсфирь сказала царю от имени Мардохея. Дело было исследовано и найдено верным, и их обоих повесили на дереве. И было вписано о благодеянии Мардохея в книгу дневных записей у царя. Глава третья. После этого возвеличил царь Артаксеркс Амана, сына Амадафа, вугиянина, и вознес его, и поставил седалище его выше всех князей, которые у него. И все служащие при царе, которые были у царских ворот, кланялись и падали ниц перед Аманом, ибо так приказал царь. А Мардохей не кланялся и не падал ниц. И говорили служащие при царе, которые у царских ворот, Мардохею: «Почему ты приступаешь повеление царское?» И как они говорили ему каждый день, а он не слушал их, то они донесли Аману, чтобы посмотреть, устоит ли в слове своем Мардохей, ибо он сообщил им, что он иудеянин. И когда увидел Аман, что Мардохей не кланяется и не падает ниц пред ним, то исполнился гнева Аман, и показалось ему ничтожным наложить руку на одного Мардохея. Но так как сказали ему, из какого народа Мардохей, то задумал Аман истребить всех иудеев, которые были во всем царстве Артаксеркса, как народ Мардохея. И сделал совет в первый месяц, который есть месяц Нисан, в 12-й год царя Артаксеркса, и бросали пур, то есть жребий, пред лицом Амана изо дня в день и из месяца в месяц, чтобы в один день погубить народ Мардохея, и пал жребий на 12-й месяц, то есть на месяц Адар. И сказал Аман царю Артаксерксу: «Есть один народ, разбросанный и рассеянный между народами по всем областям царства твоего. И законы их отличны от законов всех народов, и законов царя они не выполняют, и царю не следует так оставлять их. Если царю благоугодно, то пусть будет предписано истребить их, и 10 000 талантов серебра я отвешу в руки приставников, чтобы внести в казну царскую». Тогда снял царь перстень свой с руки своей и отдал его Аману, сыну Амадафа, вугиянину, чтобы скрепить указ против иудеев. И сказал царь Аману: «Отдаю тебе это серебро и народ. Поступи с ним, как тебе угодно». И призваны были писцы царские в первый месяц, в 13-й день его. И написано было, как приказал Аман, к сатрапам царским и к начальствующим над каждой областью и к князьям у каждого народа в каждую область письменами ее –
и к каждому народу на языке его. Все было написано от имени царя Артаксеркса и скреплено царским перстнем. И посланы были письма через гонцов во все области царя, чтобы убить, погубить и истребить всех иудеев, малого и старого, детей и женщин, в один день, в 13-й день 12-го месяца, то есть месяца Адар, и имение их разграбить. Список с указа отдать в каждую область как закон, объявляемый в каждую область как закон, объявляемый для всех народов, чтобы они были готовы к тому дню.

когда Мардохей узнал все, что делалось, разодрал одежды свои и возложил на себя вретище и пепел, и вышел на средину города и взывал с воплем великим и горьким: «Истребляется народ, ни в чем не повинный!» И дошел до царских ворот и остановился, так как нельзя было входить в царские ворота во вретище и с пеплом. Равно и во всякой области и месте, куда только доходило повеление царя и указ его, было большое сетование у иудеев, и пост, и плач, и вопль. Вретище и пепел служили постелью для многих. И пришли служанки Эсфирии и евнухи ее, и рассказали ей, и сильно встревожилась царица. И послала одежды, чтобы Мардохей надел их и снял с себя вретище свое, но он не принял. Тогда позвала Эсфирь Гафаха, одного из евнухов царя, которого он приставил к ней, и послала его к Мардохею узнать, что это и отчего это. И пошел Гафах к Мардохею на городскую площадь, которая перед царскими воротами. И рассказал ему Мардохей обо всем, что с ним случилось, и об определенном числе серебра, которое обещал Аман отвесить в казну царскую за иудеев, чтобы истребить их. И вручил ему список с указа, обнародованного в Сузах, об истреблении их, чтобы показать Эсфире и дать ей знать обо всем. Притом наказывал ей, чтобы она пошла к царю и молила его о помиловании и просила его за народ свой. И пришел Гафах и пересказал Эсфире слова Мардохея. И сказала Эсфирь Гафаху и послала его сказать Мардохею: «Все служащие при царе и народы в областях царских знают, что всякому, и мужчине, и женщине, кто войдет к царю во внутренний двор, не быв позван, один суд — смерть. Только тот, к кому прострет царь свой золотой скипетр, останется жив. А я не звана к царю вот уже 30 дней». И пересказали Мардохею слова Эсфири. И сказал Мардохей в ответ Эсфири: «Не думай, что ты одна спасешься в доме царском из всех иудеев. Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для иудеев из другого места, а ты и дом отца твоего погибнете. И кто знает, не для такого ли времени ты и достигла достоинства царского». И сказала Эсфирь в ответ Мардохею: «Пойди, собери всех иудеев, находящихся в Сузах, и поститесь ради меня, и не ешьте и не пейте 3 дня, ни днем, ни ночью. И я со служанками моими буду также поститься, и потом пойду к царю, хотя это против закона, и если погибнуть, погибну». И пошел Мардохей и сделал так, как приказала ему Эсфирь. Глава 5. На 3-й день Эсфирь, перестав молиться, сняла одежды сетования и оделась по-царски. И стала она на внутреннем дворе царского дома перед домом царя. Царь же сидел тогда на царском престоле своем в царском доме, прямо против входа в дом. Когда царь увидел царицу Эсфирь, стоящую на дворе, она нашла милость в глазах его. И простер царь к Эсфире золотой скипетр, который был в руке его, и подошла Эсфирь, и коснулась

0: вынула с конца скипетра и сказал ей царь: «Что тебе, царица Эсфирь, и какая просьба твоя? Даже до полуцарства будет дано тебе». И сказала Эсфирь: «Ныне у меня день праздничный. Если царю благоугодно, пусть придет царь с Аманом сегодня на пир, который я приготовила ему». И сказал царь: «Сходите скорее за Аманом, чтобы сделать по слову Эсфири». И пришел царь с Аманом на пир, который приготовила Эсфирь. И сказал царь Эсфири при питье вина: «Какое желание твое? Оно будет удовлетворено. И какая просьба твоя? Хотя бы до полуцарства она будет исполнена». И отвечала Эсфирь и сказала: «Вот мое желание и моя просьба. Если я нашла благоволение в очах царя, и если царю благоугодно удовлетворить желание мое и исполнить просьбу мою, то пусть царь с Аманом придет еще завтра на пир, который я приготовлю для них. И завтра я исполню слово царя». И вышел Аман в тот день веселый и благодушный. Но когда увидел Аман Мардохея у ворот царских, и тот не встал и с места не тронулся перед ним, тогда исполнился Аман гневом на Мардохея. Однако же скрепился Аман, а когда пришел в дом свой, то послал позвать друзей своих и Зереш, жену свою. И рассказывал им Аман о великом богатстве своем, и о множестве сыновей своих, и обо всем том, как возвеличил его царь, и как вознес его над князьями и слугами царскими. И сказал Аман: «Да и царица Эсфирь никого не позвала с царем на пир, который она приготовила, кроме меня. Так и на завтра я зван к ней с царем. Но всего этого недовольно для меня, доколе я вижу Мардохея иудеянина, сидящим у ворот царских». И сказала ему Зереш, жена его, и все друзья его: «Пусть приготовит дерево высотой в 50 локтей, и утром скажи царю, чтобы повесили Мардохея на нем, и тогда весело иди на пир с царем». И понравилось это слово Аману, и он приготовил дерево. Конец первой стороны кассеты. Глава 6. В ту ночь Господь отнял сон у царя, и он велел слуге принести памятную книгу дневных записей. И читали их пред царем, и найдено записанным там, как донес Мардохей на Гавафу и Фарру, двух евнухов царских, оберегавших порог, которые замышляли наложить руку на царя Артаксеркса. И сказал царь: «Какая дана почесть и отличие Мардохею за это?» И сказали отроки царя, служившие при нем: «Ничего не сделано ему». Когда царь расспрашивал о благодеянии Мардохея, пришел на двор Аман и сказал царь: «Кто на дворе?» Аман же пришел тогда на внешний двор царского дома поговорить с царем, чтобы повесили Мардохея на дереве, которое он приготовил для него. и сказали отроки царю: «Вот Аман стоит на дворе». И сказал царь: «Пусть войдет». И вошел Аман. И сказал ему царь: «Что сделать бы тому человеку, которого царь хочет отличить почестью?» Аман подумал в сердце своем: «Кому другому захочет царь оказать почесть, кроме меня?» И сказал Аман царю: «Тому человеку, которого царь хочет отличить почестью, пусть принесут одеяние царское, в которое одевается царь, и приведут коня, на котором ездит царь, возложат царский венец на голову его, и пусть подадут одеяние и коня в руки одному из первых князей царских, и облекут того человека, которого царь хочет отличить почестью, и выведут его на коне на городскую площадь и провозгласят пред ним: так делается тому человеку, которого царь хочет отличить почестью». И сказал царь Аману: «Хорошо ты сказал. Тотчас же возьми одеяние и коня, как ты сказал, и сделай это Мардохею, иудеянину, сидящему у царских ворот. Ничего не опусти из всего, что ты говорил». И взял Аман одеяние и коня, и облек Мардохея, и вывел его на коне на городскую площадь, и провозгласил перед ним: «Так делается тому человеку, которого царь хочет отличить почестью». И возвратился Мардохей к царским воротам. Аман же поспешил в дом свой печальный и закрыв голову. И пересказал Аман Зареши, жене своей, и всем друзьям своим все, что случилось с ним. И сказали ему мудрецы его и Зареш, жена его: «Если из племени иудеев Мардохей, из-за которого ты начал падать, то не пересилишь его, а, наверное, падешь пред ним, ибо с ним Бог живой». Они еще разговаривали с ним, как пришли евнухи царя и стали торопить Амана идти на пир, который приготовила Эсфирь. Глава 7. И пришел царь с Аманом пировать у Эсфири царицы. И сказал царь Эсфири также и в этот второй день во время пира: «Какое желание твое, царица Эсфирь? Оно будет удовлетворено? И какая просьба твоя? Хотя бы до полуцарства она будет исполнена». И отвечала царица Эсфирь и сказала: «Если я нашла благоволение в очах твоих, царь, и если царю благоугодно, то да будут дарованы мне жизнь моя по желанию моему и народ мой по просьбе моей. Ибо проданы мы, я и народ мой, на истребление, убиение и погибель. Если бы мы проданы были в рабы и рабыни, я молчала бы, хотя враг не вознаградил бы ущерба царя». И отвечал царь Артаксеркс и сказал царице Эсфири: «Кто это такой? И где тот, который отважился в сердце своем сделать так?» И сказала Эсфирь: «Враг и неприятель этот злобный Аман. И Аман затрепетал перед царем и царицей. И царь встал во гневе своем с пира и пошел в сад при дворце. Аман же остался умолять о жизни своей царицу Эсфирь, ибо видел, что определена ему злая участь от царя. Когда царь возвратился из сада при дворце в дом пира, Аман был припавшим к ложу, на котором находилась Эсфирь, и сказал царь: «Даже и насиловать царицу хочет в доме у меня». Слово вышло из уст царя, и накрыли лицо Аману. И сказал Харбона, один из евнухов при царе: «Вот и дерево, которое приготовил Аман для Мардохея, говорившего доброе для царя, стоит у дома Амана высотой в 50 локтей». И сказал царь: «Повесьте его на нем». И повесили Амана на дереве, которое он приготовил для Мардохея. И гнев царя утих. Глава 8. В тот день царь Артаксеркс отдал царице Эсфири дом Амана, врага иудеев. А Мардохей вошел пред лицо царя, ибо Эсфирь объявила, что он для нее. И снял царь перстень свой, который он отнял у Амана, и отдал его Мардохею. Эсфирь же поставила Мардохея смотрителем над домом Амана. И продолжала Эсфирь говорить пред царем, и пала к ногам его, и плакала, и умоляла его отвратить злобу Амана в Угиянина и замысел его, который он замыслил против иудеев. И простер царь к Эсфире золотой скипетр, и поднялась Эсфирь, и стала пред лицом царя, и сказала: «Если царю благоугодно, и если я нашла благоволение пред лицом его, и справедливо дело это пред лицом царя, и нравлюсь я очам его, то пусть было бы написано, чтобы возвращены были письма по замыслу Амана, сына Амадафа, вугиянина, написанные им об истреблении иудеев во всех областях царя. Ибо как я могу видеть бедствие, которое постигнет народ мой, и как я могу видеть погибель родных моих?» И сказал царь Артаксеркс царице Эсфири и Мардохею иудеянину: «Вот я дом Амана отдал Эсфири, и его самого повесили на дереве за то, что он налагал руку свою на иудеев. Напишите и вы о иудеях, что вам угодно от имени царя, и скрепите царским перстнем, ибо письма, написанного от имени царя и скрепленного перстнем царским, нельзя изменить». И позваны были тогда царские писцы в 3-й месяц, то есть в месяц Сиван, в 23-й день его, и написано было все так, как приказал Мардохей к иудеям и к сатрапам, и области начальникам, и правителям областей от Индии до Эфиопии, 127 областей, в каждую область с письменами ее и к каждому народу на языке ее, и к иудеям письменами их и на языке их. И написал он от имени царя Артаксеркса, и скрепил царским перстнем, и послал письма через гонцов на конях, на дромадерах и мулах царских о том, что царь позволяет иудеям, находящимся во всяком городе, собраться и стать на защиту жизни своей, истребить, убить и погубить всех сильных в народе и в области, которые во вражде с ними, детей и жен, и имение их разграбить, в один день по всем областям царя Артаксеркса, в 13-й день 12-го месяца, то есть месяца Адар. Список с этого указа отдать в каждую область как закон, объявляемый для всех народов, чтоб иудеи готовы были к тому дню мстить врагам своим. Гонцы, поехавшие верхом на быстрых конях царских, погнали скоро и поспешно с царским повелением. Объявлен был указ и в Сузах, престольном городе. И Мардохей вышел от царя в царском одеянии яхонтового и белого цвета, и в большом золотом венце, и в мантии вессонной и пурпуровой. И город Сузы возвеселился и возрадовался. А для иудеев был тогда свет и радость, и веселье, и торжество. И во всякой области, и во всяком городе, во всяком месте, куда только доходило повеление царя и указ его, была радость у иудеев и веселье, пиршество и праздничный день. И многие из народов страны сделались иудеями, потому что напал на них страх пред иудеями. Глава 9. В 12-й месяц, то есть в месяц Адар, в 13-й день его, в который пришло время исполниться повелению царя и указу его, в тот день, когда надеялись неприятели иудеев взять власть над ними, а вышло наоборот, что сами иудеи взяли власть над врагами своими. Собрались иудеи в городах своих по всем областям царя Артаксеркса, чтобы наложить руки на зложелателей своих. И никто не мог устоять перед лицом их, потому что страх перед ними напал на все народы. И все князья в областях, и сатрапы, и области начальники, и исполнители дел царских поддерживали иудеев, потому что напал на них страх перед Мардохеем. Ибо велик был Мардохей в доме у царя, и слава о нем ходила по всем областям, так как этот человек, Мардохей, поднимался выше и выше. И избивали иудеи всех врагов своих, побивая мечом, умерщвляя и истребляя, и поступали с неприятелями своими по своей воле. В Сузах, городе престольном, умертвили иудеи и погубили 500 человек. И Паршандафу, и Далфона, и Асфафу, и Парафу, и Адалью, и Аридафу, и Пармашфу, и Арисая, и Аридая, и Ваезафу, 10 сыновей Амана, сына Амадафа, врага иудеев, умертвили они, а на грабеж не простерли руки своей. В тот же день донесли царю о числе умерщвленных в Сузах в престольном городе. И сказал царь царице Эсфири: «В Сузах, городе престольном, умертвили иудеи и погубили 500 человек и 10 сыновей Амана. Что же сделали они в прочих областях царя? Какое желание твое? И оно будет удовлетворено. И какая еще просьба твоя? Она будет исполнена». И сказала Эсфирь: «Если царю благоугодно, то пусть бы позволено было иудеям, которые в Сузах, делать то же и завтра, что сегодня, и 10 сыновей Амана пусть бы повесили на дереве». И приказал царь сделать так. И дан на это указ в Сузах, и 10 сыновей Амана повесили. И собрались иудеи, которые в Сузах, также и в 14-й день месяца Адар, и умертвили в Сузах 300 человек, а на грабеж не простерли руки своей. И прочие иудеи, находившиеся в царских областях, собрались, чтобы стать на защиту жизни своей и быть покойными от врагов своих, и умертвили из неприятелей своих 75 тысяч, а на грабеж не простерли руки своей. Это было в 13-й день месяца Адар. А в 14-й день этого же месяца они успокоились и сделали его днем пиршества и веселья. Иудеи же, которые в Сузах, собирались в 13-й день его и в 14-й день его, а в 15-й день его успокоились и сделали его днем пиршества и веселья. Поэтому иудеи сельские, живущие в селениях открытых, проводят 14-й день месяца Адар в веселье и пиршестве, как день праздничный, посылая подарки друг другу. И описал Мардохей эти происшествия и послал письма ко всем иудеям, которые в областях царя Артаксеркса, к близким и к дальним, о том, чтобы они установили ежегодно празднование у себя 14-го дня месяца Адар и 15-го дня его, как таких дней, в которые иудеи сделали спокойны от врагов своих, и как такого месяца, в который превратилась у них печаль в радость и сетование в день праздничный, чтобы сделали их днями пиршества и веселья, посылая подарки друг другу и подаяние бедным. И приняли иудеи то, что уже сами начали делать, и о чем Мардохей написал им, как Аман, сын Амадафа, вугиянин, враг всех иудеев, думал погубить иудеев и бросал пур, жребий об истреблении и погублении их. И как Эсфирь дошла до царя, и как царь приказал новым письмом, чтобы злой замысел Амана, который он задумал на иудеев, обратился на голову его, и чтобы повесили его и сыновей его на дереве. Потому и назвали эти дни Пурим, от названия Пур. Поэтому, согласно со всеми словами этого письма и с тем, что сами видели и до чего доходило у них, постановили иудеи и приняли на себя и на детей своих, и на всех присоединяющихся к ним, неотменно, чтобы праздновать эти 2 дня по предписанному о них и в свое для них время каждый год, и чтобы дни эти были памятны и празднуемы во все роды, в каждом племени, в каждой области и в каждом городе, и чтобы дни эти Пурим не отменялись у иудеев, и память о них не исчезла у детей их. Написала также царица Эсфирь, дочь Авихаила, и Мардохей, иудеянин, со всей настойчивостью, чтобы исполняли это новое письмо о Пуриме. И послали письма ко всем иудеям в 127 областей царства Артаксеркса со словами мира и правды, чтобы они твердо наблюдали эти дни Пурим в свое время, какое постановил о них Мардохей иудеянин и царица Эсфирь, и как они сами назначали их для себя и для детей своих в дни поста и воплей. Так повеление Эсфири подтвердило это слово о Пуриме, и оно вписано в книгу. Глава 10. Потом наложил царь Артаксеркс подать на землю и на острова морские. Впрочем, все дела силы его и могущества его и обстоятельное показание о величии Мардохея, которым возвеличил его царь, записаны в книге дневных записей царей Медийских и Персидских. Равно, как и то, что Мардохей иудеянин был вторым по царе Артаксерксе и великим у иудеев и любимым у множества братьев своих, ибо искал добра народу своему и говорил во благо всего племени своего. Конец книги.
1: Книги Ветхого Завета. Книга Иов. Глава первая.
0: Был человек в земле Уц, имя его Иов. И был человек этот непорочен, справедлив и богобоязнен, и удалялся от зла. И родились у него 7 сыновей и 3 дочери. Имение у него было 7000 мелкого скота, 3000 верблюдов, 500 пар волов и 500 ослиц и весьма много прислуги. И был человек этот знаменитее всех сынов Востока. Сыновья его сходили, делая пиры каждый в своем доме в свой день, и посылали и приглашали 3 сестер своих есть и пить с ними. Когда круг пиршественных дней завершался, Иов посылал за ними и освящал их, и, вставая рано утром, возносил всесожжения по числу всех их и одного тельца за грех о душах их. Ибо говорил Иов: «Может быть, сыновья мои согрешили и похулили Бога в сердце своем». Так делал Иов во все такие дни. И был день, когда пришли сыны Божьи предстать пред Господом. Между ними пришел и сатана. И сказал Господь сатане: «Откуда ты пришел?» И отвечал сатана Господу и сказал: «Я ходил по земле и обошел ее». И сказал Господь сатане: «Обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла». И отвечал сатана Господу и сказал: «Разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли кругом оградил его, и дом его, и все, что у него? Дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле. Но простри руку твою и коснись всего, что у него. Благословит ли он тебя?» И сказал Господь сатане: «Вот все, что у него в руке твоей. Только на него не простирай руки твоей». И отошел сатана от лица Господнего. И был день, когда сыновья его и дочери его ели и вино пили в доме первородного брата своего. И вот приходит вестник к Иову и говорит: «Волы орали, и ослицы паслись подле них, как напали савияне и взяли их, а отроков поразили острием меча. И спасся только я один, чтобы возвестить тебе». Еще он говорил, как приходил другой и сказывает: «Огонь Божий упал с неба и опалил овец и отроков, и пожрал их, и спасся только я один, чтобы возвестить тебе». Еще он говорил, как приходит другой и сказывает: «Халдеи расположились 3 отрядами и бросились на верблюдов и взяли их, а отроков поразили острием меча, и спасся только я один, чтобы возвестить тебе». Еще этот говорил, приходит другой и сказывает: «Сыновья твои и дочери твои ели и вино пили в доме первородного брата своего. И вот большой ветер пришел от пустыни и охватил 4 угла дома, и дом упал на отроков, и они умерли, и спасся только я один, чтобы возвестить тебе». Тогда Иов встал и разодрал верхнюю одежду свою, остриг голову свою, и пал на землю, и поклонился, и сказал: «Наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь дал, Господь и взял. Как угодно было Господу, так и сделалось. Да будет имя Господнее благословенно». Во всем этом не согрешил Иов и не произнес ничего неразумного о Боге. Глава вторая. Был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господом. Между ними пришел и сатана предстать пред Господом. И сказал Господь сатане: «Откуда ты пришел?» И отвечал сатана Господу и сказал: «Я ходил по земле и обошел ее». И сказал Господь сатане: «Обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле. Человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла, и доселе тверд в своей непорочности. А ты возбуждал меня против него, чтобы погубить его безвинно». И отвечал сатана Господу и сказал: «Кожу за кожу, а за жизнь свою отдаст человек все, что есть у него. Но простри руку твою и коснись кости его и плоти его. Благословит ли он тебя?» И сказал Господь сатане: «Вот он в руке твоей, только душу его сбереги». И отошел сатана от лица Господнего и поразил Иова проказой лютой от подошвы ноги его по самое теме его. И взял Иов себе черепицу, чтобы скоблить себя ею, и сел в пепел вне селения. И сказала ему жена его: «Ты все еще тверд в непорочности твоей. Похули Бога и умри». Но он сказал ей: «Ты говоришь, как одна из безумных. Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать?» Во всем этом не согрешил Иов устами своими. И услышали трое друзей Иова о всех этих несчастьях, постигших его, и пошли каждый из своего места: Елифаз фемонитянин, Вилдад совхиянин и Сафар наамитянин, и сошлись, чтобы идти вместе сетовать с ним и утешать его. И, подняв глаза свои, издали они не узнали его, и возвысили голос свой, и зарыдали, и разодрал каждый верхнюю одежду свою, и бросали пыль над головами своими к небу. И сидели с ним на земле 7 дней и 7 ночей. И никто не говорил ему ни слова, ибо видели, что страдание его весьма велико. Глава третья. После того открыл Иов уста свои и проклял день свой. И начал Иов и сказал: «Погибни день, в который я родился, и ночь, в которую сказано: зачался человек. День тот да будет тьмой, да не взыщет его Бог свыше, и да не воссияет над ним свет, да омрачит его тьма и тень смертная, да обложит его туча, да страшатся его, как палящего зноя. Ночь-то, да обладает ею мрак, да не сочтется она в днях года, да не войдет в число месяцев. О, ночь-то, да будет она безлюдна, да не войдет в нее веселье. Да проклянут ее проклинающий день, способный разбудить Левиафана. Да померкнут звезды расцвета ее. Пусть ждет она света, и он не приходит, и да не увидит она ресниц денницы. За то, что не затворила дверей чрева матери моей и не сокрыла горести от очей моих. Для чего не умер я, выходя из утробы, и не скончался, когда вышел из чрева? Зачем приняли меня колени? Зачем было мне сосать сосцы? Теперь бы лежал я и почивал, спал бы, и мне было бы покойно. С царями и советниками земли, которые застраивали для себя пустыни, или с князьями, у которых было золото и которые наполняли дома свои серебром, или как выкидыш сокрытый, я не существовал бы, как младенцы, не увидевшие света. Там беззаконные перестают наводить страх, и там отдыхают истощившиеся в силах. Там узники вместе наслаждаются покоем и не слышат криков приставника. Малые и великие там равны, и раб свободен от господина своего. На что дан страдальцу свет и жизнь огорченным душой, которые ждут смерти и нет ее, которые вырыли бы ее охотнее, нежели клад, обрадовались бы до восторга, восхитились бы, что нашли гроб? На что дан свет человеку, путь которого закрыт и которого Бог окружил мраком? Вздохи мои предупреждают, хлеб мой и стоны мои льются, как вода, ибо ужасное, чего я ужасался, то и постигло меня, и чего я боялся, то и пришло ко мне. Нет мне мира, нет покоя, нет отрады, постигло несчастье. Глава четвертая. И отвечал Елифаз фемонитянин и сказал: «Если попытаемся мы сказать тебе слово, не тяжело ли будет тебе? Впрочем, кто может возбранить слову? Вот ты наставлял многих и опустившиеся руки поддерживал, падающего поднимали слова твои, и гнущиеся колени ты укреплял. А теперь дошло до тебя, и ты изнемог, коснулось тебя, и ты упал духом. Богобоязненность твоя не должна ли быть твоей надеждой и непорочность путей твоих упованием твоим? Вспомни же, погибал ли кто невинный, и где праведные бывали искореняемы? Как я видал, то оравшие нечестие и сеявшие зло пожинают его. От дуновения Божия погибают и от духа гнева его исчезают. Рев льва и голос рыкающего умолкает, и зубы скимнов сокрушаются. Могучий лев погибает без добычи, и дети львицы рассеиваются. И вот ко мне тайно принесло слово, и ухо мое приняло нечто от него. Среди размышлений о ночных видениях, когда сон находит на людей, объял меня ужас и трепет, и потряс все кости мои. И дух прошел надо мной, дыбом стали волосы на мне. Он стал, но я не распознал вида его, только облик был перед глазами моими. Тихое веяние, и я слышу голос, человек, праведнее ли Бога? И муж, чище ли Творца своего? Вот он и слугам своим не доверяет, и в ангелах своих усматривает недостатки, тем более в обитающих в храминах избрения, которых основание прах, которые истребляются скорее моли. Между утром и вечером они распадаются, не увидишь, как они вовсе исчезнут. Не погибают ли с ними и достоинства их? Они умирают, не достигнув мудрости. Глава 5. Взывай, если есть отвечающие тебе, и к кому из святых обратишься ты? Так глупца убивает гневливость, и несмысленного губит раздражительность. Видел я, как глупец укореняется и тотчас проклял дом его. Дети его далеки от счастья, их будут бить у ворот, и не будет заступника. Жатву его съест голодный, и из-за терна возьмет ее, и жаждущие поглотят имущество его. Так не из праха выходит горе, и не из земли вырастает беда, но человек рождается на страдание, как искры, чтобы устремляться вверх. Но я к Богу обратился бы, предал бы дело мое Богу, который творит дела великие и неисследимые, чудные без числа, дает дождь на лицо земли и посылает воды на лицо полей, униженных поставляет на высоту и сетующие возносятся во спасение. Он разрушает замыслы коварных, и руки их не довершают предприятия. Он уловляет мудрецов их же лукавством, и совет хитрых становится тщетным. Днем они встречают тьму, и в полдень ходят ощупью, как ночью. Он спасает бедного от меча, от уст их и от руки сильного. И есть несчастному надежда, и неправда затворяет уста свои. Блажен человек, которого вразумляет Бог, потому что наказание Вседержителя не отвергай. Ибо он причиняет раны и сам обвязывает их. Он поражает, и его же руки врачуют. В шести бедах спасет тебя, и в седьмой не коснется тебя зло. Во время голода избавит тебя от смерти, и на войне от руки меча. От бича языка укроешь себя, и не убоишься опустошения, когда оно придет. Опустошению и голоду посмеешься, и зверей земли не убоишься, ибо с камнями полевыми у тебя союз, и звери полевые в мире с тобою. И узнаешь, что шатер твой в безопасности, и будешь смотреть за домом твоим, и не согрешишь. И увидишь, что семя твое многочисленно, и отрасли твои, как трава на земле. Войдешь в гроб в зрелости, как укладываются снопы пшеницы в свое время. Вот что мы дознали, так оно и есть». Выслушай это и заметь для себя. Глава 6. И отвечал Иов и сказал: «О, если бы верно взвешены были вопли мои и вместе с ними положили на весы страдание мое! Оно верно перетянуло бы песок морей, оттого слова мои неистовы. Ибо стрелы Вседержителя во мне, яд их пьет дух мой. Ужасы Божии ополчились против меня. Ревет ли дикий осел на траве? Мычит ли бык у месива своего? едят ли безвкусное без соли, и есть ли вкус в яичном белке. До чего не хотела коснуться душа моя, то составляет отвратительную пищу мою. О, когда бы сбылось желание мое, и чаяние мое исполнил Бог! О, если бы благоволил Бог сокрушить меня, простер руку свою и сразил меня! Это было бы еще отрадой мне, и я крепился бы в моей беспощадной болезни, ибо я не отвергся изречений святого. Что за сила у меня, чтобы надеяться мне? И какой конец, чтобы длить мне жизнь мою? Твердость ли камней, твердость моя? Иметь ли плоть моя? Есть ли во мне помощь для меня, и есть ли для меня какая опора? К страждущему должно быть сожаление от друга его, если только он не оставил страха к Вседержителю. Но братья мои неверны, как поток, как быстро текущие ручьи, которые черны от льда и в которых скрывается снег. Когда становится тепло, они умоляются, а во время жары исчезают с мест своих. Уклоняют они направление путей своих, заходят в пустыню и теряются. Смотрят на них дороги фимайские, надеются на них пути савейские, но остаются пристыженными в своей надежде. Приходят туда и от стыда краснеют. Так и вы теперь ничто. Увидели страшное и испугались. Говорил ли я: «Дайте мне», или «От достатка вашего заплатите за меня», и «Избавьте меня от руки врага и от руки мучителей, выкупите меня». Научите меня, и я замолчу. Укажите, в чем я погрешил. Как сильны слова правды, но что доказывают обличения ваши? Вы придумываете речи для обличения? На ветер пускаете слова ваши. Вы нападаете на сироту и роете яму другу вашему. Но прошу вас, взгляните на меня. Буду ли я говорить ложь пред лицом вашим? Пересмотрите, есть ли неправда? Пересмотрите, правда моя. Есть ли на языке моем неправда? Неужели гортань моя не может различить горечи? Глава 7. Не определено ли человеку время на земле, и дни его не то же ли, что дни наемника? Как раб жаждет тени, и как наемник ждет окончания работы своей, так я получил в удел месяцы суетные, и ночи горестные отчислены мне. Когда ложусь, то говорю: когда-то встану. А вечер длится, и я ворочаюсь досыта до самого рассвета. Тело мое одето червями и пыльными струпьями. Кожа моя лопается и гноится. Дни мои бегут скорее челнока и кончаются без надежды. Вспомни, что жизнь моя — дуновение, что око мое не возвратится видеть доброе, не увидит меня око, видевшего меня, очи твои на меня, и нет меня. Редеет облако и уходит, так нисшедший в преисподнюю не выйдет, не возвратится более в дом свой, и место его не будет уже знать его. Не буду же я удерживать уст моих, буду говорить в стеснении духа моего, буду жаловаться в горести души моей. Разве я море или морское чудовище, что ты поставил надо мной стражу? Когда подумаю, утешит меня постель моя, унесет горесть мою ложе мое, ты страшишь меня снами и видениями пугаешь меня. И душа моя желает лучше прекращения дыхания, лучше смерти, нежели сбережения костей моих. опротивила мне жизнь. Не вечно жить мне. Отступи от меня, ибо дни мои — суета. Что такое человек, что ты столько ценишь его и обращаешь на него внимание твое, посещаешь его каждое утро, каждое мгновение испытываешь его? Доколе же ты не оставишь, доколе не отойдешь от меня, доколе не дашь мне проглотить слюну мою? Если я согрешил, то что я сделаю тебе, страж людей? Зачем ты поставил меня противником себе, так что я стою самому себе в тягость? И зачем бы не простить мне греха и не снять с меня беззакония моего? Ибо вот я лягу в прахе. Завтра поищешь меня, и меня нет. Глава 8. И отвечал Вилдад Савхиянин и сказал: «Долго ли ты будешь говорить так? Слова уст твоих — бурный ветер. Неужели Бог извращает суд и Вседержитель извращает правду? Если сыновья твои согрешили пред Ним, то Он и предал их в руку беззакония их. Если же ты взыщешь Бога и помолишься Вседержителю, если ты чист и прав, то Он ныне же встанет над тобой и умиротворит жилище правды твоей. И если вначале у тебя было мало, то впоследствии будет весьма много. Ибо спроси у прежних родов и вникни в наблюдения отцов их, а мы вчерашние и ничего не знаем, потому что наши дни на земле — тень. Вот они научат тебя, скажут тебе и от сердца своего произнесут слова: поднимается ли тростник без влаги? Растет ли камыш без воды? Еще он в свежести своей и не срезан, а прежде всякой травы засыхает. Таковы пути всех забывающих Бога, и надежда лицемера погибнет. Упование его подсечено, и уверенность его — дом паука. Обопрется о дом свой и не устоит, ухватится за него и не удержится. Зеленеет он перед солнцем, за сад простираются ветви его, в кучу камней вплетаются корни его, между камнями врезываются. Но когда вырвут его с места его, оно отречется от него: «Я не видала тебя». Вот радость пути его, а из земли вырастают другие. Видишь, Бог не отвергает непорочного и не поддерживает руки злодеев. Он еще наполнит смехом уста твои и губы твои радостным восклицанием. Ненавидящие тебя облекутся в стыд, и шатра нечестивых не станет. Глава 9. И отвечал Иов и сказал: «Правда, знаю, что так. Но как оправдается человек пред Богом? Если захочет вступить в прение с Ним, то не ответит ему ни на одно из тысячи, премудр сердцем и могуч силой. Кто восставал против него и оставался в покое? Он передвигает горы, и не узнают их, он изменяет их в гневе своем. Сдвигает землю с места ее, и столбы ее дрожат. Скажет солнцу, и не взойдет, и на звезды налагает печать. Он один распростирает небеса и ходит по высотам моря. Сотворил Ас, Кисиль и Хима, и тайники юга. Делает великое неисследимое и чудное без числа. Вот он пройдет передо мной, и не увижу его, пронесется, и не замечу его, возьмет, И кто возбранит ему? Кто скажет ему, что ты делаешь? Бог не отвратит гнева своего. Пред ним падут поборники

то он могуществен. Если судом, кто сведет меня с ним? Если я буду оправдываться, то мои же уста обвинят меня. Если я невиновен, то он признает меня виновным. Невинен я. Не хочу знать души моей, презираю жизнь мою. Все одно, поэтому я сказал, что он губит и непорочного, и виновного. Если этого поражает он бичом вдруг, то пытки невинных посмеивается. Земля отдана в руки нечестивых. Лица судей ее он закрывает. Если не он, то кто же? Дни мои быстрее гонца бегут, не видят добра, несутся, как легкие ладьи, как орел стремится на добычу. Если сказать мне, забуду я жалобы мои, отложу мрачный вид свой и ободрюсь, то ужасаюсь всех страданий моих, зная, что ты не объявишь меня невинным. Если же я виновен, то для чего напрасно томлюсь? Хотя бы я омылся и снежной водой, совершенно очистил руки мои, то и тогда ты погрузишь меня в грязь, и возгнушаются мной одежды мои. Ибо он не человек, как я, чтобы я мог отвечать ему и идти вместе с ним на суд. Нет между нами посредника, который положил бы руку свою на обоих нас. Да отстранит он от меня жезл свой, и страх его да не ужасает меня. И тогда я буду говорить, и не убоюсь его, ибо я не таков сам в себе. Глава 10. Опротивила душе моей жизнь моя, предамся печали моей, буду говорить в горести души моей, скажу Богу, не обвиняй меня, объяви мне, за что ты со мной борешься. Хорошо ли для тебя, что ты угнетаешь, что презираешь дело рук твоих, а на совет нечестивых посылаешь свет? Разве у тебя плотские очи, и ты смотришь, как смотрит человек? Разве дни твои, как дни человека, или лета твои, как дни мужа, что ты ищешь порока во мне и допытываешься греха во мне, хотя знаешь, что я не беззаконник и что некому избавить меня от руки твоей? Твои руки трудились надо мной и образовали всего меня, и ты губишь меня. Вспомни, что ты как глину формировал меня и в прах обращаешь меня. Не ты ли вылил меня, как молоко, и как творог сгустил меня, кожей и плотью одел меня, костями и жилами скрепил меня? Жизнь и милость даровал мне, и попечение твое хранило дух мой. Но и то скрывал ты в сердце своем, знаю, что это было у тебя, что если я согрешу, ты заметишь и не оставишь греха моего без наказания. Если я виновен, горе мне. Если и прав, то не осмелюсь поднять головы моей. Я пресыщен унижением. Взгляни на бедствие мое, оно увеличивается. Ты гонишься за мной, как лев, и снова нападаешь на меня, и чудным являешься во мне. Выводишь новых свидетелей твоих против меня, усиливаешь гнев твой на меня, и беды одни за другими ополчаются против меня. И зачем ты вывел меня из чрева? Пусть бы я умер, когда еще ничей глаз не видел меня. Пусть бы я, как не бывший из чрева, перенесен был в гроб. Немалы ли дни мои? Оставь, отступи от меня, чтобы я немного ободрился, прежде нежели отойду, и уже не возвращусь в страну тьмы и сени смертной, в страну мрака, каков есть мрак тени смертной, где нет устройства, где темно, как самая тьма. Глава 11.

И отвечал Сафар наамитянин и сказал: «Разве на множество слов нельзя дать ответа? И разве человек многоречивый прав? Пустословие твое заставит ли молчать мужей, чтобы ты глумился, и некому было постыдить тебя? Ты сказал: суждение мое верно, и чист я в очах твоих. Но если бы Бог заговорил и отверз уста свои к тебе и открыл тебе тайны премудрости, что тебе вдвое больше следовало бы понести, и так знай, что Бог для тебя некоторые из беззаконий твоих предал забвению. Можешь ли ты исследованием найти Бога? Можешь ли совершенно постигнуть Вседержителя? Он превыше небес. Что можешь сделать? Глубже преисподней, что можешь узнать? Длиннее земли мера его и шире моря. Если он пройдет и заключит кого в оковы и представит на суд, то кто отклонит его? Ибо он знает людей лживых и видит беззаконие, и оставит ли его без внимания? Но пустой человек мудрствует, хотя человек рождается подобно дикому осленку. Если ты управишь сердце твое и прострешь к нему руки твои, и если есть порок в руке твоей, а ты удалишь его и не дашь беззаконию обитать в шатрах твоих, то поднимешь незапятнанное лицо твое и будешь тверд и не будешь бояться. Тогда забудешь горе, как о воде протекшей будешь вспоминать о нем, и яснее полдня пойдет жизнь твоя. Просветлеешь, как утро, и будешь спокоен, ибо есть надежда. Ты огражден и можешь спать безопасно. Будешь лежать, и не будет устрашающего, и многие будут заискивать пред тобой. Глаза беззаконных истают, и убежище пропадет у них, и надежда их исчезнет». Глава 12. И отвечал Иов и сказал: «Подлинно, только вы, люди, и с вами умрет мудрость. И у меня есть сердце, как у вас, не ниже я вас, и кто не знает того же? Посмешищем стал я для друга своего, я, который взывал к Богу, и которому он отвечал: посмешищем человек праведный, непорочный. Так презрен по мыслям сидящего в покое факел, приготовленный для спотыкающихся ногами. Покойны шатры у грабителей и безопасны у раздражающих Бога, которые как бы Бога носят в руках своих. И подлинно, спроси у скота, и научит тебя, у птицы небесной, и возвестит тебе, или побеседуй с землей, и наставит тебя, и скажут тебе рыбы морские. Кто во всем этом не узнает, что рука Господа сотворила это? В его руке душа всего живущего и дух всякой человеческой плоти. Не ухо ли разбирает слова? И не язык ли распознает вкус пищи? В старцах мудрость, и в долголетних разум. У него премудрость и сила, его совет и разум. Что он разрушит, то не построится. Кого он заключит, тот не высвободится. Остановит воды, и все высохнет. Пустит их и изменит землю. У него могущество и премудрость, пред ним заблуждающийся и вводящий в заблуждение. Он приводит советников в необдуманность и судей делает глупыми. Он лишает перевязей царей и поясом обвязывает чресла их. Князей лишает достоинства и низвергает храбрых. Отнимает язык у велеречивых и старцев лишает смысла. Покрывает стыдом знаменитых и силу могучих ослабляет.
открывает глубокое из среды тьмы и выводит на свет тень смертную, умножает народы и истребляет их, рассевает народы и собирает их, отнимает ум у глав народа земли и оставляет их блуждать в пустыне, где нет пути. Ощупью ходят они во тьме, без света, и шатаются, как пьяные. Глава 13. Вот все это видело око мое, слышало ухо мое и заметило для себя. Сколько знаете вы, знаю и я, не ниже я вас. Но я к Вседержителю хотел бы говорить и желал бы состязаться с Богом, а вы, сплетающие ложь, все вы бесполезные врачи. О, если бы вы только молчали, это было бы вменено вам в мудрость. Выслушайте же рассуждения мои и вникните в возражения уст моих. Надлежало ли вам ради Бога говорить неправду и для Него говорить ложь? Надлежало ли вам быть лицеприятными к Нему и за Бога так препираться? Хорошо ли будет, когда Он испытает вас? Обманете ли Его, как обманывают человека? Строго накажет Он вас, хотя вы и скрытно лицемерите. Неужели величие Его не устрашает вас, и страх Его не нападает на вас? Напоминания ваши подобны пеплу, оплоты ваши, оплоты глиняные. Замолчите передо мной, и я буду говорить, что бы ни постигло меня. Для чего мне терзать тело мое зубами моими и душу мою полагать в руку мою? Вот он убивает меня, но я буду надеяться. Я желал бы только отстоять пути мои пред лицом Его. И это уже в оправдание мне, потому что лицемер не пойдет пред лицо Его. Выслушайте внимательно слово мое и объяснение мое ушами вашими. Вот я завел судебное дело. Знаю, что буду прав. Кто в состоянии оспорить меня? Ибо я скоро умолкну и испущу дух. Двух только вещей не делай со мной, и тогда я не буду укрываться от лица твоего. Удали от меня руку твою, и ужас твой да не потрясает меня. Тогда зови, и я буду отвечать, или буду говорить я, а ты отвечай мне. Сколько у меня пороков и грехов! Покажи мне беззаконие мое и грех мой. Для чего скрываешь лицо твое и считаешь меня врагом тебе? Не сорванный ли листок ты сокрушаешь, и не сухую ли соломинку преследуешь? Ибо ты пишешь на меня горькое, а вменяешь мне грехи юности моей. И ставишь в колоду ноги мои, и подстерегаешь все стези мои, гонишься по следам ног моих. А он, как гниль, распадается, как одежда, изъеденная молью. Глава 14. Человек, рожденный женщиной, краткодневен и пресыщен печалями. Как цветок он выходит и опадает, убегает, как тень, и не останавливается. И на него-то ты отверзаешь очи твои, и меня ведешь на суд с тобой. Кто родится чистым от нечистого? Ни один. Если дни ему определены, число месяцев его у тебя, если ты положил ему предел, которого он не перейдет, то уклонись от него. Пусть он отдохнет, доколе не окончит, как наемник дня своего. Для дерева есть надежда, что оно, если и будет срублено, снова оживет, и отрасли от него выходить не перестанут. Если истареет в земле корень его,
и пень его отмирает в пыли, но лишь почуяло воду. Оно дает отрасли и пускает ветви, как бы вновь посаженное. А человек умирает и распадается. Отошел, и где он? Уходят воды из озера, и река иссякает и высыхает. Так и человек ляжет и не встанет. До скончания неба он не пробудится и не воспрянет от сна своего. О, если бы ты в преисподней сокрыл меня и укрывал меня, пока пройдет гнев твой, положил мне срок и потом вспомнил обо мне. Когда умрет человек, то будет ли он опять жить? Во все дни определенного мне времени я ожидал бы, пока придет мне смена. Воззвал бы ты, и я дал бы тебе ответ, и ты явил бы благоволение творению рук твоих, ибо тогда ты исчислял бы шаги мои и не подстерегал бы греха моего. В свитке было бы запечатано беззаконие мое, и ты закрыл бы вину мою. Но гора, падая, разрушается, и скала сходит с места своего. Вода стирает камни, разлив ее смывает земную пыль, так и надежду человека ты уничтожаешь. Теснишь его до конца, и он уходит. Изменяешь ему лицо и отсылаешь его. В чести ли дети его, он не знает, унижены ли, он не замечает. Но плоть его на нем болит, и душа его в нем страдает. Глава 15. И отвечал Елифаз Фемонитянин и сказал: станет ли мудрый отвечать знанием пустым и наполнять чрево свое ветром палящим, оправдываться словами бесполезными и речью, не имеющей никакой силы? Да ты отложил и страх, и за малость считаешь речь к Богу. Нечестие твое настроило так уста твои, и ты избрал язык лукавых. Тебя обвиняют уста твои, а не я, и твой язык говорит против тебя. Разве ты первым человеком родился и прежде холмов создан? Разве совет Божий ты слышал и привлек к себе премудрость? Что знаешь ты, чего бы не знали мы? Что разумеешь ты, чего не было бы и у нас? И седовласый, и старец есть между нами, днями превышающий отца твоего. Разве малость для тебя утешение Божие, и это неизвестно тебе? К чему порывает тебя сердце твое, и к чему так гордо смотришь? Что устремляешь против Бога дух твой, и устами твоими произносишь такие речи? Что такое человек, чтобы быть ему чистым и чтобы рожденному женщиной быть праведным? Вот он и святым своим не доверяет, и небеса нечисты в очах его. Тем более нечист и растлен человек, пьющий беззаконие, как воду. Я буду говорить тебе, слушай меня. Я расскажу тебе, что видел, что слышали мудрые и не скрыли слышанного от отцов своих, которым одним отдана была земля, среди которых чужой не ходил. Нечестивый мучит себя во все дни свои, и число лет закрыто от притеснителя. Звук ужасов в ушах его. Среди мира идет на него губитель. Он не надеется спастись от тьмы, видит пред собой меч. Он скитается за куском хлеба повсюду. Знает, что уже готов, в руках у него день тьмы. Устрашает его нужда и теснота, одолевает его, как царь, приготовившийся к битве за то, что он простирал против Бога руку свою и противился Вседержителю, устремлялся против него с гордой шеей под толстыми щитами своими, потому что он покрыл лицо свое жиром своим и обложил туком лядвеи свои. И он селится в городах разоренных, в домах, в которых не живут, которые обречены на развалины. Не пребудет он богатым, и не уцелеет имущество его,
и не распрострется по земле приобретение его. Не уйдет от тьмы, отрасли его иссушит пламя, и дуновением уст его унесен будет. Пусть не доверяет суете заблудший, ибо суета будет и воздаянием ему. Не в свой день он скончается, и ветви его не будут зеленеть. Сбросит он, как виноградная лоза, недозрелую ягоду свою, и как маслина стряхнет цвет свой. Так опустеет дом нечестивого, и огонь пожрет шатры мздоимства. Он зачал зло и родил ложь, и утроба его приготовляет обман. Глава 16. И отвечал Иов и сказал: «Слышал я много такого. Жалкие утешители все вы. Будет ли конец ветреным словам? И что побудило тебя так отвечать? И я мог бы так же говорить, как вы, если бы душа ваша была на месте души моей. Ополчался бы на вас словами и кивал бы на вас головой моей, подкреплял бы вас языком моим и движением губ утешал бы. Говорю ли я, не утоляется скорбь моя? Перестаю ли, что отходит от меня? Но ныне он изнурил меня. Ты разрушил всю семью мою, ты покрыл меня морщинами во свидетельство против меня. Восстает на меня изможденность моя, в лицо укоряет меня. Гнев его терзает и враждует против меня, скрежещет на меня зубами своими. Неприятель мой острит на меня глаза свои, разинули на меня пасть свою. Ругаясь, бьют меня по щекам. Все сговорились против меня. Предал меня Бог беззаконнику и в руки нечестивым бросил меня. Я был спокоен, но он потряс меня, взял меня за шею и избил меня, и поставил меня целью для себя. Окружили меня стрельцы его, он рассекает внутренности мои и не щадит, пролил на землю желчь мою. Пробивает во мне пролом за проломом, бежит на меня, как ротоборец. Вретище сшил я на кожу мою и в прах положил голову мою. Лицо мое побагровело от плача, и на веждах моих тень смерти, при всем том, что нет хищения в руках моих, и молитва моя чиста. Земля, не закрой моей крови, и да не будет места воплю моему. И ныне вот на небесах свидетель мой и заступник мой в вышних. Многоречивые друзья мои, к Богу слезит око мое. О, если бы человек мог иметь состязание с Богом, как сын человеческий с ближним своим! Ибо ли там моим приходит конец, и я отхожу в путь невозвратный? Глава 17. Дыхание мое ослабело, дни мои угасают, гробы предо мною. Если бы не насмешки их, то и среди споров их око мое пребывало бы спокойно. Заступись, поручись сам за меня пред собой, иначе кто поручится за меня? Ибо ты закрыл сердце их от разумения, и потому не дашь восторжествовать им. Кто обрекает друзей своих в добычу, у детей того глаза истают». Он поставил меня притчей для народа и посмешищем для него. Помутилось от горести око мое и все члены мои, как тень. Изумятся об этом праведные, и невинный вознегодует на лицемера. Но праведник будет крепко держаться пути своего, и чистый руками будет больше и больше утверждаться. Выслушайте все вы и подойдите. Не найду я мудрого между вами. Дни мои прошли, думы мои, достояние сердца моего разбиты. А они ночь хотят превратить в день, свет приблизить к лицу тьмы. Если бы я и ожидать стал,
то преисподняя дом мой. Во тьме постелю я постель мою, гробу скажу ты, отец мой, червю ты, мать моя и сестра моя. Где же после этого надежда моя? И ожидаемое мною кто увидит? В преисподнюю сойдет она и будет покоиться со мною в прахе. Глава 18. И отвечал Вилдад Савхиянин и сказал: «Когда же положите вы конец таким речам? Обдумайте, и потом будем говорить. Зачем считаться нам животными и быть униженными в собственных глазах ваших? О ты, раздирающий душу твою в гневе твоем! Неужели для тебя опустить земле и скале сдвинуться с места своего? Да, свет у беззаконного потухнет, и не останется искры от огня его. Померкнет свет в шатре его, и светильник его угаснет над ним. Сократятся шаги могущества его, и низложит его собственный замысел его, ибо он попадет в сеть своими ногами и по тенетам ходить будет. Петля зацепит за ногу его, и грабитель уловит его. Скрытно разложены по земле силки для него и западни на дороге. Со всех сторон будут страшить его ужасы и заставят его бросаться туда и сюда. Истощится от голода сила его, и гибель готова сбоку у него. Съест члены тела его, съест члены его первенец смерти. Изгнана будет из шатра его надежда его, и это низведет его к царю ужасов. Поселится в шатре его, потому что он уже не его. Жилище его посыпано будет серой. Снизу подсохнут корни его, и сверху увянут ветви его. Память о нем исчезнет с земли, и имени его не будет на площади. Изгонят его из света во тьму и сотрут его с лица земли. Ни сына его, ни внука не будет в народе его, и никого не останется в жилищах его. О дне его ужаснутся потомки, и современники будут объяты трепетом. Таковы жилища беззаконного, и таково место того, кто не знает Бога. Глава 19. И отвечал Иов и сказал: «Доколе будете мучить душу мою и терзать меня речами? Вот уже раз 10 вы срамили меня, и не стыдитесь стеснить меня. Если я и действительно погрешил, то погрешность моя при мне остается. Если же вы хотите возвыситься надо мной и упрекнуть меня позором моим, то знайте, что Бог не спроверг меня и обложил меня своей сетью. Вот я кричу: обида, и никто не слушает, вопию, и нет суда. Он преградил мне дорогу, и не могу пройти, и на стези мои положил тьму. Совлек с меня славу мою и снял венец с головы моей. Кругом разорил меня, и я отхожу, и как дерево он исторг надежду мою. Воспылал на меня гневом своим и считает меня между врагами своими. Полки его пришли вместе и направили путь свой ко мне и расположились вокруг шатра моего. Братьев моих он удалил от меня, и знающие меня чуждаются меня. Покинули меня близкие мои, и знакомые мои забыли меня. Пришлые в доме моем и служанки мои чужим считают меня. Посторонним стал я в глазах их. Зову слугу моего, и он не откликается. Устами моими я должен умолять его. Дыхание мое опротивило жене моей. Я должен умолять ее ради детей чрева моего. Даже малые дети презирают меня, поднимаюсь, и они издеваются надо мной. Гнушаются мной все наперстники мои, и те, которых я любил, обратились против меня. Кости мои прилипли к коже моей и плоти моей, и я остался только с кожей около зубов моих. Помилуйте меня. Помилуйте меня вы, друзья мои, ибо рука Божия коснулась меня. Зачем и вы преследуете меня, как Бог, и плотью моей не можете насытиться? О, если бы записаны были слова мои!
если бы начертаны были они в книге резцом железным соловом, на вечное время на камне вырезаны были. А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою эту, и я во плоти моей узрю Бога. Я узрю Его сам. Мои глаза, не глаза другого, увидят Его. Истаивает сердце мое в груди моей. Вам надлежало бы сказать, зачем мы преследуем Его? Как будто корень зла найден во мне. Убойтесь меча, ибо меч есть отомститель неправды, и знайте, что есть суд. Глава 20. И отвечал Сафар Наамитянин и сказал: «Размышления мои побуждают меня отвечать, и я поспешаю выразить их. Упрек позорный для меня выслушал я, и дух разумения моего ответит за меня. Разве не знаешь ты, что от века, с того времени, как поставлен человек на земле, веселье беззаконных кратковременно, и радость лицемера мгновенно? Хотя бы возросло до небес величие его, и голова его касалась облаков, как помет его, навеки пропадает он. Видевшие его скажут, где он? Как сон улетит, и не найдут его, и как ночное видение исчезнет. Глаз, видевший его, больше не увидит его и уже не усмотрит его место его. Сыновья его будут заискивать у нищих, и руки его возвратят похищенные им. Кости его наполнены грехами юности его, и с ним лягут они в прах. Если сладко во рту его зло, и он таит его под языком своим, бережет и не бросает его, а держит его в устах своих, то эта пища его в утробе его превратится в желчь аспидов внутри его. Имение, которое он глотал, изблюет. Бог исторгнет его из чрева его. Змеиный яд он сосет. Умертвит его язык ехидный. Не видать ему ручьев, рек, текущих медом и молоком. Нажитое трудом возвратит, не проглотит. По мере имения его будет и расплата его, и он не порадуется, ибо он угнетал, отсылал бедных, захватывал дома, которых не строил, не знал сытости в чреве своем и в жадности своей не щадил ничего. Ничего не спаслось от обжорства его, зато не устоит счастье его. В полноте изобилия будет тесно ему, всякая рука обиженного поднимется на него. Когда будет чем наполнить утробу его, он пошлет на него ярость гнева своего и одождит на него болезни и плоти его. Убежит ли он от оружия железного, пронзит его лук медный, станет вынимать стрелу, и она выйдет из тела, выйдет, сверкая сквозь желчь его, ужасы смерти найдут на него. Все мрачное сокрыто внутри него. Будет пожирать его огонь, никем не раздуваемый. Зло постигнет и оставшиеся в шатре его. Небо откроет беззаконие его, и земля восстанет против него. Исчезнет стяжание дома его. Все расплывется в день гнева его. Вот удел человеку беззаконному от Бога и наследие, определенное ему, вседержителем. Глава 21. И отвечал Иов и сказал: «Выслушайте внимательную речь мою, и это будет мне утешением от вас. Потерпите меня, и я буду говорить, а после того, как поговорю, насмехайтесь. Разве к человеку речь моя? Как же мне и не малодушествовать? Посмотрите на меня и ужаснитесь, и положите перст на уста. Лишь только я вспомню, содрогаюсь, и трепет объемлет тело мое. Почему беззаконные живут, достигают старости, да и силами крепки?
дети их с ними перед лицом их, и внуки их перед глазами их. Дома их безопасны от страха, и нет жезла Божия на них. Вол их оплодотворяет и не извергает. Корова их зачинает и не выкидывает. Как стадо выпускают они малюток своих, и дети их прыгают. Восклицают под голос тимпана и цитры, и веселятся при звуках свирели. Проводят дни свои в счастье и мгновенно нисходят в преисподнюю. А между тем они говорят Богу: «Отойди от нас, не хотим мы знать путей твоих. Что Вседержитель, чтобы нам служить ему, и что пользы прибегать к нему?» Видишь, счастье их не от их рук. Совет нечестивых: «Будь далек от меня». Часто ли угасает светильник у беззаконных и находит на них беда? И он дает им в удел страдания во гневе своем. Они должны быть, как соломинка перед ветром и как плева, уносимая вихрем. Скажешь: Бог бережет для детей его несчастье его? Пусть воздаст он ему самому, чтобы он это знал. Пусть его глаза увидят несчастье его, и пусть он сам пьет от гнева Вседержителя. Ибо какая ему забота о доме своем после него, когда число месяцев его кончится? Но Бога ли учить мудрости, когда он судит и горних? Один умирает в самой полноте сил своих, совершенно спокойный и мирный. Внутренности его полны жира, и кости его напоены мозгом. А другой умирает с душой огорченной, не вкусив добра. И они вместе будут лежать во прахе, и червь покроет их. Знаю я ваши мысли и ухищрения, какие вы против меня сплетаете. Вы скажете: где дом князя и где шатер, в котором жили беззаконные? Разве вы не спрашивали у путешественников и не знакомы с их наблюдениями, что в день погибели пощажен бывает злодей, в день гнева отводится в сторону? Кто представит ему перед лицо путь его, и кто воздаст ему за то, что он делал? Его провожают к гробам, и на его могиле ставят стражу. Сладкие для него глыбы долины, и за ним идет толпа людей, а идущим перед ним нет числа. Как же вы хотите утешать меня пустым? В ваших ответах остается одна ложь. Глава 22. И отвечал Елифаз Фемонитянин и сказал: «Разве может человек доставлять пользу Богу? Разумный доставляет пользу себе самому. Что за удовольствие Вседержителю, что ты праведен? И будет ли ему выгода от того, что ты содержишь пути твои в непорочности? Неужели он, боясь тебя, вступит с тобой в состязание, пойдет судиться с тобой? Верно, злоба твоя велика, и беззаконием твоим нет конца. Верно, ты брал залоги от братьев твоих ни за что и с полуногих снимал одежду. Утомленному жаждой не подавал воды напиться и голодному отказывал в хлебе. А человеку сильному ты давал землю, и сыновитый селился на ней. Вдов ты отсылал ни с чем, и сирот оставлял с пустыми руками. Зато вокруг тебя петли, и разит тебя неожиданный ужас или тьма, в которой ты ничего не видишь, и множество вод покрыло тебя. Не превыше ли небес Бог? Посмотри вверх на звезды, как они высоко. И ты говоришь: что знает Бог? Может ли он судить сквозь мрак? Облака завеса его, так что он не видит, а ходит только по небесному кругу.
Неужели ты держишься пути древних, по которому шли люди беззаконные, которые преждевременно были истреблены, когда вода разлилась под основание их? Они говорили Богу: «Отойди от нас». И что сделает им Вседержитель? А он наполнял дома их добром. Но совет нечестивых: «Будь далек от меня». Видели праведники и радовались, и непорочный смеялся над ними: «Враг наш истреблен, а оставшиеся после них пожрал огонь». Сблизься же с ним, и будешь спокоен. Через это придет к тебе добро. Прими из уст его закон и положи слова его в сердце твое. Если ты обратишься к Вседержителю, то вновь устроишься, удалишь беззаконие от шатра твоего и будешь вменять в прах блестящий металл и в камни потоков золото офирское. И будет Вседержитель твоим золотом и блестящим серебром у тебя, ибо тогда будешь радоваться о Вседержителе и поднимешь к Богу лицо твое, помолишься ему, и он услышит тебя, и ты исполнишь обеты твои. Положишь намерение, и оно состоится у тебя, и над путями твоими будет сиять свет. Когда кто уничижен будет, ты скажешь: «Возвышение», и он спасет поникшего лицом, избавит и небезвинного, и он спасется чистотой рук твоих. Глава 23. И отвечал Иов и сказал: «Еще и ныне горька речь моя. Страдания мои тяжелее стонов моих. О, если бы я знал, где найти его, и мог подойти к престолу его! Я изложил бы пред ним дело мое, и уста мои наполнил бы оправданиями. Узнал бы слова, какими он ответит мне, и понял бы, что он скажет мне. Неужели он в полном могуществе стал бы состязаться со мной? О нет! Пусть он только обратил бы внимание на меня. Тогда праведник мог бы состязаться с ним, и я навсегда получил бы свободу от судьи моего. Но вот я иду вперед, и нет его. Назад, и не нахожу его. Делает ли он что на левой стороне, я не вижу. Скрывается ли на правой, не усматриваю. Но он знает путь мой. Пусть испытает меня, выйду, как золото. Нога моя твердо держится стези его. Пути его я хранил и не уклонялся. От заповеди уст его не отступал. Слова уст его хранил больше, нежели мои правила. Но он тверд, и кто отклонит его? Он делает, чего хочет душа его. Так он выполнит положенное мне, и подобного этому много у него. Поэтому я трепещу пред лицом его, размышляю и страшусь его. Бог расслабил сердце мое, и Вседержитель устрашил меня, ибо я не уничтожен прежде этой тьмы, и он не сокрыл мрака от лица моего. Глава 24. Почему не сокрыты от Вседержителя времена, и знающие его не видят дней его? Межи передвигают, угоняют стада и пасут у себя, у сирот уводят осла, у вдовы берут в залог вола, бедных сталкивают с дороги, все уничиженные земли принуждены скрываться.
Вот они, как дикие ослы в пустыне, выходят на дело своё, вставая рано на добычу. Степь даёт хлеб для них и для детей их. Жнут они на поле не своём,

и собирают виноград у нечестивца. Нагие ночуют без покрова и без одеяния на стуже. Мокнут от горных дождей и, не имея убежища, жмутся к скале. Отторгают от сосцов сироту и с нищего берут залог. Заставляют ходить нагими, без одеяния, и голодных кормят колосьями. Между стенами выжимают масло оливковое, топчут в точилах и жаждут. В городе люди стонут, и душа убиваемых вопит, и Бог не воспрещает того. Есть из них враги света, не знают путей его и не ходят по стезям его. С рассветом встает убийца, умерщвляет бедного и нищего, а ночью бывает вором. И око прелюбодея ждет сумерков, говоря: «Ничей глаз не увидит меня», и закрывает лицо. В темноте подкапываются под дома, которые днем они заметили для себя. Не знают света, ибо для них утро смертная тень, так как они знакомы с ужасами смертной тени. Легок такой на поверхности воды, проклята часть его на земле, и не смотрит он на дорогу садов виноградных. Как засуха и жара поглощают снежную воду, так преисподняя грешников. Пусть забудет его утроба матери, пусть лакомится им червь, пусть не остается о нем память. Как дерево пусть сломится беззаконник, который угнетает бездетную, нерождавшую, и вдове не делает добра. Он и сильных увлекает своей силой. Он встает, и никто не уверен за жизнь свою. А он дает ему все для безопасности, и он на то опирается, и очи его видят пути их. Поднялись высоко, и вот нет их. Падают и умирают, как и все, и, как верхушки колосьев, срезываются. Если это не так, кто обличит меня во лжи и в ничто обратит речь мою? Глава 25. И отвечал Вилдад Савхиянин и сказал: «Держава и страх у него. Он творит мир на высотах своих. Есть ли счет воинством его? И над кем не восходит свет его? И как человеку быть правым пред Богом, и как быть чистым рожденному женщиной? Вот даже луна, и та не светла, и звезды нечисты пред очами его. Тем менее человек, который есть червь, и сын человеческий, который есть моль». Глава 26. И отвечал Иов и сказал: «Как ты помог бессильному, поддержал мышцу немощного? Какой совет подал ты немудрому, и как во всей полноте объяснил дело? Кому ты говорил эти слова, и чей дух исходил из тебя? Рифаимы трепещут под водами и живущие в них. Преисподняя обнажена пред ним, и нет покрывала Аввадону. Он распростер север над пустотой, повесил землю ни на чем. Он заключает воды в облаках своих, и облако не расседается под ними. Он поставил престол свой, распростер над ним облако свое. Черту провел над поверхностью воды до границ света со тьмой. Столпы небес дрожат и ужасаются от грозы его. Силою своею волнует море, и разумом своим сражает его дерзость. От духа его великолепие неба. Рука его образовала быстрого скорпиона. Вот
это части путей его. И как мало мы слышали о нем. Огром могущества его. Кто может уразуметь? Глава 27. И продолжал Иов возвышенную речь свою и сказал: «Жив Бог, лишивший меня суда, и Вседержитель, огорчивший душу мою, что, доколе еще дыхание мое во мне и Дух Божий в ноздрях моих, не скажут уста мои неправды, и язык мой не произнесет лжи. Далек я от того, чтобы признать вас справедливыми. Доколе не умру, не уступлю непорочности моей. Крепко держал я правду мою, и не отпущу ее. Не укорит меня сердце мое во все дни мои. Враг мой будет как нечестивец, и восстающий на меня как беззаконник. Ибо какая надежда лицемеру, когда возьмет, когда исторгнет Бог душу его? Услышит ли Бог вопль его, когда придет на него беда? Будет ли он утешаться Вседержителем и призывать Бога во всякое время? Возвещу вам, что в руке Божией, что у Вседержителя не скрою. Вот, все мы и сами видели, и для чего вы столько пустословите? Вот доля человеку беззаконному от Бога и наследие, какое получают от Вседержителя притеснители. Если умножаются сыновья его, то под меч, и потомки его не насытятся хлебом. Оставшихся по нем смерть низведет в гроб, и вдовы их не будут плакать. Если он наберет кучи серебра, как праха, и наготовит одежд, как брение, то он наготовит, а одеваться будет праведник, и серебро получит себе на долю беспорочный. Он строит, как моль, дом свой, и, как сторож, делает себе шалаш, ложится спать богачом, и таким не встанет. Открывает глаза свои, и он уже не тот. Как воды постигнут его ужасы, в ночи похитит его буря, поднимет его восточный ветер и понесет, и он быстро побежит от него, устремится на него и не пощадит, как бы он ни силился убежать от руки его. Всплеснут о нем руками и посвищут над ним с места его. Глава 28. Так, у серебра есть источное жило, и у золота место, где его плавят. Железо получается из земли, из камня выплавляется медь. Человек полагает предел тьме и тщательно разыскивает камень во мраке и тени смертной. Вырывают рудокопный колодец в местах, забытых ногой, спускаются вглубь, висят и зыблются вдали от людей. Земля, на которой вырастает хлеб, внутри изрыта как бы огнем. Камни ее — место сапфира, и в ней песчинки золота. Стези туда не знает хищная птица, и не видал ее глаз коршуна. Не попирали ее скимны, и не ходил по ней шакал. На гранит налагает он руку свою, с корнем опрокидывает горы, в скалах просекает каналы, и все драгоценное видит глаз его. Останавливает течение потоков и сокровенное выносит на свет. Но где премудрость обретается? И где место разума? Не знает человек цены ее, и она не обретается на земле живых. Бездна говорит: не во мне она, и море говорит: не у меня. Не дается она за золото,
и не приобретается она с завес серебра. Не оценивается она золотом офирским, ни драгоценным ониксом, ни сапфиром, не равняется с нею золото и кристалл, и не выменяешь ее на сосуды из чистого золота. А о кораллах и жемчуге и упоминать нечего, и приобретение премудрости выше рубинов. Не равняется с нею топаз эфиопский, чистым золотом не оценивается она. Откуда же исходит премудрость? И где место разума? Сокрыта она от очей всего живущего и от птиц небесных утаена. А Аддон и смерть говорят ушами нашими, слышали мы слух о ней. Бог знает путь ее, и Он ведает место ее. Ибо Он прозирает до концов земли и видит под всем небом. Когда Он ветру полагал вес и располагал воду по мере, когда назначал устав дождю и путь для молнии громоносной, тогда Он видел ее и явил ее, приготовил ее и еще испытал ее и сказал человеку: «Вот страх Господен, истинная премудрость, и удаление от зла — разум». Глава 29. И продолжал Иов возвышенную речь свою и сказал: «О, если бы я был, как в прежние месяцы, как в те дни, когда Бог хранил меня, когда светильник его светил над головой моей, и я при свете его ходил среди тьмы, как был я во дни молодости моей, когда милость Божия была над шатром моим, когда еще Вседержитель был со мной, и дети мои вокруг меня, когда пути мои обливались молоком, и скала источала для меня ручьи елея, когда я выходил к воротам города и на площади ставил седалище свое, юноши, увидев меня, прятались, а старцы вставали и стояли. Князья удерживались от речи и персты полагали на уста свои. Голос знатных умолкал, и язык их прилипал к гортани их. Ухо, слышавшее меня, ублажало меня, око, видевшее, восхваляло меня, потому что я спасал страдальца вопиющего и сироту беспомощного. Благословение погибавшего приходило на меня, и сердцу вдовы доставлял я радость. Я облекался в правду, и суд мой одевал меня, как мантия и головная повязка. Я был глазами слепому и ногами хромому. Отцом был я для нищих, и тяжбу, которой я не знал, разбирал внимательно. Сокрушал я беззаконному челюсти, и из зубов его исторгал похищенное. И говорил я: «В гнезде моем скончаюсь, и дни мои будут многочисленны, как песок. Корень мой открыт для воды, и роса ночует на ветвях моих. Слава моя не стареет, лук мой крепок в руке моей». Внимали мне и ожидали, и безмолвствовали при совете моем. После слов моих уже не рассуждали, речь моя капала на них. Ждали меня как дождя, и как дождю позднему открывали уста свои. Бывало, улыбнусь им, они не верят, и света лица моего они не помрачали. Я назначал пути им, и сидел во главе, и жил как царь в кругу воинов, как утешитель плачущих. Глава 30. А ныне смеются надо мной младшие меня летами, те, которых отцов я не согласился бы поместить с псами стад моих. И сила рук их к чему мне? Над ними уже прошло время. Бедностью и голодом истощенные, они убегают в степь безводную, мрачную и опустевшую, щиплют зелень подле кустов и ягоды можжевельника, хлеб их. Из общества изгоняют

из себя узду пред лицом моим. С правого боку встает это исчадие, сбивает меня с ног, направляет гибельные свои пути ко мне, а мою стезю испортили. Все успели сделать к моей погибели, не имея помощника. Они пришли ко мне, как сквозь широкий пролом, шумом бросились на меня, ужасы устремились на меня. Как ветер развеялось величие мое, и счастье мое унеслось, как облако. И ныне изливается душа моя во мне, дни скорби объяли меня. Ночью ноют во мне кости мои, и жилы мои не имеют покоя. С великим трудом снимается с меня одежда моя, края хитона моего жмут меня. Он бросил меня в грязь, и я стал как прах и пепел. Я взываю к тебе, и ты не внимаешь мне. Стою, а ты только смотришь на меня. Ты сделался жестоким ко мне, крепкой рукой враждуешь против меня. Ты поднял меня и заставил меня носиться по ветру и сокрушаешь меня. Так я знаю, что ты приведешь меня к смерти и в дом собрания всех живущих. Верно, он не прострет руки своей на дом костей. Будут ли они кричать при своем разрушении? Не плакал ли я о том, кто был в горе? Не скорбела ли душа моя о бедных? Когда я чаял добра, пришло зло. Когда ожидал света, пришла тьма. Мои внутренности кипят и не перестают. Встретили меня дни печали. Я хожу почернелый, но не от солнца. Встаю в собрании и кричу. Я стал братом шакалом и другом страусом. Моя кожа почернела на мне, и кости мои обгорели от жара, и цитра моя сделалась унылой, и свирель моя голосом плачевным. Глава 31. Завет положил я с глазами моими, чтобы не помышлять мне о девице. Какая же участь мне от Бога свыше? И какое наследие от Вседержителя с небес? Не для нечестивого ли гибель, и не для делающего ли зло напасть? Не видел ли он путей моих, и не считал ли всех моих шагов? Если я ходил в суете, если нога моя спешила на лукавство, пусть взвесят меня на весах правды, и Бог узнает мою непорочность». Если стопы мои уклонялись от пути, и сердце мое следовало за глазами моими, и если что-либо нечистое пристало к рукам моим, то пусть я сею, а другой ест, и пусть отрасли мои искоренены будут. Если сердце мое прельщалось женщиной, и я строил ковы у дверей моего ближнего, пусть моя жена мелет на другого, и пусть другие издеваются над нею, потому что это... преступление — это беззаконие, подлежащее суду. Это огонь, поедающий до истребления, который искоренил бы все добро мое. Если я пренебрегал правами слуги и служанки моей, когда они имели спор со мной, то что стал бы я делать, когда бы Бог восстал? И когда бы Он взглянул на меня, что мог бы я отвечать Ему? Не он ли, который создал меня в чреве, создал и его, и равно образовал нас в утробе? Отказывал ли я нуждающимся в их просьбе и томил ли глаза вдовы? Один ли я съедал кусок мой, и не ел ли от него и сирота? Ибо с детства он рос со мной, как с отцом, и от чрева матери моей я поддерживал вдову. Если я видел кого погибавшим без одежды и бедного без покрова, не благословляли ли меня чресла его, и не был ли он согрет шерстью овец моих? Если я поднимал руку мою на сироту, когда видел помощь себе у ворот, то пусть плечо мое отпадет от спины, и рука моя пусть отломится от локтя, ибо страшно для меня наказание от Бога. Пред величием его не устоял бы я. Полагал ли я в золоте опору мою, и говорил ли сокровищу «Ты, надежда моя»? Радовался ли я,
чтобы

0: богатство мое было велико, и что рука моя приобрела много. Смотря на солнце, как оно сияет, и на луну, как она величественно шествует, прельстился ли я в тайне сердца моего, и целовали ли уста мои руку мою? Это также было бы преступление, подлежащее суду, потому что я отрекся бы тогда от Бога Всевышнего. Радовался ли я погибели врага моего, и торжествовал ли, когда несчастье постигало его? Не позволял я устам моим грешить проклятием души его? Не говорили ли люди шатра моего, о, если бы мы от мяса его не насытились? Странник не ночевал на улице, двери мои я отворял прохожему. Если бы я скрывал проступки мои, как человек, утаивая в груди моей пороки мои, то я боялся бы большого общества, и презрение одноплеменников страшило бы меня, и я молчал бы и не выходил бы за двери. О, если бы кто выслушал меня! Вот мое желание, чтобы Вседержитель отвечал мне, и чтобы защитник мой составил запись. Я носил бы ее на плечах моих и возлагал бы ее как венец, объявил бы ему число шагов моих, сблизился бы с ним как с князем. Если вопияла на меня земля моя и жаловались на меня борозды ее, если я ел плоды ее без платы и отягощал жизнь земледельцев, то пусть вместо пшеницы вырастает волчец и вместо ячменя куколь. Слова Иова кончились. Глава 32. Когда те три мужа перестали отвечать Иову, потому что он был прав в глазах своих, тогда воспылал гнев Елиуя, сына Варахиила, бузитянина из племени Рамова. Воспылал гнев его на Иова за то, что он оправдывал себя больше, нежели Бога, а на трех друзей его воспылал гнев его за то, что они не нашли, что отвечать, а между тем обвиняли Иова. Елиуй ждал, пока Иов говорил, потому что они летами были старше его. Когда же Елиуй увидел, что нет ответа в устах тех трех мужей, тогда воспылал гнев его. И отвечал Елиуй, сын Варахиила, вузитянин, и сказал: «Я молод летами, а вы старцы, поэтому я робел и боялся объявлять вам мое мнение. Я говорил сам себе: пусть говорят дни, и многолетие поучает мудрости. Но дух в человеке и дыхание Вседержителя дает ему разумение. Не многолетние только мудры, и не старики разумеют правду. Поэтому я говорю: выслушайте меня, объявлю вам мое мнение и я. Вот я ожидал слов ваших, вслушивался в суждения ваши, доколе вы придумывали, что сказать. Я пристально смотрел на вас, и вот никто из вас не обличает Иова и не отвечает на слова его. Не скажите: мы нашли мудрость, Бог опровергает его, а не человек. Если бы он обращал слова свои ко мне, то я не вашими речами отвечал бы ему. Испугались, не отвечают более, перестали говорить. И как я ждал, а они не говорят, остановились и не отвечают более, то и я отвечу с моей стороны. Объявлю мое мнение и я, ибо я полон речами, и дух во мне теснит меня. Вот утроба моя, как вино неоткрытое. Она готова прорваться, подобно новым мехам. Поговорю, и будет легче мне. Открою уста мои и отвечу. На лицо человека смотреть не буду и никакому человеку льстить не стану, потому что я не умею льстить. Сейчас убей меня, Творец мой. Глава 33. Итак, слушай, Иов, речи мои, и внимай всем словам моим. Вот я открываю уста мои, язык мой говорит в гортани моей. слова мои от искренности моего сердца, и уста мои произнесут знание чистое. Дух Божий создал меня, и дыхание Вседержителя дало мне жизнь. Если можешь, отвечай мне и стань передо мной. Вот я по желанию твоему вместо Бога. Я образован также из брения, поэтому страх передо мной не может смутить тебя, и рука моя не будет тяжела для тебя. Ты говорил в уши мои, и я слышал звук слов. Чист я, без порока, невинен я, и нет во мне неправды, а он нашел обвинение против меня и считает меня своим противником, поставил ноги мои в колоду, наблюдает за всеми путями моими. Вот в этом ты не прав, отвечаю тебе, потому что Бог выше человека. Для чего тебе состязаться с ним? Он не дает отчета ни в каких делах своих. Бог говорит однажды, и если того не заметят, в другой раз, во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей, во время дремоты на ложе, тогда он открывает у человека ухо и запечатлевает свое наставление, чтобы отвести человека от какого-либо предприятия и удалить от него гордость, чтобы отвести душу его от пропасти и жизнь его от поражения мечом. Или он вразумляется болезнью на ложе своем и жестокой болью во всех костях своих, и жизнь его отвращается от хлеба и душа его от любимой пищи. Плоть на нем пропадает, так что ее не видно, и показываются кости его, которых не было видно. И душа его приближается к могиле, и жизнь его к смерти. Если есть у него ангел-наставник, один из тысячи, чтобы показать человеку прямой путь его, Бог умилосердится над ним и скажет: «Освободи его от могилы». «Я нашел умилостивление». Тогда тело его сделается свежее, нежели в молодости. Он возвратится к дням юности своей. Будет молиться Богу, и он, милостив к нему, с радостью взирает на лицо его и возвращает человеку праведность его. Он будет смотреть на людей и говорить: «Грешил я и извращал правду, и не воздано мне. Он освободил душу мою от могилы, и жизнь моя видит свет». Вот все это делает Бог 2-3 раза с человеком, чтобы отвести душу его от могилы и просветить его светом живых. Внимай, Иов, слушай меня, молчи, и я буду говорить. Если имеешь что сказать, отвечай. Говори, потому что я желал бы твоего оправдания. Если же нет, то слушай меня, молчи, и я научу тебя мудрости. Глава 34. И продолжал Елиуй и сказал: «Выслушайте мудрую речь мою и преклоните ко мне ухо рассудительное, ибо ухо разбирает слова, как гортань различает вкус в пище. Установим между собой рассуждение и распознаем, что хорошо. Вот Иов сказал: «Я прав, но Бог лишил меня суда. Должен ли я лгать на правду мою? Моя рана неисцелима без вины. Есть ли такой человек, как Иов, который пьет глумление, как воду, вступает в сообщество с делающими беззаконие и ходит с людьми нечестивыми? Потому что он сказал: нет пользы для человека в благоугождении Богу. Итак, послушайте меня, мужи мудрые. Не может быть у Бога неправда, или у Вседержителя неправосудия, ибо он по делам человека поступает с ним и по путям мужа воздает ему. Истинно, Бог не делает неправды, и Вседержитель не извращает суда. Кто, кроме него, промышляет о земле? И кто управляет всей вселенной? Если бы он обратил сердце свое к себе и взял к себе дух ее и дыхание ее, вдруг погибла бы всякая плоть, и человек возвратился бы в прах. Итак, если ты имеешь разум, то слушай это и внимай словам моим. Ненавидящий правду может ли владычествовать? И можешь ли ты обвинить все праведного? Можно ли сказать царю: «Ты нечестивец», и князьям: «Вы беззаконники»? Но он не смотрит и на лица князей, и не предпочитает богатого бедному, потому что все они — дело рук его. Внезапно они умирают. Среди ночи народ возмутится, и они исчезают. И сильных изгоняют не силой, ибо очи его над путями человека, и он видит все шаги его. Нет тьмы, ни тени смертной, где могли бы укрыться делающие беззаконие. Потому он уже не требует от человека, чтобы шел на суд с Богом. Он сокрушает сильных без исследования и поставляет других на их места, потому что он делает известными дела их и низлагает их ночью, и они истребляются. Он поражает их, как беззаконных людей, пред глазами других, за то, что они отвратились от него и не уразумели всех путей его, так что дошел до него вопль бедных, и он услышал стенание угнетенных. Дарует ли он тишину, кто может возмутить? Скрывает ли он лицо свое, кто может увидеть его? Будет ли это для народа или для одного человека, чтобы не царствовал лицемер к соблазну народа? К Богу должно говорить: «Я потерпел, больше не буду грешить. А чего я не знаю, ты научи меня. И если я сделал беззаконие, больше не буду». По твоему ли рассуждению он должен воздавать? И как ты отвергаешь, что тебе следует избирать, а не мне? Говори, что знаешь. Люди разумные скажут мне, и муж мудрый, слушающий меня: «Иов неумно говорит, и слова его не со смыслом». Я желал бы, чтобы Иов вполне был испытан по ответам его, свойственным людям нечестивым. Иначе он, как греху своему прибавит отступление, будет рукоплескать между нами и еще больше наговорит против Бога. Глава 35. И продолжал Елиуй и сказал: «Считаешь ли ты справедливым, что сказал: я правее Бога? Ты сказал: что пользы мне, и какую прибыль я имел бы пред тем, как если бы я и грешил? Я отвечу тебе и твоим друзьям с тобой. Взгляни на небо и смотри, воззри на облака, они выше тебя. Если ты грешишь, что делаешь ты ему? И если преступления твои умножаются, что причиняешь ты ему? Если ты праведен, что даешь ему? Или что получает он от руки твоей? Нечестие твое относится к человеку, как ты, и праведность твоя к сыну человеческому. От множества притеснителей стонут притесняемые, и от руки сильных вопиют. Но никто не говорит: где Бог, Творец мой, который дает песни в ночи, который научает нас более, нежели скотов земных, и вразумляет нас более, нежели птиц небесных? Там они вопиют, и Он не отвечает им по причине гордости злых людей. Но неправда, что Бог не слышит, и Вседержитель не взирает на это. Хотя ты сказал, что ты не видишь его, но суд у него, и жди его. Но ныне, потому что гнев его не посетил его, и он не познал его во всей строгости, Иов и открыл легкомысленно уста свои, и безрассудно расточает слова. Глава 36. И продолжал Елиуй и сказал: «Подожди немного, и я покажу тебе, что я имею еще что сказать за Бога. Начну мои рассуждения издалека и воздам Создателю моему справедливость, потому что слова мои точно не ложь, перед тобой совершенный в познаниях. Вот Бог могуществен и не презирает сильного крепостью сердца. Он не поддерживает нечестивых и воздает должное угнетенным. Он не отвращает очей своих от праведников, но с царями навсегда сажает их на престоле, и они возвышаются. Если же они окованы цепями и содержатся в узах бедствия, то Он указывает им на дела их и на беззаконие их, потому что умножились, и открывает их ухо для вразумления, и говорит им, чтобы они отстали от нечестия. Если послушают и будут служить Ему, то проведут дни свои в благополучии и лета свои в радости. Если же не послушают, то погибнут от стрелы и умрут в неразумии. Но лицемеры питают в сердце гнев и не взывают к нему, когда он заключает их в узы. Поэтому душа их умирает в молодости, и жизнь их с блудниками. Он спасает бедного от беды его и в угнетении открывает ухо его. И тебя вывел бы он из тесноты на простор, где нет стеснения, и поставляемое на стол твой было бы наполнено туком, но ты преисполнен суждениями нечестивых. Суждение и осуждение близки. Да не поразит тебя гнев Божий наказанием. Большой выкуп не спасет тебя. Даст ли он какую цену твоему богатству? Нет, ни золоту и никакому сокровищу. Не желай той ночи, когда народы истребляются на своем месте. Берегись, не склоняйся к нечестию, которое ты предпочел страданию. Бог высок могуществом своим. И кто такой, как Он, наставник? Кто укажет Ему путь Его? Кто может сказать: ты поступаешь несправедливо? Помни о том, чтобы превозносить дела Его, которые люди видят. Все люди могут видеть их. Человек может усматривать их издали. Вот Бог велик, и мы не можем познать Его. Число лет Его неисследимо. Он собирает капли воды. Они во множестве изливаются дождем. Из облаков каплют и изливаются обильно на людей. Кто может также постигнуть протяжение облаков, треск шатра его? Вот он распространяет над ним свет свой и покрывает дно моря. Оттуда он судит народы, дает пищу в изобилии. Он скрывает в дланях своих молнию и повелевает ей, кого разить. Треск ее дает знать о ней. Скот также чувствует происходящее. Глава 37. И от этого трепещет сердце мое, и подвиглось с места своего. Слушайте, слушайте голос его и гром, исходящий из уст его, под всем небом раскат его и блистание его до краев земли. За ним гремит глас. Гремит он гласом величества своего и не останавливает его, когда глас его услышан. Дивно гремит Бог гласом своим, делает дела великие, для нас непостижимые. Ибо снегу он говорит: будь на земле. Равно мелкий дождь и большой дождь в его власти. Он полагает печать на руку каждого человека, чтобы все люди знали дело его. Тогда зверь уходит в убежище и остается в своих логовищах. От юга приходит буря, от севера стужа. От дуновения Божия происходит лед, и поверхность воды сжимается. Также влагой он наполняет тучи, и облака сыплют свет его, и они направляются по намерениям его, чтобы исполнить то, что он повелит им на лице обитаемой земли. Он повелевает им идти или для наказания, или в благоволение, или для помилования. Внимай этому, Иов. Стой и разумевай чудные дела Божии. Знаешь ли, как Бог располагает ими и повелевает свету блистать из облака своего? Разумеешь ли равновесие облаков, чудное дело совершеннейшего в знании? Как нагревается твоя одежда, когда Он успокаивает землю от юга? Ты ли с Ним распростер небеса, твердые, как литое зеркало? Научи нас, что сказать Ему. Мы в этой тьме ничего не можем сообразить. Будет ли возвещено Ему, что я говорю? Сказал ли кто, что сказанное доносится ему? Теперь не видно яркого света в облаках, но пронесется ветер и расчистит их. Светлая погода приходит с севера, и вокруг Бога страшное великолепие. Вседержитель, мы не постигаем его. Он велик силой, судом и полнотой правосудия. Он никого не угнетает. Поэтому да благоговеют пред Ним люди, и да трепещут пред Ним все мудрые сердцем. Глава 38. Когда Елиуй перестал говорить, Господь отвечал Иову из бури и сказал: «Кто сей, омрачающий провидение словами без смысла? Припаяшь ныне чресла твои, как муж. Я буду спрашивать тебя, и ты объясняй мне. Где был ты, когда я полагал основание земли? Скажи, если знаешь. Кто положил меру ей, если знаешь, или кто протягивал по ней верфь? На чем утверждены основания ее, или кто положил краеугольный камень ее? При общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости? Кто затворил море воротами, когда оно исторглось? Вышло как бы из чрева, когда я облака сделал одеждой его и мглу пеленами его, и утвердил ему мое определение, и поставил запоры и ворота, и сказал: «Доселе дойдешь и не перейдешь, и здесь предел надменным волнам твоим». Давал ли ты когда в жизни своей приказание утру, и указывал ли заре место ее, чтобы она охватила края земли и стряхнула с нее нечестивых, чтобы земля изменилась, как глина под печатью, и стала, как разноцветная одежда, и чтобы отнялся у нечестивых свет их, и дерзкая рука их сокрушилась? Не сходил ли ты в глубину моря и входил ли в исследование бездны? Отворялись ли для тебя врата смерти, и видел ли ты врата тени смертной? Обозрел ли ты ширину земли? Объясни, если знаешь все это. Где путь к жилищу света, и где место тьмы? Ты, конечно, доходил до границы ее и знаешь стези к дому ее. Ты знаешь это, потому что был уже тогда рожден, и число дней твоих очень велико. Входил ли ты в хранилище снега, и видел ли сокровищницы града, которые берегу я на время смутное, на день битвы и войны? По какому пути разливается свет и разносится восточный ветер по земле? Кто проводит протоки для излияния воды и путь для громоносной молнии, чтобы шел дождь на землю безлюдную, на пустыню, где нет человека, чтобы насыщать пустыню и степь и возбуждать травные зародыши к возрастанию? Есть ли у дождя отец, или кто рождает капли росы? Из чьего чрева выходит лед и иней небесный? Кто рождает его? Воды, как камень, крепнут, и поверхность бездны замерзает. Можешь ли ты связать узел Хима и разрешить узы Кисиль? Можешь ли выводить созвездия в свое время и вести Ас с ее детьми? Знаешь ли ты уставы неба? Можешь ли установить господство его на земле? Можешь ли возвысить голос твой к облакам, чтобы вода в обилии покрыла тебя? Можешь ли посылать молнии, и пойдут ли они, и скажут ли тебе: «Вот мы»? Кто вложил мудрость в сердце, или кто дал смысл разуму? Кто может расчислить облака своей мудростью и удержать сосуды неба, когда пыль обращается в грязь и глыбы слипаются? Ты ли ловишь добычу львицы и насыщаешь молодых львов, когда они лежат в берлогах или покоятся под тенью в засаде? Кто приготовляет ворону корм его, когда птенцы его кричат к Богу, бродя без пищи? Глава 39. Знаешь ли ты время, когда рождаются дикие козы на скалах, и замечал ли роды ланей? Можешь ли расчислить месяцы беременности их? И знаешь ли время родов их? Они изгибаются, рождая детей своих, выбрасывая свои ноши. Дети их приходят в силу, растут на поле, уходят и не возвращаются к ним. Кто пустил дикого осла на свободу, и кто разрешил узы Онагру, которому степь я назначил домом и солончаки жилищем? Он посмеивается городскому многолюдству и не слышит криков погонщика, по горам ищет себе пищи и гоняется за всякой зеленью. Захочет ли единорог служить тебе и переночует ли у яслей твоих? Можешь ли веревкой привязать единорога к борозде, и станет ли он боронить за тобой поле? Понадеешься ли на него, потому что у него сила велика, и предоставишь ли ему работу твою? Поверишь ли ему, что он семена твои возвратит и сложит на гумно твое? Ты ли дал красивые крылья павлину и перья и пух страусу? Он оставляет яйца свои на земле и на песке согревает их, и забывает, что нога может раздавить их, и полевой зверь может растоптать их. Он жесток к детям своим, как бы не своим, и не опасается, что труд его будет напрасен, потому что Бог не дал ему мудрости и не уделил ему смысла. А когда поднимется на высоту, посмеивается коню и всаднику его. Ты ли дал коню силу и облег шею его гривой? Можешь ли ты испугать его, как саранчу? Храпение ноздрей его — ужас. Роет ногой землю и восхищается силой. Идет навстречу оружию. Он смеется над опасностью и не робеет, и не отворачивается от меча. Колчан звучит над ним, сверкает копье и дротик. В порыве ярости он глотает землю и не может стоять при звуке трубы. При трубном звуке он издает голос «гу-гу» и издалека чует битву, громкие голоса вождей и крик. Твоей ли мудростью летает ястреб и направляет крылья свои на полдень? По твоему ли слову возносится орел и устраивает на высоте гнездо свое? Он живет на скале и ночует на зубце утесов и на местах неприступных. Оттуда высматривает себе пищу, глаза его смотрят далеко. Птенцы его пьют кровь, и где труп, там и он. И продолжал Господь и сказал Иову: «Будет ли состязающийся со Вседержителем еще учить? Обличающий Бога пусть отвечает ему». И отвечал Иов Господу и сказал: «Вот я ничтожен, что буду я отвечать тебе? Руку мою полагаю на уста мои. Однажды я говорил, теперь отвечать не буду, даже дважды, но более не буду». Глава сороковая. И отвечал Господь Иову из бури и сказал: «Припаяшь, как муж, чресла твои. Я буду спрашивать тебя, а ты объясняй мне. Ты хочешь ниспровергнуть суд мой? Обвинить меня, чтобы оправдать себя? Такая ли у тебя мышца, как у Бога? И можешь ли возгреметь голосом, как он? Укрась же себя величием и славой, облекись в блеск и великолепие, излей ярость гнева твоего, посмотри на все гордое и смири его. Взгляни на всех высокомерных и унись их, и сокруши нечестивых на местах их. Зарой всех их в землю, и лица их покрой тьмой. Тогда и я признаю, что десница твоя может спасать тебя. Вот бегемот, которого я создал, как и тебя, он ест траву, как вол. Вот его сила в чреслах его и крепость его в мускулах чрева его. Поворачивает хвостом своим, как кедром. Жилы же на бедрах его переплетены. Ноги у него, как медные трубы, кости у него, как железные прутья. Это верх путей Божиих. Только сотворивший его может приблизить к нему меч свой. Горы приносят ему пищу, и там все звери полевые играют. Он ложится под тенистыми деревьями под кровом тростника и в болотах. Тенистые деревья покрывают его своей тенью. Ивы при ручьях окружают его. Вот он пьет из реки и не торопится. Остается спокоен, хотя бы Иордан устремился ко рту его. Возьмет ли кто его в глазах его и проколет ли ему нос багром? Можешь ли ты удой вытащить Левиафана и веревкой схватить за язык его? Вденешь ли кольцо в ноздри его? Проколешь ли иглой челюсть его? Будет ли он много умолять тебя и будет ли говорить с тобой кротко? Сделает ли он договор с тобой и возьмешь ли его навсегда себе в рабы? Станешь ли забавляться им, как птичкой, и свяжешь ли его для девочек твоих? Будут ли продавать его товарищи ловли, разделят ли его между хананейскими купцами? Можешь ли пронзить кожу его копьем и голову его рыбачьей острогой? Положи на него руку твою и помни о борьбе. Впредь не будешь. Глава 41. Надежда тщетна. Не упадешь ли от одного взгляда его? Нет столь отважного, который осмелился бы потревожить его. Кто же может устоять пред моим лицом? Кто предварил меня, чтобы мне воздавать ему? Под всем небом все мое. Не умолчу о членах его, о силе и красивой соразмерности их. Кто может открыть верх одежды его? Кто подойдет к двойным челюстям его? Кто может отворить двери лица его? Круг зубов его — ужас, крепкие щиты его — великолепие. Они скреплены как бы твердой печатью. Один к другому прикасается близко, так что и воздух не проходит между ними. Один с другим лежат плотно, сцепились и не раздвигаются. От его чихания показывается свет. Глаза у него, как ресницы зари. Из пасти его выходит пламя, выскакивают огненные искры. Из ноздрей его выходит дым, как из кипящего горшка или котла. Дыхание его раскаляет угли, и из пасти его выходит пламя. На шее его обитает сила, и перед ним бежит ужас. Мясистые части тела его сплочены между собой твердо, не дрогнут. Сердце его твердо, как камень, и жестко, как нижний жорнов. Когда он поднимается, силачи в страхе совсем теряются от ужаса. Меч, коснувшийся его, не устоит ни копье, ни дротик, ни латы. Железо он считает за солому, медь — за гнилое дерево. Дочь лука не обратит его в бегство. Прочные камни обращаются для него в плеву. Булава считается у него за соломину. Свисту дротика он смеется. Под ним острые камни, и он на острых камнях лежит в грязи. Он кипятит пучину, как котел, и море притворяет в кипящую мазь. Оставляет за собою светящуюся стезю. Бездна кажется сединой. Нет на земле подобного ему. Он сотворен бесстрашным. На все высокое смотрит смело. Он царь над всеми сынами гордости. Глава 42. И отвечал Иов Господу и сказал: «Знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено. Кто сей, омрачающий провидение, ничего не разумея? Так я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал. Выслушай, — взывал я, — и я буду говорить, и что буду спрашивать у тебя, объясни мне. Я слышал о тебе слухом уха. Теперь же мои глаза видят тебя. Поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». И было после того, как Господь сказал слова те Иову, сказал Господь Елифазу Фемонитянину: «Горит гнев мой на тебя и на двух друзей твоих за то, что вы говорили обо мне не так верно, как раб мой Иов. Итак, возьмите себе 7 тельцов и 7 овнов и пойдите к рабу моему Иову, и принесите за себя жертву. И раб мой Иов помолится за вас, ибо только его лицо я приму, дабы не отвергнуть вас за то, что вы говорили обо мне не так верно, как раб мой Иов». И пошли Елифаз Фемонитянин, и Вилдад Савхиянин, и Сафар Наамитянин, и сделали так, как Господь повелел им. И Господь принял лицо Иова. И возвратил Господь потерю Иова, когда он помолился за друзей своих. И дал Господь Иову вдвое больше того, что он имел прежде. Тогда пришли к нему все братья его, и все сестры его, и все прежние знакомые его, и ели с ним хлеб в доме его, и тужили с ним, и утешали его за все зло, которое Господь навел на него, и дали ему каждый по кесите и по золотому кольцу. И благословил Бог последние дни Иова более, нежели прежние. У него было 14 000 мелкого скота, 6 000 верблюдов, 1000 пар валов и 1000 ослиц. И было у него 7 сыновей и 3 дочери. И нарек он имя первой Эмима, имя второй Кассия, а имя третьей Киренгапух. И не было на всей земле таких прекрасных женщин, как дочери Иова, и дал им отец их наследство между братьями их. После того Иов жил 140 лет и видел сыновей своих и сыновей сыновних до 4-го рода. И умер Иов в старости, насыщенный днями. Конец книги. Книги Ветхого Завета. Псалтирь. Псалом 1. Псалом Давида. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Не так нечестивые, но они, как прах, возметаемый ветром. Потому не устоят нечестивые на суде, и грешники в собрании праведных. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет. Псалом 2. Псалом Давида. Зачем метутся народы, и племена замышляют тщетное? Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника его. Расторгнем узы их и свергнем с себя оковы их. Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им. Тогда скажет им во гневе своем и яростью своею приведет их в смятение: «Я помазал царя моего над Сионом, святою горою моею. Возвещу определение. Господь сказал мне: ты сын мой, я ныне родил тебя, проси у меня, и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе. Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника. Итак, вразумитесь, цари, научитесь, судьи земли, служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом. Почтите сына, чтобы он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев его возгорится вскоре. Блаженны все, уповающие на него». Псалом 3. Псалом Давида, когда он бежал от Авессалома, сына своего. Господи, как умножились враги мои! Многие восстают на меня. Многие говорят душе моей: нет ему спасения в Боге. Но ты, Господи, щит предо мною, слава моя, и ты возносишь голову мою. Гласом моим взываю ко Господу, и он слышит меня со святой горы своей. Ложусь я, сплю и встаю, ибо Господь защищает меня. Не убоюсь тем народа, которые со всех сторон ополчились на меня. Восстань, Господи, спаси меня, Боже мой, ибо ты поражаешь в ланиту всех врагов своих, сокрушаешь зубы нечестивых. От Господа спасение над народом твоим, благословение твое. Псалом 4. Начальнику хора на струнных орудиях. Псалом Давида. Когда я взываю, услышь меня, Боже правды моей. В тесноте ты давал мне простор. Помилуй меня и услышь молитву мою. Сыны мужей, доколе слава моя будет в поругании? Доколе будете любить суету и искать лжи? Знайте, что Господь отделил для себя святого своего. Господь слышит, когда я призываю его. Гневаясь, не согрешайте. Размыслите в сердцах ваших, на ложах ваших, и утишитесь. Приносите жертвы правды и уповайте на Господа. Многие говорят: кто покажет нам благо? Яви нам свет лица твоего, Господи. Ты исполнил сердце мое весельем с того времени, как у них хлеб и вино умножились. Спокойно ложусь я и сплю, ибо ты, Господи, един даешь мне жить в безопасности. Псалом 5. Начальнику хора на духовых орудиях. Псалом Давида. Услышь, Господи, слова мои, уразумей помышления мои. Внемли гласу вопля моего, Царь мой и Бог мой, ибо я к Тебе молюсь, Господи. Рано услышь голос мой, рано предстану пред Тобою и буду ожидать, ибо Ты Бог, не любящий беззакония, у Тебя не водворится злой. Нечестивые не пребудут пред очами твоими. Ты ненавидишь всех, делающих беззаконие. Ты погубишь говорящих ложь, кровожадного и коварного гнушается Господь. А я, по множеству милости твоей, войду в дом твой, поклонюсь святому храму твоему в страхе твоем. Господи, путеводи меня в правде Твоей ради врагов моих. Уравняй предо мною путь Твой. Ибо нет в устах их истины, сердце их пагуба, гортань их открытый гроб, языком своим льстят. Осуди их, Боже, да падут они от замыслов своих. По множеству нечестия их отвергни их, ибо они возмутились против Тебя. И возрадуются все уповающие на Тебя. Вечно будут ликовать, и Ты будешь покровительствовать им. И будут хвалиться Тобою, любящие имя Твое. Ибо Ты благословляешь праведника, Господи, благоволением, как щитом, венчаешь его. Псалом 6. Начальнику хора на восьмиструнном. Псалом Давида. Господи,
1: Не в ярости Твоей обличай меня, и не во гневе Твоем наказывай меня. Помилуй меня, Господи, ибо я немощен. Исцели меня, Господи, ибо кости мои потрясены, и душа моя сильно потрясена. Ты же, Господи, доколе? Обратись, Господи, избавь душу мою, спаси меня ради милости Твоей, ибо в смерти нет памятования о Тебе. Во гробе кто будет славить Тебя? Утомлен я воздыханиями моими, каждую ночь омываю ложе мое, слезами моими омочаю постель мою. Иссохло от печали око мое, обветшало от всех врагов моих. Удалитесь от меня все, делающие беззаконие, ибо услышал Господь голос плача моего. Услышал Господь моление мое, Господь примет молитву мою. Да будут постыжены и жестоко поражены все враги мои, да возвратятся и постыдятся мгновенно. Псалом 7. Плачевная песнь, которую Давид воспел Господу по делу Хуса из племени Вениаминова. Господи Боже мой, на Тебя я уповаю. Спаси меня от всех гонителей моих и избавь меня. Да не исторгнет он, подобно льву, души моей, терзая, когда нет избавляющего. Господи, Боже мой, если я что сделал, если есть неправда в руках моих, если я платил злом тому, кто был со мной в мире, я, который спасал даже того, кто без причины стал моим врагом, то пусть враг преследует душу мою и настигнет, пусть втопчет в землю жизнь мою и славу мою повергнет в прах. Восстань, Господи, во гневе Твоем. Подвигнись против неистовства врагов моих. Пробудись для меня на суд, который Ты заповедал. Сон людей станет вокруг Тебя. Над ним поднимись на высоту. Господь судит народы. Суди меня, Господи, по правде моей и по непорочности моей во мне. Да прекратится злоба нечестивых, а праведника подкрепи, ибо Ты испытуешь сердца и утробы, праведный Боже. Щит мой в Боге, спасающем правых сердцем. Бог – судья праведный, и Бог всякий день строго взыскивающий, если кто не обращается. Он изощряет свой меч, напрягает лук свой и направляет его, приготовляет для него сосуды смерти, стрелы свои делает палящими. Вот нечестивый зачал неправду, был чреват злобою и родил себе ложь, рыл ров и выкопал его, и упал в яму, которую приготовил. Злоба его обратится на его голову, и злодейство его упадет на его темя. Славлю Господа по правде его и пою имени Господа Всевышнего. Псалом 8. Начальнику хора на Гефском орудии. Псалом Давида. Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле! Слава Твоя простирается превыше небес. Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу ради врагов Твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя. Когда взираю я на небеса Твои, дело Твоих перстов – на луну и звезды, которые ты поставил, то что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его, что ты посещаешь его? Немного ты умолил его

Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле. Псалом 9. Начальнику хора. По смерти Лабена. Псалом Давида. Буду славить Тебя, Господи, всем сердцем моим, возвещать все чудеса Твои. Буду радоваться и торжествовать о Тебе, петь имени Твоему, Всевышний. Когда враги мои обращены назад, то приткнутся и погибнут пред лицем Твоим, ибо Ты производил мой суд и мою тяжбу. Ты воссел на престоле, судья праведный. Ты вознегодовал на народы, погубил нечестивого, имя их изгладил на веки и веки. У врага совсем не стало оружия, и города ты разрушил, погибла память их с ними. Но Господь пребывает вовек. Он приготовил для суда престол свой, и Он будет судить вселенную по правде, совершит суд над народами по правоте. И будет Господь прибежищем угнетенному, прибежищем во время скорби, и будут уповать на Тебя, знающие имя Твое, потому что Ты не оставляешь ищущих Тебя, Господи. Пойте Господу, живущему на Сионе, возвещайте между народами дела Его, ибо Он взыскивает за кровь, помнит их, не забывает вопля угнетенных. Помилуй меня, Господи, воззри на страдание мое от ненавидящих меня, Ты, который возносишь меня от врат смерти, чтобы я возвещал все хвалы Твои во вратах чери Сионовой, буду радоваться о спасении Твоем. Обрушились народы в яму, которую выкопали. В сети, которую скрыли они, запуталась нога их. Познан был Господь по суду, который Он совершил. Нечестивый уловлен делами рук своих. Да обратятся нечестивые в ад, все народы, забывающие Бога. Ибо не навсегда забыт будет нищий, и надежда бедных не до конца погибнет. Восстань, Господи, да не преобладает человек, да судятся народы пред лицем Твоим. Наведи, Господи, страх на них, да знают народы, что человеки они. Для чего, Господи, стоишь вдали, скрываешь себя во время скорби? По гордости своей нечестивый преследует бедного, да уловятся они ухищрениями, которые сами вымышляют. Ибо нечестивый хвалится похотью души своей, корыстолюбец ублажает себя. В надмении своем нечестивый пренебрегает Господа, не взыщет. Во всех помыслах его нет Бога. Во всякое время пути его гибельны, суды твои далеки для него. На всех врагов своих он смотрит с пренебрежением, говорит в сердце своем: «Не поколеблюсь, в род и род не приключится мне зла». Уста его полны проклятия, коварства и лжи. Под языком его мучение и пагуба. Сидит в засаде за двором, в потаенных местах убивает невинного. Глаза его подсматривают за бедным, подстерегает в потаенном месте, как лев в логовище, подстерегает в засаде, чтобы схватить бедного, хватает бедного, увлекая в сети свои, сгибается, прилегает, и бедные падают в
в сильные когти его.

говорит в сердце своем: забыл Бог, закрыл лице свое, не увидит никогда. Восстань, Господи Боже мой, вознеси руку твою, не забудь угнетенных. Зачем нечестивый пренебрегает Бога, говоря в сердце своем: ты не взыщешь? Ты видишь, ибо ты взираешь на обиды и притеснения, чтобы воздать твоей рукою. Тебе предает себя бедный, сироте ты помощник. Сокруши мышцу нечестивому и злому, так, чтобы искать и не найти его нечестие. Господь, царь навеки, навсегда, исчезнут язычники с земли его. Господи, ты слышишь желания смиренных, укрепи сердце их, открой ухо твое, чтобы дать суд сироте и угнетенному, да не устрашает более человек на земле. Псалом 10. Начальнику хора. Псалом Давида. На Господа уповаю. Как же вы говорите душе моей: улетай на гору вашу, как птица? Ибо вот нечестивые натянули лук, стрелу свою приложили к тетиве, чтобы во тьме стрелять в правых сердцем. Когда разрушены основания, что сделает праведник? Господь во святом храме своем, Господь престол его на небесах, очи его зрят, вежды его испытывают сынов человеческих. Господь испытывает праведного, а нечестивого и любящего насилие ненавидит душа его. Дождем прольет он на нечестивых горящие угли, огонь и серу, и палящий ветер их доля из чаши. Ибо Господь праведен, любит правду, лице его видит праведника. Псалом 100. Псалом Давида. Милость и суд буду петь, тебе, Господи, буду петь. Буду размышлять о пути непорочном. Когда ты придешь ко мне, буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего. Не положу пред очами моими вещи непотребной. Дело преступное я ненавижу, не прилепится оно ко мне. Сердце развращенное будет удалено от меня. Злого я не буду знать. Тайно клевещущего на ближнего своего изгоню. Гордого очами и надменного сердцем не потерплю. Глаза мои на верных земли, чтобы они пребывали при мне. Кто ходит путем непорочности, тот будет служить мне. Не будет жить в доме моем поступающий коварно. Говорящий ложь не останется пред глазами моими. С раннего утра буду истреблять всех нечестивцев земли, дабы искоренить из града Господня всех делающих беззаконие. Псалом 101. Молитва страждущего, когда он унывает и изливает пред Господом печаль свою. Господи, услышь молитву мою, и вопль мой да придет к тебе. Не скрывай лица твоего от меня,
в день скорби моей преклони ко мне ухо Твое. В день, когда воззову к Тебе, скоро услышь меня. Ибо исчезли, как дым, дни мои, и кости мои обожжены, как головня. Сердце мое поражено и иссохло, как трава, так что я забываю есть хлеб мой. От голоса стенания моего кости мои прильпнули к плоти моей. Я уподобился пеликану в пустыне, я стал, как филин на развалинах. Не сплю и сижу, как одинокая птица на кровле. Всякий день поносят меня враги мои, и злобствующие на меня клянут мною. Я ем пепел, как хлеб, и питье мое растворяю слезами. От гнева Твоего и негодования Твоего, ибо Ты вознес меня и низверг меня. Дни мои, как уклоняющаяся тень, и я иссох, как трава. Ты же, Господи, вовек пребываешь, и память о Тебе в род и род. Ты восстанешь, умилосердишься над Сионом, ибо время помиловать его, ибо пришло время, ибо рабы Твои возлюбили и камни его, и опрахи его жалеют, и убоятся народы имени Господня, и все цари земные славы Твоей. Ибо созиждет Господь Сион и явится в славе Своей, презрит на молитву беспомощных и не презрит моления их. Напишется о сём для рода последующего, и поколение грядущее восхвалит Господа, ибо Он приникнул с святой высоты Своей. С небес призрел Господь на землю, чтобы услышать стон узников, разрешить сынов смерти, дабы возвещали на Сионе имя Господне и хвалу Его в Иерусалиме, когда соберутся народы вместе и царство для служения Господу. Изнурил Он на пути силы мои, сократил дни мои. Я сказал: Боже мой, не восхить меня в половине дней моих. Твои лета в роды родов. Вначале Ты основал землю, и небеса — дело Твоих рук. Они погибнут, а Ты прибудешь. И все они, как риза, обветшают, и как одежду Ты переменишь их и изменятся. Но Ты тот же, и лета Твои не кончатся. Сыны рабов Твоих будут жить, и семя их утвердится пред лицем Твоим. Псалом 102. Псалом Давида. Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония Твои, исцеляет все недуги Твои, избавляет от могилы жизнь Твою, венчает Тебя милостью и щедротами, насыщает благами желание Твое, обновляется, подобно орлу, юность Твоя. Господь творит правду и суд всем обиженным,
Он показал пути свои Моисею, сынам Израилевым дела свои. Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, не до конца гневается и не вовек негодует. Не по беззакониям нашим сотворил нам, и не по грехам нашим воздал нам. Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его. Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззакония наши. Как Отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его. Ибо Он знает состав наш, помнит, что мы персть. Дни человека, как трава, как цвет полевой, так он цветет. Пройдет над ним ветер, и нет его, и место его уже не узнает его. Милость же Господня от века и до века к боящимся его. И правда его на сынах сынов, хранящих завет его и помнящих заповеди его, чтобы исполнять их. Господь на небесах поставил престол свой, и царство его всем обладает. Благословите Господа все ангелы его, крепкие силою, исполняющие слово его, повинуясь гласу слова его. Благословите Господа все воинства Его, служители Его, исполняющие волю Его. Благословите Господа все дела Его во всех местах владычества Его. Благослови, душа моя, Господа. Псалом 103. Благослови, душа моя, Господа. Господи, Боже мой, Ты дивно велик, Ты облечен славою и величием, Ты одеваешься светом, как ризою, простираешь небеса, как шатер, устрояешь над водами горние чертоги Твои, делаешь облака Твоею колесницею, шествуешь на крыльях ветра. Ты творишь ангелами Твоими духов, служителями Твоими огонь пылающий. Ты поставил землю на твердых основах, не поколеблется она во веки и веки. Бездною, как одеянием, покрыл Ты ее. На горах стоят воды. От прещения Твоего бегут они, от гласа грома Твоего быстро уходят. Восходят на горы, нисходят в долины, на место, которое Ты назначил для них. Ты положил предел, которого не перейдут и не возвратятся покрыть землю. Ты послал источники в долины, между горами текут, поят всех полевых зверей, дикие ослы утоляют жажду свою. При них обитают птицы небесные, из среды ветвей издают голос. Ты напояешь горы с высот твоих, плодами дел твоих насыщается земля. Ты произращаешь траву для скота и зелень на пользу человека, чтобы произвесть из земли пищу, и вино, которое веселит сердце человека, и елей, от которого блистает лице его, и хлеб, который укрепляет сердце человека. Насыщаются древа Господа, кедры ливанские, которые Он насадил. На них гнездятся птицы, ели – жилище аисту.
высокие горы серном, каменные утесы, убежище зайцам. Он сотворил луну для указания времен. Солнце знает свой запад. Ты простираешь тьму, и бывает ночь. Во время ее бродят все лесные звери. Львы рыкают о добыче и просят у Бога пищу себе. Восходит солнце, и они собираются и ложатся в свои логовища. Выходит человек на дело свое и на работу свою до вечера. Как многочисленны дела твои, Господи! Все соделал ты премудро. Земля полна произведений твоих. Это море, великое и пространное, там присмыкающиеся, которым нет числа, животные малые с большими, там плавают корабли, там этот левиафан, которого ты сотворил играть в нем. Все они от тебя ожидают, чтобы ты дал им пищу их в свое время. Даешь им, принимают. Отверзаешь руку твою, насыщаются благом. Сокроешь лице твое, метутся, отнимешь дух их, умирают и в персть свою возвращаются. Пошлешь дух твой, созидаются, и ты обновляешь лице земли. Да будет Господу слава вовеки! Да веселится Господь о делах своих! Презирает на землю, и она трясется, прикасается к горам и дымятся. Буду петь Господу во всю жизнь мою. Буду петь Богу моему, доколе есмь. Да будет благоприятна ему песнь моя. Буду веселиться о Господе. Да исчезнут грешники с земли, и беззаконных да не будет более. Благослови, душа моя, Господа. Аллилуйя. Псалом 104. Славьте Господа, призывайте имя Его, возвещайте в народах дела Его, воспойте Ему и пойте Ему, поведайте о всех чудесах Его, хвалитесь именем Его святым, да веселится сердце ищущих Господа. Ищите Господа и силы Его, ищите лица Его всегда. Вспоминайте чудеса Его, которые сотворил, знамения Его и суды уст Его. Вы – семя Авраамова, рабы Его, сыны Иакова, избранные Его. Он – Господь Бог наш, по всей земле суды Его. Вечно помнит завет свой, слово, которое заповедал в тысячу родов, которое завещал Аврааму и клятву свою Исааку, и поставил то Иакову в закон и Израилю в завет вечный, говоря: «Тебе дам землю ханаанскую в удел наследия вашего». Когда их было еще мало числом, очень мало, и они были пришельцами в ней, и переходили от народа к народу, из царства к иному племени, никому не позволял обижать их и возбранял о них царям: «Не прикасайтесь к помазанным моим, и пророкам моим не делайте зла». И призвал голод на землю,
всякий стебель хлебный истребил. Послал пред ними человека, в рабы продан был Иосиф. Стеснили оковами ноги его, в железо вошла душа его, доколе исполнилось слово его, слово Господне испытало его. Послал царь и разрешил его, владетель народов, и освободил его, поставил его господином над домом своим и правителем над всем владением своим, чтобы он наставлял вельмож его по своей душе и старейшин его учил мудрости. Тогда пришел Израиль в Египет, и переселился Иаков в землю Хамову, и весьма размножил Бог народ свой, и сделал его сильнее врагов его, возбудил в сердце их ненависть против народа его и ухищрение против рабов его. Послал Моисея, раба своего, Аарона, которого избрал. Они показали между ними слова знамений его и чудеса его в земле Хамовой. Послал тьму и сделал мрак, и не воспротивились слову его. Приложил воду их в кровь и уморил рыбу их. Земля их произвела множество жаб даже в спальне царей их. Он сказал, и пришли разные насекомые, скнипы во все пределы их. Вместо дождя послал на них град, палящий огонь на землю их. И побил виноград их, и смоковницы их, и сокрушил дерева в пределах их. Сказал, и пришла саранча, и гусеницы без числа, и съели всю траву на земле их, и съели плоды на полях их. И поразил всякого первенца в земле их, начатки всей силы их. И вывел израильтян с серебром и золотом, и не было в коленах их болящего. Обрадовался Египет исшествию их, ибо страх от них напал на него. Простер облако в покров им и огонь, чтобы светить им ночью. Просили, и он послал перепелов, и хлебом небесным насыщал их. Разверз камень, и потекли воды, потекли рекою по местам сухим. Ибо вспомнил он святое слово свое к Аврааму, рабу своему, и вывел народ свой в радости, избранных своих в веселье, и дал им земли народов, и они наследовали труд иноплеменных, чтобы соблюдали уставы его и хранили законы его. Аллилуйя! Псалом 105. Аллилуйя! Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Кто изречет могущество Господа, возвестит все хвалы Его? Блаженны хранящие суд и творящие правду во всякое время. Вспомни о мне, Господи, в благоволении к народу Твоему, посети меня спасением Твоим, дабы мне видеть благоденствие избранных Твоих, веселиться весельем народа Твоего, хвалиться с наследием Твоим. Согрешили мы с отцами нашими, совершили беззаконие, соделали неправду. Отцы наши в Египте не уразумели чудес Твоих,
не помнили множества милостей твоих и возмутились у моря, у черного моря. Но Он спас их ради имени Своего, дабы показать могущество Свое. Грозно рёк морю черному, и оно иссохло, и провел их по безднам, как по суше, и спас их от руки ненавидящего, и избавил их от руки врага. Воды покрыли врагов их, ни одного из них не осталось. И поверили они словам Его, и воспели хвалу Ему, но скоро забыли дела Его. Не дождались Его изволения, увлеклись похотением в пустыне и искусили Бога в необитаемой. И Он исполнил прошение их, но послал язву на души их. И позавидовали в стане Моисею и Аарону, святому Господню. Разверзлась земля и поглотила Дафана, и покрыла скопище Аверона, и возгорелся огонь в скопище их, пламень попалил нечестивых. Сделали тельца у Харива, и поклонились истукану, и променяли славу свою на изображение вола, ядущего траву. Забыли Бога, Спасителя своего, совершившего великое в Египте, дивное в земле Хамовой, страшное у Черного моря. И хотел истребить их, если бы Моисей, избранный его, не стал пред ним в расселине, чтобы отвратить ярость его, да не погубит их. И презрели они землю желанную, не верили слову его, и роптали в шатрах своих, не слушались гласа Господня. И поднял он руку свою на них, чтобы низложить их в пустыне, низложить племя их в народах и рассеять их по землям. Они прилепились к Ваал-Фигору и ели жертвы бездушным, и раздражали Бога делами своими, и вторглась к ним язва. И восстал Финеес и произвел суд, и остановилась язва. И это вменено ему в праведность в роды и роды вовеки. И прогневали Бога у вод Меривы, и Моисей потерпел за них, ибо они огорчили дух его, и он погрешил устами своими. Не истребили народов, о которых сказал им Господь, но смешались с язычниками и научились делам их, служили истуканам их, которые были для них сетью, и приносили сыновей своих и дочерей своих в жертву бесам, проливали кровь невинную, кровь сыновей своих и дочерей своих, которых приносили в жертву идолам ханаанским, и осквернилась земля кровью. Оскверняли себя делами своими, блудодействовали поступками своими. И воспылал гнев Господа на народ его, и возгнушался он наследием своим, и предал их в руки язычников, и ненавидящие их стали обладать ими. Враги их утесняли их, и они смирялись под рукою их.
Много раз он избавлял их. Они же раздражали его упорством своим и были уничижаемы за беззаконие свое. Но он презирал на скорбь их, когда слышал вопль их, и вспоминал завет свой с ними, и раскаивался по множеству милости своей, и возбуждал к ним сострадание во всех пленявших их. Спаси нас, Господи, Боже наш, и собери нас от народов, дабы славить святое имя Твое, хвалиться Твоею славою. Благословен Господь, Бог Израилев, от века и до века. И да скажет весь народ: аминь, аллилуйя. Псалом 106. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Так да скажут избавленные Господом, которых избавил Он от руки врага и собрал от стран, от востока и запада, от севера и моря. Они блуждали в пустыне по безлюдному пути и не находили населенного города. Терпели голод и жажду, душа их истаивала в них. Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он избавил их от бедствий их и повел их прямым путем, чтобы они шли к населенному городу. Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих. Ибо Он насытил душу жаждущую и душу алчущую исполнил благами. Они сидели во тьме и тени смертной, окованные скорбью и железом, ибо не покорялись словам Божиим и не брегли о воле Всевышнего. Он смирил сердце их работами. Они преткнулись, и не было помогающего. Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он спас их от бедствий их, вывел их из тьмы и тени смертной и расторгнул узы их. Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих. Ибо Он сокрушил врата медные и вереи железные сломил. Безрассудные страдали за беззаконные пути свои и за неправды свои. От всякой пищи отвращалась душа их, и они приближались к вратам смерти, но воззвали к Господу в скорби своей, и Он спас их от бедствий их. Послал Слово Свое и исцелил их, и избавил их от могил их. Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих. Да приносят Ему жертву хвалы и да возвещают о делах Его с пением. Отправляющиеся на кораблях в море, производящие дела на больших водах, видят дела Господа и чудеса Его в пучине. Он речет, и восстает бурный ветер, и высоко поднимает волны Его. Восходят до небес, нисходят до бездны. Душа их истаивает в бедствии. Они кружатся и шатаются, как пьяные, и вся мудрость их исчезает. Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он вывел их из бедствия их. Он превращает бурю в тишину, и волны умолкают, и веселятся, что они утихли, и Он приводит их к желаемой пристани.
да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих, да превозносят Его в собрании народном и да славят Его в сонме старейшин. Он превращает реки в пустыню и источники вод в сушу, землю плодородную в солончатую за нечестие живущих на ней. Он превращает пустыню в озеро и землю иссохшую в источники вод и поселяет там алчущих. И они строят город для обитания, засевают поля, насаждают виноградники, которые приносят им обильные плоды. Он благословляет их, и они весьма размножаются, и скота их не умаляет. Уменьшились они и упали от угнетения, бедствия и скорби. Он изливает бесчестие на князей и оставляет их блуждать в пустыне, где нет путей. Бедного же извлекает из бедствия и умножает род его, как стада овец. Праведники видят сие и радуются, а всякое нечестие заграждает уста свои. Кто мудр, тот заметит сие и уразумеет милость Господа. Псалом 107. Песнь. Псалом Давида. Готово сердце мое, Боже, буду петь и воспевать во славе моей. Воспрянь псалтирь и гусли, я встану рано, буду славить Тебя, Господи, между народами, буду воспевать Тебя среди племен, ибо превыше небес милость Твоя, и до облаков истина Твоя. Будь превознесен выше небес, Боже, над всею землею да будет слава Твоя, дабы избавились возлюбленные Твои, спаси десницею Твоею и услышь меня. Бог сказал во святилище своем: восторжествую, разделю Сихем и долину Сакхов размерю. Мой Галаад, мой Манассия, Ефрем, крепость главы моей, Иуда, скипетр мой, Моав, умывальная чаша моя, на Едома простру сапог мой, над землею филистимскую восклицать буду. Кто введет меня в укрепленный город? Кто доведет меня до Едома? Не Ты ли, Боже, который отринул нас, и не выходишь, Боже, с войсками нашими? Подай нам помощь в тесноте, ибо защита человеческая суетна. С Богом мы окажем силу, Он низложит врагов наших. Псалом 108. Начальнику хора. Псалом Давида. Боже хвалы моей, не примолчи, ибо отверзлись на меня уста нечестивые и уста коварные, говорят со мною языком лживым, отвсюду окружают меня словами ненависти, вооружаются против меня без причины. За любовь мою они враждуют на меня, а я молюсь. Воздают мне за добро злом, за любовь мою ненавистью. Поставь над ним нечестивого, и дьявол достанет одесную его. Когда будет судиться, да выйдет виновным, и молитва его да будет в грех. Да будут дни его краткие, и достоинство его да возьмет другой. Дети его да будут сиротами, и жена его вдовою.
да скитаются дети его и нищенствуют, и просят хлеба из развалин своих. Да захватит взаимодавец все, что есть у него, и чужие да расхитят труд его. Да не будет сострадающего ему, да не будет милующего сирот его, да будет потомство его на погибель, и да изгладится имя их в следующем роде. Да будет воспомянуто пред Господом беззаконие отцов его, и грех матери его да не изгладится. Да будут они всегда в очах Господа, и да истребит он память их на земле за то, что он не думал оказывать милость, но преследовал человека бедного и нищего и сокрушенного сердцем, чтобы умертвить его. Возлюбил проклятие, оно и придет на него. Не восхотел благословения, оно и удалится от него. Да облечется проклятием, как ризою, и да войдет оно, как вода во внутренность его и как елей в кости его. Да будет оно ему, как одежда, в которую он одевается, и как пояс, которым всегда опоясывается. Таково воздаяние от Господа врагам моим и говорящим злое на душу мою. Со мною же, Господи, Господи, твори ради имени Твоего, ибо блага милость Твоя, спаси меня. Ибо я беден и нищ, и сердце мое уязвлено во мне. Я исчезаю, как уклоняющаяся тень. Гонят меня, как саранчу. Колена мои изнемогли от поста, и тело мое лишило стука. Я стал для них посмешищем. Увидев меня, кивают головами. Помоги мне, Господи, Боже мой. Спаси меня по милости Твоей. Да познают, что это Твоя рука, и что Ты, Господи, соделал это. Они проклинают, а Ты благослови. Они восстают, но да будут постыжены. Раб же Твой да возрадуется. Да облекутся противники мои бесчестием, и как одеждою покроются стыдом своим. И я громко буду устами моими славить Господа и среди множества прославлять Его, ибо Он стоит одесную бедного, чтобы спасти его от судящих душу его. Псалом 109. Псалом Давида. Сказал Господь Господу моему: сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих подножие ног Твоих. Жезл силы Твоей пошлет Господь с Сиона. Господствуй среди врагов Твоих. В день силы Твоей народ Твой готов во благолепии святыни. Из чрева прежде денницы подобно росе рождение Твое. Клялся Господь и не раскается. Ты священник вовек по чину Мельхиседека. Господь одесную Тебя. Он в день гнева Своего поразит царей, совершит суд над народами, наполнит землю трупами,
сокрушит голову в земле обширной. Из потока на пути будет пить, и потому вознесет главу. Псалом 11. Начальнику хора на восьмиструнном. Псалом Давида. Спаси, Господи, ибо не стало праведного, ибо нет верных между сынами человеческими. Ложь говорит каждый своему ближнему, уста льстивые говорят от сердца притворного. Истребит Господь все уста льстивые, язык велеречивый, тех, которые говорят: языком нашим пересилим, уста наши с нами. Кто нам, Господин? Ради страдания нищих и воздыхания бедных ныне восстану, говорит Господь, поставлю в безопасности того, кого уловить хотят. Слова Господни, слова чистые, серебро, очищенное от земли в горниле, семь раз переплавленное. Ты, Господи, сохранишь их, соблюдаешь от рода сего вовек. Повсюду ходят нечестивые, когда ничтожные из сынов человеческих возвысились. Псалом 110. Аллилуйя! Славлю Тебя, Господи! Всем сердцем моим, в совете праведных и в собрании. Велики дела Господни, вожделенны для всех любящих оные. Дело Его — слава и красота, и правда Его пребывает вовек. Памятными соделал Он чудеса Свои, милостив и щедр Господь. Пищу дает боящимся Его, вечно помнит завет Свой. Силу дел Своих явил Он народу Своему, чтобы дать ему наследие язычников. Дела рук Его — истина и суд. Все заповеди Его верны, тверды на веки и веки, основаны на истине и правоте. Избавление послал Он народу Своему, заповедал навеки завет Свой. Свято и страшно имя Его. Начало мудрости — страх Господень. Разум верный у всех исполняющих заповеди Его. Хвала Ему пребудет вовек. Псалом 111. Аллилуйя! Блажен муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди Его. Сильно будет на земле семя Его, род правых благословится, обилие и богатство в доме Его, и правда Его пребывает вовек. Во тьме восходит свет правым, благ Он и милосерд и праведен. Добрый человек милует и взаймы дает. Он даст твердость словам своим на суде. Он вовек не поколеблется, в вечной памяти будет праведник. Не убоится худой молвы, сердце его твердо, уповая на Господа. Утверждено сердце его. Он не убоится, когда посмотрит на врагов своих. Он расточил, раздал нищим. Правда его пребывает вовеки.
рог его вознесется во славе. Нечестивый увидит это и будет досадовать, заскрежещет зубами своими и истает. Желание нечестивых погибнет. Псалом 112. Аллилуйя! Хвалите, рабы Господни, хвалите имя Господне. Да будет имя Господне благословенно отныне и вовек. От восхода солнца до запада да будет прославляемо имя Господне. Высок над всеми народами Господь, над небесами слава Его. Кто, как Господь, Бог наш, который, обитая на высоте, преклоняется, чтобы презирать на небо и на землю, из праха поднимает бедного, из брения возвышает нищего, чтобы посадить его с князьями народа его. Неплодную вселяет в дом матерью, радующуюся о детях. Аллилуйя! Псалом 113. Когда вышел Израиль из Египта, дом Иакова из народа иноплеменного, Иуда сделался святынею его, Израиль – владением его. Море увидело и побежало, Иордан обратился назад. Горы прыгали, как овцы, и холмы, как агнцы. Что с тобою, море, что ты побежала? И с тобою, Иордан, что ты обратился назад? Что вы прыгаете, горы, как овны, и вы, холмы, как агнцы? Пред лицем Господа трепещи, земля. Пред лицем Бога Иаковлева, превращающего скалу в озеро воды и камень в источник вод. Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу ради милости Твоей, ради истины Твоей. Для чего язычникам говорить, где же Бог их? Бог наш на небесах, творит все, что хочет. А их идолы – серебро и золото, дело рук человеческих. Есть у них уста, но не говорят. Есть у них глаза, но не видят. Есть у них уши, но не слышат. Есть у них ноздри, но не обоняют. Есть у них руки, но не осязают. Есть у них ноги, но не ходят. И они не издают голоса гортанью своею. Подобны им, да будут делающие их и все надеющиеся на них. Дом Израилев, уповай на Господа, Он наша помощь и щит. Дом Ааронов, уповай на Господа, Он наша помощь и щит. Боящиеся Господа, уповайте на Господа, Он наша помощь и щит. Господь помнит нас, благословляет нас, благословляет дом Израилев, благословляет дом Ааронов, благословляет боящихся Господа, малых с великими. Да приложит вам Господь
более и более вам и детям вашим. Благословенны вы.

Я радуюсь, что Господь услышал голос мой, моление мое, преклонил ко мне ухо свое, и потому буду призывать его во все дни мои. Объяли меня болезни смертные, муки адские постигли меня, я встретил тесноту и скорбь. Тогда призвал я имя Господне: «Господи, избавь душу мою». Милостив Господь и праведен, и милосерд Бог наш. Хранит Господь простодушных. Я изнемог, и Он помог мне. Возвратись, душа моя, в покой твой, ибо Господь облагодетельствовал тебя. Ты избавил душу мою от смерти, очи мои от слез и ноги мои от преткновения. Буду ходить пред лицем Господним на земле живых. Псалом 115. Я веровал, и потому говорил: «Я сильно сокрушен». Я сказал в опрометчивости моей: «Всякий человек — ложь. Что воздам Господу за все благодеяния Его ко мне? Чашу спасения приму и имя Господне призову. Обеты мои воздам Господу пред всем народом Его. Дорога в очах Господних смерть святых Его. О Господи, я раб Твой, и сын рабы Твоей. Ты разрешил узы мои. Тебе принесу жертву хвалы и имя Господне призову. Обеты мои воздам Господу пред всем народом Его. Во дворах дома Господня, посреди тебя, Иерусалим. Аллилуйя». Псалом 116. Хвалите Господа все народы, прославляйте Его все племена, ибо велика милость Его к нам, и истина Господня вовек. Аллилуйя. Псалом 117. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Да скажет ныне дом Израилев: «Ибо вовек милость Его». Да скажет ныне дом Ааронов: «Ибо вовек милость Его». Да скажут ныне боящиеся Господа: «Ибо вовек милость Его». Из тесноты воззвал я к Господу, и услышал меня, и на пространное место вывел меня Господь. Господь за меня, не устрашусь, что сделает мне человек? Господь мне помощник. Буду смотреть на врагов моих. Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека. Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на князей. Все народы окружили меня, но именем Господним я низложил их. Обступили меня, окружили меня, но именем Господним я низложил их. Окружили меня, как пчелы, и угасли, как огонь в терне. Именем Господним я низложил их. Сильно толкнули меня, чтоб я упал, но Господь поддержал меня. Господь — сила моя и песнь. Он соделался моим спасением. Глаз радости и спасения в жилищах праведников. Десница Господня творит силу. Десница Господня высока. Десница Господня творит силу. Не умру, но буду жить и возвещать дела Господни.

0: строго наказал меня Господь, но смерти не предал меня. Отворите мне врата правды, войду в них, прославлю Господа. Вот врата Господа, праведные войдут в них. Славлю тебя, что ты услышал меня и соделался моим спасением. Камень, который отвергли строители, соделался главою угла. Это от Господа, и есть дивно в очах наших. Сей день сотворил Господь, возрадуемся и возвеселимся воной. О Господи, спаси же! О Господи, споспешествуй же! Благословен грядущий во имя Господне! Благословляем вас из дома Господня! Бог Господь и осиял нас! Вяжите вервями жертву, ведите к рогам жертвенника. Ты, Бог мой, буду славить тебя. Ты, Бог мой, буду превозносить тебя. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Псалом 118. Блаженные, непорочные в пути, ходящие в законе Господнем, блаженны, хранящие откровение Его, всем сердцем ищущие Его. Они не делают беззакония, ходят путями Его. Ты заповедал повеление Твои хранить твердо. О, если бы направлялись пути мои к соблюдению уставов Твоих! Тогда я не постыдился бы, взирая на все заповеди Твои. Я славил бы Тебя в правоте сердца, поучаясь судам правды Твоей. Буду хранить уставы Твои, не оставляй меня совсем. Как юноше содержать в чистоте путь свой? Хранением себя по слову Твоему. Всем сердцем моим ищу Тебя. Не дай мне уклониться от заповедей Твоих. В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою. Благословен Ты, Господи, научи меня уставам Твоим. Устами моими возвещал я все суды уст Твоих. На пути откровений Твоих я радуюсь, как о всяком богатстве. О заповедях Твоих размышляю и взираю на пути Твои. Уставами Твоими утешаюсь, не забываю слова Твоего. Яви милость рабу Твоему, и буду жить и хранить слово Твое. Открой очи мои, и увижу чудеса закона Твоего. Странник я на земле, не скрывай от меня заповедей Твоих. Истомилась душа моя желанием судов Твоих во всякое время. Ты укротил гордых, проклятых, уклоняющихся от заповедей Твоих. Сними с меня поношение и посрамление, ибо я храню откровения Твои. Князья сидят и сговариваются против меня, а раб Твой размышляет об уставах Твоих. Откровения Твои, утешение мое, советники мои, душа моя повержена в прах, оживи меня по слову Твоему. Объявил я пути мои, и Ты услышал меня, научи меня уставам Твоим. Дай мне уразуметь путь повелений Твоих, и буду размышлять о чудесах Твоих. Душа моя истаивает от скорби. Укрепи меня по слову Твоему. Удали от меня путь лжи и закон Твой даруй мне. Я избрал путь истины, поставил пред собою суды Твои. Я прилепился к откровениям Твоим, Господи, не постыди меня. Поспешу путем заповедей Твоих, когда Ты расширишь сердце мое. Укажи мне, Господи, путь уставов Твоих, и я буду держаться его до конца. Вразуми меня, и буду соблюдать закон Твой и хранить его всем сердцем. Поставь меня на стезю заповедей Твоих, ибо я возжелал ее. Преклони сердце мое к откровениям Твоим, а не к корысти. Отврати очи мои, чтобы не видеть суеты. Животвори меня на пути Твоем. Утверди слово Твое рабу Твоему ради благоговения пред Тобою. Отврати поношение мое, которого я страшусь, ибо суды Твои благи. Вот я возжелал повелений Твоих. Животвори меня правдою Твоею. Да придут ко мне милости Твои, Господи, спасение Твое по слову Твоему. И я дам ответ поносящему меня, ибо уповаю на слово Твое. Не отнимай совсем от уст моих слова истины, ибо я уповаю на суды Твои и буду хранить закон Твой всегда, во веки и веки. Буду ходить свободно, ибо я взыскал повелений Твоих. Буду говорить об откровениях Твоих пред царями и не постыжусь. Буду утешаться заповедями Твоими, которые возлюбил. Руки мои буду простирать к заповедям Твоим, которые возлюбил, и размышлять об уставах Твоих. Вспомни слово Твое к рабу Твоему, на которое Ты повелел мне уповать. Это утешение в бедствии моем, что слово Твое оживляет меня. Гордые крайне ругались надо мною, но я не уклонился от закона Твоего. Вспоминал суды Твои, Господи, от века и утешался. Ужас овладевает мною при виде нечестивых, оставляющих закон Твой. Уставы Твои были песнями моими на месте странствований моих. Ночью вспоминал я имя Твое, Господи, и хранил закон Твой. Он стал моим, ибо повеления Твои храню. Удел мой, Господи, сказал я, соблюдать слова Твои. Молился я Тебе всем сердцем, помилуй меня по слову Твоему. Размышлял о путях моих и обращал стопы мои к откровениям Твоим. Спешил и не медлил соблюдать заповеди Твои. Сети нечестивых окружили меня, но я не забывал закона Твоего. В полночь вставал славословить Тебя за праведные суды Твои. Общник я всем боящимся Тебя и хранящим повеления Твои. Милости Твоей, Господи, полна земля. Научи меня уставам Твоим. Благо сотворил Ты рабу Твоему, Господи, по слову Твоему. Доброму разумению и ведению научи меня, ибо заповедям Твоим я верую. Прежде страдания моего я заблуждал, а ныне слово Твое храню. Благ и благодетелен Ты, научи меня уставам Твоим. Гордые сплетают на меня ложь, я же всем сердцем буду хранить повеления Твои. Ожерело сердце их, как тук, я же законом Твоим утешаюсь. Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам Твоим. Закон уст Твоих для меня лучше тысяч золота и серебра. Руки Твои сотворили меня и устроили меня. Вразуми меня и научусь заповедям Твоим. боящиеся тебя увидят меня и возрадуются, что я уповаю на слово твое. Знаю, Господи, что суды твои праведны, и по справедливости ты наказал меня. Да будет же милость твоя утешением моим по слову твоему, к рабу твоему. Да придет ко мне милосердие твое, и я буду жить, ибо закон твой — утешение мое. Да будут постыжены гордые, ибо безвинно угнетают меня. Я размышляю о повелениях твоих. Да обратятся ко мне боящиеся тебя и знающие откровения твои. Да будет сердце мое непорочно в уставах твоих, чтобы я не посрамился. Истаивает душа моя о спасении твоем. Уповаю на слово твое. Истаивают очи мои о слове твоем. Я говорю, когда ты утешишь меня? Я стал, как мех в дыму, но уставов твоих не забыл. Сколько дней раба твоего? Когда произведешь суд над гонителями моими? Яму вырыли мне гордые вопреки закону твоему. Все заповеди твои истина, несправедливо преследуют меня. Помоги мне, едва не погубили меня на земле, но я не оставил повелений твоих. По милости твоей оживляй меня, и буду хранить откровение уст твоих. Навеки, Господи, слово твое утверждено на небесах. Истина твоя в род и род. Ты поставил землю, и она стоит. По определениям твоим все стоит до ныне, ибо все служит тебе. Если бы не закон твой был утешением моим, погиб бы я в бедствии моем. Вовек не забуду повелений твоих, ибо ими ты оживляешь меня. Твой я, спаси меня, ибо я взыскал повелений твоих. Нечестивые подстерегают меня, чтобы погубить, а я углубляюсь в откровения твои. Я видел предел всякого совершенства, но твоя заповедь безмерно обширна. Как люблю я закон твой! Весь день размышляю о нем. Заповедью твоею ты соделал меня мудрее врагов моих, ибо она всегда со мною. Я стал разумнее всех учителей моих, ибо размышляю об откровениях твоих. Я сведущ более старцев, ибо повеления твои храню. От всякого злого пути удерживаю ноги мои, чтобы хранить слово твое. От судов твоих не уклоняюсь, ибо ты научаешь меня. Как сладки гортани моей слова твои, лучше меда устам моим. Повелениями твоими я вразумлен, потому ненавижу всякий путь лжи. Слово твое — светильник ноге моей и свет стезе моей. Я клялся хранить праведные суды твои и исполню. Сильно угнетен я, Господи, оживи меня по слову твоему. Благоволи же, Господи, принять добровольную жертву уст моих и судам твоим научи меня. Душа моя непрестанно в руке моей, но закона твоего не забываю. Нечестивые поставили для меня сеть, но я не уклонился от повелений твоих. Откровения твои я принял как наследие навеки, ибо они веселье сердца моего. Я преклонил сердце мое к исполнению уставов твоих навек до конца. Вымыслы человеческие ненавижу, а закон твой люблю. Ты — покров мой и щит мой, на слово твое уповаю. Удалитесь от меня, беззаконные, и буду хранить заповеди Бога моего. Укрепи меня по слову твоему, и буду жить. Не посрами меня в надежде моей. Поддержи меня, и спасусь, и в уставы твои буду вникать непрестанно. Всех отступающих от уставов твоих ты низлагаешь, ибо ухищрение их — ложь. Как изгарь отметаешь ты всех нечестивых земли, потому я возлюбил откровения твои. Трепещет от страха твоего плоть моя, и судов твоих я боюсь. Я совершал суд и правду, не предай меня гонителям моим. Заступи раба твоего ко благу его, чтобы не угнетали меня гордые. Истаивают очи мои, ожидая спасения твоего и слова правды твоей. Сотвори с рабом твоим по милости твоей, и уставом твоим научи меня. Я раб твой, вразуми меня и познаю откровения твои. Время Господу действовать, закон твой разорили. А я люблю заповеди твои более золота и золота чистого. Все повеления твои, все признаю справедливыми, всякий путь лжи ненавижу. Дивны откровения твои, потому хранит их душа моя. Откровение слов твоих просвещает, вразумляет простых. Открываю уста мои и вздыхаю, ибо заповедей твоих жажду. Презри на меня и помилуй меня, как поступаешь с любящими имя Твое. Утверди стопы мои в слове Твоем, и не дай овладеть мною никакому беззаконию. Избавь меня от угнетения человеческого, и буду хранить повеления Твои. Осияй раба Твоего светом лица Твоего, и научи меня уставам Твоим. Из глаз моих текут потоки вод от того, что не хранят закона Твоего. Праведен Ты, Господи, и справедливы суды Твои. Откровения Твои, которые Ты заповедал, правда и совершенная истина. Ревность моя снедает меня, потому что мои враги забыли слова Твои. Слово Твое весьма чисто, и раб Твой возлюбил его. Мал я и презрен, но повелений Твоих не забываю. Правда Твоя, правда вечная, и закон Твой – истина. Скорбь и горесть постигли меня, заповеди Твои – утешение мое. Правда откровений Твоих вечна, вразуми меня, и буду жить. Взываю всем сердцем моим, услышь меня, Господи, и сохраню уставы Твои. Призываю Тебя, спаси меня, и буду хранить откровения Твои. Предваряю рассвет и взываю, на слово Твое уповаю. Очи мои предваряют утреннюю стражу, чтобы мне углубляться в слово Твое. Услышь голос мой по милости Твоей, Господи, по суду Твоему оживи меня. Приблизились замышляющие лукавство, далеки они от закона Твоего. Близок Ты, Господи, и все заповеди Твои истина. Издавна узнал я об откровениях Твоих, что Ты утвердил их навеки. Воззри на бедствие мое и избавь меня, ибо я не забываю закона Твоего. Вступись в дело мое и защити меня, по слову Твоему оживи меня. Далеко от нечестивых спасения, ибо они уставов Твоих не ищут. Много щедрот Твоих, Господи, по суду Твоему оживи меня. Много у меня гонителей и врагов, но от откровений Твоих я не удаляюсь. Вижу отступников и сокрушаюсь, ибо они не хранят слова Твоего. Зри, как я люблю повеления Твои, по милости Твоей, Господи, оживи меня. Основание слова Твоего истинно, и вечен всякий суд правды Твоей. Князья гонят меня безвинно, но сердце мое боится слова Твоего. Радуюсь я слову Твоему, как получивший великую прибыль. Ненавижу ложь и гнушаюсь ею, закон же Твой люблю. Семикратно в день прославляю Тебя за суды правды Твоей. Велик мир у любящих закон Твой, и нет им преткновения. Уповаю на спасение Твое, Господи, и заповеди Твои исполняю. Душа моя хранит откровения Твои, и я люблю их крепко. Храню повеления Твои и откровения Твои, ибо все пути мои пред Тобою. Да приблизится вопль мой пред лице Твое, Господи, по слову Твоему вразуми меня. да придет моление мое пред лице Твое, по слову Твоему избавь меня. Уста мои произнесут хвалу, когда Ты научишь меня уставам Твоим. Язык мой возгласит слово Твое, ибо все заповеди Твои праведны. Да будет рука Твоя в помощь мне, ибо я повеления Твои избрал. Жажду спасения Твоего, Господи, и закон Твой, утешение мое. Да живет душа моя и славит Тебя, и суды Твои да помогут мне. Я заблудился, как овца потерянная. Взыщи раба Твоего, ибо я заповедей Твоих не забыл.
1: Псалом 119. Песнь восхождения. Ко Господу воззвал я в скорби моей, и Он услышал меня. Господи, избавь душу мою от уст лживых, от языка лукавого. Что даст тебе, и что прибавит тебе язык лукавый? Изощренные стрелы сильного с горящими углями дроковыми. Горе мне, что я пребываю у Масоха, живу у шатров кидарских. Долго жила душа моя с ненавидящими мир. Я мирен, но только заговорю, они к войне.
2: Псалом 12. Начальнику хора. Псалом Давида. Доколе, Господи, будешь забывать меня вконец? Доколе будешь скрывать лице Твое от меня? Доколе мне слагать советы в душе моей, скорбь в сердце моем день и ночь? Доколе врагу моему возноситься надо мною? Призри, услышь меня, Господи Боже мой, просвети очи мои, да не усну я сном смертным, да не скажет враг мой, я одолел его, да не возрадуются гонители мои, если я поколеблюсь. Я же уповаю на милость Твою. Сердце мое возрадуется о спасении Твоем. Воспою Господу, облагодетельствовавшему меня.
1: Псалом 120. Песнь восхождения. Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя. Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Не даст Он поколебаться ноге Твоей, не воздремлет хранящий Тебя. Не дремлет и не спит хранящий Израиля. Господь хранитель Твой, Господь, сень Твоя с правой руки Твоей. Днем солнце не поразит Тебя, ни луна ночью. Господь сохранит Тебя от всякого зла, сохранит душу Твою, Господь. Господь будет охранять выхождение Твое и вхождение Твое отныне и вовек.
2: Псалом 121. Песнь восхождения Давида. Возрадовался я, когда сказали мне: пойдем в дом Господень. Вот стоят ноги наши во вратах Твоих, Иерусалим. Иерусалим,
1: устроенный как город, слитый в одно, куда восходят колена, колена Господне, по закону Израилеву, славить имя Господне. Там стоят престолы суда, престолы дома Давидова. Просите мира Иерусалиму, да благоденствуют любящие тебя, да будет мир в стенах твоих, благоденствие в чертогах твоих. Ради братьев моих и ближних моих говорю я: мир тебе. Ради дома Господа, Бога нашего, желаю блага тебе. Псалом 122. Песнь восхождения. К тебе возвожу очи мои, живущие на небесах. Вот как очи рабов обращены на руку Господ их, как очи рабы на руку госпожи ее, так очи наши Господу, Богу нашему, доколе Он помилует нас. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, ибо довольно мы насыщены презрением, довольно насыщена душа наша поношением от надменных и уничижением от гордых. Псалом 123. Песнь восхождения Давида. Если бы не Господь был с нами, да скажет Израиль, если бы не Господь был с нами, когда восстали на нас люди, то живых они поглотили бы нас, когда возгорелась ярость их на нас. Воды потопили бы нас, поток прошел бы над душею нашею. Прошли бы над душею нашею воды бурные. Благословен Господь, который не дал нас в добычу зубам их. Душа наша избавилась, как птица из сети ловящих. Сеть расторгнута, и мы избавились. Помощь наша в имени Господа, сотворившего небо и землю. Псалом 124. Песнь восхождения. Надеющийся на Господа, как гора Сион, не подвигнется, пребывает вовек. Горы окрест Иерусалима, а Господь окрест народа своего отныне и вовек. Ибо не оставит Господь жезла нечестивых над жребием праведных, дабы праведные не простерли рук своих к беззаконию. Благотвори, Господи, добрым и правым в сердцах своих, а совращающихся на кривые пути свои, да оставит Господь ходить с делающими беззаконие. Мир на Израиля. Псалом 125. Песнь восхождения. Когда возвращал Господь плен Сиона, мы были как бы видящие во сне. Тогда уста наши были полны веселья, и язык наш – пение. Тогда между народами говорили: «Великое сотворил Господь над ними». «Великое сотворил Господь над нами». Мы радовались. Возврати, Господи, пленников наших, как потоки на полдень. Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью. С плачем несущие семена возвратиться с радостью, неся снопы свои. Псалом 126. Песнь восхождения Соломона. Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, едите хлеб печали, тогда как возлюбленному своему он дает сон. Вот наследие от Господа, дети. Награда от него – плод чрева. Что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Блажен человек, который наполнил ими колчан свой. Не останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами в воротах. Псалом 127. Песнь восхождения. Блажен всякий боящийся Господа, ходящий путями Его. Ты будешь есть от трудов рук твоих. Блажен ты, и благо тебе. Жена твоя, как плодовитая лоза в доме твоем. Сыновья твои, как масличные ветви вокруг трапезы твоей. Так благословится человек, боящийся Господа. Благословит тебя Господь с Сиона, и увидишь благоденствие Иерусалима во все дни жизни твоей. Увидишь сыновей у сыновей твоих. Мир на Израиле. Псалом 128. Песнь восхождения. Много теснили меня от юности моей, да скажет Израиль. Много теснили меня от юности моей, но не одолели меня. На хребте моем орали аратаи, проводили длинные борозды свои. Но Господь праведен, Он рассек узы нечестивых. Да постыдятся и обратятся назад все ненавидящие Сион. Да будут, как трава на кровлях, которая прежде, нежели будет исторгнута, засыхает, которую жнец не наполнит руки своей, и вяжущие снопы горсти своей, и проходящие мимо не скажут: благословение Господне на вас. Благословляем вас именем Господним. Псалом 129. Песнь восхождения. из глубины взываю к Тебе, Господи, Господи, услышь голос мой, да будут уши Твои внимательны к голосу молений моих. Если Ты, Господи, будешь замечать беззакония, Господи, кто устоит? Но у Тебя прощение, да благоговеют пред Тобою. Надеюсь на Господа, надеется душа моя, на Слово Его уповаю.
0: Душа моя ожидает Господа более, нежели стражи утра, более, нежели стражи утра. Да уповает Израиль на Господа, ибо у Господа милость и великое у Него избавление, и Он избавит Израиля от всех беззаконий его.
2: Псалом 13. Начальнику хора. Псалом Давида.
0: Сказал безумец в сердце своем: нет Бога. Они развратились, совершили гнусные дела, нет делающего добро. Господь с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога. Все уклонились, сделались равно непотребными. Нет делающего добро, нет ни одного. Неужели не вразумятся все делающие беззаконие, съедающие народ мой, как едят хлеб, и не призывающие Господа? Там убоятся они страха, ибо Бог вроде праведных. Вы посмеялись над мыслью нищего, что Господь — упование его. Кто даст Сиона спасение Израилю? Когда Господь возвратит пленение народа своего, тогда возрадуется Иаков и возвеселится Израиль.
1: Псалом 130. Песнь восхождения Давида. Господи, не надмевалось сердце мое, и не возносились очи мои, и я не входил в великое и для меня недосягаемое. Не смирял ли я и не успокоивал ли души моей, как дитяти, отнятого от груди матери? Душа моя была во мне, как дитя, отнятое от груди. Да уповает Израиль на Господа отныне и вовек. Псалом 131. Песнь восхождения.
0: Вспомни, Господи, Давида и все сокрушение его, как он клялся Господу, давал обет сильному Иакова: не войду в шатер дома моего, не взойду на ложе мое, не дам сна очам моим и веждам моим дремания, доколе не найду места Господу, жилище сильному Иакова. Вот мы слышали о нем в Ефрафе, нашли его на полях Иарима. Пойдем к жилищу его, поклонимся подножию ног его. Стань, Господи, на место покоя твоего, ты и ковчег могущества твоего. Священники твои облекутся правдою, и святые твои возрадуются. Ради Давида, раба твоего, не отврати лица помазанника твоего. Клялся Господь Давиду в истине, и не отречется ее. От плода чрева твоего посажу на престоле твоем. Если сыновья твои будут сохранять завет мой и откровения мои, которым я научу их, то и их сыновья вовеки будут сидеть на престоле твоем. Ибо избрал Господь Сион, возжелал его в жилище себе. Это покой мой навеки, здесь вселюсь, ибо я возжелал его. Пищу его благословляя благословлю, нищих его насыщу хлебом, священников его облеку во спасение, и святые его радостью возрадуются. Там возвращу рог Давиду, поставлю светильник помазаннику моему, врагов его облеку стыдом, а на нем будет сиять венец его. Псалом 132. Песнь восхождения Давида. Как хорошо и как приятно жить братьям вместе. Это как драгоценный елей на голове, стекающий на бороду, бороду Ааронову, стекающий на края одежды его, как роса ермонская, сходящая на горы сионские. Ибо там заповедал Господь благословение и жизнь навеки. Псалом 133. Песнь восхождения. Благословите ныне Господа все рабы Господни, стоящие в доме Господнем во время ночи. Воздвигните руки ваши к святилищу и благословите Господа. Благословит тебя Господь Сиона, сотворивший небо и землю. Псалом 134. Аллилуйя! Хвалите имя Господне! Хвалите рабы Господни, стоящие в доме Господнем, во дворах дома Бога нашего. Хвалите Господа, ибо Господь благ. Пойте имени Его, ибо это сладостно. Ибо Господь избрал себе Иакова, Израиля, в собственность свою. Я познал, что велик Господь, и Господь наш превыше всех богов. Господь творит все, что хочет, на небесах и на земле, на морях и во всех бездных, возводит облака от края земли, творит молнии при дожде, изводит ветер из хранилищ своих. Он поразил первенцев Египта от человека до скота, послал знамения и чудеса среди тебя, Египет, на фараона и на всех рабов его. Поразил народы многие и истребил царей сильных, Сигона, царя Аморейского, и Ога, царя Васанского, и все царства ханаанские, и отдал землю их в наследие Израилю, народу своему. Господи, имя Твое вовек. Господи, память о Тебе в род и род. Ибо Господь будет судить народ свой и над рабами своими умилосердится. Идолы язычников, серебро и золото, дело рук человеческих. Есть у них уста, но не говорят. Есть у них глаза, но не видят. Есть у них уши, но не слышат, и нет дыхания в устах их. Подобны им будут делающие их и всякие, кто надеется на них. Дом Израилев, благословите Господа. Дом Ааронов, благословите Господа. Дом Левиин, благословите Господа. Боящиеся Господа, благословите Господа. Благословен Господь от Сиона, живущий в Иерусалиме. Аллилуйя. Псалом 135. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Славьте Бога богов, ибо вовек милость Его. Славьте Господа господствующих, ибо вовек милость Его. Того, который один творит чудеса великие, ибо вовек милость Его. Который сотворил небеса премудро, ибо вовек милость Его. Утвердил землю на водах, ибо вовек милость Его. Сотворил светила великие, ибо вовек милость Его. Солнце для управления днем, ибо вовек милость Его. Луну и звезды для управления ночью, ибо вовек милость Его. Поразил Египет в первенцах Его, ибо вовек милость Его. И вывел Израиля из среды его, ибо вовек милость его. Рукою крепкою и мышцею простертою, ибо вовек милость его, разделил Черное море, ибо вовек милость его. И провел Израиля посреди его, ибо вовек милость его. И низверг фараона и войско его в море Черное, ибо вовек милость его. Провел народ свой через пустыню, ибо вовек милость его. Поразил царей великих, ибо вовек милость его. И убил царей сильных, ибо вовек милость его. Сигона, царя Аморейского, ибо вовек милость его, и Ога, царя Васанского, ибо вовек милость его, и отдал землю их в наследие, ибо вовек милость его, в наследие Израилю, рабу своему, ибо вовек милость его. Вспомнил нас в унижении нашем, ибо вовек милость Его. И избавил нас от врагов наших, ибо вовек милость Его. Дает
1: пищу всякой плоти, ибо вовек милость Его. Славьте Бога небес, ибо вовек милость Его.
0: Псалом 136. При реках Вавилона там сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе. На вербах посреди его повесили мы наши арфы. Там пленившие нас требовали от нас слов песней, и притеснители наши веселья, пропойте нам из песней сионских. Как нам петь песнь Господню на земле чужой? Если я забуду тебя, Иерусалим, забудь меня, десница моя. Прильпни язык мой к гортани моей, если не буду помнить тебя, если не поставлю Иерусалима во главе веселья моего. Припомни, Господи, сынам Едомовым день Иерусалима, когда они говорили: разрушайте, разрушайте до основания его. Дочь Вавилона, опустошительница, блажен, кто воздаст тебе за то, что ты сделала нам. Блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень. Псалом 137. Давида. Славлю тебя всем сердцем моим, пред богами пою тебе. Поклоняюсь пред святым храмом твоим и славлю имя твое за милость твою и за истину твою. Ибо ты возвеличил слово твое превыше всякого имени твоего. В день, когда я воззвал, ты услышал меня, вселил в душу мою бодрость. Прославят тебя, Господи, все цари земные, когда услышат слова уст твоих и воспоют пути Господни, ибо велика слава Господня. Высок Господь и смиренного видит, и гордого узнает издали. Если я пойду посреди напастей, ты оживишь меня, прострешь на ярость врагов моих руку твою, и спасет меня десница твоя. Господь совершит за меня. Милость твоя, Господи, вовек. Дел рук твоих не оставляй. Псалом 138. Начальнику хора. Псалом Давида. Господи, ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю. Ты разумеешь помышления мои издали. Иду ли я, отдыхаю ли, ты окружаешь меня, и все пути мои известны тебе. Еще нет слова на языке моем, ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Сзади и спереди ты объемлешь меня и полагаешь на мне руку твою. Дивно для меня ведение твое, высоко, не могу постигнуть его.
1: куда пойду от духа твоего?

ночью, но и тьма не затмит от тебя, и ночь светла, как день, как тьма, так и свет, ибо ты устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей. Славлю тебя, потому что я дивно устроен, дивны дела твои, и душа моя вполне сознает это. Не сокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи твои, в твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Как возвышенны для меня помышления твои, Боже, и как велико число их! Стану ли исчислять их? Но они многочисленнее песка. Когда я пробуждаюсь, я все еще с тобою. О, если бы ты, Боже, поразил нечестивого! Удалитесь от меня, кровожадные! Они говорят против тебя нечестиво, суетное замышляют враги твои. Мне ли не возненавидеть ненавидящих тебя, Господи, и не возгнушаться восстающими на тебя? Полною ненавистью ненавижу их. Враги они мне. Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня, и узнай помышления мои. И зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный. Псалом 139. Начальнику хора. Псалом Давида. Избавь меня, Господи, от человека злого. Сохрани меня от притеснителя. Они злое мыслят в сердце, всякий день ополчаются на брань, изощряют язык свой, как змея, яд аспида под устами их. Соблюди меня, Господи, от рук нечестивого. Сохрани меня от притеснителей, которые замыслили поколебать стопы мои. Гордые скрыли силки для меня и петли, раскинули сеть по дороге, кинета разложили для меня. Я сказал Господу: «Ты, Бог мой, услышь, Господи, голос молений моих. Господи, Господи, сила спасения моего, ты покрыл голову мою в день брани. Не дай, Господи, желаемого нечестивому. Не дай успеха злому замыслу его. Они возгордятся. Да покроет головы окружающих меня зло собственных уст их. Да падут на них горящие угли, да будут они повержены в огонь, в пропасти, так, чтобы не встали. Человек злоязычный не утвердится на земле. Зло увлечет притеснителя в погибель. Знаю, что Господь сотворит суд угнетенным и справедливость бедным. Так праведные будут славить имя Твое, непорочные будут обитать
пред лицем

0: твоим.
1: Псалом 14. Псалом Давида. Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей? Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем, кто не клевещет языком своим, не делает искреннему своему зла и не принимает поношения на ближнего своего, тот, в глазах которого презрен отверженный, но который боящихся Господа славит, кто клянется хотя бы злому и не изменяет, кто серебра своего не отдает в рост и не принимает даров против невинного, поступающий так не поколеблется вовек.
0: Псалом 140. Псалом Давида. Господи, к Тебе взываю, поспеши ко мне. Внемли голосу моления моего, когда взываю к Тебе. Да направится молитва моя, как фимиам пред лице Твое, воздеяние рук моих, как жертва вечерняя. Положи, Господи, охрану устам моим и огради двери уст моих. Не дай уклониться сердцу моему к словам лукавым для извинения дел греховных вместе с людьми, делающими беззаконие, и да не вкушу я от сластей их. Пусть наказывает меня праведник, это милость. Пусть обличает меня, это лучший елей, который не повредит голове моей. Но мольбы мои против злодейств их. Вожди их рассыпались по утесам и слышат слова мои, что они кротки, как будто землю рассекают и дробят нас. Сыплются кости наши в челюсти преисподней. Но к Тебе, Господи, Господи, очи мои, на Тебя уповаю, не отринь души моей. Сохрани меня от силков, поставленных для меня.
2: Оттенет беззаконников.
0: Падут нечестивые в сети свои, а я перейду. Псалом 141. Учение Давида. Молитва его, когда он был в пещере. Голосом моим к Господу воззвал я, голосом моим к Господу помолился, излил пред Ним моление мое, печаль мою открыл Ему. Когда изнемогал во мне дух мой, Ты знал стезю мою. На пути, которым я ходил, они скрытно поставили сети для меня. Смотрю на правую сторону и вижу, что никто не признает меня. Не стало для меня убежища. Никто не заботится о душе моей. Я воззвал к Тебе, Господи. Я сказал: Ты прибежище мое и часть моя на земле живых. Внемли воплю моему, ибо я очень изнемог. Избавь меня от гонителей моих, ибо они сильнее меня. Выведи из темницы душу мою, чтобы мне славить имя Твое. вокруг меня соберутся праведные, когда ты явишь мне благодеяние. Псалом 142. Псалом Давида. Господи, услышь молитву мою, внемли молению моему по истине Твоей. Услышь меня по правде Твоей, и не входи в суд с рабом Твоим, потому что не оправдается пред Тобой ни один из живущих. Враг преследует душу мою, втоптал в землю жизнь мою, принудил меня жить во тьме, как давно умерших. И уныл во мне дух мой, онемело во мне сердце мое. Вспоминаю дни древние, размышляю о всех делах Твоих, рассуждаю о делах рук Твоих. Простираю к Тебе руки мои, душа моя к Тебе, как жаждущая земля. Скоро услышь меня, Господи. Дух мой изнемогает, не скрывай лица Твоего от меня, чтобы я не уподобился нисходящим в могилу. Даруй мне рано услышать милость Твою, ибо я на Тебя уповаю. Укажи мне путь, по которому мне идти, ибо к Тебе возношу я душу мою. Избавь меня, Господи, от врагов моих, к Тебе прибегаю. Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты, Бог мой, Дух Твой благий, доведет меня в землю правды. Ради имени Твоего, Господи, оживи меня. Ради правды Твоей выведи из напасти душу мою, и по милости Твоей истреби врагов моих, и погуби всех угнетающих душу мою, ибо я Твой раб. Псалом 143. Давида. Благословен Господь, твердыня моя, научающий руки мои битве и персты мои брани. Милость моя и ограждение мое, прибежище мое и избавитель мой, щит мой, и я на него уповаю. Он подчиняет мне народ мой.
2: Господи, что есть человек, что Ты знаешь о нем?
0: И сын человеческий, что обращаешь на него внимание. Человек подобен дуновению, дни его, как уклоняющаяся тень. Господи, преклони небеса Твои и сойди, коснись гор, и воздымятся, блесни молниею и рассей их, пусти стрелы Твои и расстрой их, простри с высоты руку Твою, избавь меня и спаси меня от вод многих, от руки сынов иноплеменных, которых уста говорят суетное, и которых десница — десница лжи. Боже, новую песнь воспою Тебе, на десятиструнной псалтире воспою Тебе, дарующему спасение царям и избавляющему Давида, раба Твоего, от лютого меча. Избавь меня и спаси меня от руки сынов иноплеменных, которых уста говорят суетное, и которых десница — десница лжи. Да будут сыновья наши, как разросшиеся растения в их молодости, дочери наши, как искусно изваянные столпы в чертогах. Да будут житницы наши полны, обильны всяким хлебом, да плодятся овцы наши тысячами и тьмами на пажитях наших, да будут валы наши тучны, да не будет ни расхищения, ни пропажи, ни воплей на улицах наших. Блажен народ, у которого это есть. Блажен народ, у которого Господь есть Бог. Псалом 144. Хвала Давида. Буду превозносить Тебя, Боже мой, Царю мой, и благословлять имя Твое во веки и веки. Всякий день буду благословлять Тебя и восхвалять имя Твое во веки и веки. Велик Господь и достохвален, и величие Его неисследимо. Род роду будет восхвалять дела Твои и возвещать о могуществе Твоем. А я буду размышлять о высокой славе величия Твоего и о дивных делах Твоих. Будут говорить о могуществе страшных дел Твоих, и я буду возвещать о величии Твоем. Будут провозглашать память великой благости Твоей и воспевать правду Твою. Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив. Благ Господь ко всем, и щедроты Его на всех делах Его. Да славят Тебя, Господи, все дела Твои, и да благословляют Тебя святые Твои. Да проповедуют славу Царства Твоего и да повествуют о могуществе Твоем, чтобы дать знать сынам человеческим о могуществе Твоем и о славном величии Царства Твоего. Царство Твое, царство всех веков, и владычество Твое во все роды. Господь поддерживает всех падающих и восставляет всех низверженных. Очи всех уповают на Тебя, и Ты даешь им пищу их в свое время. Открываешь руку Твою и насыщаешь все живущее по благоволению. Праведен Господь во всех путях Своих и благ во всех делах Своих. Близок Господь ко всем призывающим Его, ко всем призывающим Его в истине. Желание боящихся Его Он исполняет, вопль их слышит и спасает их. Хранит Господь всех любящих Его, а всех нечестивых истребит. Уста мои изрекут хвалу Господню, и да благословляет всякая плоть святое имя Его во веки и веки. Псалом 145. Хвали, душа моя, Господа. Буду восхвалять Господа, доколе жив. Буду петь Богу моему, доколе есмь. Не надейтесь на князей, на сына человеческого, в котором нет спасения. Выходит дух его, и он возвращается в землю свою. В тот день исчезают все помышления его. Блажен, кому помощник Бог Иаковлев, у кого надежда на Господа Бога его, сотворившего небо и землю, море и все, что в них, вечно хранящего верность, творящего суд обиженным, дающего хлеб алчущим. Господь разрешает узников, Господь отверзает очи слепым, Господь восставляет согбенных, Господь любит праведных, Господь хранит пришельцев, поддерживает сироту и вдову, а путь нечестивых извращает. Господь будет царствовать вовеки, Бог твой Сион в род и род. Аллилуйя. Псалом 146. Хвалите Господа, ибо благо петь Богу нашему, ибо это сладостно, хвала подобающая. Господь созидает Иерусалим, собирает изгнанников Израиля. Он исцеляет сокрушенных сердцем и врачует скорби их, исчисляет количество звезд, всех их называет именами их. Велик Господь наш, и велика крепость Его, и разум Его неизмерим. Смиренных возвышает Господь, а нечестивых унижает до земли.
2: Пойте поочередно славословие Господу, пойте Богу нашему на гуслях.
0: Он покрывает небо облаками, приготовляет для земли дождь, произращает на горах траву, дает скоту пищу его и птенцам ворона, взывающим к нему. Не на силу коня смотрит он, не к быстроте ног человеческих благоволит. Благоволит Господь к боящимся Его, к уповающим на милость Его. Псалом 147. Хвали Иерусалим Господа, хвали Сион Бога твоего, ибо Он укрепляет вереи ворот твоих, благословляет сынов твоих среди тебя, утверждает в пределах твоих мир, туком пшеницы насыщает тебя, посылает слово свое на землю, быстро течет слово его, дает снег, как волну, сыплет иней, как пепел, бросает град свой кусками, перед морозом его кто устоит? Пошлет слово свое, и все растает, подует ветром своим, и потекут воды. Он возвестил слово свое Иакову, уставы свои и суды свои Израилю. Не сделал он того никакому другому народу, и судов его они не знают. Аллилуйя! Псалом 148. Хвалите Господа с небес, хвалите Его в вышних, хвалите Его все ангелы Его, хвалите Его все воинства Его, хвалите Его солнце и луна, хвалите Его все звезды света, хвалите Его небеса небес и воды, которые превыше небес. Да хвалят имя Господа, ибо Он повелел, и сотворились. По